0: финал. Просто старалась насладиться максимальной атмосферой первого корта, атмосферой Уимблдона. Китенко, безусловно, очень тяжелая для меня соперница, но вот в этот раз сложилось в мою пользу, но я считаю, что она, правда, очень круто играла, и вот как она могла выиграть, так и я могла выиграть. Скорее всего, мы поедем также на юниорский US Open в конце года, а там дальше, возможно, финальная восьмерка, так как после шлема я туда, скорее всего, попадаю.
1: Анна Пушкарева стала первой за 10 лет чемпионкой турнира из России. В финале она одолела первую ракетку мира, китаянку Синьжань Сунь, которая на 2 года моложе россиянки. До Пушкаревой на юниорском Уимблдоне из россиянок побеждала Анастасия Потапова в 2016 году. Радиозвезда теперь звучит и в столице Абхазии. Мы начали вещание в Сухуми на волне 107.1 FM. Наши слушатели могут наслаждаться программами об истории, армии, культуре, а также узнавать о последних достижениях науки и техники. Вечером, начиная с 9 часов, мы будем транслировать фрагменты из русской и мировой классической литературы. Мы стремимся радовать всех качественным эфиром 24 часа в сутки. Радиозвезда. Помним о прошлом, верим в будущее.
2: Национальная радиостанция «Звезда FM».
3: Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС 7757-131 от 3 марта 2014 года.
2: Программа «Радио Звезда» рекомендованы для слушателей старше 16 лет.
4: Алексей Николаевич Толстой. Главы из романа «Хождение по мукам». Читает Иван Литвинов.
5: У Красильникова ужинали, не зажигая огня. Алексей каждый раз клал ложку, оглядывался на окно, вздыхал. Матрёна ходила тихо, как мышь, от печи до стола. Семён сидел сутуло, вьющиеся темные волосы падали ему на лоб. Убирали куски, ставили миску с новой едой. Матрёна нет-нет, да и касалась его то рукой, то грудью, но он не поднимал головы, молчал упрямо. Вдруг Алексей шатнулся к окну, ударил в него ногтями, выглянул. Теперь в вечерней тишине был ясно слышен издалека дикий, долгий крик. Матрёна сейчас же села на лавку, стиснула руки между коленями. «Ваську Дементьева порят», — тихо проговорил Алексей. — Давеча его провели на княжеский двор. — Это уже 3-го, — прошептала Матрёна. Замолчали, слушали. Крик человека все тем же отчаянием и ужасом висел над вечерним селом. Семён порывисто встал, коротким движением подтянул ремень на штанах и пошел к брату в комнату. Матрёна также молча кинулась за ним. Он снимал со стены винтовку. Матрёна обхватила его за шею, повисла, закинув голову, стиснув белые зубы, замерла. Семён хотел оттолкнуть ее и не мог. Винтовка упала на глиняный пол. Тогда он повалился на кровать лицом в подушку. Матрёна присела около, торопливо гладила мужа по жестким волосам. Не надеясь на силы стражников и нового гетманского войска гайдамаков, управляющий Григорий Карлович Миль ходатайствовал о посылке в село Владимирское гарнизона. Немцы охотно соглашались в таких случаях, и во Владимирское вошли 2 взвода с пулеметами. Солдат расквартировали по хатам. Говорили, будто Григорий Карлович сам отмечал дворы под постой. Во всяком случае, все те из крестьян, кто принимал участие в прошлогоднем разгроме княжеской усадьбы, и все члены волосполкома из беспартийных, человек 10 молодежи скрылись из села еще до появления немцев, получили на кормежку по солдату с конем. Так как Алексею Красильникову постучался в ворота бравый германский солдат в полной амуниции, при винтовке и в шлеме, непонятно бормоча, показал Алексей орден, похлопал по плечу. «Хорошо, трук!» Солдату отвели Алексееву комнату, убрали только сбрую и оружие. Солдат сейчас же устроился, постелил хорошее одеяло, на стену повесил фотографию Вильгельма, велел подмести пол почище. Покуда Матрёна мила, он собрал грязное бельишко и попросил выстирать. «Шмуцик, фуй!» — говорил он. «Пить-то стиркать!» Потом, очень всем довольный, брякнулся в сапогах на постели и закурил сигару. Солдат был толстый, с плоскими усами, вздернутыми кверху.

0: все трескает да спит, только бы носу никуда не совал. Когда нечего было делать, солдат напевал про себя военные марши или писал письма на родину на открытках с видами Киева. Не озорничал, только ходил очень громко, топал сапогами, как хозяин. У Красильниковых было теперь будто покойник в доме. Садились за стол, вставали молча. Алексей не весел, на лбу морщины. Матрена осунулась, вздыхала, украдкой вытирала слезы фартуком. Больше всего она боялась за Семена, как бы он не сорвался сгоряча, но он за эти дни будто затих, затаился. Теперь каждый день в волосной избе и на воротах по дворам расклеивались универсалы гетмана о возврате земли и скота помещикам, о реквизициях и поборах, о принудительной продаже хлеба, о беспощадных карах за попытки к бунтам, за укрывательство коммунистов и так далее. Мужики читали универсалы, помалкивали. Потом стали доходить зловещие слухи о том, что в таком-то селе скупщики под охраной немецкой кавалерии вывезли даже немолоченный хлеб, расплатились какими-то нерусскими бумажками, которых и бабы брать не хотят. В таком-то селе угнали половину скота, а в таком-то не оставили будто бы и воробью клюнуть. По ночам в укромных местах мужики стали собираться небольшими кучками, слушали рассказы, кряхтели. Что тут было делать? Чем помочь? Такая навалилась сила, что только дух пускай, а не пикни. Семен стал хаживать на эти собрания, на зады и к ручью под иву. В пиджаке в накидку сидел на земле, курил, слушал. Иной раз хотел вскочить, кинуть пиджак, развернуть плечи. «Товарищи!» Напрасно. Только напугаешь их, затрясут мужики мотнями, разбегутся. Однажды в сумерки на выгоне он встретил какого-то человека. Тот стоял, скалился. Семен пошел было мимо. Человек окликнул негромко. «Братишка!» Семен вздрогнул. «Неужели свой?» Спросил, искоса оглядывая того. «А что надо?»
1: «Ты Алексеев, брат?»
0: «Ну, скажем».
1: «Чё ж своих не признаешь? Команду на Керчи помнишь?»
0: «Кожин, ты...» Семен крепко сунул руку ему в руку. Стояли, глядели друг на друга. Кожин, быстро оглянувшись, сказал: «Обрезы-то пилите?»
2: «Да нет, пока у нас еще тихо».
1: «А бойки ребята есть?»
2: «Да кто их знает, пока не видать. Ждем, что дальше будет».
0: «Ну и что же вы, ребята, делаете?» Заговорил Кожин, и глаза его все время бегали, вглядывались в сумеречные очертания. «Чего вы смотрите? Так вас, как гусей, общиплют, а вы и головки подставили. А знаете вы, у нас уже село Успенское все сожгли артиллерийским огнем. Бабы, ребятишки разбежались кто куда, мужики в лес. Из Новоспасского народ бежит, из Федоровки, из Гуляй-Поля. Все к нам».
2: «Да к кому, к вам?»
1: «Дебривский лес, знаешь? Туда собираются. Ну ладно, ты вон что шепни ребятам, чтобы от вашей Владимировки 40 обрезов... «Да винтовок с патронами штук 10, да гранат ручных сколько соберете. И это вы прячете в сток, в поле, понял? О, в Сосновке уж под стога прячут. Ребята только меня дожидаются. В Гундяевке 30 мужиков на конях ждут. Уходить надо».
2: «Да куда, куда, к кому?»
1: «Ну, к атаману. Зовут Щусь. О, сейчас мы по всей Екатеринославщине отряды собираем. На прошлой неделе разбили гайдамаков, сожгли экономию». «Вот, братишка, была потеха. Спирт этот, сахар даром крестьянам кидали. Так помни, через неделю приду».
0: Он подмигнул Семену, перескочил через плетень и побежал, пригнувшись в камыши, где гласисто квакали лягушки.
3: Вы слушаете «Радио Звезда». Мы читаем главы из романа Алексея Николаевича Толстого «Хождение по мукам».
0: Слухи об атаманах, о налетах доходили до Владимировки, но не верилось. И вот

0: Явился живой свидетель. Семен в тот же вечер рассказал о нем брату. Алексей выслушал серьезно. «Атаман-то как звать?»
1: «Щусь, говорят».
0: «Не слыхал. Про Махно, Нестор Иванович, бродят слухи, будто бы шайка у него человек в 25 головорезов налетают на экономии. А про Щусь я не слыхал. Ну, все может быть. Теперь мужик на все способен. Что ж, Щусь так Щусь, дело святое. Только вот что, Семен, мужикам ты покуда не говори. Когда нужно будет, скажу сам».
1: Семен усмехнулся, пожал плечом. «Ну, ждите, покуда не ощиплют догола».
0: В тот же вечер Кожин виделся, должно быть, не с одним Семеном. По селу зашептали про обрезы, гранаты, про атаманские отряды. Кое-где по дворам ночью, если прислушаться, начали чиркать напильнички. Но пока что все было тихо. Немцы даже навели порядок, издали приказ с субботы на воскресенье мести улицу. Ничего, и улицу подмели. Затем пришла беда. В ранний час, когда еще не выгоняли поить скотину, по выметенной улице пошли стражники и десятники с бляхами, застучали в окошки. «Выходи!» Мужики стали выскакивать за ворота, босиком застегивались и тут же получали казенную бумагу. «С такого-то двора столько-то хлеба, шерсти, сала и яиц предоставить германскому интенданству по такой-то цене в марках». На площади у церкви уже стоял военный обоз. По дворам у ворот ухмылялись постояльцы немцев в шлемах с винтовками. Зачесались мужики. Кто-то божиться стал, кто шапку кинул об землю. «Да нет же у нас хлеба, боже ж ты мой! Хоть режь, нет ничего!» И тут по улице на дрожках проехал управляющий. Не столько солдат или стражников испугались мужики, сколько его золотых очков, потому что Григорий Карлович все знал, все видел. Он остановил жеребца, к дрожкам подошел исправник, поговорили. Исправник гаркнул стражникам, те вошли в первый двор и сразу под навозом нашли зерно. У Григория Карловича только очки блеснули, когда он услышал, как закричал мужик-хозяин. В это время Алексей ходил у себя по двору, до того растерялся, что жалко было смотреть. Матрена, опустив на глаза платок, плакала на крыльце. «На что мне деньги? Марки-то эти мне на что?» — спрашивал Алексей, поднимал чурку или сломанное колесо, бросал в крапиву к плетню, увидал петуха, затопал на него. «Сволочь!» — хватался за замок на амбарушке. «Жрать-то шо мы будем? Марки эти, что ли? Значит, по миру хотят нас, да? Окончательно разорить? Опять в окончательную кабалу!» Семен, сидя около Матрены, сказал: «Хуже еще будет. Мерина твоего отберут». «Ну уж нет, тут я, брат, топором!» Поздно спохватился. «Ой, милая, — провыла Матрена, — да я им горло зубами переем!» В ворота громыхнули прикладом. Вошел жилец, толстый немец, спокойно, весело, как к себе домой. За ним шесть стражников и штатский, с гетманской в виде трезубца кокарды на чиновничьей фуражке со шнурованной книгой в руках. «Тут много, — сказал ему немец, кивнув на амбарушку. — Сал, хлеб!» Алексей бешено взглянул на него, отошел и со всей силы швырнул большой заржавленный ключ под ноги гетманскому чиновнику. «Но-но, мерзавец! — крикнул тот. — Розок захотел, сукин сын!» Семен локтем откинул Матрену, кинулся с крыльца, но в грудь ему сейчас же уперлось широкое лезвие штыка. «Хальт!» — крикнул немец жестко и повелительно. «Русский, на место!» Весь день грузились военные телеги, и поздней ночью обоз ушел. Село было ограблено начисто. Нигде не зажигали огня, не садились ужинать. По темным хатам выли бабы, зажав в кулаке бумажные марки. «Ну, поедет мужик с бабой в город с этими марками. Походит по лавкам. Пусто. Ни гвоздика, ни аршина материи, ни куска кожи. Фабрики не работают. Хлеб, сахар, мыло, сырье поездами уходят в Германию. Не роять же мужику с бабой, не старинную же голландскую картину, ну не китайский чайник же везти домой. Поглазеют на чубастых с висячими усами гайдамаков в синих свитках, в смушковых с алым верхом шапках. Потолкаются на главной улице среди сизобритых в котелках торговцам воздухом и валютой. Вздохнут горько и едут домой ни с чем. А по дороге верст 20 отъехали, стоп! Загорелись оси на вагонах, нет смазки, машинного масла, немцы увезли. Песочком засыплют, поедут дальше, и опять горят оси. От этого всего бабы и выли, зажав в кулаке смятые германские марки. А мужики прятали скотину в лесные овраги подальше от греха. Ведь кто знает, какой на завтра расклеят гетманский универсал. В сирене зажигали огня, все хаты были темны, только за рощей над озером ярко светились окна княжеского дома. Там управляющий чествовал ужином германских офицеров. Играла военная музыка, странной жутью неслись звуки немецких вальсов над темным селом. Вот огненным шнуром, черт знает, в какую высь поднялась ракета на потеху немецким солдатам, стоявшим на усадебном дворе, куда выкатили бочонок с пивом. Лопнула! И соломенные крыши, сады, ивы, белая колокольня, плетни озарились медленно падающими звездами. Много невеселых лиц поднялось к этим огням. Свет был так ярок, что каждая угрюмая морщина выступала на лицах. Жаль, что нельзя их было заснять в эту минуту при помощи какого-нибудь невидимого аппарата. Такие снимки дали бы большой материал для размышления германскому главному штабу.
2: Радиозвезда. Мы читаем главы из романа Алексея Николаевича Толстого «Хождение по мукам».
0: Даже в поле, за версту от села, стало светло, как днем. Несколько человек, пробиравшихся к одинокому стогу, быстро легли на землю. Только один у стога не лег. Задрав голову к падающим с неба огонькам, ухмыльнулся. «Ишь ты, курица на мать!» Огоньки погасли, не долетев до земли. Стало черно. У стога сошлись люди, зазвякало бросаемое на землю оружие. «Сколько всего?»
3: 10 обрезов, товарищ Кожин. 4 винтовки».
0: «Мало».
3: «Не успели. Завтра ночью еще принесем».
0: «А патроны где?»
3: «Вот, держи, в карманах. Патронов много».
0: «Ну, прячь, прячь, ребята, под стог». «Гранат, гранат, ребята, несите». «Обрез — стариковское оружие, сидеть за кустом в канаве. Выстрелил, в портки навалил, и все сражение. А молодому бойцу нужна винтовка и первая вещь — граната, поняли? Но уж кто может, то шашка. Она всем оружием оружие».
3: «Товарищ Кожин, а нынче ночью бы это устроить? Ого, ей-богу, всем селом подымемся, такая злоба, ну... Живое отняли! С вилами, с косами, можно сказать, ну, совсем трудовым снарядом пойдем!
0: Да их сонных перерезать-то легче легкого!»
4: «Это кто ты, командир?»
0: — крикнул Кожин рубящим голосом. Помолчал, заговорил сначала вкрадчиво, потом все повышая.
4: «Кто здесь командир? Интересно! Али я с дураками говорю? Али я сейчас уйду, пусть вас немцы гайдамаки бьют да грабить?»
0: Шепотком матерная.
4: «Дисциплины не знаете! Али мало я шашкой голов срубил за это? Когда едешь в отряд, клятву должен дать о полном, беспрекословном повиновении атаману, иначе не ходи. У нас воля, пей, гуляй, а гикнул батька на коня, и ты уж не свой, поняли?»
0: Помолчал, примирительно, но строго.
4: «Не нынче и не завтра немцев трогать нельзя. Тут нужна большая сила».
0: «Товарищ Кожин, Нам бы хоть, ну, до Григория Карловича добраться. Он нам все равно жить не даст.
4: Что касается управляющего, то можно. Не раньше будущей недели. Иначе я с делами не управлюсь. На днях в Осиповке германец бабу изнасиловал. Хорошо. Та ему в варенике иголок подсыпала. Поел он. Выскочил из-за стола и на двор. Брякнулся. И скоро из него дух вон. Немцы эту бабу тут же прикончили. Мужики за топоры. Что тут немцы сделали, вспоминать не хочется. Теперь и место этого, где Осиповка стояла, не найдешь. Вот как самосильно-то, тяп-даля, поняли?
0: Матрена вздыхала, ворочаясь на постели. Начинало светать. Пели петухи. Жужжал комарик. На шестке проснулась кошка. Мягко спрыгнула и пошла нюхать сор в углу. Братья вполголоса разговаривали у непокрытого стола. Семен, подперев руками голову, Алексей, все наклоняясь к нему, все заглядывая в лицо. «Не могу я, Семен, пойми ты, родной, Матрёне одной не управиться с хозяйством. Ведь тут годами коплено, как бросить? Да разорят последнее, вернешься на пустое место».
1: «Как бросить?» — сказал Семен. «Пропадет твое хозяйство, скажи, какая важность». «Победим, каменный дом построишь», — он усмехнулся. «Партизанская война нужна, а ты тут со своим хозяйством».
0: «Опять говорю, кто вас кормить будет?»
1: «А ты и так не нас кормишь, немцев. Да гетьмана, да всякую сволочь кормишь, раб».
0: «Постой, постой, постой. В 17-м году я не дрался за революцию? В солдатский комитет меня не выбирали? Империалистического фронта я не разлагал, то-то!»
4: «Погоди меня срамить, Семен. Сейчас, ну, подойди, Красная Армия, так я ж первый схвачу винтовку. А куда я в лес пойду? Каким атаманом?»
1: «Сейчас атаманы пригодятся».
4: «Ну, так-то так».
1: «Рана проклятая связала меня!» Семен вытянул руки по столу. «Вот моя мука! А наших черноморских ребят много пошло в эти отряды. Зажжем Украину с четырех сторон, дай срок».
4: «Кожина-то ты видел еще?»
1: «Видел».
4: «Что говорит?»
1: «А мы с ним говорили, что скоро освещение устроим у вас в селе».
0: Алексей взглянул на брата, побледнел, опустил голову.
4: «Ну да, конечно бы, следовало. Торчит эта проклятая усадьба, как бельмо. Покуда Григорий Карлович жив, он нам дышать-то не даст».
0: Матрена спрыгнула с постели в одной рубашке, только накинула шаль с розами. Подошла и несколько раз постучала косточками кулака по столу.
4: «Мое добро берут? Я терпеть не буду! Мы, бабы, скорее вас расправимся с этими дьяволами!»
1: Семен неожиданно весело взглянул на нее. «Ну? Это как же вы, бабы, станете воевать? Интересно!»
4: «Будем воевать по-бабьему! Сядет он жрать мышьяку! Рожки мы достанем! На сеновал его заманю или в баню? Вязальные иглы, что ли, у меня нет? Так суну в это место, не ахнет! Мы-то начнем, вы не срабейте, а надо мы с винтовками пойдем, не хуже вас!»
1: Семен топнул ногой, засмеялся во все горло. «Вот это баба! Ух ты, черт! Пусти!»
0: Махнув шалью, Матрена у порога сунула босые ноги в башмаки, постучала ими и ушла, должно быть, посмотреть скотину. Семен и Алексей долго качали головами, усмехаясь. «Атаман, баба! Ну и баба!» В открытое окошко залетел предрассветный ветерок, зашуршал листьями фикусов, и донеслось бормотание и обрывки какой-то нерусской песни. Нет, возвращался из усадьбы пьяный жилец-немец, греб пыль сапогами. Алексей со злобой захлопнул окошко. «Пошел бы ты, Семен, к себе, лег!»
1: «Боишься?»
4: «Да привяжется пьяный черт! Он помнит, как ты на него кидался!»
1: «Еще раз кинусь!»
0: Семен поднялся, пошел было к себе. «Эх, Алеша, революция из-за этого погибает, что вас раскачать трудно. Корнилова вам мало. Гайдамаков, немцев мало. Что вам еще?» Он вдруг оборвал. «Постой!» На дворе послышалось бормотание. Тяжело, неуверенно затопали сапогами. Раздался злой женский крик. «Пусти!» Затем возня, сопенье, и опять еще громче, как от боли, закричала Матрена. «Семен! Семен!» На кривых ногах бешено выскочил Семен из хаты. Алексей только схватился за лавку, остался сидеть. Все равно он знал, что бывает, когда так кидаются люди. Подумал, давеча в сенях топор оставил. И им, значит. Диким голосом вскрикнул Семен на дворе. Раздался хряский удар. На дворе что-то зашипело, забулькало, грузно повалилось. Вошла Матрёна, белая как полотно, тащила за собой шаль, прислонилась к печи, дыша высокой грудью. Вдруг замахала руками на Алексея, на глаза его. В дверях показался Семён, спокойный, бледный.
1: «Брат, помоги. Унести его надо куда-нибудь.
0: Закопать».

0: Радио «Звезда». Книга на ночь.
1: Алексей Николаевич Толстой. Главы из романа «Хождение по мукам». Читает Иван Литвинов.
2: Пятое. Немецкие войска дошли до рубежей Дона и Азовского моря и остановились. Немцы овладели богатейшей областью, большей, чем вся Германия. Здесь, на Дону, так же, как на Украине, германский главный штаб немедленно вмешался в политику и укрепил крупное землевладение станичников, богатое казачество, которое всего года 4 тому назад хвалилось с налета взять Берлин. Эти самые коренастые, с красными лампасами, широколицые казаки, крепкие, как литые из стали, казались теперь ручными овечками. Еще немцы не подходили к Ростову, как уже десятитысячная казачья армия под командой походного атамана Попова бросилась на донскую столицу Новочеркасск. В кровопролитном бою на высоком плоскогорье понад Доном красные казаки новочеркасского гарнизона и подоспевшие из Ростова большевики стали одолевать донцов. Но дело решил фантастический случай. Из Румынии пешком шел добровольческий отряд полковника Дроздовского. 22 апреля он неожиданно ворвался в Ростов, держал его до вечера и был выбит. Дроздовцы шли в степи искать Корниловскую армию. В пути 25 апреля услышали под Новочеркасском шум битвы. Не спрашивая, кто, почему и зачем дерется, повернули к городу, врезались с броневиком в резервы красных и произвели отчаянный переполох. Увидев с неба свалившуюся помощь, донцы перешли в контратаку, опрокинули и погнали красных. Новочеркасск был занят. Власть от ревкома перешла к кругу спасения Дона. А затем подошли и немцы. Под их покровительством казачий круг Новочеркасский, куда немцы благоразумно не ввели гарнизона, вручил атаманский пернач генералу Краснову, как он сам выражался, личному другу императора Вильгельма. Зазвонили малиновые колокола в соборе. На огромной булыжной площади перед собором станичники закричали «Ура!», и седые казаки говорили «Ну, в добрый час». Дальше Ростова, вглубь Дона и Кубани, немцы не пошли. Они попытались было замерить Батайск, станицу, лежащую на левом берегу напротив Ростова, населенную рабочим людом ростовских мастерских и фабрик и пригородной беднотой. Но, несмотря на ураганный огонь и кровопролитные атаки, взять его так и не смогли. Батайск, весь залитый половодьем, сопротивлялся отчаянно и остался независимым. Немцы остановились на этой черте. Они ограничились укреплением атаманской власти и подвозом оружия, взятого из русских военных складов на Украине. Также осторожно был разрешен колкий вопрос об отношении к обеим добровольческим группам — Деникинской армии и Дроздовскому отряду. Добровольцы исповедовали две заповеди — уничтожение большевиков и возобновление войны с немцами, то есть верность союзникам до гроба. Первое казалось немцам разумным и хорошим, второе они считали не слишком опасной глупостью. Поэтому они сделали вид, что не знают о существовании добровольцев. Дроздовцы и деникинцы тоже сделали вид, что не замечают немцев на русской земле. Так... Дроздовскому отряду во время похода из Кишинева на Ростов пришлось однажды переходить реку. С одной стороны ее, в Бориславле, стояли немцы, с другой — у Каховки, большевики. Немцы не могли форсировать мост через реку. Тогда дроздовцы сами форсировали мост, выбили красный отряд из Каховки и, не дожидаясь от немцев благодарности, пошли дальше. Такое же, но в более крупных размерах, противоречие встало и перед Деникиным. В конце апреля растерзанные под Екатеринодаром остатки добровольческой армии кое-где добрались до района станиц Егорлыцкой и Мечетинской, верстах в 50 от Новочеркасска. Здесь неожиданно пришло спасение. Весть, что Ростов занят немцами, Новочеркасск — атаманскими донцами. Красные оставили в покое добровольцев и повернули фронт против нового врага — немцев. Добровольцы могли передохнуть, подлечить раненых, собраться с силами. В первую голову необходимо было пополнить материальную часть армии. Все станции от Тихорецкой до Батайска были забиты огромными запасами военных материалов для готовящегося контрнаступления красных на Ростов. Генералы Марков, Багаевский и Эрдели тремя колоннами бросились в ближайший тыл красных. На станциях Крыловская, Сосыка и Новолеушковская разбили эшелоны, взорвали бронепоезда и с огромной добычей ушли назад в степь. Наступление Красной армии на немцев было сорвано. Вывихнутое плечо, ничтожные царапины, полученные в боях, зажили. Рощин окреп, обгорел и за последние дни в тихой станице отъелся. Задача, мучившая его как душевная боль с самой Москвы, отомстить большевикам за позор, была выполнена. Он мстил. Во всяком случае, он помнил одну минуту. Подбежал к железнодорожной насыпи. Была победа, дрожали колени, било в виски. Он снял мягкую фуражку и вытер ею штык. Сделал это невольно, как старый солдат, берегущий чистоту оружия. У него не было прежней сумасшедшей ненависти, свинцовых обручей на черепе, крови, бросающейся в глаза. Он просто настиг врага, вонзил лезвие и вытер его. Значит, был прав. Прав! Прояснившийся ум силился понять, прав он? Да. Прав! Так почему же он спрашивает самого себя об этом? Был воскресный день. Шла обедня в станичной церкви. Рощин опоздал, потолкался на паперти среди свежевыбритых затылков и побрел за церковь на старое кладбище. Походил по траве, где цвели одуванчики, сорвал травинку и, кусая ее, сел на холмик. Вадим Петрович был честным и, как говорила Катя, добрым человеком. Из полуоткрытого, заросшего паутиной окна доносилось пение детских голосов, и густые возгласы диакона казались такими гневными и беспощадными, что вот-вот сейчас испугаются детские голоса, вспорхнут, улетят. Невольно мысли Вадима Петровича заблуждали по прошлому, словно еще светлое, самое безгрешное. Он просыпается от радости. За чистым высоким окном весеннее небо, темно-синее. Такого неба он не видел с тех пор никогда. Слышно, как шумят деревья в саду. На стуле у деревянной кроватки лежит новая сатинетовая рубашка, голубая в горошек. От нее пахнет воскресеньем. Он думает о том, что будет делать весь долгий день и с кем встретиться. Это так заманчиво и радостно, что хочется еще полежать. Он глядит на обои, где повторяются китайский домик с загнутой крышей, крутой мостик и два китайца под зонтиками, а третий китаец в шляпе, похожей на абажур, ловит с мостика рыбу. Добрые, смешные китайцы, как им хорошо живется в домике у ручья. Из коридора слышен голос матери. «Вадим, ты скоро? Я уже готова!» И этот милый, покойный голос раздается по всей его жизни благополучием и счастьем. В рубашке горошком он стоит около матери. Она в нарядном шелковом платье. Целует его, вынимает из своих волос гребень и причесывает ему голову. Ну вот, теперь хорошо. Поедем. Спускаясь по широкой лестнице, она раскрывает зонт. На подметенной площадке со следами метлы на земле едва стоит нетерпеливая тройка рыжих. Левая пристяжная балует, солидный коренник нарыл яму копытом. Кучер сытый, довольный, в малиновых рукавах, в бархатной безрукавке, оборачивает пугачевскую бороду, говорит «С праздничком!». Матушка удобно усаживается в коляску, нагретую солнцем. Вадим прижимается к матери от счастья и предчувствия. «Как сейчас засвистит ветер в ушах!» Полетят навстречу деревья. Тройка мчится, огибая усадьбу. Вот и широкая улица села, степенно кланяющиеся мужики, раскудахтавшиеся куры, выбегающие из-под колес, Белая ограда церкви, зеленый луг, мелко распустившиеся березки, под ними покосившиеся кресты, холмики, паперть с нищими, знакомый запах ладана.
1: Вы слушаете «Радио Звезда». Мы читаем главы из романа Алексея Николаевича Толстого «Хождение по мукам».
2: Церковь этой березы стоят и по сейчас там. Вадим Петрович как будто видит их зеленое кружево на синеве. Под одной, пятой от церковного угла, давно уже лежит матушка. Холмик над ней обнесен оградой. Года три тому назад старый дьячок писал Вадиму Петровичу, что ограда поломана, деревянный крест сгнил. И только сейчас с ужасным раскаянием он вспомнил, что так и не ответил на письмо. Милое лицо, добрые руки, голос, будивший его утром и наполнявший счастьем на весь день, любовь к каждому волосочку, каждой царапинке на его теле. Боже мой, какое бы ни было у него горе, он знал, что всегда оно потонет в ее любви. Все это легло с немым лицом под холмик в березовой тени, распалась землей. Вадим Петрович положил локти на колени, закрыл лицо руками. Прошли долгие годы. Всегда казалось, что еще какое-то одно преодоление, и он проснется от счастья в такое же, как в былом синее утро. Два китайчика под зонтиками поведут его через горбатый мостик в дом с приподнятой крышей. Там ждет его невыразимо любимая, невыразимо родная. «Моя родина», — подумал Вадим Петрович, и опять вспомнилась стройка, мчавшаяся по селу. «Это Россия! То, что было Россией! Ничего этого больше нет и не повторится!» Мальчик в сатинетовой рубашке стал убийцей. Он быстро встал и заходил по траве, заложив руки за спину и хрустя пальцами. Мысли сами занесли его туда, куда он, казалось, наотмашь захлопнул дверь. Ведь он верил, что идет на смерть. И вот не умер. Как было бы просто сейчас валяться, осыпанному мухами где-нибудь в степной водомойне. «Ну что же», — думал он, — «умереть легко, жить трудно. В этом и заслуга каждого из нас — отдать погибающей родине не просто живой мешок мяса и костей, а все свои 35 прожитых лет, привязанные.

0: жизнью. И она поверила, что может все свое одиночество, все годы оставшейся жизни утопить в его жалости, в любви. Какого черта? В самом деле, какого черта? Конечно, он всегда знал, что ни на одно мгновение Катя не отступала от него. И когда его давила ненависть свинцовыми обручами, и в этот страшный месяц боев, словно незримой тенью, раскинув руки, беззвучно моля, она преграждала ему путь, и он, охрипший от бешеного крика, вонзал штык в красноармейскую шинель, вонзал сквозь эту неотступную тень и, сняв фуражку, вытирал лезвие. Обедня кончилась, из церкви повалила толпа загорелых юнкеров и офицеров. Не спеша пошли знаменитые генералы с привычно строгими глазами, в чистых гимнастерках, с орденами и крестами. Высокий, картинно стройный красавец с раздвоенной бородкой и фуражкой на бикрень Дели, мухрастый в грязной папахе колючий Марков, низенький Кутепов, курносый, коренастый, с медвежьими глазками, казак Богоевский с закрученными усами. Затем вышли, разговаривая, Деникин и холодный, загадочный, как называли его в армии, с красивым умным лицом Романовский. При виде главнокомандующего все подтянулись, курившие под березами бросили папироски. Деникин был теперь уже не тот несчастный, в сбитых сапогах и в штатском, больной бронхитом старичок, увязавшийся без багажа в обозе за армией. Он выпрямился, был даже щегольски одет. Серебряная бородка его внушала каждому сыновнее почтение. Глаза округлились, налились строгой влагой, как у орла. Разумеется, ему далеко было до Корнилова, но все же из всех генералов он был самый опытный и рассудительный. Прикладывая два пальца к фуражке, он важно прошел в церковные ворота и сел в коляску вместе с Романовским. К Рощину подошел долговязый Теплов. Левая рука его была на перевязи, на плечи накинута измятая кавалерийская шинель. Он побрился для праздника и был в отличном настроении.
1: «Новости слыхал, Рощин? Немцы и финны не сегодня-завтра возьмут Петербург. Командует Маннергейм, помнишь его? Свитский генерал, молодчина, отчетливый рубака. В Финляндии всех социалистов вырезал под гребенку. И большевики, понимаешь, уже драпают из Москвы с чемоданами через Архангельск. Факт, честное слово. Приехал поручик Сидельников из Новочеркасска, рассказывает. Но в Новочеркасске елочки точеные, баб шикарных, девчонок. Сидельников рассказывает, на одного 10. Он раздвинул худые, согнутые в коленях ноги и захохотал так, что кадык у него вылез из ворота гимнастерки. Рощин не поддержал разговора об елочках точеных, и Теплов опять свернул на политические новости, которыми в глуши степей жила армия. «Оказывается, вся Москва минирована. Кремль, храмы, театры, все лучшие здания, целые кварталы, и электрические провода отведены в Сокольники. Какая-то там есть таинственная дача, охраняется днем и ночью чекистами. Мы подходим, представляешь, бац! Москва взлетает на воздух». Он наклонился, понизил голос. «Факт, честное слово». Главнокомандующий принял соответствующие меры. «В Москву посланы особые разведчики. Найти эти провода, и когда будем подходить к Москве, не допустить до взрыва». «Но зато уж повешаем на Красной площади, елки точеные, публично, с барабанным боем». Рощин поморщился, поднялся. «Ты будешь лучше про девчонок», — рассказывал Теплов.
2: «То что, не нравится?»
1: «Да, мне нравится».
0: Рощин твердо посмотрел в рыжие глупые глаза Теплова. У того длинный рот углом пополз на сторону.
2: «То-то! Видно, ты забыть не можешь красный паёк».
1: «Что?»
0: Рощин сдвинул брови, придвинулся.
1: «Что ты сказал?»
2: «То сказал, что у нас в полку все говорят. Пора тебе дать отчет, Рощин, по работе в Красной армии.
1: Мерзавец!»
3: Мы читали главы из романа

0: Вы слушаете «Радио Звезда». Джером Дэвид Селлинджер. Рассказ «Виноват, исправлюсь». Читает Владимир Антоник.
1: Наша страна лишилась едва ли не самого многообещающего игрока в китайский бильярд, когда моего сына Гарри призвали в армию. Как его отец, я, конечно же, сознаю, что Гарри не вчера родился. Но стоит мне взглянуть на мальчика, и я готов дать голову на отсечение, что это случилось в начале прошлой недели. Короче, армия заполучила еще одного Бобби Пэттита. Когда-то, в 1917-м, Бобби Пэттит здорово смахивал на нынешнего Гарри. Пэттит был тощий мальчик, родом из Кросби в Вермонте. Это тоже в Соединенных Штатах. Некоторые парни из его роты даже считали, что вермонтский кленовый сироп еще не обсох у него на губах. За обучение новобранцев в той роте в 1917-м отвечал сержант Гроган. Ребята в лагере строили разнообразнейшие догадки насчет происхождения сержанта. Догадки настолько умные, точные и приличные, что, думаю, не стоит повторять. Итак, в первый день армейской службы Пэттита сержант обучал взвод приемам строевой подготовки с оружием. Пэттиту был известен свой, собственный, хитроумный способ обращения с винтовкой. Когда сержант скомандовал «Оружие на правое плечо!», Бобби Пэттит поднял оружие к левому плечу. Когда сержант приказал «На грудь!», Пэттит послушно взял оружие на караул. Это был верный способ привлечь внимание сержанта, и он подошел к Пэттиту, улыбаясь. «Эй, тупица!» — приветствовал Пэттита сержант. «Что с тобой?» Пэттит рассмеялся. «Я иногда путаюсь», — коротко объяснил он. «Как тебя зовут, детка?» — спросил сержант.
2: «Бобби. Бобби Пэттит».
1: «Ну что ж, Бобби Пэттит», — сказал сержант, — «я буду звать тебя просто Бобби. Я к мужикам всегда обращаюсь по имени. А они меня зовут мамашей, как у себя дома».
2: «О!»
1: — ответил Пэттит. Так и пошло. У всякого взрывателя два конца. Один для поджигания, а другой набит тротилом. «Слушай, Пэттит», — гаркнул сержант, — «мы с тобой не в пятом классе обучаемся. Ты должен знать, что левое плечо у тебя одно, и что оружие на грудь не то же самое, что на караул. Что это с тобой? У тебя мозгов нет?»
2: «Виноват, исправлюсь», —
1: пообещал Пэттит. На следующий день мы натягивали палатки и складывали вещмешки. Когда сержант подошел проверить, оказалось, что Пэттит вообще не потрудился загнать колышки в землю. Придравшись к эдакой мелочи, сержант одним махом снес маленький полотняный домик Бобби Пэттита. «Пэттит!» — прошипел сержант. «Ты точно самый тупой, самый глупый и неловкий парень из всех, кого я знаю. Ты спятил, Пэттит! У тебя что, мозгов нет?»
2: Пэттит пообещал. «Виноват, исправлюсь».
1: Потом все сложили вещмешки. Пэттит сложил свой, как ветеран. Ну, прямо один из парней в голубом. Сержант подошел проверить. Был у него славный обычай. Зайти сзади и, лихо размахнувшись, как дубинкой, вмазать рукой по естественному противовесу, который имеется ниже спины у сына любой матери. Он заинтересовался мешком Пэттита. Подробности я опущу. Скажу только, что все разлетелось по сторонам, кроме последних 5 сегментов позвоночника Бобби. Звук был отвратительный. Сержант нагнулся, чтобы посмотреть на своего подопечного, вернее, на то, что от него осталось. «Да, Пэттит, много я встречал идиотов в своей жизни», — поделился сержант. «Много. Но тебя, Пэттит, ни с кем не сравнишь, потому что ты самый большой идиот». Пэттит стоял перед ним на трех конечностях.
2: «Виноват, исправлюсь», —
1: ухитрился пообещать он. В первый день на стрельбище 6 человек стреляли одновременно по 6 мишеням из положения лежа. Сержант прохаживался туда-сюда, проверяя готовность к стрельбе. «Эй, Пэтит, каким глазом ты смотришь в прицел?»
2: «Не знаю», — сказал Пэтит. «Кажется, левым».
1: «Смотри правым», — взревел сержант. «Пэтит, ты отнимаешь у меня 20 лет жизни. Что с тобой? У тебя нет мозгов?»
3: Но это еще что. После того, как ребята выстрелили и мишени придвинули, всех ожидал веселый сюрприз. Пэтит всадил все пули в мишень соседа справа.
1: Сержанта чуть удар не хватил. «Пэтит», — сказал он, — «тебе не место в армии, где служат люди. У тебя 6 ног, у тебя 6 рук, у остальных только по 2».
2: «Виноват, исправлюсь», — сказал Пэтит.
1: «Чтобы я этого больше не слышал, или я тебя убью. Я тебя правда убью, Пэтит, потому что я ненавижу тебя, Пэтит, слышишь, ненавижу!»
2: «Серьезно?» — спросил Пэтит. «Не шутите?»
1: «Не шучу, братец», — сказал сержант.
2: «Вот увидите, я исправлюсь»,
1: — пообещал Пэтит.
2: «Обязательно. Я не шучу, честно. Мне нравится в армии. Я еще стану полковником, не меньше. Не шучу».
1: Разумеется, я не рассказал моей жене, что наш сын Гарри похож на Боба Пэтита, каким тот был в 1917-м. Но он здорово похож. Дело в том, что у мальчика не лады с сержантом в Форт-Иракезе. Если верить моей жене, Форт-Иракез пригрел на своей груди одного из самых упрямых и злых старших сержантов в стране. «Вовсе не обязательно», — твердит моя жена, — «жестоко обращаться с мальчиками». «Нет, Гарри не жалуется, ему нравится в армии, но он не может угодить этому зверю, старшему сержанту. У него еще не все получается, но он обязательно исправится».
2: «А командир этого полка? От него толку ноль», — думает моя жена.
1: «Расхаживает с важным видом и ничего больше. Полковник должен помогать мальчикам, следить, чтобы злой старший сержант не издевался над ними, не подавлял силу воли. Полковник, — думает моя жена, — обязан не только ходить туда-сюда».
3: Так вот, в воскресенье, несколько недель тому назад, у ребят из Форт-Иракеза был первый весенний смотр. Мы с женой стояли на трибуне, и, увидев, как шагает наш Гарри, моя жена вскрикнула так, что с меня чуть не слетела фуражка.
1: «Он идет не в ногу», — заметил я.
2: «Ой, ну не надо», — сказала жена.
1: «Но он идет не в ногу», — повторил я.
2: «Ах, какое преступление! Ах, давайте его убьем за это! Посмотри, он уже идет в ногу. Он сбился всего на минуту».
3: Потом, когда заиграли национальный гимн и мальчики взяли винтовки на караул, один уронил винтовку. Оружие всегда громко брякает, ударяясь о плац.
1: «Это Гарри», — сказал я.
2: «Такое может случиться с каждым», — огрызнулась жена. «Потише, пожалуйста».
3: Смотр закончился, солдат распустили, а старший сержант Гроган подошел поздороваться.
4: «Добрый день, миссис Пэтит!»
2: «Добрый день», — ответила моя жена очень холодно.
1: «Думаете, у нашего мальчика есть будущее, сержант?»
3: Сержант улыбнулся и покачал головой.
1: «Исключено», — сказал он. «Совершенно исключено, полковник».
0: Мы читали рассказ Джерома Дэвида Селлинджера «Виноват, исправлюсь». Радио «Звезда».

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: В студии Евгений Шматко. Здравствуйте. Владимир Путин провел рабочую встречу с главой республики Саха, Якутия. Айсен Николаев информировал президента о социально-экономическом развитии региона. Отдельное внимание в докладе главы республики уделено демографии и мерам поддержки семей с детьми.
2: У нас компании, например, вот железные дороги Якутии, горнорудная компания западная, это вот «Октогрупп», они сейчас своим работникам по 1 000 000 рублей уже выплачивают за рождение детей. Мы добились того, что подписано в республике трехстороннее соглашение между профсоюзами, работодателями и правительством республики в области социально-трудовых отношений, и там как раз корпоративный демографический стандарт, корпоративная программа укрепления здоровья работников, ну и, конечно, поддержка участников своих семей вот отдельными разделами, целыми прописаны.
1: Айсен Николаев также передал президенту якутский нож от бойцов из региона, на котором выгравирована надпись «Верховному главнокомандующему от воинов якутян». Владимир Путин попросил передать привет якутским бойцам и поручил усилить помощь раненым участникам спецоперации и их семьям.
3: Еще обратить внимание на ребят, которые получили тяжелые ранения. Надо и им помогать, и членам их семьи, потому что на них тоже большая нагрузка.
1: Владимир Путин также пообещал постараться принять участие в открытии образовательного комплекса «Точка будущего» в Якутске. В России впервые вручена национальная премия в области народных художественных промыслов. На соискание премии поступило более 300 заявок из 52 субъектов России. Лауреаты определены в 10 номинациях. Среди победителей – мастер Гусевского хрустального завода Владимир Касаткин, предприятие «Потешный промысел» из Санкт-Петербурга, Федоскинская фабрика миниатюрной живописи с проектом цифровизации народного промысла, а также историко-художественный музей Семеновского округа с туристическим маршрутом «Выходные с хохломой». Организатором премии выступает Минпромторг России. Премию планируется проводить ежегодно. Реальное число заболевших Эболой в Демократической Республике Конго может в 4 раза превышать официальные данные, согласно которым речь идет о порядка 2000 заразившихся и более 700 погибших, заявили во Всемирной организации здравоохранения. Эксперт ВОЗ пояснил, что около 80% новых случаев заражения выявляется вне списка контактов заболевших, то есть происходят по неизвестным цепочкам передачи инфекции. Огурец стал самым подешевевшим за месяц продуктом. Средние цены снизились более чем на 14%, подсчитали для РИА Новости в Руспродсоюзе. Кроме того, в рейтинг вошли помидоры, их стоимость упала на 7%. Также в перечень попали яйца, их цены снижены на 6,6%. Евгений Шматко, служба информации медиагруппы «Звезда».
0: Национальная радиостанция «Звезда-ФМ». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС 7757-131 от 3 марта 2014 года. Программа «Радио Звезда» рекомендованы для слушателей старше 16 лет. Владимир Алексеевич Гелеровский, главы из книги «Люди театра», читает Владимир Самойлов.
4: С благодарной улыбкой взглянул чтец на Николая Хрисанфовича, поздоровался глазами с Горбуновым, и когда смолкли аплодисменты, четким полушепотом, слышным во всех концах огромной залы, заявил: «Поля» — стихотворение Майкова. И полились чудные слова и звуки, дополняя одно другое, и рисовались ясные образы, рожденные словами поэта и переданные слушателям голосом чтеца. Я невольно скольжу взором по первому ряду, но одна Ермолова овладела всем моим вниманием. У Федотовой горят глаза, недвижная, ни одним мускулом лица, может быть, думая только о своей красоте, красуется Рено, сверкая бриллиантовой брошкой, а рядом с ней Ермолова в темно-сером платье боится пропустить каждый звук. В телеге еду по холмам, порой для взора нет границ, и все поля по сторонам, и над полями стаи птиц. Ермолова вся внимание, ее молодое лицо живет полной жизнью и отражает впечатление. Какая-то таинственная грусть нет-нет, да и отразится в ее глазах. И всегда, и впоследствии, до последней моей встречи, я видел эту грусть. Даже в ролях, когда ее голос и вся она кипела могучим, неповторимым призывом, как в «Лауренции» или в «Жанне д'Арк», я видел этот налет грусти. Может быть, эти первые впечатления этого вечера оставили в моей памяти то, что поразило меня и осталось навсегда. Родилась ли она с ней? Залегла ли она в тяжелые дни детства? Дни монологов в одиночестве на забытом кладбище. Но и теперь, после ее великой победы, недавнего бенефиса, когда именно жить да радоваться, я видел мелькнувший налет этой таинственной грусти. Я еду день, я еду два, и все поля кругом, поля. Мелькнет жилье, мелькнет едва, а там поля, опять поля. Слушая чтеца, думы и воспоминания ползут, цепляются одно за другое и переносят меня на необъятный простор безбрежных золотых нив. И все, кто слушает, видит воочию все то, что слито поэтом и неповторимым чтецом в мелодию созвучий. Порой ручей, порой овраг, а там поля, опять поля. Я не свожу глаз с Ермоловой, она боится пропустить каждый звук. Она живет, она едет по этим полям в полном одиночестве и радуется простору, волнам Золотого моря колосьев, стаям птиц. Это я вижу в ее глазах, вижу, что для нее нет ничего окружающего ее, ни Седого Юрьева, который возвеличил ее своей пьесой, ни Федотовой, которая не радуется новой звезде, ни Рено с ее красотой, померкшей перед ней полной жизни и свежести. Она смотрит вдаль, видит только поля, поля, поля, порой ручей, порой овраг, а там поля, кругом поля. И в золотых опять волнах с холма на холм взлетаю я. Короткая пауза, и глаза чтеца все так же смотрят, все так же куда-то вдаль. Во время чтения ни малейшего движения, ни одного жеста, только лицо и глаза его недвижимо живут. Он спокойно передает словами то, что переживает, чувствует, ощущает. Глядя вдаль, он спрашивает: «Но где же люди?» И отвечает: «Ни души среди забытых

0: барскую дисциплину и, отказавшись садиться рядом с ямщиком на облучок, ворчит и ругает все новое, даже волю. Отживший мир в его лице, казалось, силы напрягал. Идет разговор со стариком, который кивнул головой на молодого парня-ямщика. И все мы, зрители, видим и ямщика, и старого камердинера. Глаза Ермоловой опять покрылись дымкой грусти, но это было уже в последний раз. Сердито бросает старик: «Вот парень вам из молодых. Спросите их, куда глядят, чего хотят». Парень в недоумении. Никак желанное словцо не попадало на язык. «Чего?» — он начал было вслух. «Да вдруг как кудрями встряхнет, да вдруг как свистнет во весь дух». И тройка ринулась вперед, вперед, в пространство без конца. Ермолова откидывается на спинку стула. Мерцавшие зорницы сменились в ее глазах, сверкнувшей молнией, будто она сама мчится на бешеной тройке. Вперед, в пространство без конца. А чтец между тем заканчивает: «Неслись! Куда ж вас дьявол мчит?» Вдруг сорвалось у старика. А тот летит, лишь вдаль глядит, а даль-то, даль, как широка.
1: Радиозвезда. Мы читаем главы из книги Владимира Алексеевича Гилеровского «Люди театра».
0: Зимний сезон кончился. Мне предстояло или остаться в летнем помещении кружка в Москве, или уехать в Смоленск. И я бы угодил в начавшийся тогда набор добровольцев в Сербию, что, наверное, бы для меня добром не кончилось. Да опять случай подвернулся. Встретил я казака Бокова, с которым я познакомился еще в цирковые времена, и позвал он меня к себе на Дон. «Степь-то какая сейчас!» Потом съездим на Кавказ, надо кабардинских маток купить. Поживем лето на зимовнике. Неудержимо потянула меня степь-матушка. Уехали мы со скорым поездом на другое утро. Не простился ни с кем и всю Москву забыл. Да до Москвы ли, за Воронежем степь с каждым часом все изумруднее. Дон засинел, а там первый раз в жизни издалека синь моря увидал. Зимовник оказался благоустроенным, семья Бокова приняла меня прекрасно. Опять я в табунах, только уж не табунщиком, а гостем, живу, не нарадуюсь. А все-таки иногда жуть берет. Вдруг приедут Иловайский, Подкопаев, а то еще чего, гляди, мой хозяин, тоже сосед недальний, пожалует и признает во мне своего беглого табунщика. Разыгралась фантазия, дойдет до жандарма, который на зимовник приезжал. Но скоро пришел этим думам конец. Собрались мы с моим другом на Кавказ за лошадьми и покатили. С собой взяли двух казаков лошадей вести. А в Кабарде у Бокова знакомства большие. Таскают нас, как дорогих гостей, из аула в аул, устраивают охоты, тамаши. Побывали даже в Рузбнях на Эльбрусе. Турью охоту горцы нам устроили. Боков удалец хоть куда. Но и мне почет немалый был. Уж очень поразило их мое цирковое искусство, меткая стрельба да знание лошади, опыт прошлого. К горам, которые я впервые увидел, я скоро привык. Надо сказать, что Боков подарил мне еще на зимовнике свою черкеску, бурку, кинжал. Словом, одел меня настоящим кабардинцем. И сам также был одет. Боков взял со стены своего кабинета две нарезные двустволки. Охота будет. Недели три мы гуляли. Наконец Боков зовет домой ехать. Пора, скоро дед-именинник. Большой праздник будет. Весь Дон съедется. Из Черкасска приедут, а уж соседи все будут. И сразу все настроение испортил. Узнают, да еще арестуют. Я промолчал и решил удрать дорогой поближе к Москве и пристроиться где-нибудь в театре. Так и решил, а вышло иначе. И хорошо вышло, как уж я после увидел. На туре и охоте с нами был горец, который обратил мое внимание, но совсем Амалатбек из романа Марлинского или Лермонтовский Казбич. Или, скорее,

Месть того и другого. Видно только, что среди горцев он особо важный. Стрелок и джигит удивительный. Шашка, кинжал и газыри в золоте. На тамаши в глухом горном ауле, где была нам устроена охота, горцы на него смотрели с каким-то обожанием, держались почтительно и сами не начинали разговоров. И он больше молчал. А разговаривал он со мной. Оказывается, почти один из окружающих он немного владел русским языком. Его заинтересовали некоторые мои цирковые штуки, и хотя он почти не задавал вопросов, но чувствовалось, что эта горская гордость не позволяет ему проявлять любопытство. И я рассказал ему, что я актер, служил в цирке, охотник с детства и нехотя оставляю Кавказ. Да, кстати, у меня и паспорта нет. Разоткровенничался. Видимо, я его заинтересовал и понравился ему, потому что в заключении он сказал: «Ты мене кунак, я тебе кунак. Моя твоя, твоя моя». И запели слова наши бузой. Утром мы выехали чуть свет. Моего кунака уже не было, и на вопрос мой, где он, я получил в ответ одно слово — ушля, и больше ничего не мог добиться. Через два дня рано утром, проснувшись в Пятигорске в гостинице, я увидал на стене объявление, что драматической труппой Максимова Христича открываются спектакли, и сразу ожил. За чаем я сказал Бокову, что я останусь на несколько спектаклей, а через две недели приеду к нему на зимовник, на чем мы и порешили. В 9 часов со случайным попутчиком, офицером, окончившим лечение, Боков поехал в Россию. Я решил проводить друга, а потом идти на Машук, побывать на могиле Лермонтова, моего самого любимого поэта в гимназии, а затем отправиться к Максимову Христичу. Прощаясь еще в номере, Боков взял слово, что если не выйдет с театром, ехать к нему. Но не пришлось мне ни попасть в театр, ни поехать на зимовник Бокова и первым делом не подняться на могилу Лермонтова. Тут случилось что-то необъяснимое. Я подходил уже к той тропинке, по которой надо взбираться в гору, как послышались тропота, и быстрой ходой меня догоняли 3 всадника на прекрасных гнедых кабардинках. Четвертую такую же красавицу с легким вьюком вели в поводу. Первая фигура показалась знакомой, и я узнал моего кунака. За ним 2 джигита, таких же высоких и стройных, как он, с лицами, будто выкованными из бронзы, один с сидеющей острой бородкой, а другой молодой. Кунак прямо сходу осадил коня, что сделали будто по команде и спутники, остановился и подал мне по-русски руку. Через несколько минут, шагах в 50 от дороги, в густом кустарнике, мы сидели с кунаком на траве, и я рассказывал ему свои обстоятельства. «Ва, мы кунаки. Мои деньги — твои деньги. Мой лошадь — твой лошадь. И предложил мне гулять с ним, пока я хочу. Охотиться будем. Туда-сюда поедем. Хорошо будет». Он мне говорил: «Ты и я ему тоже». «А как тебя звать?» — спросил я. Шевельнул он правой рукой, и вмиг вырос перед нами один из джигитов, который постарше, и он ему что-то сказал. «Ага!» — еще несколько непонятных мне слов, приложив руку к голове и сердцу, произнес джигит. «Ага!» — отозвался ему громко мой кунак и при этом сделал такой жест ладонью, будто отрубил что. «Ага!» — и больше ничего. «Тебе я кунак. Им ага!» Джигиты разослали перед нами бурку, вынули из переметной суммы сыр, чурек, посудину и 2 серебряных стакана. Я залюбовался его лошадью, золотисто-гнедая с белой звездочкой между глаз и белой бабкой на левой ноге. Лошади с такой приметой ценятся у восточных народов. На такой Магомед ездил. Я молча созерцал красавицу, а он и говорит: «Это мой лошадь, а это твой, тебе дару». И опять незаметный жест правой рукой, и старый джигит вмиг развьючил лошадь. Под буркой оказалось серебром отделанное седло с переметными сумами. Остальной вьюк они распределили на своих лошадей и по знаку аги положили передо мной в чехле из бурки коротенькую магазинку «Винчестер». «Это тебе». Во вьюке еще остались 2 такие винтовки в чехлах. Первый раз в жизни я видел Винчестер, и только через год слишком много их попало мне в руки на войне. Ими были

0: вооружены башибузуки. Хаэр был сын кунак. Искренне поблагодарил я его за подарок, пока единственным словом приветствия, которое я слышал, я любовался своей лошадью и радовался винтовке. Все это понравилось кунаку. Он приветливо улыбнулся и спросил. «Едем?» «Едем», — согласился я. «Едем». Больше нечего было ответить. Спросить куда? Оскорбить кунака недоверием или, что еще хуже, показать свое любопытство? Я улыбнулся, любуясь конем, и сказал еще раз. «Едем». А почему я улыбнулся? Да потому что мне при этом пришла в голову старинная поговорка. «Ехать так ехать», — сказал попугай, когда его тащила кошка из клетки. «Ты в городе не оставил каких-нибудь писем или бумаг? Только бурку?»
1: Вы слушаете «Радио Звезда». Мы читаем главы из книги Владимира Алексеевича Гилеровского «Люди театра».
0: По каким только горным трущобам мы не ездили, каких людей я не насмотрелся, каких приключений не было. Всему этому будет, может быть, свое время. А пока я знаю, что благодаря этим встречам я не попал в Сербию, что непременно бы случилось, если б я вернулся в театр или попал на Дон. Нальчик, столицу Кабарды, мы незаметно миновали поздно вечером. Проехали мимо лежащего рядом с Нальчиком большого аула, где для местных князей светил огнями и гремел шумом тамаши, и заночевали в отдельной легкой постройке, кунацкой, на широких низких скамьях, обитых коврами. Огня не зажигали, и перед рассветом выехали в путь, в страшное ущелье, которое перед нами зияло. Вспоминаю Лермонтова. «Как трещина жилища змея». И действительно, бурно вьющийся излученными черек был этот бешеный змей, вырвавшийся из ледников Каштантау. Около полусотни километров сверкала изломами узкая трещина, и на всем ее протяжении не живет ни одного человеческого существа. Только там, под ледниками, на другом берегу черека, лепится к скалам заоблачный аул Безенги, а там за ним две вершины неведомого Каштантау, по обе стороны которого снега горного хребта, и будто бы перевал Истрии, известный в этом единственном в этих горах ауле под названием Магометова дорога. Должно быть потому, что по ней, кроме Магомета, да и то по древним преданиям, никто не ходил. Да, как я уже после узнал, она была известна моему кунаку Аге и его джигитам, составлявшим как бы часть его. Восход солнца мы встретили на конях в ущелье. Еще в самом начале, около большого аула, где мы ночевали, были еще кое-какие признаки дороги, а потом уж мы четверо один за другим лепимся через камни и трещины по естественным карнизам, половиной тела вися над бездной, то балансируем на голых стремнинах, то продираемся среди цветущих рододендронов и всяких кустарников, а над нами висят и грабы, и дубы, и сосны, и под нами ревет и грохочет черек, все ниже и ниже углубляясь по мере того, как мы поднимаемся. Вырываются из-под ног огромные дикие индейки, джастухи, звенят, вырываясь из кустов, фазаны, и дорога оглашается пением птиц. Высоко над нами парят огромные беркуты, носятся соколы. Раз медведь перелетел через нас, да я не шучу, несчастный бурый облезлый мишка высоко над нами пробирался по висевшим над бездной корням деревьев. Я было начал снимать винчестер, как вдруг раздался страшный рев, треск, и бедный оборвавшийся зверь вместе с кустом в клубах пыли сверкнул мимо нас, перелетел через нашу тропинку и загромыхал в бездну, где шум падения был заглушен ревом черек. Ни Ага, ни его спутники не обратили на это никакого внимания, и лошади спокойно продолжали лепиться по неровному карнизу, хотя падение было в нескольких шагах впереди нас. Нас пугался. «Молодая, людей не видал», — пояснил мне Ага. Это была одна из десятков раз, слышанных мною за время нашего 50-километрового подъема до самой чертовой лестницы, где ни один русский, ни один европеец до меня не бывал. Вскоре за падением Мишки мы сделали привал на довольно широкой горной долине, посредине которой красота незабываемая, голубело перед нами довольно широкое озеро, голубое, как сапфир на солнце. На земле такого огромного правильного пространства голубого я никогда не видал, будто кусок прозрачного неба каким-то чудом лежал перед нами в этой каменной трещине среди нависших скал. Но не только небо голубело, в нем сама вода оказалась голубая. Ага молча взял два больших белых камня и бросил в воду. Они из белых стали сразу темно-голубыми, синели и пропали в глубине темно-синими. Кругом пахло серой. Но керы вынули из переметных сумм холодную жареную баранину, чуреки, козий сыр, большие тыквенные горлянки с баубузой, этим чудным хмельным чисто кабардинским напитком из меда и пшена, и две старинные серебряные стопы с пероистским рисунком. Чудную голубую воду пить было нельзя, она пахла серой. Ага пояснил мне, что дальше есть еще такие озера. И действительно, оказалось выше одно над другим на протяжении нескольких километров три голубых озера с еще более сильным запахом серы. Кончились горные поляны, и снова отвесные скалы с непроходимыми висячими кустарниками и узкими карнизами, иногда загроможденными камнями. Наконец, и этот путь прегражден. Наша тропинка слева, так же, как и все время пути, жалась к каменной скале, закрывавшей от нас небо, а справа кустарник. Мы прямо уперлись в скалу, дальше некуда. Ага, не останавливаясь, у самой скалы, загромоздившей нам путь, свернул молча, как всегда, направо в кустарник, и перед нами открылась бездна черика с висящими стремнинами того берега. Он остановил лошадь, обернулся ко мне и, указывая вниз, объяснил, что «пойдем вниз, там мост». «А там», — указывая в небо, выше противоположной стены берега, «там и аул Безенги». Стал спускаться, откинувшись телом назад и предоставив лошади свою жизнь и дав ей полную свободу. «Это пострашнее, чем весь наш подъем. Но я знал, что лошадь горная не выдаст», а наши лошади, принадлежащие Аге, были именно такие, какие были необходимы этому удивительному горцу, окутанному непроницаемой тайной. Глядя на его покойную фигуру, на молчаливых горцев, его нукеров, я чувствовал себя спокойным, да, собственно говоря, чего мне было бояться? Для кого мне себя беречь? А такая прогулка интересна, да еще впереди увлекательная охота на туров, новые места, новые люди и неизведанные ощущения. Нет, надо пользоваться случаем. Едва ли что-нибудь более смелое и красивое повторится в жизни. А тут еще живо в глазах голубые озера, еще галлюцинация обоняния сохранила серный запах, а внизу с каждым шагом все яснее и яснее шум черика. Вдруг ясно услышал я блеяние, хотел остановить лошадь, но чуткий ага не допустил меня окриком «Каша!». И в тот же момент, сквозь раздвинутый его лошадью кустарник, я увидал под нами полянку, а на ней стадо коз. По примеру аги мы остановились. Он перекинулся словом с пастухами, они бросились к козам и через минуту надоили и подали ему и мне по чашке ароматного густого молока. Это было и лакомство, и оживило меня. Но керам тоже дали после нас по чашке, и мы двинулись. Ага бросил мальчуганам горсть серебра, и те молча ему кланялись, прикладывая руку то к лбу, то к груди. Полянка кончилась, а черик ревел все сильнее и сильнее. Вот уже виден весь белый от пены мчавшийся непрерывным курчавым взметом на узком пространстве между берегами. А вот и мост висит через пропасть. Удивительный мост. Будто оторвали дно от плетеной корзины, увеличили его в сотню раз, перекинули каким-то чудом через огромный пролет и сверху наложили еще несколько таких же днищ. Внизу, глубоко под ним, ревет, клубясь белой косматой пеной река, в которой воды не видно, пена, пена и облака брызг над ней.

0: Радиозвезда. Владимир Алексеевич Гилеровский. Главы из книги «Люди театра». Читает Владимир Самойлов.
1: Запах раскаленного кремня сменился приятной влажностью. У самого моста Ганя, оглянувшись даже на нас, спрыгнул на камни и, перекинув во всю длину повод через голову коня, взял его конец в левую руку и пошел по зыбкой плетушке. Я вмиг повторил то же, что и ага, и, перекинув повод, двинулся на мост. Но передо мной вырос старший джигит, и парой непонятных слов, без всякого выражения на своем каменном лице, движением руки ясно дал мне понять, что надо сперва пропустить первого, а потом идти одному. А там, мол, за тобой и мы поодиночке переправимся. Когда ага входил на противоположный берег, он рукой сделал мне знак «Иди». Я вступил на зыбучий плетень без всякого признака перил. Мне жутко показалось идти впереди коня с кончиком повода в руке. То ли дело думалось вести его под узцы. Все-таки не один идешь. Но было понятно, что для этого удобства мост был слишком узок, и я пошел самым обыкновенным шагом, не тихо и не скоро, так как шел ага, и ни разу не почувствовал, что повод натянулся. Конь слишком знал свое дело и не мешал движению, будто его и нет, будто у меня один повод в руках. Я знал, что в таких переправах нельзя смотреть вниз, особенно здесь, на грохочущие бурны. Но приходилось смотреть под ноги, того и гляди, запнешься за торчащую ветку, или нога попадет на какую-нибудь неровность зыбившегося подо мной висячего пути. А черик будто переливался под нами, то под двумя моими ногами, то под четырьмя ногами лошади. Впереди, на том берегу, недвижной статуей стоял красавец ага, блестя золотым кинжалом на темной черкеске, смотря куда-то вверх по течению, так что глаз его я не видел. Это опять-таки прием бывалого горца — не мешать человеку своим взглядом. И это я понял, когда остановился рядом с ним, когда перешел уже в полном покое, и сказал ему, радостно улыбаясь, «Хорошо здесь, джигит», — ответил он, улыбнулся мне, показав белые ровные зубы из-под черных усов, и поправил рукой выбившуюся челку моей лошади. «Джигит» — еще раз похвалил меня и, кивнув головой кверху, сказал, «Там». Нукеры перешли, осмотрели подпругу моего коня, и через минуту мы двигались в том же порядке, вверх по течению, лепясь по узенькой тропинке, протоптанной козьим стадом на полотне каменной осыпи от отвесных скал к руслу черика. Дорожка зигзагами опускалась ниже, к воде, и скоро мост уже был высоко за нами. Спускаться было нелегко. Осыпь, миллионы мелких осколочков, выветрившихся скал, сплошь сползали под ногами. Лошади со всадником приходилось делать много усилий, чтобы не сползти вместе с осыпью. Бурны пены были как раз под нами, и некоторое время лошади шли по мокрой осыпи, и нас слегка приятно охлаждало туманом мелких брызг. Черик ревел оглушительно, кувыркая камни. Путь пошел кверху. Ага спрыгнул с лошади, перекинул через голову коня повод, повторился переход по мосту. Но здесь идти было физически трудно. Мелкий камень осыпи рассыпался и полз, а с ним ползли ноги в мягких чувяках. И вот представьте себе, держа в руках повод, который ни разу не натянула лошадь, справлявшаяся с осыпью лучше, чем нога человека, этот свободный повод был моей поддержкой, и я чувствовал с ним себя покойным. Может быть, потому что рукам дело было? Правая с нагайкой баланс, левая поддержка. Через много-много лет, уже в начале этого века, я высоко над Москвой испытал подобное чувство еще ярче. Знаменитый тогда мой старый друг и ученик по гимнастике авиатор Уточкин делал свои первые московские полеты на ходынке на неуклюжем своем фармане, напоминавшем торговый балаган с Сухаревки. Впереди отгороженное место авиатора, сзади совсем не отгороженная деревянная скамья, обыкновенная, без спинки и ручек табуретка, прибитая гвоздями к двум деревянным продольным балкам-полозьям, основанию аэроплана. Чтобы сесть на эту табуретку, Надо было пробраться между сети тонких проволок, что я и сделал с трудом с моей широкой фигурой, и поместился на очень маленькой табуреточке, закрыв ее всю и поставив ноги на дощечку, для этой цели положенную поперек перекладин. Приветствия, пожелания провожающих в полет, который первый в Москве в виде опыта предложил мне по-дружески Уточкин, потом рев пропеллера, тряска и прыжки колес по неровной ходынке, вдруг чувствую, что сердце встало и дыхание захватило. Я оторвался от земли. Затем аппарат плавно двинулся по воздуху вверх. Ощущение, когда земля проваливается под ногами, я уже испытал и прежде при подъеме на аэростате. Но эта ужасная табуретка, но эти еще ужаснее проволоки, за которые при каждом крене поворота хочется схватиться, так и тянут руки к себе. Подо мной скачки, я вижу толпы на трибунах, по зеленому кругу цветные камзолы жокеев, выезжающих на старт. А далее Москва, Москва с ее золотыми куполами, садами, кольцом Садовой, а все-таки жутко. Я уже омосковился, отвык от бродяжных рисков юности. То и дело руку тянет к погибельным проволокам. И вдруг я нащупал в кармане табакерку, о которой забыл в тревоге полета. И ожил, вынул ее, сжал в руках и чувствую, что держусь за что-то прочное. И о проволоках забыл. Забыл о своей боязни, открыл, с величайшим наслаждением понюхал. И все время играл этой табакеркой, думая только, как бы не уронить ее, до тех пор, пока опять не запрыгали колеса по земле, и я не стал на твердую землю. Подъем все продолжался. Только раз я почувствовал повод. Это на миг лошадь поскользнулась. Перед нами пещера в скале. Сверху, рядом мелких каскадиков, струятся ключи. Ага остановился, сказав, что надо отдохнуть, дорога будет трудной. Через минуту мы и лошади наслаждались великолепной холодной водой, может быть, бегущей из ледников в Каштантау. Все дно пещеры усыпано было галышами, какие попадались иногда и в осыпи, только здесь они поразили меня удивительными своими формами. Это был сыроватый известняк, которому, может быть, сотни тысячелетий придали совершенно правильные и причудливые формы, выточив как самый лучший токарь, то в виде гитары, то круглым пирожком с правильными выпуклостями сверху и снизу, то полумесяцем, то фигурой человека на одной ноге, самые разнообразные формы и на всех камешках следы вращательного движения, круговые полоски.
0: Радиозвезда. Мы читаем главы из книги Владимира Алексеевича Гилеровского «Люди театра».
1: Голубые озера, причудливые камешки в каскадах пещеры, и, наконец, я сам, как живой, перед собственными своими глазами, на розовом фоне позолоченных утренней зарей снегов. Чуть розовеет заря. Бездны еще хранят мрак ночи. Я пробираюсь с винтовкой наготове по туре и тропинке, по которой стадо должно возвратиться с ночного пастбища, на недосягаемые выси ледника. Туман то розовел, то сгущался. Я остановился, прислушиваясь, и вдруг передо мной, над зияющей подо мной черной пропастью, появляется гигантская фигура человека, как бы парящего в воздухе. Я уже ясно вижу папаху, руку, опершуюся на винтовку, даже ногу, отставленную на камень. Сердце захолонуло. Я все забыл, где я, что я. Я вижу себя стоящим в необъятном просторе, мрак бездны глубоко внизу, розовое золото двух снеговых вершин над моим гигантских размером вторым я. Стою не в силах пошевелиться. Второй я зачаровал меня, поглотил весь мир. Он начинает бледнеть и как будто таять. Грянул выстрел, загрохотали горы, стадо обезумевших туров — на миг сверкнуло надо мной по стремнинам, недосягаемые вершины таинственного Каштантау загорелись сплошным розовым алмазом в лучах невидимого еще солнца. Передо мной сверкнул огненными глазами не менее таинственный, чем Каштантау, мой кунак, и с улыбкой указал на повисшего на скале убитого тура. О турах я читал в естественной истории еще гимназистом, а об охоте на туров я слышал тогда же от друга моего отца, от старого и знаменитого на всю Вологодскую губернию охотника Ираклиона Корчагина, в кабинете которого среди всевозможных охотничьих трофеев, вплоть до чучела барса, убитого им в молодые годы во время службы на Кавказе, были еще два огромных турьих рога, один как есть натуральный, а другой в серебре, служивший кубком. В него входило больше бутылки вина, и много удовольствия он доставлял своему владельцу. Когда на праздниках к нему съезжались гости, все хорошо уже изучившие этот кубок, а между ними являлся кто-нибудь новый, то ему за обедом подносили этот рог, наполненный или легким вином, или прекрасным домашним пивом. Помню, в Ильин день при мне обедал у него в числе гостей гвардейский офицер, хваставшийся, что он всех перепьет. Ему Ираклион налил по его выбору лафиту. Поднявшись во весь свой громадный рост, гвардеец захотел щегольнуть перед старыми охотниками, петухами, выпить залпом, приложил рог к губам и лихо опрокинул его. И все содержимое хлынуло на грудь, и белый китель стал красным. Общий хохот. Страшно рассвирепел гвардеец, запахло дуэлью, но все гости успокоили его, что, мол, все это с ними было, а сам Ираклион налил в кубок тоже лафита и показал, как надо пить. Он приложил кубок к губам и, почти не поднимая его, стал его слегка повертывать, отпивать понемногу и, не отрываясь, закончил все. И десятки лет спустя этот случай меня выручил. Мне на Кавказе поднесли турий рог с Кахетинским, тоже в надежде поглумиться, но я вспомнил Ираклиона и выпил кубок под пение мраволжамри и аплодисменты. Это было уже тогда, когда я повидал туров на заоблачных стремнинах, чеченских и балкарских, и под ледниками Эльбруса. Я увидал их, возвращающихся в свои неприступные ледники с водопоя и пастбища по узкому карнизу каменных скал. Впереди шел вожак, старый тур с огромными рогами, за ним поодиночке, друг за другом, неотрывно все стадо. Вожак иногда пугливо останавливался, поднимал голову, принюхивался и прислушивался, и снова двигался вперед. Стадо шло высоко надо мной и неминуемо должно было выйти на нашу засаду, так как это единственная тропа, исключительно турья, снизу на ледник, где они должны быть при первых лучах солнца. И видел я это стадо, перелетающее семифутовую бездонную трещину, вслед за своим вожаком, распластавшимся на секунду в воздухе, с поджатыми ногами и вытянутой шеей, и ни секунды не задержавшимся на другой стороне трещины. Он не перелетел, а скользнул через пропасть и исчез за скалой. И все стадо, все 15 рыжих красавцев скользнули за ним, смело и уверенно, почти ровной гирляндой. Еще не успел первый оставить точку опоры, как за ним летит следующий, на секунду займет место первого и вмиг исчезает. Так все один за другим. Картина неописуема. И наши винтовки молчали, потому что бесцельно было убивать над пропастью, недосягаемой для человека. И кроме того, мы знали, что через несколько минут все стадо поднимется к нам на свой обычный путь. Мы знали, что чуткий вожак не ожидает нашего присутствия, так как ветер дул не от нас, а снизу, откуда шли туры. И вот они также степенно в сотни шагов от нас идут вереницей, но стрелять нельзя. Убьешь на узком карнизе — упадет в пропасть. Мы ждем, пока не выйдут на широкую площадку, вдавшуюся вглубь скал, изрытых пещерами. А за площадкой тропа переходит опять на узкий карниз, вплоть до ледника, порозовевшего уже на короне от лучей восходящего солнца. Вместе с первым лучом переменился ветер. На секунду остановился вожак и, стремглав, ринулся вперед. Тур почти никогда не возвращается назад. Другого пути на родной ледник нет. С быстротой метеора мелькнуло мимо нас стадо. Грянули выстрелы почти залпом, а потом еще 4 из наших винчестеров поодиночке, чтобы добить 2 подранков. Остальные исчезли за углом скалы быстрее выстрелов магазинки. Охота была великолепная. 4 красавца-козла лежали на камнях. 5-й, раненый, должно быть, слетел в пропасть и исчез из глаз в густом кустарнике на страшной глубине. Доставать его и думать нечего. Вот тут-то в первый раз я и осмотрел Тура. Вожак был ростом с годовалого теленка. Огромные рога говорили о его почтенных годах. Он был темно-бурый, шерсть грубее, чем у остальных, грива гуще. Золотея на поднявшемся из-за гор солнце, они очень были похожи на рыжих светлобрюхих телят, только хвост, как у козы. И странно, копыта у них не жесткие, несмотря на то, что они вечно на камнях, а какие-то упругие, будто из твердой резины. Осмотрев эластичные раздвоенные копыта, я понял удивительный прыжок-полет через пропасть. Рога вожатого имели поперечные ребра необыкновенно толстые. Глядя на них, можно было действительно поверить не раз слышанной даже от кавказских охотников легенде, что старый Тур в минуту опасности бросается с огромной высоты, падает на рога и встает невредимым. Может быть, действительно таково их устройство, что оно распределяет и ослабляет силу удара. А эти парные поперечные ребра рога сломаться ему не дадут. Одно мне пришлось наблюдать во время моих горных скитаний. Я видел, как Тур пробирался по отвесной скале и время от времени упирался рогом в стену, а иногда, должно быть, уж в очень опасных местах, то наклонял, то поднимал голову, то вытягивал шею. Что рога ему служат балансом и поддержкой, это ясно. И еще ясно, что это его краса и рыцарские доспехи. Горные пастухи и старые охотники видели драки каменных козлов на их турнирах из-за обладания самкой.
0: Вы слушаете «Радио Звезда». Мы читаем главы из книги Владимира Алексеевича Гилеровского «Люди театра».
1: Москва в первый раз увидела Туров в 80-х годах. Известный охотник, городской инженер Левазов, тот самый, который очистил Авгиевы конюшни Неглинки, основав русский охотничий клуб, поехал на Кавказ охотиться под Эльбрусом и привез трех красавцев Туров, из которых препаратор Бланк сделал великолепные чучела. Они стояли в первом зале охотничьего клуба вплоть до его закрытия уже после октября. Но видеть их могли только члены клуба и гости клуба. Остальным москвичам приходилось знакомиться с турами в шашлычной Автандилова, заказавшего какому-то кавказскому предшественнику Каненкова вырубить и вырезать из одного куска граба большого тура на скале, который много лет как живой красовался в его заведении. Под ним нередко сиживал с друзьями Василий Осипович Ключевский, любитель выпить стакан доброго розоватого кардонаха и съесть шашлык из настоящего карачаевского барашка. Остальную Москву знакомил с Туром грузинский винодел тифлисский мещанин Сараджев, у которого такой же деревянный тур стоял в его московском складе на Лубянском проезде. Над дверями склада по сторонам вывески были изображены два красных тура. И кроме того, на всех его бутылках с настоящим виноградным коньяком и ликерами на виноградном спирте всегда изображался Тур. Эта его торговая марка известна была всем петухам, которые требовали, приходя в винный магазин, козла с тремя звездочками. И им торговец молча подавал сараджевский коньяк. «До козла допились!» — ходила еще поговорка. Конечно, все это я узнал много после, а в то время смотрел, как три горца, проводники Ишаков из аула, где мы оставили лошадей, потрошили Туров. Ага дотронулся до моей руки мизинцем, он не любил лишних слов, и указал на самый верх скалы по другую сторону ущелья. Там, освещенный солнцем, виднелся огромный орел-стервятник, а над ним высоко-высоко кружил в воздухе еще один. Указал ага и молча стал перебирать четки. Это его любимое развлечение. Ни он, ни его джигиты, ни я, никто из нас не курил. Какой беспроволочный телеграф у грифов! Появилась еще пара и кружила над нами. С одного тура наполовину сняли шкуру, вырезали суку, по-местному филей, и разложили костер для шашлыка. Этим занялись наши джигиты. Дрова предусмотрительно были привезены на осликах и свалены в довольно большой пещере, где стояли ишаки и где ночевали их вожатые. Это одна из пещер, которые служат гнездилищем для джастух и курочек. Здесь они всегда выводят детей, здесь же уютятся в холодные снежные зимы. Вместе с ними и туры. Они спускаются сюда с ледников и находят себе приют и питание. Птицы им запасают корм. Благодарные туры поедают собираемые на гнезда травы и ветки. Во время горных метелей и невыносимых морозов, не будь этих пещер, туры были бы обречены на гибель. И, в свою очередь, птицы голодали бы, если бы не кормили своих гостей, желудки которых отлично переваривали сухие ветки и бурьян. Прошло около 20 лет. В обманчивых снегах таинственного Каштантау погибли первые его исследователи, 2 англичанина и 2 проводника-швейцарца. Приезжавшие на розыски погибших из-за границы не нашли никаких следов. В 1889 году розыски продолжались. Я приехал в Нальчик с женой и дочерью отдохнуть на лето, завел кунаков среди балкарских горцев и отправился с 2 из них к ним в гости в их почти недоступные аулы. Знакомое мне ущелье Черика уж стало не то. Вместо головоломного карниза, по которому мы тогда бедовали, проложена дорога, по которой ездили арбы, кое-где рабочие разделывали дорогу. В том самом месте, где мы тогда остановились перед скалой, заградившей путь, стояла рабочая казарма и жил инженер. Скала была взорвана, и в пещере находился склад пороха и динамита. Дорога пока дошла только до этого места. Мы спустились к Черику, к мосту по чертовой лестнице, по отвесу, нетронутому инженерами, на том же месте стадо коз, такой же мост из прутьев. Тот же подъем по осыпи, по тропинке, ведущей в Безенги, к леднику у Каштантау. Горцы сказали мне, что как начали прокладывать дорогу, так туры исчезли. С той поры не был я в тех краях. Не был я там, где в 1876 году в последний раз видел моих таинственных спутников. Последний раз помню перед своими глазами плавные движения правой руки Аги с его толстым серебряным перстнем на большом пальце. Кольцо очень толстое, в виде веревки, с поперечными золотыми насечками. Меня всегда интересовало, почему он носит кольцо на большом пальце. Но я по обыкновению не спрашивал его, а узнал через много времени, увидав стариков-горцев, носивших также кольца. Это старинная черкесская мода. У кремневых ружей были такие маленькие и тугие курки, что их без кольца трудно было взвести. Ружья стали другие, но мода перешла к детям. Потом я сам некоторое время щеголял старинным бронзовым кольцом на большом пальце, которое и подарил Шмаровину, московскому собирателю редкостей. Помню я плавные движения руки моего кунака в этот яркий солнечный день на грани ледника, по которому шла тропинка перевала. Под нами был весь Кавказ с его снеговым хребтом, с пропастями, стремнинами, пиками, а ниже — с курчавой зеленью лесов. Вдали юг и восток были закрыты туманами, и Черное море сияло, как эмаль, а на севере пестрели леса, плавни, степи, беспредельные, местами подернутые мглой. За солнечным днем наступила ясная морозная ночь, безмолвная, как и мои спутники. Я долго не спал, бездумно любуясь заоблачными пейзажами, где чередовался блеск снега с мраком пропастей. Надо мной особенно ярко горела звезда. Я только что ее заметил и сразу перенесся в Москву. Вот я на Театральной площади, передо мной вышла из кареты девушка, мелькнула ее улыбающееся личико, розовое на ярком солнце, и затем она исчезла в двери малого театра. Опять я вижу серые валенки, опять я чувствую, прям вот чувствую, ласковую руку Мещерского у себя на плече, и сквозь сон слышу его слова Ермоловой. Это восходящая звезда. В полудремоте я любовался чудесными картинами и проснулся. Ничего не вижу, кругом грохот. Меня подбросило, и я куда-то полетел.
0: Мы читали главы из книги Владимира Алексеевича Гилеровского «Люди театра». Продолжение завтра в это же время.

0: слушаете «Радио Звезда». Иван Алексеевич Бунин. Рассказ «Лапти». Читает Александр Бурдуков.
1: Пятый день несло непроглядной вьюгой. В белом от снега и холодном хуторском доме стоял бледный сумрак, и было большое горе. Был тяжело болен ребенок. И в жару, в бреду он часто плакал и все просил дать ему какие-то красные лапти. И мать, не отходившая от постели, где он лежал, тоже плакала горькими слезами от страха и от своей беспомощности. Что сделать? Чем помочь? Муж в отъезде, лошади плохие, а до больницы, до доктора 30 верст. Да и не поедет никакой доктор в такую страсть. Стукнула в прихожей. Нефёд принес соломы на топку, свалил ее на пол, отдуваясь, утираясь, дыша холодом и вьюжной свежестью. Приотворил дверь, заглянул. «Ну что, барыня, как? Не полегчало?» «Куда там, Нефёдушка? Верно, и не выживет. Все какие-то красные лапти просит». «Лапти? Что за лапти такие? А Господь его знает. Бредит, весь огнем горит». Мотнул шапкой, задумался. Шапка, борода, старый полушубок, разбитые валенки. Все в снегу, все обмерзло. И вдруг твердо. «Значит, надо добывать. Значит, душа желает. Надо добывать». «Как добывать?» «В новоселке идти, в лавку. Покрасить фуксином — нехитрое дело». «Бог с тобой, да новоселок 6 верст. Где ж в такой ужас дойти?» Еще подумал. «Нет, пойду». «Ничего, пойду. Доехать не доедешь, а пешком, может, ничего. Она будет мне взад, пыль-то». И, притворив дверь, ушел. А на кухне, ни слова не говоря, натянул зипун поверх полушубка, туго подпоясался старой подпояской, взял в руки кнут и вышел вон, пошел, утопая по сугробам через двор, выбрался за ворота и потонул в белом, куда-то бешено несущемся, степном море. Пообедали. Стало смеркаться. Смерклось. Ни Фёда не было. Решили, что, значит, ночевать остался, если Бог донес. Ободенкой в такую погоду не вернешься. Надо ждать завтра не раньше обеда. Но от того, что его все-таки не было, ночь была еще страшнее. Весь дом гудел. Ужасала одна мысль, что теперь там, в поле, в бездне снежного урагана и мрака. Сальная свеча пылала дрожащим хмурым пламенем. Мать поставила ее на пол за отвал кровати. Ребенок лежал в тени, но стена казалась ему огненной, и вся бежала причудливыми, несказанно великолепными и грозными видениями. А порой он как будто приходил в себя и тотчас же начинал горько и жалобно плакать, умоляя, и как будто вполне разумно, дать ему красные лапти. «Мамочка, дай, мамочка, дорогая, ну что тебе стоит?» И мать кидалась на колени и била себя в грудь. «Господи, помоги! Господи, защити!» И когда, наконец, рассвело, послышалось под окнами сквозь гул и грохот вьюги, уже совсем явственно, совсем не так, как всю ночь мерещилось, что кто-то подъехал, что раздаются чьи-то глухие голоса, а затем торопливый, зловещий стук в окно. Это были новосельские мужики, привезшие мертвое тело. Белого, мерзлого, всего забитого снегом, навзничь лежавшего в розвальнях Нефёда. Мужики ехали из города, сами всю ночь плутали, а на рассвете свалились в какие-то луга, потонули вместе с лошадью в страшный снег и совсем было отчаялись, решили пропадать, как вдруг увидали торчащие из снега чьи-то ноги в валенках. Кинулись разгребать снег, подняли тело. Оказывается, знакомый человек. Тем только и спаслись. Поняли, что значит эти луга хуторские, протасовские, и что на горе в двух шагах жилье. За пазухой Нефеда лежали новенькие ребячьи лапти и пузырек с фуксином.
0: Мы читали рассказ Ивана Алексеевича Бунина «Лапти».
2: Радио «Звезда».

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: В студии Евгений Шматко. Здравствуйте. Запад при помощи боевиков с Украины пытается подорвать отношения России со странами Сахаро-Сахельского региона. Об этом заявил министр иностранных дел Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Чада. Развивая тему, он добавил, что европейцы также пытаются подорвать договоренности между Россией и Соединенными Штатами по Украине.
2: Мы поделились с нашими коллегами оценками последних событий вокруг украинского кризиса, вокруг тех очередных игр, которые затевают европейцы, пытаясь подорвать имеющиеся договоренности между Российской Федерацией и Соединенными Штатами. Но президент Путин неоднократно подчеркивал, что если договоренности не выполняются, мы знаем, как достичь тех целей, которые были четко поставлены.
1: Лавров подчеркнул также, что Россия будет, несмотря ни на что, выполнять обязательства по поставкам продовольствия странам Африки. Легкомоторный самолет «Танго» с экспериментальным двигателем АПД-520 «Лидер» совершил первый полет. Это событие сообщила пресс-служба S7 Group. Самолет выполнил полет по кругу, успешно приземлившись. Системы отработали штатно, испытания прошли успешно. «Танго» — российский учебно-тренировочный самолет мощностью 200 лошадиных сил, изготовленный из углеволокна. Разработчики планируют производить до 2 самолетов в месяц к концу года с возможным расширением производства в Сибири. Поставки учебным заведениям намечены на следующий год. Ограничение цен и наценок на школьные товары поможет сделать подготовку детей к учебному году более доступной для семей, считает член Комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Светлана Бессараб. Ранее антимонопольная служба предложила 18 торговым сетям ограничить цены на наиболее востребованные товары школьного ассортимента в преддверии нового учебного года. Право устанавливать стоимость товаров остается за продавцами, отметила депутат Госдумы в разговоре со «Звездой». Однако есть риск, что качественные товары окажутся в менее выгодном положении, так как их себестоимость изначально выше, добавила депутат. Эстония призывает Евросоюз перестать финансировать спортивные организации, снимающие ограничения с российских и белорусских спортсменов, сообщила телерадиокомпания ИРР. Соответствующее заявление представят еврокомиссару. К сообщению также присоединились Нидерланды, Литва, Латвия, Польша, Швеция, Румыния, Финляндия и Дания. Таллин намерен лишить средств МОК, который ранее временно восстановил статус Олимпийского комитета России. Евгений Шматко, служба информации медиагруппы «Звезда».
0: Вы слушаете «Радио Звезда». Искусство, оно делает нас лучше, но иногда оно толкает на преступления. Специальный литературный проект «Сила искусства».
3: Антон Павлович Чехов. Рассказ «Открытие». Читает Алексей Войтюк.
4: Навозну кучу разрывая, петух нашел жемчужное зерно. Крылов. Инженер, статский советник Бахромкин, сидел у себя за письменным столом и от нечего делать настраивал себя на грустный лад. Не далее, как сегодня вечером, на бале у знакомых, он нечаянно встретился с барыней, в которую лет 20-25 тому назад был влюблен. В свое время это была замечательная красавица, в которую так же легко было влюбиться, как наступить соседу на мозоль. Особенно памятны Бахромкину ее большие глубокие глаза, дно которых, казалось, было выстлано снежным голубым бархатом, и длинные золотисто-каштановые волосы, похожие на поле поспевшей ржи, когда оно волнуется в бурю перед грозой. Красавица была неприступна, глядела сурово, редко улыбалась, но зато, раз улыбнувшись, пламя гаснущих свечей она улыбкой оживляла. Теперь же это была худосочная, болтливая старушенция с кислыми глазами и желтыми зубами. Фи! «Возмутительно», — думал Бахромкин, водя машинально карандашом по бумаге. «Никакая злая воля не в состоянии так напакостить человеку, как природа. Знай тогда, красавица, что со временем она превратится в такую чепуху, она умерла бы от ужаса». Долго размышлял таким образом Бахромкин и вдруг вскочил, как ужаленный.
5: «Господи Иисусе!» — ужаснулся он. «Это что за новости?»
4: «Я рисовать умею!» На листе бумаги, по которому машинально водил карандаш, из-за липоватых штрихов и каракуль выглядывала прелестная женская головка, та самая, в которую он был когда-то влюблен. В общем, рисунок хромал, но томный суровый взгляд, мягкость очертаний и беспорядочная волна густых волос были переданы в совершенстве.
5: «Что за оказия?» — продолжал изумляться Бахромкин.
4: «Я рисовать умею. 52 года жил на свете, не подозревал в себе никаких талантов, и вдруг на старости лет, благодарю, не ожидал, талант явился. Не может быть!» Не веря себе, Бахромкин схватил карандаш и около красивой головки нарисовал голову старухи. Это удалось ему так же хорошо, как и молодая. «Удивительно!» — пожал он плечами. «И как недурно, черт возьми! Каков? Стало быть, я художник? Значит, во мне призвание есть! Как же я этого раньше не знал! Вот диковина! Найди, Бахромкин, у себя в старом жилете деньги! Получи известие, что его произвели в действительные статские, он не был бы так приятно изумлен, как теперь, открыв в себе способность творить. Целый час провозился он у стола, рисуя головы, деревья, пожар, лошадей. «Превосходно! Браво!» — восхищался он. «Поучиться бы только технике, совсем бы отлично было». Рисовать дольше и восхищаться помешал ему лакей, внесший в кабинет столик с ужином. Съевши рябчика и выпив 2 стакана бургундского, Бахромкин раскис и задумался. Вспомнил он, что за все 52 года он ни разу и не помыслил даже о существовании в себе какого-либо таланта. Правда, тяготение к изящному чувствовалось всю жизнь. В молодости он подвязался на любительской сцене, играл, пел, малевал декорации. Потом, до самой старости, он не переставал читать, любить театр, записывать на память хорошие стихи. Острил он удачно, говорил хорошо, критиковал метко.

0: еще не поздно было и стал бы художником или поэтом, а? И перед его воображением открылась жизнь, не похожая на миллионы других жизней. Сравнивать ее с жизнями обыкновенных смертных совсем невозможно. «Правы люди, что не дают им чинов и орденов», — подумал он. «Они стоят вне всяких рангов и капитулов. Да и судить-то об их деятельности могут только избранные». Тут же, кстати, Бахромкин вспомнил случай из своего далекого прошлого. Его мать, нервная, эксцентричная женщина, идя однажды с ним, встретила на лестнице какого-то пьяного, безобразного человека и поцеловала ему руку. «Мама, зачем ты это делаешь?» — удивился он. «Это поэт», — ответила она. И она, по его мнению, права. Поцелуя она руку генералу или сенатору, то это было бы лакейством, самоуничижением, хуже которого для развитой женщины и придумать нельзя. Поцеловать же руку поэту, художнику или композитору — это естественно. «Вольная жизнь, не будничная», — думал Бахромкин, идя к постели, — «а слава, известность». Как я широко не шагай по службе, на какие ступени не взбирайся, а имя мое не пойдет дальше муравейника. У них же совсем другое. Поэт или художник спит или пьянствует тебе безмятежно, а в это время незаметно для него в городах и весях зубрят его стихи или рассматривают картинки. Не знать их имен считается невоспитанностью, невежеством, моветонством. Окончательно раскисший Бахромкин опустился на кровать и кивнул лакею. Лакей подошел к нему и принялся осторожно снимать с него одежду за одеждой. «Да, необыкновенная жизнь. Про железные дороги когда-нибудь забудут, а Фидия и Гомера всегда будут помнить. На что плох Тредьяковский, и того помнят. Холодно. А что, если бы я сейчас был художником? Как бы я себя чувствовал?» Пока лакей снимал с него дневную сорочку и надевал ночную, он нарисовал себе картину. Вот он, художник или поэт, темной ночью плетется к себе домой. Лошадей у талантов не бывает. Хочешь, не хочешь, иди пешком. Идет он, жалкенький, в порыжелом пальто, быть может, даже без калош. У входа в меблированные комнаты дремлет швейцар. Эта грубая скотина отворяет дверь и не глядит. Там, где-то в толпе, имя поэта или художника пользуется почетом, но от этого почета ему ни тепло, ни холодно. Швейцар невежливее, прислуга не ласковее, домочадцы не снисходительнее. Имя в почете, но личность в забросе. Вот он, утомленный и голодный, входит, наконец, к себе в темный и душный номер. Ему хочется есть и пить, но Рябчиков и Бургонского, увы, нет. Спать хочется ужасно, до того, что слипаются глаза и падает на грудь голова, а постель жесткая, холодная, отдающая гостиницей. Воду наливай себе сам, раздевайся сам, ходи босиком по холодному полу. В конце концов он, дрожа, засыпает, зная, что у него нет сигар, лошадей, что в среднем ящике стола у него нет Анны и Станислава, а в нижнем — чековой книжки. Бахромкин покрутил головой, повалился в пружинный матрац и поскорее укрылся пуховым одеялом. «Ну его к черту!» — подумал он, нежась и сладко засыпая. «Ну его к черту! Хорошо, что я в молодости не того не открыл». Лакей потушил лампу и на цыпочках вышел.
1: Мы читали рассказ Антона Павловича Чехова «Открытие».

0: Радио «Звезда». Александр Иванович Куприн. Рассказ «Легче воздуха». Читает Денис Беспалый.
1: Я уже рассказывал сеньор Александра о том, какая была замечательная артистка Ольга Сур. Но у меня не хватило бы сил описать, как она была мила, добра и прекрасна. Теперь-то я понимаю, что в нее были влюблены все. И весь состав цирка, и все его посетители, и весь город Киев. Словом, все-все, не исключая и меня, 13-летнего поросенка. Однако влюбленность такого мальчишки ничего в себе дурного не таит. Так любит брат старшую сестру, сын молодую и красивую мать. Ученик самого мелкого класса, ученика выпускного класса, который уже безбоязненно курит и щиплет на верхней губе вырастающий пух первого уса. Но как же я мог догадаться, что в Ольгу влюблен и влюблен навеки месье Пьер, незаметный артист из униформы? В цирковом порядке он был почти ничто. Им, например, затыкали конец вечера. Оркестр играет галоп в бешеном темпе, а артист вольтежирует. Но вы понимаете сами. Последний номер. Публика уже встает, надевает шубы и шляпы, торопится выйти до толкотни. Где же ей глядеть на заключительный вольтаж? Мы-то, цирковые, понимали, как отчетливо и смела была работа Пьера. Но, извините, публика никогда и ничего не понимает в нашем искусстве. Тогда же иногда в понедельник, в среду или в пятницу, в постные, так называемые пустые дни, выпускали Пьера работать на туго натянутом корабельном канате. Старый номер, никого не удивляющий даже в Италии, в этой родине цирка, где цирковую работу любят и понимают. Но мы, цирковые, стоя за униформой, этого номера никогда не пропускали. 10 сальто мортали на канате с балансиром в руках. Это не шутка. Этого, пожалуй, кроме Пьера, никто бы не мог сделать в мире. Устраивался иногда в цирке, чаще всего в рождественские и масленичные дни, так, для потехи Градена, общий конкурс прыганья. Принимали в нем участие почти все артисты. Униформы, клоуны и шталмейстеры — все, кто умел крутить в воздухе сальто-мортале. Укреплялась на высоте второго яруса около входа гибкая длинная доска в виде трамплина, а на середине манежа постилался большой матрац. Вот мы и прыгали все по очереди. А с каждым туром матрац отодвигался все дальше от трамплина, и с каждым разом выходили из игры один за другим соперники, у которых не хватало мужества или просто мускулов. Так представьте себе, Пьер всегда побеждал и оставался один для последнего прыжка, который он делал чуть не во всю длину манежного диаметра. Теперь вы видите, что был он артистом первоклассным, а для цирка очень ценным и полезным. Однако судьба осудила его на полную безвестность. Ведь слава часто приходит не от труда, а от счастливого случая. Прибавлю еще, что Пьер был очень добр, скромен, услужлив и всегда весел. Его в цирке любили, но как-то всегда затирали на третье место. Повторяю, был я тогда совсем желторотый птенец. Мне и в голову не могло прийти, что этот бесцветный старый Пьер, ему тогда было лет 30, но по моему клопиному масштабу, он казался мне чрезвычайно пожилым, что наш незаметный Пьер смеет любить, да еще кого, саму Ольгу Сур, первую артистку цирка, мировую знаменитость, дочь грозного и всесильного директора, страшнее и богаче которого не было никого на свете». Я только с удивлением заметил его восторженные взгляды, когда он устремлял их на Ольгу во время репетиций и спектаклей. Но наши цирковые давно уже поняли Пьерову болезнь. Случалось, что они добродушно подтрунивали над Пьером. Острили, что после вечера, на котором Пьеру удавалось держать обруч для Ольги или помочь ей вскочить на панно, или подать ей руку, когда она, убегая по окончании номера с манежа, перепрыгивала через воображаемый барьер, Пьер шел на другой день в костел, и там, полный благодарности, распластывался крестом перед статуей Мадонны. Тогда мне Пьер был смешон и жалок. Теперь-то в моем очень зрелом возрасте я понимаю, что Пьер был бесконечно смелым человеком. Однажды утром, во время репетиции, он наскоро перекрестился, да взял и пошел к самому Суру в его директорский кабинет. «Господин директор, я имею честь просить у вас руку и сердце вашей младшей дочери, мадмуазель Ольги». Старый Сур от великого изумления выронил одновременно и перо, которым только что подводил счеты, и длинную вонючую австрийскую сигару, которую только что держал во рту. Он позвал свою старую жену и сказал: «Послушай, Марихин, нет, ты послушай только, что говорит этот молодой человек месье Пьер. Повторите-ка, молодой человек, повторите». Старый Сур говорил ничтожному Пьеру на «вы». Это был злейший признак. Никому во всей вселенной он не говорил «вы», за исключением местного пристава. Душа у Пьера дрогнула, но все-таки, прижав руку к середине груди, он сказал негромко: «Мадам Сур, я сейчас имел честь и счастье просить у господина директора руку и сердце вашей прекрасной...» Мамаша Сур мгновенно вскипела. «Как он осмелился, этот нищий конюх! Выброси сию же минуту этого негодяя из труппы и из цирка, чтобы им не пахло больше!» Но старый Сур одним коротким поднятием ладони заставил ее успокоиться. «Штиль!» Мадам Сур сразу поняла, что директор намерен немного позабавиться, и замолчала. Старый Сур, не торопясь, достал с пола свою черную сигару и старательно вновь раскурил ее. Утопая в клубах крепкого дыма, начал он пробирать Пьера редкими и злыми словами. Так сытый и опытный кот подолгу играет с мышью, полумертвой от ужаса. Как это Пьер мог додуматься до идеи жениться на дочери директора одного из первоклассных цирков? Или он не понимает, что расстояние от него до семьи Суров будет больше, чем от земли до неба? Или, может быть, Пьер — замаскированный барон, граф или принц, у которого есть свои замки? Или он переодетый Гагенбек? Или у него в Америке есть собственный цирк вместимостью в 20 тысяч человек, но только мы все об этом раньше не знали? А впрочем, не свихнулись ли у Пьера на бок мозги при неудачном падении, и не надлежит ли ему обратиться к психиатру? Только сумасшедший человек или круглый идиот может забыть до такой степени свое ничтожное место. Кто он? Безыменный служитель из униформы, которого обязанность подметать манеж и убирать за лошадьми их крот. Действительно, вот приходит молодой человек, у которого в одном кармане дыра, а в другом фальшивый гривенник, и это вся стоимость молодого человека. Он приходит и говорит: «Господин Сур, я желаю жениться на вашей дочери, потому что я ее люблю, и потому что вы дадите за нее хорошенькое приданое, и потому что я, благодаря жене, займу в цирке выдающееся положение». Нечего сказать. Блестящая афера. Не хватало бы еще того, чтобы старый Сур передал этому Бланбеку главное управление цирком. Так очень долго пиявил, язвил и терзал бедного Пьера раздраженный Сур. Наконец-то он сказал: «Ну, я понимаю, если бы у тебя было громкое цирковое имя, или если бы ты изобрел один из тех замечательных номеров, которые артисту дают сразу и славу, и деньги. Но у тебя для этого слишком глупая голова. Поэтому вон!» И это «вон» старый Сур выкрикнул таким повелительным громовым голосом, что рядом в конюшне лошади, услышав знакомый директорский окрик, испуганно заметались в стойлах и затопали ногами. Бедный Пьер с похолодевшим сердцем выскочил из директорского кабинета, но тут в темноте циркового коридора нежная женская рука легла ласково на его руку. «Я все слышала», — сказала ему на ухо Ольга. «Не отчаивайтесь, Пьер. Говорят, что любовь делает чудеса. Вот назло папе возьмите и выдумайте совсем новый номер, самый блестящий номер, и тогда с вами будут говорить иначе. Прощайте, Пьер». После этого происшествия Пьер внезапно пропал из цирка. Никому из товарищей он не писал. Начали его понемногу забывать. Все реже и реже вспоминали его имя, но, надо сказать, каждый раз с теплотой. А через год, в разгаре зимнего сезона, он опять приехал в Киев и предложил старому Суру ангажировать его на новый номер, который назывался довольно странно «Легче воздуха». Только теперь он не звался бледным именем Пьера. Его имя стало Никанорро Нанни, и оно красовалось на всех заграничных афишах большими буквами и мелкой печатью в альбомах с иностранными газетными вырезками. Отзывы были так восторжены, что хитрый Сур не устоял. Подписал контракт с Никанорро Нанни. Да и как же было устоять, когда и в Италии, и в Испании, и в Вене, и Берлине, и в Париже, и в Лондоне известнейшие знатоки циркового дела писали, что такие цирковые номера появляются лишь раз в столетие и говорят об усердной, долгой, почти невозможной тренировке. Мы видели результаты этой дьявольской работы на пробной репетиции. Необычайное зрелище. Сам старый Сур не удержался и сказал: «Это чудо! Если бы я не видел своими глазами, я никому бы не поверил». А номер был, на неопытный взгляд, как будто простой. На высоте двух хороших человеческих ростов строилась неширокая площадка для разбега. Она оканчивалась на середине манежа американским ясеневым трамплином, а на другой стороне манежа укреплялся обыкновенный бархатный тамбур, такой величины, что можно было только поставить ноги, окончив прыжок. И что же делает Никанорро Нанни? Он берет в каждую руку по 25-фунтовой гире. Затем он делает короткий, но быстрый разбег, отталкивается со страшной силой от трамплина и летит прямо на тамбур. Но во время этого полета, в какой-то необходимый, но неуловимый момент, он бросает обе гири, и тут-то, преодолев закон тяжести, ставший внезапно легче на 50 фунтов, он неожиданно взвивается кверху и потом уж кончает полет, упав на тамбур. И этот-то невообразимый полет, клянусь вам, сеньора Алессандро, производил каждый раз на нас, всего навидавшихся в цирке, ощущение какой-то внезапной светлой радости. Такое же чувство я испытал гораздо позже, когда увидал впервые, как полз по земле аэроплан, и вдруг отделился от нее и пошел вверх. Да, мы многого ждали от этого номера, но мы просчитались, забыв о публике. На первом представлении публика, хотя и не поняла ничего, но немного аплодировала, а уж на пятом... Старый Сур прервал ангажемент согласно условиям контракта. Спустя много времени мы узнали, что и за границей бывало то же самое. Знатоки вопили от восторга. Публика оставалась холодна и скучна. Так же, как и Пьер год назад, так же теперь Никанорро Нанни исчез бесследно и беззвучно из Киева. И больше о нем не было вестей. А Ольга Сур вышла замуж за грека Лапиади, который был вовсе не королем железа и не атлетом и не борцом, а просто греческим арабом, наводившим марафет.
0: Мы читали рассказ Александра Ивановича Куприна «Легче воздуха».

0: Радио «Звезда». Искусство, оно делает нас лучше, но иногда оно толкает на преступления. Специальный литературный проект «Сила искусства».
1: Аркадий Аверченко, рассказ-поэт, читает Илья Прудовский.
2: «Господин редактор», — сказал мне посетитель, смущенно потупив глаза на свои ботинки, «мне очень совестно, что я беспокою вас. Когда я подумаю, что отнимаю у вас минутку драгоценного времени, мысли мои ввергаются в пучину мрачного отчаяния. Ради Бога, простите меня».
3: «Ничего-ничего», — ласково сказал я, — «не извиняйтесь».
2: Он печально свесил голову на грудь. «Нет, что уж там. Знаю, что обеспокоил вас. Для меня, не привыкшего быть назойливым, это вдвойне тяжело».
3: «Да вы не стесняйтесь. Я очень рад.
2: К сожалению, только ваши стишки не подошли». Разинув рот, он изумленно посмотрел на меня. «Эти стишки не подошли?»
3: «Да, да, эти самые.
2: Эти стишки, начинающиеся: «Хотел бы я ей черный локон каждое утро чесать, и чтоб не гневался Аполлон ее волосы целовать». Эти стихи, говорите вы, не пойдут?»
3: «К сожалению, должен сказать, что не пойдут именно эти стихи, а не какие-нибудь другие. Именно начинающиеся словами «хотел бы я ей черный локон».
2: Почему же, господин редактор, ведь они хорошие?»
3: «Согласен. Лично я очень ими позабавился, но для журнала они не подходят».
2: «Да вы бы их еще раз прочли».
3: «Да зачем же? Ведь я читал».
2: «Еще разик».
3: Я прочел в угоду посетителю еще разик и выразил одной половиной лица восхищение, а другой — сожаление, что стихи все-таки не подойдут.
2: «Тогда позвольте их я прочту». «Хотел бы я ей черный локон».
3: Я терпеливо выслушал эти стихи еще раз, но потом твердо и сухо сказал: «Стихи не подходят».
2: «Удивительно. Знаете что? Я вам оставлю рукопись, а вы после вчитайтесь в нее. Вдруг да подойдет».
3: «Нет, зачем же оставлять?»
2: «Право, оставлю. Вы бы посоветовались с кем-нибудь, а?»
3: «Не надо. Оставьте их у себя».
2: «Я в отчаянии, что отнимаю у вас секундочку времени, но...»
3: «До свидания!» Он ушел, а я взялся за книгу, которую читал до этого. Развернув ее, я увидел положенную между страниц бумажку. Прочел: «Хотел бы я ей черный локон каждое утро чесать, и чтоб не гневался Аполлон».
2: «Ух, черт его возьми! Забыл свою белиберду. Опять будет шляться. Николай, догони того человека, что был у меня, и отдай ему эту бумагу».
3: Николай помчался вдогонку за поэтом и удачно выполнил мое поручение. В 5 часов я поехал домой обедать. Расплачиваясь с извозчиком, сунул руку в карман пальто и нащупал там какую-то бумажку, неизвестно как в карман попавшую, вынул, развернул и прочел: «Хотел бы я ей черный локон каждое утро чесать, и чтоб не гневался Аполлон ее волосы целовать», и так далее. Недоумевая, как эта штука попала ко мне в карман, я пожал плечами, выбросил ее на тротуар и пошел обедать.
2: Когда горничная внесла суп, то, помявшись, подошла ко мне и сказала: «Кухарка сейчас нашла на полу кухни бумажку с написанным. Может, нужное?»
3: «Покажи». Я взял бумажку и прочел: «Хотел бы я ей черный ло...» «Ничего не понимаю».
2: «Ты говоришь, в кухне? На полу? Черт! Черт его знает, кошмар какой-то. Я изорвал странные стихи в клочья и в скверном настроении сел обедать.
3: «Чего ты такой задумчивый?» — спросила жена.
2: «Хотел бы я ей черный ло...» «Фу ты, черт!» «Ничего, милая, устал я». За десертом в передней позвонили и вызвали меня. В дверях стоял швейцар и таинственно манил меня пальцем. «Что такое?»
3: «Тсс, письмо вам. Велено сказать, что от одной барышни, что они очень, мол, на вас надеются и что вы их ожидания удовлетворите».
2: Швейцар дружелюбно подмигнул мне и хихикнул в кулак. В недоумении я взял письмо и осмотрел его. Оно пахло духами, было запечатано розовым сургучом, а когда я, пожав плечами, распечатал его, там оказалась бумажка, на которой было написано «Хотел бы я ей черный локон». Все от первой до последней строчки. В бешенстве изорвал я письмо в клочья и бросил на пол. Из-за моей спины выдвинулась жена и в зловещем молчании подобрала несколько обрывков письма.
3: «От кого это?»
2: «Брось, это так, глупости. Один очень надоедливый человек».
3: «Да? А что это тут написано?»
2: «Целовать. Аж даю утро. Черный локон». «Негодяй!» — в лицо мне полетели клочки письма. Было не особенно больно, но обидно. Так как обед был испорчен, то я оделся и печальный пошел побродить по улицам. На углу я заметил около себя мальчишку, который вертелся у моих ног, пытаясь всунуть в карман пальто что-то беленькое, сложенное в комочек. Я дал ему тумака и, заскрежетав зубами, убежал. На душе было тоскливо. Потолкавшись по шумным улицам, я вернулся домой и на пороге парадных дверей столкнулся с нянькой, которая возвращалась с четырехлетним Володей из кинематографа. «Папочка!» — радостно закричал Володя. «Меня дядя держал на руках. Незнакомый. Дал шоколадку. Бумажечку дал. Передай, — говорит папе. Я, папочка, шоколадку съел, а бумажечку тебе принес».
4: «Я тебя высеку!» — злобно закричал я, вырывая из его рук бумажку со знакомыми словами. «Хотел бы я ей черный локон. Ты у меня будешь знать!»
2: Жена встретила меня пренебрежительно и с презрением, но все-таки сочла нужным сообщить. «Был один господин здесь без тебя. Очень извинялся за беспокойство, что принес рукопись на дом. Он оставил ее тебе для прочтения. Наговорил мне массу комплиментов. Вот это настоящий человек, умеющий ценить то, что другие не ценят, меняя это то на продажных тварей. И просил замолвить словечко за его стихи. По-моему, что ж, стихи как стихи. Когда он читал о локонах, то так смотрел на меня. Я пожал плечами и пошел в кабинет». На столе лежало знакомое мне желание автора целовать чьи-то волосы. Это желание я обнаружил и в ящике с сигарами, который стоял на этажерке. Затем это желание было обнаружено внутри холодной курицы, которую с обеда осудили служить нам ужином. Как это желание туда попало, кухарка толком объяснить не могла. Желание чесать чьи-то волосы было усмотрено мной тогда, когда я откинул одеяло с целью лечь спать. Я поправил подушку, из нее выпало тоже желание. Утром после бессонной ночи я встал и, взявши вычищенные кухаркой ботинки, пытался натянуть их на ноги, но не мог, так как в каждом лежало по идиотскому желанию целовать чьи-то волосы. Я вышел в кабинет и, севши за стол, написал издателю письмо с просьбой об освобождении меня от редакторских обязанностей. Письмо пришлось переписывать, так как, сворачивая его, я заметил на обороте знакомый почерк. «Хотел бы я ей
3: черный локон.
1: Мы читали рассказ Аркадия Верченко «Поэт».

0: Радио «Звезда». Рэй Брэдбери. Рассказ «Улыбка». Читает Константин Третьяков.
1: На главной площади очередь установилась еще в 5 часов, когда за выбеленными инеем полями пели далекие петухи и нигде не было огней. Тогда вокруг среди разбитых зданий клочьями висел туман, но теперь в 7 утра рассвело, и он начал таять. Вдоль дороги подвое-потрое подстраивались к очереди еще люди, которых приманил в город праздник и базарный день. Мальчишка стоял сразу за 2 мужчинами, которые громко разговаривали между собой, и в чистом холодном воздухе звук голосов казался вдвое громче. Мальчишка притопывал на месте и дул на свои красные в цыпках руки, поглядывая то на грязную из грубой мешковины одежду соседей, то на длинный ряд мужчин и женщин впереди. «Слышь, парень, ты-то что здесь делаешь в такую рань?» — сказал человек за его спиной.
2: «Это мое место. Я тут очередь занял», — ответил мальчик.
1: «Бежал бы ты, мальчик, отсюда. Уступил бы свое место тому, кто знает в этом толк».
2: «Оставь в покое парня», — вмешался, резко обернувшись, один из мужчин, стоящих впереди.
1: «Я же пошутил». Задний положил руку на голову мальчишки. Мальчик угрюмо стряхнул ее.
2: «Просто подумал, чудно это. Ребенок, такая рань, а он не спит».
1: «Этот парень знает толк в искусстве, ясно?» — сказал заступник. Его фамилия была Григсби.
2: «Тебя как звать-то, малец?»
1: «Том».
2: «Наш Том. Уж он плюнет что надо. В самую точку, верно, Том?»
1: «Точно». Смех покатился по шеренге людей. Впереди кто-то продавал горячий кофе в треснувших чашках. Поглядев туда, Том увидел маленький жаркий костер и бурлящее варево в ржавой кастрюле. Это был не настоящий кофе. Его заварили из каких-то ягод, собранных на лугах за городом, и продавали по пенни чашка, согреть желудок, но мало кто покупал, мало кому это было по карману.
3: Том устремил взгляд туда, где очередь пропадала за разваленной взрывом каменной стеной.
1: «Говорят, она улыбается», — сказал мальчик.
2: «Ага, улыбается», — ответил Григсби.
1: «Говорят, она сделана из краски и холста».
2: «Точно. Потому-то и сдается мне, что она не подлинная. Та настоящая, я слышал, была на доске нарисована в незапамятные времена. Говорят, ей 400 лет. Если не больше. Клюш на то пошло, никому не известно, какой сейчас год. 2061.
1: «Верно. Так говорят, парень. Говорят, брешут. А может, 3000-й, а? Или 5000-й? Почем мы можем знать? Сколько времени одна сплошная катавасия была. И достались нам только рожки да ножки».
3: Они шаркали ногами, медленно продвигаясь вперед по холодным камням мостовой.
1: «Скоро мы ее увидим», — уныло протянул Том.
3: «Еще несколько минут, не больше». Они огородили ее, повесили на 4 латунных столбиках бархатную веревку. Все честь по чести, чтобы люди не подходили слишком близко. И учти, Том, никаких камней. Они запретили бросать в нее камни.
2: «Ладно, сэр».
3: Солнце поднималось все выше по небосводу, неся тепло, и мужчины сбросили с себя измазанные дерюги и грязные шляпы.
1: «А зачем мы все тут собрались?» — спросил, подумав Том. «Почему мы должны плевать?»
3: Григсби и не взглянул на него. Он смотрел на солнце, соображая, который час.
2: «Том, причин уйма».
3: Он рассеянно протянул руку к карману, которого уже давно не было, за несуществующей сигаретой. Том видел это движение 1 000 000 раз.
1: «Тут все дело в ненависти. Ненависти ко всему, что связано с прошлым. Ответь-ка ты мне, как мы дошли до такого состояния? Города, груды развалин, дороги от бомбежек, словно пила вверх-вниз, поля по ночам светятся, радиоактивные. Вот и скажи, Том, что это, если не последняя подлость?»
2: «Да, конечно, сэр. То-то и оно.
1: Человек ненавидит то, что его сгубило, что ему жизнь поломала, так уж он устроен. Неразумно, может быть, но такова человеческая природа.
3: А есть хоть кто-нибудь или что-нибудь, чего бы мы не ненавидели?» — сказал Том.
1: «Во-во! А все это орава идиотов, которая заправляла миром в прошлом. Вот и стоим здесь с самого утра, кишки подвело, стучим от холода зубами,
3: ядовитые троглодиты, ни покурить, ни выпить. Никакой тебе утехи, кроме этих наших праздников, Том. Наших праздников.
1: Том мысленно перебрал праздники, в которых участвовал за последние годы. Вспомнил, как рвали и жгли книги на площади, и все смеялись, точно пьяные. А праздник науки месяц тому назад, когда притащили в город последний автомобиль, потом бросили жребий, и счастливчики могли по одному разу долбануть машину кувалдой.
3: Помню ли я, Том? Помню ли? Да ведь я же разбил переднее стекло. Стекло, слышишь? Господи, звук-то какой был. Прелесть. Трах!
1: Том и впрямь словно услышал, как стекло рассыпается сверкающими осколками.
3: А Биллу Гендерсону досталось мотор раздолбать. Эх, и лихо же он это сработал. Прямо мастерски. Бам!
1: Но лучше всего, продолжал вспоминать Григсби, было в тот раз, когда громили завод, который еще пытался выпускать самолеты. И отвели же мы душеньку. А потом нашли типографию и склад боеприпасов. И взорвали их вместе. Представляешь себе, Том?
3: Том подумал. Ага.
1: Полдень. Запахи разрушенного города отравляли жаркий воздух. Что-то копошилось среди обломков зданий.
3: Сэр, это больше никогда не вернется.
1: Что, цивилизация? А кому она нужна? Во всяком случае, не мне.
3: А я так готов ее терпеть, сказал один из очереди.
1: Не все, конечно, но были в ней хорошие стороны.
3: «Чего зря болтать-то?» — крикнул Григсби. «Все равно впустую».
2: упорствовал один из очереди. «Не торопитесь. Вот увидите, еще появится башковитый человек, который ее подлатает. Попомните мои слова. Человек с душой».
3: «Не будет того», — сказал Григсби.
1: «А я говорю, появится. Человек, у которого душа лежит к красивому. Он вернет нам... Нет, не старую, а, так сказать... ограниченную цивилизацию, такую, чтобы мы могли жить мирно.
3: Не успеешь и глазом моргнуть, как опять война.
1: Почему же? Может, на этот раз все будет иначе. Наконец, и они вступили на главную площадь. Одновременно в город въехал верховой, держа в руке листок бумаги. Огороженное пространство было в самом центре площади. Том, Григсби и все остальные, копя слюну, подвигались вперед. Шли, изготовившись, предвкушая, с расширившимися зрачками. Сердце Тома билось часто-часто, и земля жгла его босые пятки.
3: «Ну, Том, сейчас наша очередь, не зевай».
1: По углам огороженной площадки стояло четверо полицейских, четверо мужчин с желтым шнурком на запястьях, знаком их власти над остальными. Они должны были следить за тем, чтобы не бросали камней. «Это для того», — уже напоследок объяснил Григсби, — чтобы каждому досталось плюнуть по роску. Понял, Том? Ну, давай.
3: Том замер перед картиной, глядя на нее.
2: Ну, плюй же!
1: У мальчишки пересохло во рту.
2: Том, давай, живее!
3: Но, медленно произнес Том, она же красивая.
2: Ладно, я плюну за тебя.
1: Плевок Григсби блеснул в лучах солнца. Женщина на картине улыбалась таинственно печально. И Том, отвечая на ее взгляд, чувствовал, как колотится его сердце, а в ушах будто звучала музыка.
3: «Она красивая», — повторил он.
2: «Иди уж, пока полиция... Внимание!»
1: Очередь притихла. Только что они бронили Тома, стал как пень, а теперь все повернулись к верховому.
3: «Как ее звать, сэр?» — тихо спросил Том.
2: «Картину-то? Кажется, Мона Лиза».
3: «Точно, Мона Лиза!»
2: «Слушайте объявление», — сказал верховой. «Власти постановили, что сегодня в полдень портрет на площади будет передан в руки здешних жителей, дабы они могли принять участие в уничтожении».
1: Том и ахнуть не успел, как толпа, крича, толкаясь, мечась, понесла его к картине. Резкий звук рвущегося холста. Полицейские бросились на утек. Толпа выла, и руки клевали портрет, словно голодные птицы. Том почувствовал, как его буквально швырнули сквозь разбитую раму. Слепо подражая остальным, он вытянул руку, схватил клочок лоснящегося холста, дернул и упал, а толчки и пинки вышибли его из толпы на волю. Весь в ссадинах, одежда разорвана, он смотрел, как старухи жевали куски холста, как мужчины разламывали раму, поддавали ногой жесткие лоскуты, рвали их в мелкие-мелкие клочья. Один Том стоял притихший в стороне от этой свистопляски. Он глянул на свою руку. Она судорожно притиснула к груди кусок холста, пряча его.
2: «Эй, Том, ты что же?»
1: — крикнул Григсби. Не говоря ни слова, всхлипывая, Том побежал прочь. За город, на испещренную воронками дорогу, через поле, через мелкую речушку, он бежал и бежал, не оглядываясь, и сжатая в кулак рука была спрятана под куртку. На закате он достиг маленькой деревушки и пробежал через нее. В 9 часов он был у разбитого здания фермы. За ней, в том, что осталось от силосной башни, под навесом, его встретили звуки, которые сказали ему, что семья спит. Спит мать, отец, брат. Тихонько, молча, он скользнул в узкую дверь и лег, часто дыша.
3: «Том», — раздался во мраке голос матери.
1: «Да».
3: «Где ты болтался?» — рявкнул отец.
2: «Погоди, вот я тебе утром всыплю».
1: Кто-то пнул его ногой. Его собственный брат, которому пришлось сегодня в одиночку трудиться на их огороде.
3: «Ложись!» — негромко прикрикнула на него мать. «Еще пинок!»
1: Том дышал уже ровнее, кругом царила тишина. Рука его была плотно-плотно прижата к груди. Полчаса лежал он так, зажмурив глаза. Потом ощутил что-то. Холодный белый свет. Высоко в небе плыла луна, и маленький квадратик света полз по телу Тома. Только теперь его рука ослабила хватку. Тихо, осторожно, прислушиваясь к движениям спящих, Том поднял ее. Он помедлил, глубоко-глубоко вздохнул, потом, весь ожидания, разжал пальцы и разгладил клочок закрашенного холста. Мир спал, освещенный луной. А на его ладони лежала улыбка. Он смотрел на нее в белом свете, который падал с полуночного неба, и тихо повторял про себя снова и снова. «Улыбка! Чудесная улыбка!» Час спустя он все еще видел ее, даже после того, как осторожно сложил ее и спрятал. Он закрыл глаза, и снова во мраке перед ним улыбка. Ласковая, добрая, она была там, и тогда, когда он уснул, а мир был объят безмолвием, и луна плыла в холодном небе сперва вверх, потом вниз, навстречу утру.
0: Мы читали рассказ Рэя Брэдбери «Улыбка».

0: слушаете «Радио Звезда». Благое дело. Московские меценаты.
1: Конец мая 1901 года. Москва. По улицам медленно движется длинная скорбная процессия. 10 километров от дачного Кунцева до Рогожского кладбища москвичи на руках несут гроб с телом человека, кончина которого стала для многих настоящим горем. Современники прощаются с промышленником и купцом первой гильдии, коммерцией и советником и одним из самых щедрых в истории России благотворителей – Козьмой Терентьевичем Солдатенковым.
0: Благое дело.
1: Актер Михаил Щепкин писал о нем.
2: Солдатенков родился и вырос в очень грубой и невежественной среде Рогожской окраины Москвы. Не получил никакого образования. Еле обучен был русской грамоте. И всю юность провел в мальчиках за прилавком своего богатого отца, получая от него медные гроши на дневное прокормление в холодных торговых рядах.
1: Через 7 лет после смерти отца скончался старший брат Иван, и все имущество перешло в руки Козьмы. Распоряжался он им со всей серьезностью. В первую очередь приступил к обустройству фамильных фабрик. Результат не заставил себя ждать. Капитал Солдатенкова начал быстро расти. Вскоре состояние промышленника стало одним из самых крупных в Москве. Но, как и многие представители старообрядческого купечества, на свою деятельность Солдатенков смотрел как на особую божественную миссию.
3: «Дал Бог богатство в пользование, так ведь и отчета по нему непременно потребует».
1: Размах его благотворительной, меценатской и просветительской деятельности поражал. Солдатенков материально поддерживал переезд из Петербурга в Москву Румянцевского музея. Выкупил из мюнхенской глиптотеки коллекцию слепков для Музея изящных искусств нынешнего имени Пушкина. Обеспечивал на постоянной основе проживание вдов, рабочих и сирот, жертвовал на дома презрения душевнобольных, выделял фонды на стипендии студентам и гимназистам. Лев Толстой с восхищением писал:
4: «Солдатенков употребляет большую часть своего богатства на добрые дела, продолжая давние традиции российского купечества. Его благотворительность и филантропия стали делом жизни».
1: И картины. Конечно, картины. Он начал собирать свою коллекцию на 12 лет раньше Павла Третьякова, в основном русских художников. «Завтрак аристократа» и «Вдовушка» Павла Федотова. «Чаепитие в Мытищах» Перова. «Автопортрет» Тропинина. Полотна Брюлова, Левитана, Ге, Маковского, Шишкина, Ивазовского, Иванова. Дворянство и образованная элита над Солдатенковым снисходительно посмеивались. Дескать, мужиковат наш коллекционер. Что он, полуграмотный, может понимать в искусстве? Однажды в гости к Козьме Терентьевичу зашел Чехов. Долго разглядывал холсты, не удержался и хмыкнул. Хозяин дома встревожился.
3: «Что, Антон Павлович, картины плохи?»
5: «Да нет, картины-то хороши. Но что же вы их так плохо развесили?»
0: Благое дело.
1: На живописи меценат не остановился. Решил печатать книги. Начал со сборника стихотворений Алексея Кольцова, а дальше 12 томов собрания сочинений Белинского, стихи Некрасова, Горева, Григоровича. В издательстве Солдатенкова печатали Тургенева и Фета, Ключевского и Соловьева. А еще Козьма Терентьевич издавал дешевые учебники и книги для крестьянских детей. За несколько месяцев до смерти знаменитый меценат составил завещание. Свою коллекцию 258 картин и 17 скульптур, а также богатейшую библиотеку 8 тысяч томов и 15 тысяч журналов он завещал Румянцевскому музею. Даритель пожелал, чтобы все предметы были помещены в отдельной зале с наименованием таковой «Солдатенковской». В 1925 году музей ликвидировали, а коллекцию распределили между Третьяковкой, Русским музеем и библиотекой имени Ленина.
0: Козьма Солдатенков.

0: Вы слушаете радио «Звезда». Новости.
1: 6 утра в Москве, в студии Андрей Богданов. Здравствуйте. Запад при помощи боевиков с Украины пытается подорвать отношения России со странами Сахаро-Сахельского региона. Об этом заявил министр иностранных дел Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров со своим коллегой из Чада. Развивая тему, он добавил, что европейцы также пытаются подорвать договоренности между Россией и Соединенными Штатами по Украине.
2: Мы поделились с нашими коллегами оценками последних событий вокруг украинского кризиса, вокруг тех очередных игр, которые затевают европейцы, пытаясь подорвать имеющиеся договоренности между Российской Федерацией и Соединенными Штатами. Но президент Путин неоднократно подчеркивал, что если договоренности не выполняются, мы знаем, как достичь тех целей, которые были четко поставлены.
1: Лавров подчеркнул, что Россия будет, несмотря ни на что, выполнять обязательства по поставкам продовольствия странам Африки. Он добавил, что Москва также будет помогать в повышении боеспособности национальных вооруженных сил и подготовке военнослужащих стран Сахеля. Американские военные завершили очередную серию массированных ударов по объектам на территории Ирана. Были атакованы десятки целей вблизи Армузского пролива и Иранского побережья. В свою очередь, в армии Исламской Республики заявили о намерении продолжать удары по американским базам на Ближнем Востоке до окончательной победы. Дональд Трамп в интервью Fox News сообщил, что от Ирана ничего не останется, если официальные лица в Тегеране не вернутся к переговорному процессу. Удары штатов по республике продолжатся до тех пор, пока глава Белого дома лично не остановит их. Корабль «Союз МС-29» накануне вечером пристыковался к Международной космической станции. Ракета «Союз-2» стартовала с ним с Байконура в 17 часов 48 минут по Москве. Полет проходил по сверхкороткой схеме. В составе экипажа космонавты Роскосмоса Петр Дубров и Анна Кикина, а также астронавт НАСА Нил Мэннон. Продолжительность их миссии на станции должна составить 261 сутки. В российской программе 38 научных экспериментов и 2 выхода в открытый космос. Специалисты взяли с собой на орбиту научную аппаратуру. Также доставлен гастрономический сет из блюд русской кухни. Сборная Испании по футболу вышла в финал чемпионата мира. Команда уверенно переиграла Францию в полуфинальном матче. Встреча, прошедшая в американском городе Арлингтон, штат Техас, завершилась со счетом 2-0. Теперь испанцы ожидают своего соперника по решающему матчу турнира. Второй финалист определится сегодня в противостоянии между национальными командами Англии и Аргентины.

0: радиозвезда.
1: Остров Врангеля. Город Курчатов. Проспект Буденного. Мыс Дежнева. Парк Горького. Площадь Гагарина. Поселок Лев Толстой. Море Лаптевы. Имя на карте. Эльбрус. Скалы Пастухова. Двуглавая гора на границе республик Кабардино-Балкария и Карачаево-Черкесия, чуть севернее главного Кавказского хребта. Сама вершина – это конус потухшего вулкана. В последний раз он извергался в начале нашей эры. По легенде, именно сюда привели аргонавтов в поиске золотого руна, и якобы именно здесь был цепями прикован титан Прометей за то, что посмел принести огонь людям.
2: Имя на карте.
1: На южной вершине Эльбруса находится небольшая гряда, названная скалами Пастухова, в честь известного русского альпиниста, биолога и геодезиста Андрея Васильевича Пастухова, военного человека, между прочим. Он родился в середине 19 века в Харькове, окончил коннозаводское училище и устроился на работу старшим писарем при канцелярии. Талантливого и очень трудолюбивого юношу быстро заметили и отправили на учебу в Санкт-Петербург. Знало бы начальство Андрея, чем все это закончится.
3: В одну шеренгу становись, кадет Пастухов!
4: Я!
3: Выйти из строя!
1: Неожиданно для всех наш герой поступил в военное училище, чтобы освоить профессию топографа. Что ж, такая работа предполагала регулярные поездки по стране. И уже совсем скоро, в 1883 году, Андрей Пастухов отправился изучать обширные районы Дагестана. Но все про все ушло 3 месяца. Впоследствии отцы-командиры утверждали, более подробных карт в России еще не составляли. Недоволен был только их создатель. Пастухову казалось, что ему следовало подняться еще выше.
5: Моя главная цель – вершины Эльбруса.
1: В 1887 году, практически без снаряжения и какой-либо подготовки, Пастухов самостоятельно поднялся на Андийский хребет Большого Кавказа. Еще через пару лет взошел на Казбек. Храбрецу пришлось нелегко. Он вырубал ступени в скале, пользуясь лишь саперной лопаткой и армейским штыком. Но трудности Андрея не остановили. Так на вершине Казбека появился ярко-красный флаг. Красный, потому что он более других выделялся на фоне синего неба и бескрайних белых снегов.
2: Имя на карте.
1: Один из первых покорителей Эльбруса – Андрей Васильевич Пастухов. Сегодня его именем названы скалы на южной вершине могучей двуглавой горы. Все маршруты из Баксанской долины туда, на самый-самый верх, проходят как раз мимо этого места. Именно здесь альпинисты адаптируются к тяжелым высокогорным условиям, и только отсюда открывается прекрасный вид на седовласый Эльбрус. Группы современных скалолазов буквально застывают на месте от всей этой первозданной красоты. А ведь когда-то тут гордо стоял отважный русский человек, военный топограф, который в одиночку дерзнул и покорил некогда неприступную гору. Эльбрус. Скалы Пастухова.
2: Имя на карте.
6: Ломоносов дошел до Москвы пешком.
7: Вообще сбрасывали
8: Литинги. Шлемы с рогами носили.
9: Аляску продали, а денег не заплатили.
2: А вот и нет. Исторические мифы и заблуждения. Слушайте через

Напоследок клац-клац буферами и колесами в такт. Раз-два. Вон перрон из вагона манит. Все, приехали. Здравствуй, Москва.

0: Радио «Звезда».
1: Ломоносов дошел до Москвы
2: пешком. Вообще сбрасывали
1: отравился
2: а викинги шлемы с рогами носили.
3: Аляску продали, а денег не заплатили.
4: А вот и нет. Исторические мифы и заблуждения.
5: Пировали и объедались. Это я про древних римлян.
6: Да, вся жизнь в излишествах.
4: А вот и нет.
7: Стереотип навязал Голливуд. Пышные долгие застолья, гости полулежа, как мы помним из кино, деликатесы, вино рекой. Это было, но устраивали подобное лишь зажиточные горожане и императоры, да и то, в эпоху позднего Рима, показать свой статус. Там и правда, чем вычурнее блюдо, тем лучше. Мозги птицы, рис с жемчугом – самое простое из меню.
4: Исторические мифы и заблуждения.
7: Основная же часть жителей Вечного Города вела себя в вопросе еды куда проще. В основе рациона – злаки, бобовые и овощи. Ну и не было у крестьян, солдат и ремесленников времени на многодневные пиршества.
8: Ага, работу-то никто не отменял.
7: К тому же в римском обществе, особенно в ранние и республиканские периоды, поддерживались правил неписанного этического кодекса «Mos Maiorum» или «Обычай предков». Он опирался на скромность, традиции и, какое-никакое, соблюдение приличий.
4: А вот и да.
0: Радио «Звезда».
9: Записки врача.
10: Влияют ли лекарства на восприятие жары? На какие препараты стоит обратить пристальное внимание именно в летнее время, имея в виду снижение термостойкости организма?
9: Алексей Водовозов, врач, научный журналист, подполковник медицинской службы запаса.
10: Организм поддерживает нормальную температуру тела за счет потоотделения, расширения кожных сосудов, что способствует

0: охлаждения. Некоторые препараты могут нарушать эти процессы, снижая способность тела к охлаждению и увеличивая риск тепловых проблем. Прежде всего, это антихолинергические препараты, такие как некоторые антидепрессанты и антигистаминные средства. Они блокируют передачу нервных импульсов, ответственных за потоотделение. Это может привести к снижению или даже отсутствию потоотделения, что затрудняет охлаждение тела и повышает риск перегрева. Диуретики, мочегонные, применяемые для лечения артериальной гипертензии и сердечной недостаточности. Они увеличивают выведение жидкости из организма. Это может привести к обезвоживанию и снижению объема крови, что ухудшает способность организма к охлаждению. Бета-блокаторы замедляют сердечный ритм и могут снижать способность сосудов расширяться, что ограничивает приток крови к коже и затрудняет отдачу тепла. Некоторые антидепрессанты, особенно селективные ингибиторы обратного захвата серотонина и антипсихотики, они могут влиять непосредственно на гипоталамус, то есть центр терморегуляции в головном мозгу. Это может привести к нарушению восприятия температуры и снижению способности организма реагировать на перегрев. Если вы принимаете препараты, которые могут влиять на терморегуляцию, следует избегать пребывания на солнце в часы его максимальной активности, то есть с 11 утра до 15 часов. Носить легкую, светлую одежду, головной убор, использовать солнцезащитные средства с высоким уровнем защиты, SPF не ниже 30. Пить достаточное количество воды, консультироваться с врачом относительно возможных альтернативных препаратов или корректировки дозы.
1: Алексей Водовозов. Записки врача.
2: Сегодня в программе «Область знаний». Иван Грозный. Рассказывает кандидат философских наук, доцент МГУ, методист Государственного исторического музея Даниил Аникин. «Область знаний». Слушайте в 11 утра на «Радио Звезда».

0: радио «Звезда».
1: Мы всегда куда-то мчимся, всегда в пути. Для нас сегодняшних нет дороги, нет жизни. Но постойте, задумайтесь. Кто-то ведь протоптал первую тропинку, отмерил первую версту. Кто-то построил первое шоссе, положил первый рельс. Пути сообщения.
2: Локомотив трогается очень плавно, почти незаметно. Поезд постепенно набирает ход. Вагоны начинают слегка покачиваться, подрагивая на стыках. Казалось бы, обычная картина – начало дальнего путешествия по железной дороге. Кроме того факта, что управляет поездом 15-летний подросток. Начальник поезда – его ровесник, а проводницам лет по 11. Очень серьезные девочки. Это не сказка. Все происходит на самом деле. Просто пассажиров везет поезд детской железной дороги. И таких действующих дорог у нас в стране целых 26.
1: Пути сообщения. Детские железные дороги.
2: В начале 30-х годов прошлого столетия на экраны советских кинотеатров вышел первый звуковой фильм «Путевка в жизнь». Кинокартина о хулиганах-беспризорниках, сознательно вставших на путь исправления, перевернула сознание молодежи первых пятилеток. А призыв «Будем строить железную дорогу от коммуны до станции и сами, ребята, будем ее обслуживать» вдохновил юных энтузиастов по всей стране. Первую магистраль юных железнодорожников проложили в столичном парке культуры имени Горького. По полотну длиной 528 метров ходил целый трехвагонный электропоезд. В распоряжении детворы находилось депо, вокзал и собственная электроподстанция. Малая магистраль привлекала всеобщее внимание. О ней писали в газетах, были планы увеличения протяженности, а потом вдруг все стихло. Говорят, тогдашнего директора парка арестовали, а московскую детскую железную дорогу вычеркнули из истории и нигде впоследствии не упоминали. И пальма первенства перешла от Тбилисской детской железной дороги. Да, официальная история считает детскую дорогу в Грузии первой полноценной в СССР.
1: Пути сообщения. Дороги и люди.
2: В 1933 году дети из местного технического кружка после очередного просмотра фильма «Путевка в жизнь» загорелись идеей построить свою железную дорогу. Специалисты Тифлисского института железнодорожного транспорта проложили в парке Серго Орджоникидзе стандартную для СССР узкую колею 750 мм. А ученики железнодорожного училища помогли восстановить немецкий двухосный паровоз «Артур Коппель». 24 июня 1935 года 10-летний машинист Витя Сокольский провел по Тифлисской детской железной дороге первый поезд. Почин грузинских детей одобрил нарком путей сообщения Лазарь Каганович. «Молодцы, ребята! Вы воспитываете и у себя, и у других чувство любви к железнодорожному транспорту». Строительство детских железных дорог получило мощную государственную поддержку. К началу войны в Советском Союзе их было уже около двух десятков. Сегодня общая протяженность путей детских железных дорог в России около 100 километров. Почти все они узкоколейные. Самое длинное в городе Свободном Амурской области – 11 километров. Самая короткая – 1 километр в Кургане. С 2010 года На Камбарском машиностроительном заводе в Удмуртии выпускаются тепловозы, спроектированные специально для детских железных дорог. А мытищинский метровагон «Маш» с 2003 года строит вагоны. И да, оказывается, в России все еще есть дети, которых привлекают не только электронные гаджеты. Дети, которые понимают, что детская железная дорога – это не игрушка, это настоящее. Ну, почти настоящее серьезное дело, которое со временем станет их профессией.
1: Детские железные дороги. Пути сообщения.
0: Радио «Звезда».

0: слушаете «Радио Звезда». Армия и флот. Новости.
1: 6:30 в Москве, в студии Андрей Богданов. Здравствуйте. Расчет баражирующего боеприпаса «Ланцет» ивановских десантников в группировке войск «Днепр» уничтожил группу подвоза украинских боевиков в Запорожской области. Подробнее о возможностях дрона рассказал заместитель командира взвода ударных беспилотников с позывным «Горизонт».
2: «Ланцет» — это точное орудие. От него не спрячешься никуда. Это, можно сказать, снайпер, если подразделять относительно других войск. Работает по захвату. Распознавание цели есть, может спокойно улететь. Отрабатывать по цели так и как охотник, поисковик. Боевую технику основную. Это танки, орудия, ББМки, машины легковые. Это все он может определить, выделить, грубо говоря, чтобы оператор это все видел. У него есть камера, он самостоятельно может просто взлететь в поисках цели. Нашел и ударил. А так по камере оператор ищет, смотрит, нашел цель и ударил.
1: Благодаря профессионализму операторов беспилотников украинские формирования несут потери в тылу, лишаясь возможности перебрасывать резервы и боеприпасы к линии боевого соприкосновения. Со специалистами войск связи Южного военного округа провели радиотренировку по управлению подразделениями. Военнослужащие выполнили нормативы по связи на коротковолновых и ультракоротковолновых радиостанциях в полевых условиях, а также обеспечили пункты управления видеоконференц-связью. Помимо этого, военные связисты отработали действия по налаживанию радиорелейной связи, установку контакта по кабельным линиям, выполнению передачи информации в условиях сильных помех. Министерство обороны рассказывает о героях спецоперации. Ефрейтор Вадим Яковенко за рулем машины выполнял задачу по доставке боекомплекта и материально-технических средств. Он обнаружил приближение дрона противника и начал профессионально маневрировать автомобилем. В итоге оператор вражеского дрона промахнулся, беспилотник взорвался при ударе о землю. Благодаря мужеству и профессионализму Вадима Яковенко боевая задача была выполнена, подразделения получили боеприпасы и остальной груз. Военный духовой оркестр Центрального военного округа дал концерт для жителей и гостей Самары. Выступление состоялось в рамках 6-го сезона проекта «Летние вечера духовой музыки». Военные музыканты представили программу с патриотическими и лирическими музыкальными композициями. Кроме того, в исполнении оркестра прозвучали военные марши периода Великой Отечественной войны. Украшением мероприятия стало исполнение военнослужащим оркестра красивых мелодий на традиционном башкирском духово-музыкальном инструменте «Урай». Следующий выпуск новостей армии и флота на радио «Звезда» слушайте в 8:30.
0: Премьера на радио.

0: Гусарская ташка.
1: Плоская кожаная сумка, снаружи покрытая сукном. Она считалась важным элементом военной амуниции образца 18-19 столетий. Ташка, слово это венгерское, носилась кавалеристами на перевязи через плечо или подвешивалась специальными ремнями к поясу.
0: Форма и содержание.
2: Изначально в небольшую армейскую сумку помещали патроны для карабина и разные мелочи. Во время Отечественной войны 1812 года ташка гусарская часто использовалась для перевозки важной почты, срочных приказов, карт местности, особых распоряжений или донесений. Отсюда, кстати, и второе неофициальное название военной сумки – декоративный секретный карман.
0: Гусарская ташка.
2: Ее делали цветной для распознавания по принципу «свой-чужой». Красным сукном, к примеру, покрывали сумки Изюмского полка. Материи синей – сумки лейб-гвардии Гродненского полка. И на все, без исключения, ташки нашивали монограмму правящего императора России. Для гусар ташка была предметом гордости. Поэт Денис Давыдов писал: «Нет курильниц, может статься, зато трубка с табаком. Нет картин, да заменяться ташкой с царским вензелем».
0: Форма и содержание. Гусарская ташка.
3: Радио «Звезда».
4: Чердаке.
5: Помните фильмы про Великую Отечественную войну? Там, где танки едут по полям с установленными противотанковыми ежами. Международная группа ученых разработала новый тип антибактериальной поверхности из металлоорганических каркасов. Ну, очень похоже на этих ежей.
4: Научный журналист Егор Быковский.
5: Представьте себе больничный катетер или искусственный сустав. С виду гладкая стерильная поверхность, а для бактерий это отличная строительная площадка. Они быстро собираются в колонии и создают биопленку – плотный слой, склеенный слизистым матриксом. Внутри такой крепости микробы переживают то, что обычно их уничтожает – и антибиотики, и атаки иммунной системы. Именно поэтому биопленки так часто связаны с хроническими инфекциями в клиниках – на имплантах, протезах, трубках и других медицинских устройствах. У природы, впрочем, есть неожиданный ответ на эту проблему – не химический, а механический. У некоторых насекомых, например, у цикад и у гекконов, поверхность тела покрыта наноструктурами, вроде микроскопических столбиков. Бактерия, соприкасаясь с ними, буквально напарывается на эти шипы и гибнет. В лабораториях этот эффект пытались воспроизвести давно, но технологии часто оказывались либо слишком сложными, либо слишком дорогими для широкого применения. И вот свежая научная работа, опубликованная в журнале Advanced Science, предлагает новый вариант антибактериальной бронеповерхности на основе металлоорганических каркасов. Это пористые материалы, собранные из ионов металлов и органических перемычек, как из конструктора. Кстати, первооткрыватели металлоорганических каркасов в 1925 году получили Нобелевскую премию.
4: Наука на чердаке.
5: Исследователи вырастили гибридные наночастицы методом эпитаксиального роста. Сначала сделали кристаллы на цирконии как основу, а затем на них нарастили кристаллы на железе. В итоге получились частицы, напоминающие миниатюрные противотанковые ежи, плотное ядро и суровые иглы, торчащие во все стороны. Масштаб впечатляет. Длина игл около 300 нанометров, а кончик тоньше 5 нанометров – то есть сопоставим с бактериальными размерами. Дальше вопрос нанесения, конечно. Шипы пробовали выращивать прямо на нужной поверхности, которую мы хотим обезопасить от бактерий. И в качестве альтернативы просто капнуть раствор на нее с готовыми наноежами. Второй способ сработал лучше. Частицы оседали хаотично и часто выставляли вверх сразу несколько острых игл, превращая покрытие в плотное минное поле для микробов. В опытах с кишечной палочкой E. coli такая поверхность, полученная капельным нанесением, за сутки уничтожила 83% бактерий. 83! Электронная микроскопия показала, это не отравление там какими-то веществами, а именно физическое разрушение. Иглы прокалывали оболочку, некоторые клетки бактерий буквально разрывались на части или застревали на шипах. В отдельных случаях повреждение запускало внутри бактерий цепочку, похожую на программу самоуничтожения, которую в статье называют апоптозом. При этом для клеток человека покрытие оказалось безопасным. Наши клетки намного крупнее бактерий, и те же наношипы воспринимаются тканями скорее как легкая шероховатость, а не как лезвие. Ух, у меня просто дух захватывает от перспектив чисто механической защиты от бактерий. В отличие от антибиотиков, бактерии к шипам не привыкнут и не адаптируются. Тут уж ничего не сделаешь.
4: Наука на чердаке.
0: Дай пять. Пять удивительных фактов о пиратах.
3: Программа создана с использованием искусственного интеллекта.
0: Факт первый.
6: На пиратских кораблях строго соблюдали кодекс. Он регулировал дисциплину, распределение добычи и наказание, запрещал азартные игры на деньги и драки на борту. Все споры должны были решаться на суше.
0: Факт второй.
6: Пиратство не было сугубо мужским занятием. Известно много случаев, когда пиратскими судами командовали невесты, дочери, жены или вдовы пиратов. Часто образованные девушки из хороших семей.
0: Факт третий.
6: Классический пиратский флаг, черное полотнище с черепом и костями, «Веселый Роджер», действительно был популярен. Однако и черный цвет, и рисунок были лишь одним из множества вариантов, и никакого канона в этом смысле не существовало.
0: Факт четвертый.
6: Пираты носили серьги не для красоты. Золотые подвески в ушах являлись одновременно медалями за разбойные заслуги и способом оплаты собственных похорон на берегу, если тело моряка выбрасывало на сушу.
0: Факт пятый.
6: У пиратов был социальный пакет. Экипаж заранее договаривался о компенсациях. Потеря руки или глаза оценивалась в определенное количество золотых монет.
0: Дай пять. Пять удивительных фактов о пиратах.
3: Радио «Звезда».

0: Радиозвезда. История в звуке. История награды.
1: Медаль за полтавскую баталию. В один из осенних дней 1710 года Петр I был в ярости.
2: Шагу без меня сделать не могут! Отныне будет так!
1: Царь издал указ о награждении нижних чинов русской армии в честь победы под Полтавой. Стоить каждая медаль должна была, соответственно, жалованию солдата за 2 месяца. Да вот только жалование рядовых и унтер-офицеров было разное, в зависимости от звания и выслуги лет. Например, капралу полагалось 5 рублей, а рядовому 2. Но чтобы исполнить указ Петра I, мастерам монетного двора пришлось бы изготовить около 30 эскизов для медалей разного веса и диаметра.
3: Серебра 20 пудов!
4: Числом 4658.
3: Не сходится, будь оно неладно.
1: Управляющий монетным двором дьяк Андрей Беляев в ужасе писал царю: некоторые медали будут слишком большие и к тиснению на станках невместительны. Царь Петр решительно прекратил неразбериху. Он приказал отчеканить медали всего 2 весовых категорий: унтер-офицерские весом 81 грамм и солдатские весом 42 грамма. А разницу выплатили деньгами. Медаль за полтавскую баталию.
0: Радиозвезда. Тайная война. История мирового шпионажа.
5: США его считают национальным героем и первым в истории американским разведчиком. Этому человеку установлены памятники в Коннектикуте, Нью-Йорке и Вашингтоне. Обычный школьный учитель. Скромный, талантливый, добродушный. Но именно он во время войны за независимость неожиданно для всех добровольно стал профессиональным шпионом-нелегалом.
6: Натан Хейл.
5: Выпускник престижного Йельского университета. Большая умница, трудяга. Ему прочили блестящую научную карьеру. А он в 1773 году отказался от должности аспиранта, уехал в Нью-Лондон и стал простым преподавателем начальных классов. Натану исполнилось всего 20 лет, когда началась война против английских колонизаторов. Хейл одним из первых ушел в ополчение. Быстро дослужился до звания лейтенанта и уже совсем скоро за доблесть и отвагу в боях получил звание капитана.
0: Тайная война.
5: 1776 год. Боевые действия идут с переменным успехом. Американцами взят Бостон, англичане захватывают Нью-Йорк. Будущему первому президенту США, главнокомандующему континентальной армией Джорджу Вашингтону, срочно требуется шпион, который мог бы собрать сведения о планах врага. Единственным, кто добровольно согласился на эту рисковую операцию, стал Натан Хейл.
7: Вроде как я, молодой школьный учитель из Голландии, потерял прежнее место работы и в поисках лучшей доли направляюсь в Нью-Йорк. Невероятно, но факт. Все британские патрули спокойно пропускали меня без лишних вопросов. И я совершенно беспрепятственно попал в город.
5: Больше недели Натан Хейл собирал информацию о количестве вражеских солдат, их вооружении, боеприпасах и провизии. Ему удалось сколотить из горожан небольшую диверсионную группу и прямо под носом у британского военного флота угнать шлюпку с продовольствием.
7: Я фиксировал каждое передвижение неприятельских войск, а на небольшом листке бумаги, который лежал у меня под стелькой башмака, чертил схемы всех оборонительных укреплений Нью-Йорка. Я хорошо знал, где, в каком именно доме разместились английские офицеры. Сведений было предостаточно. Настало время передать их Джорджу Вашингтону.
5: Разведчик-самоучка. Ему просто не хватило опыта. Ночью 21 сентября 1776 года Хейл должен был незаметно пробраться на побережье и подать фонарем условный знак поджидавшей его лодки. Однако что-то пошло не так. То ли Натан перепутал место, то ли повстанцы не успели вовремя, но на сигнал приплыл английский военный патруль. Его схватили, обыскали и нашли много интересного. легенда об учителе из Европы моментально развалилась. Во время допроса Натан Хейл открыто рассказал, кто он и какое задание выполняет. Шла война, а на войне свои правила. Приговор, казнь через повешение. По легенде, стоя на эшафоте, отважный капитан американской армии, первый разведчик в истории США, громко произнес:
7: «Я весьма сожалею, что у меня всего лишь одна жизнь, которую я могу отдать за свою страну».
0: Натан Хейл. Тайная война.
4: Маршалами не рождаются. Федор Толбухин.
6: «24 июня 1945-го. Москва, Красная площадь. До Парада Победы осталось менее часа. Свое место занимает сводный полк 3-го Украинского фронта. Командир, как и полагается, рядом».
8: «Ну что, братцы, не подведете?»
9: «Никак нет, товарищ маршал Советского Союза! Как можно? Пройдем так, что земля загудит!»
6: Толбухин улыбается. «Все будет хорошо, не подведут». «Что ж, в войсках его действительно любили и уважали», рассказывал ветеран-фронтовик генерал-лейтенант Субботин.
10: Как военачальник, Федор Иванович имел две характерные для него особенности. Он, как никто, берег личный состав армии фронта. Всегда стремился добыть победу малой кровью. И второе, он обладал исключительной работоспособностью. Личного для него не существовало.
6: Командир полка должен знать каждого своего офицера, а командир роты – каждого своего солдата. Вот что требовал Толбухин от своих подчиненных. По его приказу в тылу были созданы особые учебные городки, и войска усиленно тренировались в условиях, максимально приближенных к боевым. Особенно тщательно отрабатывались взаимодействия пехоты с артиллерией, танками и авиацией. По особому плану вели подготовку специальные штурмовые группы. Генерал-лейтенант Субботин вспоминал:
10: «В периоды самых напряженных операций Толбухин мог не спать по трое суток. Он не отрывался от карты и телефонов, лишая себя даже короткого отдыха».
6: Полководец не только сидел в штабе и разрабатывал дальнейшие наступательные действия, но и регулярно выезжал на передовую, постоянно подсказывал командирам дивизий:
8: «Берегите солдат, взорвайтесь поглубже в землю, не стесняйтесь. Земля-матушка от всего спасет. И от огня, и от непогоды».
6: Маршал Толбухин – единственный советский военачальник, под командованием которого наши войска освободили сразу 5 европейских столиц – Бухарест, Софию, Белград, Вену и Будапешт. А тогда, на параде Победы 45-го, сводный полк 3-го Украинского фронта прошел по брусчатке Красной площади не хуже остальных. Солдаты своего командира не подвели.
4: Федор Толбухин. Маршалами не рождаются.

Судьбы актеров и сюжеты фильмов как зеркало истории страны. По ту сторону экрана. Алиса Фрейндлих. Стоп. Кадр. На самом интересном месте. Слушайте сегодня в 2 часа дня на радио «Звезда».

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: 7 утра в Москве. В студии Андрей Богданов. Здравствуйте. Вооруженные формирования Украины пытаются изолировать город-спутник Запорожской атомной электростанции «Энергодар» от нормального снабжения. Директор по коммуникациям станции Евгения Яшина отметила, что минирование подъездных дорог, проводимые украинскими боевиками, осложняют передвижение транспорта, работу экстренных служб и доставку грузов. Напомним, накануне глава города Максим Бухов рассказал, что украинские формирования атаковали сетевой супермаркет. Повреждения получили сам магазин, а также библиотека и многоэтажный жилой дом. Градоначальник заверил, что все разрушенные в результате ударов объекты будут отстроены заново. Санкции Евросоюза против мессенджера Макс абсурдны и неприемлемы, заявил журналистам представитель Кремля Дмитрий Песков.
2: Макс – это не единственный мессенджер, который, например, сталкивается с репрессивными действиями в европейских государствах. Здесь европейцы проявляют, скажем так, свой недемократичный, а скорее репрессивный подход. Мы убеждены, что наш мессенджер, несмотря на все санкции, продолжит свое достаточно бурное и успешное развитие.
1: Напомним, накануне Евросоюз ввел санкции против холдинга ВК и его дочерней компании, которая развивает Макс. В холдинге подчеркнули, что все его продукты работают штатно. Соединенные Штаты намерены поддерживать космическое партнерство с Россией максимально долго. Об этом заявил руководитель НАСА Джаред Айзекман на пресс-конференции, посвященной успешному старту пилотируемого корабля «Союз МС-29». Он назвал Международную космическую станцию ярким примером эффективного взаимодействия двух стран. Глава НАСА отметил, что именно благодаря такой кооперации удается поддерживать непрерывное присутствие как российских, так и американских специалистов на орбите. Соединенные Штаты ввели санкции против более чем 50 физических и юридических лиц, а также судов, связанных с иранским предпринимателем Мохаммадом Хосейном Шамхани. Таким образом, усиливается давление на него и его партнеров. Их обвиняют в незаконных перевозках и схемах по обходу западных санкций. Также в черный список попали граждане Дании, Индии, Италии, подданные Великобритании, компании в Гонконге, Объединенных Арабских Эмиратов и Сингапуре. Заболевания, которые ранее считались характерными для старшего возраста, стали встречаться на 20% чаще у молодежи. Об этом известием сообщили в российских клиниках. Медики отмечают, что эта категория пациентов все чаще обращается с жалобами на нарушение работы сосудов, вен, эндокринной системы и желудочно-кишечного тракта. Среди причин специалисты называют малоподвижный образ жизни, стресс, отсутствие физических нагрузок и особенности питания.
0: Автонавигатор.
1: 19 июля с 8 утра и до полудня будет закрыт для проезда участок Малого Трехсветительского переулка. Это связано с проведением киносъемок. Водителям рекомендуется планировать маршрут с учетом ограничений, предупреждает Департамент транспорта. И о пробках к этому часу информация предоставлена порталом Яндекс.Карты. Обстановка на дорогах оценивается в 1 балл. 20 минут можно потерять на Краснодонской улице, на участке от Летней до Люблинской улицы. 15 минут уйдет на проезд по Первомайской улице от 16-й Парковой улицы до Измайловской площади. Столько же займет путь по широкой улице от Осташковской улицы до улицы Плещеева. Следующий выпуск новостей слушайте через 15 минут. Эфир на «Радио Звезда» продолжит мой коллега Евгений Шматко.

0: утро на радио «Звезда».
1: С вами Евгений Шматко. Здравствуйте. В ближайшие 10 минут мы расскажем, трудно ли освоить управление беспилотниками, как получить допуск к сдаче нормативов ГТО, какой грузовик изображен на новой памятной серебряной монете. В Подмосковье собрали симулятор для подготовки операторов беспилотных летательных аппаратов, рассказали в Министерстве инвестиций Московской области. Разработка ученых из Реутова уже используется более чем в 700 образовательных учреждениях по всей стране. А трудно ли обучить работе с дронами и в чем тонкости этой профессии, рассказывает основатель учебного центра беспилотной авиации и робототехники Максим Кондратьев.
2: Это достаточно простая учебная программа, которую могут освоить без специальной подготовки. Современные беспилотные авиационные системы построены достаточно интересной архитектурой, что в частности для ремонта не требуется паять или что-то, например, там какой-то совсем сложный ремонт технологический. Вся диагностика построена по модульному типу. То есть выясняется неисправный модуль и происходит модульный ремонт. Зачастую это достаточно унифицированная программа, которые включают в себя и мультироторные типы, и самолетные. Процесс подготовки оператора очень похож на процесс подготовки пилота больших гражданских самолетов. С точки зрения технологий SOP, стандартных операционных процедур, это такие вот специализированные чек-листы, по которым работает оператор так же, как и работает командир Боинга, допустим, в процессе предполетной подготовки, в процессе выполнения полета. И второе, операторы также проходят подготовку по CRM, Crew Resource Management, это управление ресурсами экипажа. Например, у них есть различные технологии, что делать, чтобы в опасной ситуации и стрессовой не испугаться, не растеряться. Или, например, опасные мысли в голове могут привести к небезопасному поведению. Соответственно, как вылавливать эти мысли и нейтрализовывать?
1: Симулятор, разработанный подмосковной компанией, представили на этой неделе Владимиру Путину в рамках выставки на полях форума Народного фронта «Все для победы».
0: Утро на радио «Звезда».
1: В России упрощают допуск к сдаче ГТО. С 1 сентября тем, у кого первая или вторая группа здоровья, не придется оформлять отдельное медицинское заключение для сдачи нормативов. Будет достаточно пройти диспансеризацию. Ким Андреев расскажет, сложно ли было получить значок ГТО в советские годы, какие привилегии он давал и часто ли менялись нормативы.
3: Значок ГТО на груди у него, больше не знают о нем ничего. Знаменитые строки из стихотворения – яркая иллюстрация советской государственной программы по физической подготовке. Первые нормативы ввели в 1931-м. Слоган «Готов к труду и обороне» идеально вписывался в концепцию социализма. Создать не просто новое общество, но и нового человека, рассказывает доцент Мордовского государственного университета, чемпионка мира по бегу среди юниоров Ольга Микаева.
4: Образ этого человека – это всесторонняя гармонически развитая личность. Те нормативы, те испытания, которые были представлены, они как раз и позволяли создать именно такого человека. В комплексе КТУ были представлены теоретические испытания, знания истории физкультурных достижений, оказание первой медицинской помощи.
3: В конце 40-х в комплекс ГТО добавили новые актуальные дисциплины. Переползание из окопа в окоп, перенос патронного ящика на скорость и бег в противогазах. Значкистами были многие герои Великой Отечественной, к примеру, полковник Николай Копылов, прошедший от Сталинграда до Берлина. После войны ввели 5 ступеней ГТО для разных возрастов. В основе были упражнения из легкой атлетики, бег, прыжки, метание снарядов, отдельно плавание и силовые виды, гири или штанга. Особняком стояли лыжи. В южных республиках их заменили на пешие переходы. Для золотого значка нужно было успешно сдать хотя бы 7 видов из 10, продолжает Ольга Микаева.
4: Те, кто выполнял нормативы и награждался значком ГТО, имели льготы на поступление в специальные учебные заведения, но преимущественно на спортивного и военного направления. Также у них было преимущественное право на участие в спортивных соревнованиях республиканского, так и всесоюзного, но даже и международного масштаба. Носить значок ГТО в то время было очень-очень престижно.
3: Внешний вид значка «Бегущий человек» на фоне красной звезды, окруженной шестеренкой, придумал 15-летний школьник из Москвы Володя Токарев. В первый же год обладателями награды стали 25 тысяч человек. А в конце 70-х нормы ГТО успешно сдали почти 60 миллионов человек, то есть примерно каждый четвертый житель страны Советов. Но уже в 80-е популярность ГТО стала постепенно угасать, рассказывает замглавного редактора журнала «Историк» Арсений Замостьянов.
5: Отчасти это связано с идеологией, отчасти с тем,

0: не в рамках комплекса ГТО, а, так сказать, по своему выбору.
1: Кто получил самый последний советский значок ГТО, история не запомнила, но точно известно имя первого обладателя. В 1931 году им стал многократный чемпион страны и Европы по конькобежному спорту Яков Мельников. А еще значкистами ГТО в разное время становились и Сталин, и Стаханов, и писатель Гайдар, и даже балерина Уланова. Ким Андреев, Сергей Жуков, Радио Звезда.
2: Утро на Радио Звезда.
3: Банк России выпустил памятную серебряную монету, посвященную 400-летию набережных Челнов. Ее номинал 3 рубля. На оборотной стороне монеты изображен главный символ города – автомобиль КАМАЗ. Кстати, в этом году ровно 50 лет, как первый серийный грузовик сошел с конвейера завода. Максим Петренко заглянул в кабину КАМАЗов, вспомнил, в каком советском фильме была самая эффектная гонка грузовиков и почему этому заводу удается так часто побеждать на Дакаре.
4: Конец 60-х. В СССР вырос объем грузоперевозок. Машин ЗИЛ и ГАЗ не хватало, стране требовался еще один массовый грузовик. Власти решают строить завод-гигант. Город Набережные Челны, как место для предприятия, выберут по ряду причин. Там были и удобные автодороги, и железнодорожные пути, плюс много свободной земли. Она понадобится. Камский автомобильный завод займет 50 с лишним квадратных километров территории. Точнее, это будет целый комплекс заводов, включая литейный, кузнечный, по выпуску двигателей, мостов и каркасов кабин. Первый серийный грузовик КАМАЗ-5320 сошел с конвейера в феврале 1976 года. При его разработке за основу взяли ЗИЛ-170. Также были адаптированы лучшие зарубежные решения, и машина стала заметным шагом вперед, говорит автомобильный историк, журналист Денис Орлов.
5: Замечательная эргономика, то есть водитель сидел в этом автомобиле не уставая. Было продумано расположение водительского кресла, кресло было подрессоренное, у него была прекрасная обзорность, коробка передач с так называемым делителем. 5 основных передач, и за счет применения дополнительного делителя можно было получать промежуточные передачи, что позволяло двигаться в условиях плохой проходимости с увеличенной загруженностью.
4: Затем завод будет делать упор на универсальные и выносливые автомобили для стройки, перевозок и бездорожья. Объемы производства росли, и в 88-м выпустили миллионный грузовик. К этому событию приурочили появление фирменного логотипа КАМАЗа на решетке радиатора «Аргамак» – «Скачущий конь». Еще в конце 80-х создали легендарную команду «КАМАЗ-мастер». Она станет многократным победителем на ралли-марафоне «Дакар», продолжает автоэксперт Максим Трусов.
6: Они всегда вкладывали гигантские ресурсы в разработку гоночных КАМАЗов, на тренировки для гонщиков. То есть это люди, да, с одной стороны, заводчане, которые начинали там с уборки кладовых, как это было у короля Дакара Владимира Чагина, да, который просто потом дорос до легенды мирового автоспорта, и сегодня это вообще такой один из символов не только гоночных КАМАЗов, но и, наверное, в принципе, говорю КАМАЗ, подразумеваю Чагин.
4: КАМАЗ пройдет много испытаний. Перестройка, масштабнейший пожар 93-го года, санкции. Но завод остается в передовиках российского автопрома. Появляются новые модели, в том числе беспилотные. И такой массовый грузовик, безусловно, не мог не отметиться в кино, отмечает Денис Орлов.
5: Фильм Свердловской киностудии «Найти и обезвредить». Трое студентов, по-моему, плюс еще одна девушка вместе с ними, оказываются в ситуации вот один на один с сбежавшими уголовниками. Сюжетная линия проходит гонка КАМАЗ и автомобиль ЗИЛ-133ГЯ. Вот два таких тяжелых наших грузовых автомобиля со стрельбой, со столкновениями. В общем, очень эффектные.
4: И, конечно, сериал «Дальнобойщики», где КАМАЗ – третий главный герой наряду с двумя напарниками, роли которых исполнили Владимир Гостюхин и Владислав Галкин. Ну а выпускал в свое время завод не только грузовики. Малолитражка «АК» – тоже детище предприятия. Максим Петренко, Людмила Дудеева, Радио «Звезда».
2: Утро на Радио «Звезда».
3: Через 15 минут вы узнаете, как готовят специалистов ракетных войск стратегического назначения, что нужно для получения российского гражданства, какую тактику использовал князь Александр в Невской битве.

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: 7.15 в Москве. Главное к этой минуте. Экипаж корабля «Союз МС-29» накануне успешно перешел на Международную космическую станцию, сообщили в Роскосмосе. В состав экипажа 75-й миссии входят космонавты Роскосмоса Петр Дубров, Анна Кикина и астронавт НАСА Нил Мэнон. Прибывший экипаж встретили находящиеся на орбите космонавты Сергей Куть-Сверчков, Сергей Микаев и астронавт Кристофер Уильямс. Центральное командование американских вооруженных сил сообщило о завершении очередного этапа ударов по военным объектам Ирана. Операция охватила десятки целей в районе Ормузского пролива и Иранского побережья. Отмечается, что целью операции было дальнейшее ограничение возможностей Тегерана угрожать коммерческому судоходству и гражданским экипажам. В Петербурге задержали руферов, забравшихся на крышу Зимнего дворца, сообщили в региональном управлении Росгвардии. Сотрудник службы безопасности Государственного Эрмитажа сообщил о людях, замеченных на крыше здания, после чего охрана музея оперативно выставила дополнительные посты на возможных путях спуска нарушителей. Одного из них доставили в полицию, второго направили в городскую больницу по причине жалоб на плохое самочувствие. Более половины россиян доверяют искусственному интеллекту. Согласно данным РИА Новости, аналитики отмечают наиболее высокий уровень доверия к технологии у молодежи от 18 до 24 лет. Люди старше 45 лет сохраняют осторожность. Чаще всего нейросети используются для создания контента, текстов, изображений и видео. Больше новостей на «Радио Звезда» слушайте менее чем через 15 минут.
2: Звать величать-то?
3: Не царское это имя!
4: История одного прозвища.
5: Он был сыном удачливого полководца и реформатора княжеской власти Юрия, князя Звенигородского и Галицкого. Недолгое время оставался непризнанным великим князем московским, но проиграл погоню за престолом Василию Темному. Все это про князя Василия Юрьевича, известного по прозвищу Косой.
3: За что же в народе его нарекли таким именем?
5: 15 век. В Москве развернулась битва двух двоюродных братьев, двух внуков Дмитрия Донского, двух Василиев за великокняжеский престол. По завещанию права на него имел князь Юрий, но всего год довелось ему править, и он вскоре умер. Его старший сын Василий Косой объявил себя преемником. Но тут воспротивились другие Юрьевичи. Мол, если Богу не угодно было, чтобы княжил наш отец, то тебя-то мы и сами не хотим.

Они объединились с его противником. Тот в сражении на берегу реки Черехи разбил войска Василия Юрьевича и захватил его в плен. А за хитрость, коварство и похищение казны приказал ослепить на один глаз. Дальнейшая судьба князя остается тайной. Он то ли сбежал, то ли был заточен в темницу. Но известно, что с тех самых пор именовать его стали Василием Косым.

0: От слов к делу. Военные училища России.
1: Верны заветам старины. Вроде бы совсем еще молодой парень, но уже в военной форме. На поясе настоящая боевая шашка. Холодное оружие у ребенка? Да он давно не ребенок. Это выпускник Донского императора Александра III казачьего кадетского корпуса, одного из старейших военно-учебных заведений России.
0: От слов к делу.
1: Все началось в 1883 году, когда по указу государя в казачьей столице Новочеркасске, в так называемом краю Тихого Дона, открыл свои двери особый кадетский корпус. Он многое повидал на своем веку. Революцию, гражданскую войну, повсюду смерть, кровь, братоубийство. Юных воспитанников спасла тогда эмиграция. Частично в Александрию, частично в тогдашнее королевство сербов и хорватов. И только в конце 20 века началось возрождение училища на прежнем месте.
0: Через благодать Духа Святого получайте силы быть достойными продолжателями дел и подвигов своих предков-казаков, шедших вслед за благоверным князем Александром Невским, святым защитником русской земли. От слов к делу.
1: Современные кадеты не только получают знания, но и занимаются рукопашным боем, обучаются верховой езде, совершенствуют навыки владения традиционным казачьим оружием – шашкой. Каждый из них мечтает продолжить военную карьеру и стать офицером.
0: От слов к делу.
1: Верны заветам старины.
0: Донской императора Александра III казачий кадетский корпус.
2: Радио «Звезда».
0: Ну ты, Кулибин. Удивительное изобретение гениев-самоучек.
3: Молодой человек из Твери сделал решительный шаг в будущее космонавтики. Давид Губанов с детства увлекался идеями межзвездных перелетов, и его интерес к ракетам не ограничился мечтами. В 2021 году 14-летний школьник сумел предложить нестандартное решение нового ракетного двигателя. И не только предложить, но реализовать. Вместе со своим наставником Никитой Востровым он успешно запатентовал свою разработку.
0: Ну ты, Кулибин.
3: Представьте себе обычную ракету. Она сжигает топливо, чтобы взлететь. При этом часть энергии, горячие газы, просто выбрасываются наружу. Это потери. Двигатель замкнутого цикла работает иначе. Он забирает горячие газы и использует снова. В принципе, идеальная система переработки энергии. Коэффициент полезного действия невероятно возрастает. Ракета становится мощнее, а топливо расходует меньше. Проблема в том, что такие двигатели очень сложны. Они работают при огромном давлении и экстремально высоких температурах. Давид нашел способ упростить процесс. Он придумал такую схему, где газы, отработавшие на турбине, дожигаются в главной камере. Благодаря новому подходу двигатель стал более мощным при тех же затратах. Разработка признана не имеющей прямых аналогов в ракетостроении и обещает стать относительно недорогой в производстве, что крайне важно для космической отрасли.
0: Ты, Кулибин. Удивительное изобретение гениев-самоучек. Таинственные клады. Раскопать можно, найти сложно. Богатство Смоленского банка.
2: Июль 1941-го. Немцы стремительно прорываются к Москве. Позади остались Прибалтика, оккупированные части Украины и Белоруссии. Впереди штурм Смоленска, который часто называют ключом к столице. В городе объявили срочную эвакуацию. В том числе спешно вывозили золотовалютный запас местного банка.
0: Цена вопроса.
2: По официальным данным, ценный груз из Смоленска погрузили на 8 грузовиков. Золотые и серебряные монеты, золотые слитки и бумажные купюры. Ориентировочная стоимость по сегодняшним ценам – 400 миллионов рублей. Но до конечной точки добрались лишь 5 автомобилей. А другие машины попали под немецкую воздушную атаку.
0: Кладоискатели.
2: Известно, что автоколонна двигалась по старой Смоленской дороге, ведущей в Вязьму. Именно по ней, кстати, в 1812-м позорно отступала армия Наполеона Бонапарта. Немецкие снаряды настигли советские грузовики в районе Соловьевской переправы через Днепр. Уже после войны в этом районе несколько раз будут находить серебряные советские монеты 20-х годов. Примерно так и возникнет история про сокровища Смоленского банка. С тех пор искатели кладов регулярно прочесывают окрестности двух смоленских поселков. В Соловьево, где немецкая авиабомба попала в одну из машин, люди с металлоискателями часто бродят вдоль берега. Второе место притяжения – поселок Относово, что в 11 километрах от Вязьмы. Именно туда в 41-м году и прибыли 5 уцелевших машин с золотом и деньгами. Вот только про судьбу исчезнувшей части груза больше ничего не известно.
0: Таинственные клады раскопать можно, найти сложно.

0: слушаете радио «Звезда». Новости.
1: 7:30 в Москве, в студии Андрей Богданов. Здравствуйте. Три мирных жителя пострадали в результате украинских атак на Белгородскую область, сообщил оперативный штаб региона. В городе Грайворон мужчина и женщина ранены в связи с детонацией дрона. Им оказывают помощь. В селе Никольское в результате атаки на частный дом пострадал мужчина. Дональд Трамп в недавнем разговоре с премьером Израиля заявил, что израильским войскам пора уйти из Сирии и Ливана, сообщает Axios, ссылаясь на источники. Так, по словам одного из американских официальных лиц, глава Белого дома сказал Бениамину Нетаньяху, что присутствие израильских войск в Сирии создает напряженность и может перерасти в эскалацию. В свою очередь, по данным канцелярии главы израильского кабинета министров, Нетаньяху указывал на необходимость для Тель-Авива располагать зонами безопасности вдоль границ. Разговор Трампа и Нетаньяху состоялся на следующий день после того, как американский лидер встретился с президентом Сирии Ахмедом аш-Шара на полях саммита НАТО в Анкаре. Рынок жилья в России продолжает охлаждаться. Объем строительных работ снижается уже пятый месяц подряд, следует из данных Росстата, которые изучили «Известия». При этом темпы ввода жилья замедляются, а многие проекты сдают с задержками. Проблемы для девелоперов создают высокие ставки, рост стоимости строительства и слабый спрос. Дополнительным фактором риска станет изменение условий семейной ипотеки в октябре. В наземном транспорте Москвы не планируют убирать валидаторы. Оплату проезда с помощью физической карты сохранят наравне с новыми технологиями. Об этом сообщил в интервью ТАСС заместитель мэра столицы по вопросам транспорта и промышленности Максим Лексутов.
2: Для многих людей в части служебной необходимости удобнее пользоваться либо физическим билетом карты «Тройка», либо использовать банковскую карту, либо мобильный телефон. Мы считаем, что мы должны дать большое количество удобных способов пассажиру, и пусть он выберет тот способ, который ему более удобный. Вот это такая тенденция, которая, в общем-то, лежит в основе всей нашей транспортной системы. Мы не хотим ограничивать пассажира какими-то конкретными способами. Мы считаем, что у него должен быть выбор, и этот выбор должен быть комфортный, удобный для каждого конкретного пассажира.
1: Ранее Лексутов сообщил, что Москва является мировым лидером по количеству видов транспорта, где действует оплата по биометрии. В Москве с сегодняшнего дня повысится стоимость проезда на первом и четвертом регулярных маршрутах речного электротранспорта. На втором и третьем тарифы останутся прежними, сообщили в столичном департаменте транспорта. Корректировка позволит дальше поддерживать высокий стандарт работы судов, а также обеспечить сбалансированную загруженность обоих маршрутов. Также сегодня будет открыт дополнительный причал Киевский на четвертом регулярном речном маршруте.
3: Для тех, кто служил, служит и будет служить. От гардемарина до адмирала. От ефрейтора до маршала. Кодекс чести офицера. Устав и традиции. Служивые люди. Воинские династии. Верные делу, верные долгу и присяге. Армия. Страницы истории. Специальные армейские выпуски программ. Слушайте ежедневно в 16 часов на радио «Звезда».
0: Утро на радио «Звезда».
4: С вами Евгений Шматко. Здравствуйте. В ближайшие 10 минут мы расскажем, почему абитуриенты выбирают для поступления военную академию РВСН имени Петра Великого, как иностранцы получают российское гражданство, что позволило русским войскам разбить шведов в Невской битве. В Академии ракетных войск стратегического назначения имени Петра Великого в разгаре приемная кампания. В престижный военный вуз строгий отбор и высокий конкурс. Максим Петренко расскажет, чем Академия привлекает абитуриентов, какие в ней есть современные программы и что нужно для поступления.
5: Академия ведет свою историю от офицерских классов артиллерийского училища, открытого в Петербурге в 1820 году. Это произошло по инициативе великого князя Михаила Павловича Романова, и в XIX веке учебное заведение именовалось в его честь Михайловским. В молодом советском государстве будет целая серия переименований, а само училище переведут в Москву. После Великой Отечественной в его стенах открылся первый в мире факультет ракетного вооружения. Он сохранился до наших дней, и сегодня в Академии еще 4 факультета – командный, специального вооружения, факультет робототехнических комплексов и переподготовки. География поступающих – вся Россия, рассказывает начальник учебно-методического отдела Военной Академии ракетных войск стратегического назначения имени Петра Великого полковник Андрей Мосиенко.
6: У нас это больше технический вуз, больше 200 лет уже нашему учебному заведению. И в любое время наш вуз готовил специалистов на самое передовое вооружение. Ракетные войска стратегического назначения имеют в своем составе самое современное оружие, которое сейчас есть, и абитуриенты выбирают наш вуз из-за этого, в том числе.
5: И действительно, в одной из учебных аудиторий 5 поколений отечественных межконтинентальных баллистических ракет, вплоть до новейшего комплекса «Авангард», и все образцы настоящие. Как и в любой военный вуз, для поступления нужно пройти несколько этапов. Начинается все с медицинской комиссии, затем проверка уровня образования. Из предметов нужны физика, информатика, математика и русский язык. Если нет результатов ЕГЭ, сдаются внутренние экзамены. Далее оценка физической подготовки и психологический отбор. По словам полковника Андрея Мосиенко, подспорье в приеме выездные комиссии в регионах.
6: Мы работали в Московской области, в Перми, во Владимире, в Ростове-на-Дону, в Ставрополе и в Калуге. То есть абитуриенты, имеющие единый госэкзамен, здесь принципиально важно, потому что если среднее профессиональное образование и вуз принимают вступительные испытания, нужно ехать непосредственно в вуз. А так профотбор, медицина, физкультура, эти выездные комиссии принимают у жителей этих регионов на месте.
5: Военная академия РВСН постоянно совершенствует систему подготовки. Тут появился первый в стране федеральный образовательный стандарт робототехника военного и специального назначения. Уже провели несколько выпусков. Конкурс в ВУЗе. 10 человек на место. Среди желающих сюда попасть и участники спецоперации. Их называют наиболее мотивированными абитуриентами. Алексей идет на инженера. Также он готов передавать свой опыт будущим одногруппникам.
7: Там я был артиллеристом, пошел в РВСН, думаю продвигаться в этом направлении. Здесь мне предстоит изучать робототехнику, систему беспилотных летательных аппаратов и многое другое. Может быть, усовершенствовать что-то.
5: И для этого все условия. Работает крупнейший научно-исследовательский центр в области военной науки. Среди воспитанников Академии более 300 лауреатов государственных премий. Ее выпускниками были всегда как профессиональные ракетчики и инженеры, так и разработчики самого современного ракетно-ядерного оружия. Максим Петренко, Людмила Дудиева, Радио Звезда.
0: Утро на Радио Звезда.
4: Знаменитый бельгийский автодизайнер Пьер Леклерк получил российское гражданство. Он известен работой на немецких, французских, китайских и корейских автоконцернах. Указ о присвоении гражданства подписал Владимир Путин. А какие способы существуют у иностранцев, чтобы получить российский паспорт, рассказывает адвокат, председатель Московской коллегии адвокатов Lotech Solutions Джамали Кулиев.
8: По сути, есть 3 установленных законом способа получения гражданства. Первый способ – это общий порядок. Нужно непрерывно проживать в России не менее 5 лет. В том числе нужно иметь ВНЖ, то есть вид на жительство. Также требуется подтвердить знание русского языка, знание истории Российской Федерации и основ законодательства. На последнем этапе нужно принести присягу гражданина. Второй способ – это упрощенный порядок. Это определенная категория граждан, которым смягчили определенные требования. Ну, например, это те, у кого родитель или ребенок гражданин России и проживает в России. Следующее, это, например, лица, которые являются участниками государственной программы переселения соотечественников. Или, например, это лица, которые являются выпускниками российских университетов, у которых имеется диплом с отличием. Или, например, это лица, у которых есть особые заслуги перед Российской Федерацией. Ну, будь то там наука, экономика, спорт. Третий способ получения гражданства, это, так сказать, исключительный порядок. Здесь решение принимает непосредственно президент Российской Федерации. Жерар Депардье, Стивен Сигал получил гражданство Российской Федерации. То есть здесь это решение принимал непосредственно президент Российской Федерации. То есть президент своим указом имеет право просто дать гражданство любому лицу, независимо от соблюдения каких-либо требований.
4: Во время присяги гражданина Российской Федерации произносится специальный текст, где человек дает клятву соблюдать Конституцию и законы страны. защищать свободу и независимость России, а также уважать ее культуру, историю и традиции.
0: Утро на радио «Звезда».
4: В этот день, в 1240 году, русские войска разбили шведов в Невской битве. Согласно летописи, князь Александр находился в гуще боя, распоряжался как полководец и дрался как простой воин. Как удалось добиться знаменитой победы и какое значение она имела для нашей истории? Ким Андреев окунулся вглубь веков в поисках ответов.
9: «И пришли шведы в великой силе и стали в Неве, желая захватить Ладогу, а проще сказать и Новгород». Примерно так новгородская летопись запомнит весну лета 1240 года. Шведы были уверены, Русь, ослабленная монгольским нашествием, не сможет серьезно противостоять в борьбе за свои территории, а потому задумали захватить устье Невы, а с ним Ладожское озеро и Балтику, то есть одну из главных торговых артерий Европы, объясняет историк Максим Коршев.
10: Устье Невы, оно представляло как раз один из таких перевалочных пунктов. Шведы хотели, создав в устье Невы какой-то собственный город, заставить, скажем, купцов заняться перевалкой грузов именно в этом месте, минуя Новгород.
9: О том, что вражеские корабли уже добрались до берегов Невы, сообщила разведка. Ижорский старейшина Пелгусий первым обнаружил шведскую флотилию и доложил молодому новгородскому князю Александру Ярославичу. Кроме шведов, в войсках противника были также норвежцы, представители северных племен Сумь и Ейм, это дальние предки финнов, и даже католические епископы. Чтобы выставить достойное войско, требовалось время, но его у Александра не было. В противном случае враг бы уже успел закрепиться на новом месте, рассуждает руководитель военно-исторического клуба «Сварга» Олег Лукьянов.
11: Невский настолько торопился не упустить момент, чтобы не дать закрепиться шведам, поэтому Невский даже не стал дожидаться, когда соберется, собственно говоря, новгородское войско и достаточно ограниченным контингентом. Ему нужно было максимально быстро все это сделать. Впоследствии войска бы у него было больше, если бы он обождал, но результат был бы уже, возможно, другой.
9: Вместе со своей малой дружиной, новгородскими воинами и ополченцами из крепости Ладога князь Александр решается атаковать. По легенде, перед началом боя он произнесет «Не в силе Бог, а в правде». Выдвигаться решили рано утром, чтобы застать шведов врасплох. Войска разбили на группы. Конная дружина нанесла удар в центр шведского лагеря. Отдельный конный отряд совершил маневр вдоль берега и атаковал с фланга, нацелившись на корабельные причалы. Пешая дружина действовала с другого фланга, не давая противнику перегруппироваться. И всем этим командовал князь Александр, которому на тот момент всего-то 19 лет, комментирует Максим Коршев.
10: Правда, он начал принимать участие вот в боевых действиях активное где-то лет 16. В этом возрасте он уже ходил со своим отцом Ярославом Всеволодовичем в Литву. И он прекрасно представлял себе тактику боя различных воинских формирований, соответственно, как себя могут повести шведские рыцари. Ну, то есть, примерно тактика была одна и та же.
9: Шведы отступили на рассвете следующего дня, погрузив погибших воинов на уцелевшие корабли. При этом князь Александр, которого впоследствии нарекут Невским, не препятствовал уходу противника. Возможно, не хотел рисковать собственным войском, а может, проявил благородство, предоставив врагу возможность достойно проститься с погибшими. Но так или иначе, урок Невской битвы выучат и те, и другие. Шведы к берегам Невы приплывут еще не скоро, а Русь станет надежнее охранять свои рубежи. Ким Андреев, Сергей Жуков, Радио «Звезда».
4: Во время Невской битвы прославился новгородский воин Гаврила Алексич. В пылу сражения он по сходням ворвался верхом на коне прямо на шведский корабль.
0: Утро на Радио «Звезда».
4: Через 15 минут вы узнаете, в чем тонкости работы оператора дрона, какие привилегии давал значок ГТО в советское время, когда сошел с конвейера первый КАМАЗ.
0: Вы слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: 7.45 в Москве. Главное к этой минуте. Группа американских сенаторов представила содержание законопроекта о новых санкциях в отношении России, сообщает Axios. Накануне Дональд Трамп допустил, что документ могут принять. Если это произойдет, то американский лидер получит возможность ввести ограничения против 5 крупнейших импортеров российских нефти и газа, включая Индию и Китай. Под санкциями предполагаются пошлины в размере 100%. Армия Ирана заявила о нанесении удара беспилотниками по американской авиабазе «Аль-Азрак» в Иордании. Передает «Фарс». Агентство добавляет, что целью атаки стало место базирования истребителей, жилые помещения и крупный склад оборудования американских сил. В Тегеране заявили, что удар стал 7-м этапом серии операций против военных объектов штатов в регионе. Российские магазины сентября будут тщательнее отслеживать качество продуктов, сообщают РИА Новости. За просроченные продукты начнут начислять автоматические штрафы благодаря системе маркировок. Она будет фиксировать факт продажи на кассе в обход разрешительного режима, затем формировать проект постановления о нарушении, который будет передаваться в контролирующий орган. Сборная Испании по футболу одержала победу над командой Франции в полуфинальном матче чемпионата мира и во второй раз в истории сыграет в финале Мундиале. Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам установил рекорд чемпионатов мира по количеству матчей в роли наставника – 27 игр. Под его руководством французы в пятый раз проиграли испанцам. Больше новостей на радио «Звезда» слушайте менее чем через 15 минут.

0: «Радиозвезда».
1: Очень важные вопросы.
2: Расскажите, а как возникли визы? Кто придумал визовый режим?
3: Отвечает руководитель собственной туристической компании Виктория Подольская.
4: Если мы с вами говорим про современную систему виз, то она появилась действительно в середине 19 века, тогда, когда страны стали вводить в отношении друг друга очень жесткие меры для контроля потока мигрантов. И одной из первых стран, внедривших у себя визы, была Великобритания. Для получения тогда потребовали предоставлять паспорт и написать письмо о цели поездки. Но если мы с вами все-таки абстрагируемся и посмотрим на вопрос поглубже, то еще в библейские времена для посещения Иудеи требовали пропуск. В соседнем Египте, наоборот, требовали, регулировали выезд населения. Там была внедрена так называемая выездная виза. И при ее помощи они отслеживали даже поток рабов, да, кто выезжает из страны. Но вы удивитесь еще больше, если я вам скажу, что прообраз виз был еще и в добиблейские времена, потому что даже в Персии в 5 веке до нашей эры путешественники должны были иметь письменное разрешение для пересечения границ. На самом деле введение виз в 20 веке было вызвано ростом международной миграции. Власти очень хотели контролировать границы, чтобы обеспечить внутри своих стран порядок. И изначально визы использовались в виде отметок в паспортах или это были отдельные документы проездные, разрешительные. Первыми визовый режим ввели такие страны, действительно, как Франция, потом с небольшим промежутком времени Германия, потом Великобритания. И особенно после Первой мировой войны это обрело уже какие-то совершенно новые смыслы, потому что усиление национального контроля было первостепенной задачей.
1: Очень важные вопросы. Всемирная энциклопедия еды. Они круглый год на полках магазинов и давно перестали быть экзотикой. Но все ли мы знаем про наши привычные бананы? Итак, те бананы, что мы едим сегодня, это культурные сорта. Их вывел человек. Дикие совсем другие. Они не сладкие. Внутри у них много крупных и жестких семян. Из-за этого такие бананы непригодны в пищу. Вот те маленькие черные точки, которые мы иногда встречаем уже в съедобных вариантах, как раз и есть остатки семян. Интересно, но бананы не растут на деревьях. Это гигантская трава, порой до 10 метров в высоту. Та часть, которая ошибочно считается стволом, это плотно сросшиеся крупные листья. Нам известны желтые бананы. Этот цвет – результат мутации. На нее наткнулся в середине 19 века ямайский фермер Жан-Франсуа Пужо. На его участке вдруг созрел необычный желтый плод. Фермер решился попробовать. И оказалось, банан сладкий, мягкий, и его можно есть сразу. До этого знали лишь красные и зеленые бананы, и их сперва готовили. С тех пор и начались селекционные работы, которым, получается, нет и 200 лет. Между прочим, зимой на прилавках частенько попадаются большие зеленые бананы. Желтыми они не станут, не ждите. Это плантаны, овощные бананы. Мякоть у них плотнее, они более пресные, и перед употреблением их желательно как раз приготовить. Например, обжарьте такой банан в муке, и вкус приятно удивит. Из более чем 1000 выведенных на сегодня сортов банана существует даже серебристо-голубой. Голубая ява. Сорт еще называют голубое мороженое. Из-за вкуса напоминает сладкое ванильное мороженое. Бананам, которые выращивают на продажу, никогда не дают созреть на дереве. Их сорвут сырыми. Зеленые плоды затем обработают безопасной газовой смесью. Так контролируется процесс дозревания. А иначе бананы просто до нас не доедут.

0: XII веке при завоевании германского города Вайнсберга император Конрад III приговорил к смерти всех мужчин. А женщинам было позволено покинуть разрушенный город и унести на руках все, что они пожелают. Женщины вынесли на плечах своих мужей и таким образом спасли их.
1: Сегодня в программе «Область знаний». Иван Грозный. Рассказывает кандидат философских наук, доцент МГУ, методист Государственного исторического музея Даниил Аникин. «Область знаний». Слушайте в 11 утра на «Радио Звезда».

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: 8 утра в Москве. В студии Андрей Богданов. Здравствуйте. В пригороде Воронежа при падении обломков беспилотника ранение получил мужчина. Он находится в больнице, сообщил губернатор Александр Гусев. В Ростове-на-Дону в результате атаки украинских дронов оказались повреждены жилые объекты. Глава региона Юрий Слюсарь рассказал, что в железнодорожном районе города повреждена кровля частного дома, а в Советском районе взрывной волной повреждено остекление в одной из квартир. Пострадавших нет. Роскосмос и НАСА начнут более детальную координацию спутниковых группировок во избежание столкновений. Подробности о планах по сотрудничеству озвучил генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Баканов.
2: Договорились о трех основных вещах. Первое – продление работы совместно МКС до 30 года. Второе – мы оба, Россия и Штаты, создаем свои национальные орбитальные станции и договорились обмениваться техническими аспектами, чтобы иметь возможность в дальнейшем какой-то дополнительной кооперации после того, как завершится работа МКС. Третье – коллеги из НАСА обратились с очень логичной просьбой начать более детальную координацию между спутниковыми группировками. Мы будем очень плотно в этом направлении взаимодействовать.
1: Корабль «Союз МС-29» с участниками 75-й миссии накануне пристыковался к Международной космической станции. В состав экипажа вошли космонавты Роскосмоса Петр Дубров, Анна Кикина, а также астронавт НАСА Нил Меннон. Специалистами планируется выполнение порядка 40 космических экспериментов и целевых работ. Власти России займутся введением в маркировку продуктов питания информации о содержании сахара, соли и трансжирных кислот. Это следует из правительственного документа, с которым ознакомился ТАСС. Такие меры станут частью борьбы с факторами риска неинфекционных болезней. Реализацией задачи займутся Роспотребнадзор, Министерство экономического развития, промышленности и торговли, а также аналитический центр при правительстве. По результатам выполненной работы будет представлен доклад. В России планируют запустить пилотный проект детской книжной карты «Золотой ключик». Это может произойти уже в следующем году, пишут «Известия». В нескольких регионах нуждающиеся семьи с детьми в возрасте от 3 до 6 лет получат по 3000 рублей на покупку литературы и специального перечня. В 30-м году программа стартует по всей стране, а доступ могут распространить на все семьи с дошкольниками. Эксперты оценивают идею положительно, однако карта со столь символической суммой вряд ли привьет ребенку любовь к чтению без особых усилий родителей. И о погоде. В столице сейчас около 19 градусов тепла. Днем синоптики обещают переменную облачность. Возможен дождь. Температура воздуха составит плюс 25 градусов.
0: Автонавигатор.
1: 19 июля с 8 утра и до полудня будет закрыт для проезда участок Малого Трехсветительского переулка. Это связано с проведением киносъемок, сообщает Департамент транспорта столицы. Водителям рекомендуется планировать маршрут заранее. Теперь о заторах. Информация предоставлена порталом Яндекс.Карты. К этой минуте обстановка на дорогах оценивается в 1 балл. Полчаса можно потерять на Пятницком шоссе деревни Юрлова до Царикова переулка. 20 минут уйдет на проезд по Тайнинской улице от Осташковской улицы до Туфьевского шоссе. Столько же займет путь по Носовихинскому шоссе от проспекта Жуковского до Южной улицы. Следующий выпуск новостей слушайте через 15 минут. Эфир на «Радио Звезда» продолжит мой коллега Евгений Шматко.

0: утро на радио «Звезда».
1: С вами Евгений Шматко. Здравствуйте. В ближайшие 10 минут мы расскажем, трудно ли освоить управление беспилотниками, как получить допуск к сдаче нормативов ГТО, какой грузовик изображен на новой памятной серебряной монете. В Подмосковье собрали симулятор для подготовки операторов беспилотных летательных аппаратов, рассказали в Министерстве инвестиций Московской области. Разработка ученых из Реутова уже используется более чем в 700 образовательных учреждениях по всей стране. А трудно ли обучить работе с дронами и в чем тонкости этой профессии, рассказывает основатель учебного центра беспилотной авиации

0: и робототехники Максим Кондратьев.
1: Это достаточно простая учебная программа, которую могут освоить без специальной подготовки. Современные беспилотные авиационные системы построены достаточно интересной архитектурой, что, в частности, для ремонта не требуется паять или что-то, например, там какой-то совсем сложный ремонт технологический. Вся диагностика построена по модульному типу. То есть выясняется неисправный модуль и происходит модульный ремонт. Зачастую это достаточно унифицированная программа, которая включает в себя и мультироторные типы, и самолетные. Процесс подготовки оператора очень похож на процесс подготовки пилота больших гражданских самолетов. С точки зрения технологий SOP, стандартных операционных процедур, это такие вот специализированные чек-листы, по которым работает оператор так же, как и работает командир Боинга, допустим, в процессе предполетной подготовки, в процессе выполнения полета. И второе, операторы также проходят подготовку по CRM, Crew Resource Management, это управление ресурсами экипажа. Например, у них есть различные технологии, что делать, чтобы в опасной ситуации и стрессовой не испугаться, не растеряться. Или, например, опасные мысли в голове могут привести к небезопасному поведению. Соответственно, как вылавливать эти мысли и нейтрализовывать?
0: Симулятор, разработанный подмосковной компанией, представили на этой неделе Владимиру Путину в рамках выставки на полях форума Народного фронта «Все для победы».
2: Утро на радио «Звезда».
0: В России упрощают допуск к сдаче ГТО. С 1 сентября тем, у кого первая или вторая группа здоровья, не придется оформлять отдельное медицинское заключение для сдачи нормативов. Будет достаточно пройти диспансеризацию. Ким Андреев расскажет, сложно ли было получить значок ГТО в советские годы, какие привилегии он давал и часто ли менялись нормативы.
3: Значок ГТО на груди у него, больше не знают о нем ничего. Знаменитые строки из стихотворения – яркая иллюстрация советской государственной программы по физической подготовке. Первые нормативы ввели в 1931-м. Слоган «Готов к труду и обороне» идеально вписывался в концепцию социализма. Создать не просто новое общество, но и нового человека, рассказывает доцент Мордовского государственного университета, чемпионка мира по бегу среди юниоров Ольга Микаева.
4: Образ этого человека – это всесторонняя гармонически развитая личность. Те нормативы, те испытания, которые были представлены, они как раз и позволяли создать именно такого человека. В комплексе КТУ были представлены теоретические испытания, знания истории физкультурных достижений, оказание первой медицинской помощи.
3: В конце 40-х в комплекс ГТО добавили новые актуальные дисциплины. Переползание из окопа в окоп, перенос патронного ящика на скорость и бег в противогазах. Значкистами были многие герои Великой Отечественной, к примеру, полковник Николай Копылов, прошедший от Сталинграда до Берлина. После войны ввели 5 ступеней ГТО для разных возрастов. В основе были упражнения из легкой атлетики, бег, прыжки, метание снарядов, отдельно плавание и силовые виды. Гири или штанга. Особняком стояли лыжи. В южных республиках их заменили на пешие переходы. Для золотого значка нужно было успешно сдать хотя бы 7 видов из 10, продолжает Ольга Микаева.
4: Те, кто выполнял нормативы и награждался значком ГТО, имели льготы на поступление в специальные учебные заведения, но преимущественно на спортивного и военного направления. Также у них было преимущественное право на участие в спортивных соревнованиях республиканского, так и всесоюзного, но даже и международного масштаба. Носить значок ГТО в то время было очень-очень престижно.
3: Внешний вид значка «Бегущий человек» на фоне красной звезды, окруженной шестеренкой, придумал 15-летний школьник из Москвы Володя Токарев. В первый же год обладателями награды стали 25 тысяч человек. А в конце 70-х нормы ГТО успешно сдали почти 60 миллионов человек, то есть примерно каждый четвертый житель страны Советов. Но уже в 80-е популярность ГТО стала постепенно угасать, рассказывает замглавного редактора журнала «Историк» Арсений Замастьянов.
5: Отчасти это связано с идеологией, отчасти с тем, что все-таки система ГТО возникла в те времена, когда нельзя было без какой-то вот государственной, так сказать, поддержки человека, ну, что называется, приобщить к занятиям физкультурой и спортом. В 80-е годы было много спортивных секций, кружков и так далее. То есть предпочитали заниматься спортом не в рамках комплекса ГТО, а, так сказать, по своему выбору.
3: Кто получил самый последний советский значок ГТО, история не запомнила, но точно известно имя первого обладателя. В 1931 году им стал многократный чемпион страны и Европы.

0: Ее номинал 3 рубля. На оборотной стороне монеты изображен главный символ города – автомобиль КАМАЗ. Кстати, в этом году ровно 50 лет, как первый серийный грузовик сошел с конвейера завода. Максим Петренко заглянул в кабину КАМАЗов, вспомнил, в каком советском фильме была самая эффектная гонка грузовиков и почему этому заводу удается так часто побеждать на Дакаре.
1: Конец 60-х. В СССР вырос объем грузоперевозок. Машин ЗИЛ и ГАЗ не хватало, стране требовался еще один массовый грузовик. Власти решают строить завод-гигант. Город Набережные Челны, как место для предприятия, выберут по ряду причин. Там были и удобные автодороги, и железнодорожные пути, плюс много свободной земли. Она понадобится. Камский автомобильный завод займет 50 с лишним квадратных километров территории. Точнее, это будет целый комплекс заводов, включая литейный, кузнечный, по выпуску двигателей, мостов и каркасов кабин. Первый серийный грузовик КАМАЗ-5320 сошел с конвейера в феврале 1976 года. При его разработке за основу взяли ЗИЛ-170. Также были адаптированы лучшие зарубежные решения, и машина стала заметным шагом вперед, говорит автомобильный историк, журналист Денис Орлов.
2: Замечательная эргономика, то есть водитель сидел в этом автомобиле не уставая. Было продумано расположение водительского кресла, кресло было подрессоренное, у него была прекрасная обзорность, коробка передач с так называемым делителем. 5 основных передач, и за счет применения дополнительного делителя можно было получать промежуточные передачи, что позволяло двигаться в условиях плохой проходимости с увеличенной загруженностью.
1: Затем завод будет делать упор на универсальные и выносливые автомобили для стройки, перевозок и бездорожья. Объемы производства росли, и в 88-м выпустили миллионный грузовик. К этому событию приурочили появление фирменного логотипа КАМАЗа на решетке радиатора «Аргамак» – «Скачущий конь». Еще в конце 80-х создали легендарную команду «КАМАЗ-мастер». Она станет многократным победителем на ралли-марафоне «Дакар», продолжает автоэксперт Максим Трусов.
3: Они всегда вкладывали гигантские ресурсы в разработку гоночных КАМАЗов, на тренировки для гонщиков. То есть это люди, да, с одной стороны, заводчане, которые начинали там с уборки кладовых, как это было у короля Дакара Владимира Чагина, да, который просто потом дорос до легенды мирового автоспорта, и сегодня это вообще такой один из символов не только гоночных КАМАЗов, но и, наверное, в принципе, говорю КАМАЗ, подразумеваю Чагин.
1: КАМАЗ пройдет много испытаний. Перестройка, масштабнейший пожар 93-го года, санкции. Но завод остается в передовиках российского автопрома. Появляются новые модели, в том числе беспилотные. И такой массовый грузовик, безусловно, не мог не отметиться в кино, отмечает Денис Орлов.
2: Фильм Свердловской киностудии «Найти и обезвредить». Трое студентов, по-моему, плюс еще одна девушка вместе с ними, оказываются в ситуации вот один на один с сбежавшими уголовниками. Сюжетной линии проходит гонка КАМАЗ и автомобиль ЗИЛ-133ГЯ. Вот два таких тяжелых наших грузовых автомобиля со стрельбой, со столкновениями. В общем, очень эффектные.
1: И, конечно, сериал «Дальнобойщики», где КАМАЗ – третий главный герой наряду с двумя напарниками, роли которых исполнили Владимир Гостюхин и Владислав Галкин. Ну а выпускал в свое время завод не только грузовики. Малолитражка АК – тоже детище предприятия. Максим Петренко, Людмила Дудеева, «Радиозвезда».
4: Утро на радио «Звезда».
0: Через 15 минут вы узнаете, как готовят специалистов ракетных войск стратегического назначения, что нужно для получения российского гражданства, какую тактику использовал князь Александр в Невской битве.
4: Слушайте «Радио Звезда». Новости.
5: 8:15 в Москве. Главное к этой минуте. Вооруженные силы России атаковали порты Одессы и Одесской области. Об этом сообщили в Министерстве обороны. Под удар попали объекты портовой инфраструктуры, которые использовались для разгрузки горюче-смазочных материалов, а также суда, которые доставляли грузы в интересах украинских боевиков. Германия не примет участие в первых военных учениях коалиции желающих, которые планируется провести этой осенью в Польше, сообщает ДПА, ссылаясь на источники в правительстве.

0: ФРГ. В Берлине объяснили отказ тем, что предстоящие учения будут носить штабной характер и пройдут в ограниченном формате. Напомним, премьер Польши Дональд Туск ранее сообщил, что учения пройдут на территории страны с участием военнослужащих Великобритании и Франции. 11-летний мальчик и 13-летняя девочка, пропавшие в Карелии, найдены живыми. Поиски завершены, сообщили РИА Новости в региональном поисковом отряде «Лиза Алерт». О пропаже детей стало известно 14 июля. Они ушли из дома 13 числа и не вернулись. Один из наиболее крупных и хорошо сохранившихся скелетов тираннозавра Рекса продали на аукционе Сотбис за рекордные 50 миллионов долларов, сообщает Associated Press. Образец, получивший имя Гус, стал самым дорогим ископаемым динозавра, когда-либо выставлявшимся на торги, превзойдя почти 45 миллионов долларов, заплаченные за стегозавра в 2024 году. Больше новостей на радио «Звезда» слушайте менее чем через 15 минут.
1: Ломоносов дошел до Москвы
2: пешком. Вообще
1: отравился перец.
2: А Литинги шлемы с рогами носили.
3: Аляску продали, а денег не заплатили.
4: А вот и нет. Исторические мифы и заблуждения.
5: Пировали и объедались. Это я про древних римлян.
6: Да, вся жизнь в излишествах.
4: А вот и нет.
7: Стереотип навязал Голливуд. Пышные долгие застолья, гости полулежа, как мы помним из кино, деликатесы, вино рекой. Это было, но устраивали подобное лишь зажиточные горожане и императоры. Да и то, в эпоху позднего Рима. Показать свой статус. Там и правда. Чем вычурнее блюдо, тем лучше. Мозги птицы, рис с жемчугом – самое простое из меню.
4: Исторические мифы и заблуждения.
7: Основная же часть жителей Вечного Города вела себя в вопросе еды куда проще. В основе рациона – злаки, бобовые и овощи. Ну и не было у крестьян, солдат и ремесленников времени на многодневные пиршества.
8: Работу-то никто не отменял.
7: К тому же в римском обществе, особенно в ранние и республиканские периоды, поддерживались правил неписанного этического кодекса «Mos Maiorum» или «Обычай предков». Он опирался на скромность, традиции и, какое-никакое, соблюдение приличий.
4: А вот и да.
9: Вокруг меча.
10: 1974 год. Население Земли достигает отметки 4 миллиарда человек. Группа Абба побеждает на конкурсе Евровидения. Индия испытывает свою первую атомную бомбу с кодовым именем «Улыбающийся Будда». ФРГ проходит 10-й чемпионат мира по футболу. 21 ноября 1973 года на национальном стадионе в Сантьяго происходило нечто странное. На поле вместо двух команд вышла только одна – сборная Чили. По свистку судьи футболисты разыграли мяч и закатили его в пустые ворота. После этого матч был прекращен. В результате чилийская команда получила путевку на чемпионат мира в ФРГ. А кто же оказался за бортом? Сборная СССР. Именно она должна была противостоять чилийцам на их домашнем поле. Но вмешалась политика. Незадолго до этого матча к власти в Чили пришла военная хунта во главе с генералом Пиночетом. Национальный стадион был превращен в лагерь политзаключенных. И советское руководство посчитало, что нашим футболистам нельзя появляться в этом месте. В 1970 году кубок Жюля Реме был передан на вечное хранение трехкратным чемпионом мира бразильцам. Пришла пора изготовить новый футбольный трофей. Был объявлен открытый конкурс для всех скульпторов мира. И среди 53 проектов выиграл эскиз Сильвио Гацанига. Новый приз был назван без затей – Кубок мира ФИФА. Он представляет собой двух торжествующих и счастливых футболистов, подпирающих земной шар. Единственным представителем Африки на чемпионате стала сборная Заира. Черному континенту пока что с футболом не везло. Заир был позорно разгромлен Югославией 9-0. Заирский диктатор Мабуту пообещал устроить веселую жизнь игрокам своей сборной, если в следующем матче те проиграют крупнее, чем 3-0. И несмотря на то, что в соперниках у заирцев оказалась сборная Бразилии, они героически проиграли. Но уже с достойным счетом 3-0. Одним из открытий чемпионата стала сборная Польши. Они смогли занять третье место и забили больше всех мячей на турнире. К тому же полякам удалось одержать верх над Англией, Италией, Аргентиной и даже Бразилией. Такой коллекцией поверженных соперников может гордиться любая команда. Но главной сенсацией турнира стала сборная Голландии. Она продемонстрировала миру так называемый «тотальный футбол», основанный на постоянных сменах позиций игроками. В этой тактической схеме практически любой футболист может быть нападающим, полузащитником и защитником. В зависимости от ситуации на поле. Соперники просто не знали, что можно противопоставить такой игре, и пропустили голландцев в финал. Но в финале на пути у дерзких новичков оказались хозяева турнира. Опытная и несгибаемая сборная ФРГ. Именно эта команда выиграла совсем недавно чемпионат Европы. И разочаровать своих болельщиков на родном стадионе просто не имела права. Итог 2-1 в пользу немцев. Чемпионат ФРГ окончательно доказал, что футбольный кубок – зрелище, способное приковать к экранам весь мир. Матчи турнира освещали 5000 журналистов. По телевидению за играми наблюдали более миллиарда любителей футбола из 100 стран. Год 1974, ФРГ, 10-й чемпионат мира по футболу.
11: Радиозвезда.
12: 1914 год. Бельгийский ученый-хирург Альберт Хастин осуществляет первое в истории успешное непрямое переливание крови. В годы Первой мировой это спасет тысячи жизней. В том же году в Российской империи Санкт-Петербург на волне антигерманских настроений переименовывают в Петроград. На утро газеты выйдут с заголовками: «Мы уснули в одном городе, а проснулись уже в другом». А в Москве в том же 1914-м в одном из госпиталей познакомится будущий выдающийся медик СССР и будущая звезда советской архитектуры. Вместе они пройдут через многое, и каждый внесет весомый вклад в искусство и медицину.
13: Соратники. Вера Мухина и Алексей Замков.
12: Она родилась в Риге, в семье коммерсанта и мецената. Он из крестьян, внук крепостного. Вместе их свела Первая мировая. Юная Мухина пошла работать медсестрой в госпиталь, куда доставили раненого военного хирурга Замкова. Спустя 4 года пара поженилась, но денег катастрофически не хватало. Поначалу жили тем, что Алексей привозил из родного села, где вел медицинские приемы. Селяне расплачивались хлебом и картошкой. Вера к тому моменту суперталантливый архитектор, за плечами стажировки во Франции и Италии, но невостребованный. Все изменят руки ее супруга. Именно их она отразит в своей скульптуре «Крестьянка», которая получит сталинскую премию и подарит архитектору всесоюзную популярность.
13: Соратники.
12: Сам Замков к концу 20-х годов тоже станет известным на всю страну, создаст первый гормональный препарат. А его пациентами станут Будённый, Горький, Клара Цеткин. Но вскоре талантливого медика обвинят в шарлатанстве и даже отправят в ссылку. От гибели его спасут лишь высокие покровители Мухиной. Поэтому во многом сюжет ее самой известной работы «Статуи рабочего и колхозницы» можно считать автобиографическим. Мужчина и женщина, смотрящие вперед и стоящие рука об руку. В 1942-м доктор Замков скончается от последствий второго инфаркта. Вера Мухина в память о муже установит на его могиле монумент с надписью «Я сделал для людей все, что мог». А после смерти самой Мухиной на этом памятнике появится вторая надпись «И я тоже.
13: Вера Мухина и Алексей Замков. Соратники.
11: Стоп-кадр. Программа о нашем любимом кино. Судьбы актеров и сюжеты фильмов, как зеркало истории страны. По ту сторону экрана. Алиса Фрейндлих. Стоп-кадр. На самом интересном месте.
13: Слушайте сегодня в 2 часа дня на радио «Звезда».

0: Алиса, включи радио «Звезда».
1: Салют, включи радио «Звезда».
2: Маруся, включи радио «Звезда».
3: Слушайте радио «Звезда» в умных колонках.
4: Вы слушаете радио «Звезда». Армия и флот. Новости.
5: 8:30 в Москве, в студии Андрей Богданов. Здравствуйте. Наши вооруженные силы сегодня ночью вновь били по целям в порту Одессы, поразили объекты инфраструктуры для разгрузки горюче-смазочных материалов, резервуары с топливом для техники противника, а также цеха по производству и сборке беспилотников. В портах Черноморский и Днепробугский повреждены 4 морских судна, которые доставляли грузы в интересах боевиков, сообщили в Министерстве обороны России. Расчет дальнобойных дронов «Камикадзе» группировки войск «Центра» серии точных ударов уничтожил разветвленную сеть укреплений противника. Из них боевики управляли своими дронами. Цели располагались в нескольких подвалах зданий. Подробнее о боевой работе рассказал командир роты с позывным «Бабай».
6: Данный боеприпас относится к разряду тяжелых ударных дронов. И не каждый тяжелый ударный дрон настолько мобильный, как этот. Диагностируется, проверяется, готовится к работе абсолютно в другом месте. Когда там все подготовительные работы произведены, инженеры все перепроверили. От болтика до проводочка изделие разбирается, привозится сюда, скидываются консоли. Установка устанавливается за 5 минут, накачали давление, запустили. Когда к нам поступают разведданные, то есть координаты целей, мы отрабатываем туда. На следующий день противника там уже нет. Даже если, к примеру, какой-то опорный пункт не полностью уничтожен, но там все выжжено, наш козырь — это внезапность. Да, нас слышно где-то, мы гудим, непонятно где, изделие с небом сливается, прилетели, ударили.
5: Дальнобойный дрон обладает увеличенной дальностью полета благодаря двигателю внутреннего сгорания. Это позволяет операторам наносить удары по целям в глубине обороны противника. У беспилотника защищенные каналы управления, автономные системы наведения на конечном участке полета. Это сводит к минимуму вероятность перехвата или подавления сигнала. Министерство обороны рассказывает о героях спецоперации. Ефрейтор Александр Марков был в составе эвакуационной группы. Он попал под массированный огонь артиллерии противника и вражеских FPV-дронов. Боец занял выгодную позицию и приступил к отражению атаки. При этом прикрывал раненого товарища до прибытия группы огневой поддержки. Потом оказал ему первую помощь и вынес к месту эвакуации для отправки в полевой госпиталь. Благодаря мужеству ефрейтора были спасены жизни нескольких наших бойцов. Сейчас они уже прошли восстановление в полевых медучреждениях и вернулись в строй. На одном из полигонов Восточного военного округа прошел чемпионат по военно-спортивному многоборью. В программу соревнований вошли скоростная стрельба из автомата, метание гранаты и кросс на 3 километра. Первое место заняли военнослужащие из мотострелкового соединения Амурской области. Второе – представители ремонтного подразделения объединения. И третье – спортсмены из зенитного ракетного соединения армии. Следующий выпуск новостей армии и флота на радио «Звезда» слушайте в 14 часов.
0: Сегодня в программе «Область знаний». Иван Грозный. Рассказывает кандидат философских наук, доцент МГУ, методист Государственного исторического музея Даниил Аникин. «Область знаний». Слушайте в 11 утра на радио «Звезда».
4: Утро на радио «Звезда».
7: С вами Евгений Шматко. Здравствуйте. В ближайшие 10 минут мы расскажем, почему абитуриенты выбирают для поступления военную академию РВСН имени Петра Великого, как иностранцы получают российское гражданство, что позволило русским войскам разбить шведов в Невской битве. В Академии ракетных войск стратегического назначения имени Петра Великого в разгаре приемная кампания. В престижный военный вуз строгий отбор и высокий конкурс. Максим Петренко расскажет, чем Академия привлекает абитуриентов, какие в ней есть современные программы и что нужно для поступления.
8: Академия ведет свою историю от офицерских классов артиллерийского училища, открытого в Петербурге в 1820 году. Это произошло по инициативе великого князя Михаила Павловича Романова, и в XIX веке учебное заведение именовалось в его честь Михайловским. В молодом советском государстве будет целая серия переименований, а само училище переведут в Москву. После Великой Отечественной в его стенах открылся первый в мире факультет ракетного вооружения. Он сохранился до наших дней, и сегодня в Академии еще четыре факультета – командный, специального вооружения, факультет робототехнических комплексов и переподготовки. География поступающих – вся Россия, рассказывает начальник учебно-методического отдела Военной Академии ракетных войск стратегического назначения имени Петра Великого полковник Андрей Мосиенко.
9: У нас это больше технический вуз, больше 200 лет уже нашему учебному заведению. И в любое время наш вуз готовил специалистов на самое передовое вооружение. Ракетные войска стратегического назначения имеют в своем составе самое современное оружие, которое сейчас есть, и абитуриенты выбирают наш вуз из-за этого в том числе.
8: И действительно, в одной из учебных аудиторий 5 поколений отечественных межконтинентальных баллистических ракет, вплоть до новейшего комплекса «Авангард», и все образцы настоящие. Как и в любой военный вуз, для поступления нужно пройти несколько этапов. Начинается все с медицинской комиссии, затем проверка уровня образования, из предметов нужны физика, информатика, математика и русский язык. Если нет результатов ЕГЭ, сдаются внутренние экзамены. Далее оценка физической подготовки и психологический отбор. По словам полковника Андрея Мосиенко, подспорье в приеме выездные комиссии в регионах.
9: Мы работали в Московской области, в Перми, во Владимире, в Ростове-на-Дону, в Ставрополе и в Калуге. То есть абитуриенты, имеющие единый госэкзамен, здесь принципиально важно, потому что если среднее профессиональное образование и вуз принимают вступительные испытания, нужно ехать непосредственно в вуз. А так профотбор, медицина, физкультура, эти выездные комиссии принимают у жителей этих регионов на месте.
8: Военная академия РВСН постоянно совершенствует систему подготовки. Тут появился первый в стране федеральный образовательный стандарт робототехника военного и специального назначения. Уже провели несколько выпусков. Конкурс в ВУЗе. 10 человек на место. Среди желающих сюда попасть и участники спецоперации. Их называют наиболее мотивированными абитуриентами. Алексей идет на инженера. Также он готов передавать свой опыт будущим одногруппникам.
10: Там я был артиллеристом, пошел в РВСН, думаю продвигаться в этом направлении. Здесь мне предстоит изучать робототехнику, систему беспилотных летательных аппаратов и многое другое. Может быть, усовершенствовать что-то.
8: И для этого все условия. Работает крупнейший научно-исследовательский центр в области военной науки. Среди воспитанников Академии более 300 лауреатов государственных премий. Ее выпускниками были всегда как профессиональные ракетчики и инженеры, так и разработчики самого современного ракетно-ядерного оружия. Максим Петренко, Людмила Дудиева, Радио Звезда.
4: Утро на Радио Звезда.
7: Знаменитый бельгийский автодизайнер Пьер Леклерк получил российское гражданство. Он известен работой на немецких, французских, китайских и корейских автоконцернах. Указ о присвоении гражданства подписал Владимир Путин. А какие способы существуют у иностранцев, чтобы получить российский паспорт, рассказывает адвокат, председатель Московской коллегии адвокатов Law Tech Solutions Джамали Кулиев.
11: По сути, есть три установленных законом способа получения гражданства. Первый способ – это общий порядок. Нужно непрерывно проживать в России не менее 5 лет. В том числе нужно иметь ВНЖ, то есть вид на жительство. Также требуется подтвердить знание русского языка, знание истории Российской Федерации и основ законодательства. На последнем этапе нужно принести присягу гражданина. Второй способ – это упрощенный порядок. Это определенная категория граждан, которым смягчили определенные требования. Ну, например, это те, у кого родитель или ребенок гражданин России и проживает в России. Следующее, это, например, лица, которые являются участниками государственной программы переселения соотечественников. Или, например, это лица, которые являются выпускниками российских университетов, у которых имеется диплом с отличием. Или, например, это лица, у которых есть особые заслуги перед Российской Федерацией. Ну, будь то там наука, экономика, спорт. Третий способ получения гражданства, это, так сказать, исключительный порядок. Здесь решение принимается непосредственно президент Российской Федерации. Жерар Депардье, Стивен Сигал получил гражданство Российской Федерации. То есть здесь это решение принимал непосредственно президент Российской Федерации. То есть президент своим указом имеет право просто дать гражданство любому лицу, независимо от соблюдения каких-либо требований.
7: Во время присяги гражданина Российской Федерации произносится специальный текст, где человек дает клятву соблюдать Конституцию и законы страны, защищать свободу и независимость России, а также уважать ее культуру, историю и традиции.
4: Утро на радио «Звезда».
7: В этот день, в 1240 году, русские войска разбили шведов в Невской битве. Согласно летописи, князь Александр находился в гуще боя, распоряжался как полководец и дрался как простой воин. Как удалось добиться знаменитой победы и какое значение она имела для нашей истории? Ким Андреев окунулся вглубь веков в поисках ответов.
12: «И пришли шведы в великой силе и стали в Неве, желая захватить Ладогу, а проще сказать и Новгород». Примерно так новгородская летопись запомнит весну-лето 1240 года. Шведы были уверены, Русь, ослабленная монгольским нашествием, не сможет серьезно противостоять в борьбе за свои территории, а потому задумали захватить устье Невы, а с ним Ладожское озеро и Балтику, то есть одну из главных торговых артерий Европы, объясняет историк Максим Коршев.
13: Устье Невы, оно представляло как раз один из таких перевалочных пунктов. Шведы хотели, создав в устье Невы какой-то собственный город, заставить, скажем, купцов заняться перевалкой грузов именно в этом месте, минуя Новгород.
12: О том, что вражеские корабли уже добрались до берегов Невы, сообщила разведка. Ижорский старейшина Пелгусий первым обнаружил шведскую флотилию и доложил молодому новгородскому князю Александру Ярославичу. Кроме шведов, в войсках противника были также норвежцы, представители северных племен Сумь и Ейм, это дальние предки финнов, и даже католические епископы. Чтобы выставить достойное войско, требовалось время, но его у Александра не было. В противном случае враг бы уже успел закрепиться на новом месте, рассуждает руководитель военно-исторического клуба «Сварга» Олег Лукьянов.
14: Невский настолько торопился не упустить момент, чтобы не дать закрепиться шведам, поэтому Невский даже не стал дожидаться, когда соберется, собственно говоря, новгородское войско и достаточно ограниченным контингентом. Ему нужно было максимально быстро все это сделать. Впоследствии войско бы у него было больше, если бы он обождал, но результат был бы уже, возможно, другой.
12: Вместе со своей малой дружиной, новгородскими воинами и ополченцами из крепости Ладога князь Александр решается атаковать. По легенде, перед началом боя он произнесет «Не в силе Бог». А в правде. Выдвигаться решили рано утром, чтобы застать шведов врасплох. Войска разбили на группы. Конная дружина нанесла удар в центр шведского лагеря. Отдельный конный отряд совершил маневр вдоль берега и атаковал с фланга, нацелившись на корабельные причалы. Пешая дружина действовала с другого фланга, не давая противнику перегруппироваться. И всем этим командовал князь Александр, которому на тот момент всего-то 19 лет, комментирует Максим Коршев.
13: Правда, он начал принимать участие вот в боевых действиях активное где-то лет 16. В этом возрасте он уже ходил со своим отцом Ярославом Всеволодовичем в Литву. И он прекрасно представлял себе тактику боя различных воинских формирований, соответственно, как себя могут повести шведские рыцари. Ну, то есть, примерно тактика была одна и та же.
12: Шведы отступили на рассвете следующего дня, погрузив погибших воинов на уцелевшие корабли. При этом князь Александр, которого впоследствии нарекут Невским, не препятствовал уходу противника. Возможно, не хотел рисковать собственным войском, а может, проявил благородство, предоставив врагу возможность достойно проститься с погибшими. Но так или иначе, урок Невской битвы выучат и те, и другие. Шведы к берегам Невы приплывут еще не скоро, а Русь станет надежнее охранять свои рубежи. Ким Андреев, Сергей Жуков, Радио «Звезда».
7: Во время Невской битвы прославился новгородский воин Гаврила Алексич. В пылу сражения он по сходням ворвался верхом на коне прямо на шведский корабль.
4: Утро на Радио «Звезда».
7: Через 15 минут вы узнаете, в чем тонкости работы оператора дрона, какие привилегии давал значок ГТО в советское время, когда сошел с конвейера первый КАМАЗ.
4: Вы слушаете «Радио «Звезда». Новости.
5: 8:44 в Москве. Главное к этой минуте. Экипаж корабля «Союз МС-29» накануне успешно перешел на Международную космическую станцию, сообщили в Роскосмосе. В состав экипажа 75-й миссии входят космонавты Роскосмоса Петр Дубров, Анна Кикина и астронавт НАСА Нил Мэннон. Прибывший экипаж встретили находящиеся на орбите космонавты Сергей Куть-Сверчков, Сергей Микаев и астронавт Кристофер Уильямс. Стамбульский суд объявил Бениамина Нетаньяху в международный розыск через Интерпол как особо опасного преступника. Израильского премьера и еще 34 чиновников обвиняют в преступлениях против человечности, геноциде, лишении свободы, жестоком обращении, умышленном причинении вреда здоровью, грабеже, задержании транспортных средств. Прокуратура требует для них пожизненного лишения свободы. Первый полет легкомоторного самолета «Танго» прошел в России. Борт оснащен российским двигателем АПД-520 «Лидер», сообщила пресс-служба С-7. Самолетом управлял летчик-испытатель первого класса Владимир Барсук. Он выполнил полет по кругу и успешно приземлился на аэродроме вылета. Все системы сработали штатно. Раздел, посвященный деятельности Олимпийского комитета России, вновь запустили на официальном сайте Международного олимпийского комитета. На портале указан адрес для связи с российским ведомством и имена руководителя организации Михаила Дегтярева и генерального секретаря. Больше новостей на «Радио Звезда» слушайте менее чем через 15 минут.

0: Гусарская ташка. Плоская кожаная сумка, снаружи покрытая сукном. Она считалась важным элементом военной амуниции образца 18-19 столетий. Ташка, слово это венгерское, носилась кавалеристами на перевязи через плечо или подвешивалась специальными ремнями к поясу.
1: Форма и содержание.
2: Изначально в небольшую армейскую сумку помещали патроны для карабина и разные мелочи. Во время Отечественной войны 1812 года ташка гусарская часто использовалась для перевозки важной почты, срочных приказов, карт местности, особых распоряжений или донесений. Отсюда, кстати, и второе неофициальное название военной сумки – декоративный секретный карман.
0: Гусарская ташка.
2: Ее делали цветной для распознавания по принципу «свой-чужой». Красным сукном, к примеру, покрывали сумки Изюмского полка. Материей синей – сумки лейб-гвардии Гродненского полка. И на все, без исключения, ташки нашивали монограмму правящего императора России. Для гусар ташка была предметом гордости. Поэт Денис Давыдов писал: «Нет курильниц, может статься, зато трубка с табаком. Нет картин, да заменяться ташкой с царским вензелем».
0: Форма и содержание. Гусарская ташка. Дай пять. Пять удивительных фактов о пиратах.
3: Программа создана с использованием искусственного интеллекта.
0: Факт первый.
4: На пиратских кораблях строго соблюдали кодекс. Он регулировал дисциплину, распределение добычи и наказание. Запрещал азартные игры на деньги и драки на борту. Все споры должны были решаться на суше.
0: Факт второй.
4: Пиратство не было сугубо мужским занятием. Известно много случаев, когда пиратскими судами командовали невесты, дочери, жены или вдовы пиратов. Часто образованные девушки из хороших семей.
0: Факт третий.
4: Классический пиратский флаг, черное полотнище с черепом и костями, «Веселый Роджер», действительно был популярен. Однако и черный цвет, и рисунок были лишь одним из множества вариантов, и никакого канона в этом смысле не существовало.
0: Факт четвертый.
4: Пираты носили серьги не для красоты. Золотые подвески в ушах являлись одновременно медалями за разбойные заслуги и способом оплаты собственных похорон на берегу, если тело моряка выбрасывало на сушу.
0: Факт пятый.
4: У пиратов был социальный пакет. Экипаж заранее договаривался о компенсациях. Потеря руки или глаза оценивалась в определенное количество золотых монет.
0: Дай пять. Пять удивительных фактов о пиратах. Игры человечества.
5: Боулинг и кегельпан. Боулинг значит катать. Кегельпан – кеглевая дорога. Многие считают, что это разные названия одной игры. Неправда. Общего действительно много. Шары, дорожки и основной принцип – сбить кегли. А разница как раз в шарах, дорожках и кеглях. И самое главное в том, как их сбивать. В Европе родиной кегельпана считают римскую провинцию Северной Германии с центром в нынешнем городе Майнц. Был у жителей этой провинции веселый ритуал – сбивать каменным кугелем деревянную кеглю. Кугель – по-немецки шар, кегель – деревянный колышек. Считалось, что удачный удар помогал избавиться от грехов. Так начинался кегельбан.
0: Игры человечества.
5: Дорожка кегельбана, в отличие от боулинга, меняет свою ширину. Первая половина 35 сантиметров, а дальше, к площадке, где стоят кегли, она расширяется более чем на метр. Шары маленькие, диаметром 14-16 сантиметров, весом 2-3 килограмма. И в них нет отверстий для пальцев. Теперь кегли. В кегельбане их 9, а не 10, как в боулинге, и выставляются они ромбом. Среди кеглей есть одна с импровизированной короной. Она называется кёниг, король. И есть игра, в которой короля сбивать нельзя. И вообще в кегельбане единых правил не существует. Это 99 разных игр. И у каждой количество участников, правила и названия разные. И боулинг получается лишь одна из них. Настоящий кегельбан сегодня в мире почти забыт. Помнят его в одной лишь Германии. Для немцев это больше, чем игра. Любители кегельбана собираются в команды, команды в клубы, человек по 20. У клуба есть президент и даже счет в банке, на который участники переводят членские взносы. На этот же счет падают штрафы за несбитые кегли. Эти деньги клубы тратят на аренду дороже. Даже в Германии осталось не очень много мест, где можно сыграть в настоящий кегельбан.

0: слушаете радио «Звезда». Новости.
1: 9 утра в Москве. В студии Андрей Богданов. Здравствуйте. Минувшей ночью вооруженные силы России нанесли удары по портам Украины. В результате групповых атак высокоточным оружием в морских гаванях Одессы и Черноморск Одесской области были поражены объекты инфраструктуры, используемые для разгрузки горюче-смазочных материалов, резервуары с топливом, цеха по производству и сборке беспилотников. Кроме того, в портах Черноморский и Днепробукский поражены 4 морских судна, которые осуществляли доставку грузов в интересах украинских боевиков, сообщает Министерство обороны России. Иран минувшей ночью нанес комбинированный удар по Кувейту. По сообщению Министерства обороны страны, ракетами и беспилотниками удалось поразить объекты критической инфраструктуры. Сообщают также об ударах по Бахрейну. Атаки направлены на связанные с Соединенными Штатами военные объекты. После нарушенных Вашингтоном соглашений законной целью может стать любая страна, которая оказывает поддержку Соединенным Штатам, подчеркнул заместитель министра иностранных дел Ирана Казем Гарибабади.
2: США своими действиями нарушили все обязательства, предусмотренные меморандумом, причем слово «нарушили» недостаточно описывает то, что они сделали. Заявив о начале морской блокады Ирана, американцы фактически отказались от всех своих обязательств и, по сути, разрушили наше соглашение.
1: Ранее Центральное командование Вооруженных сил Соединенных Штатов сообщило о возобновлении морской блокады против судов, которые следуют в иранские порты или покидают их. По данным Пентагона, на Ближнем Востоке сейчас действует более 20 американских военных кораблей и сотни самолетов. В Белом доме заявляют, что готовы к решительным действиям. Российские магазины должны будут тщательнее отслеживать качество товаров. За просроченные продукты им с сентября начнут начислять автоматические штрафы, пишут РИА Новости. Система будет фиксировать факт продажи на кассе в обход разрешительного режима, затем формировать проект постановления о нарушении, который будет передаваться в контролирующий орган на подписание. После этого постановление направляется в личный кабинет организации нарушителя на портале госуслуги, а затем налагается штраф. Кроме того, Росздравнадзор выступил с предложением распространить автоматические взыскания и на фармацевтическую отрасль. В России сократился спрос на внутренний туризм, об этом сообщает газета «Ведомости». В ассоциации туроператоров рассказали, что количество поездок в первые 6 месяцев сократилось на 3% год-году до чуть более 40 миллионов поездок. Эксперты считают, что сложившаяся динамика связана с общей тенденцией россиян экономить на отдыхе. Сейчас решение о поездке все чаще принимается спонтанно, в самый последний момент, и предпочтение отдается коротким выездным форматам.
0: Автонавигатор.
1: 17 июля и до конца сентября на участке 18 километра Московской кольцевой в районе остановки ТЭЦ номер 22 будет временно закрыта одна полоса движения в оба направления. Это связано с проведением ремонтных работ, предупреждает департамент транспорта. И о пробках к этому часу информация предоставлена порталом Яндекс.Карты. К этой минуте обстановка на дорогах оценивается в 3 балла. Полчаса можно потерять на внешней стороне третьего кольца от Митьковского тоннеля до улицы Новая Башиловка. Столько же уйдет на проезд по Горьковскому шоссе от Кирхиновского шоссе до Новой Купавны. Следующий выпуск новостей слушайте через 15 минут. Эфир на радио «Звезда» продолжит мой коллега Евгений Шматко.

0: утро на радио «Звезда».
1: С вами Евгений Шматко. Здравствуйте. В ближайшие 10 минут мы расскажем, трудно ли освоить управление беспилотниками, как получить допуск к сдаче нормативов ГТО, какой грузовик изображен на новой памятной серебряной монете. В Подмосковье собрали симулятор для подготовки операторов беспилотных летательных аппаратов, рассказали в Министерстве инвестиций Московской области. Разработка ученых из Реутова уже используется более чем в 700 образовательных учреждениях по всей стране. А трудно ли обучить работе с дронами и в чем тонкости этой профессии, рассказывает основатель учебного центра беспилотной авиации и робототехники Максим Кондратьев.
2: Это достаточно простая учебная программа, которую могут освоить без специальной подготовки. Современные беспилотные авиационные системы построены достаточно интересной архитектурой, что, в частности, для ремонта не требуется паять или что-то, например, там какой-то совсем сложный ремонт технологический. Вся диагностика построена по модульному типу. То есть выясняется неисправный модуль и происходит модульный ремонт. Зачастую это достаточно унифицированная программа, которая включает в себя и мультироторные типы, и самолетные. Процесс подготовки оператора очень похож на процесс подготовки пилота больших гражданских самолетов. С точки зрения технологий SOP, стандартных операционных процедур, это такие вот специализированные чек-листы, по которым работает оператор так же, как и работает командир Боинга, допустим, в процессе предполетной подготовки, в процессе выполнения полета. И второе, операторы также проходят подготовку по CRM, Crew Resource Management, это управление ресурсами экипажа. Например, у них есть различные технологии, что делать, чтобы в опасной ситуации и стрессовой не испугаться, не растеряться. Или, например, опасные мысли в голове могут привести к небезопасному поведению. Соответственно, как вылавливать эти мысли и нейтрализовывать?
1: Симулятор, разработанный подмосковной компанией, представили на этой неделе Владимиру Путину в рамках выставки на полях форума Народного фронта «Все для победы».
0: Утро на радио «Звезда».
1: В России упрощают допуск к сдаче ГТО. С 1 сентября тем, у кого первая или вторая группа здоровья, не придется оформлять отдельное медицинское заключение для сдачи нормативов. Будет достаточно пройти диспансеризацию. Ким Андреев расскажет, сложно ли было получить значок ГТО в советские годы, какие привилегии он давал и часто ли менялись нормативы.
3: Значок ГТО на груди у него, больше не знают о нем ничего. Знаменитые строки из стихотворения – яркая иллюстрация советской государственной программы по физической подготовке. Первые нормативы ввели в 1931-м. Слоган «Готов к труду и обороне» идеально вписывался в концепцию социализма. Создать не просто новое общество, но и нового человека, рассказывает доцент Мордовского государственного университета, чемпионка мира по бегу среди юниоров Ольга Микаева.
4: Образ этого человека – это всесторонняя гармоническая развитая личность. Те нормативы, те испытания, которые были представлены, они как раз и позволяли создать именно такого человека. В комплексе КТУ были представлены теоретические испытания, знания истории физкультурных достижений, оказание первой медицинской помощи.
3: В конце 40-х в комплекс ГТО добавили новые актуальные дисциплины – переползание из окопа в окоп, перенос патронного ящика на скорость и бег в противогазах. Значкистами были многие герои Великой Отечественной, к примеру, полковник Николай Копылов, прошедший от Сталинграда до Берлина. После войны ввели 5 ступеней ГТО для разных возрастов. В основе были упражнения из легкой атлетики – бег, прыжки, метание снарядов, отдельно плавание и силовые виды – гири или штанга. Особняком стояли лыжи. В южных республиках их заменили на пешие переходы. Для золотого значка нужно было успешно сдать хотя бы 7 видов из 10, продолжает Ольга Микаева.
4: те, кто выполнял нормативы и награждался значком ГТО, имели льготы на поступление в специальные учебные заведения, но преимущественно на спортивного и военного направления. Также у них было преимущественное право на участие в спортивных соревнованиях республиканского, так и всесоюзного ГТО, имели льготы на поступление в специальные учебные заведения, но преимущественно на спортивного и военного направления. Также у них было преимущественное право на участие в спортивных соревнованиях республиканского, так и всесоюзного, но даже и международного масштаба. Носить значок ГТО в то время было очень-очень престижно.
3: Внешний вид значка «Бегущий человек» на фоне красной звезды, окруженной шестеренкой, придумал 15-летний школьник из Москвы Володя Токарев. В первый же год обладателями награды стали 25 тысяч человек. А в конце 70-х нормы ГТО успешно сдали почти 60 миллионов человек, то есть примерно каждый четвертый житель страны Советов. Но уже в 80-е популярность ГТО стала постепенно угасать, рассказывает замглавного редактора журнала «Историк» Арсений Замастьянов.
5: Отчасти это связано с идеологией, отчасти с тем, что все-таки система ГТО возникла в те времена, когда нельзя было без какой-то вот государственной, так сказать, поддержки человека, ну, что называется, приобщить к занятиям физкультурой и спортом. В 80-е годы было много спортивных секций, кружков и так далее. То есть предпочитали заниматься спортом не в рамках комплекса ГТО, а, так сказать, по своему выбору.
3: Кто получил самый последний советский значок ГТО, история не запомнила, но точно известно имя первого обладателя. В 1931 году им стал многократный чемпион страны и Европы по конькобежному спорту Яков Мельников. А еще значкистами ГТО в разное время становились и Сталин, и Стаханов, и писатель

0: Айдар и даже балерина Уланова. Ким Андреев, Сергей Жуков, Радио Звезда.
1: Утро на Радио Звезда.
2: Банк России выпустил памятную серебряную монету, посвященную 400-летию набережных Челнов. Ее номинал 3 рубля. На оборотной стороне монеты изображен главный символ города – автомобиль КАМАЗ. Кстати, в этом году ровно 50 лет, как первый серийный грузовик сошел с конвейера завода. Максим Петренко заглянул в кабину КАМАЗов, вспомнил,

0: решают строить завод-гигант. Город Набережные Челны, как место для предприятия, выберут по ряду причин. Там были и удобные автодороги, и железнодорожные пути, плюс много свободной земли. Она понадобится. Камский автомобильный завод займет 50 с лишним квадратных километров территории. Точнее, это будет целый комплекс заводов, включая литейный, кузнечный, по выпуску двигателей, мостов и каркасов кабин. Первый серийный грузовик КАМАЗ-5320 сошел с конвейера в феврале 1976 года. При его разработке за основу взяли ЗИЛ-170. Также были адаптированы лучшие зарубежные решения, и машина стала заметным шагом вперед, говорит автомобильный историк, журналист Денис Орлов.
1: Замечательная эргономика, то есть водитель сидел в этом автомобиле не уставая. Было продумано расположение водительского кресла, кресло было подрессоренное, у него была прекрасная обзорность, коробка передач с так называемым делителем. 5 основных передач, и за счет применения дополнительного делителя можно было получать промежуточные передачи, что позволяло двигаться в условиях плохой проходимости с увеличенной загруженностью.
0: Затем завод будет делать упор на универсальные и выносливые автомобили для стройки, перевозок и бездорожья. Объемы производства росли, и в 88-м выпустили миллионный грузовик. К этому событию приурочили появление фирменного логотипа КАМАЗа на решетке радиатора «Аргамак» – «Скачущий конь». Еще в конце 80-х создали легендарную команду «КАМАЗ-мастер». Она станет многократным победителем на ралли-марафоне «Дакар», продолжает автоэксперт Максим Трусов.
2: Они всегда вкладывали гигантские ресурсы в разработку гоночных КАМАЗов, на тренировки для гонщиков. То есть это люди, да, с одной стороны, заводчане, которые начинали там с уборки кладовых, как это было у короля Дакара Владимира Чагина, да, который просто потом дорос до легенды мирового автоспорта, и сегодня это вообще такой один из символов не только гоночных КАМАЗов, но и, наверное, в принципе, говорю КАМАЗ, подразумеваю Чагин.
0: КАМАЗ пройдет много испытаний. Перестройка, масштабнейший пожар 93-го года, санкции. Но завод остается в передовиках российского автопрома. Появляются новые модели, в том числе беспилотные. И такой массовый грузовик, безусловно, не мог не отметиться в кино, отмечает Денис Орлов.
1: Фильм Свердловской киностудии «Найти и обезвредить». Трое студентов, по-моему, плюс еще одна девушка вместе с ними, оказываются в ситуации вот один на один с сбежавшими уголовниками. Сюжетная линия проходит гонка КАМАЗ и автомобиль ЗИЛ-133ГЯ. Вот два таких тяжелых наших грузовых автомобиля со стрельбой, со столкновениями, в общем, очень эффектные.
0: И, конечно, сериал «Дальнобойщики», где КАМАЗ – третий главный герой наряду с двумя напарниками, роли которых исполнили Владимир Гостюхин и Владислав Галкин. Ну а выпускал в свое время завод не только грузовики. Малолитражка АК – тоже детище предприятия. Максим Петренко, Людмила Дудеева, «Радиозвезда».
3: Утро на радио «Звезда».
4: Через 15 минут вы узнаете, как готовят специалистов ракетных войск стратегического назначения, что нужно для получения российского гражданства, какую тактику использовал князь Александр в Невской битве.
3: Слушайте «Радио Звезда». Новости.
5: 9:15 в Москве. Главное к этой минуте. Вооруженные силы России атаковали порты Одессы и Одесской области. Об этом сообщили в Министерстве обороны. Под удар попали объекты портовой инфраструктуры, которые использовались для разгрузки горюче-смазочных материалов, а также суда, которые доставляли грузы в интересах украинских боевиков. Германия не примет участие в первых военных учениях так называемой «коалиции желающих», которые планируется провести этой осенью в Польше, сообщает ДПА, ссылаясь на источники в правительстве ФРГ. В Берлине объяснили отказ тем, что предстоящие маневры будут носить штабной характер и пройдут в ограниченном формате. В России ускорились темпы роста тарифов на домашний интернет, пишут «Известия». По оценкам участников рынка, в первой половине года они уже увеличились на 10-20% в зависимости от региона, оператора и методики расчета. Для сравнения, за весь прошлый год они выросли лишь на 5-7%. Эксперты связывают более заметную индексацию с увеличением нагрузки на фиксированные сети по причине ограничений мобильного интернета весной, а также с ростом операционных расходов.

0: Богатство начинается от 393 тысяч рублей в месяц, так считают россияне. Это средний показатель из опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения. В Москве и Петербурге богатым готовы считать человека с зарплатой от 547 тысяч рублей, а в сельской местности достаточно для этого зарабатывать от 294 тысяч. При этом 40% респондентов заявили, что планов разбогатеть себе не ставят. Больше новостей на радио «Звезда» слушайте менее чем через 15 минут.
1: Как вас звать величать-то?
2: Не царское это имя!
3: История одного прозвища.
4: Он был сыном удачливого полководца и реформатора княжеской власти Юрия, князя Звенигородского и Галицкого. Недолгое время оставался непризнанным великим князем московским, но проиграл погоню за престолом Василию Темному. Все это про князя Василия Юрьевича, известного по прозвищу «Косой».
2: Да что же в народе его нарекли таким именем?
4: 15 век. В Москве развернулась битва двух двоюродных братьев, двух внуков Дмитрия Донского, двух Василиев за великокняжеский престол. По завещанию права на него имел князь Юрий, но всего год довелось ему править, и он вскоре умер. Его старший сын Василий Косой объявил себя преемником, но тут воспротивились другие Юрьевичи. Мол, если Богу не угодно было, чтобы княжил наш отец, то тебя-то мы и сами не хотим.

Они объединились с его противником. Тот в сражении на берегу реки Черехи разбил войска Василия Юрьевича и захватил его в плен. А за хитрость, коварство и похищение казны приказал ослепить на один глаз. Дальнейшая судьба князя остается тайной. Он то ли сбежал, то ли был заточен в темницу. Но известно, что с тех самых пор именовать его стали Василием Косым.

0: От слов к делу. Военные училища России.
1: Верны заветам старины. Вроде бы совсем еще молодой парень, но уже в военной форме. На поясе настоящая боевая шашка. Холодное оружие у ребенка? Да он давно не ребенок. Это выпускник Донского императора Александра III казачьего кадетского корпуса, одного из старейших военно-учебных заведений России.
0: От слов к делу.
1: Все началось в 1883 году, когда по указу государя в казачьей столице Новочеркасске, в так называемом краю Тихого Дона, открыл свои двери особый кадетский корпус. Он многое повидал на своем веку. Революцию, гражданскую войну, повсюду смерть, кровь, братоубийство. Юных воспитанников спасла тогда эмиграция. Частично в Александрию, частично в тогдашнее королевство сербов и хорватов. И только в конце 20 века началось возрождение училища на прежнем месте.
0: Через благодать Духа Святого получайте силы быть достойными продолжателями дел и подвигов своих предков-казаков, шедших вслед за благоверным князем Александром Невским, святым защитником русской земли. От слов к делу.
1: Современные кадеты не только получают знания, но и занимаются рукопашным боем, обучаются верховой езде, совершенствуют навыки владения традиционным казачьим оружием – шашкой. Каждый из них мечтает продолжить военную карьеру и стать офицером.
0: От слов к делу.
1: Верны заветам старины.
0: Донской императора Александра III казачий кадетский корпус.
2: Радиозвезда.
3: История с географией. Вьетнамки.
4: Легкая обувь, состоящая из плоской подошвы и перемычки с перепонкой между большим и указательным пальцами. При ходьбе они забавно шлепают по пяткам. Оттого у нас их часто называют шлепанцами. А что, явно ведь слышится «шлеп-шлеп». Кстати, у англоговорящих товарищей ухо другое. Они слышат «флип-флоп». Но почему у нас в России эту незатейливую обувь стали называть вьетнамками?
3: История с географией. Вьетнамки.
4: В 70-х годах прошлого столетия Советский Союз помог Вьетнаму выиграть войну с Америкой. С тех пор дружба между двумя государствами только крепла. Наладилась торговля. И к нам рекой потекли простецкие шлепанцы. Мы им заводы и нефть, они нам рис, лекарства и тапки. Откуда такое чудо? Интересовались советские граждане. Из Вьетнама.
3: История с географией.
4: Чуть позже на заводе резинотехнических изделий в городе Сланцы Ленинградской области наладили выпуск отечественных шлепанцев. Сначала аналогичных вьетнамкам, а потом и собственной конструкции. На подошве такой обуви разместили название города-производителя – Сланцы. Вот какая получилась народная география. Названия разные, а суть одна. Шлеп-шлеп.
3: Вьетнамки. История с географией.
5: 1 декабря 1820 года первый дилижанс, запряженный шестеркой лошадей, отправился из Москвы в Санкт-Петербург. Тогда многим казалось невозможным при существующих обычаях найти желающих несколько дней ехать в одном экипаже с незнакомыми людьми разного звания и пола. Однако опасения скептиков оказались напрасными. До столицы дилижанс благополучно добрался за 4 дня. Скорость по тем временам невиданная. Пассажиры остались довольны.
0: Экипаж.
5: Инициатива создания частной компании дилижансов принадлежала почт-директору Санкт-Петербурга Константину Булгакову. В письме своему брату Александру, московскому почт-директору, он писал: «Я взбудоражил Воронцова, Потоцкого и прочих богачей учредить дилижанс. Они рады жертвовать 1060 для столь полезного обществу предприятия». Александр ответил: «Ну, брат, бери деньги и учреждай скорее. Дело благое, полезное. Давай с Богом и не жалей денег Потоцкого и Воронцова».
0: Техническая справка.
2: Русский дилижанс. Большая многоместная карета на рессорах, обычно запряженная четверкой или шестеркой лошадей. Дилижансы перевозили пассажиров, багаж и почтовую корреспонденцию. Пассажировместимость от 4 до 8 человек. Каждый из них мог взять с собой бесплатно по 8 килограммов груза и еще 12 килограммов за дополнительную плату.
5: Билет стоил в среднем 95 рублей. Для того времени огромная сумма. Так, в первой половине 19 века жалование мелкого канцелярского служащего не превышало 200 рублей в год. Так что пользовалась дилижансами только богатая публика.
0: Экипаж.
6: Золотые слова вовремя сказаны.
0: Командная работа.
5: Управлял транспортным средством кучер. Отбирали на эту должность людей опытных, ответственных и, по возможности, малопьющих. Кучер отвечал за исправность повозки в пути, ухаживал за животными и следил за графиком движения. Вторым членом экипажа был охранник, он же надзиратель или кондуктор. В надзиратели в основном набирали отставных военных. В соответствии со своим статусом они снабжались форменной одеждой и даже оружием. Хоть и редко, но нападения на дилижансы все-таки случались. Предметом их особенного попечения служило спокойствие в пути лиц женского пола. За порядком надзиратель следил строго. Пассажиры, которые доставляли соседям нестерпимое беспокойство или чинили обиды, рисковали быть высаженными в пути среди поля. За 30 лет работы дилижансы перевезли более 80 тысяч пассажиров. Но в ноябре 1851 года открылась железнодорожная ветка Петербург-Москва. Эпоха дилижансов закончилась.
0: Экипаж.
7: Радио «Звезда».

«Радио Звезда» в национальном мессенджере «Макс». Подписывайтесь на канал, следите за обновлениями.

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: 9:30 в Москве, в студии Андрей Богданов. Здравствуйте. Морские стратегические ядерные силы России находятся в полной боевой готовности, заявил в беседе с РИА Новости помощник президента нашей страны, председатель морской коллегии Николай Патрушев. По его словам, все угрозы от вероятных противников учитываются в планах развития военно-морских сил страны, включая стратегию развития флота до 2050 года. Особое внимание этим угрозам уделяется в проекте программы кораблестроения до 2050 года. Патрушев отметил, что российский военно-морской флот защищает национальные интересы государства не только вблизи границ, но и в различных районах Мирового океана. В так называемой коалиции желающих становится все меньше стран, которые готовы помогать Украине. Об этом сообщил немецкий журнал Der Spiegel. Отмечается, что военная поддержка киевского режима в Восточной Европе снижается. Кроме того, инициаторы объединения, французский лидер Эммануэль Макрон и британский премьер Кир Стармер, политически теряют позиции на Западе. Согласно публикации, с 2023 года количество членов Евросоюза, которые фактически предоставляют военную помощь Украине, сократилось с 21 страны до 14. Сотрудничество России и Аргентины в сфере мирного атома прекращено. Об этом известием заявил посол Дмитрий Феоктистов. Страна не будет импортировать ни топливо, ни ядерные реакторы. Ранее стороны планировали стратегические проекты, включая строительство Росатомом наземных и плавучих АЭС. Сорвалось и участие в литиевом проекте «Талильяр». Этот актив забрал местный холдинг. В результате Россия потеряла доступ к аргентинскому литию. Вместе с тем фиксируется взаимный интерес российских и аргентинских компаний в кооперации. Операции в таких областях, как электроэнергетика, возобновляемые источники энергии и нефтегазовая промышленность. В России запустят специальную кадровую программу, которая поможет привлечь молодых специалистов в сферу народных художественных промыслов. Подробности сообщила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко на церемонии вручения первой национальной премии в области народных художественных промыслов.
2: В последние годы отрасль получает комплексную государственную поддержку. Это очень важно. Это установление Дня народных художественных промыслов, который отмечается предпоследнее воскресенье июня. Ведь раньше такого дня в нашем календаре не было. Это совершенствование правового регулирования. Ну и, конечно, финансовая поддержка. В текущем году на данные цели в федеральном бюджете предусмотрен 1 миллиард рублей.
1: Матвиенко отметила, что в последние годы государство последовательно расширяет меры поддержки отрасли. По ее словам, комплекс принимаемых мер позволит сохранить традиции народных художественных промыслов и создать условия для их дальнейшего развития.
3: Для тех, кто служил, служит и будет служить. От гардемарина до адмирала. От ефрейтора до маршала. Кодекс чести офицера. Устав и традиции. Служивые люди. Воинские династии. Верные делу, верные долгу и присяге. Армия. Страницы истории. Специальные армейские выпуски программ. Слушайте ежедневно в 16 часов. На радио «Звезда».
0: Утро на радио «Звезда».
4: С вами Евгений Шматко. Здравствуйте. В ближайшие 10 минут мы расскажем, почему абитуриенты выбирают для поступления военную академию РВСН имени Петра Великого, как иностранцы получают российское гражданство, что позволило русским войскам разбить шведов в Невской битве. В Академии ракетных войск стратегического назначения имени Петра Великого в разгаре приемная кампания. В престижный военный вуз строгий отбор и высокий конкурс. Максим Петренко расскажет, чем Академия привлекает абитуриентов, какие в ней есть современные программы и что нужно для поступления.
5: Академия ведет свою историю от офицерских классов артиллерийского училища, открытого в Петербурге в 1820 году. Это произошло по инициативе великого князя Михаила Павловича Романова, и в XIX веке учебное заведение именовалось в его честь Михайловским. В молодом советском государстве будет целая серия переименований, а само училище переведут в Москву. После Великой Отечественной в его стенах открылся первый в мире факультет ракетного вооружения. Он сохранился до наших дней, и сегодня в Академии еще четыре факультета – командный, специального вооружения, факультет робототехнических комплексов и переподготовки. География поступающих – вся Россия, рассказывает начальник учебно-методического отдела Военной Академии ракетных войск стратегического назначения имени Петра Великого полковник Андрей Мосиенко.
6: ЛАЗ – это больше технический вуз, больше 200 лет уже нашему учебному заведению. И в любое время наш вуз готовил специалистов на самое передовое вооружение. Ракетные войска стратегического назначения имеют в своем составе самое современное оружие, которое сейчас есть, и абитуриенты выбирают наш вуз из-за этого в том числе.
5: И действительно, в одной из учебных аудиторий 5 поколений отечественных межконтинентальных баллистических ракет, вплоть до новейшего комплекса «Авангард», и все образцы настоящие. Как и в любой военный вуз, для поступления нужно пройти несколько этапов. Начинается все с медицинской комиссии, затем проверка уровня образования, из предметов нужны физика, информатика, математика и русский язык. Если нет результатов ЕГЭ, сдаются внутренние экзамены. Далее оценка физической подготовки и психологический отбор. По словам полковника Андрея Мосиенко, подспорье в приеме выездные комиссии в регионах.
6: Мы работали в Московской области, в Перми, во Владимире, в Ростове-на-Дону, в Ставрополе и в Калуге. То есть абитуриенты, имеющие единый госэкзамен, здесь принципиально важно, потому что если среднее профессиональное образование и вуз принимают вступительные испытания, нужно ехать непосредственно в вуз. А так профотбор, медицина, физкультура, эти выездные комиссии принимают у жителей этих регионов на месте.
5: Военная академия РВСН постоянно совершенствует систему подготовки. Тут появился первый в стране федеральный образовательный стандарт робототехника военного и специального назначения. Уже провели несколько выпусков. Конкурс в ВУЗе. 10 человек на место. Среди желающих сюда попасть и участники спецоперации. Их называют наиболее мотивированными абитуриентами. Алексей идет на инженера. Также он готов передавать свой опыт будущим одногруппникам.
7: Там я был артиллеристом, пошел в РВСН, думаю продвигаться в этом направлении. Здесь мне предстоит изучать робототехнику, систему беспилотных летательных аппаратов и многое другое. Может быть, усовершенствовать что-то.
5: И для этого все условия. Работает крупнейший научно-исследовательский центр в области военной науки. Среди воспитанников Академии более 300 лауреатов государственных премий. Ее выпускниками были всегда как профессиональные ракетчики и инженеры, так и разработчики самого современного ракетно-ядерного оружия. Максим Петренко, Людмила Дудиева, Радио Звезда.
3: Утро на Радио Звезда.
4: Знаменитый бельгийский автодизайнер Пьер Леклерк получил российское гражданство. Он известен работой на немецких, французских, китайских и корейских автоконцернах. Указ о присвоении гражданства подписал Владимир Путин. А какие способы существуют у иностранцев, чтобы получить российский паспорт, рассказывает адвокат, председатель Московской коллегии адвокатов Law Tech Solutions Джамали Кулиев.
8: По сути, есть три установленных законом способа получения гражданства. Первый способ – это общий порядок. Нужно непрерывно проживать в России не менее 5 лет. В том числе нужно иметь ВНЖ, то есть вид на жительство. Также требуется подтвердить знание русского языка, знание истории Российской Федерации и основ законодательства. На последнем этапе нужно принести присягу гражданина. Второй способ – это упрощенный порядок. Это определенная категория граждан, которым смягчили определенные требования. Ну, например, это те, у кого родитель или ребенок гражданин России и проживает в России. Следующее, это, например, лица, которые являются участниками государственной программы переселения соотечественников. Или, например, это лица, которые являются выпускниками российских университетов, у которых имеется диплом с отличием. Или, например, это лица, у которых есть особые заслуги перед Российской Федерацией. Ну, будь то там наука, экономика, спорт. Третий способ получения гражданства, это, так сказать, исключительный порядок. Здесь решение принимается непосредственно президент Российской Федерации. Жерар Депардье, Стивен Сигал получил гражданство Российской Федерации. То есть здесь это решение принимал непосредственно президент Российской Федерации. То есть президент своим указом имеет право просто дать гражданство любому лицу, независимо от соблюдения каких-либо требований.
4: Во время присяги гражданина Российской Федерации произносится специальный текст, где человек дает клятву соблюдать Конституцию и законы страны, защищать свободу и независимость России, а также уважать ее культуру, историю и традиции.
3: Утро на радио «Звезда».
4: В этот день, в 1240 году, русские войска разбили шведов в Невской битве. Согласно летописи, князь Александр находился в гуще боя, распоряжался как полководец и дрался как простой воин. Как удалось добиться знаменитой победы и какое значение она имела для нашей истории? Ким Андреев окунулся вглубь веков в поисках ответов.
9: «И пришли шведы в великой силе и стали в Неве, желая захватить Ладогу, а проще сказать и Новгород». Примерно так новгородская летопись запомнит весну лета 1240 года. Шведы были уверены, Русь, ослабленная монгольским нашествием, не сможет серьезно противостоять в борьбе за свои территории, а потому задумали захватить устье Невы, а с ним Ладожское озеро и Балтику, то есть одну из главных торговых артерий Европы, объясняет историк Максим Коршев.
10: Устье Невы, оно представляло как раз один из таких перевалочных пунктов. Шведы хотели, создав в устье Невы какой-то собственный город, заставить, скажем, купцов заняться перевалкой грузов именно в этом месте, минуя Новгород.
9: О том, что вражеские корабли уже добрались до берегов Невы, сообщила разведка. Ижорский старейшина Пелгусий первым обнаружил шведскую флотилию и доложил молодому новгородскому князю Александру Ярославичу. Кроме шведов, в войсках противника были также норвежцы, представители северных племен Сум и Ейм, это дальние предки финнов, и даже католические епископы. Чтобы выставить достойное войско, требовалось время, но его у Александра не было. В противном случае враг бы уже успел закрепиться на новом месте, рассуждает руководитель военно-исторического клуба «Сварга» Олег Лукьянов.
11: Невский настолько торопился не упустить момент, чтобы не дать закрепиться шведам, поэтому Невский даже не стал дожидаться, когда соберется, собственно говоря, новгородское войско и достаточно ограниченным контингентом. Ему нужно было максимально быстро все это сделать. Впоследствии войско бы у него было больше, если бы он обождал, но результат был бы уже, возможно, другой.
9: Вместе со своей малой дружиной, новгородскими воинами и ополченцами из крепости Ладога князь Александр решается атаковать. По легенде, перед началом боя он произнесет «Не в силе Бог». А в правде. Выдвигаться решили рано утром, чтобы застать шведов врасплох. Войска разбили на группы. Конная дружина нанесла удар в центр шведского лагеря. Отдельный конный отряд совершил маневр вдоль берега и атаковал с фланга, нацелившись на корабельные причалы. Пешая дружина действовала с другого фланга, не давая противнику перегруппироваться. И всем этим командовал князь Александр, которому на тот момент всего-то 19 лет, комментирует Максим Коршев.
10: Правда, он начал принимать участие вот в боевых действиях активное где-то лет 16. В этом возрасте он уже ходил со своим отцом Ярославом Всеволодовичем в Литву. И он прекрасно представлял себе тактику боя различных воинских формирований, соответственно, как себя могут повести шведские рыцари. Ну, то есть, примерно тактика была одна и та же.
9: Шведы отступили на рассвете следующего дня, погрузив погибших воинов на уцелевшие корабли. При этом князь Александр, которого впоследствии нарекут Невским, не препятствовал уходу противника. Возможно, не хотел рисковать собственным войском, а может, проявил благородство, предоставив врагу возможность достойно проститься с погибшими. Но так или иначе, урок Невской битвы выучат и те, и другие. Шведы к берегам Невы приплывут еще не скоро, а Русь станет надежнее охранять свои рубежи. Ким Андреев, Сергей Жуков, Радио «Звезда».
4: Во время Невской битвы прославился новгородский воин Гаврила Алексич. В пылу сражения он по сходням ворвался верхом на коне прямо на шведский корабль.
3: Утро на Радио «Звезда».
4: Через 15 минут вы узнаете, в чем тонкости работы оператора дрона, какие привилегии давал значок ГТО в советское время, когда сошел с конвейера первый КАМАЗ.
3: Вы слушаете «Радио «Звезда».
0: Новости.
1: 9:45 в Москве. Главное к этой минуте. Российские войска успешно атаковали контейнеровоз и сухогруз, перевозившие грузы для украинских боевиков, сообщили в Министерстве обороны России. В момент удара суда базировались в порту Черноморска в Одесской области. Морская гавань обеспечивает до 90% аграрного экспорта Украины и является важнейшим логистическим узлом для поставки грузов военного назначения и горючих материалов для украинских формирований, подчеркнули в ведомстве. Американские удары по Ирану будут продолжаться до тех пор, пока Дональд Трамп не скажет «довольно». Об этом сам американский лидер заявил в интервью каналу Fox News. Вашингтон продолжит бомбардировки Исламской Республики на этой неделе, а на следующие могут нанести удары по электростанциям и мостам, если Тегеран не согласится на переговоры. Сильный ливень привел к подтоплению участков дорог в Сочи, сообщает местная пресса. Движение на некоторых улицах оказалось затруднено. Наиболее сложная ситуация сложилась в Дагомысе, где уровень воды в реке Ира достиг опасных отметок. Экстренное предупреждение о неблагоприятных погодных условиях продолжает действовать до 16 июля по всему Краснодарскому краю. Женский фестиваль пройдет 18 июля в парке искусств «Музеон» в рамках проекта «Лето в Москве». В программе бесплатные занятия по пилатесу, йоге, сайклингу и технике бега, танцевальная тренировка, а еще зарядка и автограф-сессия с Матфеем Сафоновым. Завершит фестиваль концерт. Больше новостей на «Радио Звезда» слушайте менее чем через 15 минут.

0: радиозвезда.
1: Очень важные вопросы.
2: Расскажите, а как возникли визы? Кто придумал визовый режим?
3: Отвечает руководитель собственной туристической компании Виктория Подольская.
4: Если мы с вами говорим про современную систему виз, то она появилась действительно в середине 19 века. Тогда, когда страны стали вводить в отношении друг друга очень жесткие меры для контроля потока мигрантов. И одной из первых стран, внедривших у себя визы, была Великобритания. Для получения тогда потребовали предоставлять паспорт и написать письмо о цели поездки. Но если мы с вами все-таки абстрагируемся и посмотрим на вопрос поглубже, то еще в библейские времена для посещения Иудеи требовали пропуск. В соседнем Египте, наоборот, требовали, регулировали выезд населения. Там была внедрена так называемая выездная виза, и при ее помощи они отслеживали даже поток рабов, да, кто выезжает из страны. Но вы удивитесь еще больше, если я вам скажу, что прообраз виз был еще и в добиблейские времена, потому что даже в Персии в 5 веке до нашей эры путешественники должны были иметь письменное разрешение для пересечения границ. На самом деле введение виз в 20 веке было вызвано ростом международной миграции. Власти очень хотели контролировать границы, чтобы обеспечить внутри своих стран порядок. И изначально визы использовались в виде отметок в паспортах или это были отдельные документы проездные, разрешительные. Первыми визовый режим ввели такие страны, действительно, как Франция, потом с небольшим промежутком времени Германия, потом Великобритания. И особенно после Первой мировой войны это обрело уже какие-то совершенно новые смыслы, потому что усиление национального контроля было первостепенной задачей.
1: Очень важные вопросы.
5: Река истории. История реки Енисей. Восточная Сибирь. Туруханский край. Избы небольшого села Курейка, что на Енисее, зимой 1914 года были по крыше засыпаны снегом. Морозы иной раз доходили до минус 50. Местным жителям, остякам, самоедам не привыкать. А вот политическому ссыльному из столицы приходилось непросто. Остяки звали его Осипом. Сложную фамилию Джугашвили не выговорить, но будущий вождь народов Иосиф Сталин не обижался. Обычно остяки заготавливали рыбу летом, но и зимой приходилось пополнять запасы. Рыбачить ходили на Енисей к проруби. Далеко, иной раз несколько километров. Однажды Сталин возвращался с уловом домой. Мороз лютый, началась пурга. Связка замерзшей рыбы тяжело давила на плечи. Не останавливаясь, борясь с ветром, Сталин упорно шагал по льду вперед. Час шагал, два. Уже стало все равно куда. Главное идти, идти, идти. С деревянным стуком ударялись друг от друга замерзшие рыбины за плечами. Когда казалось, что надеяться уже не на что, запахло дымом. Жилье. Семья остяков собиралась ужинать. Вдруг неожиданно в избу со звоном ввалилось обвешанное сосульками снежное чудовище и рухнуло на ближайшую лавку. Дети закричали от страха и бросились прятаться. Взрослые побледнели и вжались в стену. И вдруг на пол что-то с грохотом упало. Это отвалилась ледяная корка, покрывавшая лицо Сталина.
6: «Осип, ты!» А мы думали, к нам сам Кайгусь, дух реки, пожаловал.
5: После этой рыбалки на Енисее Сталин проспал 18 часов и даже не заболел.
1: Енисей. Река истории.
5: История реки.
1: История в письмах и воспоминаниях.
0: Из письма Александра Сергеевича Пушкина известному русскому историку, поэту и литературному критику Петру Андреевичу Вяземскому. 10 июля 1826 года, село Михайловское. Читаю в журналах статьи о смерти Карамзина, бешусь. Как они холодны, глупы и низки. Неужто ни одна русская душа не принесет достойной дани его памяти? Отечество вправе от тебя того требовать. Петр Андреевич, душа моя, напиши нам его биографию. Жизнь Карамзина. Это будет 13-й том русской истории. Ведь Карамзин принадлежит истории. Александр Пушкин.
3: Сегодня в программе «Область знаний». Иван Грозный рассказывает кандидат философских наук, доцент МГУ, методист Государственного исторического музея Даниил Аникин. «Область знаний». Слушайте в 11 утра на «Радио Звезда».

0: слушаете радио «Звезда». Новости.
1: 10 утра в Москве, в студии Андрей Богданов. Здравствуйте. Минувшей ночью украинские беспилотники нанесли удары по энергетической системе Крыма. В результате без света остались населенные пункты в северо-западной и восточной части полуострова, в том числе город Керчь, сообщили в Крымэнерго. Аварийные бригады устраняют последствия атак. Энергетики принимают меры, чтобы быстрее восстановить подачу питания в отключенные города и села. В остальной части республики подача электроснабжения ограничена. Гидрологическая обстановка в Свердловской области остается напряженной. В ближайшие сутки в регионе сохранится непогода. Ожидаются очень сильные дожди и ливни, а также увеличение объемов сброса воды с гидротехнических сооружений. Это создает риски подтопления новых территорий. МЧС продолжает ликвидацию последствий паводка. В пунктах временного размещения находится 67 человек, включая 21 ребенка. В 20 муниципальных образованиях в зоне подтопления остаются 362 частных жилых дома, 5 дачных домов, более 1700 приусадебных участков, 2 участка автомобильных дорог и 9 низководных мостов. Госдума приняла закон, который вводит в Трудовой кодекс новый вид деятельности – стажировку. Она позволяет выпускникам колледжей и вузов заключать срочный трудовой договор для получения первого профессионального опыта. Отмечается, что соглашение можно подписывать только в течение первого года после окончания обучения. О плюсах и минусах инициативы «Радио Звезда» рассказал HR-эксперт Гарри Мурадян.
2: С одной стороны, классно, круто, не будет вот этих, знаете, 40-летних стажеров, которые сидят, работают. С другой стороны, если человек хочет, если у соискателя не хватает компетенции, работодатель не готов его брать. Раньше был какой-то компромиссный вариант. По принципу, не тянешь, приходи на стажировку, поймешь, что тебе нравится, не нравится, и мы тебя возьмем. А сейчас подводит к тому, что нет, идите заключайте там трудовой договор на испытательный срок 3 месяца, вот, а потом будем думать, брать, не брать.
1: Максимальный срок стажировки составляет полгода. Важная гарантия для стажера. Если по окончании срочного договора он заключит трудовое соглашение с тем же работодателем, испытательный срок ему не устанавливается. Министерство цифрового развития разработало правила компенсации ущерба физическим лицам от телефонных мошенников. Так, сначала человек должен сообщить в банк, что денежный перевод от него был сделан именно под влиянием аферистов. Финансовое учреждение проверит, мог ли он сам остановить эту операцию как подозрительную, и все ли требования закона им были выполнены. Если банк подтверждает, что действовал корректно, он не возмещает деньги сам, а направляет обращение оператору связи, который также проведет проверку. Если ошибка, пропуск подозрительного номера была на стороне оператора связи, то он компенсирует средства.
0: Автонавигатор.
1: Движение будет временно закрыто в районе Олимпийского комплекса Лужники 18 июля. Это связано с проведением концерта, сообщили в мэрии столицы. Водителям рекомендуется ознакомиться с подробностями ограничений на сайте ведомства. И о пробках к этому часу. Информация предоставлена порталом Яндекс.Карты. Обстановка на дорогах оценивается в 3 балла. 50 минут можно потерять на Варшавке, от деревни Троицкая до деревни Ознобишино. Полчаса уйдет на проезд по внутренней стороне Московской кольцевой от Липецкой улицы до Варшавки. Столько же займет путь по внешней стороне Третьего кольца от Краснопрудной до Шереметьевской улицы. Следующий выпуск новостей слушайте через 15 минут. Эфир на радио «Звезда» продолжит мой коллега Евгений Шматко.

0: утро на радио «Звезда».
1: С вами Евгений Шматко. Здравствуйте. В ближайшие 10 минут мы расскажем, трудно ли освоить управление беспилотниками, как получить допуск к сдаче нормативов ГТО, какой грузовик изображен на новой памятной серебряной монете. В Подмосковье собрали симулятор для подготовки операторов беспилотных летательных аппаратов, рассказали в Министерстве инвестиций Московской области. Разработка ученых из Реутова уже используется более чем в 700 образовательных учреждениях по всей стране. А трудно ли обучить работе с дронами и в чем тонкости этой профессии, рассказывает основатель учебного центра беспилотной авиации и робототехники Максим Кондратьев.
2: Это достаточно простая учебная программа, которую могут освоить без специальной подготовки. Современные беспилотные авиационные системы построены достаточно интересной архитектурой, что, в частности, для ремонта не требуется паять или что-то, например, там какой-то совсем сложный ремонт технологический. Вся диагностика построена по модульному типу. То есть выясняется неисправный модуль и происходит модульный ремонт. Зачастую это достаточно унифицированная программа, которая включает в себя и мультироторные типы, и самолетные. Процесс подготовки оператора очень похож на процесс подготовки пилота больших гражданских самолетов. С точки зрения технологий SOP, стандартных операционных процедур, это такие вот специализированные чек-листы, по которым работает оператор так же, как и работает командир Боинга, допустим, в процессе предполетной подготовки, в процессе выполнения полета. И второе, операторы также проходят подготовку по CRM, Crew Resource Management, это управление ресурсами экипажа. Например, у них есть различные технологии, что делать, чтобы в опасной ситуации и стрессовой не испугаться, не растеряться. Или, например, опасные мысли в голове могут привести к небезопасному поведению. Соответственно, как вылавливать эти мысли и нейтрализовывать?
1: Симулятор, разработанный подмосковной компанией, представили на этой неделе Владимиру Путину в рамках выставки на полях форума Народного фронта «Все для победы».
0: Утро на радио «Звезда».
1: В России упрощают допуск к сдаче ГТО. С 1 сентября тем, у кого первая или вторая группа здоровья, не придется оформлять отдельное медицинское заключение для сдачи нормативов. Будет достаточно пройти диспансеризацию. Ким Андреев расскажет, сложно ли было получить значок ГТО в советские годы, какие привилегии он давал и часто ли менялись нормативы.
3: Значок ГТО на груди у него, больше не знают о нем ничего. Знаменитые строки из стихотворения – яркая иллюстрация советской государственной программы по физической подготовке. Первые нормативы ввели в 1931-м. Слоган «Готов к труду и обороне» идеально вписывался в концепцию социализма. Создать не просто новое общество, но и нового человека, рассказывает доцент Мордовского государственного университета, чемпионка мира по бегу среди юниоров Ольга Микаева.
4: Образ этого человека – это всесторонняя гармонически развитая личность. Те нормативы, те испытания, которые были представлены, они как раз и позволяли создать именно такого человека. В комплексе КТУ были представлены теоретические испытания, знания истории физкультурных достижений, оказание первой медицинской помощи.
3: В конце 40-х в комплекс ГТО добавили новые актуальные дисциплины. Переползание из окопа в окоп, перенос патронного ящика на скорость и бег в противогазах. Значкистами были многие герои Великой Отечественной, к примеру, полковник Николай Копылов, прошедший от Сталинграда до Берлина. После войны ввели 5 ступеней ГТО для разных возрастов. В основе были упражнения из легкой атлетики, бег, прыжки, метание снарядов, отдельно плавание и силовые виды, гири или штанга. Особняком стояли лыжи. В южных республиках их заменили на пешие переходы. Для золотого значка нужно было успешно сдать хотя бы 7 видов из 10, продолжает Ольга Микаева.
4: Те, кто выполнял нормативы и награждался значком ГТО, имели льготы на поступление в специальные учебные заведения, но преимущественно на спортивного и военного направления. Также у них было преимущественное право на участие в спортивных соревнованиях республиканского, так и всесоюзного, но даже и международного масштаба. Носить значок ГТО в то время было очень-очень престижно.
3: Внешний вид значка «Бегущий человек» на фоне красной звезды, окруженной шестеренкой, придумал 15-летний школьник из Москвы Володя Токарев. В первый же год обладателями награды стали 25 тысяч человек. А в конце 70-х нормы ГТО успешно сдали почти 60 миллионов человек, то есть примерно каждый четвертый житель страны Советов. Но уже в 80-е популярность ГТО стала постепенно угасать, рассказывает замглавного редактора журнала «Историк» Арсений Замостьянов.
5: Отчасти это связано с идеологией, отчасти с тем, что все-таки система ГТО возникла в те времена, когда нельзя было без какой-то вот государственной, так сказать, поддержки человека, ну, что называется, приобщить к занятиям физкультурой и спортом. В 80-е годы было много спортивных секций, кружков и так далее, то есть предпочитали заниматься спортом не в рамках комплекса ГТО, а, так сказать, по своему выбору.
3: Кто получил самый последний советский значок ГТО, история не запомнила, но точно известно имя первого обладателя. В 1931 году им стал многократный чемпион страны и Европы по конькобежному спорту Яков Мельников. А еще значкистами ГТО в разное время становились и Сталин, и Стаханов, и писатель Гайдар, и даже балерина Уланова. Ким Андреев, Сергей Жуков, Радио Звезда.
0: Утро на Радио Звезда.
1: Банк России выпустил памятную серебряную монету, посвященную 400-летию набережных Челнов. Ее номинал – 3 рубля. На оборотной стороне монеты изображен главный символ города – автомобиль КАМАЗ. Кстати, в этом году ровно 50 лет, как первый серийный грузовик сошел с конвейера завода. Максим Петренко заглянул в кабину КАМАЗов, вспомнил, в каком советском фильме была самая эффектная гонка грузовиков и почему этому заводу удается так часто побеждать на Дакаре.
6: Конец 60-х. В СССР вырос объем грузоперевозок. Машин ЗИЛ и ГАЗ не хватало, стране требовался еще один массовый грузовик. Власти решают строить завод-гигант. Город Набережные Челны, как место для предприятия, выберут по ряду причин. Там были и удобные автодороги, и железнодорожные пути, плюс много свободной земли. Она понадобится. Камский автомобильный завод займет 50

0: заметным шагом вперед, говорит автомобильный историк, журналист Денис Орлов.
1: Замечательная эргономика, то есть водитель сидел в этом автомобиле не уставая. Было продумано расположение водительского кресла, кресло было подрессоренное, у него была прекрасная обзорность, коробка передач с так называемым делителем. 5 основных передач, и за счет применения дополнительного делителя можно было получать промежуточные передачи, что позволяло двигаться в условиях плохой проходимости с увеличенной загруженностью.
0: Затем завод будет делать упор на универсальные и выносливые автомобили для стройки, перевозок и бездорожья. Объемы производства росли, и в 88-м выпустили миллионный грузовик. К этому событию приурочили появление фирменного логотипа КАМАЗа на решетке радиатора «Аргамак» – «Скачущий конь». Еще в конце 80-х создали легендарную команду «КАМАЗ-мастер». Она станет многократным победителем на ралли-марафоне «Дакар», продолжает автоэксперт Максим Трусов.
2: Они всегда вкладывали гигантские ресурсы в разработку гоночных КАМАЗов, на тренировки для гонщиков. То есть это люди, да, с одной стороны, заводчане, которые начинали там с уборки кладовых, как это было у короля Дакара Владимира Чагина, да, который просто потом дорос до легенды мирового автоспорта, и сегодня это вообще такой один из символов не только гоночных КАМАЗов, но и, наверное, в принципе, говорю КАМАЗ, подразумеваю Чагин.
0: КАМАЗ пройдет много испытаний. Перестройка, масштабнейший пожар 93-го года, санкции. Но завод остается в передовиках российского автопрома. Появляются новые модели, в том числе беспилотные. И такой массовый грузовик, безусловно, не мог не отметиться в кино, отмечает Денис Орлов.
1: Фильм Свердловской киностудии «Найти и обезвредить». Трое студентов, по-моему, плюс еще одна девушка вместе с ними, оказываются в ситуации вот один на один с сбежавшими уголовниками. Сюжетная линия проходит гонка КАМАЗ и автомобиль ЗИЛ-133ГЯ. Вот два таких тяжелых наших грузовых автомобиля со стрельбой, со столкновениями. В общем, очень эффектные.
0: И, конечно, сериал «Дальнобойщики», где КАМАЗ – третий главный герой наряду с двумя напарниками, роли которых исполнили Владимир Гостюхин и Владислав Галкин. Ну а выпускал в свое время завод не только грузовики. Малолитражка «АК» – тоже детище предприятия. Максим Петренко, Людмила Дудеева, «Радиозвезда».
3: Утро на радио «Звезда».
4: Через 15 минут вы узнаете, как готовят специалистов ракетных войск стратегического назначения, что нужно для получения российского гражданства, какую тактику использовал князь Александр в Невской битве.
3: Слушайте «Радио Звезда». Новости.
5: 10:15 в Москве. Главное к этой минуте. Теракт предотвращен на нефтяном предприятии в Югре. Действовавший по заданию спецслужб Украины россиянин задержан у тайника со взрывчаткой, сообщили в ФСБ. Подозреваемый установил контакт с украинскими спецслужбами и передавал противнику сведения в отношении расположенных в регионе объектов топливно-энергетического комплекса. Снизить возраст уголовной ответственности до 13 лет хотят в Южной Корее, сообщает агентство Ренхаб. В стране растет детская преступность. Так, в прошлом году подростков в возрасте от 10 до 13 лет задерживали вдвое чаще, чем в 2020. Сейчас максимальное наказание для обвиняемых в возрасте от 14 до 19 лет – лишение свободы на 15 лет, а для тех, кто младше – исправительное учреждение на 2 года. Желтый уровень погодной опасности по причине сильного ветра будет действовать в Москве в четверг, 16 июля. Местами ожидается усиление северного ветра в порывах до 17 метров в секунду, сообщает гидрометцентр. Предупреждение распространяется и на Подмосковье. Столичные школьники и студенты смогут принять участие в отборочных турнирах по картингу в рамках фестиваля «Московский спорт Картинг Фест», сообщается на портале мэра и правительства столицы. Квалификационные заезды проходят до 14 августа. Для участия в отборе нужно пройти бесплатную квалификацию на автосимуляторе на одной из площадок фестиваля, но для опытных пилотов для начала предстоит заезд на карте. По итогам определят 116 участников, вышедших в суперфинал, который пройдет 30 августа. Больше новостей на «Радио Звезда» слушайте менее чем через 15 минут.
6: Это история о маленькой, но очень храброй девочке Милане. Милана была долгожданной

0: ребенком, настоящим счастьем для своей семьи. Она росла улыбчивой и здоровой девочкой. Но в 7 месяцев случилось страшное. Внезапно голова начала стремительно увеличиваться. Счет шел на минуты. Экстренно установленный шунт спас Милане жизнь. Это оказался страшный диагноз – опухоль головного мозга. Милана прошла тяжелое лечение и в 2025 году победила рак. Сейчас девочке жизненно необходима восстановительная терапия стоимостью 2 миллиона 520 тысяч рублей. Чтобы помочь, отправьте смс со словом «Живи» на номер 8776, указав любую сумму. Средства поступят на счет благотворительного фонда «Мир глазами ребенка» в помощь Жигульской Милане. Слово «Живи» номер 8776. Наши добрые дела – наше будущее.
1: Реклама. В детстве, когда ты с пацанами гонял в футбол, всегда кто-то играл, а кто-то наблюдал со стороны. Ты всегда играл. Конечно, СВО – это не игра. Это для настоящих мужчин. Для тех, кто не может оставаться в стороне. Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Ты думаешь о родине, родина думает о тебе. Для участников СВО и членов их семей государство предоставляет льготную ипотеку. Подробности на сайте объясняем.рф. Телефон горячей линии 117.
2: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.

0: Гусарская ташка. Плоская кожаная сумка, снаружи покрытая сукном. Она считалась важным элементом военной амуниции образца 18-19 столетий. Ташка, слово это венгерское, носилась кавалеристами на перевязи через плечо или подвешивалась специальными ремнями к поясу.
1: Форма и содержание.
2: Изначально в небольшую армейскую сумку помещали патроны для карабина и разные мелочи. Во время Отечественной войны 1812 года ташка гусарская часто использовалась для перевозки важной почты, срочных приказов, карт местности, особых распоряжений или донесений. Отсюда, кстати, и второе неофициальное название военной сумки – декоративный секретный карман.
0: Гусарская ташка.
2: Ее делали цветной для распознавания по принципу «свой-чужой». Красным сукном, к примеру, покрывали сумки Изюмского полка. Материей синей – сумки лейб-гвардии Гродненского полка. И на все, без исключения, ташки нашивали монограмму правящего императора России. Для гусар ташка была предметом гордости. Поэт Денис Давыдов писал: «Нет курильниц, может статься, зато трубка с табаком. Нет картин, да заменяться ташкой с царским вензелем».
0: Форма и содержание. Гусарская ташка.
3: Вокруг меча.
4: 1998 год. Фильм «Титаник» получает 11 Оскаров. В США основана компания Google. Впервые в мире произведена пересадка клетки человеческого мозга. Во Франции проходит 16-й чемпионат мира по футболу. Впервые в финальном турнире приняли участие 32 сборные. Не слишком ли много? Но опасения оказались напрасными. Популярность турнира поражала. 64 игры первенства смотрели в среднем 78 миллионов телезрителей за игру. А телеаудитория, наблюдавшая за ходом финального матча, составила 2 миллиарда человек. Это каждый третий тогдашний житель планеты. Четыре страны – Хорватия, Япония, Ямайка и ЮАР – были дебютантами на мировом первенстве. Их выступления многие ждали с интересом, хотя и предсказывали им неудачу. Но игра Хорватии стала сенсационной. Команда дошла до полуфинала. В России этот чемпионат мира навсегда останется в памяти. Сборная выступила крайне неудачно. Зато порадовали музыканты. Группа «Чайф» прославила один из матчей турнира в песне «Аргентина-Ямайка 5-0». На этом турнире впервые было применено правило «золотого гола». Если в матчах на выбывание основное время заканчивается ничьей, арбитр добавляет 2 тайма по 15 минут. Если в течение этого дополнительного времени команда забивает гол, то она становится победителем и игра прекращается. Это правило было принято, чтобы стимулировать атакующий стиль игры и уменьшить количество серий послематчевых пенальти. Однако зачастую это приводило к обратному эффекту. Команды начинали играть в оборонительный футбол, чтобы уменьшить шанс поражения. Финальный матч между хозяевами чемпионата французами и чемпионами мира бразильцами был ярким, драматичным, но в то же время странным. Утром, в день финала, плохо почувствовал себя звезда бразильской сборной Роналдо. И лишь за несколько минут до начала игры стало ясно, что он сможет выйти на поле. Но сыграть в полную силу Роналдо не сумел. Они с самого начала выглядели вялыми, слабо атаковали, ошибались в передачах. Французы, напротив, играли великолепно. 2 гола забил головой новая звезда Франции Зидан. А победную точку поставил Эммануэль Пети. 3-0. После окончания финального матча улицы Парижа заполнили миллионы людей. По всей стране празднования продолжались 3 дня. Французы, придумавшие чемпионат мира, наконец-то выиграли его. Именно француз Жюль Рене предложил идею проведения всемирного соревнования в 1930 году. Несомненно, он был бы счастлив, что спустя 68 лет Франция стала обладателем высшего титула. Год 1998, Франция, 16-й чемпионат мира по футболу.
3: Радиозвезда.
5: Все деньги мира. Собрать сложно, рассказать можно.
6: 1000 рублей. В простонародье косарь. Но почему? Откуда такое название? В начале 20 века в России выпустили необычные ассигнации номиналом в 1000 рублей. Все надписи на банкнотах шли по диагонали, наискосок. А сами цифры, единица и три ноля, печатались не только в центре купюры, но и по ее краям, под углом 45 градусов. В народе такие деньги назвали косухами, косулями, косарями или косыми. Впоследствии, после многочисленных деноминаций, эти сугубо жаргонные слова прилипли и к 100-рублевкам. Так в романе братьев Вайнеров «Эра милосердия» Глебу Жеглову предлагают сыграть в бильярд на полкосой, то есть на 50 рублей. Но это было потом. А после февральской революции правительство Керенского решило избавиться от ненавистных царских косарей и выпустило свои ассигнации номиналом в 1000 рублей. На них был изображен Таврический дворец в Петрограде, в котором заседала Государственная дума. В народе такие купюры назвали думками. В обращении они находились меньше года, до большевистского переворота в 1917-м. А вот слово «косарь» прижилось. Оно популярно и в наше время, хотя на современных российских банкнотах в 1000 рублей все надписи и цифры напечатаны исключительно по прямой.

судьбы актеров и сюжеты фильмов, как зеркало истории страны. «По ту сторону экрана». Алиса Фрейндлих. Стоп. Кадр. На самом интересном месте. Слушайте сегодня в 2 часа дня на радио «Звезда».

0: Вы слушаете радио «Звезда». Новости.
1: 10:30 в Москве, в студии Андрей Богданов. Здравствуйте. В Югре сотрудники ФСБ предотвратили теракт на нефтяном предприятии в городе Нягани. Преступление должен был совершить россиянин, который действовал по заданию Украины. Он посредством интернет-мессенджеров передавал противнику сведения в отношении расположенных в регионе объектов топливно-энергетического комплекса. В тайнике для него было подготовлено самодельное взрывное устройство. Мужчину задержали около схрона. Дональд Трамп обсудил с ключевыми сотрудниками своей администрации возможность расширения масштабов боевых действий против Ирана. Об этом сообщил портал Axios, ссылаясь на источники. Цель – нанесения Тегерану ущерба, достаточного для того, чтобы он открыл Ормузский пролив и уступил требованиям, касающимся ядерной сферы. Ранее американские военные завершили очередную серию массированных ударов по объектам на территории Ирана. Были атакованы десятки целей вблизи Ормуза и иранского побережья. В свою очередь, армия Ирана провела две атаки на авиабазу штата Аль-Азрак в Иордании. В правительстве республики сообщили о порядка 30 погибших мирных жителей в результате американских воздушных ударов по южным районам Ирана. В России ускорились темпы роста тарифов на домашний интернет. По оценкам участников рынка, в первой половине года они уже увеличились на 10-20% в зависимости от региона, оператора и методики расчета. Для сравнения, за весь прошлый год они выросли лишь на 5-7%. Эксперты связывают более заметную индексацию с увеличением нагрузки на фиксированные сети по причине ограничений мобильного интернета весной, а также с ростом операционных расходов. В Министерстве цифрового развития сообщили, что совместно с антимонопольщиками контролируют стоимость телеком-услуг и при выявлении признаков нарушений в формировании тарифов оперативно проводят проверки. Руководство Федерации водных видов спорта России ожидает, что отечественные спортсмены завоюют по 3 золотые медали в каждом виде на чемпионате Европы. Об этом ТАСС рассказал генеральный секретарь Федерации Радмир Габдуллин.
2: Мы едем очень голодные, мы едем очень сильно победа настроенные. У нас долго не было ожидания, как минимум, в каждом виде спорта по 3. Учитывая, что нас давно не было, и наша сборная, она прям будет смешанная. Поэтому мы понимаем, что и золото, и бронза, и серебро для нас важный медаль.
1: Чемпионат Европы по водным видам спорта пройдет с 31 июля по 16 августа в Париже. На турнире будут разыграны медали в плавании, прыжках в воду и синхронном плавании. И о погоде. В столице сейчас около 22 градусов тепла. Днем синоптики обещают переменную облачность. Возможен дождь. Температура воздуха составит максимально плюс 25 градусов.
3: Сегодня в программе «Область знаний». Иван Грозный рассказывает кандидат философских наук, доцент МГУ, методист Государственного исторического музея Даниил Аникин. «Область знаний». Слушайте в 11 утра на радио «Звезда».
4: Реклама.
5: Звезды телевидения. У подножия Останкинской башни в их честь загораются памятные знаки. Галерея звезд ждет своих поклонников в историко-познавательном комплексе Останкинской башни и в эфире телеканала «Звезда». 6+.
6: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
7: Утро на радио «Звезда».
8: С вами Евгений Шматко. Здравствуйте. В ближайшие 10 минут мы расскажем, почему абитуриенты выбирают для поступления военную академию РВСН имени Петра Великого, как иностранцы получают российское гражданство, что позволило русским войскам разбить шведов в Невской битве. В Академии ракетных войск стратегического назначения имени Петра Великого в разгаре приемная кампания. В престижный военный вуз строгий отбор и высокий конкурс. Максим Петренко расскажет, чем Академия привлекает абитуриентов, какие в ней есть современные программы и что нужно для поступления.
9: Академия ведет свою историю от офицерских классов артиллерийского училища, открытого в Петербурге в 1820 году. Это произошло по инициативе великого князя Михаила Павловича Романова, и в XIX веке учебное заведение именовалось в его честь Михайловским. В молодом советском государстве будет целая серия переименований, а само училище переведут в Москву. После Великой Отечественной в его стенах открылся первый в мире факультет ракетного вооружения. Он сохранился до наших дней, и сегодня в Академии еще четыре факультета – командный, специального вооружения, факультет робототехнических комплексов и переподготовки. География поступающих – вся Россия, рассказывает начальник учебно-методического отдела Военной Академии ракетных войск стратегического назначения имени Петра Великого полковник Андрей Мосиенко.
4: У нас это больше технический вуз, больше 200 лет уже нашему учебному заведению. И в любое время наш вуз готовил специалистов на самое передовое вооружение. Ракетные войска стратегического назначения имеют в своем составе самое современное оружие, которое сейчас есть, и абитуриенты выбирают наш вуз из-за этого в том числе.
9: И действительно, в одной из учебных аудиторий 5 поколений отечественных межконтинентальных баллистических ракет, вплоть до новейшего комплекса «Авангард», и все образцы настоящие. Как и в любой военный вуз, для поступления нужно пройти несколько этапов. Начинается все с медицинской комиссии, затем проверка уровня образования, из предметов нужны физика, информатика, математика и русский язык. Если нет результатов ЕГЭ, сдаются внутренние экзамены. Далее оценка физической подготовки и психологический отбор. По словам полковника Андрея Мосиенко, подспорье в приеме выездные комиссии в регионах.
4: Мы работали в Московской области, в Перми, во Владимире, в Ростове-на-Дону, в Ставрополе и в Калуге. То есть абитуриенты, имеющие единый госэкзамен, здесь принципиально важно, потому что если среднее профессиональное образование и вуз принимают вступительные испытания, нужно ехать непосредственно в вуз. А так профотбор, медицина, физкультура, эти выездные комиссии принимают у жителей этих регионов на месте.
9: Военная академия РВСН постоянно совершенствует систему подготовки. Тут появился первый в стране федеральный образовательный стандарт робототехника военного и специального назначения. Уже провели несколько выпусков. Конкурс в ВУЗе. 10 человек на место. Среди желающих сюда попасть и участники спецоперации. Их называют наиболее мотивированными абитуриентами. Алексей идет на инженера. Также он готов передавать свой опыт будущим одногруппникам.
10: Там я был артиллеристом, пошел в РВСН, думаю продвигаться в этом направлении. Здесь мне предстоит изучать робототехнику, систему беспилотных летательных аппаратов и многое другое. Может быть, усовершенствовать что-то.
9: И для этого все условия. Работает крупнейший научно-исследовательский центр в области военной науки. Среди воспитанников Академии более 300 лауреатов государственных премий. Ее выпускниками были всегда как профессиональные ракетчики и инженеры, так и разработчики самого современного ракетно-ядерного оружия. Максим Петренко, Людмила Дудиева, Радио Звезда.
0: Утро на Радио Звезда.
8: Знаменитый бельгийский автодизайнер Пьер Леклерк получил российское гражданство. Он известен работой на немецких, французских, китайских и корейских автоконцернах. Указ о присвоении гражданства подписал Владимир Путин. А какие способы существуют у иностранцев, чтобы получить российский паспорт, рассказывает адвокат, председатель Московской коллегии адвокатов Law Tech Solutions Джамали Кулиев.
11: По сути, есть три установленных законом способа получения гражданства. Первый способ – это общий порядок. Нужно непрерывно проживать в России не менее 5 лет. В том числе нужно иметь ВНЖ, то есть вид на жительство. Также требуется подтвердить знание русского языка, знание истории Российской Федерации и основ законодательства. На последнем этапе нужно принести присягу гражданина. Второй способ – это упрощенный порядок. Это определенная категория граждан, которым смягчили определенные требования. Ну, например, это те, у кого родитель или ребенок гражданин России и проживает в России. Следующее, это, например, лица, которые являются участниками государственной программы переселения соотечественников. Или, например, это лица, которые являются выпускниками российских университетов, у которых имеется диплом с отличием. Или, например, это лица, у которых есть особые заслуги перед Российской Федерацией. Ну, будь то там наука, экономика, спорт. Третий способ получения гражданства, это, так сказать, исключительный порядок. Здесь решение принимается занимает непосредственно президент Российской Федерации. Жерар Депардье, Стивен Сигал получил гражданство Российской Федерации. То есть здесь это решение принимал непосредственно президент Российской Федерации. То есть президент своим указом имеет право просто дать гражданство любому лицу, независимо от соблюдения каких-либо требований.
8: Во время присяги гражданина Российской Федерации произносится специальный текст, где человек дает клятву соблюдать Конституцию и законы страны, защищать свободу и независимость России, а также уважать ее культуру, историю и традиции.
0: Утро на радио «Звезда».
8: В этот день, в 1240 году, русские войска разбили шведов в Невской битве. Согласно летописи, князь Александр находился в гуще боя, распоряжался как полководец и дрался как простой воин. Как удалось добиться знаменитой победы и какое значение она имела для нашей истории? Ким Андреев окунулся вглубь веков в поисках ответов.
12: «И пришли шведы в великой силе и стали в Неве, желая захватить Ладогу, а проще сказать и Новгород». Примерно так новгородская летопись запомнит весну лета 1240 года. Шведы были уверены, Русь, ослабленная монгольским нашествием, не сможет серьезно противостоять в борьбе за свои территории, а потому задумали захватить устье Невы, а с ним Ладожское озеро и Балтику, то есть одну из главных торговых артерий Европы, объясняет историк Максим Коршев.
13: Устье Невы, оно представляло как раз один из таких перевалочных пунктов. Шведы хотели, создав в устье Невы какой-то собственный город, заставить, скажем, купцов заняться перевалкой грузов именно в этом месте, минуя Новгород.
12: О том, что вражеские корабли уже добрались до берегов Невы, сообщила разведка. Ижорский старейшина Пелгусий первым обнаружил шведскую флотилию и доложил молодому новгородскому князю Александру Ярославичу. Кроме шведов, в войсках противника были также норвежцы, представители.

0: представители северных племен Сумь и Емь, это дальние предки финнов, и даже католические епископы. Чтобы выставить достойное войско, требовалось время, но его у Александра не было. В противном случае враг бы уже успел закрепиться на новом месте, рассуждает руководитель военно-исторического клуба «Сварга» Олег Лукьянов.
1: Невский настолько торопился не упустить момент, чтобы не дать закрепиться шведам, поэтому Невский даже не стал дожидаться, когда соберется, собственно говоря, новгородское войско и достаточно ограниченным контингентом. Ему нужно было максимально быстро все это сделать. Впоследствии войско бы у него было больше, если бы он обождал, но результат был бы уже, возможно, другой.
0: Вместе со своей малой дружиной, новгородскими воинами и ополченцами из крепости Ладога князь Александр решается атаковать. По легенде, перед началом боя он произнесет «Не в силе Бог, а в правде». Выдвигаться решили рано утром, чтобы застать шведов врасплох. Войска разбили на группы. Конная дружина нанесла удар в центр шведского лагеря. Отдельный конный отряд совершил маневр вдоль берега и атаковал с фланга, нацелившись на корабельные причалы. Пешая дружина действовала с другого фланга, не давая противнику перегруппироваться. И всем этим командовал князь Александр, которому на тот момент всего-то 19 лет, комментирует Максим Коршев.
1: Правда, он начал принимать участие вот в боевых действиях активное где-то лет 16. В этом возрасте он уже ходил со своим отцом Ярославом Всеволодовичем в Литву. И он прекрасно представлял себе тактику боя различных воинских формирований, соответственно, как себя могут повести шведские рыцари. Ну, то есть, примерно тактика была одна и та же.
0: Шведы отступили на рассвете следующего дня, погрузив погибших воинов на уцелевшие корабли. При этом князь Александр, которого впоследствии нарекут Невским, не препятствовал уходу противника. Возможно, не хотел рисковать собственным войском, а может, проявил благородство, предоставив врагу возможность достойно проститься с погибшими. Но так или иначе, урок Невской битвы выучат и те, и другие. Шведы к берегам Невы приплывут еще не скоро, а Русь станет надежнее охранять. Охранять свои рубежи. Ким Андреев, Сергей Жуков, Радио Звезда.
2: Во время Невской битвы прославился новгородский воин Гаврила Алексич. В пылу сражения он по сходням ворвался верхом на коне прямо на шведский корабль. Вот таким сегодня было утро на Радио Звезда. Завтра будет новое с 7 до 11. Через 15 минут эфир продолжит очередной выпуск лекций «Область знаний». Хорошего дня!

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: 10:45 в Москве. Главное к этой минуте. Самодельная бомба, состоящая из взрывчатого вещества иностранного производства массой 1,5 килограмма, электродетонаторы и таймеры замедлителя изъято при обыске у россиянина, планировавшего теракт на нефтяном предприятии в Югре. Об этом сообщили в ФСБ. Великобритания проведет крупнейшие за последние десятилетия оборонные учения. Маневры состоятся в следующем году, сообщает Sky News. Мероприятие носит кодовое название «Albion Shadow». Оно продлится несколько дней и станет дополнением к учениям НАТО. Предварительно в мероприятиях должны принять участие министры и сотни чиновников различных ведомств. Российские магазины с сентября будут тщательнее отслеживать качество продуктов, сообщают РИА Новости. За просроченную продукцию начнут начислять автоматические штрафы благодаря системе маркировок. Система будет фиксировать факт продажи на кассе в обход разрешительного режима, затем формировать проект постановления о нарушении, который будет передаваться в контролирующий орган. Стало известно, как россияне планируют проводить летний отпуск. Треть опрошенных намерены посвятить время путешествиям по России. 18% планируют заграничную поездку, а 14% займутся бытовыми делами и ремонтом, говорится в исследовании сервиса по бронированию. Еще 13% респондентов проведут отпуск на даче, а 10% в походах и на пикниках. Больше новостей на «Радио Звезда» слушайте менее чем через 15 минут.
2: Ломоносов дошел до Москвы
3: пешком. Отравился
4: Викинги. Шлемы с рогами носили.
5: Аляску продали, а денег не заплатили.
6: А вот и нет. Исторические мифы и заблуждения. Слушайте через несколько минут на «Радио Звезда».

0: не достать бы.
1: Радиозвезда.
2: Ломоносов дошел до Москвы
3: пешком. Вообще
2: отравился.
3: А викинги шлемы с рогами носили.
4: Аляску продали, а денег не заплатили.
5: А вот и нет.

0: пировали и объедались. Это я про древних римлян.
1: Да, вся жизнь в излишествах.
2: А вот и нет.
3: Стереотип навязал Голливуд. Пышные долгие застолья, гости полулежа, как мы помним из кино, деликатесы, вино рекой. Это было, но устраивали подобное лишь зажиточные горожане и императоры, да и то, в эпоху позднего Рима, показать свой статус. Там и правда, чем вычурнее блюдо, тем лучше. Мозги птицы, рис с жемчугом – самое простое из меню.
2: Исторические мифы и заблуждения.
3: Основная же часть жителей Вечного Города вела себя в вопросе еды куда проще. В основе рациона злаки, бобовые и овощи. Ну и не было у крестьян, солдат и ремесленников времени на многодневные пиршества.
1: Ага, работу-то никто не отменял.
3: К тому же в римском обществе, особенно в ранней и республиканские периоды, поддерживались правил неписанного этического кодекса «Mos Maiorum» или «Обычай предков». Он опирался на скромность, традиции и, какое-никакое, соблюдение приличий.
2: А вот и да.
4: Дай пять. Пять удивительных фактов о пиратах.
5: Программа создана с использованием искусственного интеллекта.
4: Факт первый.
6: На пиратских кораблях строго соблюдали кодекс. Он регулировал дисциплину, распределение добычи и наказание, запрещал азартные игры на деньги и драки на борту. Все споры должны были решаться на суше.
4: Факт второй.
6: Пиратство не было сугубо мужским занятием. Известно много случаев, когда пиратскими судами командовали невесты, дочери, жены или вдовы пиратов. Часто образованные девушки из хороших семей.
4: Факт третий.
6: Классический пиратский флаг, черное полотнище с черепом и костями, «Веселый Роджер», действительно был популярен. Однако и черный цвет, и рисунок были лишь одним из множества вариантов, и никакого канона в этом смысле не существовало.
4: Факт четвертый.
6: Пираты носили серьги не для красоты. Золотые подвески в ушах являлись одновременно медалями за разбойные заслуги и способом оплаты собственных похорон на берегу, если тело моряка выбрасывало на сушу.
4: Факт пятый.
6: У пиратов был социальный пакет. Экипаж заранее договаривался о компенсациях. Потеря руки или глаза оценивалась в определенное количество золотых монет.
4: Дай пять. Пять удивительных фактов о пиратах.
7: Словарь современного города.
8: Я. Ярмарка. Слово это к русскому языку не имеет ровным счетом никакого отношения. В Россию оно попало только в 18 веке, когда в страну стали массово приезжать немцы. Вайнахтсмарк в дословном переводе «ежегодный рынок». Первый такой открылся в Дрездене в 1434 году в канун Рождества. Правда, в те времена на ярмарке продавали не сувениры и елочные украшения, а товары, что называется, на каждый день. И в первую очередь продукты. И все же странно. Рождественская ярмарка бывает раз в год. Событие как-никак особенное, но проходит оно обыденно и скучно. Так думал и знаменитый немецкий пастор Мартин Лютер, который считал, если Рождество праздник, значит, нужны подарки. Эта идея прижилась, и на прилавках появились гирлянды, игрушки и хвойные венки. Устраивали ярмарки и на Руси, только назывались они иначе – торги или торжки. Свой лучший товар купцы продавали у стен монастырей и строго в дни больших церковных праздников. В Москве ярмарки проходили прямо перед Кремлем. Кстати, в далеком прошлом они были куда масштабнее, чем теперь. Лотки и прилавки занимали не только площадь, но и все прилегающие улицы. Купцы для порядка выстраивались в ряды – пушной, рыбный, кружевной, серебряный. А еще каретный, охотный и калашный. Они есть и сегодня, только теперь это не артели, а название улиц, где когда-то шумели торговцы и народ. И, конечно, скоморохи с медведями. Для веселья.
7: Словарь современного города.
9: Реклама.
10: Единый день голосования. В России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Приходите на избирательные участки в удобное для вас время с 8 утра до 8 вечера 18, 19 или 20 сентября. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос. Сила России.
11: Телефон для размещения рекламы 645 92 89. Код Москвы 495.

0: слушаете радио «Звезда». Новости.
1: 11 часов в Москве. В студии Андрей Богданов. Здравствуйте. Минувшей ночью вооруженные силы России нанесли удары по портам Украины. В результате групповых атак высокоточным оружием в морских гаванях Одессы и Черноморска Одесской области были поражены объекты инфраструктуры, используемые для разгрузки горюче-смазочных материалов, резервуары с топливом, цеха по производству и сборке беспилотников. Кроме того, в портах Черноморский и Днепробугский поражены 4 морских судна, которые осуществляли доставку грузов в интересах украинских боевиков, сообщает наше Министерство обороны. В Югре сотрудники ФСБ предотвратили теракт на нефтяном предприятии в городе Нягани. Преступление должен был совершить россиянин, который действовал по заданию Украины. Он посредством интернет-мессенджеров передавал противнику сведения в отношении расположенных в регионе объектов топливно-энергетического комплекса. В тайнике для него было подготовлено самодельное взрывное устройство. Мужчину задержали около схрона. Судебное заседание по делу основательницы СОС «Донбасс» Анны Новиковой состоится сегодня в Париже. Подробности о процессе сообщила уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова. Омбудсмен назвала действия французских властей циничной политикой двойных стандартов Запада.
2: Французские власти уже более полугода держат ее в женской тюрьме по абсурдному доносу Союза украинцев Франции. Вся вина Анны заключается только в том, что она является основателем и вице-президентом гуманитарной организации «СОС Донбасс», которая собирает гуманитарную помощь для мирных жителей Донбасса, призывает к миру, пытаясь донести до общества альтернативную от официального Парижа честную точку зрения на происходящие события.
1: По задержании

0: представителей Французской ассоциации СОС Донбасс стало известным в ноябре прошлого года. В прокуратуре Парижа сообщили, что фигурантам расследования по разным статьям грозит до 15 лет тюрьмы. Михаил Мишустин встретился с главой Ростеха Сергеем Чемизовым. В ходе беседы премьер подчеркнул, что сейчас недостаточно просто осваивать выпуск продукции, которую ранее Россия традиционно приобретала за рубежом. Важно действовать максимально проактивно. Нужно переходить к созданию передовых изделий с кардинально новыми характеристиками и высокого качества. Для этого есть все возможности, в том числе в сфере медицины. Глава Кабинета министров указал, что российские лекарства и медизделия не должны уступать зарубежным аналогам и должны быть доступны россиянам. И о погоде. В столице сейчас плюс 22 градуса. Днем синоптики обещают переменную облачность. Возможен дождь. Температура воздуха составит максимально плюс 25.
1: Автонавигатор.
0: 19 июля с 8 утра и до полудня будет закрыт для проезда участок Малого Трехсветительского переулка. Это связано с проведением киносъемок. Водителям рекомендуется планировать маршрут с учетом ограничений, предупреждает Департамент транспорта. И о пробках к этому часу информация предоставлена порталом Яндекс.Карты. Обстановка на дорогах оценивается в 3 балла. 40 минут можно потерять на внутренней стороне Московской кольцевой от Каширского до Варшавского шоссе. Полчаса уйдет на проезд по Ленинградскому шоссе от Елина до поворота на Перепечино. Также полчаса займет путь по Варшавке от деревни Троицкая до деревни Ознобишино. Андрей Богданов, служба информации медиагруппы «Звезда».
1: Область знаний. Лекции на радио «Звезда». История. Культура. Тайны Земли и Вселенной. Технологии и медицина.
2: Сложно.
1: О сложном мы расскажем так, чтобы нас понял каждый. Область знаний. Слушайте через несколько минут на радио «Звезда».

лоскуточек ситцев и слезки спрячь свои. Вот проснешься рано, ну а я уж рядом, листопад награда за мои бои.

0: Радио «Звезда».
1: Программа предназначена для лиц старше 18 лет. Область знаний. Лекция на радио «Звезда».
2: Иван Грозный. Рассказывает кандидат философских наук, доцент МГУ, методист Государственного исторического музея Даниил Аникин.
1: Область знаний.
3: Сегодня мы говорим с вами об одном из...

0: самых неоднозначных персонажей отечественной истории, который мало кого оставляет равнодушным. Речь идет о первом русском царе, который остался в памяти народа под прозвищем Иван Васильевич Грозный. И вот здесь нам нужно с вами немного разобраться с двумя вещами. Прежде чем даже говорить про его биографию, это его прозвище и его порядковый номер. Если говорить про само прозвище Грозный, то впервые мы встречаем в таком точном обозначении Грозный в истории российской Василия Никитича Татищева. То есть это первая половина XVIII века. То есть обратите внимание, от момента жизни самого Ивана Грозного до появления того прозвища, которое устойчиво с ним ассоциируется, проходит около 150 лет. Между прочим, в англоязычной традиции его наименование звучит как Ivan the Terrible, если в дословном переводе вообще Иван Ужасный. Хотя, казалось бы, чего ужасаться, если параллельно с деяниями Ивана Васильевича в этот момент во Франции происходила Варфоломеевская ночь и много чего еще в Европе нехорошего происходило. Но так или иначе, сам по себе факт, что многочисленные иностранцы, которые пребывали при дворе Ивана Грозного и оставили свои воспоминания, не очень хорошо смогли его образ передать, или, точнее говоря, этот образ оказался не очень положительным, это повлияло на всю последующую традицию его восприятия. И интересная ситуация с порядковым номером, потому что мы можем увидеть, как он немного по-разному нумеруется с точки зрения правителей России с именем Иван. Когда в XVIII веке на русский престол восходит такой малолетний император Иоанн Антонович, ему, как бы таким волевым решением его ближайших советников, учитывая, что сам он был малолетним, придается порядковый номер 3, что, естественно, означает, как бы, что задним числом номер 2 получает Иван Алексеевич, как старший брат Петра I, и Иван Васильевич, как первый русский царь, становится номером 1. Но эту, казалось бы, логичную нумерацию сбивает Николай Михайлович Карамзин, который в своей истории государства российского дает Ивану Васильевичу номер 4, отсчитывая таким образом историю правителей по имени Иван с Ивана Калиты. Да, Иван Калита как Иван I, его сын Иван Иванович, отец Дмитрия Донского, Иван II, соответственно, Иван Васильевич, сын Василия Темного III, ну и вот, собственно, Иван Грозный IV. Поэтому здесь вот главное не запутаться, что в одной нумерации по царям он первый, а вот по великим князьям он получается под номером 4. А что касается самого его происхождения, то здесь любопытный момент оказывается связан с тем, что само рождение Ивана Грозного становится результатом семейного скандала. Дело в том, что его отец, Василий III, к этому моменту находился на престоле уже длительное время, находился в браке с представительницей знатного боярского рода Соломонидой Сабуровой, но была одна существенная проблема. У них не было детей, что по тем временам означало очень большие проблемы не только в семейной жизни, но и с точки зрения жизни государственной. А учитывая, что Василий III был крайне предусмотрительным с точки зрения потенциальных оппонентов, своих личных, а своих наследников, он не разрешал своим братьям жениться. Поэтому возникла коллизия, когда на престоле и, соответственно, в царской семье, в княжеской, великокняжеской семье, были люди, которые уже, в общем-то, приближались по тем временам к преклонному возрасту. Что было сделано? Василий III расторгает свой брак с Соломонидой, берет в жены молодую литовскую, по крайней мере, из Литвы происходящую княжну Елену Глинскую, и в этом браке у него появляется два сына, старшим из которых как раз становится Иван, будущий Грозный. Вот само по себе это происхождение оказывается любопытным двумя вещами. Во-первых, что возникает легенда, поскольку предыдущая жена Василия III была отправлена в монастырь и там пострижена. Достаточно быстро возникает легенда, которая распространяется в народных кругах о том, что Соломонида была пострижена уже будучи беременной от Василия III, и этот сын, который в итоге родился, стал знаменитым разбойником Кудеяром. Иван IV и Кудеяр – это вот такие сводные братья. Как говорится, какой-то реальной подоплеки не приходится, но очень показательно с тем, что статус разбойника существенно повышался за счет понимания того, что это такой незаконнорожденный царский сын.
1: Иван Грозный.
2: Область знаний.
0: А второй любопытный момент, связанный с происхождением, заключается в том, что Елена Глинская являлась по отцовской линии потомком темника Мамая. Соответственно, получалось так, что Иван Грозный, он соединил в себе два рода. По отцу он был потомком Дмитрия Донского, который победил когда-то Мамая на Куликовом поле, а по матери был потомком самого Мамая. Неизвестно, сыграла ли какую-то роль в его психологическом портрете, но вот этот факт, который мы можем подтвердить, потому что как бы он достаточно

0: И, естественно, они побуждают историка, исследователя, да и просто заинтересованного человека попытаться как-то сформулировать для себя, как относиться вообще к этому правителю. Ну, самую простую схему, наверное, самую удобную отношение к нему это сформулировал Николай Михайлович Карамзин, уже известный нам, который сформулировал это таким образом, что первая половина правления – это хороший царь, вторая половина правления – это плохой царь. Естественно, что ставит вопрос о том, а что же произошло-то в этой самой середине правления. И, будучи представителем эпохи сентиментализма, Николай Карамзин находит ответ на этот вопрос. Во всем виновата женщина. Или, точнее говоря, виновата смерть женщины, а именно первой жены Ивана Васильевича, которую звали Анастасия Романовна, представительница еще одного знатного, знатнейшего боярского рода, настолько знатнейшего, что, обратите внимание, даже фамилии у нее не было. Она прозывалась Юрьева по своему дедичеству, то есть имени своего деда. И после смерти этой жены, которая подарила ему двух сыновей, Иван Грозный, что называется, идет в разнос. Он создает опричнину, он устраивает массовые казни, он не начинает Ливонскую войну, но, по крайней мере, доводит ее до логического и не очень хорошего завершения, проигрывая эту войну. Так или иначе, все у него идет после смерти первой жены наперекосяк. В этом смысле смутное время, которое во многом является последствием тех экономических и политических деяний, которые пришлись на эпоху Ивана Грозного, показывает, что действительно этот царь по последствиям своих действий может рассматриваться как правитель такой, мягко говоря, неоднозначный. Позитивно, наверное, то, что за время правления Ивана Грозного территория России увеличивается, как считается, в два раза. Присоединяются остатки Золотой Орды, Астраханское ханство, Казанское ханство, начинается притяжение Сибирского ханства, но при этом, с точки зрения состояния государства, оно, безусловно, к моменту окончания его правления в 1584 году, когда ему исполняется 54 года, оказывается в не очень хорошем состоянии. К счастью, для исследования историкам доступны останки Ивана Грозного. Они изучались в 63-м году, в 1963 году. Гробница, которая расположена в Архангельском соборе Кремля, была вскрыта. И наш знаменитый антрополог Михаил Герасимов создал скульптурный портрет Ивана Грозного. Он достаточно известен и во многом, как мне кажется, отражает скорее представление Герасимова о том характере, которым должен был обладать этот великий князь и царь. Единственное, что можно сказать, что по меркам того времени Иван Грозный был достаточно рослым человеком, у него был 1,80 м приблизительно рост, по тем временам действительно это очень высокий рост, он был мощного телосложения достаточно, наверное, такой любопытный сугубо физиологический факт, что, на удивление, у него прекрасно сохранились зубы, как у молодого человека. Считается, что это была такая биологическая особенность, генетическая особенность, то, что у него очень хорошо сохранились как раз такие коренные зубы. Опять-таки, если говорить о восприятии образа Ивана Грозного, осмысление этого образа начинается практически сразу после его смерти. И осмысление идет по разным направлениям. Как мы уже с вами говорили, в зарубежной традиции достаточно быстро на основании мемуаров, воспоминаний различных иностранцев, которые были либо купцами, либо находились на временной службе в русском государстве, формируется образ такого сумасбродного правителя, который готов казнить буквально каждого. Этот образ, он закрепляется в массовом сознании, поэтому этот Ivan the Terrible, это такое буквально пугало для тех, кто боится и боялся России.
1: Область знаний. Благие дела. Совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям World Vita.
2: Любимые животные двухлетней Вари – это барашки. Девочка часто говорила, что похожа на них кудряшками и бесконечной энергией. Родители привыкли видеть девочку активной и любознательной. Потому им было нелегко смотреть, как болезнь меняет ребенка. Лейкоз отнял кучерявые локоны и приковал беззаботную малышку к капельнице. Теперь Варя почти не встает с постели, просто нет сил. Об играх и танцах тоже пришлось надолго забыть. Но девочка не собирается опускать руки и терпеливо переносит каждый укол. Длительные курсы химии помогли выйти в ремиссию. Вот только рак не намерен отступать. В организме еще сохраняются бластные клетки. Чтобы уничтожить их, нужна терапия направленного действия. Стоимость таргетного препарата составляет почти 1,5 млн рублей. Вместе мы сможем помочь. Прямо сейчас отправьте смс-сообщение с любой суммой

0: на короткий номер 3333, и деньги поступят на счет благотворительного фонда помощи детям Волдвита для Дорошенко Варвары. Вместе мы справимся.
1: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям «Волдвита».
2: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
3: Радио «Звезда».
4: Программа предназначена для лиц старше 18 лет. Область знаний. Лекция на радио «Звезда».
5: Иван Грозный. Рассказывает кандидат философских наук, доцент МГУ, методист Государственного исторического музея Даниил Аникин.
4: Область знаний.
6: В отечественной традиции ситуация складывается немного иначе, потому что по итогам смутного времени на русский престол восходит династия Романовых. И у этой династии, точнее у первых ее представителей, оказывается по отношению к Ивану Грозному, я уж так его буду для простоты называть, такое очень противоречивое отношение. С одной стороны, сам факт прихода Романовых на престол объясняется и во многом был связан с тем, что они являлись родственниками именно Ивана Грозного. Та самая Анастасия Романовна, о которой я уже упоминал, это сестра деда Михаила Федоровича Романова как первого царя из этой династии. То есть, если бы не было этой родственной связи, естественно, в качестве претендента на престол вряд ли бы кто молодого 17-летнего Михаила Романова в этот момент вряд ли бы рассматривал. С другой стороны, как вы понимаете, здесь возникает и обратная ситуация, то, что поскольку Иван Грозный в таком массовом сознании рассматривался во многом как виновник тех действий, которые привели к смутному времени, естественно, ассоциироваться именно с его наследием Романовым не очень хотелось. Поэтому мы видим, что выбирая между подчеркиванием преемственности по отношению к прежней династии и осознанием того, что они представляют собой совершенно новую династию, Романовы выбирают для себя именно вариант новой династии, и поэтому 1113 год становится такой ключевой точкой отсчета, от которой они будут вести дальнейшую историю страны, как бы подчеркивая, что это преодоление последствий негативных всех предшествующих правителей. Но если для Романовых, по крайней мере, для первых Романовых, Иван Грозный оказывается неудобной фигурой, то в дальнейшем без него понятно, что обойтись ни один труд по истории не может. О нем пишут и Татищев, и Карамзин, и Соловьев. Естественно, немного по-разному трактуя его поступки и трактуя его роль в истории России. Но если как бы удел профессиональных историков заключается в том, чтобы разбираться в мнениях как бы историков-профессионалов, то в массовом сознании фигура Ивана Грозного тоже оказывается крайне неоднозначной. С одной стороны, когда в 1862 году устанавливается в Новгороде памятник тысячелетия России, мы видим там с вами, что фигуры Ивана Грозного на этом памятнике нет. Несмотря на то, что на нем представлены практически все правители России, ну, опять-таки, за некоторыми исключениями, например, Ивана Антоновича мы там тоже не видим, но уж упустить Ивана Грозного, человека, который провел на престоле 51 год с момента смерти своего отца и, безусловно, является значимым персонажем истории, ну, это немного странно. Чем это объясняется? Ну, наверное, объясняется все-таки тем, что одним из таких негативных деяний Ивана Грозного является так называемый Новгородский поход 1570 года, в ходе которого Новгород был подвергнут разгрому. И поэтому ставить в том же самом Новгороде памятник тому, кто его разгромил, тем самым как бы выступая вопреки вот всей этой местной традиции, которая, для которой Иван это не очень положительный персонаж, конечно, это было бы, наверное, чересчур поспешно. Другим ярким фрагментом, который, оказывается, связан с историей Ивана Грозного, это, конечно, история его взаимоотношений со старшим сыном Иваном, который долгое время был наследником престола, но буквально за несколько лет до смерти своего отца трагически погиб. Как погиб? И вот здесь вот начинается пространство для различных интерпретаций. Допустим, зарубежные источники однозначно утверждают, ну, однозначно, но на основании слухов, которые ходили при дворе, что он был убит своим отцом. Объясняется, как это было, что он там заступился за свою беременную жену, и в итоге царь его убил. Как бы вот такая расхожая интерпретация, она, конечно, повлияла на то, как этот сюжет подавался прежде всего в живописи. В 1864 году Российская академия художеств объявляет конкурс на большую золотую медаль, где в качестве главного сюжета выбирается как раз сюжет «Иван Грозный убивает своего сына Ивана». Но на самом деле там было создано несколько картин, которые сейчас для широкого зрителя они практически неизвестны. Зато наверняка известна картина, которая была создана по мотивам этого же сюжета, этого же события, но несколько лет спустя, и которую создает знаменитый наш русский художник Илья Репин.
5: Иван Грозный.
4: Область знаний.
6: На протяжении двух лет, 1883 по 1885 год, он пишет картину, которая называется, и вот здесь обратите внимание, «Иван Грозный и сын его Иван». То есть Репин сознательно уходит от оценки того, что произошло. И на картине мы видим, по сути, ну, немного другой сюжет. Мы видим отца, который трагически переживает смерть сына. При этом вопрос причины гибели сына остается за кадром самой картины. Но несмотря на то, что сам художник постарался здесь вот от такой однозначности уйти, и он честно признавался, что на сам сюжет картины очень повлияло убийство Александра II, которое стало таким мотивом, заставившим его задуматься, вообще как бы о гибели царя, о гибели наследника, о гибели династии, вот, сама по себе картина, вывешенная в Третьяковской галерее, достаточно быстро стала становиться объектом для различного вандализма. В первый раз в 1913 году купеческий сын Абрам Балашов совершил нападение на картину, несколько раз ударив ее ножом, но, к счастью, был жив Илья Репин, который сам благополучно реконструировал эту картину, смог закрасить пострадавшие места, и, в общем, она была восстановлена близко к оригиналу. Ну и вот несколько лет назад, в 2018 году, картина пострадала второй раз, на нее опять было совершено нападение, в этот раз уже не ножом, а стойкой от ограждения. Только в 2022 году она была восстановлена и снова может демонстрироваться Третьяковской галереей. Так что интересно, конечно, то, что сам по себе сюжет вызывал очень неоднозначные реакции, в том числе, прежде всего, со стороны защитников Ивана Грозного, которые считали, что Репин опорочил как бы его образ, так его изобразив. А в советское время интерес к Ивану Грозному пробуждается, ну, одновременно вообще с пробуждением интереса к истории России в середине 30-х годов. Уже в 36-м году наш знаменитый драматург Михаил Булгаков пишет произведение, пьесу «Иван Васильевич», которая, может быть, не очень известна как пьеса, зато прекрасно известен фильм, снятый Леонидом Гайдаем в 73-м году по ее мотивам. «Иван Васильевич меняет профессию», где, как вы помните, два героя меняются местами, но здесь важен как бы расстановка акцентов. Если у Булгакова пьеса называется «Иван Васильевич», делая акцент на фигуре царя, который оказывается в современности, то в картине Гайдая «Иван Васильевич меняет профессию», здесь акцент делается на фигуре управдома Бунши, который оказывается в прошлом. То есть акценты немного расставляются иначе. Но если пьеса носила, конечно, такой откровенно комедийный характер, то вот более значимым именно с точки зрения такой вот художественной ценности был фильм Сергея Эйзенштейна, который был снят в 40-е уже годы, и причем, если первая серия, которая была посвящена первому периоду правления Ивана, такому светлому, хорошему периоду, она главному заказчику в лице Иосифа Виссарионовича Сталина понравилась, то вторая серия, где он показан уже во времена опричнины, не понравилась категорически, поэтому она легла на полку, и впервые была показана только в 58-м году, когда уже никого из участников в этой истории в живых не было. И это очень показательный момент, потому что явно в этой истории того, как Иван перестает быть государственным деятелем, превращается в тирана, превращается в человека, который страдает манией преследования, явно Сталин мог увидеть какие-то ассоциации на свой образ, и который он из Эйзенштейна уже не простил. Но вот поскольку мы с вами говорим, что образ Ивана Грозного, с одной стороны, у кого-то вызывает резкое отторжение, у других резкое принятие, вот самое интересное, что в 90-е годы даже появляются такие инициативы, связанные с тем, чтобы причислить Ивана Грозного к лику святых. Это достаточно маргинальные с точки зрения церкви инициативы, и в итоге они не нашли одобрения со стороны официальной позиции церкви, но такие гипотезы выдвигались. На чем они основывались? Они основывались на одном документе, который действительно имеет место, что существует синодик, то есть документ, где записывались напоминовения умершие Коряжемского Николаевского монастыря 17 века, где упомянут святой царь Иван. поскольку никакого другого царя с таким именем быть не могло, вот, значит, какое-то местное поминовение вполне могло быть, местное почитание как святого. Но, конечно, говорить о святом с точки зрения тех поступков, которые он совершил, которые узаконены, запротоколированы, задокументированы, конечно, трудно себе представить. Последние годы мы видим, что интерес к Ивану Грозному проявляется в том, что ему ставят многочисленные памятники. Памятник в 2016 году был поставлен в Орле, был памятник поставлен в Александрове. Ну, это логично, это город-наследник Александровской слободы, куда когда-то отбыл Иван Грозный для создания опричнины. Но, наверное, очень показательным и характеризующим парадоксальность образа Ивана является памятная табличка, которая установлена в городе Архангельск, городе, который тоже напрямую связан с правлением Ивана Грозного, который считается его основоположником, имеется в виду Иван Грозный. В этой табличке повествуется, что она установлена великому князю московскому Ивану IV Грозному, первому русскому царю и инициатору демократических реформ XVI века. Вот на этой противоречивой характеристике русского правителя, наверное, и стоит подвести логичный итог тому, что мы можем о нем сказать.
5: Рассказывал кандидат философских наук, доцент МГУ, методист Государственного исторического музея Даниил Аникин.
4: Область знаний.
5: Новые выпуски программы «Область знаний» слушайте завтра в это же время на «Радио Звезда», а также на канале «Радио Звезда» в YouTube и в нашей группе ВКонтакте.

0: Радио «Звезда». Это новости армии и флота России и мира. Это исторические и познавательные программы. Это аудиокниги. Научно-популярная и художественная литература. Радио «Звезда». Помню о прошлом, верю в будущее.
1: Вы слушаете «Радио «Звезда». Новости.
2: 11:30 в Москве, в студии Евгений Шматко. Здравствуйте. Минувшей ночью вооруженные силы России нанесли удары по портам Украины. В результате групповых атак высокоточным оружием в морских гаванях Одессы и Черноморск Одесской области были поражены объекты инфраструктуры, используемые для разгрузки горюче-смазочных материалов, резервуары с топливом, цеха по производству и сборке беспилотников. Кроме того, в портах Черноморск и Днепробукск поражены 4 морских судна, которые осуществляли доставку грузов в интересах украинских боевиков, сообщает Министерство обороны России. В Югре сотрудники Федеральной службы безопасности предотвратили теракт на нефтяном предприятии в городе Нягани. Преступление должен был совершить россиянин, который действовал по заданию Украины. Он посредством интернет-мессенджеров передавал противнику сведения в отношении расположенных в регионе объектов топливно-энергетического комплекса. В тайнике для него было подготовлено самодельное взрывное устройство. Мужчину задержали около схрона, добавили в ведомстве. Беспилотные технологии в транспорте будут лидировать на дорогах Москвы будущего. Инновации позитивно скажутся и на уровне смертности. Об этом в интервью ТАСС сообщил заммэра столицы по вопросам транспорта и промышленности Максим Лексутов.
3: Есть путь, который мы должны пройти с точки зрения создания беспилотного транспорта. Это большое количество экспериментов, пилотных, так сказать, поездок, чтобы убедиться, что транспорт этот безопасный и прочее. Вот если можно было бы сразу же шагнуть в светлое будущее, чтобы убедиться, точно знать, что этот беспилотный транспорт, он безопасный, он удобный, он надежный, то, конечно, хотелось бы вот этот путь его сделать короче, но, видимо, придется все-таки его пройти с большим количеством пилотных поездок и доработок всей этой транспортной системы.
2: Современный мегаполис уже трудно представить без применения самых передовых технологий, которые не только фиксируют нарушения, но и управляют трафиком и даже переключают светофоры, подчеркнул заммэра столицы. Уровень воды поднялся сразу в 6 реках в Сочи. В разных районах города сильный ветер повалил деревья. Передвигаться по дорогам практически невозможно. Машины с трудом пробираются через огромные лужи. Не выдерживают непогоду даже мотоциклисты. Их сносит течением и отбрасывает на припаркованные авто. Экстренные службы региона устраняют последствия урагана. Жителям и гостям курорта рекомендуют не оставлять автомобили под деревьями и по возможности отказаться от поездок по подтопленным участкам дорог. И о погоде в столице. Облачную погоду с прояснениями, грозу и до плюс 26 градусов прогнозируют в Москве сегодня. А завтра в столице ожидается малооблачная погода. Ночью и днем плюс 17, плюс 19 и северный ветер.
1: Премьера на радио «Звезда».
4: Как вас звать, величать-то?
5: Не царское это имя!
1: История одного прозвища. За что Ивана Васильевича называют Грозным? Как князя Александра нарекли Невским? И почему Василий II вошел в историю как темный?
5: Не царское это имя!
1: Слушайте через несколько минут на радио «Звезда».
0: Реклама.
6: Слышали о проекте «Мой гектар»? Я сначала не поверил. Гектар земли за 100 тысяч рублей. Оказалось, все так. Решил, покупаю. 10 тысяч квадратных метров. Можно хоть дом строить, хоть усадьбу. Районы экологически чистые. Транспортная доступность круглогодичная. А теперь представьте, как такому подарку ваши родные обрадуются. Время жить на своей земле. Выбирай свой гектар на сайте мойгектар.ру. Гектар земли каждому россиянину. Теперь и в Подмосковье. Мойгектар.ру.
7: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.

0: радиозвезда.
1: Как вас звать, величать-то?
2: Не царское это имя!
3: История одного прозвища.
4: Он был сыном удачливого полководца и реформатора княжеской власти Юрия, князя Звенигородского и Галицкого. Недолгое время оставался непризнанным великим князем московским, но проиграл погоню за престолом Василию Темному. Все это про князя Василия Юрьевича, известного по прозвищу Косой.
2: За что же в народе его нарекли таким именем?
4: 15 век. В Москве развернулась битва двух двоюродных братьев, двух внуков Дмитрия Донского, двух Василиев за великокняжеский престол. По завещанию права на него имел князь Юрий, но всего год довелось ему править, и он вскоре умер. Его старший сын Василий Косой объявил себя преемником, но тут воспротивились другие Юрьевичи. Мол, если Богу не угодно было, чтобы княжил наш отец, то тебя-то мы и сами не хотим.

Они объединились с его противником. Тот в сражении на берегу реки Черехи разбил войска Василия Юрьевича и захватил его в плен. А за хитрость, коварство и похищение казны приказал ослепить на один глаз. Дальнейшая судьба князя остается тайной. Он то ли сбежал, то ли был заточен в темницу. Но известно, что с тех самых пор именовать его стали Василием Косым.

0: радиозвезда.
1: От слов к делу. Военные училища России.
2: Верны заветам старины. Вроде бы совсем еще молодой парень, но уже в военной форме. На поясе настоящая боевая шашка. Холодное оружие у ребенка? А он давно не ребенок. Это выпускник Донского императора Александра III казачьего кадетского корпуса, одного из старейших военно-учебных заведений России.
1: От слов к делу.
2: Все началось в 1883 году, когда по указу государя в казачьей столице Новочеркасске, в так называемом краю Тихого Дона, открыл свои двери особый кадетский корпус. Он многое повидал на своем веку. Революцию, гражданскую войну, повсюду смерть, кровь, братоубийство. Юных воспитанников спасла тогда эмиграция. Частично в Александрию, частично в тогдашнее королевство сербов и хорватов. И только в конце 20 века началось возрождение училища на прежнем месте.
1: Через благодать Духа Святого получайте силы быть достойными продолжателями дел и подвигов своих предков-казаков, шедших вслед за благоверным князем Александром Невским, святым защитником русской земли. От слов к делу.
2: Современные кадеты не только получают знания, но и занимаются рукопашным боем, обучаются верховой езде, совершенствуют навыки владения традиционным казачьим оружием – шашкой. Каждый из них мечтает продолжить военную карьеру и стать офицером.
1: От слов к делу.
2: Верны заветам старины.
1: Донской императора Александра III казачий кадетский корпус.
3: Очень важные вопросы.
4: Расскажите, а как возникли визы? Кто придумал визовый режим?
5: Отвечает руководитель собственной туристической компании Виктория Подольская.
6: Если мы с вами говорим про современную систему виз, то она появилась действительно в середине 19 века, тогда, когда страны стали вводить в отношении друг друга очень жесткие меры для контроля потока мигрантов. И одной из первых стран, внедривших у себя визы, была Великобритания. Для получения тогда потребовали предоставлять паспорт и написать письмо о цели поездки. Но если мы с вами все-таки абстрагируемся и посмотрим на вопрос поглубже, то еще в библейские времена для посещения Иудеи требовали пропуск. В соседнем Египте, наоборот, требовали, регулировали выезд населения. Там была внедрена так называемая выездная виза, и при ее помощи они отслеживали даже поток рабов, да, кто выезжает из страны. Но вы удивитесь еще больше, если я вам скажу, что прообраз виз был еще и в добиблейские времена, потому что даже в Персии в 5 веке до нашей эры путешественники должны были иметь письменное разрешение для пересечения границ. На самом деле введение виз в 20 веке было вызвано ростом международной миграции. Власти очень хотели контролировать границы, чтобы обеспечить внутри своих стран порядок. И изначально визы использовались в виде отметок в паспортах или это были отдельные документы проездные, разрешительные. Первыми визовый режим ввели такие страны, действительно, как Франция, потом с небольшим промежутком времени Германия, потом Великобритания. И особенно после Первой мировой войны это обрело уже какие-то совершенно новые смыслы, потому что усиление национального контроля было первостепенной задачей.
3: Очень важные вопросы.
7: Я мзду не беру. Мне за державу обидно.
8: История таможни. В жизни, кино и литературе. Новые исторические заметки. Слушайте сегодня в 3 часа дня на радио «Звезда».
9: История.

0: радио «Звезда».
1: На современной карте мира сотни тысяч названий. Одни из них яркие, оригинальные, самобытные. Другие немного странные, труднопроизносимые, забавные. Острова и материки, реки и горы, моря и океаны. Кто, когда и почему их так назвал? Занимательная география в программе
2: «Все приплыли».
1: Кондоминиум. О, какое слово! В переводе с латинского языка «совместное владение». Проще говоря, обладание каким-то одним объектом, чаще всего домом, а также другим недвижимым имуществом, нажитым непосильным трудом. Правда, бывают исключения. Рассказываю. На границе Испании и Франции, к слову, эта граница проходит аккурат по реке Бидасо, так вот, расположен на этой самой границе, то есть прямо на реке, остров Фазанов. Именно здесь, в 1659 году, испанцы и французы подписали после затяжной войны мирный договор. Подписали и стали делить совместно нажитое имущество. Границу провели. И с тех пор остров Фазанов, я бы лично назвал его островом Дятлов, так вот, получил этот остров статус кондоминиума. То есть находится он под управлением одновременно двух стран. Но с одной маленькой оговоркой. 6 месяцев в году островом заведуют испанцы, а другие 6 месяцев – французы. Они по очереди сменяют друг дружку. Интересно, что на самом острове Фазанов никто не живет. Людей сюда не пускают. Да уж, поделили территорию. Да еще как назвали, я же говорю, какие там фазаны. Остров Дятлов это. Дятлов. А мы дальше плывем. Знаете, где находится самая длинная сухопутная граница Франции? Думаете, в Европе? Ага, сейчас. Она, эта граница, в Южной Америке. Там у Парижа есть свои владения. Французская Гвинея, которая, в свою очередь, граничит с Бразилией. Длина этой полосы с пограничными столбами 673 километра. Что на 50 километров больше, чем граница между Испанией и Францией в Европе. Нормально, да? То есть сидишь ты возле Лувра, восхищаешься, гордишься своей страной, а самая длинная сухопутная граница твоего государства черт знает где, за морем, океаном. Что ж, правду люди говорят, не болит голова у дятла. Поплыли отсюда. Дятлы и в России водятся. Например, в Ставрополе есть улица под красочным и многоговорящим названием 45-я параллель. Кто ее так назвал? Почему фантазии у людей мало? Как раз наоборот. Улицу назвали 45-й параллелью, потому что она, эта улица, точно по 45-й параллели и проходит. Как там у классика? Кто стучит в лесу глухом, громко, словно молотком, пестрый вид его приятен в красной шапке. Это... дятел. Истории с географией.
2: Бросай якорь. Все, приплыли. Человек в кадре. История одной фотографии.
3: 20 июля 1924 года. Ленинград. На площади Урицкого, сейчас это Дворцовая, собрались больше 8000 человек. Они пришли посмотреть на весьма необычное зрелище. Дорожную брусчатку расчертили на 64 квадрата. В каждый квадрат встала нужная фигура. И начались живые шахматы. Партия разыгрывалась между Красным флотом и Красной армией. Пехотинцы играли за черных, матросы за белых. Королевы в сарафанах, артиллеристы с пушками, короли со знаменами своей армии. Ходы конем совершались настоящими всадниками. Не было только живых слонов. По легенде, их роль выполняли рабочие молотобойцы. Фигуры меняли позиции, получая указания от двух гроссмейстеров – Ильи Рабиновича и Петра Романовского. Последний вспоминал.
4: Мы расположились рядом на специальных дощатых помостах. У каждого из нас был свой ассистент. В его руках рупор. Эти самые помощники и сообщали фигурам, куда нужно идти. Кричали что-то вроде: «Эй, вы там! Да-да, вы! Е2, Е4!» И живая пешка пошла.
2: История одной фотографии.
3: Игра длилась 5 часов с двумя короткими перерывами. Десятки фотографов следили за матчем, снимая фигуры под разными ракурсами. Был разыгран дебют двух коней, в котором командующий белыми Романовский перешел в атаку.
4: Я пожертвовал пешку, но мое наступление отбили. Жаль. И все же этот день подтвердил: шахматное искусство позволяет собой любоваться не только избранным, но, как и в других искусствах, всякому, кто способен понимать творчество мыслей вообще.
3: Игра завершилась ничьей на 67-м ходу по предложению белых. А фото живых шахмат осталось в истории.
2: Человек в кадре.
0: Для тех, кто служил, служит и будет служить. От гардемарина до адмирала. От ефрейтора до маршала. Кодекс чести офицера, устав и традиции. Служивые люди, воинские династии. Верные делу, верные долгу и присяге. Армия. Страницы истории. Специальные армейские выпуски программ. Слушайте ежедневно в 16 часов на радио «Звезда».
5: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям «World Vita».
6: В отличие от сверстников, Полину не беспокоит выбор будущей профессии. Она твердо решила поступить в медицинский вуз. Как правильно ставить капельницы и делать уколы, девочке известно уже давно. 3 года назад ей пришлось дать бой раку крови. Победа была безоговорочной, но страшное заболевание атаковало вновь. Полина вернулась в отделение онкологии, химия стала высокодозной. И все же девочка не унывает и отважно борется за жизнь. Впереди ее ждет самое тяжелое испытание – пересадка костного мозга. Повысить успешность процедуры позволит комплекс препаратов. Они поддержат ослабленный организм и защитят от побочных эффектов. Стоимость сопроводительного лечения почти 5 миллионов рублей. Вместе мы сможем помочь. Прямо сейчас отправьте смс-сообщение с любой суммой на короткий номер 3333. И деньги поступят на счет благотворительного фонда помощи детям World Vita для Сердюк Полины. Вместе мы справимся.
5: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям World Vita.
7: Реклама. Многие давно ставшие привычными слова сейчас обретают для нас свой истинный смысл и свою истинную ценность. Пришло время дать ответ на вопрос: «А что ты можешь сделать для своей родины?» Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Ты думаешь о родине, родина думает о тебе. Для детей участников СВО государство выделяет бюджетные места для обучения в лучших вузах страны. Подробности на сайте объясняем.рф. Телефон горячей линии 117.
8: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.

0: слушаете радио «Звезда». Новости.
1: Полдень в Москве. В студии Евгений Шматко. Здравствуйте. Ростех активно осваивает выпуск лекарственных средств и современных медицинских изделий. В прошлом году предприятия корпорации поставили в медучреждения страны 102 тысячи единиц оборудования. Подробности о новых разработках глава Ростеха Сергей Чемезов рассказал на встрече с премьер-министром Михаилом Мишустиным.
2: Это прежде всего мобильный аппарат для неинвазивной терапии опухолей молочной и щитовидной железы «Медуза». Аппарат уже прошел апробацию в Федеральном центре мозга и нейротехнологии ФМБА России, и мы уже подали документы на регистрацию в Росздравнадзор. С помощью вот этого аппарата осуществляется лечение рака воздействием сфокусированного ультразвука высокой интенсивности без нарушения кожного покрова, окружающих тканей и органов. Точность до 1 миллиметра.
1: Мишустин попросил главу Ростеха держать на особом контроле реализацию проектов, связанных с производством медицинских изделий, подчеркнув, что российские лекарства и медицинские изделия не должны уступать лучшим зарубежным аналогам. Роскосмос и НАСА договорились о продлении работы Международной космической станции. Она будет функционировать до 30 года, сообщил глава Роскосмоса Дмитрий Баканов. До этого времени будут выполняться и полеты интегрированных экипажей на российских и американских кораблях. Руководитель госкорпорации также отметил, что стороны намерены усилить координацию работы своих спутниковых группировок, чтобы минимизировать риск столкновений на орбите. Дональд Трамп обсудил с ключевыми сотрудниками своей администрации возможность расширения масштабов боевых действий против Ирана. Об этом сообщил портал Axios со ссылкой на источники. Цель – нанесение Тегерану ущерба, достаточного для того, чтобы он открыл Ормузский пролив и уступил требованиям, касающимся ядерной сферы. Ранее американские военные атаковали десятки целей вблизи Ормуза и иранского побережья. В свою очередь, армия Ирана провела две атаки на авиабазу штатов Аль-Азрак в Иордании. В правительстве республики сообщили о порядка 30 погибших мирных жителях в результате американских воздушных ударов по южным районам Ирана. В России ускорились темпы роста тарифов на домашний интернет. По оценкам участников рынка, в первой половине года они уже увеличились на 10-20% в зависимости от региона, оператора и методики расчета. Для сравнения, за весь прошлый год они выросли лишь на 5-7%. Эксперты связывают более заметную индексацию с увеличением нагрузки на фиксированные сети по причине ограничений мобильного интернета весной. В Министерстве цифрового развития сообщили, что совместно с антимонопольщиками контролируют стоимость телеком-услуг и при выявлении признаков нарушений формирование тарифов оперативно проводят проверки.

судьбы актеров и сюжеты фильмов, как зеркало истории страны. «По ту сторону экрана». Алиса Фрейндлих. Стоп. Кадр. На самом интересном месте. Слушайте сегодня в 2 часа дня на радио «Звезда».

0: Программа, которую вы сейчас услышите, размещается в эфире «Радио Звезда» на правах рекламы.
1: Добрый день, уважаемые радиослушатели. Многие ошибочно считают, что артроз не болезнь, а вполне естественный процесс старения. Значит, и лечить его бессмысленно. Мол, а что тут сделаешь, возраст? Эту фразу часто можно услышать, причем даже от врачей. Но на самом деле артроз куда опаснее, чем вы думаете. Об этом мы сегодня и поговорим с нашим постоянным гостем, экспертом Кузнецовой Ольгой Николаевной. Добрый день, Ольга Николаевна.
2: Добрый день, дорогие радиослушатели. К сожалению, артроз – это коварная болезнь, проникающая в суставы незаметно, постепенно их разрушая и вызывая воспалительные процессы. Это как термиты, которые медленно, но вероломно разъедают дерево, пока оно не обрушится в самый неожиданный момент. На первых порах симптомы могут быть едва заметными. Вы чувствуете боль при движении, появляется утренняя скованность. Но со временем болезнь прогрессирует, и боль уже становится постоянной и мучительной. Вам становится больно стоять, сидеть и даже просто лежать. Про спокойный сон можно вообще забыть.
1: В наши дни современная медицина чего только не предлагает от боли в суставах. В аптеках вы можете найти множество обезболивающих таблеток и мазей.
2: К сожалению, не все так просто. Если мы говорим об обезболивающих, то основная их суть – это облегчить симптомы. Они не предназначены для лечения. То есть они способны только на недолгое время унять боль. Но само прогрессирование болезни они остановить не могут. Ведь артроз разрушает суставы. Что касается мазей, то, к сожалению, в суставы им проникнуть невозможно. Их назначают при травмах и заболеваниях суставов в качестве местного обезболивающего средства. В их состав входят разогревающие компоненты, которые обладают отвлекающим действием. Это что касается снятия болевого симптома. Если мы говорим именно о лечении, то, конечно, надо подбирать другие способы. Сейчас, к счастью, медицина не стоит на месте.
1: Ольга Николаевна, если мы все же говорим не просто о снятии боли, а именно о лечении, что современная медицина сегодня может предложить?
2: Наши российские специалисты озаботились этой проблемой и придумали гениальное решение. Они создали физиотерапевтический аппарат «Аврора» – шедевр современной российской науки, который способен оказать помощь в снятии боли, а также подарить шанс вернуть вашим суставам подвижность.
1: Думаю, нашим слушателям очень интересно узнать об аппарате «Аврора».
2: Физиотерапевтический аппарат «Аврора» – это удивительное открытие в области медицины. В нем сочетаются сразу три метода воздействия – ультразвук, красная фототерапия и инфракрасная фототерапия. И каждый из факторов усиливает действие другого. Значит, вы можете получить максимум пользы. Кроме того, использование аппарата в комплексе с другими лечебными методами в острой фазе заболевания или при обострении хронических процессов может обеспечить стойкий положительный эффект и сократить сроки лечения. А теперь приятный сюрприз для наших радиослушателей. Сейчас вы можете приобрести медицинский аппарат «Аврора» особенно выгодно. Ведь именно сейчас на аппарат «Аврора» действует специальная скидка 5000 рублей для всех радиослушателей, дозвонившихся в течение часа по номеру 8 800 777 3673. И доставка по всей России бесплатно. 8 800 777 3673. 8 800 777 3673. Данные акции предоставляет компания ООО «Продекс». Реквизиты ОГРН 122-730-00-36-55. Юридический адрес: город Димитровград, улица Промышленная, здание 36, офис 402.
1: Давайте подробно расскажем нашим слушателям о том, как работает «Аврора».
2: Очень важно, что аппарат «Аврора» прост в использовании и не требует специальной подготовки. Просто устроитесь поудобнее и включите аппарат, а дальше он начнет лечение. Как это происходит? Ультразвуковая терапия. Лечение ультразвуком – это один из наиболее уникальных способов физиотерапии при артрозе. Он был разработан для того, чтобы дать возможность снять воспалительные процессы и забыть о боли. А также действие ультразвука направлено на ускорение процессов регенерации. То есть хрящевая ткань может начать постепенно восстанавливаться и становиться эластичнее. А суставы могут стать более гибкими и подвижными. Но это еще не все. С помощью ультразвука вы можете проводить фонофорез. То есть, если вы пользуетесь мазями, то с помощью ультразвука они могут глубоко проникать сквозь кожу, а значит, их лечебное действие усилится. Красная фототерапия. Красная фототерапия направлена на улучшение кровообращения в суставах. Для чего это нужно? Кровь доносит до суставов полезные вещества и кислород. Благодаря этому ваши суставы получают питание, а значит, начинают работать лучше. И вы можете двигаться свободно и легко. Инфракрасная фототерапия. Такая терапия оказывает противовоспалительные и противоотечные эффекты, что может помочь вам снять боль, отеки, скованность в суставах, сохраняя их от дальнейшего разрушения. Вы сможете почувствовать долгожданное облегчение. Словно с вас сняли оковы.
1: Уважаемые радиослушатели, напомню, сейчас на аппарат «Аврора» действует специальная скидка 5000 рублей для всех радиослушателей. Звоните. Номер 800-777-36-73. 8-800-777-36-73. Ольга Николаевна, расскажите, пожалуйста, в каких случаях может помочь «Аврора»?
2: Аппарат «Аврора» направлен на лечение не только артроза, но и других заболеваний. Вы только посмотрите. Заболевания сердечно-сосудистой системы, заболевания травмы костно-мышечной системы, заболевания желудочно-кишечного тракта, воспалительная дегенерация.

0: Аппарат «Аврора» действует специальная скидка 5000 рублей для всех радиослушателей, дозвонившихся в течение часа по номеру 8 800 777 36 73. И доставка по всей России бесплатна. Но поспешите, количество товара сильно ограничено. 8 800 777 36 73. 8 800 777 36 73.
1: Давайте подводить итоги нашей программы. Почему стоит выбрать аппарат «Аврора»?
0: Аргументов в пользу «Авроры» множество, но назову ключевые. Первый – это возможность снизить прием обезболивающих таблеток, так как аппарат «Аврора» сам обладает обезболивающим действием. Физиотерапевтический аппарат «Аврора» – это удивительное открытие в области медицины. В нем сочетаются сразу три метода воздействия – ультразвук, красная фототерапия и инфракрасная фототерапия. И каждый из факторов усиливает действие другого – экономия. Приобретя один раз аппарат «Аврора», вы будете им пользоваться долгие годы. Кроме этого, им могут пользоваться все ваши члены семьи. Кто-то ушиб получил, у кого колено больное, у другого спину скрутило. А ознакомившись со всем списком показаний, вы будете приятно удивлены. А теперь посчитайте, сколько денег у вас уходит на лекарства, запас которых надо постоянно пополнять. С помощью ультразвука вы можете проводить фонофорез. То есть, если вы пользуетесь мазями, то с помощью ультразвука они могут глубоко проникать сквозь кожу, а значит, их лечебное действие усилится. Прост в использовании. Аппарат «Аврора» имеет очень простой и понятный дизайн. Вы можете им пользоваться самостоятельно. К тому же он не занимает много места. Вы можете брать его с собой куда угодно. Награды. Аппарат «Аврора» признан лауреатом конкурса «100 лучших товаров России». Такие призы получают только лучшие из лучших.
1: Действительно, после таких аргументов становится ясно, что «Аврора» может стать полезной покупкой для семьи. Уважаемые радиослушатели, напомню, сейчас на аппарат «Аврора» действует специальная скидка 5000 рублей для всех радиослушателей. Звоните. Номер 800-777-3673. 8-800-777-3673.
0: Начните лечение с «Авророй». «Аврора» может сделать вашу жизнь намного лучше. Поэтому начните действовать прямо сейчас. Возьмите телефон, наберите номер и сделайте первый шаг к своему здоровью. Тем более, когда есть возможность купить аппарат «Аврора» со скидкой 5000 рублей. Это специальная скидка для всех радиослушателей, дозвонившихся в течение часа по номеру 8 800 777 3673. 8 800 777 3673. И, конечно, доставка по всей России бесплатна. Номер 8 800 777 3673. 8 800 777 3673. Внимание! Теперь выбрать нужный вам аппарат стало легче. В Москве на Малой Филевской, 18, открылся первый фирменный магазин Prodex. Здесь вы найдете аппарат «Аврора». Персональный подбор, выгодные цены и консультации специалистов о работе аппаратов.
1: Благодарю нашего постоянного гостя Ольгу Николаевну. До скорых встреч.
2: Имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией.
3: Программа размещена в эфире «Радио Звезда» на правах рекламы.

0: слушайте через несколько минут на радио «Звезда».
1: Это история маленького Мирона, которому всего один год. Он родился в большой дружной семье, окруженной любовью и заботой близких. Казалось, впереди его ждет счастливое детство, но все изменил страшный диагноз – острый лимфобластный лейкоз, рак крови. Течение заболевания осложнилось корью и респираторной инфекцией, что привело к тяжелым последствиям. Несмотря на все испытания, Мирон продолжает бороться. Сегодня ему необходимо продолжить лечение стоимостью 7 миллионов 220 тысяч 247 рублей. Именно эта терапия может дать мальчику шанс победить болезнь и вернуться к обычному детству. Чтобы помочь, отправьте СМС со словом «Живи» на номер 8776, указав любую сумму. Средства поступят на счет благотворительного фонда «Мир глазами ребенка» в помощь Тарасову Мирону. Слово «Живи» номер 8.

0: 7776. Наши добрые дела, наше будущее.
1: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.

0: Гусарская ташка.
1: Плоская кожаная сумка, снаружи покрытая сукном. Она считалась важным элементом военной амуниции образца 18-19 столетий. Ташка, слово это венгерское, носилась кавалеристами на перевязи через плечо или подвешивалась специальными ремнями к поясу.
0: Форма и содержание.
2: Изначально в небольшую армейскую сумку помещали патроны для карабина и разные мелочи. Во время Отечественной войны 1812 года ташка гусарская часто использовалась для перевозки важной почты, срочных приказов, карт местности, особых распоряжений или донесений. Отсюда, кстати, и второе неофициальное название военной сумки – декоративный секретный карман.
0: Гусарская ташка.
2: Ее делали цветной для распознавания по принципу «свой-чужой». Красным сукном, к примеру, покрывали сумки Изюмского полка. Материей синей – сумки лейб-гвардии Гродненского полка. И на все, без исключения, ташки нашивали монограмму правящего императора России. Для гусар ташка была предметом гордости. Поэт Денис Давыдов писал: «Нет курильниц, может статься, зато трубка с табаком. Нет картин, да заменяться ташкой с царским вензелем».
0: Форма и содержание. Гусарская ташка.
3: Вокруг меча.
4: 1962 год. США ввели полное эмбарго на торговлю с Кубой. В СССР начала вещание молодежная радиостанция «Юность». В результате Карибского кризиса мир оказался как никогда близок к атомной войне. В Чили проходит 7-й чемпионат мира по футболу. Принять этот чемпионат хотели три страны – Чили, Аргентина и ФРГ. Немцы сошли с дистанции первыми. Проводить третий подряд турнир в Европе ФИФА не захотела. Из двух южноамериканских кандидатов фаворитом выглядела Аргентина. А тут еще в Чили произошло мощное землетрясение, унесшее 5000 жизней. Казалось, теперь там должны позабыть о футболе. Но все получилось наоборот. Чилийцы заявили: «Теперь у нас нет ничего, отдайте нам хотя бы чемпионат мира». И ФИФА откликнулась на эту просьбу. Удивительно, но все работы по строительству инфраструктуры Чили выполнила в срок. Любовь к футболу порой творит чудеса. Чемпионат оказался неудачным для двух самых знаменитых игроков – Пеле и Яшина. У Пеле, героя предыдущего турнира, обострилась старая травма, и он выбыл из строя. Лев Яшин, один из лучших вратарей мира, был в плохой форме из-за сотрясения мозга, полученного в матче с Колумбией. Один из эпизодов турнира стал знаменитым примером честной игры. В матче СССР-Уругвай мяч влетел в ворота уругвайцев с внешней стороны, через дырку в сетке. Арбитр, не заметив этого, собирался засчитать гол. Но капитан сборной СССР Игорь Нетте подтвердил судье, что гола не было, при том, что эта игра имела решающее значение для определения ситуации в группе. И все равно советские футболисты добились победы в этом матче по-честному. В финальном турнире сошлись сборные Чехословакии и Бразилии. Впервые матч такого уровня судил советский арбитр Николай Латышев. Бразилия победила. А чехословацкие игроки потом упрекали судью. Он не дал пенальти за явно умышленную игру рукой бразильца Нилтона Сантоса. По мнению чехословаков, в этом эпизоде арбитр проявил непонимание задач социализма. Главной звездой чемпионата стал бразильский форвард Гаринча. Чилийская газета даже вышла с заголовком: «С какой планеты Гаринча?» Журналисты не уставали удивляться. То, что он выделывает с мячом своими кривыми ногами, не смогли бы повторить даже баскетболисты руками. Бразильцы явно наверстывали упущенное. До футбольной короны они добрались лишь на своем 6-м чемпионате мира. И вот уже на следующем стали двукратными победителями, повторив успех уругвайцев и итальянцев. И останавливаться на этом, похоже, не собирались. Год 1962, Чили, 7-й чемпионат мира по футболу.
5: У животных есть многие качества, присущие человеку. Они сообразительны и эмоциональны. Они умеют сострадать, ценят красоту, обладают чувством юмора и даже сверхспособностями. Но достаточно ли мы умны, чтобы понять братьев наших меньших? Зоолог, сотрудник Сколтеха Илья Гамыранов в программе «Область знаний в мире животных». Слушайте ежедневно в 5 часов вечера на радио «Звезда», а также на канале «Радио Звезда» в YouTube и в нашей группе ВКонтакте. Заходите, подписывайтесь, слушайте. И не забудьте поставить лайк.

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: В студии Евгений Шматко. Здравствуйте. Сейчас новости высоких технологий. Российский разработчик «Эвакарго» поставит 100 автономных электрогрузовиков для белорусской торговой сети. Стороны заключили стратегическое соглашение о проекте, открывающем новый этап развития автономной логистики в Беларуси. Электрогрузовик класса N1 был представлен Михаилу Мишустину. Проект станет первым экспортным внедрением российских автономных решений в ЕАЭС и направлен на расширение практики на внешних рынках. В рамках Союза ведется цифровизация транспортной инфраструктуры и создание единой цифровой платформы для упрощения перевозок. Беспилотные грузовики без кабины работают на автопилоте 5-го поколения с искусственным интеллектом, компьютерным зрением и сенсорами для высокоточной навигации. Они интегрированы с цифровой платформой для координации и оптимизации работы в реальном времени. На поле боя происходит большой технологический скачок. Новые технологии для беспилотных аппаратов ставят главные задачи перед программистами, а не перед инженерами. Такое мнение выразил в интервью информационной службе «Вести» генеральный директор и главный конструктор Центра комплексных беспилотных решений Дмитрий Кузякин.
2: Многообразие решений от FPV-дронов, дальнолетов, дронов марсианского типа вот современных, которые сейчас появляются. Это все новая цифровая революция, которая дорвалась до поля боя. И цифровая революция, она определяется в первую очередь не самими изделиями, а тем программным обеспечением, которое на этих изделиях работает. Во многих случаях даже не нужно менять сам дрон, как достаточно изменить на нем прошивку для того, чтобы он сменил сценарий применения.
1: С одной стороны, прогресс дает практически неограниченный круг инструментов для боевого применения дронов, а с другой сильно усложняет задачу по противодействию им, подчеркнул эксперт. Церемония бракосочетания гуманоидных роботов впервые состоялась в Москве, сообщают РИА Новости. Необычная свадьба прошла в библиотеке имени Пушкина. Брачный союз заключили роботы-офисный работник и блогер Роберт и балерина Матильда, которых ранее представили публике на ПМФ-2026. Роберт пообещал Матильде быть надежным партнером во всех алгоритмах жизни. Матильда поклялась вдохновлять Роберта на новые открытия и беречь связь в каждом цикле времени, сообщили в пресс-службе. Основатель DeepSeek Лянь Вэньфэнь удвоил свое состояние до 36 миллиардов долларов после нового раунда привлечения инвестиций, что сделало его самым богатым создателем модели искусственного интеллекта, пишет Bloomberg. Его состояние увеличилось более чем в два раза после последнего раунда привлечения инвестиций, благодаря чему китайский предприниматель стал самым богатым в мире. Основанная в Китае компания DeepSeek получила известность, когда в прошлом году выпустила ассистента на базе искусственного интеллекта. Это были новости высоких технологий. Евгений Шмат, Служба информации медиагруппы «Звезда».
3: Ломоносов дошел до Москвы
4: пешком. Вообще сбрасывались.
3: Отравился
4: Викинги. Шлемы с рогами носили.
5: Аляску продали, а денег не заплатили.
6: А вот и нет. Исторические мифы и заблуждения. Слушайте через несколько минут на радио «Звезда».

0: Радиозвезда.
1: Ломоносов дошел до Москвы пешком.
2: Отравился
3: Керем. А викинги шлемы с рогами носили.
4: Аляс продали, а денег не заплатили.
5: А вот и нет. Исторические мифы и заблуждения.
6: Пировали и объедались. Это я про древних римлян.
7: Да, вся жизнь в излишествах.
5: А вот и нет.
8: Стереотип навязал Голливуд. Пышные и долгие застолья, гости полулежа, как мы помним из кино, деликатесы, вино рекой. Это было, но устраивали подобное лишь зажиточные горожане и императоры, да и то в эпоху позднего Рима. Показать свой статус. Там и правда. Чем вычурнее блюдо, тем лучше. Мозги птицы, рис с жемчугом – самое простое из меню.
5: Исторические мифы и заблуждения.
8: Основная же часть жителей Вечного Города вела себя в вопросе еды куда проще. В основе рациона – злаки, бобовые и овощи. Ну и не было у крестьян, солдат и ремесленников времени на многодневные пиршества.
9: Ага, работу-то никто не отменял.
8: К тому же в римском обществе, особенно в ранние и республиканские периоды, поддерживались правил неписанного этического кодекса «Mos Maiorum» или «Обычай предков». Он опирался на скромность, традиции и, какое-никакое, соблюдение приличий.
5: А вот и да.
0: Радиозвезда.
10: Плутовство. Плутовство. Великие авантюристы прошлого.
11: 1925 год. Париж. Небольшой уютный ресторанчик на Монмартре. Молодой человек сидит за столиком летней веранды, пьет кофе и внимательно читает утреннюю газету. Всемирно известная 300-метровая архитектурная достопримечательность нашей столицы, Эйфелева башня, построенная в 1889 году, нуждается в срочном ремонте.
12: Так-так-так, а вот это любопытно, очень даже любопытно. А что если, как говорил Анаре де Бальзак, возле дурака всегда найдется жулик?
11: Прошло 2 недели. Отель «Крильон» в самом центре Парижа. В просторном зале 5 почтенных месье и уже знакомый нам молодой человек.
12: Господа, я представитель Министерства почты и телеграфов Франции. Сообщаю вам, Эйфелева башня находится в плачевном состоянии и представляет собой угрозу для жителей и гостей города. Власти приняли решение о ее сносе. Но поскольку такой шаг может вызвать возмущение общественности, я уполномочен провести закрытый аукцион на подряд по разборке башни. Итак, торги начинаются.
10: Плутовство.
11: Его настоящее имя – Виктор Люстик. Родился в Богемии, ныне Чешская Республика, знал 5 языков, обладал хорошими манерами. Опытный авантюрист, карточный мошенник, фальшивомонетчик. В Европе и США его более 50 раз задерживала полиция. Однако Виктору почти всегда удавалось выйти сухим из воды. Большинство обманутых им людей предпочитали не обращаться за помощью к властям. Не желали выглядеть в глазах окружающих дураками. Так произошло и на этот раз. Зная, что Эйфелева башня относилась к Министерству почты и телеграфов Франции, поскольку на ней располагались радиостанции и антенны всевозможного назначения, Виктор Люстик подделал документы на имя высокопоставленного чиновника, разослал 5 самым крупным торговцам железным ломом приглашение на закрытый аукцион и...
12: 250 тысяч франков. Раз. 250 тысяч франков. Два. 250 тысяч франков. Три. Продано господину справа от меня. Деньги при вас. Чек. Что же, хорошо. Я возьму чек. Так даже лучше. Поздравляю вас, месье. Отличная сделка. Просто отличное. Право дело. Ну не пропадать же такому количеству железа. Всего хорошего, господа.
11: Доверчивый предприниматель заподозрил неладное лишь через несколько дней, когда решил проверить выданные ему на руки документы о правах на Эйфелеву башню. Разумеется, они оказались фальшивыми. Однако обращаться в полицию французский бизнесмен не стал. Не помогли и частные сыщики. Дерзкий авантюрист бесследно исчез.
10: Плутовство.
11: Виктор Люстиг уехал в Австрию, побывал в США, но затем вернулся в Париж, чтобы, вы не поверите, продать Эйфелеву башню во второй раз. «Возле дурака всегда найдется жулик». Эту фразу писателя Оноре де Бальзака он запомнил на всю жизнь. Дураков много, а значит, аферу можно и нужно повторить. Одна беда. Очередной покупатель почувствовал подвох и, пообещав подумать над якобы выгодным предложением, прямиком отправился в полицию. Люстига задержали, но веских доказательств в мошенничестве не нашлось, и через несколько дней его освободили.
0: Эх, не получилось у меня дважды в одну реку войти. Но ничего. Чем плоха, к примеру, статуя свободы? Почему бы не продать ее?
11: В США его арестовали за изготовление фальшивых долларов. Судья дал 20 лет тюрьмы. Виктор Люстиг отбывал срок в Алькатрасе в Калифорнии, где и скончался от пневмонии в 1947 году. А на стене его одиночной камеры до сих пор видны вырезанные каким-то острым предметом слова.
0: «Возле дурака всегда найдется жулик».
10: Виктор Люстиг. Плутовство. Великие авантюристы прошлого. История с географией. Венгерка.
0: Ой, да это просто слово-рекордсмен по количеству значений. Помимо женщин венгерской национальности, рыбаки называют венгеркой рыболовную резинку для донной удочки, сладкоежки – булочку-слойку-конвертик с творогом или яблоком. Танцоры – бальный танец, напоминающий венгерский чардаш или цыганскую пляску. И это не все. Венгерка – это короткая куртка с нашитыми на груди поперечными шнурами, как у венгерских гусар. Еще ее называли доломаном. Красота неимоверная. Увидеть эту одежду можно на портрете поэта-гусара Михаила Юрьевича Лермонтова.
10: История с географией. Венгерка.
0: И никуда не деться без географической садовой ягоды. Венгерка – это целая группа сортов домашней сливы. Венгерка московская, венгерка корнеевская, венгерка воронежская. Из этой ягоды получается отличный чернослив. В Россию сорт привезли из Венгрии в 1900 году. Отсюда и название.
10: История с географией.
0: Откуда так много Венгрии? Страна-то вроде невелика, да? А вспомните, какой огромной была Австро-Венгрия в 19 веке. Понятно ее влияние на соседей. И культурное, и... всякое. Эх, любому советскому школьнику за счастье было купить в Москве, в магазине «Пионер» на улице Горького, пучок резинки венгерки и с ее помощью запустить или модельку глиссера, или соорудить шикарную рогатку.
10: Венгерка. История с географией. Программа, которую вы сейчас услышите, размещается в эфире «Радио Звезда» на правах рекламы.
13: По недавно опубликованной официальной статистике, диагноз «простатит» в России актуален для 16% всего взрослого мужского населения. Впрочем, большинство врачей считают эту цифру сильно заниженной. По мнению медиков и ученых, реальная доля мужчин, страдающих от простатита в России, не менее 35%. А некоторые специалисты озвучивают цифру 85% и возраст после 35 лет. Вот об этом сегодня и поговорим. Какое влияние оказывает предстательная железа на мужскую состоятельность. Как мужчине справиться с этим недугом, вести полноценную половую жизнь и неважно в каком возрасте. Сегодня у нас в гостях Елена Александровна Гришина. Здравствуйте.
14: Здравствуйте. Да, конечно, статистика внушающая. Все в основном, конечно, из-за халатного отношения к своему мужскому здоровью. Ну, кто может признаться в своей несостоятельности, да, или признать ее? Для мужчины, конечно, это катастрофа. Это все равно, что признаться, что он не мужчина. А тем временем, пока мужчины не обращают внимания на иногда случающиеся осечки и списывают все на усталость, стресс, ну, находят много разных утешающих причин, проблема растет. За мощь, выносливость, удовольствие отвечает предстательная железа. О ней нужно заботиться с молоду. Даже если в предстательной железе есть небольшое воспаление, наступает иногда такое состояние, как «не хочу» или «вдруг неожиданно не могу». А дальше, соответственно, все больше и чаще. Поэтому нужно воздействовать на саму причину, и все будет работать как надо и даже больше. И результат станет стойким и качественным. Я хочу предложить нашим мужчинам «Феникс». Его можно использовать без опасений в любых ситуациях, связанных с мужской невозможностью. «Феникс» действует точно в цель, на причину возникновения неудач. Его можно использовать как для профилактики. Это про то, что не всегда получается. И также я хочу сказать, что «Феникс» медицинского назначения, поэтому можно использовать на ранних стадиях заболеваний и даже при хронических формах. И повторю, что «Феникс» — это не стимулятор и никакой химии. Всю подробную информацию вы сможете узнать по телефону горячей линии 8 800 3 5 70 10. Кроме того, в рамках программы «Мужское здоровье» мужчинам старше 50 лет предоставляются определенные льготы. 8 800 3 5 70 10. 8 800 3 5 70 10.
13: А почему без химии? А эффект вообще сразу? Я думаю, наверное, как и большинство, что без стимуляторов тут не обойтись. Что это за «Феникс»?
14: Вы поймите, что вы губите себя сами, принимая стимуляторы, которые не только вызывают привыкание, но и заставляют предстательную железу не работать без этих препаратов. Но есть другой способ. «Феникс» воздействует непосредственно на проблему, то есть на предстательную железу, то есть точно в цель. Ведь здоровье и мощь мужчины зависит именно от ее состояния. Если есть небольшие изменения, неважно даже, чем это вызвано, возможно, возрастом или малейшими отклонениями в здоровье, сразу сказывается и на могу, и на хочу, и на эмоции, и в том числе на нервной системе. «Феникс» решает эту проблему. «Феникс» — это беспроигрышный вариант, и еще раз повторю, без химии. Используя «Феникс», длительный, стойкий результат вам точно обеспечен. Вы сможете неоднократно, с новыми, яркими ощущениями, длительным удовольствием удовлетворять все свои желания. Без осечек. Звоните на горячую линию, вам все подробно расскажут. 8 800 3 5 70 10. 8 800 3 5 70 10.
13: А каким образом действует «Феникс»?
14: Ну, в первую очередь, восстанавливает функциональность предстательной железы. Способствует снятию отека, воспаления в простате, если оно есть. Увеличивает микроциркуляцию крови в малом тазу. Разгоняет кровь, уходят застойные явления. Восстанавливается эрекция, повышается половое влечение. «Феникс» стимулирует выработку основного мужского гормона. Ну, а далее уже сам результат, который не заставит вас долго ждать. Стойкий результат, выносливость, новые яркие эмоции. Мужчина себя почувствует буквально помолодевшим, как лет в 20-25. Я еще раз повторю, вам все подробно расскажут по телефону горячей линии 8 800 3 5 70 10. 8 800 3 5 70 10. И в рамках программы «Мужское здоровье» мужчинам старше 50 лет предоставляются льготы. 8 800 3 5 70 10.
13: Заинтриговали. Такого еще не было?
14: «Феникс» работает непосредственно с самой проблемой возникновения мужского здоровья. мужских неудач. Я еще раз это повторю. Феникс медицинского назначения. Его можно использовать как на ранних стадиях, когда появляются первые осечки, так и при хронических формах заболевания. Феникс оказывает лечебное воздействие на организм мужчины. Он поддерживает способность сокращения мышц при сниженном тонусе. Но в любом случае нужна консультация, у всех свои особенности. Гарантируется исключительно конфиденциальная информация. Передача личных данных третьим лицам принципиально невозможна. Контакты ваши используются только для связи с вами. Феникс усиливает эрекцию, повышает тестостерон, при этом не влияет на сосуды. Вы будете, наконец, наслаждаться более продолжительным, ярким сексом. Не вызывает зависимости. А при регулярном воздействии на простату она, во-первых, приходит в тонус. И если сигнал идет из головы, происходит моментальная реакция, как и должно быть, как в молодости. А в силу мощнейшего тестостеронового выброса в кровь происходит заметный анаболический эффект в дополнение к возрастанию сексуального потенциала. Увеличивается процент мышечной ткани, уровень выносливости и физической силы. Ну а про эмоции это уже отдельно, поверьте, они вам точно гарантированы. Звоните, пожалуйста, узнавайте всю подробную информацию о Феникс. 8-800-3-5-70-10. Я повторю, что все звонки анонимны. Передача данных третьим лицам невозможна. Все конфиденциально. 8-800-3-5-70-10. 8-800-3-5-70-10.
13: Вы знаете, многим, наверное, было бы интересно про ощущения узнать.
14: Ну, конечно, безусловно. Феникс усиливает чувствительность, сексуальное желание, эрекцию, продлевает время полового акта, продолжительность оргазма, благоприятствует улучшенному кровотоку в органах малого таза и снижает до минимальной вероятность мужских проблем. Стимулирует повышение иммунитета, работоспособности, избавляет от усталости и улучшает самочувствие в общем. Насыщенная половая жизнь способствует вашему избавлению от застойных явлений в области органов малого таза и минимизирует риск таких частых мужских болезней, как простатит, уретрит, бесплодие, аденома предстательной железы. Звоните, пожалуйста, узнавайте все подробно о Феникс по телефону горячей линии 8-800-3-5-70-10, 8-800-3-5-70-10. И в рамках программы «Мужское здоровье», чтобы все мужчины в нашей стране хотели и могли, мужчинам старше 50 лет предоставляются льготы. 8-800-3-5-70-10.
13: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
15: ООО «Росбио». Город Москва. Духовской переулок. Дом 17. ОГРН 116-774-621-1434.
10: Программа размещена в эфире «Радио Звезда» на правах рекламы.
16: Я мзду не беру. Мне за державу обидно.
17: История таможни. В жизни, кино и литературе. Новые исторические заметки. Слушайте сегодня в 3 часа дня на радио «Звезда».
18: Реклама.
19: В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы 9-го созыва. Вы можете проголосовать в любой из 3 дней голосования – 18, 19 или 20 сентября. Избирательные участки будут открыты с 8 утра до 8 вечера. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
20: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.

0: слушаете радио «Звезда». Новости.
1: Час дня в Москве. В студии Евгений Шматко. Здравствуйте. На выборах в Государственную Думу 9-го созыва выдвинуто в общей сложности 3505 кандидатов, следует из презентации главы Центра избиркома Эллы Памфиловой. Таким образом, на каждое из 450 мест в Госдуме сейчас претендует почти 8 человек. По словам председателя комиссии, партии выдвинули всего 2066 кандидатов в составе федеральных списков, а также 1357 человек по андомандатным округам. Кроме того, 82 человека участвуют в выборах в округах в порядке самовыдвижения. Напомню, процедура голосования пройдет в течение трех дней 18, 19 и 20 сентября. Паводковая обстановка в Свердловской области остается напряженной. В ближайшие сутки в регионе ожидаются очень сильные дожди и ливни, а также увеличение объемов сброса воды с гидротехнических сооружений. Это создает риски подтопления новых территорий. МЧС продолжает ликвидацию последствий паводка. В пунктах временного размещения находится 67 человек, включая 21 ребенка. В 20 муниципальных образованиях в зоне подтопления остаются 362 частных жилых дома, 5 дачных домов и более 1700 приусадебных участков. Роскосмос и НАСА начнут более детальную координацию спутниковых группировок во избежание столкновений. Подробности о планах по сотрудничеству озвучил на пресс-конференции генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Баканов.
2: Договорились о трех основных вещах. Первое – продление работы совместно МКС до 30-го года. Второе – мы оба, Россия и Штаты, создаем свои национальные орбитальные станции и договорились обмениваться техническими аспектами, чтобы иметь возможность в дальнейшем какой-то дополнительной кооперации после того, как завершится работа МКС. Третье – коллеги из НАСА обратились с очень логичной просьбой начать более детальную координацию между спутниковыми группировками. Мы будем очень плотно в этом направлении взаимодействовать.
1: Напомню, корабль «Союз МС-29» с участниками 75-й длительной миссии накануне пристыковался к МКС. Ожидаемая продолжительность миссии составляет 261 сутки. В состав экипажа вошли космонавты Роскосмоса Петр Дубров, Анна Кикина, а также астронавт НАСА Анил Меннон. Евросоюз продлил до марта 2028 года схему предоставления временной защиты украинским беженцам, но исключил из нее военнообязанных. Как отмечается в заявлении на сайте Европейского совета, из-за меняющихся оборонных потребностей Киева защита будет предоставляться только тем, кто сможет доказать выполнение воинской обязанности на Украине. Теперь украинцам придется предъявлять паспорт с отметкой о выезде, поставленной властями страны, либо документ с подтверждением выполнения воинской обязанности.
3: Стратегия нашего завтра. Стратегия нашей безопасности. Задачи, вызовы, цели, вопросы актуальной повестки и готовые решения. В программе Анны Шафран «Стратегия национальной безопасности». Слушайте через несколько минут на радио «Звезда».

0: транснациональная элита, вот эти вот колерованные западники, как мы их называем, и у него все равно, ну, поводок имеет определенную длину. И в моменте, когда тот же самый киевский режим зашатался, и необходимость в финансировании, в обеспечении боеприпасами и так далее кратно возросла, потому что давление российской армии нарастает, потери растут, требуется все больше боеприпасов, техники, ракет. Вот в этом самом периоде и щелкнул тумблер. И мы увидели этого Трампа, каким он, по идее, должен был бы быть изначально. Но он первоначально он вел определенную свою игру, типа как я арбитр, я претендую на Нобелевскую премию мира. И, кстати сказать, есть очень интересная, не менее значимая альтернатива же Нобелевской премии, которую он вполне может получить, и эта премия называется Шнобелевская. Она тоже очень, ну, популярна среди таких прикольных людей, которые на приколе живут в таком своеобразном. Вот он бы мог получить Шнобелевскую премию мира, потому что за что бы он ни взялся, везде становилось еще хуже. Я имею в виду про миротворчество его. И вот то, что мы услышали на саммите НАТО, это, собственно, лично меня вообще не удивило и лишь подтвердило те гипотезы, которые у меня существовали на уровне внутреннего понимания и убеждений. Надеюсь, что вот эти на самом деле очень важные знаковые реплики, которые вскрывают, вот раньше говорили, истинное лицо, они для многих и здесь, аналитиков и экспертов, будут, ну, отрезвляющими, потому что он не просто там озвучил курс на конфронтацию с Россией, он одобрил удары вглубь территории России. Это вообще, ну так, я даже сложно вспомнить что-то похожее. И более того, он пытается приравнять эти удары к некой миротворческой инициативе. И здесь наш любимый Оруэлл всплывает, да, там
1: мир, рабство – это война, свобода, да, мир – это война.
0: Да, свобода, да. То есть он говорит, значит так, удары, они ускорят приближение мира. Второе – это наращивание общего объема поддержки, именно военной поддержки Украины. И третье – то, от чего отбрыкивались все. Даже самые ярые русофобы европейские – это тема «закрыть небо над Украиной», да? Он публично озвучил возможность такого варианта. То бишь, в переводе на нормальный русский язык, что такое закрытие неба над Украиной? Это когда американцы и натовцы в целом будут сбивать наши ракеты, там, наши там, дальнобойные там, бомбы и так далее, как бы прикрывая украинский режим от наших ударов. То есть, по сути, это прямое уже вмешательство в военный конфликт, ничем не прикрытое.
1: Нет, это откровенное участие сил НАТО в конфликте.
0: На
1: это
0: стороне Украины.
1: То, ради чего мы начинали специальную военную операцию, чтобы НАТО не было у российских границ ни в каком виде, ни при каких обстоятельствах.
0: В том-то и дело. Поэтому, чем хороша эта ситуация, тем, что психологически даже, она сыграет положительную роль вот здесь, внутри России, потому что последние голоса, надеявшиеся на то, что вот есть добрый Трамп, и вот он нам поможет, он все разрулит, он всех накажет, вот это сейчас улетучится. Как только это улетучится, возникнет острая необходимость в конкретных шагах противодействия этой вот озвученной линии. И ведь это же еще, значит, реализовывалось на фоне одобрения 70 миллиардов долларов для Украины, и на 27-й год еще не менее 70 миллиардов. То есть речь идет вообще-то уже о полномасштабной кампании антироссийской, причем военной кампании. Это даже уже там не особо гибридная, а тоже прямая военная кампания против России.
1: Милитаризация, русофобия, которая откровенно выходит на новый качественный уровень, скажем так. Ну и одна

0: продолжать воевать с Россией было невозможно. Вот, наверное, такой вопрос здесь хочется задать, с одной стороны. С другой стороны, вроде бы ответ очевиден, но давайте попробуем порассуждать на эту тему.
1: Я считаю, что, ну, несомненно, сама логика военная, она предполагает уничтожение всех объектов, которые обеспечивают армию Украины там, боеприпасами, вооружением, там, техникой и прочее. Это, ну, неоспоримая вещь, это аксиома, тут даже особо ничего не обсудишь. Насколько долго это необходимо будет делать, вопрос открытый, почему. И мы это с вами обсуждали. Если бы это был конфликт Россия-Украина, на это бы ушло, может быть, там, ну, пусть не несколько недель, но 2-3 месяца, может быть, полгода, и все. Но Украина особо не зависит даже от собственного ВПК. Украина напрямую зависит от поставок вооружения из стран НАТО.
0: Ну, Песков, собственно, говорил о том, что это не спецоперация, уже война, потому что война, за Украиной конечно. Стоят Париж, Берлин, Осло, Гаага и, к сожалению, Вашингтон. Да, это сказал Дмитрий да. Песков.
1: И в этом плане я считаю, что удары по ВПК Украины – это история важная, при этом все-таки фоновая, и она как бы должна создавать предпосылки к дестабилизации общественного сознания там. Она должна создавать основу к разрушению ментального поля, которое формировалось на основе бандеровской идеологии, русофобской идеологии. И в контексте этого необходима подпитка любых форм сопротивления, даже если это сопротивление оказывается враждебными нам идеологическими силами, но которые ситуативно мешают, допустим, мобилизации.
0: Вот вы сейчас развернете эту мысль поподробнее. Небольшую паузу сделаем и с этого момента продолжим. Это «Радио Звезда».
2: Стратегия национальной безопасности. Военная стратегия, тактика, доктрина. Театр военных действий. Коалиции, Содружества, Альянсы. Кто, с кем и против кого? Разбирает Алексей Леонков в программе «Военная экспертиза». Сегодня после 8 вечера на радио «Звезда».
3: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям «World Vita».
4: Любимые животные двухлетней Вари – это барашки. Девочка часто говорила, что похожа на них кудряшками и бесконечной энергией. Родители привыкли видеть девочку активной и любознательной. Потому им было нелегко смотреть, как болезнь меняет ребенка. Лейкоз отнял кучерявые локоны и приковал беззаботную малышку к капельнице. Теперь Варя почти не встает с постели, просто нет сил. Об играх и танцах тоже пришлось надолго забыть. Но девочка не собирается опускать руки и терпеливо переносит каждый укол. Длительные курсы химии помогли выйти в ремиссию. Вот только рак не намерен отступать. В организме еще сохраняются бластные клетки. Чтобы уничтожить их, нужна терапия направленного действия. Стоимость таргетного препарата составляет почти 1,5 миллиона рублей. Вместе мы сможем помочь. Прямо сейчас отправьте смс-сообщение с любой суммой на короткий номер 3333. И деньги поступят на счет благотворительного фонда помощи детям World Vita для Дорошенко Варвары. Вместе мы справимся.
3: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям World Vita.
5: Реклама. В детстве, когда ты с пацанами гонял в футбол, всегда кто-то играл, а кто-то наблюдал со стороны. Ты всегда играл. Конечно, СВО – это не игра. Это для настоящих мужчин. Для тех, кто не может оставаться в стороне. Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Ты думаешь о родине, родина думает о тебе. Для участников СВО и членов их семей государство предоставляет льготную ипотеку. Подробности на сайте объясняем.рф. Телефон горячей линии 117.
6: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
3: Стратегия национальной безопасности. Программа Анны Шафран.
0: Вот давайте поподробнее здесь разберем.

0: Что вы имеете в виду?
1: Я имею в виду следующее. Отдельные акции сопротивления ТЦК, ну, это условные там украинские военкоматы, да, для понимания наших слушателей, это там называется ТЦК. Так вот, локальные акции сопротивления, когда люди мешают им забирать для мобилизации просто прохожих мужчин и парней, когда люди вступают в схватки с ними.
0: А такие эпизоды уже есть на Западной Украине?
1: Их очень много в целом, но они пока не связаны в единую волну сопротивления. И вы правильно отметили, самое забавное, больше всего мобилизации сопротивляется Западная Украина. И это с точки зрения аналитики есть такое понятие, как парадоксы, да? Казалось бы, вся Западная Украина, одухотворенная примерами Бандеры и прочих мерзавцев, должна ринуться в бой, но они почему-то ринулись все в другую сторону. Они не хотят воевать, они прячутся, они массово там заплывы через пограничные реки на другую сторону и побеги. И именно Западная Украина прославилась, ну, в том числе даже налетами на здание ТЦК, когда кого-нибудь там загребли с улицы, собирается толпа и штурмуют эти здания, чтобы вызволить своего товарища. И буквально в эти дни были крупные волнения в одном из городков Львовской области с переворачиванием автомобилей, с избиением этих, значит, военнослужащих ТЦК, с освобождением там какого-то 20-летнего парня и прочее. И это важнейший фактор, важнейший, скажем так, элемент общей дестабилизации и понижения уровня сопротивления режима.
0: Поставим многоточие и продолжим. Это «Радио Звезда».
2: Стратегия национальной безопасности. Стратегия национальной безопасности. Программа Анны Шафран.
0: Ну, то, что мы одержим победу, это очевидно, для нас это вообще вопрос решенный, не обсуждается тема. Но ведь проблема русофобии, она все равно останется, вот в чем дело. Более того, она никуда не девалась вообще в принципе на протяжении 300 лет. А сейчас Запад, который поехал на идеях глобализма, неолиберализма, получил, как он думает, тот самый исторический шанс на то, чтобы либо переформатировать Россию под себя, либо уничтожить, ну, то есть окончательно решить русский вопрос. Когда мы одержим победу, что это будет означать для Запада? Вот как себя они поведут, нынешние русофобы, озверелые лидеры стран Восточной, Западной Европы в первую очередь? Вот что с этим-то делать?
1: Я считаю, что в случае реализации этого сценария элиты, которые реализовывали, продвигали русофобскую политику, они будут, я бы даже так применил это слово, сметены собственными социальными слоями. Я избегаю слова «народом», потому что это слишком пафосно, да? Но под русофобию закручивались гайки, падал уровень жизни, разрушалась экономика, уничтожались очень комфортные и очень выгодные связи с Россией с точки зрения поставки энергоресурсов. Уничтожались все наработки, когда компании той же Германии, Франции и вообще Европы в целом поставляли к нам сюда от автомобилей до какой-то промышленной техники, да, и все это было в определенной гармонии. Когда возобладала русофобская линия, санкции стали это разрушать, то есть сами же европейцы стали пилить сук, на котором сидели, это привело в каком-то смысле к уже такой ощутимой, пусть и начальной, но ощутимой стадии социальной катастрофы, социально-экономической катастрофы. Следовательно, поражение этой линии будет означать поражение самой вот этой прослойки элитариев, которые правят сейчас разными странами Евросоюза и Евросоюзом в целом. И это создаст основу для того, чтобы к власти пришли новые элиты. Я не говорю, что они будут любвеобильны к нам, или они будут, значит, умильно, там, перелистывая Пушкина, Толстого или Достоевского, размышлять, какие же мы были идиоты, что поссорились с Россией. Но это будут рационалистические элиты, которые постараются возобновить тот самый конструктивный баланс, существовавший до вот этой истерии. И Европа исторически неоднократно такие периоды переживала. Сейчас пик у русофобов. И, используя различные манипулятивные технологии, они накачали общество, они накачали сами себя, и они как бы вот на этой волне пытаются двигаться дальше. Поэтому мы наблюдаем с вами такие одиозные мероприятия, там, начиная от различных сессий там, Европарламента, решений Еврокомиссии, заканчивая вот этим последним саммитом НАТО, потому что они находятся в таком трансовом состоянии, подогретом. И как бы вот, знаете, когда не так-то уж много сил, но ты там какой-то боевой танец исполнил, потом покричал, прокричался, как-то так адреналин выбросил, и ты готов подраться. Вот они находятся вот в таком положении. Но поражение этой линии резко обнулит их потенциал. И я прогнозирую, что такой сценарий дает хороший шанс на ротацию элит в Западной Европе.
0: Понятно совершенно, что, продолжая ту самую русофобскую линию, Евросоюз все быстрее разваливает вообще не только промышленность, но и собственную социальную сферу. Люди быстро беднеют. И, казалось бы, вот при чем тут ужасная жара, которая сейчас накрыла Европу, и война на Украине. Но мы же видим, что связь на самом деле прямая. Вот эти драки за кондиционеры, которые мы периодически наблюдаем на новостных лентах, можно было бы считать просто паникой в обществах. Но одновременно с этим правительство страны ЕС вводит запреты на использование кондиционеров в целях экономии электроэнергии, запрещают наполнять бассейны в частных домах. И это результат, в общем-то, попытки экономии ради чего? Ради войны с Россией руками Украины. А сколько сами европейцы вообще будут это терпеть? Ну, понятно, что их никто не спрашивает, но, тем не менее, есть какой-то предел?
1: Европейцам требуются сильные лидеры. То есть появление сильных альтернативных лидеров – это решение вопроса. Потому что неорганизованная масса, она может терпеть вплоть до голода. Это же, опять же, было неоднократно в истории там, той же Европы. И терпели, и выносили, кстати сказать, вплоть до там, 30-го апреля 45-го года немцы же терпели Гитлера и под бомбежками, кстати, очень серьезными бомбежками. Англо-американская авиация утюжила мирные города, там и тот же Дрезден и прочее, для того, чтобы сломить. Но так как лидерство Гитлера тогда было неоспоримым, вот вплоть до момента, пока он не покончил с собой, сопротивление сохранялось. И здесь я почему эту историческую аналогию привожу. Очень важно появление лидерства, когда в каждой национальной республике Евросоюза, в Италии, Франции, Португалии, там, Испании, Германии, там, Бельгии, там, Польше и прочее, появятся свои национально мыслящие лидеры, и они возглавят борьбу против глобализации на европейской площадке и станут серьезной помехой для глобалистских сил. Понятное дело, что, как правило, такими лидерами становятся не просто национально ориентированные, но и националистические элементы. Но в той борьбе, которая идет в Европе, они тоже имеют право быть, потому что именно они заостряют тематику глобализма и выступают против разрушения традиционных ценностей, там, условно, традиционной духовности, менталитета, традиционных семей и прочее, прочее. И вот тут-то как раз и возникает почва для ответа на вопрос, как долго будут терпеть народы Европы. Я считаю, что уже даже текущее положение при наличии сильных лидеров и команд у этих лидеров может быть основанием для крупных протестов, крупных социальных протестов и политических. Я вспоминаю 70-е годы, вот, допустим, та же самая антиядерная, антивоенная борьба в Европе. Сейчас просто это уже забылось. Я в те времена был еще, ну, по сути, там, ребенком, подростком, но я помню эти ситуации, эти репортажи, когда немцы, когда там условно там французы, итальянцы, кто еще, перекрывали железнодорожные пути, препятствуя движению поездов с ядерным там оружием, когда проходили гигантские антивоенные манифестации, когда к власти в ряде европейских стран периодически приходили здравомыслящие люди, которые налаживали отношения с Москвой, прилетали в Москву, вели переговоры в Москве. Хотя Советский Союз – это ну, как бы идеологически был другой полюс. Там капитализм, здесь социализм. На сегодняшний день Россия не исповедует коммунистическую идеологию, угрожающую самим основам текущего западного мира. Соответственно, и договориться проще на самом деле. Но для этого требуются соответствующие личности.
0: А с вашего позволения еще одна пауза, и мы продолжим. Друзья, в Максе подписывайтесь на каналы «Звезда Аналитика» и «Шафран». Тем временем здесь найдете ссылки на все наши программы, если захотите их пересмотреть или переслушать. Ну и, конечно же, актуальные новости.
2: Новый канал Министерства обороны «Доброинформ» рассказывает обо всех гражданах и организациях, которые оказывают поддержку нашим военнослужащим в зоне проведения специальной военной операции. Истории неравнодушных людей и их добрые дела. Вся информация размещена на официальном сайте Министерства обороны, а также в телеграм-канале «Доброинформ». Там же указана контактная информация о способах передачи помощи и слов поддержки. Адрес электронной почты dobrosobakamil.ru. Единый телефонный номер для связи 117.
3: Продолжим после новостей. Вы слушаете радио «Звезда». Новости.
4: В студии Евгений Шматко. Здравствуйте. Сейчас новости туризма. Морские рейсы между центром Сочи и Адлером увеличились до 4 раз. Скоростное судно «Космонавт Павел Попович» между центром Сочи и Адлерским районом стало курсировать 4 раза в неделю по понедельникам, вторникам, средам и четвергам. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии курорта. Напомню, морское сообщение между Центральным и Адлерским районами запустили 30 июня в тестовом режиме по вторникам и четвергам. Кроме того, из Сочи выполняются морские рейсы по другим черноморским направлениям в Сухум и Геленджик. Россияне в среднем реже представителей других стран получают отказы в шенгенской визе. Об этом сообщила ТАСС исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ламидзе.
5: По всем шенгенским странам, которые, в принципе, выдают туристические визы, это 300 тысяч виз за год. Для сравнения, в 2019 году Италия выдавала более 1 миллиона шенгенских виз. Испания тоже более 1 миллиона. Греция тоже более 1 миллиона. Мы сейчас говорим о 300 тысячах виз примерно на 6-8 стран. Вы понимаете, о каком мизерном потоке идет речь. Отказ в шенгенских визах российским гражданам, он меньше, чем в среднем отказ по всем шенгенским визам, которые выдаются гражданам всех стран.
4: Ранее в Министерстве иностранных дел России опровергли сообщение о введении выездных виз для россиян. Информацию назвали ложью, распространяемой с целью создания искусственной паники, напомнив, что выезд за пределы страны гарантирован гражданам Конституции. С сентября в России начинают действовать новые правила для продажи туров. Об этом рассказал завкафедры гостиничного и туристического менеджмента РЭУ имени Плеханова Роман Гореев. Теперь, когда вы покупаете путевку, туроператор или агент обязан предупредить вас обо всех возможных сложностях. Договоры станут более детальными, а агенты будут обязаны фиксировать все нюансы, чтобы потом не было споров и претензий. Новые правила касаются всей отрасли и крупных туроператоров, и небольших агентов. В летнем сезоне 2026 года российские путешественники могут улететь в Анталью прямыми рейсами из 28 городов. Об этом сообщили в Ассоциации туроператоров России. Так можно улететь не только из Москвы, Санкт-Петербурга, Волгограда, Минеральных Вод, Краснодара и Сочи, но и из Калининграда, Архангельска, Новосибирска, Красноярска, Перми, Оренбурга, Екатеринбурга, Тюмени и других. Еженедельно на главные курорты Турции летом из России выполняют около 330-390 рейсов, добавили в ассоциации. На полеты в Анталью приходится 75-80% от общего объема полетных программ туроператоров на эти курорты. Это были новости туризма. Евгений Шматко, служба информации медиагруппы «Звезда».

0: Судьбы актеров и сюжеты фильмов, как зеркало истории страны. По ту сторону экрана. Алиса Фрейндлих. Стоп. Кадр. На самом интересном месте. Слушайте сегодня в 2 часа дня на радио «Звезда». Реклама.
1: Их знают и любят в каждом доме. Самые близкие и родные нам звезды. Звезды телевидения. В их честь в галерее звезд у подножия Останкинской башни загораются памятные знаки. Стоит навести камеру телефона на QR-код, как станет доступна информация о легендарных дикторах и телеведущих. Интерактивная галерея звезд ждет своих поклонников в историко-познавательном комплексе Останкинской башни. 6+.
0: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
2: Стратегия национальной безопасности. Программа Анны Шафран.
3: Мы продолжаем беседу. С нами сегодня Дмитрий Соин, ветеран спецслужб и специалист по информационно-психологическим операциям. Подписывайтесь на его телеграм-канал «Русский ревизор. Новости и оперативная аналитика». Все здесь. Дмитрий, есть еще один такой момент интересный. Он связан вообще, я бы даже сказала, с тем потенциалом, который представляет собой Европа для России. Речь о кадрах, квалифицированных, и о людях здравого смысла, которых по-прежнему, я думаю, на самом деле большинство. Другое дело, что их намеренно загоняют в такие условия, где они утрачивают возможность высказывать альтернативное мнение, альтернативное мейнстриму. Тем не менее, они есть. Мы слышали о том, что немецкие инженеры, например, уже какое-то время работают на белорусских предприятиях и заводах. Знаю, что, например, французские специалисты работают там же, в Беларуси, заводах и предприятиях, которые производят продукцию для индустрии красоты. Почему? Потому что в Европе это закрывается, соответственно, кадры высвобождаются, где они находят работу. Например, в Беларуси, а тут вот еще открылось одно направление. Мне кажется, это действительно замечательная идея. Потому что для немецких, например, рабочих сейчас как стоит вопрос? Работа или окоп? Предложили тут немецким инженерам спасаться в России. Речь идет о чем? О том, что Volkswagen сокращает своих рабочих. Более того, вообще цифры на самом деле, планы очень масштабные. Концерн планирует сократить по всему миру до 100 тысяч рабочих мест из нынешних 657 тысяч и закрыть несколько заводов. Перечисляются города, где Volkswagen будет закрывать свои заводы, а также завод Audi. При этом правительство Германии, в общем-то, спасать своих рабочих и инженеров не собираются. Всячески они избегают официальные лица давать комментарии на этот счет. Какой вариант приглашают российские компании немецких специалистов в Россию? Вот тут совершенно замечательно выступил директор конструкторского бюро «Гагарин» Александр Барашков. Обратился к сотрудникам автомобильного концерна Volkswagen с предложением переехать в Россию. Я процитирую. «Еще недавно переход немецкого инженера в российский оборонный или высокотехнологичный сектор», пел директор конструкторского бюро «Гагарин» Александр Барашков. Обратился к сотрудникам автомобильного концерна Volkswagen с предложением переехать в Россию. Я процитирую. «Еще недавно переход немецкого инженера в российский оборонный или высокотехнологичный сектор был бы практически немыслим с политической и общественной точек зрения. Однако напряженная ситуация на рынке труда и страх массовой безработицы способны разрушать прежние табу. Приезжайте в Россию, говорит, обращается к сотрудникам Volkswagen. У нас достойная заработная плата, достойные условия труда. Здесь никто не изнасилует вашу жену и не порежет вашего ребенка, что совершенно справедливо. Кстати, все европейцы и в целом иностранцы, которые приезжают в Россию, говорят, что прежде всего здесь прекрасно тем, что безопасно, и можно абсолютно нормально и свободно ходить по улицам, чего давным-давно не наблюдается в странах Западной Европы. И еще одна история – тут ведь важный фактор есть. Почему я вначале сказала «работа» или «окоп»? А вот есть предположение, что правительство Мерца идет на такие вот меры не случайно, потому что они объявили милитаризацию, есть проблемы с призывом. А тут создается массовая безработица и вполне себе рабочий способ стимулировать приток так называемых добровольцев в Бундесвер. Ну, короче говоря, интересная тема.
4: Да, тема интересная. И более того, на самом-то деле, исторически так сложилось, что в Россию всегда, как минимум, начиная с 17-го, а особенно уже 18-й там, и 19-й век, активно приезжали зарубежные специалисты и интегрировались во все сферы экономики и управления. Плюс к этому, помимо специалистов, приезжали и просто люди, которые занимались сельским хозяйством, например, да? Немецкие колонии в Поволжье, тому очень хороший пример. Аналогично

0: Крупные массовые переселения в Российскую империю осуществлялись кем? Переезжали болгары, гагаузы, если мы берем Южную Бессарабию. Значит, переезжали, кстати, и об этом надо тоже говорить, и историкам надо так приподнять эту завесу. Ведь у нас были и французские, и бельгийские поселения, не отдельно взятые люди. Как предлагает господин Барашков, да, чтобы приехали высококвалифицированные инженеры в его техбюро, это прекрасная идея, но это все равно будут какие-то единицы. А вот когда речь идет о таком массовом переезде, связанном с чем? С тем, что люди, которые ориентированы на традиционные ценности, они уже не могут существовать в условиях современного Евросоюза. И они, да, они могут в режиме поселений на пустующих территориях осваиваться. Да, нужны формы государственной поддержки, кредитования, субсидирования, оказания помощи там, от проведения электроэнергии, коммуникации, газа. И это все заработает. Первые же такие поселения удачные, они становятся чем? Они становятся живой рекламой. И это начинает приобретать уже существенные масштабы. И вот опыт Екатерины II, те же самые болгары и гагаузы переселялись к нам при Александре I. Это же все было и длилось, кстати, там столетиями. Опыт у России по приглашению и переселению сюда нужных, конструктивных, трудолюбивых иностранцев очень большой. Территория огромна, неосвоенных площадей много. И везде требуются руки, трудолюбивые руки с рациональным мышлением для того, чтобы выйти на тот или иной уровень достижений. Достижения там от аграрного сектора до промышленности. Я полагаю, что такие вот предприятия, которые вот мы только что упоминали, организации, они могли бы даже внутри себя создавать структуры, типа департамент или отделы там, по переселению или по приглашению, и работать конкретно, создавать аудиовизуальные ролики, которые бы демонстрировали перспективы переезжающих сюда людей и вирусить эту рекламу в западном сегменте интернета для того, чтобы как можно больше людей вообще узнало об этой возможности. Вот в чем еще дело. Продвижение самой идеи очень значимо. Когда Израиль в свое время формировался, тратились огромные деньги на пропаганду этого направления, то есть на пропаганду переезда в израильское государство, да, чтобы со всего земного шара евреи поехали восстанавливать там свою государственность. Аналогичные акции, они всегда имели характер госполитики. И нам надо переходить именно на эти стандарты. Если мы хотим увидеть здесь людей, не желающих жить под игом евробюрократии, но, соответственно, это надо выводить на новый профессиональный уровень, и это даст свои плоды. Я уверен в том, что сама по себе эта идея очень верная.
1: Ну и плюс давайте отметим важный момент в условиях демографического спада и необходимости решать эту проблему. Кто такие европейцы? Во-первых, это близкие по культурному коду нам люди. Это те, в основном всегда, люди, которые разделяют традиционные ценности и которым просто не дают жить так, как они хотят у себя там в европейских странах. Это люди, которые очень быстро интегрируются и ассимилируются в наше общество. Более того, по опыту сегодня имеющемуся, очень часто эти люди принимают православие, более того. То есть они абсолютно искренне принимают эту культуру. Почему? Потому что видят в ней перспективу для себя, своих семей, своих детей. Жить так, как было завещено им, их предками, в свою очередь. То есть Россия – это всегда альтернатива Западу. Почему этот самый Запад нас так и ненавидит? Потому что мы вроде бы как они почти такие же, но не совсем. И даем дополнительные возможности тем, кто не согласен. Порой следовать мейнстриму довольно странному там у них. Вот, собственно, тема-то какая перспективная?
0: Она большая, и она имеет еще и мощный идеологический заряд. Как только сюда начнут переезжать не единичные личности, а переезд в Россию станет массовым, это начнет разрушать и то ментальное поле, которое выстраивают глобалисты на противопоставление. Вот мы тут на Западе, а там вот варвары на Востоке. Как только к варварам на Восток поедут, значит, выходцы из Франции, Германии, Италии, там, Португалии, Великобритании, США и прочее, этот миф сразу начнет обсыпаться. Это очень важно с точки зрения, ну, назовем это так, ментальной войны. Потому что один из таких столпов западной пропаганды, что, дескать, вот из России все сбежали к нам, и они это очень активно педалируют. Как только мы покажем реальную картину, что к нам потянулись люди, вот и очень существенное такое, я бы сказал, не только экономическое, но и идеологическое достижение.
1: Но, иными словами, нам остро сегодня необходимо некое агентство по переселению в России. Да, по тому самому образцу, который вы уже упоминали, который в Израиле был.
0: Да-да-да. Вот практически во всех странах, которые нуждались в людях, в притоке, в свежей крови, такие агентства, они по-разному назывались, но они существовали, и при правильной работе, при наличии профессионалов, это все давало очень хороший результат.
1: Более того, мы знаем, что и сегодня, и сейчас есть примеры того, как, например, буры из Южной Африки, Намибии, хотели бы переселиться в Россию прямо целыми семьями, как вы говорите. А это те люди, которые, между прочим, сельским хозяйством занимаются. А я уж не говорю про наших русских старообрядцев в Канаде, например, которые точно так же задумываются о переезде обратно в Россию. То есть в свое время они уехали из России после революции для того, чтобы воспроизводить свой уклад, свой быт. А теперь ситуация резко изменилась, и там это уже невозможно за океаном. Приходится возвращаться сюда. Но мы этих условий не создали для того, чтобы люди деревнями, целыми поселениями переселялись к нам, а это, ну, действительно очень перспективно. И самое главное, ведь духоподъемно не только для них, для западников, но и для нас, для русских, для всех жителей России.
0: Тут необходимо, ну так, на опережение скажем, активно и деятельно, рационально переработать под такую историю миграционное законодательство. И там должен быть отдельный раздел, который касается не, как, ну, не просто трудовых мигрантов, которые приехали, поработали, уехали. А там должен быть отдельный раздел для переселенцев из стран дальнего зарубежья. Потому что переселение соотечественников, оно прописано, существуют определенные нормы, там поддержка, и это уже как бы ясный сектор. А вот как быть с людьми, которые из дальнего зарубежья? Вот как они должны переехать сюда с семьями, с каким-то имуществом,
1: но,
0: кстати.
1: У нас есть на сегодняшний момент новый указ президента, так называемая ценностная миграция, но есть там тонкости, которые требуют доработки, и вообще мы должны констатировать факт того, что, к сожалению, пока у нас эта машина не заработала в должном виде, так как это хотелось бы видеть в идеале. Еще один вопрос задам. Мы же понимаем, что долго такое геополитическое напряжение, в котором мы сегодня существуем, не может сохраняться, и в конце концов оно либо закончится принятием Европы, условий России, на которых мы можем сосуществовать адекватно, либо большой войной. Вот рассматриваем ли мы при этом вот еще другой вариант? Какой вариант? При котором после смены европейских элит, а ведь практически у всех европейских лидеров довольно скоро выборы. Британские премьеры, они вообще меняются просто как перчатки в калейдоскопе. А все это у них происходит очень быстро. Вот здесь смена русофобской повестки на более разумную, она возможна, как полагаете? Или все-таки у них там довольно прочно закручены гайки и система выстроена с тем, чтобы этого не допустить?
0: Начну с того, что действительно там система выстроена так, чтобы этого не допустить. Она отлажена и на уровне как судебных решений, так и уголовного преследования. И вот последний приговор по Мари Ле Пен, и до этого еще целый ряд приговоров, когда неугодных политиков их просто-напросто сажали в тюрьмы или на какие-то виды домашнего ареста, или решения принимались, ограничивающие их политическую деятельность и прочее. То есть там-то механизмы работают. Но, обращаясь к истории, берем даже вот такую нейтральную тему, как Первая мировая война. Германия, которая, в общем-то, могла еще продолжать сражаться, капитулировала по одной простой причине. Внутри страны начались выступления, началась революция, которая привела к свержению монархии, к полной дезорганизации и, соответственно, капитуляции. Кстати сказать, по этой же причине и Российская империя выпала из числа стран-победительниц, потому что не дотянула до момента капитуляции Германии, в самой России тоже произошли две подряд революции. И это очень хорошо иллюстрирует стратегические перспективы и технологии, которые применимы в данном случае. Я сторонник подхода и провожу эту линию не один год, что любой успех в борьбе с транснациональными корпорациями, которые правят Западом, и с так называемым коллективным Западом, он возможен при дестабилизации социально-политической обстановки. Вот на фоне экономических проблем и прочее, там должны возникнуть всплески и волны беспорядков, сопротивления, какие-то андеграундные группы, какие-то силы, которые выступают с жесткой критикой текущего направления. И эти силы, борясь с нынешней элитой Европы, вольно или невольно становятся нашими союзниками. Потому что любая форма разрушения текущей европейской элиты для нас будет приемлема. Потому что на руинах последующих с новыми элитами будет проще договориться. Это, конечно, очень системная такая высокопрофессиональная работа, но я, например, не вижу линейных способов, вот прямо какого-то линейного варианта, когда вот Евросоюз там прямо будет сокрушен, потому что когда мы говорим о большой войне, она содержит в себе столько рисков и угроз, и опасностей для всего континента, что это как некая такая гиперкрайняя форма и с гиперкрайней какой-то сценарий развития. Есть же масса других вариантов, когда, не доводя до такого, можно достичь результата, гибридного, хорошего, качественного результата.
1: Ну, иными словами, на самом деле есть варианты и есть альтернативные, да, возможности. Вопрос лишь в том, насколько активно мы сами будем, скажем так, предпринимать попытки к тому, чтобы эти альтернативные возможности реализовать. Но в любом случае, главное то, что наше дело правое.
0: Победа будет за нами.
1: И это самое главное.
0: Да.
1: Но тут, конечно же, необходима системность и несгибаемость в движении неуклонном по обозначенному пути. Это русский человек и русская цивилизация умеет, и сейчас уже не просто складывается ощущение, а точно стало понятно, что мы ровно в этом моменте сегодня находимся, когда требуется сконцентрироваться по максимуму. Дмитрий, огромное вам спасибо за эту беседу.
0: И вам огромное спасибо. Спасибо зрителям.
1: Дмитрий Соин, ветеран спецслужб и специалист по информационно-психологическим операциям, был сегодня с нами. До новых встреч.
0: До новых встреч. Всего доброго.
2: Стратегия национальной безопасности. Сегодня в программе «Область знаний». Обман и чувство юмора у животных. Рассказывает зоолог, сотрудник Сколтеха Илья Гомеранов. «Область знаний». Слушайте после 17 часов. На радио «Звезда».
3: Дай 5. 5 удивительных фактов о пиратах.
4: Программа создана с использованием искусственного интеллекта.
3: Факт первый.
5: На пиратских кораблях строго соблюдали кодекс. Он регулировал дисциплину, распределение добычи и наказание. Запрещал азартные игры на деньги и драки на борту. Все споры должны были решаться на суше.
3: Факт второй.
5: Пиратство не было сугубо мужским занятием. Известно много случаев, когда пиратскими судами командовали невесты, дочери, жены или вдовы пиратов. Часто образованные девушки из хороших семей.
3: Факт третий.
5: Классический пиратский флаг, черное полотнище с черепом и костями, «Веселый Роджер», действительно был популярен. Однако и черный цвет, и рисунок были лишь одним из множества вариантов, и никакого канона в этом смысле не существовало.
3: Факт четвертый.
5: Пираты носили серьги не для красоты. Золотые подвески в ушах являлись одновременно медалями за разбойные заслуги и способом оплаты собственных похорон на берегу, если тело моряка выбрасывало на сушу.
3: Факт пятый.
5: У пиратов был социальный пакет. Экипаж заранее договаривался о компенсациях. Потеря руки или глаза оценивалась в определенное количество золотых монет.
3: Дай 5. 5 удивительных фактов о пиратах.
6: Очень важные вопросы.
7: Расскажите, а как возникли визы? Кто придумал визовый режим?
8: Отвечает руководитель собственной туристической компании Виктория Подольская.
9: Если мы с вами говорим про современную систему виз, то она появилась действительно в середине 19 века, тогда, когда страны стали вводить в отношении друг друга очень жесткие меры для контроля потока мигрантов. И одной из первых стран, внедривших у себя визы, была Великобритания. Для получения тогда потребовали предоставлять паспорт и написать письмо о цели поездки. Но если мы с вами все-таки абстрагируемся и посмотрим на вопрос поглубже, то еще в библейские времена для посещения Иудеи требовали пропуск. В соседнем Египте, наоборот, требовали, регулировали выезд населения. Там была внедрена так называемая выездная виза. И при ее помощи они отслеживали даже поток рабов, да, кто выезжает из страны. Но вы удивитесь еще больше, если я вам скажу, что прообраз виз был еще и в добиблейские времена, потому что даже в Персии в 5 веке до нашей эры путешественники должны были иметь письменное разрешение для пересечения границ. На самом деле введение виз в 20 веке было вызвано ростом международной миграции. Власти очень хотели контролировать границы, чтобы обеспечить внутри своих стран порядок. И изначально визы использовались в виде отметок в паспортах или это были отдельные документы проездные, разрешительные. Первыми визовый режим ввели такие страны, действительно, как Франция, потом с небольшим промежутком времени Германия, потом Великобритания. И особенно после Первой мировой войны это обрело уже какие-то совершенно новые смыслы, потому что усиление национального контроля было первостепенной задачей.
6: Очень важные вопросы.
3: Радиограмма.
10: С древних времен в Китае и Японии для ловли рыбы использовали баклан. К лапе птицы привязывали веревку. На шею надевали сдавливающее кольцо и отпускали в воду. Бакланы ловили рыбу, но проглотить из-за кольца не могли и приносили ее хозяину.
2: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям «World Vita».
11: В отличие от сверстников, Полину не беспокоит выбор будущей профессии. Она твердо решила поступить в медицинский вуз. Как правильно ставить капельницы и делать уколы, девочке известно уже давно. 3 года назад ей пришлось дать бой раку крови. Победа была безоговорочной, но страшное заболевание атаковало вновь. Полина вернулась в отделение онкологии, химия стала высокодозной. И все же девочка не унывает и отважно борется за жизнь. Впереди ее ждет самое тяжелое испытание – пересадка костного мозга. Повысить успешность процедуры позволит комплекс препаратов. Они поддержат ослабленный организм и защитят от побочных эффектов. Стоимость сопроводительного лечения почти 5 миллионов рублей. Вместе мы сможем помочь. Прямо сейчас отправьте смс-сообщение с любой суммой на короткий номер 3333. И деньги поступят на счет благотворительного фонда помощи детям World Vita для Сердюк Полины. Вместе мы справимся.
2: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям «World Vita».
12: Телефон для размещения рекламы 645-92-89, код Москвы 495.
13: «Я мзду не беру, мне за державу обидно».
14: История таможни. В жизни, кино и литературе. Новые исторические заметки. Слушайте сегодня в 3 часа дня на радио «Звезда».

0: Радиозвезда. Армия и флот. Новости.
1: 2 часа дня в Москве. В студии Евгений Шматко. Здравствуйте. Наши вооруженные силы ударили по целям в портах Одессы и Черноморск Одесской области. Били по объектам портовой инфраструктуры, которые используют для разгрузки горюче-смазочных материалов, по резервуарам с топливом для вражеской техники и по цехам, где производили и собирали беспилотники. Кроме того, в портах Черноморск и Днепробукск поразили 4 морских судна, которые доставляли грузы в интересах боевиков, сообщили в Министерстве обороны России. Кинологические расчеты военной базы Южного военного округа в Армении провели учение по совершенствованию навыков задержания условного противника. Тренировки прошли в специально оборудованном комплексе. Там установили более 30 естественных и искусственных преград. Кинологи повысили навыки прохождения сложной полосы препятствий и выполнения различных служебных команд с собаками. Занятия завершились выполнением специального упражнения по задержанию и нейтрализации условного противника, пытавшегося проникнуть на охраняемую территорию соединения. На службе в соединении состоят собаки таких пород, как немецкая, восточноевропейская, среднеазиатская и кавказская овчарки. Коллектив первой творческой бригады ансамбля песни и пляски Ленинградского военного округа дал концерт для военнослужащих штурмовых подразделений группировки войск «Север» в зоне проведения специальной военной операции. О важности подобных выступлений рассказал артист с позывным «Винил».
2: Если бы не они, возможно, даже ничего бы не получалось, так как мы отдаем энергию в каждой песне, в каждом концерте мы отдаем энергию ребятам, так и они также заряжают нас позитивными эмоциями. Благодаря этому мы можем дать не один концерт, а не два, и три, и четыре в день. Они молодцы. Без поднятия боевого морального духа солдату будет очень тяжело на фронте. Как говорили в одном немалоизвестном фильме, кто сказал, что нет места песни на войне, после боя песни хочется вдвойне. Поэтому, да, конечно, мы делаем огромное дело.
1: В программу выступления перед бойцами подразделений группировки войск «Север» входят патриотические песни, стихотворения, танцевальные и цирковые номера. В коллективе творческой бригады проходят службу военнослужащие, подписавшие контракт с Министерством обороны и призванные в рамках частичной мобилизации. В главном храме военно-морского флота России, морском Никольском соборе в Кронштадте, верующие смогли приложиться к мощам святого Федора Ушакова. С 18 по 19 июля они будут находиться в Казанском кафедральном соборе Санкт-Петербурга. Затем святыню вновь доставят в Кронштадт. А с 22 по 26 июля мощи святого праведного воина Федора Ушакова разместят в морском Никольском соборе, добавили в Министерстве обороны. Следующий выпуск новостей армии и флота на радио «Звезда» слушайте в 17:00.
3: «Стоп-кадр». Программа о нашем любимом кино. Судьбы актеров и сюжеты фильмов, как зеркало истории страны. По ту сторону экрана. Алиса Фрейндлих. «Стоп-кадр». На самом интересном месте. Слушайте через несколько минут на радио «Звезда».

0: «Радиозвезда».
1: Стоп. Кадр. По ту сторону экрана. Алиса Фрейндлих. Немецкая родня.
2: 8 декабря 1934 года родилась одна из самых светлых и ярких советских российских актрис Алиса Бруновна Фрейндлих. Связать свою жизнь с подмостками девочка была обречена, потому что появилась на свет в театральной семье. Нет, мама ее так и не стала профессиональной актрисой, но еще в юности, в родном Пскове, постоянно участвуя в разных самодеятельных постановках, заболела сценой. Поэтому, переехав в Ленинград, сразу поступила на драматические курсы первого в стране драма – театра рабочей молодежи, где, собственно, и познакомилась с будущим мужем, актером Бруно Фрейндлихом, этническим немцем. Предки которого еще в 18 веке перебрались из Германии в Россию, что, увы, не уберегло их потомков от открытой германофобии, разыгравшейся накануне Второй мировой войны. За несколько месяцев до нападения Гитлера на СССР Фрейндлих уехал в Ташкент, окончательно расставшись с женой и дочерью. И это спасло Бруно жизнь. Вскоре после его отъезда немцев начали массово выселять из Ленинграда, а потом и арестовывать.
3: Многие родственники с папиной стороны очень пострадали. Папин брат с женой были арестованы. Позже мы узнали, что их расстреляли. Бабушка, тетушка, мои двоюродные братья и сестры, всем им пришлось уехать из Ленинграда.
1: Дважды рожденная.
2: Но детство, в какое бы смутное время оно ни проходило, остается детством. Имя, больше похожее на сценический псевдоним, дала новорожденной немецкая родня. Ксении Федоровне, маме малышки, больше нравилась привычная русскому уху Наташа. Но когда прикинули, как это будет сочетаться с отчеством и фамилией, на семейном совете единогласно утвердили Алису. Слова «выступает Алиса Фрейндлих» звучали в доме с малых лет будущей артистки.
3: Мне было 3 года, когда я впервые попала на дипломные спектакли маминой сестры и ее мужа. Они оканчивали консерваторию, и это была опера. Меня взяли в театр просто потому, что не с кем было оставить. Конечно, я ничего не поняла, но потом, несколько дней, как мне рассказывали родители, ходила и напевала какие-то мелодии из этой оперы. А вообще, я в детстве очень любила играть в театр. Тайком от мамы наряжалась в ее платье, когда ее не было дома. Надевала ее туфли на каблуках, и вся нога уходила туда.
2: А потом началось страшное. Блокада Ленинграда. И всем стало не до театра.
3: Я в Питере 2 родилась. Первый раз как биологическая единица, а второй раз как выжившая во время блокады.
1: Нужна была фактура.
2: Как и мама, первые шаги в профессии Алиса сделала в школьном театральном кружке. Ей очень повезло. Коллективом этим руководила актриса БДТ Мария Александровна Призван-Соколова, которая сразу распознала в юной студийке недюжинный дар. Они подружились. Будущая звезда пропадала у первого педагога все свободное время. Мария Александровна начала готовить ее к поступлению в институт. Какой? А вот это главный вопрос. У девушки с малых лет обнаружился сильный голос, достойный оперной певицы, высокая меццо-сопрано. Поэтому выбор приходилось делать между драматической и музыкальной сценой. И сначала чашу весов перевешивала поступление в консерваторию. Окончательно определиться Алисе помог Бруно, который, хоть и вернулся в Ленинград после войны с новой семьей, с дочерью связь не терял. Как ни странно, подействовал его совершенно неожиданный аргумент.
4: «Ты же кроха, а там фактура нужна».
2: Чем оперная сцена отличается от драматической, он не объяснил. Но довод сработал.
1: Амплуа травести.
2: Так или иначе, но в 1953 году Фрейндлих поступила в Ленинградский театральный институт имени Александра Островского на курс профессора Бориса Зона, много сил потратившего на создание в стране театров юного зрителя. Может быть, поэтому Борис Вульфович сразу обратил внимание на бойкую девчушку с ярко выраженным амплуа травести и даже не дал отчислить студентку, когда над ней нависла такая угроза. Да-да, было в биографии отличницы и обладательницы многочисленных грамот и такое темное пятнышко. Но мастер встал за нее горой, категорично заявив:
0: «Если кто-то посмеет коснуться моих студентов, я тут же ухожу из института».
1: Служебные романы.
2: В студенческие годы случился в жизни девушки бурный роман с сокурсником Владимиром Карасевым, закончившийся первым, по словам самой же Алисы Бруновны, пробным браком. Жили молодые в доме Фрейндлихов. Окончив институт, вместе пришли в знаменитый драматический театр имени Комиссаржевской. Но довольно быстро расстались, поняв, что оба не готовы к настоящей семейной жизни. Сказать, что Алиса Бруновна сразу стала блистать на сцене, нельзя. Примой тогда считалась неизвестная сегодня Эмма Попова. Ей доставались лучшие роли. Молодой же коллеге преподали объедки с барского стола, все, от чего Попова отказывалась. Сначала это были, помните, про амплуа, мальчики-подростки. Постепенно их сменили второстепенные женские роли. Фрейндлих, хотя на ее счету было уже порядка 15 спектаклей, сделать что-то заметное в театре Комиссаржевской так и не дали. Она очень из-за этого переживала, но уйти из престижного театра все как-то не решалась.
1: Время любить.
2: Однажды в качестве приглашенного для поступления

0: завораживающей мудрости мастера, его человеческого и профессионального опыта. Владимиров был на 16 лет старше подопечной, поэтому вначале относился к ней несколько снисходительно. Но сам не заметил, как с головой провалился в ее огромные глаза, в обаяние молодой энергетики, и увлекся не на шутку. Название постановки оказалось пророческим. Для них наступило время любить.
1: Актриса маленького роста и большого таланта.
0: Сразу поняв, с кем имеет дело, Игорь Владимиров предложил Алисе перейти на службу в театр Ленсовета, где он служил главным режиссером. Влюбленная женщина готова была идти за избранником хоть на край света. Перешла, не раздумывая. Тем более, помните, она ведь очень переживала о том, что никогда не дождется своей настоящей роли в тени бессменной Примы Поповой. Перешла и ни на минуту не пожалела об этом. Владимиров, который вскоре сделал предложение возлюбленной, стал ставить спектакли конкретно под нее. Так в репертуаре появились пьесы «Таня» Арбузова и «Варшавская мелодия» Зорина. И Фрейндлих наконец-то дождалась своего звездного часа.
1: Тишина на площадке.
0: Если к 60-м годам прошлого столетия ярые театралы уже успели оценить работы Фрейндлих, то с кино у нее отношения не складывались. Сказать, что актрису не приглашали на главные роли, это ничего не сказать. Хотя, положа руку на сердце, жаловаться на невостребованность в кино Фрейндлих не может. Даже при том, что Игорь Владимиров заметно подкорректировал фильмографию любимой жены. Без него список золотых картин был бы значительно богаче. Но уж очень не нравилось ему, что Алиса Бруновна растрачивает талант на такое низменное занятие, как кино. А может быть, в нем говорила обычная ревность, мужская, и что еще более вероятно, творческая. Кто знает. Кстати, именно Владимиров попытался запретить жене сниматься и в служебном романе. Не получилось.
1: Стоп! Кадр! На радио «Звезда».
2: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям «World Vita».
3: Любимые животные двухлетней Вари – это барашки. Девочка часто говорила, что похожа на них кудряшками и бесконечной энергией. Родители привыкли видеть девочку активной и любознательной. Потому им было нелегко смотреть, как болезнь меняет ребенка. Лейкоз отнял кучерявые локоны и приковал беззаботную малышку к капельнице. Теперь Варя почти не встает с постели, просто нет сил. Об играх и танцах тоже пришлось надолго забыть. Но девочка не собирается опускать руки и терпеливо переносит каждый укол. Длительные курсы химии помогли выйти в ремиссию. Вот только рак не намерен отступать. В организме еще сохраняются бластные клетки. Чтобы уничтожить их, нужна терапия направленного действия. Стоимость таргетного препарата составляет почти 1,5 миллиона рублей. Вместе мы сможем помочь. Прямо сейчас отправьте смс-сообщение с любой суммой на короткий номер 3333. И деньги поступят на счет благотворительного фонда помощи детям World Vita для Дорошенко Варвары. Вместе мы справимся.
2: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям World Vita.
4: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
1: Стоп! Кадр! По ту сторону экрана. Алиса Фрейндлих. Бог Троицу любит.
0: Эльдар Рязанов к тому времени уже сделал две попытки поработать с ленинградской Примой. Пробовал ее на главную роль в «Гусарскую балладу». Но несмотря на то, что Фрейндлих великолепно отработала на площадке, ее поразительная женственность ни на секунду не позволяла поверить в то, что перед нами юноша. Времена амплуа вести давно прошли. Роль досталась Ларисе Голубкиной. Второй раз даже не дошло до проб. Рязанов хотел пригласить Фрейндлих на роль Нади в «Иронии судьбы». Но наверху уже утвердили Барбару Брыль.

0: приговор пересмотру не подлежал. Но в третий раз Ильдар Александрович сдаваться не собирался и лично полетел в Ленинград на мужской разговор с Владимировым. Беседа состоялась, как и незабываемый образ Людмилы Прокофьевны Калугиной.
1: Странная внешность.
0: Первое же появление некрасивой начальницы родного статистического учреждения, женщины, нет, существа, бесполые возраста, с старомодными очками в грубой оправе, которая вся скрючится и скукожится, как старый рваный башмак, и чешет на работу, вызывало у зрителей оторопь. Они вроде бы узнавали исполнительницу роли, а вроде бы и нет. Трудно было поверить, что женщина может позволить себя так изуродовать, да еще предстать в таком виде перед миллионной аудиторией. Женщины нет, не может. Но актриса, настоящая, с большой буквы, не просто может, а считает подобную работу своей профессиональной удачей. И это была действительно удача. Фильм принес Фрейндлих всесоюзную славу и первую награду – звание «Лучшей актрисы года». Ильдар Александрович, приветствовавший на площадке любую талантливую импровизацию, ни в чем не ограничивал разыгравшуюся фантазию Алисы Бруновны. И, за что она была ему отдельно благодарна, дал проявиться музыкальным способностям. В фильме она прекрасно спела две песни. «У природы нет плохой погоды», на стихи, между прочим, самого режиссера, и «Моей душе покоя нет». Сразу после премьеры фильма песни ушли в народ. При всех своих непростых отношениях с кино Фрейндлих буквально купалась в атмосфере творчества во время съемок у Рязанова. Поэтому, не раздумывая, согласилась поработать с ним еще. Когда мастер пригласил ее на роль Хариты Игнатьевны Агудаловой, вдовы потомственного дворянина, матери трех дочерей, в своей новой работе, в фильме «Жестокий романс» по пьесе Островского «Бесприданница».
1: Вторая кабаниха.
0: Тут тоже не обошлось без препирательств с чиновниками. Какая Фрейндлих? Агудалова – вторая кабаниха, деспот в юбке. Не понимали они выбор постановщика. Но он сумел убедить, что хочет уйти от стереотипного прочтения классика и создать образ усталой, тянущей на себе семью, несчастной, разорившейся женщины, последняя надежда которой на благополучную старость, удачные партии дочерей.
1: Смейся.
0: Главная же роль досталась красавице Ларисе Гузеевой. Несчастную бесприданницу и опытной актрисе было бы играть нелегко. Не так много красок потратил на ее портрет драматург. А молоденькой девочке, впервые попавшей на съемочную площадку и совершенно растерявшейся в ее броуновском движении, было просто страшно. Особенно, когда режиссер требовал от нее невозможного. Например, Рязанов хотел добиться, чтобы Лариса, героиня истории, в одном из ключевых эпизодов на крупном плане плакала и смеялась одновременно. Ну, как это возможно? Глядя на мучения актрисы, Фрейндлих не выдержала. Резко подошла к ней и изо всей силы влепила несчастной девочке оплеуху. Слезы моментально брызнули из ее глаз.
2: «Смейся!»
0: — скомандовала киномама и так же быстро вышла из кадра. Эпизод был снят. После съемок Алиса Бруновна подошла к коллеге, попросила прощения за импровизацию. Но та воскликнула:
3: «Что вы! Огромное вам спасибо за школу!»
1: «Королева и мушкетеры».
0: Еще одной жемчужиной, точнее, подвеской в бриллиантовом ожерелье образов, стала роль королевы Анны в фильме Георгия Юнгвальд Хилькевича «Д'Артаньян и три мушкетера». Фрейндлих потом говорила об этой работе:
4: «Я никогда не видела живую королеву, разве что по телевизору или в прессе. Мы с режиссером хотели сделать абсолютно земную женщину, мимо которой ничто не прошло. Ни любовь, ни ревность, ни страх, ни торжество победы».
0: Кстати, перед тем, как согласиться, Алиса Бруновна немного помучилась сомнениями.

0: казалась неправдоподобной сама суть истории. Как королева решилась сделать герцогу такой рискованный подарок? Передарить презент самого короля, очень дорогой и очень заметный. Неужели она настолько безрассудна? Только нащупав мотивацию, королева сознательно или подсознательно мстила нелюбившему и неуважающему ее мужу, она решила взяться за роль. Вообще, актрисе страшно везло на режиссеров. На долгие годы ее гуру в профессии стал Игорь Владимиров. Но и работа с такими мастерами, как Рязанов, Юнгвальд Хилькевич, многое дали. Что уж говорить о пусть и небольшой, но встрече с легендарным Тарковским.
1: От зеркала до сталкера.
0: Как-то Анатолий Солоницын, партнер по спектаклю «Варшавская история», ошарашил Алису Бруновну.
2: В зале Тарковский. Он пришел посмотреть на тебя.
0: Сердце актрисы, надо сказать, уже любимое зрителями и признанное критиками, ушло в пятки. Но, слава богу, на игре это никак не сказалось. Андрею Арсеньевичу понравился и спектакль, и Фрейндлих. И он, опять же через Солоницына, с которым дружил, передал ей приглашение сняться в небольшой роли в запускавшемся тогда фильме «Зеркало». Алиса Бруновна была на седьмом небе от счастья. Но работа не состоялась. Ее не отпустили из театра. И все же встреча с классиком советского кино произошла. Через несколько лет. Приглашение передал, как и в прошлый раз, Солоницын. Так, как бы между строк, он бросил, что Тарковский снова хочет попробовать актрису. Теперь на роль жены сталкера.
3: Роль маленькая, всего несколько появлений в начале и монолог в конце. Приехав на съемки, я была совершенно ошеломлена декорацией. Каждая паутинка была настоящей. Они терпеливо выращивали ее, они мастерили, предположим, из тюля или какой-то химии. Они устраивали настоящие подтеки на стенах, гноили воду в лужах. Тарковский считал, что это создает атмосферу. А атмосфера уже полдела. Тарковский добивался нужной ему эмоциональной наполненности с помощью многократных дублей. Поскольку играть нужно было истерику, и напряжение с каждым дублем нагнеталось, под конец мне стало плохо. Меня просто унесли, и какое-то время я еще приходила в себя.
1: БДТ.
0: Практически сразу после развода Алису Фрейндлих пригласили в Большой драматический театр. Георгий Товстоногов, художественный руководитель, был уверен, что актриса не захочет работать с бывшим мужем. И оказался прав. Предложением легендарного режиссера Алиса Бруновна воспользовалась. Правда, не сразу. Зато теперь служит в Большом драматическом театре уже не один десяток лет. Сотни театральных ролей, десятки кинообразов. До сих пор ее имя на афише или в титрах – залог успеха проекта. Алиса Бруновна всегда любила гулять по родному городу. Ее миниатюрную фигуру поклонники безошибочно замечали в любой толпе. И от этого она начала уставать, предпочитая последние годы шумным тусовкам прогулки по берегу Финского залива в живописном дачном Комарово. Одна. С неизменной сигаретой в руке.
1: Стоп! Кадр! На радио «Звезда».

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: 14:30 в Москве. В студии Евгений Шматко. Здравствуйте. Наши вооруженные силы ударили по целям в портах Одессы и Черноморск Одесской области. Били по объектам портовой инфраструктуры, которые используют для разгрузки горюче-смазочных материалов, по резервуарам с топливом для вражеской техники и по цехам, где производили и собирали беспилотники. Кроме того, в портах Черноморск и Днепробукск поразили 4 морских судна, которые доставляли грузы в интересах боевиков, сообщили в Министерстве обороны России. В России будет запущена специальная кадровая программа, которая поможет привлечь молодых специалистов в сферу народных художественных промыслов. Подробности сообщила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко на церемонии вручения первой национальной премии в области народных художественных промыслов.
2: В последние годы отрасль получает комплексную государственную поддержку. Это очень важно. Это установление Дня народных художественных промыслов, который отмечается предпоследнее воскресенье июня. Ведь раньше такого дня в нашем календаре не было. Это совершенствование правового регулирования, ну и, конечно, финансовая поддержка. В текущем году на данные цели в федеральном бюджете предусмотрен 1 миллиард рублей.
1: Матвиенко отметила, что в последние годы государство последовательно расширяет меры поддержки отрасли. По ее словам, комплекс принимаемых мер позволит сохранить традиции народных художественных промыслов и создать условия для их дальнейшего развития. Евросоюз разрешил Украине потратить 6 миллиардов евро из кредита на закупку китайских комплектующих для беспилотников, пишет Financial Times. Эти средства станут первым траншем в рамках программы кредитной поддержки Украины, предусматривающей выделение 60 миллиардов евро на закупку вооружения. Как сообщает издание, такое решение стало вынужденной мерой. Европейская оборонная промышленность пока не способна выпускать необходимые комплектующие в достаточных объемах. Одной из улиц на северо-западе Москвы присвоили имя академика Зильбера, сообщили в пресс-службе мэра и правительства столицы. Там добавили, что имя дано в память о выдающемся ученом-микробиологе, создателе Советской школы медицинской вирусологии, академике медицинских наук Советского Союза. Лев Зильбер руководил ликвидацией вспышек брюшного тифа, чумы, оспы в различных регионах страны. Возглавлял дальневосточную экспедицию по изучению неизвестного инфекционного заболевания центральной нервной системы, в ходе которого была выяснена природа клещевого энцефалита и предложены методы борьбы с ним. Новая улица проходит между улицами Живописной и Гамалеи. Постановление по данному вопросу подписал мэр Москвы Сергей Собянин.
3: У животных есть многие качества, присущие человеку. Они сообразительны и эмоциональны. Они умеют сострадать, ценят красоту, обладают чувством юмора и даже сверхспособностями. Но достаточно ли мы умны, чтобы понять братьев наших меньших? Зоолог, сотрудник Сколтеха Илья Гамыранов в программе «Область знаний в мире животных». Слушайте ежедневно в 5 часов вечера на радио «Звезда», а также на канале «Радио Звезда» в YouTube и в нашей группе ВКонтакте. Заходите, подписывайтесь, слушайте. И не забудьте поставить лайк.
4: Реклама.
5: Слышали о проекте «Мой гектар»? Я сначала не поверил. Гектар земли за 100 тысяч рублей. Оказалось, все так. Решил, покупаю. 10 тысяч квадратных метров. Можно хоть дом строить, хоть усадьбу. Районы экологически чистые. Транспортная доступность круглогодичная. А теперь представьте, как такому подарку ваши родные обрадуются. Время жить на своей земле. Выбирай свой гектар на сайте мойгектар.ру. Гектар земли каждому россиянину. Теперь и в Подмосковье. Мойгектар.ру.
6: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.

0: радиозвезда.
1: От слов к делу. Военные училища России.
2: Верны заветам старины. Вроде бы совсем еще молодой парень, но уже в военной форме. На поясе настоящая боевая шашка. Холодное оружие у ребенка? А он давно не ребенок. Это выпускник Донского императора Александра III казачьего кадетского корпуса, одного из старейших военно-учебных заведений России.
1: От слов к делу.
2: Все началось в 1883 году, когда по указу государя в казачьей столице Новочеркасске, в так называемом краю Тихого Дона, открыл свои двери особый кадетский корпус. Он многое повидал на своем веку. Революцию, гражданскую войну, повсюду смерть, кровь, братоубийство. Юных воспитанников спасла тогда эмиграция. Частично в Александрию, частично в тогдашнее королевство сербов и хорватов. И только в конце 20 века началось возрождение училища на прежнем месте.
1: Через благодать Духа Святого получайте силы быть достойными продолжателями дел и подвигов своих предков-казаков, шедших вслед за благоверным князем Александром Невским, святым защитником русской земли. От слов к делу.
2: Современные кадеты не только получают знания, но и занимаются рукопашным боем, обучаются верховой езде, совершенствуют навыки владения традиционным казачьим оружием – шашкой. Каждый из них мечтает продолжить военную карьеру и стать офицером.
1: От слов к делу.
2: Верны заветам старины.
1: Донской императора Александра III казачий кадетский корпус.
3: Уровень воды в реке Урал,
4: Центральный банк сохранил ключевой мосту.
5: Российские космонавты совершили
6: государственную думу после проекта о возможном продлении.
7: Каждое утро все сообщают, что происходит. Радио «Звезда» разбирается, почему это произошло. Каждое утро с 7 до 11. В актуальной повестке мы находим историю, рассказываем ее, объясняем причины случившегося.
8: 1950. Название города Пермь.
9: Александр Фатовский, Константин Симонов.
10: Утро на радио «Звезда».
7: История страны, люди, наука и культура. Каждый час 6 репортажей, 4 выпуска новостей. Познавательные программы и рубрики. Все это «Утро на радио «Звезда» пробуждает интерес и вооружает знаниями.
11: Вокруг меча.
12: 1978 год. На экраны выходит фильм «Супермен». Главный советский хит – песня Аллы Пугачевой «Все могут короли». Окончательно побеждена одна из самых страшных болезней – черная оспа. Ее вирус больше не встречается в природе. В Аргентине проходит 11-й чемпионат мира по футболу. Число стран, желающих участвовать в чемпионате мира, впервые перевалило за сотню. В Африке конкуренция получилась особенно острой. За единственную путевку спорили 22 сборные. Стало окончательно ясно, что интерес к чемпионату мира перерос в существующий формат. 16 команд в финальном туре – это слишком мало. Для Африки, кстати, этот чемпионат может считаться историческим. Впервые представитель континента добрался так далеко по турнирной таблице. Сборная Туниса обыграла Мексику 3-1, а вдобавок добилась нулевой ничьи в матче с действующими чемпионами мира и завершила турнир с весьма достойными показателями, заняв почетное 9-е место. В одном из матчей произошел казус. Сборные Франции и Венгрии вышли на поле в одинаковой форме. Матч пришлось задержать, пока французы переодевались в форму местного футбольного клуба «Атлетико Кимбейра». Новый имидж оказался для французов счастливым. В поединке они одержали победу 3-1. Сборная Англии сенсационно не смогла пройти отбор на чемпионат. Поэтому перед командой Шотландии ставили весьма амбициозные цели. Но надежды не оправдались. Шотландцы вылетели из группы. На пресс-конференции тренер горцев Али Маклауд из последних сил отбивался от жесткой критики. Вдруг в помещение зашла собачка. Али грустно заметил: «Похоже, это мой единственный друг в этом зале». Но когда он захотел погладить песика, тот злобно укусил тренера. Похоже, в тот момент Маклауд понял: он остался без друзей. К последнему туру Бразилия и Аргентина набрали одинаковое количество очков. Им осталось сыграть по одному матчу. В финал должна была выйти команда с лучшей разницей забитых и пропущенных мячей. Но аргентинцы проводили свою игру против Перу позже конкурентов и уже знали, что им нужно не только побеждать, но и делать это с разницей в минимум 4 гола. Многие убеждены, что команду Перу подкупили. Писали о 250 тысячах долларах взятки игрокам. Один британский писатель даже издал книгу, в которой уверял, что военная хунта Аргентины передала военному руководству Перу 50 миллионов долларов и 35 тысяч тонн зерна. Говорят, что когда сборная Перу возвратилась на родину и футболисты спускались по трапу самолета, болельщики раздраженно свистели и бросали им под ноги монетки. Железных доказательств договорного матча, конечно, нет. А факт остается фактом. Сборная Аргентины победила Перу со счетом 6-0 и вышла в финал. В решающем матче встретились Аргентина и Нидерланды. Невезучие голландцы снова, как и 4 годами ранее, проиграли в финале хозяевам чемпионата. А сборная Аргентины, наконец, завоевала Кубок мира. Год 1978, Аргентина, 11-й чемпионат мира по футболу.
0: Я мзду не беру, мне за державу обидно.
3: История таможни. В жизни, кино и литературе. Новые исторические заметки. Слушайте сегодня в 3 часа дня на радио «Звезда».

0: Радио «Звезда».
1: Гостеприимный и хлебосольный, торговые, суровые и крепкие дозорные. Города. Большие, но чаще малые. Со временем гостеприимный и хлебосольный, торговые, суровые и крепкие дозорные. Города. Большие, но чаще малые. Со временем разрушенные, позабытые. Что осталось нам на память? Строчка в летописи, куплет в народной песне, иногда просто имя. Старый город.
2: На Руси его называли Корсунь, но основавшие город греки дали ему более солидное имя. Знакомьтесь, Херсонес Таврический. Звучит, а? В переводе Херсонес значит полуостров. Развалины этого древнего города можно и сегодня увидеть в Крыму рядом с Севастополем. В самом начале Херсонес был греческим демократическим полисом. Главным источником его богатства была морская торговля. Однако все годы существования Херсонесу приходилось вести войны. Сначала больше всего бед

0: терпел он от буйных скифов. Во втором веке до нашей эры их натиск был так силен, что городу пришлось обратиться за помощью к понтийскому царю Митридату. Объединенные войска разгромили скифов. Но взамен Херсонесу пришлось признать владычество Боспорского царства. Потом долгое время город был частью Римской империи. Затем, в V веке уже нашей эры, пришла очередь Византии. Вплоть до XIII века он был форпостом этой империи в Крыму. В то время Херсонес часто оказывался в перекрестии интересов хазарского каганата, Киевской Руси, печенегов и половцев. Но врагу лишь однажды удалось вступить в городские пределы. Произошло это в 988 году. Легендарный киевский князь Владимир после нескольких месяцев осады захватил таки город. Именно взятие Корсуни позволило Владимиру диктовать свои условия императору Василию II и жениться на византийской царевне Анне. Со временем могущество Византии ослабло. Город нередко захватывали и разоряли, но не это стало причиной его упадка. В XIII веке торговля на Черном море оказалась в руках итальянских купцов, которые основали в Крыму свои фактории. И Херсонес не выдержал конкуренции. Конечно, не следует думать, что в XIII-XIV веках херсониты смиренно наблюдали угасание жизни родного города. Напротив, ремонтировались городские стены и башни, в храмах совершалась служба, мастились улицы, работали мастерские и не пустовали постоялые дворы. Жилые дома украшались орнаментальной резьбой, росписью, фигурными карнизами, но все было тщетно. В первой половине XV века еще теплилась жизнь небольшого рыбацкого поселка. Вскоре население покинуло и его. В XVI веке польский посол Мартин Броневский пишет о Херсонесе так.
1: «Достойные удивления развалины очень явно свидетельствуют, что это был некогда великолепный, богатый и славный город греков. Во всю ширину полуострова, от берега до другого, еще и теперь возвышается высокая стена и башни, многочисленные и большие, из тесанных огромных камней. Этот город стоит пуст и необитаем, и представляет одни развалины и опустошения. Дома лежат во прахе и сравнены с землей».
0: Так закончилась история Корсуни, Херсонеса. И началась уже другая, археологического заповедника, единственного на территории России, в котором можно увидеть руины настоящего античного театра. Корсунь. Началась уже другая археологического заповедника, единственного на территории России, в котором можно увидеть руины настоящего античного театра. Корсунь.
2: Старый город. История России. Игры человечества.
3: Во второй половине 18 века английский гравер Джон Спилсбери придумал новое учебное пособие. На тонкую деревянную панель наклеил черно-белую географическую карту, после чего разрезал ее на множество кусочков. Собирая элемент за элементом нужные участки, школьник мог проверить свою память и собрать цельную мозаику. Так появился первый пазл. На нем были изображены Евразия, Северная и Южная Америки, Африка. Не хватало лишь малоизученной к тому времени Австралии и неоткрытой еще Антарктиды. Изначально части картинок не сцепляли, как в наши дни, а просто плотно подгоняли друг к другу. Но даже такие несовершенные пазлы оказались востребованы. С их помощью дети учили алфавит, таблицу умножения, знакомились с важными историческими событиями. Само слово «пазл» переводится как «загадка». В англоязычном мире так говорят вообще о любых головоломках. А игру, о которой идет речь, называют «джигза-пазл» или «лобзиковые пазлы», так как первоначальный деревянный материал для основы картинок распиливали именно лобзиком.
2: Игры человечества.
3: Фигурные пазлы появились намного позднее. В дореволюционной России их называли пузелями.

0: В романе Владимира Набокова «Защита Лужина» читаем:
1: английская мода изобрела складные картины для взрослых, вырезанные крайне прихотливо. Кусочки всех очертаний, от простого кружка до самых затейливых форм, богатых углами, мысками, перешейками, хитрыми выступами, по которым никак нельзя было разобрать, куда они приладятся.
0: Пазл – развлечение для людей терпеливых. Не каждый готов тратить часы, собирая картинку из нескольких сотен элементов. А теперь представьте пазл из 50 тысяч частей. Да-да, такой действительно существует. И кто-то готов собрать и его.
2: Игры человечества.
3: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям «World Vita».
4: В отличие от сверстников, Полину не беспокоит выбор будущей профессии. Она твердо решила поступить в медицинский вуз. Как правильно ставить капельницы и делать уколы, девочке известно уже давно. 3 года назад ей пришлось дать бой раку крови. Победа была безоговорочной, но страшное заболевание атаковало вновь. Полина вернулась в отделение онкологии, химия стала высокодозной. И все же девочка не унывает и отважно борется за жизнь. Впереди ее ждет самое тяжелое испытание – пересадка костного мозга. Повысить успешность процедуры позволит комплекс препаратов. Они поддержат ослабленный организм и защитят от побочных эффектов. Стоимость сопроводительного лечения почти 5 миллионов рублей. Вместе мы сможем помочь. Прямо сейчас отправьте смс-сообщение с любой суммой на короткий номер 3333. И деньги поступят на счет благотворительного фонда помощи детям World Vita для Сердюк Полины. Вместе мы справимся.
3: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям World Vita.
5: Реклама.
6: В единый день голосования 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Узнайте, какие выборы проходят в вашем регионе на сайте ЦИК России или по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
7: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
8: Стратегия нашего завтра. Стратегия нашей безопасности. Задачи, вызовы, цели, вопросы актуальной повестки и готовые решения. В программе Анны Шафран «Стратегия национальной безопасности». Сегодня, после 7 вечера, на радио «Звезда».

напоминай мне, как не хотели отпускать своим врагам грехи и верить в тайне. Пообещай мне не плакать и не забывать, закрыв глаза, шепни мне на прощание.

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: 3 часа дня в Москве. В студии Евгений Шматко. Здравствуйте. Крупные продуктовые торговые сети обеспечиваются топливом в приоритетном порядке. Об этом заявил вице-премьер Александр Новак в интервью информационной службе «Вести». Это необходимо, чтобы ситуация с топливом не сказывалась на стоимости продуктов питания и их качестве, подчеркнул он.
2: Участвовали в работе также наши крупные торговые сети сегодня на штабе. И Минсельхоз, и Минэнерго вместе с этими компаниями занимаются тем, чтобы обеспечивать и поставки топлива для этих крупных сетей также в приоритетном порядке.
1: Вице-премьер провел в правительстве совещание, на котором в первую очередь обсудили снабжение сельхозпроизводителей в регионах дизельным топливом. В обсуждении приняли участие губернаторы тех регионов, в которых сегодня активно проходит уборочная кампания, а также представители крупных агрохолдингов и торговых сетей. Уровень воды поднялся сразу в 6 реках Сочи. В разных районах города сильный ветер повалил деревья. Передвигаться по дорогам практически невозможно. Машины с трудом пробираются через огромные лужи. Не выдерживают непогоду, даже мотоциклы их сносят течением и отбрасывает на припаркованное авто. Экстренные службы региона устраняют последствия урагана. Жителям и гостям курорта рекомендуют не оставлять автомобили под деревьями и по возможности отказаться от поездок по подтопленным участкам дорог. Запрет латвийским школьникам общаться между собой на русском языке – это поведение нацистов, запрещавших людям по этническому или национальному признаку использовать свой язык, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. Напомню, министр культуры Латвии заявил, что русскоязычный контент должен исчезнуть из страны вообще. Сейчас его количество в масс-медиа сокращено. Комиссия Сейма по правам человека и общественным делам уже приняла решение о еще больших ограничениях содержания русского языка в прессе. Однако такое решение противоречит инициативе Совета общественных электронных СМИ. Последний, ссылаясь на Конституционный суд, допускал представление объективной информации на русском языке. Министерство цифрового развития разработало правила компенсации ущерба физическим лицам от телефонных мошенников. Так, сначала человек должен сообщить в банк, что денежный перевод от него был сделан именно под влиянием аферистов. Финансовое учреждение проверит, мог ли он сам остановить эту операцию как подозрительную и все ли требования закона им были выполнены. Если банк подтверждает, что действовал корректно, он не возмещает деньги сам, а направляет обращение оператору связи, который также проведет проверку. Если ошибка, пропуск подозрительного номера была на стороне оператора связи, то он и компенсирует средства. Евгений Шматко, служба информации медиагруппы «Звезда».
3: Я мзду не беру. Мне за державу обидно.
4: История таможни. В жизни, кино и литературе. Новые исторические заметки. Слушайте через несколько минут на радио «Звезда».

0: пройдут столетия, и наши праздники.
1: И каждому дано яблоко.
2: Если звезды замигают, значит, кому-нибудь суд.
3: Пред нами огромные разнообразные работы.
4: Исторические заметки на радио «Звезда».
5: Здравствуйте! Это программа «Исторические заметки» на радио «Звезда». Тема нашего сегодняшнего разговора – история таможни в жизни, кино и литературе.
6: Я мзду не беру, мне за державу обидно.
5: Вы, конечно же, помните знаменитую фразу из кинофильма «Белое солнце пустыни». Но мало кто сегодня знает, что у сурового и справедливого экранного таможенника Павла Верещагина был вполне себе реальный прототип. И этим человеком можно и нужно гордиться. Поверьте на слово.
7: Личный состав. История подразделений частей русской армии.
8: Красный шайтан. В 1924 году один из руководителей Каракумской геологической экспедиции Дмитрий Щербаков записал в своем дневнике: «В Туркестане мы искали запасы серы. Наверняка погибли бы от рук басмачей, если бы не солдаты и офицеры пограничного полка под командованием храброго полковника по прозвищу Красный Шайтан». Туркестанский пограничный полк. Год формирования 1919. Зона ответственности – участок советско-персидской границы. Вооружение – сабли, пистолеты, винтовки, пулеметы. Командир – полковник Михаил Дмитриевич Поспелов. От басмачей он получил прозвище «Красный шайтан» за очень пышные огненно-рыжие усы и способность внезапно появляться со своим отрядом на тайных бандитских тропах. Накануне гражданской войны штабс-ротмистр Михаил Поспелов командовал гермапским пограничным отрядом Закаспийской пограничной бригады. После революции многие царские офицеры бежали за кордон. Поспелов решил остаться. «Мне за державу обидно», — часто повторял он. В пустыне, в небольшом оазисе возле своего дома, Михаил Дмитриевич сформировал свой пограничный отряд из местных жителей, обучил их стрельбе и рукопашному бою. На собственные деньги закупил фураж и обмундирование. В пограничном подворье Михаил Поспелов организовал роскошный отрядный сад. Там росли яблони, груши, алыча, вишни и абрикосы. Там же был и рукотворный пруд, хотя и без осетров, но с карпами. Добровольный пограничный отряд Михаила Поспелова защищал от басмачей стариков, женщин и детей. Отлавливал контрабандистов, уничтожал банды разбойников. А в 1919 году большевики предложили Михаилу Поспелову должность командира регулярного пограничного отряда в Туркестане. В 1970 году на советские экраны вышел фильм «Белое солнце пустыни». Прототипом легендарного таможенника Павла Верещагина стал «Красный шайтан» полковник Михаил Дмитриевич Поспелов. И сегодня фотографию этого мужественного человека и храброго офицера можно увидеть в Центральном пограничном музее в Москве.
7: Личный состав.
5: Вот такая история. Любопытно, что в дореволюционной русской азбуке буква «Д» называлась «Добро». Флаг, соответствующий этой букве, в своде сигналов военно-морского флота, имел следующие значения: «Да», «Согласен», «Разрешаю». Так появилось выражение «дать добро», а производная от него фраза «таможня дает добро» впервые прозвучала где? Правильно, в фильме «Белое солнце пустыни».
4: На радио «Звезда» программа «Исторические заметки».
5: Продолжаем наш разговор. «Тамга» — это слово вошло в обиход еще во времена Древней Руси, в период нашествия Золотой Орды. У большинства тюркских народов оно означало некое клеймо, тавро, печать. Кочевые племена Средней Азии в качестве знака принадлежности товара отдельному человеку или конкретному роду ставили тамгу на различные предметы. Как правило, это был домашний скот или особо ценные вещи. При пересечении границ с такого товара собирали налоги. Впоследствии всех работников, кто взимал пошлины, то есть тамгу, стали называть таможенниками. Прошло время, названия тарифов изменились, а вот термин «тавро» никуда не делся.
9: Маршалами не рождаются. Семен Буденный.
10: Во время гражданской войны кавалерийский отряд Буденного повстречал возле Полтавы ассенизационный обоз. Полководец сразу заметил: лошади у мужичка старые, дряхлые, все, кроме одной, наверняка породистой. Семен Михайлович решил поинтересоваться.
11: Ответь мне, хозяин, откуда у тебя вот этот вот конь? Украл, небось?
12: Скажешь тоже, украл. Белые дали взамен моей.
11: А чего это они вдруг решили?
12: От вас спрятать хотели. У этой лошадки, между прочим, тавро имеется. Царская корона.
11: Врешь?
12: Вот тебе крест.
10: Тавро – знак, которым коннозаводчики отмечали своих племенных лошадей. Такое клеймо наследовалось подобно фамильному гербу и редко когда изменялось. Буденный подошел к коню, приподнял гриву и...
11: Вот это да! И вправду тавро. Послушай, хозяин, у меня к тебе предложение.
12: Понятно. Белые, значит, дали коня, красные отберут.
11: Почему отберут? Я предлагаю обмен. Вместо твоей лошади ты получаешь двух моих, любых, на выбор. Идет?
12: Оно, конечно, выгодно. Две больше одной. Ладно, по рукам, забирай.
10: Корона, обнаруженная под гривой коня, была клеймом завода «Султан Гирея», где растили арабских лошадей. Найденная лошадь оказалась племенным жеребцом по кличке Ценитель, вспоминал маршал Буденный.
11: В 20-м году мои бойцы захватили в качестве трофея еще одного арабского жеребца по кличке Цилиндр. Его украл Врангель на государственном стрелецком заводе.

0: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям «World Vita».
1: Любимые животные двухлетней Вари – это барашки. Девочка часто говорила, что похожа на них кудряшками и бесконечной энергией. Родители привыкли видеть девочку активной и любознательной. Потому им было нелегко смотреть, как болезнь меняет ребенка. Лейкоз отнял кучерявые локоны и приковал беззаботную малышку к капельнице. Теперь Варя почти не встает с постели, просто нет сил. Об играх и танцах тоже пришлось надолго забыть. Но девочка не собирается опускать руки и терпеливо переносит каждый укол. Длительные курсы химии помогли выйти в ремиссию. Вот только рак не намерен отступать. В организме еще сохраняются бластные клетки. Чтобы уничтожить их, нужна терапия направленного действия. Стоимость таргетного препарата составляет почти 1,5 миллиона рублей. Вместе мы сможем помочь. Прямо сейчас отправьте смс-сообщение с любой суммой на короткий номер 3333. И деньги поступят на счет благотворительного фонда помощи детям World Vita. Для Дорошенко – Варвары. Вместе мы справимся.
0: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям «World Vita».
2: Реклама. Многие давно ставшие привычными слова сейчас обретают для нас свой истинный смысл и свою истинную ценность. Пришло время дать ответ на вопрос: «А что ты можешь сделать для своей родины?» Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Ты думаешь о родине, родина думает о тебе. Для детей участников СВО государство выделяет бюджетные места для обучения в лучших вузах страны. Подробности на сайте объясняем.рф. Телефон горячей линии 117.
3: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
4: Вы слушаете «Исторические заметки» на радио «Звезда».
5: Продолжаем наш рассказ. Тема нашего сегодняшнего разговора – история таможни в жизни, кино, литературе. После распада Киевской Руси, приблизительно к XIII веку, стали возникать новые границы и появляться прообразы современных таможенных застав. Правители отдельных княжеств сами устанавливали свои правила перемещения товаров через кордон. Ряд платежей, которые было поручено взимать, назывался «мыт». Так, к примеру, сухой мыт брали за провоз товаров по суходолу, то есть по земле, водяной – по воде. Но и это еще не все. Существовал также налог амбарный за наем амбара и налог гостиной за право торговли в гостином дворе. В те далекие времена таможня могла появиться где угодно и когда угодно. Вот послушайте.
6: В России существовало 9 государевых путей через Урал. В том числе Елецкая дорога, Старая Казанская, но главная из них – Бабиновская. Она была значительно короче других и вела не на север, как прежде, а на восток, через горный перевал на Верхнюю Туру, то есть Верхотурский Кремль, и далее в Сибирь. А появилась эта дорога совершенно случайно, благодаря находчивости некоего посадского жителя Артемия Бабинова.
7: Гляньте, гляньте, мужики! Артемий Сафронович объявился. С неделю его не было. Ты где ж пропадал?
8: За племенем Манчи следил.
7: Зачем? Делать нечего.
8: Давненько их видно не было, а тут вдруг объявились. Откуда пришли? Из Сибири? Какой дорогой следовали? Решил я тогда притаиться. Спрятался в лесу. А после того, как они свои обряды совершили и в дорогу засобирались, за ними пошел. А чтобы обратный путь домой найти, ветки деревьев особым способом заламывал.
7: Врешь! Побожись!
8: Вот тебе крест! Так что есть дорога за Урал в Сибирь. Есть, короткая, надежная. Решил я, строить буду. Вот так, мужички, бывайте. Кто хочет помочь, не откажусь.
6: Но есть и другая версия. Мол, Артемий Бабинов прошел по неведомой русским людям дороге вместе с племенем Манси. И что вроде как они даже помогали ему.

0: найти более удобный путь. Что ж, именно так Верхотурский Кремль, который крепостью считался лишь номинально, получил новое предназначение – таможенный центр России на Урале.
1: Верхотурский Кремль. Город-крепость.
0: В разное время его посещали многие известные люди. Исследователи Василий Татищев и Витус Беринг. Чуть позже географ Петр Семенов Тян-Шанский. Но были и другие именитые гости, даже литературные. Речь идет о главном герое романов Даниэля Дефо, Робинзоне Крузо. Во второй части книги он путешествует по Евразийскому континенту, в том числе по России. И на его пути попадаются города Верхотурье и Соликамск. А это значит, что шел Робинзон именно по Бабиновской дороге.
2: А ну, стой! Стой, я сказал! Покажешь, что в телеге лежит?
3: Ты ж смотри,
4: вот и попался.
0: В своей книге Дефо описывает попытку Робинзона как можно быстрее миновать таможню Верхотурского Кремля и провести незаметно контрабандную по тем временам пушнину. Не повезло, поймали. Правда, потом, видимо, отпустили, раз бывший герой-островитянин добрался впоследствии до Тобольска.
1: Земля начинается с Кремля.
5: Исторические заметки.
6: Продолжаем наш рассказ. В отечественной литературе образ таможенника чаще бывает отрицательным. К примеру, у Николая Гоголя в «Мертвых душах» Павел Иванович Чичиков, будучи таможенником, занимался контрабандой кружев с помощью овец в двойных тулупчиках. После 3-4 ходок стада через границу у Чичикова и его подельника очутилось по 400 тысяч капиталу. А может, даже перевалило и за 500. Готовились мошенники долго.
7: Казалось, сама судьба определила ему быть таможенным чиновником. Подобной расторопности, проницательности и прозорливости было не только невидано, но даже неслыханно. В 3-4 недели он уже так набил руку в таможенном деле, что знал решительно все. Даже не весил, не мерил, а по фактуре узнавал, сколько в какой штуке аршин сукна или иной материи. Взявши в руку сверток, он мог сказать вдруг, сколько в нем фунтов. Что же касается до обысков, то здесь, как выражались даже сами товарищи, у него просто было собачье чутье. Нельзя было не изумиться, видя, как у него доставало столько терпения, чтобы ощупать всякую пуговку. И все это производилось с убийственным хладнокровием, вежливым до невероятности. И в то время, когда обыскиваемые бесились, выходили из себя и чувствовали злобное побуждение избить щелчками приятную его наружность, он, не изменяясь ни в лице, ни в вежливых поступках, приговаривал только: «Не угодно ли вам будет немножко побеспокоиться и привстать?» Или: «Не угодно ли вам будет, сударыня, пожаловать в другую комнату? Там супруга одного из наших чиновников объяснится с вами». Или: «Позвольте, вот я ножичком немного распорю подкладку вашей шинели». И говоря это, он вытаскивал оттуда шали, платки, хладнокровно, как из собственного сундука. Даже начальство изъяснилось, что это был черт, а не человек. Он отыскивал в колесах, дышлах, лошадиных ушах и невесть в каких местах, куда бы никакому автору не пришло мысль забраться и куда позволяется забираться только одним таможенным чиновником. Так что бедный путешественник, переехавший через границу, все еще в продолжении нескольких минут не мог опомниться и, вытирая пот, выступивший мелкой сыпью по всему телу, только крестился да приговаривал: «Ну, ну, Положение его весьма походило на положение школьника, выбежавшего из секретной комнаты, куда начальник призвал его с тем, чтобы дать кое-какое наставление, но вместо того высек совершенно неожиданным образом. В непродолжительное время не было от него никакого житья контрабандистам. Это была гроза и отчаяние всего польского жидовства. Честность и неподкупность его были неодолимы, почти неестественны. Он даже не составил себе небольшого капитальца из разных конфискованных товаров и отбираемых кое-каких вещиц, не поступающих в казну во избежание лишней переписки. Такая ревностно-бескорыстная служба не могла не сделаться предметом общего удивления и не дойти, наконец, до сведения начальства. Он получил чин и повышение, и вслед за тем представил проект «изловить всех контрабандистов», прося только средств исполнить его самому. Ему тотчас же час вручена была команда и неограниченное право производить всякие поиски. Этого только ему и хотелось.
8: Продолжение программы «Исторические заметки» слушайте через несколько минут.

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: В студии Евгений Шматко. Здравствуйте. Сейчас новости высоких технологий. Российский разработчик «Эвакарго» поставит 100 автономных электрогрузовиков для белорусской торговой сети. Стороны заключили стратегическое соглашение о проекте, открывающем новый этап развития автономной логистики в Беларуси. Электрогрузовик класса N1 был представлен Михаилу Мишустину. Проект станет первым экспортным внедрением российских автономных решений в ЕАЭС и направлен на расширение практики на внешних рынках. В рамках Союза ведется цифровизация транспортной инфраструктуры и создание единой цифровой платформы для упрощения перевозок. Беспилотные грузовики, кабины, их работают на автопилоте 5-го поколения с искусственным интеллектом, компьютерным зрением и сенсорами для высокоточной навигации. Более 2 миллионов опасных аккаунтов и групп в мессенджерах заблокировал Роскомнадзор в прошлом году. Однако риски распространения деструктивного контента среди детей по-прежнему сохраняются. Об этом заявила уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова.
2: Если с детьми в рамках разговора о важном, Министерство просвещения уже проводит большую работу и рассказывает, какие есть угрозы в цифровой среде, то очень часто родители не знают, с чем сталкиваются дети. Огромное количество групп деструктивных по вовлечению молодежи, детей в алкоголизм, наркоманию, азартные игры. Это, кстати, касается абсолютно всех стран мира.
1: Лантратова призвала родителей ответственно отнестись к обсуждению с детьми тематики интернет-угроз. По ее мнению, если мама и папы сами осознают опасности в сети, они смогут открыто говорить о них с ребенком. Церемония бракосочетания гуманоидных роботов впервые состоялась в Москве, сообщают РИА Новости. Необычная свадьба прошла в библиотеке имени Пушкина. Брачный союз заключили роботы, офисный работник и блогер Роберт и балерина Матильда, которых ранее представляли публике на Петербургском экономическом форуме. Роберт пообещал Матильде быть надежным партнером во всех алгоритмах жизни, а Матильда поклялась вдохновлять Роберта на новые открытия и беречь связь в каждом цикле времени. Затем их домашний питомец, робопес Догматик, вынес обручальный браслеты, и молодожены обменялись ими, добавили в музее. При работе с нейросетями не загружайте личные данные и документы, так как вы не контролируете их дальнейшее использование, заявили эксперты по кибербезопасности. Они советуют передавать только необходимые данные и удалять чувствительную информацию из файлов перед загрузкой. Не стоит также загружать фотографии документов, банковские карты, страховые полисы, билеты с QR-кодами, адреса, даты рождения, номера телефонов, добавляют эксперты. Это были новости высоких технологий. Евгений Шматко, служба информации медиагруппы «Звезда».
0: Сегодня в программе «Область знаний». Обман и чувство юмора у животных. Рассказывает зоолог, сотрудник Сколтеха Илья Гомеранов. Область знаний. Слушайте после 17 часов на Радио Звезда.
3: Реклама.
4: Слышали о проекте «Мой гектар»? Я сначала не поверил. Гектар земли за 100 тысяч рублей. Оказалось, все так. Решил, покупаю. 10 тысяч квадратных метров. Можно хоть дом строить, хоть усадьбу. Районы экологически чистые. Транспортная доступность круглогодичная. А теперь представьте, как такому подарку ваши родные обрадуются. Время жить на своей земле. Выбирай свой гектар на сайте мойгектар.ру. Гектар земли каждому россиянину. Теперь и в Подмосковье. Мойгектар.ру.
5: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495. Вы слушаете «Исторические заметки» на Радио Звезда.
6: Продолжаем наш рассказ. Тема нашего сегодняшнего разговора – история таможни. В жизни, кино, литературе. Антон Павлович Чехов создал образ русского таможенника в небольшом рассказе под названием «В вагоне». Его герой, предложив случайному попутчику гаванскую сигару, пускается в глубокие рассуждения о дорогих винах, которые предпочитает пить. В ответ на предположение собеседника, что перед ним крупный землевладелец или банкир, он заявляет: «Нет-нет, какой я банкир? Я надзиратель таможни». Дальше идем. Михаил Салтыков-Щедрин в цикле очерков «Мелочи жизни» показывает таможню с точки зрения обывателя. Так, к примеру, выглядел переезд дачников в Финляндию через таможенный пункт.
3: Вы что привезли?
7: Папиросы для мужа.
8: А я целую голову сахара. Угадайте, где она у меня была?
7: Я догадалась и скажу вам.
8: Ах, проказница!
5: Исторические заметки на радио «Звезда».
6: Продолжаем наш разговор. О том, что контрабанда успешно проходила через таможенные посты и в советское время, рассказывают нам Ильф и Петров в романе «12 стульев». Так киса Воробьянинов приобретает в аптеке замечательное средство для окраски волос «Титаник», поверив рекомендации аптекаря. Получено с таможни. Контрабандный товар. И что в результате? На следующий день волосы и усы Ипполита Матвеевича приобрели зеленый, как молодая травка, цвет. Что тут скажешь, контрабанда была всегда. И таможенникам приходилось, ох, как постараться, чтобы ее обнаружить. А что поделать? Голь на выдумке хитра.
9: Плутовство. Плутовство. Великие авантюристы прошлого.
10: 1878 год. Из Москвы в Варшаву медленно, но верно движется большой торговый обоз. Таможенники дают добро, не подозревая, что в мешках, аккуратно уложенных на телегах, вовсе не дорогой китайский чай, а самый настоящий суррогат.
11: Знавал я одного нашего купца, так он хитрец эдакий. Для большего веса подмешивал в кофе крашеную глину, а для густоты сливок добавлял в них маленькие кусочки мела. А вот мы с братом занимались массовой продажей контрафактного чая. Берешь смесь высокого качества и подкидываешь туда сухие дикие травы, рогожку, например. Что такое рогожский чай? Эх, темнота! Так ведь это использованная заварка. Ее вначале сушили, а потом подкрашивали купоросом или сажей. И на продажу.
10: Иван и Александр Поповы. Московские купцы третьей гильдии. Когда в середине 19 века в России пошла мода на китайский чай, братья решили подзаработать. Сначала они действительно подмешивали в чай высушенную заварку. Но затем нашли более дешевый суррогат. Ферментированные в русской печке листья сухой травы – кипрея. Ежегодно тысячи пудов контрафакта переправлялись обозами в Петербург, Одессу, Варшаву и дальше по железной дороге в Берлин. Нечистых на руку торговцев собирались привлечь к ответственности. Да куда там? Ну что это такое? Штраф 100 рублей и арест до одного месяца. Так что подпольные фабрики продолжали работать.
11: Сашка и я, меня, кстати, Иваном кличут. Так вот, мы раскрутились лучше всех. Выяснилось, что в России живут самые настоящие чайные магнаты. И они наши однофамильцы. Да-да, братья Семен и Константин Поповы. Представляете? Вот свезло так свезло. Мы разыскали талантливого художника, и он точь-в-точь скопировал их чайную упаковку. Деньги потекли ручьем.
5: Плутовство.
10: Масштабы контрафакта были столь велики, что император Александр III даже подписал особый указ.
12: Первое. Запретить сбор той травы, из которой изготовляется так называемый Иван-чай. Второе. Торговцев, увлеченных в примеси к китайскому напитку, привлекать к ответственности, а в газетах обеих столиц объявлять о них как о лицах, не заслуживающих доверия общества.
10: Не помогло. Только после создания специального комитета по борьбе с фальсификацией пищевых продуктов братьев Поповых наконец-то поймали. В ходе следствия выяснилось, что они подделывали не только чай, но и лекарства. В Во время судебного разбирательства впервые в мире была применена микрофотография, с помощью которой и нашли фальсификат.
11: Мой старший брат Александр взял всю вину на себя. Его лишили купеческого звания и навечно сослали в Сибирь. А вот меня, Ивана Попова, оправдали.
10: Но даже после этого громкого дела контрафактный чай продолжали продавать по всей России. Людей арестовывали, но суррогат появлялся на рынке снова и снова. Удивительно, но факт. Помогли не репрессии, а укрепление курса рубля. Китайский чай внезапно подешевел, и подделка стала невыгодна.
9: Братья Иван и Александр Поповы. Плутовство. Плутовство. Великие авантюристы прошлого.
5: Исторические заметки на радио «Звезда».
6: Продолжаем наш рассказ. Оно у всех разное, чувство юмора. Таможенники не исключение. Рассказываю. Однажды Федор Иванович Шаляпин приехал на гастроли в США. На таможне в очереди его, конечно же, узнали поклонники. Повсюду стали раздаваться восторженные возгласы. Реплики на русском языке американские чиновники не поняли. Но вдруг какой-то джентльмен крикнул по-английски: «Да это же знаменитый Шаляпин! У него золотое горло!» Таможенник тут же напрягся. «Что-что? Золото? Минуточку!» И тут же попросил Федора Ивановича пройти в отдельную комнату на рентген. Шаляпин не расстроился, но позже написал одному своему другу:
13: «Попробуйте спеть серенаду здесь, в США, когда любимая женщина живет на 49-м этаже. Вокруг стоит адский шум, как будто кроме существующего и видимого города сразу строят еще такой же грандиозный, но невидимый».
6: На этом наш рассказ завершен. Говорили мы сегодня об истории таможни в жизни, кино и литературе. Всего вам доброго и до следующей встречи в программе «Исторические заметки» на радио «Звезда».
14: Пройдут столетия, и наши праздники,
15: и каждому дано яблоко.
16: Если звезды зажигают, значит, кому-нибудь нужно.
17: Пред нами огромные, разнообразные работы.
5: Исторические заметки на радио «Звезда».
6: Премьера на радио «Звезда».
18: Гипсовые и бронзовые, нарисованные и шоколадные, сказочные, но при этом реальные.
6: Знакомые незнакомки. Новые исторические заметки. Слушайте сегодня в 18:00 вечера на радио «Звезда».

0: Радиозвезда.
1: Как вас звать величать-то?
2: Не царское это имя!
3: История одного прозвища.
4: Он был сыном удачливого полководца и реформатора княжеской власти Юрия, князя Звенигородского и Галицкого. Недолгое время оставался непризнанным великим князем московским, но проиграл погоню за престолом Василию Темному. Все это про князя Василия Юрьевича, известного по прозвищу Косой.
2: За что же в народе его нарекли таким именем?
4: 15 век. В Москве развернулась битва двух двоюродных братьев, двух внуков Дмитрия Донского, двух Василиев за великокняжеский престол. По завещанию права на него имел князь Юрий, но всего год довелось ему править, и он вскоре умер. Его старший сын Василий Косой объявил себя преемником, но тут воспротивились другие Юрьевичи. Мол, если Богу не угодно было, чтобы княжил наш отец, то тебя-то мы и сами не хотим.

Они объединились с его противником. Тот в сражении на берегу реки Черехи разбил войска Василия Юрьевича и захватил его в плен. А за хитрость, коварство и похищение казны приказал ослепить на один глаз. Дальнейшая судьба князя остается тайной. Он то ли сбежал, то ли был заточен в темницу. Но известно, что с тех самых пор именовать его стали Василием Косым.

0: Очень важные вопросы.
1: Расскажите, а как возникли визы? Кто придумал визовый режим?
2: Отвечает руководитель собственной туристической компании Виктория Подольская.
3: Если мы с вами говорим про современную систему виз, то она появилась действительно в середине 19 века, тогда, когда страны стали вводить в отношении друг друга очень жесткие меры для контроля потока мигрантов. И одной из первых стран, внедривших у себя визы, была Великобритания. Для получения тогда потребовали предоставлять паспорт и написать письмо о цели поездки. Но если мы с вами все-таки абстрагируемся и посмотрим на вопрос поглубже, то еще в библейские времена для посещения Иудеи требовали пропуск. В соседнем Египте, наоборот, требовали, регулировали выезд населения. Там была внедрена так называемая выездная виза. И при ее помощи они отслеживали даже поток рабов, да, кто выезжает из страны. Но вы удивитесь еще больше, если я вам скажу, что прообраз виз был еще и в добиблейские времена, потому что даже в Персии в 5 веке до нашей эры путешественники должны были иметь письменное разрешение для пересечения границ. На самом деле введение виз в 20 веке было вызвано ростом международной миграции. Власти очень хотели контролировать границы, чтобы обеспечить внутри своих стран порядок. И изначально визы использовались в виде отметок в паспортах или это были отдельные документы проездные, разрешительные. Первыми визовый режим ввели такие страны, действительно, как Франция, потом с небольшим промежутком времени Германия, потом Великобритания. И особенно после Первой мировой войны это обрело уже какие-то совершенно новые смыслы, потому что усиление национального контроля было первостепенной задачей.
0: Очень важные вопросы. Всемирная энциклопедия еды. Курица или рыба? Томатный сок. 42% опрошенных пассажиров выбирают на борту самолета именно этот напиток. Почему? Объясняют ученые. Во-первых, он там вкуснее. Вообще существует 5 вкусов. Соленый, сладкий, горький, кислый и умами. Последний был официально открыт лишь в 20 веке химиком Кикунае Икэда. Как японец, он обожал суп с водорослями и понимал, что блюдо имеет особый вкус. Разбирался и, наконец, выяснил. Все благодаря молекуле глутамата натрия. Обнаруженный вкус назвали умами. Им обладают также мясо, сыр и наш томат. В горах или в самолете при снижении атмосферного давления наши вкусовые рецепторы работают по-другому. Сладкие и соленые вкусы притупляются, тогда как восприятие кислого и горького остается неизменным. Умами же, наоборот, чувствуется ярче. Поэтому и томатный сок на высоте становится гораздо вкуснее. Как ни удивительно, но еще и шум на борту улучшает восприятие умами. Вторая причина. В самолете сухой воздух. Люди часто хотят пить. А утолять жажду лучше водой, что как-то неинтересно, либо не сладким соком. И тут снова он. Сок томатный. Третью причину его популярности раскрывают психологи. Играет роль фактор повторения. Многие заказывают то же, что и соседи по креслу. Услышав томатный, и сами не могут отказать себе в удовольствии. Всемирная энциклопедия еды.
4: Для тех, кто служил, служит и будет служить. От гардемарина до адмирала. От ефрейтора до маршала. Кодекс чести офицера. Устав и традиции. Служивые люди. Воинские династии. верные делу, верные долгу и присяге. Армия. Страницы истории. Специальные армейские выпуски программ. Слушайте ежедневно в 16 часов на радио «Звезда».
5: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям «World Vita».
6: В отличие от сверстников, Полину не беспокоит выбор будущей профессии. Она твердо решила поступить в медицинский вуз. Как правильно ставить капельницы и делать уколы, девочке известно уже давно. 3 года назад ей пришлось дать бой раку крови. Победа была безоговорочной, но страшное заболевание атаковало вновь. Полина вернулась в отделение онкологии, химия стала высокодозной. И все же девочка не унывает и отважно борется за жизнь. Впереди ее ждет самое тяжелое испытание – пересадка костного мозга. Повысить успешность процедуры позволит комплекс препаратов. Они поддержат ослабленный организм и защитят от побочных эффектов. Стоимость сопроводительного лечения почти 5 миллионов рублей. Вместе мы сможем помочь. Прямо сейчас отправьте смс-сообщение с любой суммой на короткий номер 3333. И деньги поступят на счет благотворительного фонда помощи детям World Vita для Сердюк Полины. Вместе мы справимся.
5: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям «World Vita».
7: Телефон для размещения рекламы 645-92-89, код Москвы 495.
8: Военная стратегия, тактика, доктрина. Театр военных действий. Коалиции, Содружества, Альянсы. Кто, с кем и против кого? Разбирает Алексей Леонков в программе «Военная экспертиза». Сегодня, после 20:00 вечера, на радио «Звезда».

0: вы слушаете радио «Звезда». Новости.
1: 16 часов в Москве, в студии Евгений Шматко. Здравствуйте. На каждое место в Государственной Думе сейчас претендует почти 8 человек, следует из презентации главы Центра сберкома Эллы Памфиловой. По словам председателя комиссии, выдвинуто в общей сложности 3505 кандидатов. Напомню, в выборах в Госдуму 9-го созыва участвуют 11 из 17 политических партий. Это только те, кто имеет право выдвигать кандидатов без сбора подписей избирателей. Выборы в Государственную Думу пройдут в течение 3 дней 18, 19 и 20 сентября. В Кремле отреагировали на намерение властей Латвии исключить русский язык из средств массовой информации. Инициатива ущемляет в правах большое количество жителей страны, подчеркнул пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
2: Реакция здесь может быть только осуждение. Это невозможно не осуждать, потому что поражаются в правах огромное количество жителей страны. Это не новая политика латвийских властей. Ненависть ко всему русскому и русскоязычному они проявляют давно. Это их постоянная характеристика. Здесь можно только выразить полное неприятие.
1: Ранее министр культуры Латвии заявил, что русскоязычное население должно исчезнуть из латвийских средств массовой информации и содержания. На данный момент доля материалов на русском языке составляет в них всего около 2,5%, следует из данных юридического бюро парламента Латвии. В Министерстве иностранных дел призвали россиян находиться в странах Персидского залива, соблюдать максимальную осторожность и держать связь с туроператорами. В связи с эскалацией в регионе Министерство иностранных дел России рекомендует воздержаться от распространения в социальных сетях кадров работы ПВО и последствий атак, а также избегать опасных районов, не приближаться к военным объектам и критической инфраструктуре. При угрозах атак беспилотников и ракет немедленно укрыться в безопасном месте, добавили в нашем дипломатическом ведомстве. Сотрудничество России и Аргентины в сфере мирного атома прекращено. Об этом известием заявил посол Дмитрий Феоктистов. Страна не будет импортировать ни топливо, ни ядерные реакторы. Ранее стороны планировали стратегические проекты, включая строительство Росатомом наземных и плавучих АЭС. Сорвалось и участие в литиевом проекте «Тольятьяр». Этот актив забрал местный холдинг. В результате Россия потеряла доступ к аргентинскому литию. Вместе с тем фиксируется взаимный интерес российских и аргентинских компаний в кооперации в таких областях, как электроэнергетика, возобновляемые источники энергии и нефтегазовая промышленность. Евгений Шматко, служба информации медиагруппы «Звезда».
0: Для тех, кто служил, служит и будет служить. От гардемарина до адмирала, от ефрейтора до маршала. Кодекс чести офицера, устав и традиции. Служивые люди, воинские династии. Верные делу, верные долгу и присяге. Армия. Страницы истории. Специальные армейские выпуски программ. Слушайте через несколько минут на радио «Звезда».

0: Армия. Страницы истории. На радио «Звезда».
1: Никогда не презирайте вашего неприятеля. Знайте, в чем его сила и в чем слабость врага. Александр Васильевич Суворов.
2: Парад побежденных.
3: Осень 1942 года. Высшее военное командование Германии докладывает Гитлеру обстановку на Восточном фронте. Фюрер взбешен. Он истерично размахивает руками, кричит, рвет армейские карты, карандашами бросается в подчиненных. Спрашивается, кто так рассердил фашистского лидера? Геббельс, Борман, Гиммлер или Кальтенбруннер? Может быть, Мюллер? Нет, конечно. Фамилия и звание этого человека – генерал-фельдмаршал Вильгельм Лист. Старая школа. Именно так фашистские генералы называли бывших офицеров еще кайзеровской Германии. Вильгельм Лист как раз из таких. Опытный вояка, ветеран Первой мировой, тонкий дипломат, великолепный тактик и стратег. Он родился в 1880 году в Оберкирхберге, в семье врача. По стопам отца идти не захотел, выбрал профессию военного. В 18 лет Вильгельм стал юнкером 1-го баварского инженерного батальона. Затем окончил армейское училище, получил звание младшего лейтенанта, служил простым батальонным адъютантом. В годы Первой мировой войны офицер Лист вел активные переговоры с турецкими и болгарскими войсками, за что впоследствии получил неофициальный титул ведущего военного специалиста по Балканам. Майор, полковник, генерал, начальник пехотного училища в Дрездене. Типичный карьерный рост образцового начальника. Все по плану. Спокойно, достойно, степенно. Но тут власть в Германии захватили нацисты. Генерал Вильгельм Лист, впрочем, как и все остальные офицеры старой кайзеровской школы, относился к фашистам с холодной настороженностью. Он чуть ли не открыто называл Гитлера болваном и авантюристом. Более того, у себя в училище Лист приказал жестоко наказывать всех курсантов, участников нацистского движения. Однако эти решительные дисциплинарные меры так и не принесли должного результата. Теперь Вильгельму Листу предстояло сделать выбор, на чьей он стороне. Остаться служить уже в гитлеровской армии или отправиться на вполне заслуженную пенсию. Другой профессии у него не было. Он умел лишь хорошо воевать. Поэтому генерал Лист решил остаться. Это был трезвомыслящий, умный военачальник. Четкое планирование и пунктуальное исполнение принятых решений было для него незыблемым законом. Он не терпел легковесных подходов к разработке оперативных планов. Был противником всякого рода авантюрных действий. Такие люди в армии на вес золота. Гитлер это знал и отправил талантливого полководца в самое пекло. 1939 год. Генерал Лист во главе 14-й армии вторгается в Польшу. За умелое руководство награждается рыцарским крестом. Дальше. 40-й год. Франция капитулирует, а Вильгельм Лист получает звание генерал-фельдмаршала. Его отправляют на Балканы, но там полководец тяжело заболевает, сдает командование и возвращается на родину. А впереди была война против Советской России. Долгие 8 месяцев один из лучших немецких полководцев находился неудел. И только в июле 1942 года по рекомендации офицеров генерального штаба Вильгельма Листа назначили командующим группой армии А. Ему предстояло захватить Кавказ. Он с боем взял Ростов, вышел к главному Кавказскому хребту. Его солдаты водрузили фашистское знамя на Эльбрусе. До Каспийского моря оставалось всего несколько переходов. Но Красная армия сражалась отчаянно. Войска Листа несли тяжелые потери. Заканчивались боеприпасы и провизия. Помощи ждать неоткуда. Все главные силы вермахта под Сталинградом. А тем временем Гитлер заваливал полководца срочными приказами. Вперед, вперед и еще раз вперед. Лист не выдержал и решил лично доложить фюреру обстановку на Восточном фронте. Он объяснял, русские очень сильны, просто так их не победить. Нужны свежие силы. Гитлер был в ярости. Он неистово кричал, грозился немедленно уволить всех своих советников, тех самых, кто порекомендовал ему именно Вильгельма Листа. Впоследствии фюрер игнорировал этих своих помощников и даже несколько месяцев не подавал им руки. А генерал-фельдмаршал Листа Гитлер с должности снял. На передовую военачальник больше не вернется. Всеми забытый, уже никому не нужный Вильгельм Лист обиделся и уединился в своем поместье на юге Германии. Некоторые историки утверждают, полководец был знаком с бунтовщиками, которые организовали покушение на фюрера 20 июля 1944 года. Позже выяснилось, что генерал Лист действительно знал все планы заговорщиков, но лишь посочувствовал им и участвовать в тайной операции отказался. Его арестовали американцы в самом конце Второй мировой войны. В 1948-м, как военного преступника и нациста, приговорили к пожизненному заключению. Однако через 4 года фашистского генерала неожиданно помиловали и выпустили на свободу, якобы по болезни. Вильгельм Лист был чуть ли не единственным полководцем вермахта, который не потерпел ни одного крупного поражения на фронте. Правда, все военные операции, которыми он руководил, были наступательными. А вот обороняться Лист не умел. Что и доказали солдаты и офицеры Красной Армии во время кровопролитных боев за Кавказ.
2: Парад побежденных.
3: Кто живет борьбой с врагом, тот заинтересован в том, чтобы враг сохранил жизнь. Немецкий мыслитель Фридрих Ницше.
2: Радио.

0: Гусарская ташка.
1: Плоская кожаная сумка, снаружи покрытая сукном. Она считалась важным элементом военной амуниции образца 18-19 столетий. Ташка, слово это венгерское, носилась кавалеристами на перевязи через плечо или подвешивалась специальными ремнями к поясу.
0: Форма и содержание.
2: Изначально в небольшую армейскую сумку помещали патроны для карабина и разные мелочи.

0: оперативный секретный карман.
1: Гусарская ташка.
0: Ее делали цветной для распознавания по принципу «свой-чужой». Красным сукном, к примеру, покрывали сумки Изюмского полка. Материей синей – сумки лейб-гвардии Гродненского полка. И на все, без исключения, ташки нашивали монограмму правящего императора России. Для гусар ташка была предметом гордости. Поэт Денис Давыдов писал: «Нет курильниц, может статься, зато трубка с табаком. Нет картин, да заменяться ташкой с царским вензелем».
1: Форма и содержание. Гусарская ташка.
2: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям «World Vita».
3: Любимые животные двухлетней Вари – это барашки. Девочка часто говорила, что похожа на них кудряшками и бесконечной энергией. Родители привыкли видеть девочку активной и любознательной. Потому им было нелегко смотреть, как болезнь меняет ребенка. Лейкоз отнял кучерявые локоны и приковал беззаботную малышку к капельнице. Теперь Варя почти не встает с постели, просто нет сил. Об играх и танцах тоже пришлось надолго забыть. Но девочка не собирается опускать руки и терпеливо переносит каждый укол. Длительные курсы химии помогли выйти в ремиссию. Вот только рак не намерен отступать. В организме еще сохраняются бластные клетки. Чтобы уничтожить их, нужна терапия направленного действия. Стоимость таргетного препарата составляет почти 1,5 миллиона рублей. Вместе мы сможем помочь. Прямо сейчас отправьте смс-сообщение с любой суммой на короткий номер 3333. И деньги поступят на счет благотворительного фонда помощи детям World Vita. Для Дорошенко, Варвары. Вместе мы справимся.
2: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям World Vita.
4: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
5: Стратегия нашего завтра. Стратегия нашей безопасности. Задачи, вызовы, цели, вопросы актуальной повестки и готовые решения. В программе Анны Шафран «Стратегия национальной безопасности». Сегодня, после 7 вечера, на радио «Звезда».

0: Армия. Страницы истории. На радио «Звезда».
1: История награды.
2: Медаль за отвагу. В годы Великой Отечественной войны это была, пожалуй, одна из самых почитаемых наград в Красной Армии. Главное условие для вручения – личное мужество на поле боя. За выполнение специальных заданий по обеспечению государственной безопасности при защите конституционных прав граждан в условиях, сопряженных с риском для жизни. В 1994 году медаль за отвагу была вновь введена в России. Внешне она очень похожа на советскую награду. Диаметр, правда, стал чуть меньше, да и надпись «СССР» исчезла. Но это ничуть не умаляет ее значимости. Может вручаться за героизм, проявленный в боях при защите Отечества и государственных интересов Российской Федерации. В 2022 году, во время проведения специальной военной операции, рядовой Денис Нечай в составе минометного подразделения занял выгодный рубеж и 7 дней в упорных боях отражал атаки противника, пока не получил тяжелое ранение. За мужество и храбрость рядовой Нечай был награжден медалью за отвагу.
1: Радио «Звезда». Личный состав. История подразделений частей русской армии.
3: Отряд специального назначения Новороссийской военно-морской базы Черноморского флота. Зимой 1943 года Красная Армия вела упорные бои по освобождению Новороссийска. Из письма командира сводного морского десантного отряда майора Цезаря Куникова сестре. «Если бы ты видела, что это за народ. Я знаю, что в тылу иногда сомневаются в точности газетных красок, но эти краски слишком бледны, чтобы описать моих людей». Отряд специального назначения Новороссийской военно-морской базы Черноморского флота. Другое название – сводный морской десантный отряд. Год формирования – 1942. Личный состав – 275 человек из числа моряков-добровольцев. Командир – майор Цезарь Куников. В ночь на 4 февраля 43 года сводный морской десантный отряд высадился на побережье к югу от Новороссийска вблизи поселка Станичка, ныне село Мыскако на Малой Земле. Мощным ударом морпехи выбили фашистов из опорного пункта и заняли оборону. Чтобы запутать врага, майор Цезарь Куников открытым текстом передал в штаб ложную радиограмму. «Полк высадился успешно. Продвигаемся вперед. Жду подкрепления». Неприятель поверил и перебросил против русских морпехов две отборные дивизии. Но высадка наших основных сил закончилась неудачей. Плацдарм, занятый подразделением Куникова, остался основным. 7 дней до подхода подкреплений отважные морпехи отбивали яростные атаки врага. За это время они уничтожили около 2000 гитлеровцев, 10 орудий, более 20 блиндажей и огневых точек. За мужество и храбрость в сражении весь личный состав сводного морского десантного отряда был награжден орденами и медалями. В боях за Новороссийск майор Цезарь Куников погиб. 17 апреля 1943 года ему было присвоено звание Героя Советского Союза. Имя Цезаря Куникова было навечно зачислено в списке личного состава отдельного батальона морской пехоты Черноморского флота.
1: Личный состав. Радио «Звезда».

0: Радио «Звезда». Это новости армии и флота России и мира. Это исторические и познавательные программы. Это аудиокниги. Научно-популярная и художественная литература. Радио «Звезда». Помню о прошлом, верю в будущее.
1: Слушайте «Радио Звезда». Новости.
2: В студии Богдан Ходаченко. Сейчас новости туризма. Министерство иностранных дел России призвало соотечественников соблюдать максимальную осторожность при поездках в страны Персидского залива. Причина – эскалация боевых действий в регионе. Рекомендуется избегать потенциально опасных районов, не приближаться к военным объектам и критической инфраструктуре. При угрозе атак немедленно укрыться в безопасных местах, а также воздерживаться от публикации в социальных сетях кадров работы ПВО и последствий обстрелов. Власти Новосибирской области, лидирующей по туристическому потоку в Сибирском федеральном округе, в условиях конкуренции с курортами Алтая и Кузбасса, видят преимущество региона в развитии делового, событийного и медицинского туризма. Об этом сообщила агентству ТАСС министр экономического развития региона Светлана Шарпф.
3: Кинотуризм, деловой туризм – это кто приехал на форумы, на конференции, которые, потому что у нас профессиональное сообщество, большое количество, но это и те, кто приезжают к нам ознакомиться с нашим производством, найти новые контакты, новые связи. У нас огромное, очень развитое направление медицинского туризма, которое востребовано и на международном рынке.
2: Министр добавила, что еще одной точкой притяжения для гостей, приезжающих с семьей, является крупнейший в Сибири аквапарк, а в летнее время – Обское водохранилище. За первое полугодие Армению посетили более 400 тысяч российских туристов. Это 40% от общего турпотока, который превысил 1 000 000 человек. Россия остается крупнейшим зарубежным рынком для армянского туризма, опережая Грузию и Иран. Глава комитета по туризму Армении связал рост с широкой сетью прямых авиарейсов. Регулярные полеты выполняются почти из 20 российских городов. В Российском союзе туриндустрии ранее отмечали, что Армения – популярное направление для транзитных рейсов из России и Европы. Значительная часть потока туристов использует аэропорт Зварт-Ноц в Ереване как хаб для перелетов в третьи страны, чаще всего европейские. Жительница Ростова-на-Дону отсудила у Министерства внутренних дел более 300 тысяч рублей за сорванный отпуск в Дубае. Причиной стала ошибка в загранпаспорте. Вместо «Сергеевна» сотрудники напечатали «Сергеевна». На границе документ признали недействительным и изъяли. Женщина не смогла вылететь в Арабские Эмираты. Ей пришлось срочно оформлять новый паспорт. Суд взыскал в ее пользу стоимость авиа- и железнодорожных билетов, компенсацию морального вреда и судебные расходы. В компенсации за неиспользованные ночи в отеле было отказано. Это были новости туризма. Богдан Ходаченко, служба информации медиагруппы «Звезда».
4: Уважаемые пассажиры, занимайте места согласно купленным билетам. Поезд отправится точно по расписанию.
0: Вас ждут неожиданные повороты событий, судьбоносные встречи, загадочные происшествия и необычные попутчики – герои любимых книг. Специальный проект «Радио Звезда». Рельсы, рельсы, шпалы, шпалы. Железнодорожные истории.
1: Слушайте сегодня в 9 вечера на радио «Звезда».
4: Чай брать будете?

0: Армия. Страницы истории. Для тех, кто служил, служит и будет служить.
1: 1742 год. Небольшой охотничий домик на западной границе Российской империи.
2: Анастасия, звезда моя, кто это? Почему вы целуетесь?
3: Это последний русский, Сережа.
2: Он уже третий по счету и все еще последний?
3: Глупость какая. Это курсант навигацкой школы. Он уже уходит.
4: Да-да, уже ухожу.
2: Постой-ка, где я тебя видел? Каналья, ты ведь гардемарин.
0: По случаю присвоения. История воинских званий. Гардемарин.
1: Их знают все. Светлана – дружининские герои. Алеша Корсак, Александр Белов и князь Байстрюк, то есть незаконно рожденный, Никита Оленев. Парни, которые никогда не вешают нос. Если у них что-то случается, то исключительно по воле рока. И на судьбу они дуться не привыкли. Но все эти ребята киношно выдуманные. А нас интересуют реальные персонажи. Гардемарины. А впоследствии адмиралы. Нахимов, Лазарев, Беллинсгаузен и многие другие. В том числе композитор Николай Римский-Корсаков. Он, кстати, с отличием окончил морской кадетский корпус. По успеваемости был шестым среди всех выпускников, поэтому его тут же приняли гардемарином на военный парусник «Алмаз». Вот это совсем другое дело. И никаких там «Ланфрен-Ланфра».
0: История воинских званий.
1: Два французских слова. Гарда – защита, марин – море. Получается гардемарин или морская стража. Навигацкая, она же школа пушкарского приказа, была основана Петром I в 1701 году 25 января или 16 января по старому стилю. Зачем такие подробности? А потому что этот день до сих пор празднуется как день штурмана военно-морского флота России. Такие дела.
0: По случаю присвоения.
1: В той самой навигацкой школе готовили прежде всего артиллеристов. Неожиданно, да? Хотя ничего неожиданного нет. Корабли тоже стреляют. А также инженеров и моряков. Само учебное заведение располагалось когда-то в Москве, в районе современной улицы Якиманки, а затем на нижних ярусах Сухаревской башни. Башни давно нет, но не будем о грустном. Все гардемарины, их перевели потом в Питер, проходили практику на флоте. На боевых судах числились нижними чинами, носили форму Преображенского полка и, согласно уставу, были в бою как солдаты, в ходу как матросы. Потому что корабли не плавают, а ходят. После обучения курсанты сдавали экзамены. Те из них, кто испытания проваливал, шли на гражданскую службу. В табеле о рангах они соответствовали чиновнику 10 класса, то есть коллежскому асессору. Такое звание было, кстати, у Ивана Тургенева и у Ильи Обломова. Только не нужно сразу обламываться. Ну не стал ты гардемарином. И что? В мире много других профессий. Харатьян ведь не плачет. Так что вперед, виват и не вешать нос.
0: Гардемарин. По случаю присвоения.
5: Радиозвезда. Удивительные разработки в области военной техники. Безумные идеи и смелые проекты. Многие из них так и остались на бумаге. Секретный полигон.
6: 7 ноября 1957 года в Москве на Красной площади проходил военный парад. Среди зрителей было много иностранных гостей и в том числе журналистов. То, что они увидели, их поразило и вызвало массу споров. Перед трибунами и телекамерами проехали гусеничные машины-монстры с гигантскими орудиями. Стволы в полметра диаметром и длиной 20 метров. Называлась новая техника «самоходный миномет АК». Некоторые западные военные специалисты предположили, что это всего лишь макет. В начале 50-х годов советской разведке стало известно, что в США созданы мобильные орудия большого калибра. Наше правительство, конечно, заволновалось. Но беспокоил не калибр, а начинка снарядов. Оказывается, они стреляли ядерным боеприпасом. Нам нужен был, как принято говорить, симметричный ответ. В кратчайшие сроки, всего за 2 года, советским конструкторам удалось создать уникальную артиллерийскую систему. Самоходный миномет АК получился очень большим. Маленький ядерный заряд делать тогда не умели. Поэтому уместился он только в ствол диаметром 420 миллиметров. Чтобы возить такое орудие, взяли базу от тяжелого танка. Причем ходовую пришлось еще и усилить. Для самоходки разработали и специальную мину весом в 750 килограммов с ядерным зарядом. Дальность стрельбы 45 километров соответствовала размеру. Но были и недостатки. Установка получилась тяжелой и неуклюжей. Двигаться по дорогам могла только стволом назад. Да и отдача при стрельбе была просто чудовищной. После нескольких выстрелов танковая подвеска не выдерживала. Несколько лет АКУ пытались улучшить. Всего построили 4 самоходных установки. Но в начале 60-х годов работы над ядерными минометами такого типа были прекращены. Началась эпоха ракет.
0: Сегодня в программе «Область знаний». Обман и чувство юмора у животных. Рассказывает зоолог, сотрудник Сколтеха Илья Гомеранов. «Область знаний». Слушайте после 17 часов. На радио «Звезда».
7: Новая жизнь. Перейдем только поле, где тебя носит

0: Армия. Страницы истории. На радио «Звезда».
1: 18 июня 1942 года разведотряд Черноморского флота возвращался с задания из Алупки в Севастополь. По пути группа советских моряков под командованием старшего лейтенанта Николая Федорова на двух весельных шлюпках была атакована двумя итальянскими торпедными катерами. Казалось, исход морского боя предрешен. Но победителями из него вышли наши разведчики. А чуть позже они своими решительными действиями заставили уйти на глубину подводную лодку противника. Шлюпки и подводная лодка. Неслыханная дерзость. Разведотряд Николая Федорова вернулся на базу, потеряв всего одного бойца из 17.
0: Экипаж.
1: Они возвращались домой в Севастополь, досадуя на неудачу. Экипажи трех шлюпок должны были высадиться на берегу около Алупки, чтобы впоследствии устроить несколько диверсий в тылу врага. У первой шлюпки получилось незаметно подойти к берегу, а две другие немцы заметили и открыли стрельбу. Пришлось поворачивать назад, и тут на них налетели торпедные катера.
0: Техническая справка. Гребная шлюпка Ял-6. Длина 6 метров. Ширина 1 метр 85 сантиметров. Вес корпуса 600 килограммов. Осадка при полном водоизмещении 60 сантиметров. Экипаж 13 человек.
1: Они, несомненно, рассчитывали на легкую победу. Еще бы! Два вооруженных пушками и пулеметами скоростных катера против двух тихоходных гребных лодок.
0: Экипаж.
2: Золотые слова вовремя сказаны.
0: Командная работа.
1: Черноморцы и так были злые. А тут еще такое. Вишь ты, итальянцы! Приладив на носу шлюпки ручной пулемет, матрос Иванов дал точную очередь по ближайшему катеру. А потом туда же обрушился огонь автоматов всех разведчиков. 8 раз итальянцы бросались в атаку, пытались таранить шлюпки. И все 8 раз получали достойный отпор. В конце концов, один из катеров заглох и лишился хода. Тогда разведчики решили подплыть к нему и забросать гранатами. Увидев, что сумасшедшие русские сами идут на них в атаку, один итальянец взял на буксир другого и быстро, очень быстро покинул поле боя. Но на этом дело не кончилось. Через 2 часа прямо по курсу разведчиков стала всплывать подводная лодка с итальянским триколором на корпусе. Из рубочного люка показался офицер в широкополой черной шляпе. «Вот ведь!» — изумился матрос Иванов. Пожал плечами и врезал по шляпе из пулемета. Вражеский офицер мгновенно исчез. Люк захлопнулся, и лодка поспешила погрузиться. Вскоре высланный на помощь из Севастополя катер помог разведчикам вернуться на базу.
0: Экипаж.
3: Арсенал 1812. Оружие, которое защитило Россию. Раздел.
4: Огнестрельное оружие.
3: Классификация.
4: Гладкоствольное дульнозарядное ружье.
3: Название.
4: Драгунское ружье образца 1809 года.
5: Драгунское гладкоствольное ружье предназначалось для уничтожения живой силы противника в рукопашном бою или кавалерийской схватке. Являлось укороченной копией пехотного ружья образца 1808 года. Изготавливалась мастерами Тульского оружейного завода. Использовалась нижними чинами легкой кавалерии. Калибр оружия 17,8 мм. Максимальная дальность стрельбы 240 шагов. Эффективная дальность прицельной стрельбы 75 шагов. Вес пули 23 грамма. Вес пороха 9 граммов. Общий вес оружия 3 килограмма 700 граммов. В отличие от кирасирского, в комплект драгунского ружья входил трехгранный штык длиной 39 сантиметров. Он носился в специальных штыковых ножнах, которые крепились к портупее из белой лосиной кожи. 10 ноября 1812 года по высочайшему указу императора Александра I все ружья и карабины русской кавалерии были сданы для вооружения народного ополчения. В результате в драгунских полках из огнестрельного оружия остались только пистолеты.
3: Арсенал 18-12.
6: Для тех, кто служил, служит и будет служить. От гардемарина до адмирала. От ефрейтора до маршала. Кодекс чести офицера. Устав и традиции. Служивые люди. Воинские династии. Верные делу. Верные долгу и присяге. Армия. Страницы истории. Специальные армейские выпуски программ. Слушайте завтра в это же время на радио «Звезда».
7: Реклама.
8: Единый день голосования. В России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Приходите на избирательные участки в удобное для вас время с 8 утра до 8 вечера 18, 19 или 20 сентября. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос. Сила России.
9: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
10: Премьера на радио «Звезда».
11: Гипсовые и бронзовые. Нарисованные и шоколадные. Сказочные, но при этом реальные.
10: Знакомые незнакомки. Новые исторические заметки. Слушайте сегодня в 6 часов вечера на радио «Звезда».

0: слушаете «Радио Звезда». Армия и флот. Новости.
1: В студии Богдан Ходаченко. Здравствуйте. Российские средства противовоздушной обороны за сутки сбили 8 управляемых авиабомб и более 550 украинских беспилотников самолетного типа. При этом силы Черноморского флота уничтожили 4 безэкипажных катера боевиков. Как отметили в нашем Министерстве обороны, украинские вооруженные формирования потеряли в зоне проведения специальной военной операции боевую машину реактивной системы залпового огня «Бастион». В целом, за сутки в зоне ответственности всех группировок наших войск было ликвидировано более 1500 украинских боевиков. Расчет баражирующего боеприпаса «Ланцет» ивановских десантников группировки войск «Днепр» уничтожил группу подвоза боевиков в Запорожской области. Подробнее о возможностях дрона рассказал заместитель командира взвода ударных беспилотников с позывным «Горизонт».
2: «Ланцет» — это точное орудие. От него не спрячешься никуда. Это, можно сказать, снайпер, если подразделять относительно других войск. Работает по захвату. Распознавание цели есть, может спокойно улететь. Отрабатывать по цели так и как охотник. Поисковик. Боевую технику основную. Это танки, орудия, ББМки, машины легковые. Это все он может определить, выделить, грубо говоря, чтобы оператор это все видел. У него есть камера, он самостоятельно может просто взлететь в поисках цели. Нашел и ударил. А так по камере оператор ищет, смотрит, нашел цель и ударил.
1: Благодаря профессионализму операторов беспилотников украинские формирования несут потери в тылу, лишаясь возможности перебрасывать резервы и боеприпасы к линии боевого соприкосновения. В соединениях и воинских частях Балтийского флота идет неделя боевой готовности. В эти дни там проходят комплексные тренировки по развертыванию пунктов управления и их работе. Также проводятся занятия с командным составом по слаживанию подразделений, управлению войсками и оперативной подготовке. Военнослужащие отрабатывают организацию взаимодействия и отражение внезапной атаки противника на особо важные объекты. Кроме того, идут занятия и комплексные тренировки в составе органов управления и подразделений. Министерство обороны рассказывает о героях спецоперации. Ефрейтор Вадим Яковенко за рулем машины выполнял задачу по доставке боекомплекта и материально-технических средств. Он обнаружил приближение дрона противника и начал профессионально маневрировать автомобилем. В итоге оператор вражеского дрона промахнулся, беспилотник взорвался при ударе о землю. Благодаря мужеству и профессионализму Вадима Яковенко боевая задача была выполнена. Подразделения получили боеприпасы и остальной груз. Выпуски новостей армии и флота на радио «Звезда» слушайте с 6:30 утра.
3: У животных есть многие качества, присущие человеку. Они сообразительны и эмоциональны. Они умеют сострадать, ценят красоту, обладают чувством юмора и даже сверхспособностями. Но достаточно ли мы умны, чтобы понять братьев наших меньших? Зоолог, сотрудник Сколтеха Илья Гамыранов в программе «Область знаний в мире животных». Слушайте через несколько минут на радио «Звезда».

0: Радио «Звезда».
1: Программа предназначена для лиц старше 18 лет. Область знаний. Лекция на радио «Звезда».
2: Обман и чувство юмора у животных. Рассказывает зоолог, сотрудник Сколтеха Илья Гомеранов.
1: Область знаний.
3: Если мы будем говорить с вами об интеллекте животных, то, конечно, важная составляющая ума, интеллекта – это возможность обманывать, возможность шутить. И ученым тоже интересно, свойственен ли юмор только нам, свойственен ли обман нам, или есть и другие существа, которые умеют виртуозно пользоваться этими способами. Тут важно сказать, что, во-первых, у нас нет до конца точного определения юмора и точного определения обмана, потому что и среди людей, ну, предполагают, что юмор, например, это несоответствие результата, да, ожидаемому, когда что-то пошло не так, и иногда это оказывается действительно не расстраивающим фактором, да, смешно. Ну, например, человек неправильно шагнул, споткнулся, и хоть и грустно, но местами это действительно смешно, чего же скрывать, мы все иногда видим эти видео, и нам тоже это весело. Обман в природе и юмор, вообще обман и юмор, они довольно тесно друг с другом связаны, и то, и другое, прежде всего, настроено на то, чтобы установить либо социальный успех, либо просто выживание, да, ваше выживание тоже часто связано с удачным обманом, и тут мы можем под обман подогнать, в принципе, все, что угодно, в том числе и, например, мимикрию, когда животные пародируют другим животным, ядовитым, прежде всего, мы можем увидеть различные примеры обмана. Это покровительственная окраска. И, в принципе, когда животные притворяются веточками, те же палочники, те же гусеницы, фактически, действительно, они владеют обманом в полном совершенстве, потому что если ты веточкой будешь не очень качественной, то тебя рано или поздно заметят и съедят. То же самое и с мимикрией, когда мы видим, как те же мухи-журчалки, которых видели, я думаю, многие, такие полосатые мухи, они подражают осам и окраской, потому что полосатая окраска прежде всего свойственна этим животным, но они иногда и подражают поведению ос, то есть некоторые мухи-журчалки поднимают, у мух вообще короткие усики, и птицы видят хорошо отличие мухи от осы, даже мы не всегда так четко отличаем, а вот птицы это замечательно видят, и для того, чтобы муха была максимально похожа на осу, мухи приподнимают к голове свои лапы, лапы у них окрашены, передние лапы у них окрашены в более темный цвет, и фактически передними лапами муха имитирует усы осы, птицы меньше обращают внимание на таких насекомых, меньше их поедают. Опять же, это игра в долгую, потому что часть ос и часть мух все равно погибает, потому что молодые птицы все равно пробуют съесть и осу, и пробуют съесть и муху, и в какой-то момент, получив укус от осы, они больше просто этих насекомых избегают. То есть кто-то пал жертвой, но все остальные выжили, с точки зрения биологии это все равно оказывается выгодным. Иногда животные идут на обман, и с точки зрения поведения часто обманывают животные во время брачных игр, во время спаривания, делают это тоже часто насекомые. Например, некоторые бабочки после спаривания, самцы продолжают доставать все время самок, то есть они не дают им питаться, они не дают им садиться на цветы, не дают отдыхать. Естественно, самкам это очень не нравится, самки испытывают от этого постоянный дискомфорт. Самец пытается продолжать спариваться с самкой, а самка уже этого делать не может. Но что произошло в итоге у этих бабочек? В итоге появилась небольшая группа бабочек, которые внешне выглядят как самцы. И, соответственно, самец уже просто не пристает к этой самке. То есть один раз он все равно спаривается, а после этого он думает, что это такой вот необычный странный самец, и, в принципе, можно дальше на него не обращать внимания, и это тоже своего рода обман, такой поведенческий обман. Некоторые пчелы, осы тоже изображают из себя всячески самок, и самцы изображают самок. То есть для того, чтобы подойти поближе к самке, самки чаще всего не подпускают самцов, им это не очень нравится, потому что, понятно, самец, скорее всего, принесет тебе, прежде всего, дискомфорт. Самец в итоге идет на ухищрение, он притворяется поведенчески, что он как самка, подползает к осе, а дальше, соответственно, он спаривается, а самка в этот момент просто ничего не подозревает. своего рода обман, но, конечно, этот обман, который появился вот так вот эволюционно, и он не связан с умственными процессами, да, оса не задумывается о том, что она самец или она самка в этот момент, ей нужно вести по-другому себя. То есть, но, конечно, этот обман, который появился вот так вот эволюционно, и он не связан с умственными процессами, да, оса не задумывается о том, что она самец или она самка в этот момент, ей нужно вести по-другому себя. То есть это такое эволюционно развитое поведение.
2: Обман и чувство юмора у животных.
1: Область знаний.
3: Ну и, конечно, все животные, все растения, которые взаимодействуют с насекомыми, тоже должны идти на ухищрение. Весь обман в целом связан всегда с привлечением внимания. И тут интересен пример, прежде всего, цветов, которые всячески тоже имитируют различных насекомых, и даже те орхидеи, которые мы выращиваем дома, всем знакомый фаленопсис, в принципе, тоже имитируют такую красивую яркую бабочку для того, чтобы привлечь своих опылителей, для того, чтобы привлечь своих бабочек. Фаленопсисов много, разных цветов много, других насекомых тоже много, а бабочек, опылителей все-таки ограниченное количество. И тут все начинают бороться за внимание разного рода насекомых. И среди примеров самый необычный пример – это орхидеи офрисы, которые умеют подражать внешнему виду насекомого с абсолютной точностью. Цветочек орхидеи похож на разные виды пчел. При этом похож не просто на пчелу, а похож только на самок пчелы. То есть цветочек выглядит как суперидеальная самка с точки зрения самца пчелы. Это большая толстая самка с большим брюшком. А если большое брюшко, то значит будет много потомства. Очень небольшие крылышки. А это значит, что насекомое не улетит. Это, опять же, очень удобная самка, которая не улетит. И небольшая голова. Ну, тут можно пошутить, что, в принципе, ум не очень важен в этом случае. Но, скорее всего, самец так не думает. И еще самка, мифическая самка, этот цветочек блестящий и абсолютно ровный, то есть нет никаких повреждений. А это значит, что тоже самка здоровая. В итоге самец, обескураженный такой потрясающей королевой красоты, прилетает к этому цветку и пытается с ним спариться. Естественно, ничего не получается, и пока самец соображает, что произошло, орхидея приклеивает пыльцу к его телу, а дальше, собственно, влекомый другой такой же самкой пчела, она перелетает с одного цветка на другой и переносит эту пыльцу. Все бы было хорошо, если бы тоже офрисам не приходилось бороться за внимание пчелок. В итоге эти офрисы еще и начинают пахнуть как самки, они выделяют запах, который по составу очень похож на феромоны самки и выделяет запаха гораздо больше, чем самка. То есть получается, что цветок не только выглядит как идеальная самка, но еще и пахнет сильнее, чем все остальные самки в округе. В принципе, тоже своего рода обман, который появился эволюционно и который не связан с поведением. Если мы будем говорить об обмане, который связан с поведением, то, конечно, это прежде всего касается млекопитающих и птиц, потому что именно они владели, наверное, наиболее сложным именно поведением. Если мы будем говорить об обмане, то обезьяны, например, часто тоже прибегают к разным способам обмана для того, чтобы привлечь внимание. Маленькие детеныши обезьян иногда издают жалобные звуки, как будто на них кто-то напал, для того, чтобы привлечь внимание своей мамы. И действительно, самый хороший способ отвлечь самку от всех остальных дел – это сказать, что тебе плохо. И тогда она обязательно прибежит, она начнет заботиться, гладиться, обнимать. Но в наблюдениях мы видим, что при этом детеныш не испытывал никакого дискомфорта, и, скорее всего, это был просто вот такой жест привлечь к себе внимание. Иногда самки, не желая спариваться,

стараются скрыть свою овуляцию. Вообще обезьяны стараются продемонстрировать всячески, что они готовы к спариванию, но самки, которые хотят избежать спаривания почему-то по каким-то своим внутренним причинам, они изменяют свое поведение, например, стараются не поворачиваться задней частью тела к самцу и ведут себя абсолютно нехарактерно для периода размножения. Это явно такой вот обман, который уже происходит под действием интеллекта. Что касается вообще обмана в целом, то обмана не должно быть очень много.

0: и норма станет обманом, и тогда придется придумывать что-то новое. Это очень понятно на примере с грузовиками на трассе. Когда едут грузовики, на некоторых из них мы видим табличку, где написано «пустой». В целом, для полицейских это знак, что, в принципе, такой грузовик проверять не нужно. Но, естественно, и я думаю, такое есть, люди этим пользуются для того, чтобы перевезти какие-то незаконные грузы. Ну, например, контрабандный сыр вы можете, повесив табличку «пустой», перевезти по трассе. Однако, если все, кто переводит незаконный груз, начнут вешать на себя табличку «пустой», то рано или поздно этот обман перестанет работать. То же самое мы видим в дикой природе. Поэтому, если вдруг животное будет постоянно обманывать, то рано или поздно ее обман просто станет неэффективным.
1: Область знаний. Благие дела. Совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям World Vita.
2: В отличие от сверстников, Полину не беспокоит выбор будущей профессии. Она твердо решила поступить в медицинский вуз. Как правильно ставить капельницы и делать уколы, девочке известно уже давно. 3 года назад ей пришлось дать бой раку крови. Победа была безоговорочной, но страшное заболевание атаковало вновь. Полина вернулась в отделение онкологии, химия стала высокодозной. И все же девочка не унывает и отважно борется за жизнь. Впереди ее ждет самое тяжелое испытание – пересадка костного мозга. Повысить успешность процедуры позволит комплекс препаратов. Они поддержат ослабленный организм и защитят от побочных эффектов. Стоимость сопроводительного лечения почти 5 миллионов рублей. Вместе мы сможем помочь. Прямо сейчас отправьте смс-сообщение с любой суммой на короткий номер 3333. И деньги поступят на счет благотворительного фонда помощи детям World Vita для Сердюк Полины. Вместе мы справимся.
1: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям World Vita.
3: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
4: Радио «Звезда».
5: Программа предназначена для лиц старше 18 лет.
1: Область знаний. Лекция на радио «Звезда».
6: Обман и чувство юмора у животных. Рассказывает зоолог, сотрудник Сколтеха Илья Гомеранов.
1: Область знаний.
0: Если говорить об обмане, то рядом где-то и лежит юмор. Что касается юмора, то юмор играет и другую важную роль. Юмор помогает наладить отношения с другим сородичем. Прежде всего, обычно шутят с теми, кто к тебе очень близок, а для того, чтобы ваша связь стала еще более близкой. Тут у животных в целом нет исключений, так же, как у нас с вами. Да, веселые картинки, веселые шутки делают нас ближе. Улыбка располагает человека, с которым вы общаетесь. Улыбка свойственна не только человеку, и совсем недавно улыбку заметили у наших ближайших родственников, у шимпанзе, у равнинных шимпанзе и у бонобо. Эти животные иногда показывают зубы не для того, чтобы напугать, показать свои огромные клыки, а именно для того, чтобы показать свое расположение другим сородичам. И это немножко переворачивает наше сознание, потому что действительно раньше казалось, все животные показывают клыки только с целью агрессии. Но нет, мимические мышцы, если развиваются, их можно использовать и для другого способа коммуникации. Также работает хорошо и смех. Животные, которые часто смеются, обычно более успешные у своих сородичей. Смех мы можем увидеть у более чем 60 видов разных животных. Он не всегда звучит так же, как наш, и даже у ближайших родственников, опять же, у бонобо, смех хоть и похож на человеческий, но все-таки звуки немного другие, булькающие звуки. Почему же мы уверены, что вот этот звук – это смех? Потому что животные, млекопитающие прежде всего, издают его во время щекотки. И у нас нет оснований думать, что реакция у животных на вот такие взаимодействия, там, не знаю, с ребрами, с другими местами, где щекотно, вызывают другую реакцию. Обезьяны, когда их щекочешь, они абсолютно так же смеются, веселятся, и если щекотка не переходит границы, она для них очень приятна. Она у них вызывает выработку эндорфинов, и расположенные друг к другу обезьяны иногда действительно друг друга щекотят, и такую же

0: Чукотку мы, например, могли увидеть у гориллы Коко. Это одна из самых известных горилл, которая прожила долгую жизнь, и горилла, которая овладела речью. Да? Она могла общаться с людьми при помощи языка жестов. Так вот, горилла Коко позволяла себя щекотать, делала то же самое с людьми. Есть видео, можно посмотреть, когда в гости к горилле Коко приходил Робби Вильямс, она ему показывала, как нужно щекотать, и говорила: пощекочи меня, это будет весело, это будет смешно. И она предполагает, что она это видела в фильме, ей нравилось, да, это вызывало у нее приятные эмоции. Щекочут друг друга и крысы, например. Крысы тоже издают смех, смех мы не слышим, потому что смеются они на ультразвуке, но близкие друг к другу крысы тоже взаимодействуют друг с другом, вызывая вот такую вот щекотку. Предполагает, что это уплотняет их связи. И крысы, которые гораздо больше смеются, они более успешны у своих сородичей, то есть им гораздо больше помогают, с ними гораздо больше взаимодействуют впоследствии. А у крыс очень развит альтруизм, они иногда помогают своим сородичам, не ожидая никакой выгоды. Так вот, помогают они чаще всего именно тем, кто много смеялся. И вожаками становятся тоже те, кто чаще смеется. Ну, потому что действительно лучше иметь у себя в правителях того, кто веселый, кто к себе располагает, с ним явно будет приятнее взаимодействовать. И еще другое предположение, что смех, он напрямую связан с юмором, скорее всего, а юмор напрямую связан с интеллектом. Поэтому если животное чаще смеется, то это будет хороший вожак, который будет принимать очень правильные решения, и он окажется более умным среди всех остальных. Шутки – еще более сложная история. Это уже не щекотка, это уже не просто улыбка, это действие, которое обычно не приводит ни к какому результату. Да, его делают просто так. И аналоги шуток мы прежде всего видим у человекообразных обезьян и у китообразных в зоопарках чаще всего. Мы можем это наблюдать у шимпанзе и горилл. Есть разные примеры. Например, когда орангутан периодически кидался в людей камнями, чем-то тяжелым. Это было не очень приятно. Люди этого избегали, а в какой-то момент он начинал кидаться какашками, и ему казалось, что это очень смешно, это весело и необычно. Ну, действительно, с его точки зрения, это могло казаться веселым.
1: Обман и чувство юмора у животных.
2: Область знаний.
0: Иногда орангутаны, например, когда им опускают веревку с едой, вернее как, орангутан должен был кинуть веревку, на эту веревку привязывали ему еду. Иногда с людьми он кидал эту веревку, а потом, когда человек пытался привязывать, он резко эту веревку отдергивал, и ему это веселило, еды у него не было, недостатка, да, это скорее лакомство, но иногда он желал не банан, а желал просто пошутить. Такое же поведение, например, мы видим и у дельфинов в океанариумах. Дельфины, во-первых, с большим удовольствием наблюдают за необычным поведением людей в океанариумах. Если человек рядом с стеклом вольера будет, например, крутиться, делать колесо или какие-то акробатические трюки, то дельфин будет долго наблюдать, и ему явно кажется это очень странным поведением, и фактически он смотрит как на какое-то развлекательное шоу, потому что существо делает очень нелепые движения, такие же, как он делает в водоеме, но делает их не так грациозно, как он. Есть обманы, связанные тоже с пищей. Дельфины хорошо понимают, когда они на тренировках и когда они на шоу, и иногда во время шоу они тоже могут подшутить над своим дрессировщиком, потому что они понимают, что в этом моменте дрессировщик не может повторить действие еще раз. Бежать некуда, и поэтому вот исследователь явно что-то сделает нехарактерное, и это будет смешно, это будет шутка. Когда их кормят рыбой, дельфины отплывают на некоторое расстояние от бортика, наблюдая за тем, как человек постепенно наклоняется все дальше и дальше. И в какой-то момент действительно человек может упасть вместе с рыбой, и для дельфина это кажется очень смешным. При этом дельфин в моменте этой шутки ведет себя очень, это очень сложное поведение. Потому что если он будет слишком близко, то человек слишком близко, то человек наклонится и рыбу отдаст. И ее придется брать, уже никакого варианта тут не будет. Потому что если ты откажешься и уплывешь, то, скорее всего, рыбу ты вообще не получишь. Если ты отплывешь слишком далеко, то исследователь может подумать, что ты не хочешь эту рыбу, в принципе, не голодный, и тоже уйти. А все-таки дельфину хочется рыбу получить. Поэтому он очень четко балансирует, и при этом он очень четко наблюдает за исследователем. Когда исследователь наклоняется все сильнее и сильнее, в какой-то момент дельфин понимает, что дальше отплывать уже не нужно, человек упадет, а рыбу он все равно свою получит. То есть юмор всегда граничит с крайне сложным поведением. Ну и в вольерах с дельфинами мы часто можем увидеть, как они, например, обрызгивают людей, и делают они это тоже без какой-либо цели, они не желают вас прогнать. Это просто действительно для них весело, и прежде всего им весело наблюдать дальше за вашей реакцией. То есть само действие обрызгать водой для него не очень интересное. Но дальше он видит совершенно нехарактерное поведение. Вы начинаете кричать громко, дергаться, и дельфин с большим удовольствием это наблюдает. Почему мы считаем, что юмор показатель интеллекта? Мы видим это только у разных умных животных, которым свойственны и другие различные аспекты сложного поведения. И мы видим, что к юмору чаще всего, к таким шуткам, животные приходят тогда, когда они скучают. Мы видим это прежде всего в вольерах, потому что в условиях зоопарка животному, в принципе, нет заботы плавать постоянно в поисках пищи, у него все хорошо, все стабильно, и тогда действительно мозг начинает скучать, и животное приходит к шуткам. И еще мы видим, что животные шутят гораздо больше после долгого периода скуки. Например, это хорошо видно, когда зоопарки длительное время бывают закрыты, животные, не видя людей, не взаимодействуя с ними длительное время, начинают скучать, и дальше при появлении человека они уже прибегают к вот таким вот необычным поведенческим актам, как шуткам. Поэтому, если мы будем в целом говорить о том, существует ли у животных обман, существует ли у животных шутки, да, безусловно, у животных есть обман. Обман бывает разный. Обман бывает природный, который влияет на выживаемость. Обман бывает, который связан с получением пищи. Обмана не должно быть много, потому что если вы будете часто обманывать, то в какой-то момент вам просто перестанут верить, и особи с плохой репутацией получают гораздо меньше выгоды. Поэтому обман должен быть очень ограничен. Шутки, юмор тоже присутствуют в мире животных, они служат большую роль для социального взаимодействия, показывают нам интеллект, но, наверное, таких сложных шуток, как у нас с вами, мы у других животных пока не обнаружили, может быть, когда-нибудь и увидим.
1: Рассказывал зоолог, сотрудник Сколтеха Илья Гомыранов.
2: Область знаний.
1: Новые выпуски программы «Область знаний» слушайте завтра в это же время на «Радио Звезда», а также на канале «Радио Звезда» в YouTube и в нашей группе ВКонтакте.

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: 17:30 в Москве. В студии Богдан Ходаченко. Россия призывает все стороны конфликта в зоне Персидского залива вернуться за стол переговоров и отказаться от конфронтационной логики. Это заявила представитель Министерства иностранных дел нашей страны Мария Захарова. Эскалация в ответ на эскалацию наносит серьезный ущерб гражданскому населению, подрывает мирную экономику. Дипломат подчеркнула, что непредсказуемое развитие событий ставит под угрозу перспективы мирного урегулирования. С 8 июля Соединенные Штаты и Иран обмениваются ударами после срыва перемирия. Вице-премьер Александр Новак сообщил, что штаб по топливу изучил вопрос приоритетных поставок для транспорта, который перевозит продукты питания в торговые сети. По его словам, внутренний рынок наполняется дизельным топливом. Новак отметил, что благодаря запрету экспорта дизеля, введенному правительством на прошлой неделе, всех регионов обеспечат необходимыми объемами для проведения уборочных работ. Еврокомиссия заключила с Украиной сделку по производству дронов для ВСУ на европейских мощностях. Евросоюз предоставит производственные площадки в обмен на украинские наработки в сфере беспилотных систем. Об этом в Киеве заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. На строительство заводов в Восточной Европе выделят до 10 миллиардов евро из оборонного фонда Евросоюза, передает издание «Евроэктик». Народный фронт и факультет психологии МГУ имени Ломоносова провели очный этап программы «Равный равному». Она для ветеранов специальной военной операции и готовит их к наставнической работе с боевыми товарищами, возвращающимися к мирной жизни. Подробности сообщил агентству ТАСС руководитель исполкома Народного фронта Михаил Кузнецов.
2: Что это такое? Это самый трудный момент, когда медики выполнили свою задачу, прошли через тяжелое ранение, а дальше самый сложный этап, когда нужно вернуться к жизни, определить для себя цели в жизни. Ребята, кто получил тяжелое ранение, они реабилитируются. Есть дайвинг, есть серфинг, есть самые-самые разные виды, но все, кто занимается этой работой, говорят об одном, что именно вопрос психологической помощи самый сложный. Признать себе, что у тебя есть психологические сложности, обратиться дальше, прийти к специалисту, профессионалу, психотерапевту.
1: В работе с участниками программы были задействованы преподаватели факультета психологии МГУ и волонтеры-психологи Народного фронта. Ветеранов учили выстраивать доверительный диалог, помогать товарищам находить новые жизненные и профессиональные ориентиры, а также определять ситуации, когда нужно подключить психолога или психиатра. О погоде. В четверг в Москве и Подмосковье местами, возможно, кратковременные дожди. Ожидается переменная облачность, температура воздуха днем составит около плюс 22-24 градусов. Влажная неустойчивая погода продержится до конца недели. Богдан Ходаченко, служба информации медиагруппы «Звезда».
3: Девиз. Одна короткая фраза, которая объясняет все. Ваши идеалы, ценности и задачи. В России сотни военных училищ. Они готовят не только танкистов, подводников и летчиков, но и музыкантов, врачей и переводчиков. У каждого учебного заведения свой лозунг. И это не пустые слова. Это руководство к действию.
4: От слов к делу.
3: Честь, знание, сила. Где мы, там победа. Жизнь Родине, честь никому.
4: От слов к делу. Военные училища России.
3: Слушайте через несколько минут на радио «Звезда».
5: Реклама.
6: Слышали о проекте «Мой гектар»? Я сначала не поверил. Гектар земли за 100 тысяч рублей. Оказалось, все так. Решил, покупаю. 10 тысяч квадратных метров. Можно хоть дом строить, хоть усадьбу. Районы экологически чистые. Транспортная доступность круглогодичная. А теперь представьте, как такому подарку ваши родные обрадуются. Время жить на своей земле. Выбирай свой гектар на сайте мойгектар.ру. Гектар земли каждому россиянину. Теперь и в Подмосковье. Мойгектар.ру.
7: Звезды телевидения. У подножия Останкинской башни в их честь загораются памятные знаки. Галерея звезд ждет своих поклонников в историко-познавательном комплексе Останкинской башни и в эфире телеканала «Звезда». 6+.
8: Телефон для размещения рекламы. 645-92-89. Код Москвы 495.

0: радиозвезда.
1: От слов к делу. Военные училища России.
2: Верны заветам старины. Вроде бы совсем еще молодой парень, но уже в военной форме. На поясе настоящая боевая шашка. Холодное оружие у ребенка? А он давно не ребенок. Это выпускник Донского императора Александра III казачьего кадетского корпуса, одного из старейших военно-учебных заведений России.
1: От слов к делу.
2: Все началось в 1883 году, когда по указу государя в казачьей столице Новочеркасске, в так называемом краю Тихого Дона, открыл свои двери особый кадетский корпус. Он многое повидал на своем веку. Революцию, гражданскую войну, повсюду смерть, кровь. В ротаемом краю Тихого Дона открыл свои двери особый кадетский корпус. Он многое повидал на своем веку. Революцию, гражданскую войну, повсюду смерть, кровь, братоубийство. Юных воспитанников спасла тогда эмиграция. Частично в Александрию, частично в тогдашнее королевство сербов и хорватов. И только в конце 20 века началось возрождение училища на прежнем месте.
1: Через благодать Духа Святого получайте силы быть достойными продолжателями дел и подвигов своих предков-казаков, шедших вслед за благоверным князем Александром Невским, святым защитником русской земли. От слов к делу.
2: Современные кадеты не только получают знания, но и занимаются рукопашным боем, обучаются верховой езде, совершенствуют навыки владения традиционным казачьим оружием – шашкой. Каждый из них мечтает продолжить военную карьеру и стать офицером.
1: От слов к делу.
2: Верны заветам старины.
1: Донской императора Александра III казачий кадетский корпус.
3: Премьера на радио «Звезда».
4: Гипсовые и бронзовые, нарисованные и шоколадные, сказочные, но при этом реальные.
3: Знакомые незнакомки, новые исторические заметки. Слушайте сегодня в 6 часов вечера на радио «Звезда».
5: Как вас звать, величать-то?
6: Не царское это имя!
3: История одного прозвища.
7: Он был сыном удачливого полководца и реформатора княжеской власти Юрия, князя Звенигородского и Галицкого. Недолгое время оставался непризнанным великим князем Московским, но проиграл погоню за престолом Василию Темному.

0: Все это про князя Василия Юрьевича, известного по прозвищу Косой.
1: За что же в народе его нарекли таким именем?
0: 15 век. В Москве развернулась битва двух двоюродных братьев, двух внуков Дмитрия Донского, двух Василиев за великокняжеский престол. По завещанию права на него имел князь Юрий, но всего год довелось ему править, и он вскоре умер. Его старший сын Василий Косой объявил себя преемником, но тут воспротивились другие Юрьевичи. Мол, если Богу не угодно было, чтобы княжил наш отец, то тебя-то мы и сами не хотим.

Они объединились с его противником. Тот в сражении на берегу реки Черехи разбил войска Василия Юрьевича и захватил его в плен. А за хитрость, коварство и похищение казны приказал ослепить на один глаз. Дальнейшая судьба князя остается тайной. Он то ли сбежал, то ли был заточен в темницу. Но известно, что с тех самых пор именовать его стали Василием Косым.

0: Слушайте сегодня в 10 вечера на радио «Звезда».
1: Великолепный пушкинский сюжет в изложении великого Гоголя. «Россия без прикрас. От столиц до уездного города Н». Роман-поэма. Роман-диагноз. Роман-признание. «Мертвые души» Николая Васильевича Гоголя. Слушайте сегодня в 10 вечера на радио «Звезда».

0: Радиозвезда.
1: Мы всегда куда-то мчимся, всегда в пути. Для нас сегодняшних нет дороги, нет жизни. Но постойте, задумайтесь. Кто-то ведь протоптал первую тропинку, отмерил первую версту. Кто-то построил первое шоссе, положил первый рельс. Пути сообщения.
2: Отчего так вышло, что труженикам тыла Великой Отечественной так и не поставили памятника, равному по масштабу монументу на Мамаевом кургане? Вместе с бойцами на передовой они самоотверженно ковали нашу победу. Но их подвиг незаслуженно остался в тени подвигов воинских. Конечно, история не терпит сослагательного наклонения. Но вопрос, как сложилась бы Сталинградская битва, если бы в кратчайшие сроки не была построена легендарная Волжская рокада, прифронтовая железная дорога по маршруту Иловля-Свияжск. Или, чтобы понятнее, Казань-Сталинград.
1: Пути сообщения. Волжская рокада.
2: В сентябре 1941 года шли жестокие бои за Москву. Примерно в это же время враг разорвал главную магистраль, связывавшую центр с югом. Москва, Курск, Харьков, Ростов. Грузы пошли через Сталинград. Сталин на одном из заседаний Комитета обороны обозначил задачи, связанные с дальнейшим ходом войны.
3: Враг будет рваться на Кавказ и на Урал к природным ресурсам. А следовательно, главным сражением зимы следующего года как раз и может стать битва за Сталинград. Срочно готовьте транспортные коммуникации, по которым с востока и с севера можно было бы перебрасывать туда стратегические грузы и людей.
2: 23 января 1942 года Комитет обороны принял постановление о строительстве дороги вдоль берега Волги от Сталинграда до Казани протяженностью 1110 километров. В середине марта, когда проект Волжской рокады только утверждали, магистраль уже начали сооружать. Начальник стройки генерал-майор Федор Гвоздевский, до этого покорявший БАМ, на формальности не оглядывался. Не было времени. 42-й – самый тяжелый год войны. Почти все мужчины на фронте. Кто строил? Женщины, подростки, старики. Для ведения земляных работ к строительству привлекали окрестных колхозников. Быстрее! Быстрее! Время поджимало. Враг приближался к Сталинграду. Из Сибири Гвоздевский привез с собой основную рабочую силу. Заключенных ГУЛАГа, среди которых были пленные немцы. Вышедшие из окружений красноармейцы, те, кто побывал в плену.
1: Пути сообщения. Дороги и люди.
2: Полуголодные люди работали сутками напролет, посменно. Возили песок, возводили насыпи. Почти все вручную. Тачками, лопатами, носилками. Не хватало еды, медикаментов, одежды. Жили в палатках и землянках. Летом фашисты прорвались к Волге у Сталинграда. Начались бомбежки. Тогда погибло немало строителей. Хоронились здесь же, у свежей насыпи. И еще. Катастрофически не хватало рельсов. Что делать? Все заводы перешли на выпуск военной продукции. Вроде бы нашли решение. Сняли рельсы, шпалы и даже целые фермы мостов с уже построенных участков Байкало-Амурской магистрали. Привезли трамвайные рельсы из Саратова, Горького, Москвы. Все равно не хватило. Добили поставками из Америки по ленд-лизу. Магистраль длиной в 1000 километров удалось построить всего лишь за 6 месяцев. Никто и никогда в мире не монтировал столь протяженные железнодорожные пути с такой невероятной скоростью. Это было страшное время. Время настоящих трудовых и боевых подвигов. Стройка сделала свое дело. 2 февраля 1943 года немецкий гарнизон, окруженный в Сталинграде, сдался. Маршал Жуков записал у себя в дневнике:
0: «Сооружение Волжской рокады обеспечило резервами и вооружением всю Сталинградскую битву, ознаменовавшую собой коренной перелом в ходе войны».
1: Волжская рокада. Пути сообщения.
4: Что вы говорите?
5: Яд. У этого слова весьма необычная судьба. Ведь что такое яд? Что-то, чем можно, если и не убить, то сильно покалечить. Иногда намеренно, иногда случайно. Вся эта чрезвычайно важная информация поможет нам разобраться в происхождении слова. Начнем издалека. Еда. Она бывает вкусная и не очень. Та еда, которая не вызывает положительного отклика, либо плохо приготовлена, либо, что бывает чаще, испортилась. Последнее означает: в этой, уже непригодной к употреблению пищи, появились вредные вещества. Вы уже поняли, к чему мы ведем? Ну, конечно. Яд и еда – это слова родственники. Они, словно близнецы, идут рука об руку. Скажем больше, у двух этих существительных один и тот же корень. В прошлом и говорили, и писали иначе. Не еда, а яда. И получается, что ядом когда-то считалась вообще любая пища. Да, все верно. А потом был длинный путь трансформации слова. Ядом сначала стали называть плохие, то есть невкусные блюда, а затем испортившиеся. На следующем шаге еда и яд разошлись окончательно. И яд стал синонимом отравы, то есть добавки, которую клали в еду, чтобы раз и навсегда решить все вопросы с врагом. Но если есть отрава, зачем же нужен яд? Лингвисты считают, что это классический пример эвфемизма, то есть подмены слишком резко звучащего термина. Примеров много. Не прислуга, а помощники по хозяйству. Не умер, а покинул. Не слепой, а слабовидящий. Не отрава, а яд.
4: Да что вы говорите?
6: Уровень воды в реке Урал,
7: Центральный банк сохранил
6: на Крымском мосту.
7: Российские космонавты совершили государственную думу после проекта о возможном продлении.
1: Каждое утро все сообщают, что происходит. Радио «Звезда» разбирается, почему это произошло. Каждое утро с 7 до 11. В актуальной повестке мы находим историю, рассказываем ее, объясняем причины случившегося.
8: 1950. Название города Пермь.
9: Ялодовский, Константин Симонов.
4: Утро на радио «Звезда».
1: История страны, люди, наука и культура. Каждый час 6 репортажей, 4 выпуска новостей. Познавательные программы и рубрики. Все это «Утро на радио «Звезда» пробуждает интерес и вооружает знаниями.
10: Реклама.
11: Единый день голосования. В России пройдут выборы депутатов Государственной Думы 9-го созыва. Вы можете проголосовать в любой из 3 дней голосования – 18, 19 или 20 сентября. Избирательные участки будут открыты с 8 утра до 8 вечера. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
12: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
13: Военная стратегия, тактика, доктрина. Театр военных действий. Коалиции, содружества, альянсы. Кто, с кем и против кого? Разбирает Алексей Леонков в программе «Военная экспертиза». Сегодня после 20:00 вечера на радио «Звезда».

0: Вы слушаете радио «Звезда». Новости.
1: В студии Богдан Ходаченко. Здравствуйте. Российские военнослужащие поразили беспилотниками «Ланцет» группу украинских безэкипажных катеров в Черном море. Министерство обороны опубликовало видеокадры боевой работы. В ежедневной сводке ведомство сообщало об уничтожении 4 безэкипажных катеров ВСУ. Кроме того, выяснилось, что украинские вооруженные формирования потеряли в зоне проведения специальной военной операции боевую машину реактивной системы залпового огня «Бастион». В целом, за сутки в зоне ответственности всех группировок российских войск было ликвидировано более 1500 боевиков. Россия призывает все стороны конфликта в зоне Персидского залива вернуться за стол переговоров и отказаться от конфронтационной логики. Это заявили в Министерстве иностранных дел нашей страны. Там подчеркнули, что эскалация в ответ на эскалацию наносит серьезный ущерб гражданскому населению и подрывает мирную экономику. Дипломаты уверены, что непредсказуемое развитие событий ставит под угрозу перспективы мирного урегулирования. С 8 июля Соединенные Штаты и Иран обмениваются ударами после срыва перемирия. Вице-премьер Александр Новак сообщил, что штаб по топливу изучил вопрос приоритетных поставок для транспорта, которые перевозят продукты питания в торговые сети. По его словам, внутренний рынок наполняется дизельным топливом. Новак отметил, что благодаря запрету экспорта, введенному правительством на прошлой неделе, все регионы обеспечены необходимыми объемами для проведения уборочных работ. Москва считает судебный процесс над Анной Новиковой циничной политикой двойных стандартов французских властей. Заседание по делу основательницы организации «СОС Донбасс» пройдет в Париже. Подробности сообщила уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова.
2: Направлять оружие, из которого украинские боевики убивают детей в Старобельске, атакуют пассажирские автобусы с мирными гражданами в ЛНР, в Брянской области, автобусы с детьми, это оружие поставляется официально, и это никого в французских судах не смущает. Но когда хрупкая женщина собирает продукты, памперсы, одежду, медикаменты пострадавшим от этих же обстрелов людей, ее судят как опасного шпиона. Помощь мирным жителям и стремлением к правде на Западе теперь приравнивается к преступлению.
1: Новикова была задержана в ноябре прошлого года вместе еще с двумя активистами СОС Донбасс. Им были предъявлены обвинения в сговоре с иностранным государством и заговоре с целью совершения преступления. Вооруженные полицейские ворвались в дом россиянки рано утром, после чего вывели ее в наручниках и с мешком на голове. Богдан Ходаченко, служба информации медиагруппы «Звезда».
0: Премьера на радио «Звезда».
3: Гипсовые и бронзовые. Нарисованные и шоколадные. Сказочные, но при этом реальные.
0: Знакомые незнакомки. Новые исторические заметки. Слушайте через несколько минут на радио «Звезда».
4: Неважно когда, особенно где, главное, с кем ты. Холодной зимой.

0: пройдут столетия, и наши праздники.
1: И каждому дано яблоко.
2: Если звезды зажигают, значит, кому-нибудь суд.
3: Пред нами огромные разнообразные работы.
4: Исторические заметки на радио «Звезда».
5: Здравствуйте! Это программа «Исторические заметки» на радио «Звезда».
6: Мир полон незнакомых людей, включая давно нам знакомых.
5: Сегодня мы поговорим о самых узнаваемых и неузнаваемых женских образах в искусстве.
7: Осторожно, двери закрываются. Следующая станция – площадь революции.
5: Москва. Столичный метрополитен. Пассажиров на этой станции словно настигает некий синдром навязчивых желаний. Проходя мимо скульптур, люди до них обязательно дотрагиваются. И не абы как, а до определенных мест. Согласно кем-то придуманным подземным приметам. Именно поэтому левая грудь бронзовой спортсменки-дискоболки светлее правой. Ее касаются мужчины, рассчитывающие на женскую ласку. А у студентки с книгой в руке отполирована бронзовая туфелька. Ее касаются девушки, которые не хотят остаться старыми девами. Сбываются желания или нет, не знаем. Да вот только сама 17-летняя Нина Каденер, да-да, реальная студентка-красавица, которая позировала скульптору с книгой в руке, замуж так и не вышла, и детей у нее не было. Однако жизнь этой некогда почти профессиональной натурщицы заслуживает отдельного рассказа. Станцию «Площадь революции» открыли 13 марта 1938 года. За две недели до этого папу Нины Каденер, работника Московского завода обработки цветных металлов, арестовали. На комсомольском собрании в школе девушке пришлось отречься от отца, врага народа и скандинавского шпиона. Позже ей сообщили, что он умер в тюрьме от воспаления легких. На самом деле его расстреляли и похоронили в общей могиле на Бутовском полигоне. В 1941-м, будучи студенткой, Нина копала окопы под Москвой, а после окончания столичного полиграфического института долго не могла устроиться по специальности, мешала борьба с космополитизмом. Но девушка не сдавалась, и в итоге стала редактором журнала «Знамя». Ее коллеги рассказывали. С утра до ночи Нина Израилевна запоем читала книги, сидя за столом, словно примостившись в углу арки на станции метро. Такая история. И она не единственная.
8: Москва, станция метро «Площадь революции». В простонародье «Подземный дворец». И вот почему. Внутри арочных проемов, соединяющих центральный зал и пассажирские платформы, установлены 80 бронзовых скульптур. Вообще-то их 20, но каждая статуя продублирована в 4 экземплярах. Арки широкие, но невысокие, поэтому нет ни одной скульптуры в полный рост. Стоя поместились только дети-пионеры. Когда станцию открыли в 1937-м, москвичи шутили: советский народ либо на коленях, либо сидит. Мужчины и женщины, солдаты и матросы, студентки и пловчихи. У всех статуй был свой реальный прототип. Даже у собаки и петуха, у которого от постоянных прикосновений на счастье гребешок стал едва ли не золотым. Долгое время не могли установить личность только одной скульптуры. Спортсменки-дискоболки. Кто она? Кто позировал? Нашли.
9: Знакомая незнакомка.
8: Тамара Курбатова. Родилась в 1906 году в Пензе. Переехала в Москву, где подрабатывала топером, играла на пианино во время показа немых кинофильмов. В свободное время занималась гимнастикой, волейболом, выступала в балетных постановках. Она была знакома с Валентином Катаевым, Ильей Ильфом, Эдуардом Багрицким. Однажды ее пригласили натурщицей в художественную студию скульптора Манезера. Он сделал всего один рисунок и девушку отпустил. А когда получил контракт на оформление станции «Площадь революции», то для создания скульптуры «Дискоболка» использовал тот самый эскиз. А вот Тамара Курбатова никогда не спускалась в метро. Предпочитала наземный транспорт – автобус, трамвай. не троллейбус. И поэтому со своим бронзовым двойником она так ни разу и не встретилась.
5: Еще одна скульптура на площади Революции. Школьницы с глобусом. Прототипами для этой статуи стали ученицы 91-й московской школы Нина Павлова и Аня Лещинская. Скульптор изобразил девочек, взяв за основу их фотографию в «Пионерской правде».
4: Исторические заметки на радио «Звезда».
5: Продолжаем рассказывать о самых узнаваемых и неузнаваемых женских образах в искусстве.
10: Говорят мы пеки-буки, как выносит нас земля.
5: Атаманша из мультфильма «Бременские музыканты». Дерзкая, эффектная женщина. Как говорится, все при ней. Руководит шайкой разбойников в мохнатых шапках. Показывает зрителю красивую жизнь с картами, стволами и деньгами. Мало кто знает сегодня, что прототипом этой героини стала жена популярного советского режиссера-мультипликатора Вячеслава Котеночкина, известная балерина Тамара Вишнева. По свидетельствам очевидцев, солистка Московского театра опереты и в жизни была весьма озорным, беспечным, можно даже сказать, бесшабашным человеком. И тоже очень любила устраивать танцы на бочках. Идем далее. Принцесса в «Бременских музыкантах». Есть версия, что в образе наследницы, сбежавшей из дома, намек на дочь генсека ЦК Галину Брежневу, скандально известную своим эксцентричным поведением и многочисленными романами. Кто знает, кто знает. Зато про знаменитый красный наряд мультяшной красавицы известно все. По словам сценариста и поэта Юрия Энтина, на самом деле это самый любимый наряд его жены.
11: То самое красное платье, которое вы видели в мультфильме, я ей купил за 40 рублей. В нем она, кстати, и была на свадьбе. В жизни, ребята, в жизни.
5: Продолжаем наш хит-парад. «Чебурашка и крокодил Гена». Художник-постановщик Леонид Шварцман сначала рисовал эскизы к будущим мультяшным персонажам, а затем по этим рисункам уже делали куклы из папье-маше. Потом Шварцман дорабатывал свои игрушки, добавляя те или иные детали. Улыбку, родинку-мушку, ямочку на щеке.
12: Быстрее всех у меня получился образ старухи Шопокляк. Почему? Так ведь у нее уже был готовый прототип. Я ее срисовал, с кого бы вы думали? Со своей тещей.
5: Что тут скажешь? Получается, что и в мире мультипликации родственные связи играют далеко не последнюю роль. И вот тому очередной яркий пример.
13: Литературный герой или реальный человек? Кто эти люди?
14: Алиса Селезнева. Эта девочка, с которой мечтали познакомиться буквально все мальчишки Советского Союза, прилетела к нам из будущего. Так решил Игорь Мажейко, он же Кир Булычев. Писателю-фантасту не пришлось долго искать образ Алисы, потому что Алиса — это его дочь. Правда, сам Булычев утверждал, что это не так. В одном из интервью он возмущался: «С чего вы решили, что моя дочь Алиса имеет отношение к Алисе Селезневой? Они даже не похожи. Алиса и книжек о себе не читала». Возможно, но вот несколько фактов. Папу и маму литературной Алисы зовут точно так же, как и родителей Алисы реальной. Игорь — это настоящее имя Булычева, и Кира. Профессия матери Алисы в книгах и в жизни тоже совпадает – архитектор. Разве что литературная Кира Селезнева отвечала не за отдельные дома и кварталы, а за всю Солнечную систему. Творческое кумовство книгами не ограничилось. Образы героев мультфильма «Тайна третьей планеты» создала художница Наталья Орлова. Алису Селезневу она срисовала со своей дочки Кати, а капитана Зеленого — с мужа.

0: мозга. Милана прошла тяжелое лечение и в 2025 году победила рак. Сейчас девочке жизненно необходима восстановительная терапия стоимостью 2 миллиона 520 тысяч рублей. Чтобы помочь, отправьте смс со словом «Живи» на номер 8776, указав любую сумму. Средства поступят на счет благотворительного фонда «Мир глазами ребенка» в помощь Жигульской Милане. Слово «Живи» номер 8776. Наши добрые дела, наше будущее.
1: Реклама. В детстве, когда ты с пацанами гонял в футбол, всегда кто-то играл, а кто-то наблюдал со стороны. Ты всегда играл. Конечно, СВО – это не игра. Это для настоящих мужчин. Для тех, кто не может оставаться в стороне. Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Ты думаешь о родине, родина думает о тебе. Для участников СВО и членов их семей государство предоставляет льготную ипотеку. Подробности на сайте объясняем.рф. Телефон горячей линии 117.
2: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
3: Вы слушаете «Исторические заметки» на радио «Звезда».
4: Продолжаем рассказывать о самых узнаваемых и неузнаваемых женских образах в искусстве. Пальто из темного бархата, подбитое мехом. Элегантная шляпка, украшенная пером. Перчатки из тончайшей кожи. И этот взгляд огромных черных глаз. Неизвестная Ивана Крамского. Искусствоведы обычно говорят, что это лицо – плод фантазии художника. Но соглашаются, есть в нем и черты родной дочери Крамского – Сони. Некрасивая, немного угловатая в детстве, она с возрастом превратилась в прелестную, жизнерадостную девушку. За ней ухаживали многие, но Соня предпочла известного врача Сергея Боткина. Они уже были помолвлены, когда жених внезапно влюбился в Сонину подружку – Сашеньку Третьякову, дочь известного мецената. Свадьба расстроилась. Соня впала в тяжелую депрессию. К жизни ее вернул отец. Крамской регулярно занимался с дочерью рисунком и в итоге добился великолепных результатов. Девушка стала выдающейся портретисткой. Она была очень востребована, а среди ее заказчиков значились почти все члены императорского дома. Современники талантливой русской художницы вспоминали.
5: Казалось тогда, что все наладилось. А потом революция, разруха, НЭП. Она работала реставратором. Как могла, помогала знакомым из прошлой жизни. Куда возьмут человека, у которого в анкете написано «Фрейлина императрицы»?
4: 25 декабря 1930 года Софью Крамскую арестовали. Уже в ссылке в Красноярске она перенесла 2 инсульта подряд. Почти парализованная, писала жене Максима Горького.
6: «Я могла делать ошибки в своих суждениях, но преступления не совершала. Тяжко, последний, быть может, очень короткий срок, чувствовать себя так наказанной».
4: Вскоре ей разрешили вернуться в Ленинград. Там, в 1933 году, незнакомка и умерла. При довольно странных обстоятельствах. Говорили, что она уколола палец костью, когда чистила селедку, и в кровь попал рыбий яд.
3: Исторические заметки.
4: Продолжаем наш рассказ. Художники часто сталкиваются с одной и той же проблемой. Если нечего рисовать, то что нарисовать? Решение очень простое. Как правило, источник бесконечного вдохновения рядом. Нужно просто оглянуться.
7: Когда-то они вместе играли в прятки, часами гуляли в подмосковной усадьбе Абрамцева, вместе читали книги. Теперь все иначе. Ей всего 11, веселая, озорная, забавная, по сути, еще ребенок. Ему уже 22. Серьезный, амбициозный, решительный молодой человек. Она дочь богатого промышленника Вера Мамонтова. Он художник Валентин Серов.
8: Знакомая незнакомая.

0: Летом 1887 года юная Верочка вихрем забежала в дом, запыхавшись, присела за стол и схватила огромный персик. Растрепанные волосы, румянец во все лицо. Чудо, что такое. «Вот так и сиди. Только персик в сторону отложи, хорошо?» — произнес Серов, достал холст и начал работать. Она взглянула на него своими огромными карими глазами и покорно согласилась. Как меняются люди. Та, которую никто не мог заставить усидеть на одном месте хоть минуту, часами теперь позировала художнику каждый день на протяжении 2 месяцев. Повзрослела. Правда, совсем чуть-чуть. Лукавый взгляд, якобы серьезный вид, положение губ того и гляди рассмеется, пылающая мочка уха — все это указывало на то, что она только что носилась по двору. Потом Вера Мамонтова позировала для многих известных художников. С нее написана «Девушка с кленовой веткой» Васнецова, а Врубель использовал черты абрамцевской богини для создания образа Снегурочки. Девочка с персиками, Вера Мамонтова, прожила всего 32 года и умерла от пневмонии. Ее муж больше не женился. На руках у него остались 3 детей. А знаменитая картина по-прежнему висит в усадьбе Абрамцева, в той самой комнате, где и была написана. Правда, это копия. Оригинал хранится в Третьяковской галерее.
1: Исторические заметки на радио «Звезда».
2: Продолжаем рассказывать о самых узнаваемых и неузнаваемых женских образах в искусстве.
3: «Пиковая дама» означает тайную недоброжелательность.
2: Это Пушкин. Карточная игра воспринималась поэтом как знак судьбы. Еще бы, когда случайность внезапно оборачивается фортуной, даже в сочинениях. Так как же выглядела та самая пиковая дама, которую литературный Герман, обдернувшись, вытащил вместо туза? В самых первых европейских картах 14 столетия дам вообще не было. Основными фигурами считались король, 2 министра и помощник. Дамы появились чуть позже. Они предстали перед игроками в образе всевозможных исторических или мифологических персонажей. Средневековый французский историк Менетрие видел в карточных королевах символы главных женских добродетелей – набожности, красоты, материнства и мудрости. Мудрость, кстати, это пики. Черную даму рисовали, как правило, в виде Афины Паллады – богини с воинственным духом. В другом варианте она становилась Абигейл, мудрой женой царя Давида. Выглядела королева так. Одета по давно ушедшей моде 16 столетия, носит корону и держит в руке цветок. На плечи накинута расшитая мантия. Пушкин видел в этом образе нечто зловещее. Да еще знакомые гадалки рассказали поэту о поистине демоническом характере пиковой дамы.
4: Курсивом. Внутри и вокруг книг. 20 декабря 1837 года Петербург облетела новость, которая заключалась в одном слове. Приставилась. Объяснять, кто приставился, нужды не было. Вот уже несколько недель в городе только и говорили, что о тяжком недуге княгини Голицыны. Точнее, о наследстве, которое получит ее сын и 2 дочери. Это ж надо. Одних только крепостных 16 тысяч душ. А золото? Ассигнации? Того и вовсе не считано. Прав был покойный Александр Сергеевич. Пиковая дама она и есть. Повесть о престарелой графине, ее великой тайне и загробной мести Пушкин задумал в 1833 году. Историю о 3 счастливых картах ему рассказал племянник княгини Голицыной. Однажды он крепко проигрался, влез в долги и в отчаянии обратился к тетушке. Та денег не дала, но помочь согласилась. Так молодой человек узнал секрет карточного обогащения. Было это на самом деле, или племянник удачно приврал, неважно. Главное, каков сюжет. Пушкин взялся за перо, и через пару месяцев «Пиковая дама» вышла в свет. Образ Голицыной получился настолько узнаваемым, что автору стало не по себе. Шутка ли выставить на показ одну из самых влиятельных женщин в России? Заслуженную даму, в гостях у которой нередко бывала императорская чета. Но вскоре Пушкин успокоился. В его дневнике появилась такая запись. При дворе нашли сходство между старой графиней и княгиней Натальей Петровной, но, кажется, не сердятся. Что же касается публики, то она не только узнала Голицыну, но и поверила в эту историю. Еще бы, ведь в молодости княгиня была знакома с графом Сен-Жерменом. Вероятно, он и поведал ей тайну трех карт. То, что игроки восприняли Пушкина всерьез, доказывает еще одна запись в его дневнике. «Моя пиковая дама в большой моде. Игроки понтируют на тройку, семерку, туза». Сколько состояний было проиграно в погоне за счастливыми картами, история умалчивает.
1: Курсивом.
5: Продолжение программы «Исторические заметки» слушайте через несколько минут.

0: Алиса, включи радио «Звезда».
1: Салют, включи радио «Звезда».
2: Маруся, включи радио «Звезда».
3: Слушайте радио «Звезда» в умных колонках.

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: 18:30 в Москве, в студии Богдан Ходаченко. Ударные беспилотные летательные аппараты поразили два сухогруза с военным грузом в порту Одесса. Сначала суда находились на рейде в ожидании разгрузки. Цели поражены, сообщили в среду вечером в Министерстве обороны России. В течение дня вооруженные силы России продолжили наносить удары по портам Украины и судам, задействованным в интересах ВСУ. Сообщается также об уничтожении сухогруза в порту Южный. Международная федерация гандбола приняла решение допустить сборные России и Белоруссии к турнирам с флагом и гимном. Как говорится на сайте организации, это решение принято после того, как 7 июля был временно восстановлен статус Олимпийского комитета России и отменены рекомендации об ограничениях. Запрет, действовавший с 2022 года, отменен немедленно. При этом федерация должна обеспечить выполнение антидопинговых требований. В Кремле отреагировали на намерение властей Латвии исключить русский язык с полосы экранов средств массовой информации. Инициатива ущемляет в правах большое количество жителей страны, подчеркнул пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
2: Реакция здесь может быть только осуждение. Это невозможно не осуждать, потому что поражаются в правах огромное количество жителей страны. Это не новая политика латвийских властей. Ненависть ко всему русскому и русскоязычному они проявляют давно. Это их постоянная характеристика. Здесь можно только выразить полное неприятие.
1: Ранее министр культуры Латвии заявил, что русскоязычное содержание должно исчезнуть из латвийских СМИ. На данный момент доля материалов на русском языке составляет в них всего около 2,5%, следует из данных юридического бюро парламента Латвии. Министерство цифрового развития России разработало правила компенсации ущерба гражданам от телефонных мошенников. Так, сначала человек должен сообщить в банк, что денежный перевод от него был сделан именно под влиянием аферистов. Финансовое учреждение проверит, мог ли он сам остановить эту операцию как подозрительную, и все ли требования закона им были выполнены. Если банк подтверждает, что действовал корректно, он не возмещает деньги сам, а направляет обращение оператору связи, который также проведет проверку. Если ошибка, пропуск подозрительного номера была на стороне оператора связи, то он компенсирует средства. О погоде. В четверг в Москве и Подмосковье местами возможны кратковременные дожди. Ожидается переменная облачность. Температура воздуха днем составит около плюс 22-24 градусов. Влажная и неустойчивая погода продержится до конца недели. Богдан Ходаченко, служба информации медиагруппы «Звезда».
3: Стратегия нашего завтра. Стратегия нашей безопасности. Задачи, вызовы, цели, вопросы актуальной повестки и готовые решения. В программе Анны Шафран «Стратегия национальной безопасности». Сегодня после 7 вечера на Радио Звезда.
4: На Радио Звезда программа «Исторические заметки».
5: Продолжаем рассказывать о самых узнаваемых и неузнаваемых женских образах в искусстве. Волгоград, Мамаев курган, монумент «Родина мать зовет». Автор Евгений Вучетич. Многие историки единодушны. На создание такого величественного памятника скульптора вдохновила античная фигура богини Победы Ники. Хотя кто именно позировал Вучетичу, неизвестно. Вероятнее всего, прототипами стали как минимум две женщины. Советская спортсменка, призер Олимпийских игр 1952 года в метании диска Нина Думбадзе, а также супруга скульптора Вера Владимировна. Не случайно Вучетич ласково называл родину-мать Верочкой. Кроме того, на мастера не мог не повлиять известный образ, появившийся еще в самом начале Великой Отечественной войны на советских плакатах. Речь идет о легендарном плакате «Родина мать зовет».
6: Ираклий Таидзе только в марте получил сталинскую премию за иллюстрации к поэме Шота Руставелли «Витязь в тигровой шкуре». 22 июня художник работал в мастерской. По семейной легенде, жена Тамары, едва услышав обращение Молотова, побежала к мужу. «Ты слышал?» Едва успела произнести она, как Таидзе остановил ее. «Не двигайся!» Это был буквально приказ. Художник взял в руки карандаш и тут же сделал набросок. Суровое лицо, левая рука поднята вверх, ладонь открыта. Родина, мать зовет. Сын Таица вспоминал, что художник состарил лицо матери. Да и вообще сходство весьма условное.
7: В главной героине я даже узнал нашу соседку по коммунальной квартире. К утру плакат был готов. Через 5 дней вышел в типографии. Только первый тираж зашкалил за 1 000 000. Он висел повсюду. На сборных пунктах и вокзалах, на проходных заводах и воинских эшелонах, на кухнях, в домах и на заборах.
4: На радио «Звезда» программа «Исторические заметки».
5: Продолжаем наш рассказ. Анна Богоявленская. Родилась в 1919 году в Москве в семье портного. Жили не богато, но и не бедно. Ей исполнилось 18, когда она стала помогать родителям. Подшивала пальто, брюки, платья. Причем не только столичным модницам, но и балеринам Большого театра. В свободное время девушка занималась волейболом, фигурным катанием, плаванием. Участвовала в парадах физкультурников. Высокая, стройная, атлетичная. Ее трудно было не заметить. Однажды в парке Анна познакомилась с Верой Мухиной. Так началась история, возможно, самой известной скульптуры в нашей стране. Рабочий и колхозница. На первый сеанс позирования она не пришла. Отправила вместо себя подругу, которую считала более привлекательной. Неудобно получилось. Мухина обиделась, но менять свои планы не стала. Анна приступила к работе. Все лето, каждый день по несколько часов, Богоявленская неподвижно стояла с огромным железным серпом в руке. Адский труд. Но она справилась. Помогли регулярные занятия спортом. В 1937 году скульптура была готова. Но москвичи увидели ее только через 2 года. Сначала демонстрация на международной выставке в Париже. На этом слава Анны Богоявленской закончилась. Хотя вообще-то никакой славы и не было. Девушка исполнила свою роль и вернулась к привычной жизни. На улице юную красавицу никто не узнавал. Ни фотографов, ни статей. Ну и слава богу. Во время войны она уехала в глухую деревушку под Тулой, откуда родом были все ее предки. Много работала, валила лес, шила одежду, помогала людям. Однажды деревенский почтальон показал Анне Ивановне статью, в которой говорилось, что умер натурщик, с которым она позировала для рабочего и колхозницы. Богоявленская тяжело вздохнула. «Ну, вот я и осталась совсем одна».
4: Исторические заметки на радио «Звезда».
5: Эта скульптура справедливо считается одним из символов советской эпохи. Без ее гипсовой копии трудно было себе представить городской парк, пионерский лагерь или профсоюзную базу отдыха. Производство таких девушек на поток поставили еще в 30-е годы прошлого века, чтобы приобщить к культуре и искусству широкие пролетарские массы.
0: 8 женщин. Знакомые незнакомки.
6: 1933 год. Москва. Соревнования по прыжкам в воду среди женщин. На трибуне ученик Огюста Родена, талантливый советский скульптор Иван Шадр. На трамплине очередная участница. Высокая, красивая, атлетичная. «Нашел! Кажется, нашел!» — радостно воскликнул Шадр и побежал знакомиться.
0: Знакомая незнакомка.
6: Уроженка Кемерово, студентка Института физкультуры, 15-летняя Вера Волошина. Именно ей суждено было стать прототипом одной из самых известных скульптур Советского Союза. Девушки с веслом. В парке Горького открыли фонтан, но выглядел он как-то уныло. Вокруг слишком много пространства. Чтобы хоть немного оживить пейзаж, рядом решили установить статую. Высота 9 метров. На пьедестале обнаженная мускулистая спортсменка. В правой руке весло. Несколько месяцев подряд Вера Волошина позировала для Ивана Шадра. И уже в 1934 году огромную белоснежную скульптуру водрузили в самом центре фонтана. Приехал Сталин, посмотрел и обомлел. Убрать. Люди увидят, дальше не пойдут. Нам такие символы не нужны. И девушка с веслом отправилась в Луганск. С глаз долой. Иван Шадр сделал еще одну скульптуру. У второй спортсменки из бетона появились более пышные формы, широкие бедра, накачанные мускулы исчезли, да и ноги стали не такими длинными. Этот вариант устроил всех. Во время войны статуя серьезно пострадала. Вроде бы она была разрушена немецкой авиабомбой в 41-м. В том же 41-м Вера Волошина добровольцем ушла на фронт. Находилась в отряде Зои Космодемьянской. Была схвачена фашистами и казнена.
0: Восемь женщин. Знакомые незнакомки.
4: Исторические заметки.
5: Продолжаем рассказывать о самых узнаваемых и неузнаваемых женских образах в искусстве. Немного лирики. Она смотрит чуть удивленными, широко распахнутыми голубыми глазами. Пухленькие щечки, слегка приподнятые брови, на голове платок. Аленка. Не просто обертка от шоколада. Для многих это воспоминание, символ некогда беззаботного и счастливого детства. Изначально шоколад хотели назвать Аленушкой в честь героини народных сказок, а для оформления собирались использовать одноименную картину Васнецова. Но девочка у него слишком грустная, да еще и босая. Советские дети так выглядеть не могут. В 70-х годах прошлого века Елена – самое популярное женское имя в СССР. Отсюда и уменьшительно-ласкательное – Аленка. Есть версия, что шоколад назвали в честь двух Елен – дочерей космонавтов Юрия Гагарина и Валентины Терешковой. Но это не так. В 1965 году в Советском Союзе объявили конкурс, а лучшее фото маленькой девочки обещали разместить на обертке шоколада. Победителем стал Александр Геринас. Он прислал снимок своей 8-месячной дочери Елены, Аленки. Несмотря на скромный возраст, страна уже знала этого ребенка. Ту же фотографию ранее опубликовал журнал «Здоровье». Но на шоколадной обертке не совсем точное воспроизведение образа. Художник изменил цвет глаз девочки, немного вытянул овал лица, щеки подрумянил, верхнюю губу слегка увеличил. Впоследствии уже взрослая Елена Геринас пыталась доказать, на упаковке шоколада ее лицо. Фотографию показывала. Все ту же, детскую. Не поверили. Криминалисты провели экспертизу и насчитали 18 общих признаков. Но этого оказалось мало. Образ собирательный и точка. Прошло много времени, а она продолжает смотреть на покупателей немного удивленными, широко распахнутыми глазами. Аленка как будто спрашивает: «Неужели вы не знаете, кто я такая?» Кстати, мы только что мельком упомянули об одном сказочном, но в то же время вполне себе реальном персонаже. Исправим недоразумение, а то не очень-то красиво получается.
0: Восемь женщин. Знакомые незнакомки.
6: В 1880 году художник Виктор Васнецов отдыхал в подмосковной деревне Ахтырка. Природа изумительная, просто сказочная. Густые непроходимые леса, озера, покрытые зелеными кувшинками, изумрудные овраги. Работая не хочу, а он так и делал. С утра на прогулку, краски, холсты бумаги, карандаши, верные попутчики. И вот однажды Васнецов повстречал ее, дурочку. Обидное слово. Да, но не все так просто. На Руси дурочками называли юродивых или бедных сирот. Художник случайно увидел на тропинке нищих богомольцев. Они шли в монастырь. Среди них девочка. Грустная, уставшая, несчастная. Столько тоски и печали было в ее глазах, что я прямо ахнул. Каким-то особым русским духом веяло от нее.
0: Знакомая незнакомка.
6: Память как будто сфотографировала образ. Всего за год Васнецов выполнил 4 рисунка, 16 этюдов и множество различных набросков. Название новой картины пришло само. Алёнушка. Героиня народной сказки. Девушка трогательно сидит на камне у пруда, буквально вся сжалась в комочек, голова на коленях, пальцы натруженные, огрубевшие, ноги босые в дорожной пыли. Найдет ли она пропавшего брата? Но Васнецов все равно был недоволен. Чего-то явно не хватало. Поэтому на холсте появились дополнительные персонажи. Ласточки. Или стрижи. Кто именно, спорит до сих пор. Хотя и те, и другие считаются символами надежды. А значит, предполагаемый финал картины сказки счастливый.
0: 8 женщин. Знакомые незнакомки.
5: На этом наш рассказ завершен. Говорили мы сегодня о самых узнаваемых и неузнаваемых женских образах в искусстве. Всего вам доброго и до следующей встречи в программе «Исторические заметки» на радио «Звезда».
8: Пройдут столетия, наши праздники,
9: и каждому дано яблоко.
10: Если звезды зажигают, значит, кому-то
11: нужно. Пред нами огромные разнообразные работы.
4: «Исторические заметки» на радио «Звезда».
12: Боевые искусства были придуманы слабыми, чтобы успешно противостоять сильным.
5: Боевые искусства. Новые исторические заметки. Слушайте завтра в это же время на радио «Звезда».
13: Ломоносов дошел до Москвы.
14: Спартанцы
13: пешком
14: вообще сбрасывались.
13: Отравился
14: ересью. А викинги шлемы с рогами носили.
15: Аляску продали, а денег не заплатили.
4: А вот и нет.

0: пировали и объедались. Это я про древних римлян.
1: Да, вся жизнь в излишествах.
2: А вот и нет.
3: Стереотип навязал Голливуд. Пышные долгие застолья, гости полулежа, как мы помним из кино, деликатесы, вино рекой. Это было, но устраивали подобное лишь зажиточные горожане и императоры, да и то, в эпоху позднего Рима, показать свой статус. Там и правда, чем вычурнее блюдо, тем лучше. Мозги птиц и рис с жемчугом – самое простое из меню.
2: Исторические мифы и заблуждения.
3: Основная же часть жителей Вечного Города вела себя в вопросе еды куда проще. В основе рациона злаки, бобовые и овощи. Ну и не было у крестьян, солдат и ремесленников времени на многодневные пиршества.
4: Ага, работу-то никто не отменял.
3: К тому же в римском обществе, особенно в ранней, и республиканские периоды поддерживались правил неписанного этического кодекса «Mos Maiorum» или «Обычай предков». Он опирался на скромность, традиции и, какое-никакое, соблюдение приличий.
2: А вот и да.
5: Вокруг меча.
6: 1958 год. Кубинские повстанцы во главе с Фиделем Кастро вступили в бой с правительственными войсками. Главный хит года – итальянская песня «Валаре». Впервые в магазинах появляется кукла Барби. В Швеции проходит 6-й чемпионат мира по футболу. Наконец, в чемпионате мира участвует сборная СССР. Победа наших футболистов в Олимпийском Мельбурне 1956 года убедила советское руководство, что у страны есть команда, за которую стыдно не будет. Из Стокгольма впервые были организованы телетрансляции турнира. Тогда еще никто и представить не мог, какое влияние на мировой футбол окажет телевидение. И какие колоссальные деньги оно будет приносить ФИФА и самим футболистам через 2-3 десятилетия. Команда СССР попала в так называемую группу смерти. Судите сами. Неподражаемые бразильцы, бронзовый призер прошлого чемпионата сборная Австрии и родоначальники футбола англичане. Впрочем, советская команда сумела доказать, что олимпийское золото получила не случайно. Ей удалось выйти из этой группы в четвертьфинал, оставив за бортом и Англию, и Австрию. Именно на этом чемпионате впервые была зафиксирована игра со счетом 0-0. Так в сухую сыграли Англия и Бразилия. После этого тренер бразильцев решил перестроить свою команду и усилить нападение. В результате в основном составе появился никому неизвестный юнец, 17-летний Пеле. Для советской сборной чемпионат мира закончился в четвертьфинале. Команда шведов оказалась сильнее. На родине поражение было воспринято очень болезненно, и вскоре тренер был отправлен в отставку. Финальный матч состоялся между хозяевами чемпионата и Бразилией. Первыми в матче захватили инициативу именно шведы, забив уже на 4-й минуте. Но их радость была недолгой. Бразильцам удалось сравнять счет, а дубли Пеле и Вова поставили жирную точку. На том чемпионате было столько всего впервые, что его по праву можно считать турниром открытий. Дебют советской сборной, восход звезды Пеле, начало телетрансляции. И главное, в первый раз сборной Бразилии удалось завоевать заветный кубок. К этому она шла уже очень давно, но все время что-то мешало. Год 1958, Швеция, 6-й чемпионат мира по футболу.
7: На современной карте мира сотни тысяч названий. Одни из них яркие, оригинальные, самобытные. Другие немного странные, труднопроизносимые, забавные. Острова и материки, реки и горы, моря и океаны. Кто, когда и почему их так назвал? Занимательная география в программе
5: «Все, приплыли».
7: Не так давно в Соединенных Штатах Америки произошел весьма необычный географический конкурс. Девиз соревнований – «Дикие, жуткие, идиотские улицы». Основная цель – определить самые безумные топографические названия в стране.
8: Как вы думаете, сколько было претендентов на главный приз? Ха, аж целых 2500 наименований. В итоге в упорной борьбе победила улица Психопат. Дословно, дорожка психов, расположенная в штате Мичиган. На втором месте оказался тупик разводов Пенсильвании. А вот третья ступень пьедестала досталась улице под красочным названием «Далеко от пятой точки» в штате Теннесси. Интересно, что все эти названия, присланные на конкурс, тщательно проверялись по официальным картам, так что ни одно из них не было выдуманным, в том числе «Дорога тени смерти». Кто-то скажет, чем они там, эти янки, занимаются? С жиру бесятся? Рассказываю. Дело в том, что владельцы частных дорог в США имеют право регистрировать свои улицы под абсолютно любым именем. Кто во что горазд. Так, например, в штате Джорджия пересекаются дороги одиночества и тяжелой нужды. В Хьюстоне, штат Техас, есть перекресток улиц Клинтона и супружеской верности. В общем и целом, развлекаются ребята как могут. А мы отправляемся в Англию. Куда ж без нее? Британцам настолько понравился заокеанский конкурс, что они решили провести свой собственный. «Минуточку!» — воскликнули гордые островитяне. «А чем мы хуже? У нас что, мало идиотов? Ничуть не меньше!» Сказано, сделано. И вот что из этого вышло. Оказывается, например, в Шотландии есть улица «Бесполезная». Стоп. Вмешались неожиданно в спор голландские топографы. «Да у нас, и это только в Амстердаме, расположены аллея двух колбас и аллея безумной монахини». И понеслось. В Канаде, в Торонто, обнаружились вдруг еще одна улица Клинтона и улица Гора. Причем они пересекаются. А еще в стране кленового листа есть город Yellow Knife или «Желтый нож». А в Чикаго нашли проезд блаженства. Вот так. Что ж, конкурсы продолжаются. Ждем очередных результатов. Истории с географией.
5: Бросай якорь. Все, приплыли.
9: Реклама.
10: В единый день голосования 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Узнайте, какие выборы проходят в вашем регионе на сайте ЦИК России или по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
11: Телефон для размещения рекламы 645-92-89, код Москвы 495.
12: Радио «Звезда» представляет специальный проект «Жизнь замечательных людей». Кумиры и герои своего времени. Яркие, талантливые, непостижимые. Мы судим о них по статьям в интернете, по их картинам, песням и фильмам, портретам, цитатам, воспоминаниям. А какими они были в жизни? Специальный проект издательства «Молодая гвардия» и «Радио «Звезда». Жизнь замечательных людей».
13: Слушайте сегодня за час до полуночи.

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: В студии Богдан Ходаченко. Здравствуйте. Ударные беспилотные летательные аппараты поразили два сухогруза с военным грузом в порту Одесса. Суда находились на рейде в ожидании разгрузки. Цели поражены, сообщили в среду вечером в Министерстве обороны России. В течение дня вооруженные силы продолжили наносить удары по портам Украины и судам, задействованным в интересах ВСУ. Сообщается также об уничтожении сухогруза в порту Южный. Россия успешно уничтожает производство беспилотников, которые нельзя перенести с Украины в Европейский Союз. Об этом информационной службе «Вести» сообщил генеральный директор и главный конструктор Центра комплексных беспилотных решений Дмитрий Кузякин.
2: Дроны по гражданской линии перевозятся на Украину, где оно снаряжается уже боевой частью, после чего они выставляются на позиции и запускаются по нам. Мы с успехом уничтожаем центры, где снаряжается взрывчаткой, и уничтожаем логистические центры, перевалочные базы, через которые, соответственно, эти дроны поставляются. Дроны всех видов, от дальнолетов до HPV-дронов. Противник очень быстро научился менять маршруты движения логистики, и наша разведка очень оперативно эти точки выясняет для указания о следующих волнах, которые наносят скальпельные удары по этим вот местам.
1: Ранее Министерство обороны России опубликовало списки европейских предприятий, на которых производятся беспилотники для ударов по России. Москва предупредила, что жителям Европы нужно знать, откуда исходят реальные угрозы их безопасности. Международная федерация гандбола приняла решение допустить сборные России и Белоруссии к турнирам с флагом и гимном. Как говорится на сайте организации, это решение принято после того, как 7 июля был временно восстановлен статус Олимпийского комитета России и отменены рекомендации об ограничениях. Запрет, действовавший с 2022 года, отменен немедленно. При этом федерация должна обеспечить выполнение антидопинговых требований. По приезде в Россию мигрантов обяжут покупать телефон, в котором будет электронный профиль, а в полиции будут знать о местонахождении каждого приехавшего. Это сообщил заместитель министра внутренних дел Игорь Зубов. Таким образом, мигранты не смогут бесконтрольно переехать из одного населенного пункта в другой, поменять место пребывания. Это будет основа, сказал Зубов в ходе заседания Комитета Совета Федерации по международным делам. Также наличие телефона позволит предупреждать мигранта, например, о необходимости прибыть куда-либо или об истекающем сроке действия документов. О погоде. В четверг в Москве ожидаются кратковременные дожди, воздух прогреется до 24 градусов. Богдан Ходаченко, служба информации медиагруппы «Звезда».
3: Стратегия нашего завтра. Стратегия нашей безопасности. Задачи, вызовы, цели, вопросы актуальной повестки и готовые решения. В программе Анны Шафран «Стратегия национальной безопасности». Слушайте через несколько минут на радио «Звезда».

0: Стратегия национальной безопасности. Программа Анны Шафран.
1: Здравствуйте, друзья, это Радио Звезда. А сегодня с нами Олег Григорьев, доктор биологических наук и член Бюро Совета РАН по радиобиологии. Олег, приветствуем вас.
2: Здравствуйте, Анна.
1: В предыдущих эфирах мы с вами поднимали тему электромагнитного оружия. Тема оказалась очень актуальной и востребованной, и совершенно очевидно, что представляет особый интерес, и ради наших слушателей, зрителей, подписчиков очень хотелось бы сегодня эту тему продолжить. Электромагнитное оружие. В документах Пентагона и DARPA прописан переход от преимущественно кинетического к направленной энергии в 2050-60 годам. Это на самом деле уже совсем скоро, потому что время сжимается, летит быстро. И в этом смысле давайте поподробнее поговорим о том, а что же это означает в практическом смысле для нас уже сегодня и сейчас. К чему готовиться?
2: Ну, готовится к тому, что в один день оно будет применено и может изменить наше мировосприятие, мироощущение и наше состояние как цивилизованного общества. В этом нет сомнений, что оно будет применено. Потому что чем это обусловлено? Чем обусловлены вот эти вот идеи перехода? Они обусловлены тем, что наша цивилизация радикально меняется от тех времен, когда оружие мы увидели в современном виде. Вся цивилизация построена на слаботочной электронике. Наши компьютеры, наши смартфоны, наши базовые станции. И самое то, что сейчас вот самое актуальное для человека, это все системы улучшения человека. Нейроинтерфейсы, различные датчики, которые встраиваются, которые встраиваются и молодым, и пожилым. Все это работает на слабых электрических токах, на слабых электрических полях. И все это подвержено действию внешнего электромагнитного поля. Если, скажем, в 60-е, 70-е годы, 80-е, пожалуй, да, был класс оборудования, которое защищалось, вот специально защищал, специально разрабатывали технологии защиты, это критические какие-то вещи были, военные там какие-то, критические, промышленные какие-то, то все вот это то, о чем мы с вами говорим, все вот это то, что нас окружает, то, что составляет основу цивилизации, на чем хранят крипту, где хранят данные истории болезней и так далее, все это не защищено от действия внешнего электромагнитного поля. Поэтому рационально, конечно, действовать вот в будущем, в ближайшем, сегодня уже если ставить задачу тотального поражения, то это действовать как раз с помощью электромагнитного поля, вышибая всю эту технику и технологию, возвращая нас на 200 лет. На 200 лет назад считается, что примерно так. Останутся только дизели, да, потому что в дизеле же этого почти нет, да, электроники. Останутся только дизели у нас, дизельные автомобили.
1: Кони-люди?
2: Кони-люди, да, кони. Где же вы коней-то возьмете? С людьми тоже вопрос философский. Почему? Потому что если значимый какой-то процент, вот как сейчас идет, да, все больше и больше людей, так или иначе начинались с хайпа, а сейчас это и военные, это и больные, это и какие-то вспомогательные вещи, они связываются с помощью электричества, связываются с микросхемами, системой управления, с компьютерами. То есть это и контроль за деятельностью головного мозга, это управление руками, ногами, у кого травмы есть какие-то, это восстановление и так далее. То есть это первые клиенты, они первые попадают в эту ситуацию, конечно, все это перестанет действовать, и люди попадут. А если мы вспомним историю, связанную с Мадурой, да, вот это вот мощное кратковременное воздействие, то, конечно, все в принципе могут попасть. И, конечно, играет роль, и об этом уже сейчас говорят, вот тот же самый Пентагон говорит, в Израиле об этом говорят, когда внедряют свои технологии. Это относительно дешевизна выстрела. Потому что, как сейчас стало ясно из всех вот этих событий, можно запустить ракету стоимостью несколько миллионов и промахнуться, или можно попробовать выстрелить за энергией за несколько центов или там за несколько рублей.
1: Это в буквальном смысле слова именно такая разница? Я имею в виду финансовые показатели.
2: Ну, конечно, конечно. Ну, энергия стоит... Нет. Вот мы давайте, если правильно считать, да, сначала надо вложить несколько десятков миллиардов, чтобы все это построить, а потом уже начинать стрелять. Но, собственно говоря, эти первичные затраты, они относятся и к ракетам тоже. То есть, если отбросить эту базовую составляющую, а оставить только составляющую выстрела. Вот этот момент, он описан практически везде, во всех планах, во всех обоснованиях дешевизна. Дешевизна единичного выстрела. Это второй компонент. Ну и, конечно, стратеги и политики хотят какую-то эффективность, скрытность, неожиданность, которая как раз обеспечивается действием электромагнитного поля. То есть оно не видно, не слышно, не ощущаемо. Оно ощущается только уже по факту, когда событие свершилось. Все это вместе, вот технологический переход, экономическое давление и вот эти вот выгоды, о которых говорят практически 100 лет и хотят достигнуть, да, вот сразу такое чудесное какое-то. Вот все это двигает технологию вперед. И также, видимо, как вот думали, что будет сложно с сотовой связью, там, допустим, лет 50-60 назад, никто не мог представить себе такую бытовую вещь, как смартфон, а он же есть.
1: А почему думали, что будет сложно? Напомните эти аргументы.
2: Со смартфонами? Да. Просто не было таких технологий, Анна Борисовна. Вот в идее, в принципе, не было такой технологии, которая позволяет удешевить, которая позволяет сделать дешевыми эти чипы и так далее. И второй компонент, это, конечно, экономический компонент. То есть все то же самое. Все то же самое. А сегодня оно все это есть. И поэтому сомневаться в том, что вот этот вектор, глобальный вектор, который... и записан в планах, и которые, вот как мы видим, эти планы, они постепенно-постепенно осуществляются. В 2019 году на конференции Российской академии ракетных и артиллерийских наук мы делали такой небольшой обзор, как развивается, и показывали в этой презентации американские планы. На 25-й год там был заложен пункт у американцев. Переход к тиражированию. Тиражированию тех средств, которые обеспечивают поражающие действия и для техники, и для человека. То есть речь шла о том, что мы сейчас называем тактическим применением. То есть вот то, что сделано на антеннах, то, что применяется для беспилотников и для человека. В 25-м году это был их план, мы в 19-м году докладывали. Что мы видим сегодня? Значит, в ноябре 25-го года было принято решение о том, что именно эти технологии относятся к критическим, наиболее важным, тиражируемым среди 6 технологий, в которые Пентагон вгоняет деньги. И не далее, как 2 недели назад, эти самые технологии тиражированные были показаны на полигоне, были показаны министру обороны и всем там, соответственно, руководителям Пентагона, были показаны в действии, и принято решение об ускоренном тиражировании и об ускоренном внедрении этой техники, этой технологии. То есть мы наблюдаем, как эти планы, которые казались фантастическими, начинают воплощаться у нас на глазах.
1: Это в буквальном смысле слова примерно то, о чем мы смотрели в «Звездных войнах», и это именно то, что можно «Звездными войнами» назвать в нашем представлении?
2: В определенном смысле это так. Потому что здесь, когда мы говорим о «Звездных войнах», мы сразу подхватываем две компоненты. Одна компонента – это культурная. Это тот образ, который заложился в головах у мальчишек, которые смотрели эти фильмы там и 20, и 25 лет назад.
1: И девчонок тоже.
2: Хорошо. Девчонки реже разрабатывают такую технику и технологию все-таки.
1: Ну, согласна.
2: Да, ну давайте так вот. Мы видим. Хорошо, и у девчонок. То есть вот эта идея, она отложилась как в сознании, и почему бы нет? Так же, как первые электромобили, они были описаны, попробованы 100 лет назад. Прошло время, технологии стали возможными, вот они есть. Почему бы нет? Почему бы не эти технологии не осуществить, которые в «Звездных войнах»? И второй компонент – это то, что проходили в 80-х годах, в начале 90-х, те самые «Звездные войны», настоящие «Звездные войны». То есть все в основном вот эти мощные, то, о чем сейчас мы говорим, о мощных для поражения ракет, для поражения человека и так далее, они были вложены в программы «Звездных войн». Это же тоже не секрет, оно разрабатывалось, и все хорошо знают, что в Советском Союзе был построен лазерный танк.
1: Давайте здесь оставим интригу и продолжим эту тему через пару мгновений. Это «Радио Звезда».
0: Стратегия национальной безопасности. Дирекция «Звезда Аналитика» запустила уникальную рубрику «Женщины СВО». Она зазвучит вашими голосами. Голосами миллионов женщин, которые оберегают семейный очаг, поддерживают своих мужчин на фронте преданностью, любовью и верой. Все для семьи, Отечества и большой общей победы. Мы расскажем о тех подвигах, которые каждый день совершаются в тылу. Они невидимы, но бесценны. Они часть единого общего поля поддержки и вдохновения для других. Присылайте свои истории о спецоперации. Делитесь своим творчеством. Расскажите о том, что поддерживает вас в это непростое время. Истории будут размещены на площадках соцмедиа «Звезда Аналитика». Напишите нам в сообщество ВКонтакте «Звезда Аналитика» или в чат-бот телеграм-канала «Звезда Аналитикс». Ищите на латинице хэштег «Женщины СВО».
3: Это история маленького Мирона, которому всего один год. Он родился в большой дружной семье, окруженной любовью и заботой близких. Казалось, впереди его ждет счастливое детство, но все изменил страшный диагноз – острый лимфобластный лейкоз – рак крови. Течение заболевания осложнилось корью и респираторной инфекцией, что привело к тяжелым последствиям. Несмотря на все испытания, Мирон продолжает бороться. Сегодня ему необходимо продолжить лечение стоимостью 7 миллионов 220 247 рублей. Именно эта терапия может дать мальчику шанс победить болезнь и вернуться к обычному.

0: 89. Код Москвы 495.
1: Военная стратегия, тактика, доктрина. Театр военных действий. Коалиции, содружества, альянсы. Кто, с кем и против кого? Разбирает Алексей Леонков в программе «Военная экспертиза». Сегодня после 8 вечера на радио «Звезда».
2: Стратегия национальной безопасности. Программа Анны Шафран.
3: Что это за лазерный танк? В Советском Союзе разработанный.
4: Я бы сказал так, это было супертехнологичное достижение для того времени. Это настоящий гусеничный танк, в котором было 6 лазерных стволов, которые действительно обладали поражающим действием для техники и, конечно, для человека.
3: То есть испытанная история?
4: Ну, да, испытанная история, конечно, да.
3: То есть мы опередили в очередной раз собственное время?
4: Ну да, да, да. Отличная техника.
3: Что было дальше?
4: Понимаете, дальше был конец Советского Союза, дальше был развал тематики. Если вы хотите узнать, что было в пределе дальше, тех институтов, которые занимались на том месте, сейчас не существует, не тех, которые занимались непосредственно железом, там сейчас жилой комплекс стоит на этом месте, на месте этого института.
3: Ну, примерно то же самое, что с энергией «Буран».
4: Да, наверное, да. Все пустили коту под хвост, да. И в то же время, а в те годы я еще, будучи совсем молодым человеком, тогда наблюдал все это. Сюда же зачастили наши заокеанские товарищи, которые все эти технологии, людей, технологии, все, что можно.
3: Высасывали пылесосом.
4: Все подбирали. И подбирали не только у нас. Ведь они подбирали здесь, они подбирали еще, извините, на Украине подбирали, ведь Украина была тогда тоже оплотом ВПК, очень мощным, там в Харькове, в Киеве были институты, которые занимались этой тематикой, они все пропылесосили, все вывезли.
3: Еще одна пауза и продолжим, это «Радио Звезда».
2: Стратегия национальной безопасности. Стратегия национальной безопасности. Программа Анны Шафран.
3: Ну и, судя по всему, вся та работа, которая была связана со сбором специалистов и технологий, она была аккумулирована и продолжена там, за океаном.
4: Да-да, конечно. Все эти данные, которые были получены в Советском Союзе, все эти разработки по максимуму, они были учтены, включены в базу данных, о которых ученые, американские ученые нам сообщали на конференциях, на научных конференциях. Вот уже там, последние там, 15 лет все это было включено в базу данных, проанализировано и, надо сказать, использовано для того, чтобы прогнозировать, вот в частности, то, что касается непосредственно нас, чтобы прогнозировать, расчетным образом прогнозировать, сколько и на какую продолжительность энергии надо направить на человека, для того, чтобы человек либо просто почувствовал боль, либо человек получил ожоги, либо он просто частично получил засветку глаза, либо он ослеп. То есть все вот эти данные, они все в расчете использованы, и, соответственно, сейчас, когда мы уже говорим о тиражировании и говорим о том графике, о котором я упоминал, все это вложено уже в тот самый график и в те же самые устройства. Это довольно сложная вещь, это довольно сложная технологическая вещь. В чем здесь особенность, в чем сложность? Сложность всей этой истории заключается в том, что надо спрогнозировать и сделать это быстро. Сколько энергии надо излучать? И здесь возникают проблемы, связанные с управлением, с расчетом, с компьютерными технологиями, с полупроводниками, с генераторами, с твердотельными источниками электромагнитного поля. Вот мы переходим к нашей теме, о которой мы с вами говорили, тема 5G. Вот эти излучатели 5G и излучатели, которые используются в электромагнитных пушках разного, и не очень больших, и больших, которые против дронов, они одинаковые. Это твердотельные специальные полупроводниковые элементы, которые собираются в кассету, в блок. И вся история, вся вот на чем они выигрывают сейчас, а они как раз выигрывают на наших отечественных данных, конечно, проверенных ими,

0: и на системе управления. Это касается и лазерных технологий, и электромагнитных технологий.
1: А Израиль, он занимается этой тематикой?
0: Да, конечно. Израиль вместе с Соединенными Штатами, они этой тематикой занимаются, да, вместе.
1: Но это параллельно какая-то.
0: Это не параллельная структура, это структура взаимоперетекающая. США используют их как полигон и как некий научно-исследовательский центр. То есть они дают деньги на разработки, обкатывают или обкатывали на тех событиях, которые происходили. Ну и дальше уже доводили до образцов. И сейчас вот закупают вот эти системы, и лазерные системы, и электромагнитные системы. Универсальные, противдроновые, которые и против человека. Вот это все, это такое совместное производство.
1: А если говорить про электромагнитное оружие и, скажем так, разные классы его, что мы должны знать?
0: Ну, мы сейчас, вот к настоящему времени, мы можем уже видеть формирование различных, вот так же, как раньше было, с пушками, ракетами, совсем разделяется на несколько классов. Первый класс – это тактический. Это дальность примерно до 3 километров. Это против дронов, против роев дронов, против человека. Это специальная техника и специальная технология, которая действует в комплексе и действует на относительно коротких расстояниях, как это было в примере с Мадуро. И стратегический. И стратегический уровень – это электромагнитный импульс ядерного взрыва. Это история, которая стала ясна в середине 60-х, что при определенных условиях, при ядерном взрыве генерируется мощнейший электромагнитный импульс, который поражает даже такие устойчивые системы, как система электроснабжения на очень большом расстоянии. То есть это вот тот уровень, это то средство, можно сказать, вполне можно сказать, что это средство стратегического воздействия. Почему? Потому что оно может покрывать своим поражением площади и в сотни, и в тысячи квадратных километров.
1: То есть вы поясните, пожалуйста, чтобы совсем было понятно обывателю, электромагнитный импульс ядерного взрыва. Это некий импульс, который можно сгенерировать
0: отдельно? Вот отдельно его сгенерировать нельзя.
1: Как это происходит?
0: Это происходит при взрыве, когда происходит ядерный взрыв.
1: Так.
0: Там выделяется несколько факторов поражающих. Всем известно, все помнят и все как-то акцентируются на радиационном поражении. Да? Это один фактор. Второй фактор – это взрывная волна, которая распространяется и переходит в ударную волну, и которая разрушает дома, разрушает... все вспоминают сразу Хиросиму, то есть Хиросима, Нагасаки – единственное применение, остальное все не так показательно. И дальше уже идут электромагнитные. Инфракрасное излучение – это электромагнитный. Ультрафиолетовый – это электромагнитный. И электромагнитный импульс, который включает в себя широкополосный импульс магнитного и электрического поля. То есть он невидим, он не слышен, но он существует и действует. Действие его проявляется только на электрическом и электронном оборудовании. То есть бомбу, когда взрывают, вот целый комплекс факторов сопровождает вот этот самый взрыв. То есть нельзя сгенерировать электромагнитный импульс ядерного взрыва, не взорвав бомбу и не выделив какое-то количество радиоактивных веществ. Нельзя, потому что это все, вы понимаете, там ионы, электроны, они двигаются как раз, вот это как раз движение, оно связано с некоторыми видами генерации электромагнитного поля, которые как раз и ощущаются как электромагнитный импульс. И, как вот я уже говорил, эта история с 60-х годов, она хорошо известна специалистам. И поэтому военная техника, некоторая специальная техника, она проходит специальную подготовку и специальную защиту для того, чтобы защитить от электромагнитного импульса ядерного взрыва. Например, самолет или танк, их специально конструировали таким образом и потом испытывали. Но никто не испытывает и не конструирует какую-то специальную защиту для компьютера, в котором хранится вот те же самые вот эти блокчейны там и так далее. Никто не испытывает то, что хранится на защиту от вот такого мощного импульса, то, что у вас, допустим, в смартфоне. И самое интересное, самое важное в этой ситуации заключается в том, что взрыв этот должен быть обязательно воздушный. То есть он не наземный, не подводный, не подземный, он воздушный. И на высотах от 20, ну вот считается сейчас эффективно, от 20 до 40 километров необходимо произвести такой взрыв. При этом практически не будет действия вот этой той самой ударной волны, практически не будет инфракрасного излучения, то есть, ну, я имею в виду на поверхности, там, где находятся люди. А радиоактивное будет по минимуму, то есть, понятно, чем выше вы забираетесь, тем меньше у вас будет радиоактивный след, то есть он большая часть, если еще выше поднимает, то большая часть заряженных частиц, она там и останется наверху. Соответственно, электромагнитный импульс в этой ситуации является основным поражающим фактором.
1: Сделаем здесь паузу и продолжим через несколько мгновений. Это «Радиозвезда».
2: Новый канал Министерства обороны «Доброинформ» рассказывает обо всех гражданах и организациях, которые оказывают поддержку нашим военнослужащим в зоне проведения специальной военной операции. Истории неравнодушных людей и их добрые дела. Вся информация размещена на официальном сайте Министерства обороны, а также в телеграм-канале «Доброинформ». Там же указана контактная информация о способах передачи помощи и слов поддержки. Адрес электронной почты dobrosobakamil.ru. Единый телефонный номер для связи 117.
3: Продолжим после новостей. Вы слушаете «Радио Звезда». Армия и флот. Новости.
4: В студии Богдан Ходаченко. Здравствуйте. Российские вооруженные силы в среду вновь били по портам Украины и судам, работающим на украинские вооруженные формирования. В порту Южный под удар попал один сухогруз, а в порту Одесса два таких судна, доставлявших грузы военного назначения. Военнослужащие России и Мьянмы провели совместную демонстрацию навыков спецподразделений. Это защита высокопоставленного должностного лица при нападении на кортеж и захват базы условных террористов. При этом применяли FPV-дроны и наземный роботизированный комплекс «Курьер», квадроциклы и багги. Российские инструкторы показали подготовку операторов-беспилотников, выполнение беспарашютного десантирования с вертолета, занятия по противодействию дронам с помощью гладкоствольного оружия. Кроме того, продемонстрировали применение современного стрелкового комплекса «Блик», провели тренировки бойцов из Мьянмы по тактической медицине и штурму зданий. В ближайшие дни военнослужащие специальных подразделений Мьянмы поделятся с российскими бойцами опытом выживания в джунглях и ведения боевых действий в горной труднопроходимой местности. Расчет дальнобойных дронов «Камикадзе» группировки войск «Центр» серии точных ударов уничтожил разветвленную сеть укреплений противника. Из них боевики управляли своими дронами. Цели располагались в нескольких подвалах зданий. Подробнее о боевой работе рассказал командир роты с позывным «Бабай».
5: Данный боеприпас относится к разряду тяжелых ударных дронов. И не каждый тяжелый ударный дрон настолько мобильный, как этот. Диагностируется, проверяется, готовится к работе абсолютно в другом месте, когда там все подготовительные работы произведены, инженеры все перепроверили. От болтика до проводочка изделие разбирается, привозится сюда, скидываются консоли, установка устанавливается за 5 минут, накачали давление, запустили.
4: Дальнобойный дрон обладает увеличенной дальностью полета благодаря двигателю внутреннего сгорания. Это позволяет операторам наносить удары по целям в глубине обороны противника. У беспилотника защищенные каналы управления и автономные системы наведения на конечном участке полета. Это сводит к минимуму вероятность перехвата или подавления сигнала. Министерство обороны рассказывает о героях спецоперации. Ефрейтор Александр Марков был в составе эвакуационной группы. Он попал под массированный огонь артиллерии противника и вражеские FPV-дроны. Боец занял выгодную позицию и приступил к отражению атаки. При этом прикрывал раненого товарища до прибытия группы огневой поддержки. Потом оказал ему первую помощь и вынес место эвакуации для отправки в полевой госпиталь. Благодаря мужеству эфрейтора были спасены жизни нескольких наших бойцов. Сейчас они уже прошли восстановление в полевых медучреждениях и вернулись в строй. Выпуски новостей армии и флота на радио «Звезда» слушайте с 6:30 утра.
6: Уважаемые пассажиры, занимайте места согласно купленным билетам. Поезд отправится точно по расписанию.
7: Вас ждут неожиданные повороты событий, судьбоносные встречи, загадочные происшествия и необычные попутчики – герои любимых книг. Специальный проект «Радио Звезда». Рельсы, рельсы, шпалы, шпалы. Железнодорожные истории.
3: Слушайте сегодня в 9 вечера на радио «Звезда».
6: Чай брать будете?
8: Стратегия национальной безопасности. Программа Анны Шафран.
1: Мы продолжаем беседу. С нами сегодня Олег Григорьев, доктор биологических наук и член Бюро Совета РАН по радиобиологии. Вот эти истории, которые мы сейчас с вами разбираем, они на самом деле отчасти некоторое время назад могли бы звучать как фантастика. Сегодня мы понимаем, нет, не фантастика. Но, тем не менее, кто-то задастся вопросом, может быть, все-таки это домыслы или не совсем?
0: Ну, это совсем не домыслы, совсем не домыслы. А, во-первых, на этот счет есть значительное, я бы так сказал, значительное количество научных публикаций, которые различные модели использования, модели применения электромагнитного импульса ядерного взрыва описывают, рассчитывают и показывают в графиках. Все довольно хорошо просчитано, сколько и на какой высоте нужно взорвать над Европой, чтобы полностью ее вернуть вот к исходному состоянию. Да?
1: Что такое исходное состояние в данном контексте? Интересно, поясните, пожалуйста.
0: Ходить пешком, воду из колодца и так далее. Вот туда. Да, и сценарии соответствующие, в первую очередь, я бы сказал, в работах американских и китайских ученых, они есть. То есть это обсуждается, это анализируется. Четко абсолютно понятно, что если, допустим, ну вот я буквально вчера смотрел статью, одну очень интересную статью очень квалифицированных ученых иностранных, они моделируют взрыв на высоте 30 километров и над... Знаете где? Если представить Великобританию, и вот там дальше идет Ирландия, да, и вот чуть-чуть ниже, вот в Атлантике, к Северной Атлантике, немножко в сторону Бискайского залива, вот примерно над этим местом они моделируют взрыв и чертят зоны электромагнитного поражения, распространения там и так далее, максимум, минимум, там, как будут распределяться. И на высоте, если будет взрыв на высоте 20 километров, то радиус поражения это будет 1500, а если на высоте ближе к 40, то это уже захватывает Италию, там практически полностью захватывает Италию. То есть вот примерно одна бомба, высотный взрыв и импульс, электромагнитный импульс, зоны поражения. Вот хочу обратить внимание. Причем самое интересное, вот как бы в бытовом плане, да, считается, что, ну, если взрыв, значит, самое тяжелое – это эпицентр. Ничего подобного. Значит, в эпицентре, то есть непосредственно по проекции, там не очень много, там доли от максимума, и максимум где-то нарастает в стороне, и дальше начинается опять спад. То есть вот такие кольца образуются, а пик, он спускается в этой ситуации. Если они взрывают, он спускается где-то в сторону Испании.
1: И как это выглядит в практическом смысле? Что происходит на Земле в этот момент?
0: Ну, вы знаете, этого пока никто не видел, как это происходит в практическом смысле, но все предполагают, что техника, этот взрыв, во-первых, если он будет на высоте, положим, 40 километров, да, то он не будет никак ощущаться здесь. Как гром, может быть, какой-нибудь, да, на который вы не обращаете внимания, там, в какую-то соответствующую погоду там, и так далее. Но здесь все перестанет, должно все перестать функционировать. То есть должна перестать вот эта студия, должна перестать функционировать, точно обваливаться.
1: Что вы на себе показываете, Олег? Вы про Испанию сказали, Италию, где-то там. То есть у них там останавливаются все, банковские расчеты, электричество,
0: поезда, магазины, самолеты, поезда. Все перестает взлетать, все перестает работать, да. У них все записи облачные хранилища, да.
1: Накрываются.
0: Знаете, облачные хранилища, здесь вопрос довольно дискуссионный насчет облачных хранилищ, потому что мы не знаем, они их защищают или нет. Часть какая-то, конечно, накроется. Но самое главное, вот здесь вот, понимаете, есть вот градация рисков, да, и есть градация рисков событий. Вот до какого-то момента считали, что это никогда не произойдет, что вот использование ядерного взрыва, оно, и импульса, соответственно, оно настолько маловероятно, что защищать надо абсолютно вот критическую технику и технологию. Вот это так считалось. Но сейчас, когда просто вещи очевидные возникают, те же самые облако дронов, вот эта стая дронов, которая действует как нейросеть, управляется одним человеком, и вот эта самая нейросеть дронов, поражающих, может составлять сотни и тысячи. Вот представьте себе, ведь технологически это же возможно. Вот мы можем сейчас уже пофантазировать, да, этого пока нет в тех планах, но мы можем с вами пофантазировать, потому что технологически, технически это можно уже сегодня. Когда несколько человек управляют вот такими нейросетями, представьте, вот они вооружены, представьте, каждый несет что-то такое, и у вас вместо наступления, которое вот мы видели, какие-то наступления в фильмах про Великую Отечественную войну, когда наступают тысячи солдат, там десятки тысяч солдат, у вас идет вместо них наступают десятки тысяч дронов. Что делать в этой ситуации? Как? У вас возникает угроза, нормальная угроза стратегического поражения, потому что нестратегическими все эти дроны по отдельности, это петюлька, ерунда. Но когда переходит в иное качество, принципиально в иное качество, выход он должен быть адекватный. Применение стратегического воздействия какого-то. И здесь надо понимать, что, опять же, это есть в протоколах, в сценариях там, и так далее. Здесь не потребуется никому запускать какую-то... Вот то, что вот система там есть, да, противобаллистические ракеты там какие-то. Там не потребуется запускать никакую баллистическую ракету, потому что забросить боеголовку на высоту 20-30 километров может истребитель, как известно. Да, то есть он может ее спокойно забросить, вот так, истребитель 1С, забросить ее подорвать. Надо сказать, что Соединенные Штаты Америки в последние годы, вот буквально, и вот мы в статье вот здесь вот пишем, которую с коллегами выпустили.
1: Недавно. «Ядерная зима к вопросу о значении моделирования последствий ядерной войны в обеспечении глобальной безопасности».
0: Да-да-да, мы об этом упоминаем. Идет программа модернизации, вот эти вот маломощные ядерные боеголовки, которые как раз могут быть, которые рассчитаны как раз на вот такого рода применения, они сейчас обновлены и заново приняты на вооружение. То есть там они как раз вот подготовлены к таким сценариям, не к сценариям, которые рассматривались, ну, скажем, 30-40 лет назад или 50 лет назад, да, когда тотальная бомбардировка происходит, там все выжигают там страны там, и так далее. Вот в фильмах там про «Терминатор», по-моему, там это дело есть. А именно к вот такого рода сценариям ведения такой вот специфической технологической войны. И поэтому в этом контексте, вот сейчас эта статья и возникла, в этом контексте американцы пересчитывают те прогнозы и сценарии, которые были сделаны в 80-е годы, которые делали в 80-е годы, одинаково в США делали и здесь в СССР делали. Эти сценарии, которые приводят к ядерной зиме, они их пересчитывают. Они меняют критерии оценки потенциальной опасности, меняют, то есть у них в прошлом году, вот как раз год назад, Трамп подписал соответствующий указ. Трамп подписал указ.
1: Что за указ?
0: Пересмотреть критерии радиационной опасности. И одновременно еще в первый срок, в 2019 году, он выпустил указ, опять же выпустил указ, о пересмотре, об усилении не просто всех вот военных объектов, а всех объектов, критически значимых для, с точки зрения их стойкости к электромагнитному удару. То есть происходит несколько, вот если посмотреть на картину целиком, происходит несколько вроде бы не связанных событий, но, в принципе, их можно связать и посмотреть на общую картину. Примерно сходная ситуация происходит, и ведется работа и в Китае, этим очень озабочены их соседи Тайвань. Они вот, буквально там не так давно они выпустили статью, в которой анализируют состояние острова с точки зрения подверженности вот такого рода воздействия электромагнитного импульса от китайцев. А китайские ученые, они продолжают спокойно свою работу. И вот я хочу сказать, что если бы я был на месте там тайваньцев или американцев и читал китайскую научную литературу, я бы тоже был озабочен. Потому что китайцы просчитали все. Вот начиная от этих сценариев, я могу точно сказать, что написано в их публикациях в части человека. То есть на какой высоте, на какой дальности они планируют вот нормальным, да, чтобы вышла вся инфраструктура вот от такого высотного ядерного взрыва, а человек остался жив.
1: То есть условно гуманная.
0: Абсолютно гуманная. Абсолютно гуманная. То есть они все посчитали. Они все просчитали. То есть по их расчетным данным, по их модели, это не просто расчетные данные какие-то, это модель, которая полностью раскладывает распределение и так далее, и тому подобное, как распределяться эти поля. Я считаю, что 2-3 километра для человека будет нормально. То есть если переводить на наши нормы критерии, ну, это порядка 10 километров, значит. Да, в этой ситуации человек от электромагнитного импульса не будет поражен, а техника вся, конечно, при таком воздействии тут даже разговаривать не о чем. Вся техника, которая не имеет специальной защиты, не укрыта в специальные кожухи, она вся выйдет из строя и...
1: В скобках заметим, при том, что так стремительно развиваются технологии и так стремительно меняется вообще война, да, в том виде, в котором она предстает в 21 веке, это вовсе не отметает в сторону тему тех ударов, которые сегодня наносят наши противники, отменяющих мораль и нравственность. Еще раз, мне кажется, в этом контексте надо себе напомнить, при том, что мы говорим про условно какие-то гуманные виды борьбы, они наносят удары по школе девочек в Минабе, по колледжу в Старобельске, и нормально, очень цинично, в несколько волн осуществляют эти атаки. Это я к вопросу о том, что не надо нам обманываться на предмет того, как они видят себе, в принципе, войну и какие цели ставят. Ну, так просто. Если кто-то считается у них целью, значит, можно отменить, еще раз повторюсь, мораль и нравственность и воевать всеми доступными способами.
0: Ну, конечно, вот это как раз и способ, он и является для современной цивилизации, для нашего устройства мира, он средством массового поражения. Вот я еще раз вернусь к идеям, которые двигал Советский Союз в середине 70-х годов, когда предлагал это запретить. Понимаете, тогда первый всплеск был таких технологий возможных ожидался. Это был 80-й год, как раз вот то, о чем мы с вами говорили, эпоха «Звездных войн», когда электромагнитные пушки, когда лазеры разных форматов развиваются. Ну, все заглухло, как бы вот распад, разрядка там, и все такое прочее. Вот эти сценарии страшных ядерной зимы и так далее. Но сейчас произошел новый технологический скачок, появились и средства накопления энергии, и средства прогнозирования, расчета, там появились вот те самые антенны. И идет как раз бы возврат к этим идеям на новом технологическом уровне. И никто абсолютно не задумывается о том, сколько мирных жителей, и, видишь, понимаете, мы же с вами перечисляли, если будет взрыв, это все, это и кого мы перечисляли среди людей, зависимых от технологий? В первую очередь мы перечисляли инвалидов, в котором встроены все эти системы, протезы, система, вспомогательная система. То есть они будут первой жертвой всей этой ситуации.
1: Да не говоря о том, что на самом деле, если вырубается вся логистика, вся система взаиморасчетов, электроснабжение и так далее, в принципе, многое останавливается, и жертв тоже может быть много.
0: Поэтому речь идет о том, что да, один такой взрыв, он возвращает там, на 100, на 200 лет назад цивилизацию.
1: Вот мы говорим о тех эффектах, которые оказываются гипотетически на технику. А если вернуться к воздействию на людей, так просто еще раз проиллюстрировать дополнительно. Мы с вами обсуждали эту тему в отношении темы похищения Мадуро. И те ощущения, которые описывали охранники Мадуро при осуществлении американцами операций. А вот если еще раз поподробнее, то как это выражается в применении к человеку?
0: Ну, понимаете, если не руководствоваться китайскими расчетами, а руководствоваться нормальным представлением о том, что то, что произойдет, это, конечно, в первую очередь будут острые эффекты, связанные с нарушением циркуляции крови. Это в первую очередь. Вот в первую очередь. И у пострадавших при Мадуро именно это было, и все эти проявления.
1: Они говорили о том, что вдруг онемело тело, они упали, не могли двигаться, кровь носом.
0: Ну, это есть, Это именно оно есть, это следствие вот этого. Почему? Потому что система кровоснабжения, у вас кровь двигается, когда там основой являются эритроциты, которые, по сути, являются заряженными такими пластиночками, можно их так назвать, пластиночками, да. И они в этой ситуации являются первой мишенью, а все остальное следствие последствия. То есть вот это онемение, вот это кратковременная потеря сознания, другим способом каким-то обеспечить такое кратковременное потерю сознания невозможно, кроме как притормозить немножко гемодинамика. Это то, что будет. Это то, что будет в моменте. Но здесь я бы хотел сказать вот то, о чем и говорили наши предшественники, которых мы вот анализировали в этой статье с коллегами. Понимаете, в чем дело? Уже будет не до этого. Вот ландшафт цивилизации изменится настолько, что будет совершенно не до вот каких-то временных чувствую себя нехорошо. Да, какой-то процент, неизвестный процент, безусловно, погибнет. Но остальные после этого кратковременного воздействия, они окажутся в условиях, когда надо уметь запрячь коня, если конь, конечно, будет там...
1: Нарубить дров.
0: Пешком ходить, пешком.
1: Поставить избу.
0: Развести костер там, да, поставить
1: добыть еду.
0: Да. Вылезти из лифта, который становится внезапно там и так далее. То есть вот таковы последствия будут. И я вот как вот я говорил, возвращался к этой теме, здесь вопрос, кто первый моргнет. То есть нет сомнения, понимаете, вот ведь неспроста происходит изменение нормативов безопасности, сценарии. Сценарии ведь они считаются не просто иллюстративно для того, чтобы опубликовать научную статью и чтобы мы с вами здесь поговорили. Выбирается некий режим оптимума, режим оптимального воздействия. То есть на какую высоту надо подвесить, как надо развернуть относительно магнитного поля Земли, в каком месте, опять же, вот по проекциям мы говорили, что проекциям это распределяют. То есть к этому сводится сценарий. И поэтому, конечно, вот в той статье мы поднимали вопрос о том, что расчет этих сценариев, некий набор этих сценариев, он абсолютно необходим, потому что и даже с практической точки зрения, если представить себе вот эту вот атаку из тысяч дронов в стае, которые принципиально могут нанести, их можно оценивать уже как стратегическое какое-то оружие, на него надо чем-то отвечать, и отвечать надо не через 4 года, а отвечать надо мгновенно, как можно быстрее. И здесь логика подсказывает, что может с какой-то степенью вероятности возникнуть такая идея, и эта идея, она вот с моей точки зрения, ну, с технической точки зрения, опять же, да, с точки зрения практики, она довольно жизненная, если встанет вопрос, что делать, смотреть на это или что-то применять?
1: ЭМП.
0: Ну, конечно.
1: Олег, огромное вам спасибо за очень интересную беседу. Олег Григорьев был сегодня с нами, доктор биологических наук и член Бюро Совета РАН по радиобиологии. До новых встреч.
0: Спасибо, Анна.
8: Стратегия национальной безопасности. Галерея звезд, которые никогда не гасли. Лица и голоса, которые знают несколько поколений.
9: Здравствуйте, дорогие ребята и уважаемые товарищи взрослые.
10: Добрый вечер.
11: Здравствуйте, товарищи.
12: Вот несколько писем я сейчас вам прочитаю.
13: С самого раннего возраста детеныши практикуются в приобретении навыков подвижности.
14: Добрый день. Сегодняшнюю передачу мы хотим посвятить вопросу о так называемом Бермудском треугольнике.
8: Валентина Леонтьева, Игорь Кириллов, Анна Шатилова, Юрий Сенкевич, Николай Дроздов, Сергей Капица. Эти имена по праву вошли в галерею звезд, открытую у подножья Останкинской башни. Теперь каждый может прикоснуться к истории отечественного телевидения и радио, посетив новое место притяжения на карте Москвы. А также не пропустите новое масштабное шоу на телеканале «Звезда» – «Галерея звезд».
11: Очень важные вопросы.
15: Расскажите, а как возникли визы? Кто придумал визовый режим?
16: Отвечает руководитель собственной туристической компании Виктория Подольская.
17: Если мы с вами говорим про современную систему виз, то она появилась действительно в середине 19 века. Тогда, когда страны стали вводить в отношении друг друга очень жесткие меры для контроля потока мигрантов. И одной из первых стран, внедривших у себя визы, была Великобритания. Для получения тогда потребовали предоставлять паспорт и написать письмо о цели поездки. Но если мы с вами все-таки абстрагируемся и посмотрим на вопрос поглубже, то еще в библейские времена для посещения Иудеи требовали пропуск. В соседнем Египте, наоборот, требовали, регулировали выезд населения. Там была внедрена так называемая выездная виза, и при ее помощи они отслеживали даже поток рабов, да, кто выезжает из страны. Но вы удивитесь еще больше, если я вам скажу, что прообраз виз был еще и в добиблейские времена, потому что даже в Персии в 5 веке до нашей эры путешественники должны были иметь письменное разрешение для пересечения границ. На самом деле введение виз в 20 веке было вызвано ростом международной миграции. Власти очень хотели контролировать границы, чтобы обеспечить внутри своих стран порядок. И изначально визы использовались в виде отметок в паспортах или это были отдельные документы проездные, разрешительные. Первыми визовый режим ввели такие страны, действительно, как Франция, потом с небольшим промежутком времени Германия, потом Великобритания. И особенно после Первой мировой войны это обрело уже какие-то совершенно новые смыслы, потому что усиление национального контроля было первостепенной задачей.
11: Очень важные вопросы.
18: Уровень воды в реке Урал,
19: центральный банк сохранил
18: на Крымском мосту.
19: Российские космонавты совершили
18: государство
19: открытый проект о возможном продлении.
8: Каждое утро все сообщают, что происходит. Радио «Звезда» разбирается, почему это произошло. Каждое утро с 7 до 11. В актуальной повестке мы находим историю, рассказываем ее, объясняем причины случившегося.
20: 1950 название города Пермь.
21: Батовский, Константин Симонов.
11: Утро на радио «Звезда».
8: История страны, люди, наука и культура. Каждый час 6 репортажей, 4 выпуска новостей. Познавательные программы и рубрики. Все это «Утро на радио «Звезда». Пробуждает интерес и вооружает знаниями.
22: Реклама.
23: Единый день голосования. В России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Приходите на избирательные участки в удобное для вас время с 8 утра до 8 вечера 18, 19 или 20 сентября. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос. Сила России.
24: Телефон для размещения рекламы 645 92 89. Код Москвы 495.

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: В студии Богдан Ходаченко. Здравствуйте. Обеспечение топливом крупных торговых сетей для поставок продуктов ведется в приоритетном порядке. Это сообщил вице-премьер Александр Новак. В среду он провел совещание по ситуации на рынке топлива. Объемы бензина и дизеля, которые ранее закупались через трейдеров на бирже, будут продаваться через вертикально интегрированные нефтяные компании напрямую конечным потребителям. Также дано поручение антимонопольной службе проработать вопрос снижения нормативов продаж дизельного топлива на бирже с 16 до 10%. Вице-премьер Новак подчеркнул, что с учетом запрета экспорта дизеля внутренний рынок насыщается и нужные объемы будут поставлены в регионы для уборочных работ. Российские войска в ДНР полностью контролируют подходы к Красному Лиману со стороны Славянска. Дороги находятся под наблюдением беспилотников и разведки. Подвоз боеприпасов и переброска личного состава противнику сорваны, сообщили в среду в Минобороны. Там добавили, что расчеты БПЛА уничтожают последние каналы снабжения украинских войск. Поражаются роботизированные комплексы, беспилотные тележки и грузовые дроны. В плену ВСУ не осталось мирных жителей Курской области. Все они вернулись домой. Это в интервью информационной службе «Вести» заявила уполномоченная по правам человека в России Яна Лантратова.
2: Удалось договориться с той стороной и вернуть всех мирных курян, которые незаконно удерживались на территории Украины. Они вернулись домой. Это очень радостное событие. Я была на связи с губернатором Курской области Александром Сеевичем Хинштейном. Конечно, там есть еще без вести пропавшие люди, но точно в плену на территории Украины их нет. Сейчас мы ведем переговоры по следующим обменам. С момента вступления в должность удалось вернуть домой совместно с профильными структурами 550 наших ребят.
1: Яна Лантратова отметила, что коммуникация с украинским омбудсменом Дмитрием Лубенцом эффективная и дает результаты. Стороны обмениваются данными о без вести пропавших людях и договариваются о взаимных посещениях военнопленных. На каждое место в Государственной Думе сейчас претендуют почти 8 человек, следует из презентации главы Центра избиркома Эллы Панфиловой. По словам председателя комиссии, выдвинуто в общей сложности 3500 кандидатов. В выборах в Государственную Думу 9-го созыва участвует 11 политических партий. Это только те, кто имеет право выдвигать кандидатов без сбора подписей избирателей. Выборы пройдут в течение 3 дней 18, 19 и 20 сентября. Богдан Ходаченко, служба информации медиагруппы «Звезда».
3: Военная стратегия, тактика, доктрина. Театр военных действий. Коалиции, содружества, альянсы. Кто, с кем и против кого? Разбирает Алексей Леонков в программе «Военная экспертиза». Слушайте через несколько минут. На радио «Звезда».

0: Военная экспертиза с Алексеем Леонковым.
1: Здравствуйте, друзья. С вами программа Алексея Леонкова «Военная экспертиза». Помогаю ему я, Дмитрий Лысенков. У нас сегодня тема настолько обширная, что мы постараемся ее таким образом разбить, чтобы было понятно в каждой подтеме нашей программы, о чем идет речь и насколько сегодня это важно. Речь, конечно же, идет об искусственном интеллекте. Случилось так, что как инструмент искусственный интеллект одно время очень коротко рассматривался как вспомогательный инструмент в жизни общества. И, естественно, искусственный интеллект сегодня рассматривается в некоторых случаях как решающий элемент армейских операций, причем операции в глобальном смысле, в смысле целой войны. Как случилось, Алексей, таким образом, как это произошло, что искусственный интеллект с такой скоростью завоевал главные позиции в управлении армией?
2: Да, приветствую наших радиослушателей. Действительно, искусственный интеллект в военных операциях, он претерпел целое эволюционное развитие. Если в 2003 году в операциях против Ирака искусственный интеллект использовался как вспомогательная система, то есть система, которая должна была обеспечивать, ход операции на определенных локальных участках, то есть выполнение определенных локальных задач. При этом американцы испытали взаимодействие системы боевого планирования и управления на театре военных действий и совместили ее с информационной системой боевого управления на уровне батальонов, бригад. То есть там была задействована система разведки воздушной и космической, там была задействована система космической связи, самолетов дальнего радиолокационного обнаружения. И все эти данные передавались непосредственно структурным подразделениям на поле боя, механизированным бригадам, батальонам, танковым бригадам, которые участвовали в боевой операции в 2003 году. Работа системы, несмотря на такие затраты, оказалась не совсем, эффективной. Был эпизод, когда батальон морской пехоты выдвинулся в черты города Багдада, и должен был захватить мост, который, по данным разведки, был свободен. И когда батальон морской пехоты прибыл, чтобы занять свободный мост, оказалось, что там их ждали две бригады иракской гвардии.
1: Проморгали.
2: Дело в том, что потом разбирались причину, выяснилось, что обработка поступающей информации и анализ этой поступающей информации просто не успел по обновлению событий. То есть она запоздала. То есть данные были, примерно трехдневной давности. Но были выданы этой системе, как это современное состояние
1: дел. Как актуально.
2: Поэтому с 2003 года американцы начали сосредотачиваться на том, чтобы, во-первых, обеспечить быстроту обновления развединформации, обработку этой развединформации, наложение на эту развединформацию некой аналитической программы, которые бы выдавали бы результат близкий к реальному масштабу времени. И начиная с 2017 года у них стартовал проект «Мавин», который первоначально занимался обработкой развединформации, которую получают от космических средств разведки и воздушной разведки.
1: А вот я хотел на этом месте вас прервать. Скажите, я правильно понимаю, что нужно было практически убрать целый этап, да, в передаче данных? То есть сведения, допустим, аэрокосмической разведки поступают в какой-то дата-центр, там эти сведения обрабатываются, а потом передаются в командный пункт непосредственно в войск.
2: Нет, здесь было немножко другое. Значит, раньше первичная обработка шла некоторыми космическими аппаратами и так далее. Сейчас все это должно было стекаться не просто в дата-центр, где это обрабатывается, а там сразу бы шла обработка цифровых сигналов, все делалось в цифре, все эти фотографии земной поверхности, радиотехническая разведка, радиолокационная. Все это компоновалось и накладывалось на один участок местности, то есть получали картины полную в оптическом диапазоне, в радиолокационном, в радиотехническом. И за счет этого получалась полнота картины. При этом на этой местности нужно было распознать военную технику, военные сооружения, там, узлы коммуникации, узлы связи и так далее, где работает РЛС обзорная, где работает РЛС, например, комплекса противовоздушной обороны. И вот проект «Мавин» начал над этим работу. Кстати, это произошло одновременно с принятием стратегии внедрения системы искусственного интеллекта в армию США, то есть Пентагон принял эту доктрину, и все рода и виды войск подписались под тем, что будут создавать свои системы. Вот. И, кстати, Дональд Трамп, тогда был 45-м президентом, эту доктрину как бы обнародовал, что армия США станет сильной, потому что на ее стороне будет участвует искусственный интеллект. Но тогда делали ставки чисто на военные разработки, а потом, как выяснилось, нужно было подтянуть и гражданские стартапы. То есть первый раз мы с проектом «Мавин» столкнулись как раз накануне специальной военной операции. Именно проект «Мавин» дал вот эту информацию, на основании которой Байден выступил и сказал, что Россия готовится к специальной военной операции. Ну, тогда-то он так не назвал, но то есть к нападению на Украину. То есть проект «Мавин» обработал всю информацию, которую удалось получить средствами космической и воздушной разведки. Он сопоставил все эти дела, сделал прогноз, что сосредоточение наших войск на границе с Украиной, на границе Луганских и Донецких народных республик, не что иное, как начало большой масштабной операции. Поэтому украинские войска, получив такую информацию, и понятно, под руководством своих кураторов, заранее развернули свои бригады на тех направлениях, откуда предполагалось, что будет вторжение. И, как мы знаем, что это подтвердилось. Но дальше проект «Мавин» начал испытывать сложности, когда начались активные боевые действия. Он не смог предсказать действия нашей армии на тот период, которая была первая фаза специальной военной операции. То есть, несмотря на то, что у него был мощный аппарат по распознанию образов, обработке информации, выдаче определенных сценариев, когда информация стала динамически меняться, проект «Мавин» забуксовал.
1: Но а это... вот здесь вот самое интересное, наверное, начинается, Алексей, потому что, да, проект «Мавин», как вы говорите, все уверенно распознал, увидел расположение и движение наших воинских соединений, но искусственный интеллект на то он и искусственный интеллект, а не человеческий, чтобы предсказать точную логику развития событий в соответствии с тем, что люди творчески осмысливают ситуацию. Наверное, в этом есть определенная слабость.
2: Но действительно выяснилось, что то количество переменных, которыми оперирует искусственный интеллект на поле боя, явно превышает его возможности, и даже наращивание этих возможностей не дает должный результат. После того, как проект «Мавин» не справился, конечно, произошло усиление. И мы увидели так называемую первую войну искусственного интеллекта, и это было связано, например, с операцией контрнаступа 23-го года. Тогда в планировании операции начали участвовать сразу несколько стартапов искусственного интеллекта. Это проект «Мавин». И система искусственного интеллекта от компании «Палантир» под названием «Призма». И вот «Призма», она применялась как система для целеуказания, анализа поступающей в реальном масштабе времени спутниковой разведывательной информации, вот, организации, логистики, управления беспилотными летательными аппаратами. И мы увидели вот эти тактики, кочующая артиллерия, высокоточного оружия, «Хаймерсы», «Сторм Шэдоу», «Атака МС». Все вот эти вот атаки производились уже при участии искусственного интеллекта. Да, на Земле осуществлялась непосредственно подготовка к нанесению удара, выдвижение на позиции, но именно выдвижение на позиции и выбор целей происходил с участием проекта «Мавин» и искусственного интеллекта от компании «Палантир». Поэтому, когда наше руководство говорило о том, что за всеми этими высокоточными ударами стоят Соединенные Штаты Америки и их союзники, она, как говорится, не лукавила, это была действительно правда.
1: Ну, выяснилось, что, оказывается, это на самом деле не просто какая-то вспомогательная сила, но на поле боя в проведении современных войн это чрезвычайно, иногда имеет решающее значение. Не уходите, мы вернемся через минуту.
0: Военная экспертиза. Дирекция «Звезда-аналитика» запустила уникальную рубрику «Женщины СВО».
3: Она зазвучит вашими голосами. Голосами миллионов женщин, которые оберегают семейный очаг, поддерживают своих мужчин на фронте преданностью, любовью и верой. Все для семьи, отечества и большой общей победы. Мы расскажем о тех подвигах, которые каждый день совершаются в тылу. Они невидимы, но бесценны. Они часть единого общего поля поддержки и вдохновения для других. Присылайте свои истории о спецоперации. Делитесь своим творчеством. Расскажите о том, что поддерживает вас в это непростое время. Истории будут размещены на площадках соцмедиа «Звезда Аналитика». Напишите нам в сообщество ВКонтакте «Звезда Аналитика» или в чат-бот телеграм-канала «Звезда Аналитикс». Ищите на латинице хэштег «Женщины СВО».
4: Это история о маленькой, но очень храброй девочке Милане. Милана была долгожданным ребенком, настоящим счастьем для своей семьи. Она росла улыбчивой и здоровой девочкой. Но в 7 месяцев случилось страшное. Внезапно голова начала стремительно увеличиваться. Счет шел на минуты. Экстренно установленный шунт спас Милане жизнь. Это оказался страшный диагноз – опухоль головного мозга. Милана прошла тяжелое лечение и в 2025 году победила рак. Сейчас девочке жизненно необходима восстановительная терапия стоимостью 2 миллиона 520 тысяч рублей. Чтобы помочь, отправьте СМС со словом «Живи» на номер 8776, указав любую сумму. Средства поступят на счет благотворительного фонда «Мир глазами ребенка» в помощь Жигульской Милане. Слово «Живи» номер 8776. Наши добрые дела – наше будущее.
5: Реклама. Многие давно ставшие привычными слова сейчас обретают для нас свой истинный смысл и свою истинную ценность. Пришло время дать ответ на вопрос: а что ты можешь сделать для своей родины? Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Ты думаешь о родине, родина думает о тебе. Для детей участников СВО государство выделяет бюджетные места для обучения в лучших вузах страны. Подробности на сайте объясняем.рф. Телефон горячей линии 117.
6: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
0: Военная экспертиза с Алексеем Леонковым.
1: Я сразу вспоминаю проект «Израильский железный купол». Он наверняка вот в современном исполнении тоже был насыщен анализом и передачей данных через современные технологии.
2: Ну, железный купол, как

0: Сезема Госпел выявляла объекты вот этой боевиков Хамас, да, и система с очень таким названием «Where is Daddy?» Это сопровождение, то есть, когда отслеживали, определяли цели, за ней дальше сопровождал искусственный. Вот те беспилотники, которые кружили в небе и раздавали целеуказания, это были как раз под управлением искусственным интеллектом. При этом, как мы помним, что сектор Газа подвергся массированным ударам, когда ради одного преступника, как они говорили, уничтожались целые дома, полностью складывались.
1: Вместе с людьми.
0: Так вот, эти все цели выдала как раз система «Лавендер» и «Госпел». Эти две системы привели к тому, что на самом деле система искусственного интеллекта ошиблась, и вот эти напрасные жертвы как раз были связаны с этим. И это было в том, что ответственность человека была переложена на систему искусственного интеллекта.
1: Ну, вот это вот самое ужасное, что мы не виноваты, искусственный интеллект виноват. Не уходите, оставайтесь с нами, мы вернемся через минуту.

0: Военная экспертиза с Алексеем Леонковым.
1: Давайте вернемся на Ближний Восток. Мы вот начали с того, что обсуждали, каким образом искусственный интеллект был задействован в Ираке. А теперь вот у нас совсем вот текущая, буквально происходящая сейчас на глазах у всего мира война вокруг Ормузского залива, Иран. Угу. Первые массированные удары американо-израильские по Ирану. И ситуация, развивающаяся по сей день. Что изменилось со времен Иракской операции? Давайте вот в сегодняшний день заглянем на Ближний Восток.
2: Ну, дело в том, что вот в войне против Ирана 60-дневные, и сейчас удары, которые наносят Соединенные Штаты Америки, они полностью идут под участием нескольких систем искусственного интеллекта. Одна из них – это Maven Smart System от компании Palantir. Это компания, которая поглотила проект Maven и, как говорится, добавила его в свой проект Призма. Да, это система Cloud от стартапа Anthropic и система GPT от OpenAI. Все эти три системы выполняли свои задачи, которые позволяли объединять информацию с различных, как говорится, театров, ну, сред, где происходят военные действия, наземные, морские, воздушные, космические, киберпространство, в единое информационное пространство, чтобы человек, который командует воздушной операцией, мог чисто по клику, как говорится, запускает целую цепочку событий. Американцы очень гордятся этой системой, потому что она смогла спланировать порядка 2000 ударов по целям за 96 часов. Ударов, которые были осуществлены со 100% вероятностью.
1: Вот мне кажется, вот это очень важная мысль, что человек принимает решение нажать кнопку не для того, чтобы произвести там один какой-то массированный удар, да, а запускает целую цепочку, как вы говорите, событий, последовательно развивающихся одно за другим. Противодействовать этому очень трудно.
2: Да, дело в том, что вот эта система, вот этот проект Smart Maven, Maven Smart System, точнее, если мы так говорить, она, конечно, была распределена на крупные модули. Первый модуль – это централизованная система, онтология, которая в основе лежала, значит, построением баз данных по всем объектам, которые существуют. Гражданским, военным, на суше, на море, под землей, в воздухе и так далее. То есть создание вот таких образов, которые позволяли в мгновение ока распознавать объекты военного и невоенного назначения. Поэтому, когда говорят о том, что вот школа, которая погибли девочки в Иране, что это как бы была случайность, на самом деле не случайность. Потому что система посчитала, что вокруг этого объекта находятся военные объекты, а школу тоже перечислила к военным объектом, поэтому по нему был нанесен такой массированный удар. Это потом они поняли, что система где-то, может быть, ошиблась, но признавать свою ошибку они не стали. При этом, я уже говорил, очень упрощенный интерфейс работает в такой среде, как воркшоп. То есть человек просто выбирает степень операции, участие там или иных средств, а дальше программа просчитывает уничтожение того или иного объекта или той или иной цели. Ну и, конечно, вот эта система GPT, она отвечала за большие языковые модели. То есть там информацию уже получали не только, как говорится, с разведывательных систем, а есть такое понятие асинт-разведка там и так далее. То есть

0: еще анализировали текущую информацию вокруг этих событий, чтобы, сопоставляя ее, например, вам нужно получить данные о результативности ударов, тогда вы обращаетесь в эти языковые вещи, лезете в соцсети, а там, как говорится, очевидцы, например, снимают, как прилетела ракета. Дальше система анализирует и считает, что да, объект поражен, или объект не поражен, и его нужно еще добивать. И
1: на основании открытых источников.
0: На основании открытых источников. И вся эта информация генерировалась единая, скажем, информационную модель, которую руководитель операции получал в реальном масштабе времени, и поэтому они еще гордятся тем, что время реакции системы на изменение событий составляет всего 0,31 миллисекунды. То есть это очень быстрая реакция, и поэтому на тактическом уровне систему искусственного интеллекта пока обыгрывает человеческий интеллект. И это вот, кстати, вот это преимущество американцы сейчас взяли на щит. Инвестиции в систему искусственного интеллекта увеличились. Если в начале этого года говорилось о том, что выделили порядка 35 миллиардов долларов на систему искусственного интеллекта, то сейчас цифра подросла до 155.
1: То есть
0: это серьезное вложение, но это уже не в развитие, а это и масштабирование систем. Потому что внедрение системы искусственного интеллекта в стратегии мультидоменных войн, когда объединяется в единое информационное пространство домены, так называемые боевые, это на суше, на море, в воздухе, в космосе и киберпространство. 5 доменов, которые формируют информацию из различных источников информации, плюс киберпространство – это информационное пространство, та информационная среда, с которой мы с вами взаимодействуем каждый день. Интернет, соцсети, средства массовой информации – все вот это генерируется в единую систему, но локализация происходит на конкретной боевой задаче или театре военных действий. Все это сейчас пытаются американцы объединить в систему, которая будет давать стопроцентную информацию просто по выбору, по клику. То есть вы хотите узнать, что находится в этом месте, и вы получаете полноту информации. Если там есть какая-то военная угроза, то вы по ней можете сразу запустить разработку операции. Она будет происходить в реальном масштабе времени в короткие сроки.
1: Спустившись на землю, я хочу вот для себя понять, и для наших слушателей тоже, означает ли эффективность ударов, которые США нанесли по Ирану, убив сразу там, несколько человек, лидеров, лидеров Ирана, политиков и военных, что... Речь шла, вообще, как это принято было говорить, не о внутреннем предательстве, а, скорее всего, о системном анализе всех данных, которые собирает искусственный интеллект, где кто находится, какие наиболее, с наибольшей долей вероятности объекты они посещают, где ночуют, куда ходят, какие автомобили, сколько охраны. Вот это так работает?
0: Но еще дополняется, конечно, человеческий фактор, потому что наземную разведку агентуры никто не отменял. То есть, конечно, здесь еще и мобильные сети, прослушка, локализация по деятельности человека в интернете, выход его в интернет по IP-адресу там, и так далее. То есть, все это делалось. То есть, американцы на самом деле отработали такой цикл наблюдения принятия решения, как они называются, kill chain. То есть, эта система у них очень короткая. То есть, в операции против Ирана, конечно, они не достигли поставленных задач. Иран не сломался. Иран продолжает сопротивляться. Но вот принятие решений, быстрота принятия решений у них выросла. Поэтому сейчас мы смотрим воздушные атаки, которые ведут Соединенные Штаты Америки. Они отличаются от тех атак, которые они проводили в начале операции «Эпическая ярость». Да, они наносят кинжальные удары, поражают цели, но Иран еще стоит. Но, скажем, сломать Иран не могут. Сейчас вот эти удары используются для того, чтобы влиять на решение Ирана в переговорном процессе, где Иран должен принять те решения, которые выгодны для США, но не выгодны для Ирана.
1: Ну вот последние, по последним сведениям сегодня, вот и в последние дни новостные ленты приводят слова совершенно, вот, ну они настолько... исчерпывающее демагогическое высказывание Трампа о том, что проход судов через Ормузский пролив будет справедливым, честным для всех. Но 20% от стоимости груза каждого судна будет падать в казну Соединенных Штатов.
0: Да, вот такое решение, и благодаря искусственному интеллекту, по-другому не назовешь.
1: Друзья, мы продолжим беседу после короткого перерыва. Пока напомню, что проект «Звезда аналитика» есть в национальном мессенджере «Макс». Канал легко найти через строку поиска в приложении или веб-версию мессенджера «Звезда аналитика» на русском языке через пробел. Подписывайтесь, чтобы не пропустить новые выпуски, актуальные подборки событий. Кроме того, подписывайтесь на телеграм-канал аналитика Лианкова, нашего сегодняшнего участника передачи. Не уходите, мы скоро вернемся.
2: Новый канал Министерства обороны «Доброинформ» рассказывает обо всех гражданах и организациях, которые оказывают поддержку нашим военнослужащим в зоне проведения специальной военной операции. Истории неравнодушных людей и их добрые дела. Вся информация размещена на официальном сайте Министерства обороны, а также в телеграм-канале «Доброинформ». Там же указана контактная информация о способах передачи помощи и слов поддержки. Адрес электронной почты dobrosobakamil.ru. Единый телефонный номер для связи 117.
3: Продолжим после новостей. Вы слушаете «Радио Звезда». Армия и флот. Новости.
4: В студии Богдан Ходаченко. Здравствуйте. Российские вооруженные силы в среду вновь били по портам Украины и судам, работающим на украинские вооруженные формирования. В порту Южный под удар попал один сухогруз, а в порту Одесса два таких судна, доставлявших грузы военного назначения. Военнослужащие России и Мьянмы провели совместную демонстрацию навыков спецподразделений. Это защита высокопоставленного должностного лица при нападении на кортеж и захват базы условных террористов. При этом применяли FPV-дроны и наземный роботизированный комплекс «Курьер», квадроциклы и багги. Российские инструкторы показали подготовку операторов-беспилотников, выполнение беспарашютного десантирования с вертолета, занятия по противодействию дронам с помощью гладкоствольного оружия. Кроме того, продемонстрировали применение современного стрелкового комплекса «Блик». Провели тренировки бойцов из Мьянмы по тактической медицине и штурму зданий. В ближайшие дни военнослужащие специальных подразделений Мьянмы поделятся с российскими бойцами опытом выживания в джунглях и ведения боевых действий в горной труднопроходимой местности. Расчет дальнобойных дронов «Камикадзе» группировки войск «Центр» серии точных ударов уничтожил разветвленную сеть укреплений противника. Из них боевики управляли своими дронами. Цели располагались в нескольких подвалах зданий. Подробнее о боевой работе рассказал командир роты с позывным «Бабай».
5: Данный боеприпас относится к разряду тяжелых ударных дронов. И не каждый тяжелый ударный дрон настолько мобильный, как этот. Диагностируется, проверяется, готовится к работе абсолютно в другом месте. Когда там все подготовительные работы произведены, инженеры все перепроверили. От болтика до проводочка изделие разбирается, привозится сюда, скидываются консоли. Установка устанавливается за 5 минут, накачали давление, запустили.
4: Дальнобойный дрон обладает увеличенной дальностью полета благодаря двигателю внутреннего сгорания. Это позволяет операторам наносить удары по целям в глубине обороны противника. У беспилотника защищенные каналы управления и автономные системы наведения на конечном участке полета. Это сводит к минимуму вероятность перехвата или подавления сигнала. Министерство обороны рассказывает о героях спецоперации. Ефрейтор Александр Марков был в составе эвакуационной группы. Он попал под массированный огонь артиллерии противника и вражеские FPV-дроны. Боец занял выгодную позицию и приступил к отражению атаки. При этом прикрывал раненого товарища до прибытия группы огневой поддержки. Потом оказал ему первую помощь и вынес место эвакуации для отправки в полевой госпиталь. Благодаря мужеству ефрейтора были спасены жизни нескольких наших бойцов. Сейчас они уже прошли восстановление в полевых медучреждениях и вернулись в строй. Выпуски новостей армии и флота на радио «Звезда» слушайте с 6:30 утра.
3: Слушайте сегодня в 10 вечера.
6: Самые точные и беспощадные заметки о России. Самая полная галерея ярких персонажей. Самая живая история. О мертвых душах. Гоголь. Фрагмент из поэмы «Мертвые души».
3: Слушайте сегодня с 10 вечера на радио «Звезда».
7: Реклама.
8: Слышали о проекте «Мой гектар»?
7: Я сначала не поверил. Гектар земли за 100 тысяч рублей. Оказалось, все так. Решил, покупаю. 10 тысяч квадратных метров. Можно хоть дом строить, хоть усадьбу. Районы экологически чистые. Транспортная доступность круглогодичная. А теперь представьте, как такому подарку ваши родные обрадуются. Время жить на своей земле. Выбирай свой гектар на сайте мойгектар.ру. Гектар земли каждому россиянину. Теперь и в Подмосковье. Мойгектар.ру.
8: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
2: Военная экспертиза с Алексеем Леонковым.
1: Есть вот этот известный проект под названием «Призма», да. И почему-то с ним связывают такое уже устойчивое уже словосочетание, используемое в армиях, «рой дронов». Что это такое?
0: Ну, мы с этим проектом столкнулись, в отличие от иранцев, в нашей действительности, в специальной военной операции. И началось с того, что там Зеленский обнимался с руководителем компании «Палантир», который, как говорится, является разработчиком боевой системы искусственного интеллекта «Призма». И Зеленский тогда четко сказал, что система «Призма» участвует в планировании тех атак беспилотников вне зоны специальной военной операции, которые идут почти в ежедневном режиме.
1: По нашим территориям.
0: По нашим территориям, да. При этом нужно понимать, что сама система «Призмы», она не просто строит маршрут, она получает информацию в режиме реального времени с дронов, со спутников космической разведки, да, для обнаружения, например, различных угроз для пролета беспилотников. Ну, это комплексов противовоздушной обороны, комплексов РЭП, которые комплексов радиотехнических разведки. И при этом она начинает строить маршруты в реальном масштабе времени, чтобы они огибали эти зоны. При этом она осуществляет управление роем дронов, которые летят. А как мы знаем, сейчас количество сбиваемых беспилотников уже давно превысило показатели 600-700 беспилотников за сутки, да, доходит уже до тысячных показателей. То есть вот этим роем дронов мы же понимаем, что не могут люди управлять, и так синхронизированные действия.
1: Да.
0: Мало того, беспилотники не просто, скажем так, атакуют нас по баллистическим траекториям, они роятся в определенных районах и потом пытаются пробить вот эшелонированную систему, которая, например, была организована на подходе к Москве. То есть волна за волной. И собираются беспилотники с разных направлений, где-нибудь там над Брянскими лесами, так условно говоря, и потом атакуют Москву с определенного направления. При этом, понятное дело, идет истощение средств противовоздушной обороны, а система «Призма» получает в реальном масштабе времени результаты этой работы. Если дроны не справляются, она собирает еще одну группу, еще одну. И понятное дело, что еще запуск этих дронов тоже идет по определенному алгоритму.
1: Если дроны не справляются, они анализируют причину, почему.
0: Да, они сразу идет анализ, аналитика и изменение тактических приемов. При этом нужно понимать, что автономное наведение вот этих систем, оно же используется для того, что, вот, конечно, действует комплекс РЭП. И в этих беспилотников стоит система, так, схожая, которая стоит на крылатых ракетах типа «Томагав», типа «Терком». То есть у нее есть четкое цифровое изображение местности и объекта. И когда вот на него действует РЭП, программа, которая, ну, скажем, прекращает действие связи беспилотника с оператором, даже если это оператор искусственный интеллект, да, она дальше идет по программе, выходит по запомненным координатам на ту местность, ищет этот объект, и когда находит, она на него пикирует. То есть система, которая сейчас управляет дронами, их начинка стала намного сложнее. Конечно же, ключевую роль на большей участке полета играет система Starlink Starshield. Starlink – это система, обеспечивающая связь в формате 5G, а Starshield – это как раз та система, которая обеспечивает дрон предварительной информацией о том, что его ждет на маршруте движения. О появлении новых угроз. Появился новый комплекс противовоздушной обороны, мобильный, который поменял дислокацию, начинает работать по первой волне дронов. Появился комплекс РЭП, и все это сразу передается. Передается через Starlink на систему, где работает «Призма». «Призма» через Starlink перегоняет изменения программы маршрута полета, и беспилотники меняют тактику, либо обходят зону, либо преодолевают его волна за волной. При этом происходит еще контроль поражения. И я уже говорил, что используются те самые данные соцсетей, которые, как говорится, собирает другая система OpenAI. GPT, он собирает все, что творится в соцсетях. Кто-то выложил, кто-то обсудил. Неважно, это было с фотофактом или видеофактом.
1: Или текстовой материал.
0: Или текстовое, что вот, да, пролетел, и даже там дальше идет геолокация, метаданные, которые происходят. То есть происходит сбор данных результата применения беспилотников.
1: Из этого делаются выводы и корректируются
0: да.
1: потом
0: и еще, задачи. Значит, система автономного полета осуществляется за счет того, что на каждом беспилотнике установлены радиовысотомеры. То есть система не может видеть все складок местности и изменения, как говорится, какой-то обстановки. Вот она поменяла, а там, например, на пути здания. Угу. И за счет радиовысотомера она может повысить, а может не повысить. Потому что ведь ведется против нас тотальная война, поэтому в начинке этих беспилотников присутствуют поражающие элементы, которые в случае подрыва этого беспилотника наносят ущерб здоровью наших граждан. И иногда это происходит со смертельным исходом.
1: Даже если дрон не долетел туда, куда ему
0: да, то есть все равно он какой-то результат выберет. То есть, когда он не долетает до ключевой цели, он поражает ближайшую. И этой ближайшей целью может быть человек, это ближайшей целью может быть гражданский автомобиль, это ближайшей целью может быть социальный объект. Разницы никакой. То есть, если он не поразил, там, например, цель военную или цель истопленной энергетической инфраструктуры, у него заложено именно такое, что поражает то, что доступно.
1: Поиск чего угодно, да, чтобы взорваться.
0: К сожалению, это происходит так. И при этом нужно понимать, что американцы, которые являются авторами вот этого роя дронов, они провели серьезную аналитическую работу и пришли к выводу, что, конечно же, беспилотник, который стоит там порядка там, 35 тысяч, он, конечно, дешевле, чем зенитно-управляемая ракета, например, от того же Патриота, современная вот эта ракета, которая стоит 4 миллиона. То есть разница огромная.
1: Один пуск.
0: Да, один пуск. И мы вот с тобой обсуждали, что производство зенитно-управляемой ракеты за это время можно произвести большое количество беспилотников. Угу. Но вот как показывают реальные последствия, то, конечно же, расход зенитно-управляемых ракет при такой вот атаке роя дронов, он резко возрастает там, с 25 до 80%. И не всегда система противовоздушной обороны справляется с этим, поэтому нужны определенные мероприятия. И при этом сейчас делается ставка странами Запада, ну, прежде всего, блоком НАТО, об увеличении количества беспилотников, которые участвуют в боевых операциях. Я назову такую одну цифру, что, например, в прошлом году Украина получила 4 миллиона беспилотников различного назначения. Назначение от тактического уровня, FPV-дроны, дроны, летающие на оптовом волокне, до дронов самолетного типа. В этой массе 4 миллионов беспилотников, например, оборонный заказ для армии США выглядит скромно. Всего лишь 50 тысяч беспилотников. То есть большая часть FPV-дронов, которые попадают на Украину, конечно же, уничтожается нашими силами, нашим высокоточным оружием, нашими беспилотниками дальнего типа, типа «Герань» или «Гербера», ракетным оружием, гиперзвуковым оружием. То есть уничтожаются те места, где эти беспилотники сводят и собирают. Но масштабы производства, они большие. Я уже говорил не раз эту цифру называл. 500 предприятий, которые работают на Украине в рамках так называемой беспилотной коалиции.
1: Так это еще не все. Ведь значительное число дронов просто привозят уже готовыми, которые делают в странах
0: НАТО. Да, они привозят, здесь производится сборка. И сейчас по информации сборочные единицы, ну, скажем, площадки так называемые, размещаются в любых объектах, в том числе социальных.
1: Почта.
0: Социальные объекты, школы, детские сады, дома культуры. Курятники даже, вот такие огромные курятники mm-hmm. или коровники. Там уже, понятно, давно нет ни коров, ни курей, да. Но крыша есть, типа с космоса не видно, что там внутри. Они там собирают беспилотники. Дальше мобильные пусковые установки. Но когда это все выходит на позиции, все через информацию, через те же старлинки, система искусственного интеллекта призма берет под себя. И дальше идет плановый пуск, то есть люди практически не участвуют, даже запуск беспилотников шляется не человеком, который дергает ручку, а система искусственного интеллекта, запуская старт, потому что там четкий алгоритм запуска вот этих беспилотников и крылатых ракет с мобильных пусковых установок. Вот с чем мы сейчас столкнулись.
1: Мы столкнулись с ситуацией, когда наша техническая база должна настолько быстро совершенствоваться, для того, чтобы эти угрозы ликвидировать. Потому что мы же видим, что стали по нашим социальным объектам и по нашим отдаленным территориям прилетать дроны. И это понятно, что у них очень сильно увеличилось расстояние, на которое они могут лететь.
0: Да, увеличилось расстояние. И, кстати, система искусственного интеллекта, которая работает через космические группировки Starlink и Starshield, позволяет и иностранным разведкам, и спецслужбам проводить террористические операции в зонах, которые очень далеко находятся от зоны специальной военной операции. Это Урал, это Дальний Восток. И последние данные, которые публикует наша Федеральная служба безопасности, как раз говорит об этом. То есть вам нужно просто доставить беспилотник в назначенный регион под любым видом, даже под видом волонтерской помощи. Дальше происходит его сборка людьми, которых, скажем, завербовали. Главное, потом беспилотник выдвинуть на позиции и обеспечить его связь через спутник. Как только происходит это подключение связи, беспилотником начинает управлять искусственный интеллект. А его возможности, благодаря вот этой спутниковой группировке Starlink и Starshield, они практически не безграничны. Я как-то называл такую цифру, что один спутник Starlink обеспечивает устойчивую связь в формате 5G на расстоянии 1400 километров. А сейчас у нас группировка таких спутников Starlink и Starshield, которые болтаются на орбите на высоте примерно там 600 километров, порядка свыше 2000 этих спутников. Цифра должна быть доведена до 20 тысяч. Таким образом, обеспечивается полное покрытие всей нашей территории. Дальше, как говорится, если беспилотнику не хватает долететь с территории Украины до Владивостока, нужно просто привести беспилотник в район Владивостока, чтобы он там провел свою террористическую атаку. Потому что спутниковая связь есть, беспилотники, искусственный интеллект там подхватит и дальше проведет операцию, которая сейчас уже стала известна под названием «Паутина-2». То есть первую паутину они у нас провели в европейской части России, а сейчас они проводят на других частях, чтобы воздействовать на наше население. Потому что, например, европейские регионы России уже знают, что такое атака беспилотников, а люди, находящиеся там в Амурской области, на Камчатке, никогда про них не слышали, только из новостей. А так может произойти так, что они увидят их воочию. Поэтому деятельность наших спецслужб, она заслуживает, конечно, высокой похвалы, потому что вот такая работа, которую они провели, они снизили ту террористическую атаку, которую планировал искусственный интеллект. Поэтому назвать действия безупречными искусственного интеллекта нельзя. Да, на тактических уровнях, в конкретных боевых задачах он задачи справляется и в чем-то опережает человека. Но, скажем, это преимущество, которое он сейчас обладает, оно постепенно сокращается. Потому что и в деятельности наших спецслужб, и в деятельности наших подразделений тоже начинает участвовать система искусственного интеллекта российского производства.
1: То есть, правильно говорить о том, что мы очень быстро научиваемся противодействовать, адаптироваться к текущей ситуации, но ведь речь идет не только о том, что мы должны быстро адаптироваться, но и быстро опередить возможности.
0: Да, действовать на опережение – это основная тактика.
1: Мы вот сегодня поговорили о том, как эволюционировала система искусственного интеллекта со времен, казалось бы, совсем недавних еще исторических событий, там, от Ирака до атаки на нашу территорию и до иранских событий. Мы обязательно вернемся к теме искусственного интеллекта. Одной программой тут точно не обойдешься. В завершении сегодняшнего эфира рекомендую подписаться на канал проекта «Звезда Аналитика» в национальном мессенджере «Макс». Набирайте в строке поиска «Звезда Аналитика» на русском языке через пробел. Подписывайтесь, читайте и слушайте. Смотрите актуальную аналитику, новые выпуски проекта. Кроме того, подписывайтесь на телеграм-канал «Аналитика Лианкова». Спасибо, Алексей. Увидимся, услышимся.
0: Да, до новых встреч.
2: Военная экспертиза с Алексеем Лианковым. Баллада специальной военной операции. Фестиваль «Время выбрало нас».
9: Приветствую, слушатели «Радио Звезда». Меня зовут Константин Гирш, и сейчас в рамках фестиваля «Время выбрало нас» прозвучит моя песня «Танкисты вперед», посвященная танковому братству Алтайского края. История создания песни началась с того, что ко мне обратился председатель общественной ветеранской организации «Танковое братство» Алтайского края и попросил написать гимн для танкистов Алтайского края. И к Дню танкистов за 2 недели до этого праздника я успел написать песню, и ребятам она очень понравилась и стала гимном «Танкового братства» Алтайского края. Надеюсь, эта песня будет гимном «Танкового братства» всей

0: Время выбрало нас.
1: Галерея звезд, которые никогда не гасли. Лица и голоса, которые знают несколько поколений.
2: Здравствуйте, дорогие ребята и уважаемые товарищи взрослые.
3: Добрый вечер.
4: Здравствуйте, товарищи.
5: Вот несколько писем я сейчас вам прочитаю.
6: С самого раннего возраста детеныши практикуются в приобретении навыков подвижности.
7: Добрый день. Сегодняшнюю передачу мы хотим посвятить вопросу о так называемом Бермудском треугольнике.
0: Валентина Леонтьева, Игорь Кириллов, Анна Шатилова, Юрий Сенкевич, Николай Дроздов, Сергей Капица. Эти имена по праву вошли в галерею звезд, открытую у подножья Останкинской башни. Теперь каждый может прикоснуться к истории отечественного телевидения и радио, посетив новое место притяжения на карте Москвы. А также не пропустите новое масштабное шоу на телеканале «Звезда» — «Галерея звезд».
8: «Дай пять». Пять удивительных фактов о пиратах.
9: Программа создана с использованием искусственного интеллекта.
8: Факт первый.
10: На пиратских кораблях строго соблюдали кодекс. Он регулировал дисциплину, распределение добычи и наказание, запрещал азартные игры на деньги и драки на борту. Все споры должны были решаться на суше.
8: Факт второй.
10: Пиратство не было сугубо мужским занятием. Известно много случаев, когда пиратскими судами командовали невесты, дочери, жены или вдовы пиратов. Часто образованные девушки из хороших семей.
8: Факт третий.
10: Классический пиратский флаг, черное полотнище с черепом и костями, «Веселый Роджер», действительно был популярен. Однако и черный цвет, и рисунок были лишь одним из множества вариантов, и никакого канона в этом смысле не существовало.
8: Факт четвертый.
10: Пираты носили серьги не для красоты. Золотые подвески в ушах являлись одновременно медалями за разбойные заслуги и способом оплаты собственных похорон на берегу, если тело моряка выбрасывало на сушу.
8: Факт пятый.
10: У пиратов был социальный пакет. Экипаж заранее договаривался о компенсациях. Потеря руки или глаза оценивалась в определенное количество золотых монет.
8: Дай пять. Пять удивительных фактов о пиратах.
11: Радио «Звезда» представляет специальный проект «Жизнь замечательных людей». Кумиры и герои своего времени. Яркие, талантливые, непостижимые. Мы судим о них по статьям в интернете, по их картинам, песням и фильмам, портретам, цитатам, воспоминаниям. А какими они были в жизни? Специальный проект издательства «Молодая гвардия» и «Радио Звезда». Жизнь замечательных людей.
8: Слушайте сегодня за час до полуночи.
12: Это история маленького Мирона, которому всего один год. Он родился в большой дружной семье, окруженной любовью и заботой близких. Казалось, впереди его ждет счастливое детство, но все изменил страшный диагноз – острый лимфобластный лейкоз – рак крови. Течение заболевания осложнилось корью и респираторной инфекцией, что привело к тяжелым последствиям. Несмотря на все испытания, Мирон продолжает бороться. Сегодня ему необходимо продолжить лечение стоимостью 7 миллионов 220 247 рублей. Именно эта терапия может дать мальчику шанс победить болезнь и вернуться к обычному детству. Чтобы помочь, отправьте СМС со словом «Живи» на номер 8776, указав любую сумму. Средства поступят на счет благотворительного фонда «Мир глазами ребенка» в помощь Тарасову Мирону. Слово «Живи» номер 8776. Наши добрые дела, наше будущее.
13: Реклама.
14: В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы 9-го созыва.
4: вы можете проголосовать в любой из трех дней голосования – 18, 19 или 20 сентября. Избирательные участки будут открыты с 8 утра до 8 вечера. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
13: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.

0: Вы слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: В студии Богдан Ходаченко. Здравствуйте. От удара дрона ВСУ погиб главный инженер Запорожской атомной электростанции Александр Яковлев. Это произошло днем в среду на границе промышленной площадки станции. Беспилотник атаковал служебный автомобиль. Жертвой также стал водитель, сообщил глава «Росатома» Алексей Лихачев. По его словам, российская сторона ожидает от Международного агентства по атомной энергии оперативной, конкретной и четкой реакции на этот террористический акт. Российские военные ударили беспилотниками «Геран-Сикер» по сухогрузам в порту Черноморск Одесской области и украинским кораблям в Днепробукском порту в Николаевской области. Об этом вечером в среду сообщили в Министерстве обороны России. Военные предоставили кадры уничтожения целей. В течение дня вооруженные силы продолжили наносить удары по портам Украины и судам, которые используются в интересах ВСУ. Крупные продуктовые торговые сети обеспечиваются топливом в приоритетном порядке. Об этом заявил вице-премьер России Александр Новак в интервью информационной службе «Вести». Это необходимо, чтобы ситуация с топливом не сказывалась на стоимости продуктов питания и их качестве, подчеркнул он.
2: Участвовали в работе также наши крупные торговые сети сегодня на штабе. И Минсельхоз, и Минэнерго вместе с этими компаниями занимаются тем, чтобы обеспечивать и поставки топлива для этих крупных сетей также в приоритетном порядке.
1: Вице-премьер провел в правительстве совещание, на котором в первую очередь обсудили снабжение сельхозпроизводителей в регионах дизельным топливом. В обсуждении приняли участие губернаторы тех регионов, в которых сегодня активно проходит уборочная кампания, а также представители крупных агрохолдингов и торговых сетей. Россия призывает все стороны конфликта в зоне Персидского залива вернуться за стол переговоров и отказаться от конфронтационной логики. Это заявили в Министерстве иностранных дел нашей страны. Там подчеркнули, что эскалация в ответ на эскалацию наносит серьезный ущерб гражданскому населению и подрывает мирную экономику. Дипломаты уверены, что непредсказуемое развитие событий ставит под угрозу перспективы мирного урегулирования. С 8 июля Соединенные Штаты и Иран обмениваются ударами после срыва перемирия. В мессенджере Max появились первые тестовые сторис, пока их могут создавать только владельцы Android-устройств. Просматривать их можно как в приложении на Android, так и в браузерной версии. Пользователям iOS для этого нужно зайти в мобильную веб-версию. Богдан Ходаченко, служба информации медиагруппы «Звезда».
3: Уважаемые пассажиры, занимайте места согласно купленным билетам. Поезд отправится точно по расписанию.
4: Вас ждут неожиданные повороты событий, судьбоносные встречи, загадочные происшествия и необычные попутчики. Герои любимых книг. Специальный проект «Радио Звезда». Рельсы, рельсы, шпалы, шпалы. Железнодорожные истории.
0: Слушайте через несколько минут на радио «Звезда».
3: Чай брать будете?
4: Реклама.
5: Их знают и любят в каждом доме. Самые близкие и родные нам звезды. Звезды телевидения. В их честь в галерее звезд у подножия Останкинской башни загораются памятные знаки. Стоит навести камеру телефона на QR-код, как станет доступна информация о легендарных дикторах и телеведущих. Интерактивная галерея звезд ждет своих поклонников в историко-познавательном комплексе Останкинской башни. 6+.
6: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
0: Человек в кадре. История одной фотографии.
5: На этом снимке Наталья Варлей лежит в гробу и улыбается. Так в 1967 году проходили съемки первого советского фильма ужасов «Вий».
7: Всего было изготовлено 3 гроба. Первый закрытый и очень маленький. Именно он безуспешно штурмовал очерченный хомой меловой круг. Двигали его с помощью обыкновенных веревок. Второй гроб – летающий. Его поднимали вверх специальные механизмы. И третий гроб – обычный, статичный, в котором я и провела больше всего времени.
8: История одной фотографии.
9: Лишенная каких-либо предрассудков, актриса лежала в гробу даже в перерывах, пока меняли свет и декорации. В Орле читала сценарий или готовилась к зачету в Щукинском училище. Летать, стоя в гробу, она не боялась. Наталья была профессиональной цирковой артисткой, эквилибристкой.
7: Самонадеянность меня и подвела. Гроб был привязан на длинной веревке к стреле крана и на большой скорости несся по кругу. В какой-то момент я потеряла равновесие и свалилась. Летела вниз головой. Даже сгруппироваться не успела. Леня Куравлев меня поймал. Проявил, можно сказать, чудеса циркового партнерства. Со мной ничего не произошло. А по стране пошел слух, что я погибла.
9: После этого происшествия съемочная группа приходила в себя добрых полтора часа. Декораторы перепроверяли все механизмы. Куравлев как мог подбадривал Наталью Варлей. Актриса быстро успокоилась, снова легла в гроб и улыбнулась. А в этот момент штатный фотограф творческого объединения «Луч» нажал на кнопку.
10: Человек в кадре.
8: Программа «Радио Звезда» рекомендована для слушателей старше 16 лет.
11: Вечерние истории на «Радио Звезда». Михаил Зощенко. Рассказ «Пассажир». Читает Владимир Самойлов.
12: И зачем только дозволяют пассажирам на третьих полках в Москву ездить? Ведь это ж полки багажные. На багажных полках и пущай багажи ездят, а не публика. А говорят, культура и просвещение. Или, скажем, тепловоз теперь к поездам прикрепляют и ездят после. А между прочим, такая дикая серость в вагонах допускается. Ведь это ж башку отломить можно. Упасть если. Вниз упадешь, не вверх. А может, мне в Москву и не надо было ехать? Может, это Васька Бочков, сукин сын, втравил меня в поездку? На, говорит, дармовую провизионку. Поезжай в Москву, если тебе охота. Братишечка, говорю, да на что мне в Москву-то ехать? Мне, говорю, просто неохота ехать в Москву. У меня, говорю, в Москве ни кола, ни двора. Мне, говорю, братишечка, даже остановиться негде в Москве этой. А он говорит, да ты для потехи поезжай, даром все-таки. Раз, говорит, в жизни счастье привалило, а ты, дур, голова отпихиваешься. Суббота на воскресенье я и поехал. Вхожу в вагон. Присаживаюсь сбоку, еду. 3 версты отъехал, жрать сильно захотелось. А жрать нечего. Эх, думаю, Васька Бочков, сукин сын, в какую длинную поездку втравил. Лучше бы мне, думаю, сидеть теперь на суше, в пивной где-нибудь, чем взад и вперед ездить. А народу между тем многовато поднабралось. Тут у окна, например, дяденька с бородкой, тут же рядом и старушечку Бог послал. И такая-то вредная, ядовитая старушечка попалась, все локтем пихается. Расселся, говорит, дьявол, ни охнуть, ни вздохнуть. Я говорю, вы, старушечка Божий одуванчик, не пихайтесь. Я говорю, не своей охотой еду, меня, говорю, Васька Бочков травил. Не сочувствует. А вечер между тем надвигается. Искры с тепловозу дождем сыплются. Красота кругом и природа. А только мне неохота на природу глядеть. Мне бы, думаю, лечь да прикрыться. а лечь, гляжу, некуда. Все места насквозь заняты. Обращаюсь к пассажирам, граждане, говорю, допустите хоть в серединку сесть. Я, говорю, сбоку свалиться могу, мне в Москву ехать. Тут отвечают, кругом все в Москву едут. Поезд не плацкартный все-таки. Сиди, где сидел. Сижу, еду. Еще три версты отъехал, нога зачумела. Встал и гляжу, третья полка виднеется, а на ней корзина едет. Граждане, говорю, да что же это? Человек, говорю, скрючившись, должен сидеть, и ноги у него чумеют, а тут вещи. Человек, говорю, все-таки важнее, чем вещи. Уберите, говорю, корзину, чья она? Старушечка, кряхтя, подымается, за корзиной лезет. «Нет, — говорит, — от вас дьявола в покое ни днем, ни ночью. На, — говорит, — идол, — полезай на такую верхотуру. Даст, — говорит Бог, — башку ты отломишь на ночь глядя». Я и полез. Полез, три версты отъехал и задремал сладко. Вдруг как пихнет меня в сторону. Как кувыркнет вниз, гляжу, падаю, с просонья-то думаю, каково падать. Как шваркнет меня в бок, об башку, об желудок, об руку. Упал. И спасибо ногой при падении за вторую полку зацепился, удар все-таки мягкий вышел. Сижу на полу и башку щупаю, тут ли? Тут... А в вагоне шум такой происходит, от пассажир шумят. Не сперли бы, думаю, ихние вещи в переполохе. На шум бригада с фонарем сходится. Обер спрашивает, кто упал. Я говорю, я упал, с багажной полки. Я говорю, в Москву еду. Васька Бочков, говорю, сукин сын, втравил в поездочку. Обер говорит, у Балагоя завсегда пассажиры вниз сваливаются. Дюже резкая остановка. Я говорю, довольно обидно упавшему человеку про это слышать. Пущай бы, говорю, лучше бригада не допущала на верхних полках ездить. А если лезет пассажир, пущай спихивают его или урезонивают, дескать, не лезьте, гражданин, скатиться можно. Тут и старушка крик поднимает. «Корзину!» — говорит, башкой смял. Я говорю, человек, важнее корзинки. Корзинка, говорю, купить можно. Башка же, говорю, человеку, бесплатно все-таки. Покричали, поохали. Перевязали мне башку тряпкой и, не останавливая поезда, поехали дальше. Доехал до Москвы, вылез, посидел на вокзале. Выпил 4 кружки воды из бака и назад. А башка до чего ноет, гудит. И мысли все скабрезные идут. Думаю, попался мне сейчас Васька Бочков. Я бы ему пересчитал ребра. Травил, думаю, подлец, в какую поездку. Доехал до Ленинграда, вылез, выпил из бака кружку воды и пошел, покачиваясь.
11: Мы читали рассказ Михаила Зощенко «Пассажир».
8: Радио «Звезда».

Радиозвезда. Александр Амфитеатров. Рассказ «Попутчик». Читает Александр Курицын.

0: А позвольте спросить, милостивый государь, вы не статский советник? Я взглянул в темный угол вагона, откуда раздался этот неожиданный вопрос, и узрел небольшого человечка, одетого в серое пальто. По близорукости и за темнотой в вагоне я не мог рассмотреть лицо серого господина, плотно укутанное в кашне. Нет, я не статский советник. А что?
1: Едем мы с вами. Наружность ваша показалась мне симпатичную. Захотелось завязать разговор. Вот я и спросил.
0: Почему же именно о чине?
1: Потому что... Да вы действительно не статский советник.
0: Помилуйте, куда мне? Закоснелый титуляшка.
1: Ну, очень рад. Так, видите ли, я, как человек искренний, не желаю никаких сближений со статскими советниками.
0: За что вы их не взлюбили?
1: За то, почтеннейший, что я сам статский советник, и вот уже 16 лет, как мои интересы столь радикально разошлись с интересами моих собратьей по сему чину, что, кроме взаимных огорчений, мы друг другу ничего причинить не можем. Ну, оставим этот вопрос. Куда изволите ехать?
0: В Рымск?
1: А, это далеко?
0: 240 верст от Москвы.
1: Хм, жаль, очень жаль.
0: Что вы сказали?
1: Нет, ничего, это я так.
0: Мы помолчали. Странный собеседник мой беспокойно ерзал на месте, словно хотел сказать что-то и не решался.
1: Молодой человек. А, молодой человек, начал он наконец.
0: Что прикажете?
1: Повторяю вам, лицо ваше внушило мне с первого взгляда непреодолимую симпатию. И, коль скоро вы не статский советник, я хотел бы оказать вам услугу.
0: Очень благодарен.
1: Я дам вам чудесный совет, который продлит дни вашей жизни, сохранит вам здоровье, спасет вас от опасности.
0: Какой же это совет? Не напиваться допьяно?
1: Нет, слезть с поезда на последней станции перед 217-й верстой.
0: Хоть раз, а что это ради? Слезать на совсем неподходящей станции?
1: Неподходящей, может быть, зато безопасной.
0: От чего?
1: От крушения, которому не минует.

0: В моем грустном положении совсем уже не до шуток. Крушение будет непременно. Откуда вы знаете? На этот вопрос позвольте промолчать. Странное заявление моего собеседника сбили меня с панталыка. Я недоумевал, кто разговаривает со мной. Мистификатор? Сумасшедший или чего доброго в самом деле какой-нибудь злоумышленник, подготовивший катастрофу и по странному капризу, задумавший исключить меня из числа своих жертв? Что же, прервал он молчание, слезете? Прежде чем ответить, позвольте спросить, сами вы далеко ли едете?
1: Я?
0: Аккуратно до 217 версты. Значит, вы не боитесь крушения?
1: Я ничего не боюсь.
0: Вот как? После этого вы просто железный человек.
1: Увы, нет.
0: Когда я находился на службе, я был трусом из трусов, но теперь от всех земных перемен мне ни тепло, ни холодно. Я ведь, с позволения вашего сказать, покойник.
1: Как?
0: Покойник. Мертвец, если вам больше нравится. Вообще нежить. Не извольте стучать зубами. От этого, кроме порчи эмали, ничего не получается. А лучше выслушайте. 16 лет тому назад, в этот самый день, я ехал по казенной надобности из города Сивоплюя в город Проходимск. Близ станции Ухарезовки я вышел из вагона на тормоз покурить. Стою себе, чиркаю спичкой о стенку вагона, как вдруг свисток, другой, третий, и прежде чем я успел сообразить, в чем дело, передний вагон стремительно попятился ко мне всей своей махиной, чугунная балюстрада тормоза перерезала мое тело аккуратно на две половинки, каждое пол меня было сплюснуто буферами в лепешку, далеко не отличавшуюся красотой форм, и в заключение обе лепешки обратились под ударами колес в тесто. Что я говорю «в тесто»? В муку, сударь, мельчайшую муку. Несмотря на быстроту действий, все это было обработано необыкновенно чисто, и когда я почувствовал себя духом, то не мог открыть среди обломков двух столкнувшихся поездов ни кусочка моего бренного тела. От меня, как говорится, только мокренько осталось. Пейзаж? А?
1: Очень должно быть противно, пролепетал я.
0: И неприятно, и неопрятно. Вы совершенно правы, милостивый государь. Несколько дней я блуждал в качестве духа над земной поверхностью, но вскоре унаследованный от земного бытия инстинкт подсказал мне, что надо же и духу быть где-нибудь прописанным. Я скромен, милостивый государь, сознаю, что натворил при жизни много вольных и невольных прегрешений. Да если бы и ни одного не сотворил, то всякую поездку по железной дороге на том свете рассматривают как попытку к самоубийству, а за это не хвалят, и очень даже не хвалят. Поэтому я решил пристроиться прямо в ад. Но представьте себе ужас моего положения, когда на воротах ада я прочитал следующую публикацию. «Сим извещаются господа покойники всех национальностей, возрастов и полов, что ввиду распространившегося между ними за последнее время самозванства, отныне будут приниматься как в рай, так и в ад только души, могущие документально доказать свою личность или, по крайней мере, представить голову и две

0: трети своего тела для проверки примет по реестру. Душам, не удовлетворяющим означенным условиям, предоставляется витать до скончания мира без цели и приюта в пустыне мира со всеми такового бродяжничества последствиями. Примечание. Отговорки «утрату и тело» не принимаются в силу того соображения, что таковой утраты быть не может, ибо тело, как материя, не исчезает из мира, но лишь принимает иные формы. Я только что сам был свидетелем, как моя материя из довольно приличного статского советника превратилась сперва в две лепешки, а потом в порошок, и не мог не согласиться с основательностью резона. Но мне-то от того не легче стало. Поди-ка, собирай этот порошок, муку, пудру, когда и место, где она просыпалась, заровнено лопатами, засыпано песочком, заложено новыми шпалами, щебнем. Целый год я мыкался, не знал, как быть. Наконец набрел на счастливую идею. Черти требуют для удостоверения личности только 2/3 тела. Что, если я занимаю у разных покойников части тела из остающейся в их распоряжении трети, составлю себе новый показной корпус и представлю его на адское рассмотрение? Сказано, сделано. Представил заявление куда надо. Ответили, практиковалось уже не раз и с успехом. Однако поставили условиями. Первое – производить займы исключительно у лиц одного со мной чина. Второе – у погибших приблизительно при тех же условиях, как и я сам. С того времени я рыскаю по железным дорогам, выжидая катастрофы. Где крушение, там и я. И едва какой-нибудь статский советник слетит под колеса, я к нему и смиренно предлагаю. Не уступите ли, почтеннейший, несчастному собрату вашего желудочка? Вам он все равно не нужен, покойники не кушают, а я бы вам хороший процент дал.
1: И дают?
0: Какое? До того редко, что я озлобился, и теперь мои займы, между нами, будь сказано, почти всегда насильственные. Пока дух после катастрофы стоит, ополоумевши над телом, бросишься, как коршун, урвешь сколько надо и поминай, как звали. Вот левая рука у меня от одного субъекта с Николаевской дороги. Обе ноги я подхватил по случаю, на Кукуевке. Живот приобрел у какого-то штуцрата за границей. Этаким манером я собрал себе не только 2/3, но даже целое тело. Не хватает теперь лишь главного органа. Как вы уже, вероятно, заметили, головы. Попутчик мой снял шляпу, и тут я с ужасом увидел, что головы у него точно не было, а шляпа, бог весть какими судьбами, держалась над пустым пространством, замаскированным толстым шерстяным кашне. Да-с, головы. Ну, в этом разе придется действовать прямо нахрапом. Голова — вещь важная. Ее ни за какие проценты не займешь. Разве уж на дурака из дураков нарвешься? А знаете ли, с нами в поезде, в следующем вагоне, едет один статский. Ах, сколь хороша голова! Сытая, с плешкой этакой, лицо крупичатое, бакенбарды русы, вот бы! Ах, Голос попутчика даже замер от восторга.
1: «Сударь, билет ваш, пожалуйста!» — раздался над моим ухом голос кондуктора.
0: Я проснулся. О, слава богу, все это было только сон. На дворе был ясный день. Поезд с шумом и грохотом проходил 200-ю версту. Я вышел на тормоз и увидел перед собой господина с необыкновенно важной физиономией. Бакенбарды, холеные щеки, все точь-точь, как... Бакенбарды, холеные щеки, все точь-в-точь, как описывало мне привидение. Можно было присягу принять, что господин этот статский советник накануне генеральства. Признаюсь, при виде его мое сердце сжалось недобрым предчувствием. 210, 211, 212, 213, 214, батюшки, 215. Статский советник все стоял насупротив меня и курил. И тот ведь тоже покурить вышел, подумал я. 216. А вдруг в самом деле будет крушение? Будет, не будет, будет, не будет, ой, будет, ей-богу, будет. Вот оно. И при первом тревожном свистке я, поручив свою душу небесам, спрыгнул с поезда и полетел вверх тормашками под насыпь. «Говорил я вам», — донеслось до меня издали. С трудом поднявшись на ноги, я увидел в суете людей, толкавшихся у соскочившего с рельсов поезда, серую фигуру, как будто знакомую мне. В руках у фигуры было что-то шарообразное. Со мной сделался обморок.

0: Вечерние истории на радио «Звезда».
1: Рельсы, рельсы, шпалы, шпалы. Железнодорожные истории на радио «Звезда».
2: Агата Кристи. Фрагмент из романа «Убийство в Восточном экспрессе». Читает Игорь Старосельцев.

0: «Мой дорогой друг, наконец-то!» — воскликнул месье Бук. «Входите, вы нам очень нужны!» Человек у окна подвинулся. Протиснувшись, Пуаро сел напротив своего друга. На лице месье Бука было написано смятение. Несомненно, произошло нечто чрезвычайное. «Что случилось?» — спросил Пуаро. «И вы еще спрашиваете. Сначала заносы и вынужденная остановка, а теперь еще и это!» Голос месье Бука прервался, а у проводника спального вагона вырвался сдавленный вздох. «Что и это?» «А то, что в одном из купе лежит мертвый пассажир. Его закололи». В спокойном голосе месье Бука сквозило отчаяние. «Пассажир? Какой пассажир?» «Американец. Его звали...» Он заглянул в лежащие перед ним списки. «Рэтчет. Я не ошибаюсь? Рэтчет?»
1: «Да, мсье», — сглотнул слюну проводник.
0: Пуаро взглянул на проводника. Тот был белее мела. «Разрешите проводнику сесть», — сказал Пуаро, «иначе он упадет в обморок». Начальник поезда подвинулся. Проводник тяжело опустился на сиденье и закрыл лицо руками.
1: «Бррр!» — Пуаро вздрогнул. «Это не шутки».
0: «Какие тут шутки? Убийство уже само по себе бедствие первой величины. А к тому же учтите еще, что и обстоятельства его весьма необычны. Мы застряли и можем простоять здесь несколько часов кряду. Да что там часов? Дней! И еще одно обстоятельство. Почти все страны направляют представителей местной полиции на поезда, проходящие по их территории. А в Югославии этого не делают. Вы понимаете, как все осложняется?»
1: «Еще бы», — сказал Пуаро.
0: «И это не все. Доктор Константин... Извините, я забыл вас представить. Доктор Константин, месье Пуаро». Коротышка-брюнет и Пуаро обменялись поклонами. «Доктор Константин считает, что смерть произошла около часу ночи».
2: «В подобных случаях трудно сказать точно, но, по-моему, можно со всей определенностью утверждать, что смерть произошла между полуночью и двумя часами».
1: «Когда мистера Рэтчета в последний раз видели живым?» — спросил Пуаро.
0: «Известно, что без 20 часов он был жив и разговаривал с проводником», — ответил месье Бук.
1: «Это верно», — сказал Пуаро. «Я сам слышал этот разговор».
0: «И это последнее, что известно о Рэтчете?»
2: «Да».
0: Пуаро повернулся к доктору, и тот продолжал.
2: «Окно в купе мистера Рэтчета было распахнуто настежь. Очевидно, для того, чтобы у нас создалось впечатление, будто преступник ускользнул через него. Но мне кажется, что окно открыли для отвода глаз. Если бы преступник удрал через окно, на снегу остались бы следы, а их нет».
1: «Когда обнаружили труп?» — спросил Пуаро.
0: «Мишель!» — проводник подскочил. С его бледного лица не сходило испуганное выражение. «Подробно расскажите этому господину, что произошло», — приказал месье Бук.
2: «Лакей этого мистера Рэтчета постучал сегодня утром к нему в дверь», — сбивчиво начал проводник. «Несколько раз. Ответа не было. А тут час назад из ресторана приходит официант узнать, будет ли мсье завтракать. Понимаете, было уже 11 часов. Я открываю дверь к нему своим ключом, но дверь не открывается. Оказывается, она заперта еще и на цепочку. Никто не откликается. И оттуда тянет холодом. Окно распахнуто настежь, в него заносит снег. Я подумал, что пассажир охватил удар. Привел начальника поезда. Мы разорвали цепочку и вошли в купе. Он был уже... Ах, сэте терибль! Это было ужасно!»
0: И он снова закрыл лицо руками.
1: «Значит, дверь была заперта изнутри и на ключ, и на цепочку», — Пуаро задумался.
0: «А это не самоубийство?»
1: Грек язвительно усмехнулся. «Вы когда-нибудь видели, чтобы самоубийца нанес себе не меньше 50 ножевых ран?» — спросил он.
0: У Пуаро глаза полезли на лоб.
1: «Какое чудовищное зверство!» — вырвалось у него.
3: «Это женщина!» — в
2: впервые подал голос начальник поезда. «Верьте моему слову, это женщина. На такое способна только женщина».
1: Доктор Константин в раздумье наморщил лоб.
3: «Это могла сделать только очень сильная женщина», — сказал он. «Я не хотел бы прибегать к техническим терминам, они только запутывают дело. Но 1-2 удара, прорезав мышцы, прошли через кость. А для этого, смею вас уверить, нужна большая сила».
1: «Значит, преступление совершил не профессионал?» — спросил Пуаро.
3: «Никак нет», — подтвердил доктор Константин. «Удары, судя по всему, наносились как попало и наугад. Некоторые из них — легкие порезы, не причинившие особого вреда. Впечатление такое, будто преступник, закрыв глаза, в дикой ярости наносил один удар за другим вслепую».
2: «C'est une femme. Это женщина», — сказал начальник поезда. «Они все такие. Злость придает им силы».
1: И он так многозначительно закивал, что все заподозрили, будто он делился личным опытом. «Я мог бы, вероятно, кое-что добавить к тем сведениям, которые вы собрали», — сказал Пуаро. «Мистер Рэтчет вчера разговаривал со мной. Насколько я понял, он подозревал, что его жизни угрожает опасность».
3: «Значит, его кокнули? Так, кажется, говорят американцы», — спросил месье Бук. «В таком случае убила не женщина, а гангстер или, опять же, бандит».
1: Начальника поезда уязвило, что его версию отвергли. «Если даже убийца и гангстер, — сказал Пуаро, — должен сказать, что профессионалом его никак не назовешь». В голосе Пуаро звучало неодобрение специалиста.
3: «В этом вагоне едет один американец», — сообщил месье Бук. Он продолжал гнуть свою линию. «Рослый мужчина, весьма вульгарный и до ужаса безвкусно одетый. Он жует резинку и, видно, понятия не имеет, как вести себя в приличном обществе. Вы знаете, кого я имею в виду?»
1: «Проводник?» — месье Бук обращался к нему. Кивнул.
3: «Да, месье, но это не мог быть он. Если бы он вошел в купе или вышел из него, я бы обязательно это увидел».
4: «Как знать, как знать. Но мы еще вернемся к этому. Главное теперь решить, что делать дальше». И он поглядел на Пуаро.
1: Пуаро, в свою очередь, посмотрел на месье Бука.
3: «Ну, пожалуйста, друг мой, — сказал месье Бук, — вы же понимаете, о чем я буду вас просить. Я знаю, вы всесильны. Возьмите расследование на себя. Нет-нет, ради бога, не отказывайтесь. Видите ли, для нас, я говорю о международной компании спальных вагонов, это очень важно. Насколько бы все упростилось, если бы к тому времени, когда, наконец, появится югославская полиция, у нас было бы готовое решение. В ином случае нам грозят задержки, проволочки, словом, тысячи всяких неудобств. И кто знает, может быть, и серьезные неприятности для невинных людей. Но если вы разгадаете тайну, ничего этого не будет. Мы говорим, произошло убийство, вот преступник».
2: «А если мне не удастся разгадать тайну?»
1: «Друг мой, — зажурчал месье Бук, — я знаю вашу репутацию, знаю ваши методы. Это дело просто создано для вас. Для того, чтобы изучить прошлое этих людей, проверить, не лгут ли они, нужно потратить массу времени и энергии. А сколько раз я слышал от вас, для того, чтобы разрешить тайну, мне необходимо лишь усесться поудобнее и хорошенько подумать. Прошу вас, так и поступите. Опросите пассажиров, осмотрите тело, разберитесь в уликах, и тогда, словом, я в вас верю. Я убежден, что это не пустое хвастовство с вашей стороны. Так, пожалуйста, усаживайтесь поудобнее, думайте, шевелите, как вы часто говорили, извилинами, и вы узнаете все».
2: И он с любовью посмотрел на своего друга. «Ваша вера трогает меня», — сказал Пуаро взволнованно. «Вы сказали, что дело это нетрудное. Я и сам прошлой ночью Не стоит пока об этом упоминать. По правде говоря, меня дело заинтересовало. Всего полчаса назад я подумал, что нам придется изрядно поскучать в этих сугробах. И вдруг, откуда ни возьмись, готовая загадка.
5: «Значит, вы принимаете мое предложение?» — нетерпеливо спросил месье Бук.
2: «Сет антандю. Договорились. Я берусь за это дело».
5: «Отлично! Мы все к вашим услугам.
2: Для начала мне понадобится план вагона «Стамбул-Кале», где будет указано, кто из пассажиров занимал какое купе. И еще я хочу взглянуть на паспорта и билеты пассажиров.
5: Мишель вам все принесет».
2: Проводник вышел из вагона. «Кто еще едет в нашем поезде?» — спросил Пуаро.
5: «В этом вагоне едем только мы с доктором Константином. В Бухарестском один хромой старик. Проводник его давно знает. Есть и обычные вагоны, но их не стоит брать в расчет, потому что их заперли сразу после ужина. Впереди вагона «Стамбул-Кале» идет только вагон-ресторан».
2: «В таком случае, — сказал Пуаро, — нам, видно, придется искать убийцу в вагоне «Стамбул-Кале». Он обратился к доктору. «Вы на это намекали, не так ли?»
5: Грек кивнул. «В половине первого по полуночи начался снегопад, и поезд встал. С тех пор никто не мог его покинуть». «А раз так, — заключил месье Бук, — убийца все еще в поезде. Он среди нас».

0: слушаете «Радио Звезда».
1: Саша Черный. Фрагмент из повести «Дневник Фокса Микки». Читает Александр Ширвиндт.
2: Жадные сухопутные люди не знают уже, что и придумать. Мало им берега, леса, поля, шоссе. Летать им надо. Сели на бензиновую этажерку и полетели. Даже смотреть страшно. Но ведь летают отдельные сумасшедшие. У них, верно, нет родителей, и некому их остановить. А по морю катаются все. Дети, мамы, папы, дедушки и даже грудные младенцы. Вот судьба. Судьба – это вроде большой злой летучей мыши. Она их и наказывает. Качались, качались и докачались. Собаки, говорят, себя нехорошо ведут. Ага, собаки. Посмотрели бы вы, как ведут себя на проходе люди в новых костюмчиках с новыми платочками в карманах, когда начинается качка. Я закрывал глаза, старался не дышать. Нюхал лимонную корочку. Но Зина молодец. И ее папа молодец. И капитан молодец. А я... Лучше не спрашивать. Когда показалась земля, миленькая зеленая земля, твердая земля с домиками, собачками, мясными лавками и купальными будками, я завизжал так пронзительно, что перекричал даже пароходный гудок. Клянусь, даю честное собачье слово, что лапа моя никогда на пароходе больше не будет. Почему меня всюду за собой таскают? Завтра Зинин папа затеет прогулку на облаках, так что я с ними лететь должен. Пардон, сильвупле. Ага, так я и знал. Этот невозможный папа подцепил рыбака и заказывает ему на завтрашнюю ночь барку с луной и рыбной ловлей. На луну я из берега посмотрю, а рыбу кушайте сами. Море сегодня, правда, тихое, знаем мы эту тишину, но в комнате еще тише. Пол не качается. Потолок не опрокидывается, пена не лезет в окошко, и люди вокруг не зеленеют и не желтеют. Ой, старый морской волк Фокс Микки. Возвращаюсь в Париж и ставлю большую точку. На веранде стояли чемоданы свиной кожи, крокодиловой кожи и один маленький, кажется, собачий. В палисаднике желтые листья плясали фокс-трот. Я побежал к океану. Прощай. Бум. Вот какой невежливый. С ним прощаются. Он водой в морду. От полотняных купальных будок одни ребра остались. Небо цвета грязной собаки. Астры висят головами вниз, скучают. Прощайте, до свидания. Хоть вы и без запаха, но я вас никогда, никогда вас не забуду. Простился с лесом. Он, верно, ничего не понял, зашумел, захлопотал. Что ему маленький живой Микки. Простился с лавошницей. Она тоже скучная. Сезон кончился, а тухлые кильки так и не распроданы. Чемоданы всю дорогу толкались и мешали мне думать. Зина серьезная, как наказанный попугай. Выросла, загорела. В голове уроки, подруги и переводные картинки. На меня ни разу не взглянула.
3: и не надо.
2: Что это за любовь такая по сезону? Подружусь вот в Париже с каким-нибудь порядочным Фоксом. И никаких испанцев. Очень я люблю глупые человеческие слова повторять. Приехали. Приехали. И ехали. Ехали. Хали. Али. Ли. И. Это я так нарочно пишу, а то лапа совсем затекла. Консьержкина собачонка посмотрела на меня с порога и отвернулась. О, герцогиня какая. Ладно, я тоже умею важничать. Вот повезут меня на собачью выставку, получу первую золотую медаль, а ты лопайся от зависти в консьержкиной берлоге. Совсем отвык от мебели. Тут буфет, там полубуфет, кровати шире парохода. Хоть бы лестнички к ним приставили, гадость какая. Они еще хотят внизу у мебельщика старую шифоньерку купить, красного дерева. Пусть хоть лилового, грош ей цена. Ах, как тесно в квартире, а? Горизонт перед носом, лес в трех вазонах, перескочить можно. И попрыгать не с кем. Зина в школе, тропики какие-то изучает. Кухарка сердитая и все губы мажет. Вот возьму и съем твою помаду. Будешь с белыми губами ходить. На балконе коричневые листики корчатся и шуршат. Воробей один к нам повадился прилетать. Я ему булочку накрошил, а он вокруг моего носа прыгает и клюет. Вчера от скуки мы с ним поболтали. Ты где живешь, птичка? А везде. Как везде? Мама, папа у тебя есть? Мама в другом районе, а папа в Сен-Клу улетел. Что ты одна делаешь? Прыгаю, над сквериком полетаю, на веточке посижу. Вот ты у меня завелся, крошками кормишь. Нет, хорошо. Не холодно тебе? Ведь осень. Чудак. А я ж вся на пуху. Чик-чик-чик. О, воробьи на углу дерутся. Эй-эй-эй, подождите. Я тоже подраться хочу. Фру-фу. И улетел. Боже мой, почему у меня нет крыльев? Дрожу, дрожу, дрожу, а толку мало. Центральное отопление вчера зашипело. Я только спинку погрел, остановилось. Проба была. Через 2 недели только его заведут на всю зиму. А я что? 2 недели дрожать должен? Спать хочется ужасно. Днем сплю, вечером сплю, ночью тоже сплю. Зина говорит, что у меня сонная болезнь. Мама говорит, что у меня собачья старость. Музыкальная учительница говорит, что у меня чума. Ва. На одну собаку столько болезней. А у меня просто тоска. Очень мне нужна ваша осень и зима в квартире с шифоньерками. И тетрадка моя кончается, и писать больше не о чем. Ох. Был бы я медведь, пошел бы в лес, лег в берлогу, вымазал лапу медом и сосал бы ее до самой весны. Сегодня на балкон попал кусочек солнца. Я на него улегся, а оно из-под меня ушло. Ой, боже мой, да пока не забыл. Надо записать вчерашний сон. Будто все мы, я и остальное семейство, едем на юг, в Канн. Бог с ним, зимним Парижем. И будто Зина с мамой ушли в закусочный вагон завтрак. папа заснул, он всегда в поезде спит, и так горько мне стало, почему меня не взяли с собой. А из саквояжа будто кто-то противным кошачьим голосом мяукнул, потому что собак в вагон-ресторан не пускай. Кошек всюду пускай. А собака оставь. И я рассвирепел, в саквояж зубами вцепился и проснулся. Перелистывал свои странички. А вдруг бы их кто-нибудь напечатал, а? С моим портретом и автографом. Попала бы моя книжка в лапки какой-нибудь девочки в зеленом платьице. Села бы она у камина с моим сочинением, читала бы, перелистывала бы и улыбалась. И в каждом доме, где только есть маленькие ножки с бантиками и без бантиков, знали бы мое имя Микки. Зина спит, часы тикают, консьержка храпит, я и через пол слышу. До свидания, тетрадка, до свидания, лето, до свидания, дети, мальчики и девочки, папы и мамы, дедушки и бабушки. Хотел заплакать, а вместо того чихнул. Ставлю большую-большую точку. Опять меня блоха укусила в такую трогательную минуту. Кровопийца собачья. Всеобщий детский друг, скромный и сонный Фокс,

0: слушаете радио «Звезда». Новости.
1: В студии Богдан Ходаченко. Здравствуйте. Ударные беспилотные летательные аппараты поразили два сухогруза с военным грузом в порту Одесса. Суда находились на рейде в ожидании разгрузки. Цели поражены, сообщили в среду вечером в Министерстве обороны России. В течение дня вооруженные силы продолжили наносить удары по портам Украины и судам, задействованным в интересах ВСУ. Сообщается также об уничтожении сухогруза в порту Южный. Россия успешно уничтожает производство беспилотников, которые нельзя перенести с Украины в Европейский Союз. Об этом информационной службе «Вести» сообщил генеральный директор и главный конструктор Центра комплексных беспилотных решений Дмитрий Кузякин.
2: Дроны по гражданской линии перевозятся на Украину, где оно снаряжается уже боевой частью, после чего они выставляются на позиции и запускаются по нам. Мы с успехом уничтожаем центры, где снаряжаются взрывчатки, и уничтожаем логистические центры, перевалочные базы, через которые, соответственно, эти дроны поставляются. Дроны всех видов, от дальнолетов до HPV-дронов. Противник очень быстро научился менять маршруты движения логистики, и наша разведка очень оперативно эти точки выясняет для указания о следующих волнах, которые наносят скальпельные удары по этим вот местам.
1: Ранее Министерство обороны России опубликовало списки европейских предприятий, на которых производятся беспилотники для ударов по России. Москва предупредила, что жителям Европы нужно знать, откуда исходят реальные угрозы их безопасности. Международная федерация гандбола приняла решение допустить сборные России и Белоруссии к турнирам с флагом и гимном. Как говорится на сайте организации, это решение принято после того, как 7 июля был временно восстановлен статус Олимпийского комитета России и отменены рекомендации об ограничениях. Запрет, действовавший с 2022 года, отменен немедленно. По приезде в Россию мигрантов обяжут покупать телефон, в котором будет электронный профиль, а в полиции будут знать о местонахождении каждого приехавшего. Это сообщил заместитель министра внутренних дел Игорь Зубов. Таким образом, мигранты не смогут бесконтрольно переехать из одного населенного пункта в другой, поменять место пребывания. Это будет основа, сказал Зубов в ходе заседания Комитета Совета Федерации по международным делам. Также наличие телефона позволит предупреждать мигранта, например, о необходимости прибыть куда-либо или об истекающем сроке действия документов. О погоде. В четверг в Москве ожидаются кратковременные дожди, воздух прогреется до 24 градусов. Богдан Ходаченко, служба информации медиагруппы «Звезда».
0: Самые точные и беспощадные заметки о России. Самая полная галерея ярких персонажей. Самая живая история о мертвых душах. Гоголь. Фрагмент из поэмы «Мертвые души». Слушайте через несколько минут на радио «Звезда». Игры человечества.
3: Она родилась на пляжах Калифорнии в 20-х годах прошлого века. Однажды местные серферы, вынужденные сидеть на берегу в ожидании большой волны, воткнули в песок две высокие жерди, натянули между ними рыбацкую сеть и стали перебрасывать через нее футбольный мяч руками. Так, по легенде, появилась новая игра – бич-волей или пляжный волейбол. В него играли везде и повсюду. На Гавайях, в Бразилии, Аргентине, на Кубе. Мерлин Монро, четверка Битлов, президент США Джон Кеннеди – все они считались ярыми поклонниками бич-воли. А вот во Франции и в Болгарии пляжный волейбол был очень популярен среди нудистов. Так что зрителей на подобных матчах собиралось просто невероятное количество – до нескольких тысяч.
0: Игры человечества.
3: Первые официальные правила песочного волейбола разработали в 1965 году в Америке. Две команды по два человека играют две партии. Победителям нужно набрать 21 очко. При этом игроки одной команды могут коснуться мяча не более трех раз, после чего должны вернуть его на сторону противника. Замен нет. Если один кто-то получает травму и не может продолжать матч, то его команде засчитывается поражение. Море, солнце и песок. За один матч игроки пробегают всего-то 1 километр и делают что-то около 85 прыжков. Вроде бы немного, но легкость пляжного волейбола обманчива. Попробуйте отбить мяч, летящий со скоростью 114 км в час или почти 32 метра в секунду. Ураган! А ведь это рекорд волейболиста Игоря Колодинского. Не зря ему дали прозвище «Базука».

0: А вот была история.
1: Испанский король Педро, которого называли жестоким, любил искать приключений на улицах ночной Севильи. Однажды в глухом переулке он затеял ссору с незнакомцем, вызвал его на поединок и убил. А как раз незадолго до этого король издал указ, гласивший, что всякий поединщик будет обезглавлен. Свидетелей преступления не было, кроме одной старухи, которая узнала короля. На следующий день дежурный офицер явился к Педро с докладом.
2: «Ваше Величество, сегодня ночью был поединок. Один из дравшихся убит».
3: «Ну что, нашли вы убийцу?»
2: «Да, Ваше Величество».
3: «Так где же его голова? Исполните закон!»
1: Офицер поначалу испугался, но нашел остроумный выход. Он выхватил меч и отрубил голову одной из королевских статуй.
0: Да уж, была история.
4: Радио «Звезда». Книга на ночь.
0: Николай Васильевич Гоголь. Фрагмент из поэмы «Мертвые души». Читает Станислав Федосов.
5: Коробочка. Чичиков в довольном расположении духа сидел в своей бричке, катившейся давно по столбовой дороге. Из предыдущей главы уже видно, в чем состоял главный предмет его вкуса и склонностей, а потому не диво, что он скоро погрузился весь в него и телом, и душою. Предположения, сметы и соображения, блуждавшие по лицу его, видно, были очень приятны, ибо ежеминутно оставляли после себя следы довольной усмешки. Занятый ими, он не обращал никакого внимания на то, как его кучер, довольный приемом дворовых людей Манилова, делал весьма дельные замечания чубарому пристяжному коню, запряженному с правой стороны. Этот чубарый конь был сильно лукав и показывал только для вида, будто бы везет, тогда как коренной гнедой и пристяжной каурой масти, называвшийся заседателем, потому что был приобретен от какого-то заседателя, трудились от всего сердца, так что даже в глазах их было заметно получаемое ими от того удовольствие.
6: «Хитри, хитри! Вот я тебя перехитрю!» — говорил Селифан, приподнявшись и хлыстнув кнутом ленивца. «Ты знай свое дело, панталонник-то немецкий. Гнедой и почтенный конь, он исполняет свой долг. Я ему дам с охотою лишнюю меру, потому что он почтенный конь. И заседатель тоже хороший конь. Ну-ну, что потряхиваешь ушами? Ты, дурак, слушай, коли говорят. Я тебе невеже не стану дурному учить. Ишь, куда ползет!»
5: Здесь он опять хлыстнул его кнутом, примолвив: «У, варвар! Бонапарт ты проклятый!» Потом прикрикнул на всех: «Эй, вы, любезные!» И стегнул по всем трем, уже не в виде наказания, но чтобы показать, что был ими доволен. Доставив такое удовольствие, он опять обратил речь к чубарому:
6: «Ты думаешь, что ты скроешь свое поведение? Нет, ты живи по правде, когда хочешь, чтоб тебе оказывали почтение. Вот, у помещика, что мы были, хорошие люди. Я с удовольствием поговорю, коли хороший человек. С человеком хорошим мы всегда свои други, тонкие приятели. Выпить ли чаю или закусить с охотою, коли хороший человек? Хорошему человеку всякой отдаст почтение. Вот барина нашего всякой уважает, потому что он, слышь ты, сполнял службу государскую. Он с Колеской советник.
5: Так рассуждая, Селифан забрался, наконец, в самые отдаленные отвлеченности. Если бы Чичиков прислушался, то узнал бы много подробностей, относившихся лично к нему. Но мысли его так были заняты своим предметом, что один только сильный удар грома заставил его очнуться и посмотреть вокруг себя. Все небо было совершенно обложено тучами, и пыльная почтовая дорога опрыскалась каплями дождя. Наконец, громовый удар раздался в другой раз громче и ближе, и дождь хлынул вдруг как из ведра. Сначала, принявши косое направление, хлестал он в одну сторону кузова кибитки, потом в другую, потом, изменивши образ нападения и сделавшись совершенно прямым, барабанил прямо вверх его кузова. Брызги, наконец, стали долетать ему в лицо. Это заставило его задернуться кожаными занавесками с двумя круглыми окошечками, определенными на рассматривание дорожных видов, и приказать Селифану ехать скорее. Селифан, прерванный тоже на самой середине речи, смекнул, что точно не нужно мешкать. Вытащил тут же из-под козел какую-то дрянь из серого сукна, надел ее в рукава, схватил в руки вожжи и прикрикнул на свою тройку, которая чуть-чуть переступала ногами, ибо чувствовала приятное расслабление от поучительных речей. Но Селифан никак не мог припомнить, два или три поворота проехал. Сообразив и припоминая несколько дорогу, он догадался, что много было поворотов, которые все пропустил он мимо. Так как русский человек в решительные минуты найдется, что сделать, не вдаваясь в дальние рассуждения, то, поворотивший направо, на первую перекрестную дорогу, прикрикнул он: «Эй, вы, други почтенные!» И пустился вскачь, мало помышляя о том, куда приведет взятая дорога. Дождь, однако же, казалось, зарядил надолго. Лежавшая на дороге пыль быстро замесилась в грязь, и лошадям ежеминутно становилось тяжелее тащить бричку. Чичиков уже начал сильно беспокоиться, не видя так долго деревни Собакевича. По расчету его, давно бы и пора было приехать. Он высматривал по сторонам, но темнота была такая, хоть глаз выколи. «Селифан», — сказал он, наконец, высунувшись из брички. «Что, барин?» — отвечал Селифан. «Погляди-ка, не видно ли деревни?» «Нет, барин, нигде не видно». После чего Селифан, помахивая кнутом, затянул песню, не песню, но что-то такое длинное, чему и конца не было. Туда все вошло. Все ободрительные и понудительные крики, которыми подчивают лошадей по всей России от одного конца до другого, прилагательные всех родов и качеств без дальнейшего разбора, как что первое попалось на язык. Таким образом, дошло до того, что он начал называть их, наконец, секретарями. Между тем Чичиков стал примечать, что бричка качалась на все стороны и наделяла его пресильными толчками. Это дало ему почувствовать, что они своротили с дороги и, вероятно, тащились по взбраненному полю. Селифан, казалось, сам смекнул, но не говорил ни слова. «Что, мошенник, по какой ты дороге едешь?» — сказал Чичиков.
7: «Да что ж, барин, делать, время такое, кнута не видишь, такая потьма!»
5: Сказавши это, он так покосил бричку, что Чичиков принужден был держаться обеими руками — тут только заметил он, что Селифан подгулял. «Держи! Держи! Опрокинешь!» — кричал он ему. «Нет, барин, как можно, чтобы я прокинул?» — говорил Селифан. «Это нехорошо опрокинуть, я уж сам знаю, уж я никак не опрокину!» Засим начал он слегка поворачивать бричку, поворачивал и, наконец, выворотил ее совершенно на бок. Чичиков руками и ногами шлепнулся в грязь. Селифан лошадей, однако ж, остановил. Впрочем, они остановились бы и сами, потому что были сильно изнурены. Такой непредвиденный случай совершенно изумил его. Слезши с козел, он стал перед бричкою, подперся в бока обеими руками. В то время как барин барахтался в грязи, силясь оттуда вылезть, и сказал после некоторого размышления: «Вишь ты!» И перекинулась. «Ты пьян, как сапожник», — сказал Чичиков. «Нет, барин, как можно, чтобы я был пьян? Я знаю, что это нехорошее дело быть пьяным. С приятелем поговорил, потому что с хорошим человеком можно поговорить, в том нет худого, и закусили вместе. Закуска не обидное дело, с хорошим человеком можно закусить. А что? Что я тебе сказал последний раз, когда ты напился? А? Забыл?» — произнес Чичиков. «Нет, ваше благородие, как можно, чтобы я позабыл? Я уж дело свое знаю, знаю, что нехорошо быть пьяным. С хорошим человеком поговорил, потому что... Вот я тебя как высеку, так ты у меня будешь знать, как говорить с хорошим человеком. Как милости вашей будет завгодно», — отвечал на все согласный Селифан. «Коли высечь-то и высечь, я ничуть не прочь от того. Почему же не посечь-ка ли за дело? На то воля господская. Оно нужно посечь, потому что мужик балуется, порядок нужно наблюдать. Коли за дело-то и посеки, почему ж не посечь?» На такое рассуждение барин совершенно не нашелся, что отвечать.
0: Вы слушаете «Радио Звезда». Мы читаем фрагмент из поэмы Николая Васильевича Гоголя «Мертвые души».
5: Но в это время казалось, как будто сама судьба решилась над ним сжалиться. Издали послышался собачий лай. Обрадованный Чичиков дал приказание погонять лошадей. Русский возница имеет доброе чутье вместо глаз. От этого случается, что он, зажмуря глаза, качает иногда во весь дух и всегда куда-нибудь да приезжает. Селифан, не видя низги, направил лошадей так прямо на деревню, что остановился тогда только, когда бричка ударилась оглоблями в забор и когда решительно уже некуда было ехать. Чичиков только заметил

0: Свет мелькнул в одном окошке и достигнул туманную струёю до забора, указавши нашим дорожным ворота. Селифан принялся стучать, и скоро, отворив калитку, высунулась какая-то фигура, покрытая армяком, и барин со слугою услышали хриплый бабий голос.
1: «Кто стучит? Чего расходились?»
2: «Приезжие, матушка, пусти переночевать», — произнес Чичиков.
3: «Вишь ты, какой востроногой», — сказала старуха. «Приехал в какое время? Здесь тебе и не постоялый двор помещица живет».
2: «Что ж делать, матушка? Видишь, с дороги сбились. Не ночевать же в такое время в степи».
3: «Да, время темное, нехорошее время», — прибавил Селифан. «Молчи, дурак».
1: «Да кто вы такой?» — сказала старуха.
2: «Дворянин, матушка».
0: Слово «дворянин» заставило старуху как будто несколько подумать.
3: «Погодите, я скажу барыне», —
0: произнесла она, и минуты через две уже возвратилась с фонарем в руке. Ворота отперлись. Огонек мелькнул и в другом окне. Бричка, въехавшая на двор, остановилась перед небольшим домиком, который за темнотой трудно было рассмотреть. Только одна половина его была озарена светом, исходившим из окон. Видна была еще лужа перед домом, на которую прямо ударял тот же свет. Дождь стучал звучно по деревянной крыше и журчащими ручьями стекал в подставленную бочку. Между тем псы заливались всеми возможными голосами. Один, забросивший вверх голову, выводил так протяжно и с таким старанием, как будто за это получал бог знает какое жалование. Другой отхватывал наскоро, как пономарь. Промеж них звенел, как почтовый звонок, неугомонный дисконт, вероятно, молодого щенка. И все это, наконец, повершал бас. Может быть, старик или просто наделенный дюжей собачьей натурой, потому что хрипел, как хрипит певческий контрабас, когда концерт в полном разливе. Тенора поднимаются на цыпочки от сильного желания вывести высокую ноту, и все, что не есть, порывается кверху, закидывая голову, а он один, засунувший небритый подбородок в галстук, присев и опустившись почти до земли, пропускает оттуда свою ноту, от которой трясутся и дребезжат стекла. Уже по одному собачьему лаю, составленному из таких музыкантов, можно было предположить, что деревушка была порядочная. Но промокший и озябший герой наш ни о чем не думал, как только о постели. Не успела бричка совершенно остановиться, как он уже соскочил на крыльцо, пошатнулся и чуть не упал.
2: На крыльцо вышла опять какая-то женщина, помоложе прежней, но очень на нее похожая. Она проводила его в комнату. Чичиков кинул вскользь два взгляда. Комната была обвешана старенькими полосатыми обоями. Картины с какими-то птицами. Между окон старинные маленькие зеркала с темными рамками в виде свернувшихся листьев. И за всяким зеркалом заложены были или письмо, или старая колода карт, или чулок. Стены и часы с нарисованными цветами на циферблате. Не в мочь было ничего более заметить. Он чувствовал, что глаза его липнули, как будто их кто-нибудь вымазал медом. Минуту спустя вошла хозяйка. Женщина пожилых лет в каком-то спальном чепце, надетом наскоро, с фланелью на шее. Одна из тех матушек, небольших помещиц, которые плачутся на неурожаи, убытки и держат голову несколько набок, а между тем набирают понемногу деньжонок в пестредевые мешочки, размещенные по ящикам комодов. в один мешочек отбирают все

0: полтиннички, в третьи четвертачки. Хотя с виду и кажется, будто бы в комоде ничего нет, кроме белья до ночных кофточек, до нитяных моточков, до распоротого солопа, имеющего потом обратиться в платье, если старое как-нибудь прогорит во время печенья праздничных лепешек со всякими пряженцами или поизотрется само собою. Но не сгорит платье и не изотрется само собою. Бережлива старушка, и солопу суждено пролежать долго в распоротом виде, а потом достаться по духовному завещанию племяннице внучатой сестры вместе со всяким другим хламом. Чичиков извинился, что побеспокоил неожиданным приездом.
1: «Ничего, ничего», — сказала хозяйка. «В какое-то время вас Бог принес. Сумятица и вьюга такая, с дороги бы следовало поесть чего-нибудь, да пора-то ночная. Приготовить нельзя».
0: Слова хозяйки были прерваны странным шипением, так что гость был и испугался. Шум очень походил на то, как бы вся комната наполнилась змеями. Но, взглянувши вверх, он успокоился, ибо смекнул, что стенным часам пришла охота бить. За шипением тотчас же последовало хрипение. И, наконец, понатужись всеми силами, они пробили 2 часа таким звуком, как будто бы кто колотил палкой по разбитому горшку. После чего маятник пошел опять спокойно щелкать направо и налево. Чичиков поблагодарил хозяйку, сказав, что ему не нужно ничего, чтобы она не беспокоилась ни о чем, что кроме постели он ничего не требует, и полюбопытствовал только знать, в какие места заехал он и далеко ли отсюда пути к помещику Собакевичу. На что старуха сказала, что и не слыхивала такого имени, и что такого помещика вовсе нет. «По крайней мере, знаете Манилова?» — сказал Чичиков.
1: «А кто таков Манилов?»
0: «Помещик, матушка».
1: «Нет, не слыхивала. Нет такого помещика».
0: «А какие же есть?»
1: «Бобров, Свиньин, Конопатев, Харпакин, Трипакин, Плешаков».
0: «Богатые люди или нет?»
1: «Нет, отец, богатых слишком нет. У кого 20 душ, у кого 30, а таких, что по сотне, таких нет».
0: Чичиков заметил, что он заехал в порядочную глушь. «Далеко ли, по крайней мере, до города?»
1: «А верст 60 будет. Как жаль мне, что нечего вам покушать. Не хотите ли, батюшка, выпить чаю?»
0: «Благодарю, матушка. Ничего не нужно, кроме постели».
1: «Правда, с такой дороги и очень нужно отдохнуть. Вот здесь и расположитесь, батюшка, на этом диване. Эй, Фитинья, принеси перину, подушки и простыню». «Какое-то время наслал Бог. Гром такой, у меня всю ночь горела свеча перед образом. Эх, отец мой, да у тебя-то, как у Борова, вся спина и бок в грязи. Где так изволил засалиться?»
0: «Еще слава Богу, что только засалился. Нужно благодарить, что не отломал совсем боков».
1: «Святители, какие страсти! Да не нужно ли чем потереть спину?»
0: «Спасибо, спасибо, не беспокойтесь. А прикажите только вашей девке повысушить и вычистить мое платье».
1: «Слышь, Фитинья», —
0: сказала хозяйка, обратясь к женщине, выходившей на крыльцо со свечою, которая успела уже притащить перину и, взбивши ее с обоих боков руками, напустила целый потоп перьев по всей комнате.
1: Ты возьми ихний кафтан вместе с исподним и прежде просуши их перед огнем, как делали покойнику барину, а после перетри и выколоти их хорошенько.
2: «Слушаю, сударыня», — говорила Фитиния, постилая сверх перины простыню и кладя подушки.
1: «Ну вот, тебе постель готова», — сказала хозяйка. «Прощай, батюшка, желаю покойной ночи. Да не нужно ли еще чего? Может, ты привык, отец мой, чтобы кто-нибудь почесал на ночь пятки? Покойник мой без этого никак не засыпал».
0: Но гость отказался и от почесывания пяток. Хозяйка вышла, и он тот же час поспешил раздеться, отдав Фитине всю снятую с себя сбрую, как верхнюю, так и нижнюю. И Фитиня, пожелав также со своей стороны покойной ночи, утащил эти мокрые доспехи. Оставшись один, он не без удовольствия взглянул на свою постель, которая была почти до потолка. Фитине, как видно, была мастерица взбивать перины. Когда, подставивши стул, взобрался он на постель, она опустилась под ним почти до самого пола, и перья, вытесненные им из пределов, разлетелись во все углы комнаты. Погасив свечу, он накрылся ситцевым одеялом и, свернувшись под ним кренделем, заснул в ту же минуту.
3: Мы читали фрагмент из поэмы Николая Васильевича Гоголя «Мертвые души». Продолжение завтра в это же время.

0: Радио «Звезда». Книга на ночь.
1: Фазиль Искандер. Рассказ «Сюжет существования». Читает Владимир Антоник.
2: Вот уже полгода моя машинка упорно молчит, как партизанка. Слово из нее не вышибешь. Что случилось? И вдруг я подумал, что Россия потеряла сюжет своего существования, и поэтому я не знаю, о чем писать. И никто не знает, о чем писать. Пишут только те, кто не знает о том, что они не знают, о чем писать. Впрочем, был у меня хороший сюжет. Но не пишется. По крайней мере, попробую пересказать его. Мы с товарищем поднялись в горы и зашли в чегемские леса якобы охотиться на крупную дичь. Когда мы входили в лес, старая ворона нехотя, с криком, похожим на оханье, слетела с ветки дуба и тяжело проковыляла по воздуху, опираясь на крылья, как на костыли. Я подумал, что это плохое предзнаменование. Мы целый день проплутали по лесу и никакой крупной дичи не встретили. Ни кабана, ни косули, ни медведя. Впрочем, с медведем мы и не жаждали встретиться. Только один раз на лесной лужайке промелькнул серый зайчишка. Нам в голову не пришло стрелять в него. Правда, мы чуть не пристрелили заблудшего колхозного быка. Но он вовремя высунул из кустов голову и с обидчивым недоумением посмотрел на наши ружья, направленные на него. Словно хотел сказать: «Ребята, вы что, совсем спятили?» Мы стыдливо опустили карабины в знак того, что не совсем спятили. Мы плутали в чегемских джунглях. Разрывать сплетение лиан в лесу оказалось легче, чем разрывать сплетение сплетен в городе. Долгие, безуспешные поиски мясной добычи все чаще и чаще склоняли нас к вегетарианской еде. Орехи, лавровишня, черника. К вечеру мы вышли на окраину Чегема. Здесь в полном одиночестве жила последняя хуторянка Чегема. Звали ее Маница. Изредка она приезжала в город продавать сыр, орехи, муку. В городе жила ее старшая замужняя дочь. Там же, в сельскохозяйственном институте, учился ее сын. Я их всех знал. Дети у нее были от первого брака. Это еще достаточно интересная женщина 40 с лишним лет, с глазами, затененными мохнатыми ресницами, довольно полная легкой крестьянской полнотой, трижды выходила замуж. Мужчины, увлеченные ею, с рыцарской самоотверженностью вскарабкивались на окраину Чегема, но, в конце концов, не вынеся отдаленности от людей, не в силах вступить в диалог с окружающей природой, уходили от нее, низвергались, скатывались вниз, звеня рыцарскими доспехами, и, встав на ноги, отряхивались уже внизу, в долине, кишащей словоохотливыми дураками. Дочь усиленно зазывала ее в город, но она наотрез отказывалась там жить, потому что считала недопустимым грехом бросать дом деда. Все остальные ее братья и сестры расселились по долинным деревням Абхазии. Встретила она нас радушно. Она ввела нас в обширную кухню, без особой осторожности сунула наши карабины в угол, где стояла метла, как бы указав истинное место не стрелявшим ружьем. Она усадила нас у жарко горящего очага. В красной юбке, в темной кофточке с оголенными сильными красивыми руками она весь вечер легко носилась по кухне и рассказывала о своей жизни, то просеивая муку и равномерно шлепая ладонями по ситу, то воинственно меся мамалыгу мамалыжной лопаточкой, то размалывая фасоль в чугунке, придвинутом к огню, вращая мутовку между ладонями. Наконец она зарезала курицу, с необыкновенной быстротой общипала ее, промыла внутренности и, насадив на вертел, присела к огню. Она поворачивала вертел, временами отворачиваясь от огня и с улыбкой, далеко идущей улыбкой, поглядывая на нас, как бы находя в наших охотничьих поползновениях много скрытого юмора. Если бы мы взяли в руки свои карабины, получилось бы нечто вроде «фазан на вертеле после удачной охоты». Картина совершенно неизвестного художника. Потом она разложила свой горячий ужин на низеньком столике, достала откуда-то бутылку чачи, обильно разливая нам и попивая сама. Весело удивляясь по поводу своих сбежавших мужей, она задумчиво проговорила: «Воняет от меня, что ли?» Так, конечно, могла сказать только уверенная в себе женщина. Как и у всякой женщины, у нее тоже количество улыбок зависело от качества зубов. Зубы у нее были превосходные. Но кроме этого, как я потом убедился, уверенность в правильности своей жизни поддерживала в ней хорошее настроение. «Не скучаешь здесь одна?» — спросил я. «Да откуда у меня время скучать?» — улыбнулась она. «У меня коровы, свинья, куры, огород, поле. Не успеешь оглянуться, уже вечер. Вот так забредут нежданные гости, для меня праздник». Ее дом приглянулся жителю местечка Наа. Это сравнительно недалеко. Он несколько раз подбивал ее продать ему дом с тем, чтобы разобрать его и вывести к себе. Обширный каштановый дом был еще крепок. Она отказывалась. Он все набавлял и набавлял цену, но она упорно отказывалась. Вероятно, он знал, что дочь усиленно зазывает ее в город. Наконец, видимо, чтобы испугать ее, он сказал, что спалит дом. «Ни тебе, ни мне». А я ему ответила, с хохотом сообщила она нам: «Если ты подожжешь мой дом, а я буду внутри, то я из него не выйду. А если буду снаружи, то войду в него, и все узнают, что ты убийца». И он понял, что дело плохо. Отступился. И дочь и зять умоляли ее переехать в город, по-видимому, не без расчета, что она будет помогать им с детьми. У них было трое детей. Но и они не добились ее согласия. «Я им помогаю всякой снедью», — сказала она, — «но жить там не хочу». Даже сам Чегемский колхоз с его главной усадьбой располагался от нее километрах в 5. Ей выделили недалеко от ее дома небольшую табачную плантацию, где она мотыжила табак, потом ломала, потом нанизывала на шнуры в табачном сарае и сама, что нелегко, выволакивала оттуда сушильные рамы на солнце. Один из жителей Чегема, у которого женился сын, семья разрослась и уже не вмещалась в его маленьком домике, предложил ей поменяться домами с приплатой. Но она и ему отказала.
3: «Мой дом в центре Чегема, в центре, в центре!» — со смехом крикнула она, передразнивая его голос. «Можно подумать, что центр Чегема — это центр Москвы».
2: Житель центра Чегема так, видимо, и остался в великом недоумении по поводу ее отказа приблизиться к цивилизации. И все дивились, да не приколдована ли она к этому дому. А сын ее, живший в городе, оказывается, стал баловаться наркотиками. Его за этим занятием застукала милиция и арестовала. Кроме того, что он сам был под кайфом, в кармане у него нашли еще 2-3 порции наркотиков. Сестра его прибежала ко мне вся в слезах и чуть ли не на коленях умоляла спасти ее брата, взять его на поруки. В милиции ей подсказали, что такое возможно. Преодолев свое отвращение просить что-либо у начальства, я, скрипя сердце, отправился в милицию. Беря его на поруки, я сказал начальнику милиции, что это случайность, что он исключительно любознательный молодой человек и уже всю мою библиотеку перечитал. Более правдоподобного вранья я не мог придумать. «Вы хотите сказать, что он и от книг кайф ловил?» — иронично заметил начальник, но отпустил его. Я думаю, не столько мое вмешательство сыграло роль, сколько переполненные камеры. Видно, он еще не слишком далеко зашел в привыкании к наркотикам. Тьфу-тьфу, не сглазить. Пока, насколько я знаю, здоров и держится. Сестра предупредила меня, что матери о случае с наркотиками нельзя говорить. Я и так не собирался с ней об этом говорить. Кстати, я точно знал, что он после института не собирается возвращаться в Чегем. Но знала ли об этом его мать? Я не осмелился спросить. «Как подумаю, что дедушкин дом опустеет, — сказала она, — так мне и жить не хочется. Хоть в Кремль меня посадите, как Сталина, жить не хочется. Зачем же надо было дедушке 100 лет назад подниматься сюда, строить дом, плодить детей и скот, если жизнь здесь должна кончиться? Нет, пока я жива, жизнь здесь не остановится. Я знаю, что дедушка на том свете доволен мной».
3: «А ты веришь, что там что-то есть?» — спросил я.
2: «Конечно», — твердо ответила она. «Иначе бы я не чувствовала, что дедушка доволен мной». «А если весь Чегем переселится в долину?» — спросил я.
3: «Пусть переселяются.
2: пожала она плечами. «Я их и так почти не вижу. Сама себе буду и председателем, и кумхозницей». Она рассмеялась, легко вскочила на ноги, сгребла со стола остатки ужина в миску и вышла из кухни кормить собаку. Слышно было за дверью, как собака смачно хрустит костями, а хозяйка насмешливо приговаривает: «Да не спеши, подавишься, дура!» После этого она с керосиновой лампой в руке повела нас в горницу, указала на кровати, пожелала спокойной ночи и с лампой, озарявшей ее моложавое лицо, ушла в свою комнату. Через минуту вдруг оттуда раздался ее тихий, но долгий смех. Что-то ее очень смешило, и она явно не могла удержаться. «Что случилось?» — не удержался и я. «Да ничего», — ответила она. «Вспомнила свою корову. Когда я ее даю, она иногда норовит спрятать молоко для теленка. Сегодня, когда я ее доила, она спрятала молоко и сразу же обернулась на меня, мол, догадалась я, что она спрятала молоко, или поверила, что оно кончилось. Хитрющая! Сразу же оглянулась». Она дунула в лампу, и свет под дверями исчез. «Господи, не забывай о нас», — проговорила она, как бы любовно напоминая Богу о его некоторой рассеянности. Все стихло. Я лежал, прислушиваясь к задумчивым шорохам и скрипам ночного деревянного дома. В эту ночь я долго не спал, и мне было хорошо, что я видел счастливую женщину. Она была счастлива, потому что ясно знала и следовала сюжету своего существования. Я видел десятки, а на всю страну их миллионы несчастных людей. Одни несчастны из-за своей бедности и боязни стать еще бедней, другие несчастны, потому что разбогатели, но боятся, что не смогут усторожить свое богатство, третьи несчастны от того, что просто не знают, для чего жить, и все вместе несчастны от того, что будущее страшит их хаосом жестокой бессмысленности. Сюжет существования важнее всяких экономических законов. Вернее, сами экономические законы могут работать только тогда, когда у человека есть сюжет существования. Если вкладчики перестают верить в сюжет существования банка, банк лопается. Если граждане страны не улавливают сюжет существования государства, оно разваливается. Дайте сюжет. Дайте сюжет. Вот он есть у этой женщины, и она счастлива, несмотря ни на что.
1: Мы читали рассказ Фазили Искандера «Сюжет существования». Радио «Звезда».

0: слушаете «Радио Звезда». Влас Дорошевич. Рассказ «Гамлет». Читает Алексей Борзунов.
1: Мистер Крэк сидел верхом на стуле, смотрел куда-то в одну точку и говорил, словно ронял крупный жемчуг на серебряное блюдо. «Что такое Гамлет? Достаточно только прочитать заглавие. Гамлет. Не Гамлет и Офелия, не Гамлет и король, а просто трагедия о Гамлете, принце датском. Гамлет — это Гамлет!»
2: «Мне это понятно», — сказал господин Немирович Данченко.
1: «Все остальное неважно. Вздор! Больше! Всех остальных даже не существует!»
2: «Да и зачем бы им было и существовать?» — пожал плечами господин Немирович Данченко.
3: «Да, но все-таки в афише», — попробовал было заметить господин Вишневский.
1: «Ах, оставьте вы, пожалуйста, голубчик, с вашей афишей! Афишу можно заказать какую угодно!» «Слушайте, слушайте!» — захлебнулся господин Станиславский. «Гамлет страдает. Гамлет болен душой», — продолжал господин Крэк, смотря куда-то в одну точку и говоря как лунатик. «Офелия, королева, король, Полоний. Может быть, они вовсе не таковы. Может быть, их вовсе нет. Может, они такие же тени, как тень отца».
2: «Натурально, тени», — пожал плечами господин Немирович Данченко.
1: «Видение, фантазия, бред его больной души, так и надо ставить. Один Гамлет. Все остальное так, тень. Не то есть, не то нет. Декораций никаких, так, одни контуры. Может быть, и Эльсинора нет. Одно воображение Гамлета».
2: «Я думаю», — осторожно сказал господин Станиславский,
1: «я думаю, не выпустить ли, знаете ли, долго для обозначения, что действие все-таки происходит в Дании».
2: «Дога?» Мистер Крэк посмотрел на него сосредоточенно.
1: «Дога? Нет. Может идти пьеса Шекспира, играть Сальвини. Но если на сцене появится собака и замахает хвостом, публика забудет и про Шекспира, и про Сальвини, и будет смотреть на собачий хвост. Пред собачьим хвостом никакой Шекспир не устоит».
3: «Поразительно!» — прошептал господин Вишневский.
1: «Сам я, батюшка, тонкий режиссер, но такой танины не видывал», — говорил господин Станиславский.
4: Господин Качалов уединился. Гулял по кладбищам, ел постное, на письменном столе положил череп, читал псалтырь. Господин Немирович Данченко говорил:
2: «Да-с, Крэкс».
4: Господин Вишневский решил: «Афишу будем печатать без действующих лиц».
1: Господин Крэк бегал по режиссерской, хватался за голову, кричал: «Остановить репетиции! Прекратить! Что не играют?»
3: «Гамлетас?» — говорил испуганно господин Вишневский.
1: «Да ведь это одно название! Написано «Гамлет». Так Гамлета и играть? А в «Собаке-садовника» что ж вы, собаку играть будете? Может быть, никакого Гамлета и нет?»
2: «Все может быть», — сказал господин Немирович Данченко.
1: «Дело не в Гамлете, дело в окружающих. Гамлет — их мечта, фантазия, бред, галлюцинация. Они наделали мерзости, и им представляется Гамлет, как возмездие».
2: «Натурально это так», — сказал господин Немирович Данченко.
1: «Надо играть сильно, надо играть сочно, надо играть их», — кричал мистер Крэк. «Декорации! Что это за мечты о декорациях? За идеи о декорациях? За воспоминания о декорациях? Мне дайте сочную, ядреную декорацию! Саму жизнь! Разверните картину! Лаэрт уезжает. Вероятно, есть придворная дама, которая в него влюблена. Это мне покажите! Вероятно, есть кавалер, который вздыхает по Офелии. Дайте мне его! Танцы! Пир! А где-то там, на заднем фоне, через все это сквозит! Вы понимаете? Сквозит!»
2: «Ну, еще бы не понимать. Сквозит. Очень просто», — сказал господин Немирович Данченко.
1: сквозит, как их бред, как кошмар. Гамлет.
3: Я думаю, тут можно будет датского дога пустить.
4: С надеждой спросил господин Станиславский. Мистер Крэг посмотрел на него с восторгом.
1: Собаку? Корову можно будет пустить на кладбище. Забытое кладбище, забытые йорики. Ну вот, благодарю вас.
4: Господин Станиславский с чувством пожал ему руку. Господин Качалов стал ходить на свадьбы, посещать литературный кружок, беседовать там с дантистами. Вообще начал проводить время весело. Господин Вишневский спрашивал встречных,
3: какие еще в Дании бывают животные? Мне для Станиславского хочется порадовать.
4: Господин Немирович задумчиво поглаживал бородку.
1: Неожиданный человек.
4: Мистер Крэг даже плюнул.
1: Чтоб я стал ставить эту пьесу? Я? Гамлета? Да за кого вы меня принимаете? Да это фарс, насмешка над здравым смыслом. Это у Сабурова играть. Да и то еще слишком прилично.
2: Да, пьесы, конечно, не из удачных, согласился господин Немирович Данченко.
1: Бессмыслица, ерунда, сапоги всмятку. 5 актов человек колеблется, убить ли ему Клавдия и убивает Полония, словно устрицу съел. Где же тут логика? Ваш Шекспир, если он только существовал, был дурак. Помилуйте, Гамлет говорит, что ждет нас там, откуда никто еще не приходил, а сам только что своими глазами видел тень своего отца. С чем это сообразно? Как можно такую ерунду показывать публике?
3: «Конечно», — сказал и господин Станиславский. «Но мне кажется, что если на сцену выпустить датского дога, появление собаки отвлечет публику от многих несообразностей пьесы».
1: «И гиппопотам не поможет, нет! Хотите играть Гамлета? Будем играть его фарсом, пародией на трагедию!»
3: Господин Вишневский говорил знакомому генералу. «А вы знаете, ваше превосходительство, ведь Шекспира-то, оказывается, нет».
2: «Как нет, мой друг?»
3: «Так и нет. Сегодня только выяснилось. Не было и нет».
4: Господин Немирович Данченко ходил, зажав бороду в кулак.
1: «Парадоксальный господин». «Друг мой!» — кинулся мистер Крэг.
4: Господин Немирович Данченко даже вскрикнул. Так Крэг схватил его за руку.
1: «Какую ночь я провел сегодня? Какую ночь?» «Вчера я взял на сон грядущий книгу, книгу, которую все знают, книгу, которой никто не читает, потому что все думают, будто ее знают. Гамлет!»
4: Мистер Крэг схватил господина Немировича Данченко за плечо.
1: «Какая вещь! Так каждый день смотришь на свою сестру и не замечаешь, что она выросла в красавицу! Первая красавица мира!»
4: Мистер Крэг схватил его за ногу.
2: «Буду весь в синяках», — подумал с отчаянием господин Немирович Данченко.
1: «Какая вещь! Эти слова! Быть или не быть, а? Мороз по коже! Или это? Ты, честная девушка, Офелия, а? Ужас-то, ужас! Нет, вы понимаете этот ужас?»
2: «Кому же и понять», — сказал господин Немирович Данченко, становясь подальше.
1: «Шекспир?» «Гений! Гений! Давайте репетировать Гамлета! Сейчас! Сию минуту! День и ночь будем репетировать Гамлета! Ни пить, ни есть! Давайте ничего, ничего не делать всю свою жизнь, только играть Гамлета! Без перерыва! Играть, играть!»
3: «Про собаку разговору не было?» — осведомился господин Станиславский.
5: «Владимир Иванович, как же теперь?» — полюбопытствовал с тревогой господин Вишневский. «Насчет Шекспира. Есть Шекспир? Или нет Шекспира?»
2: «Вот вопрос», — пожал плечами господин Немирович Данченко. «Как же Шекспиру и вдруг не быть?»
5: «Ну, слава богу!»
4: Господин Вишневский облегченно вздохнул. «А то, знаете, привык к Шекспиру, и вдруг его нет. Прямо словно чего-то недостает».
2: Господин Станиславский крутил головой. «Большой энтузиаст!»
4: Мистер Крэг посмотрел на вошедших к нему господ Немировича Данченко и Станиславского с глубоким изумлением.
2: «Чем могу служить, господа?» «Да мы насчет Гамлета», — сказал господин Немирович Данченко.
5: Мистер Крэг переспросил. «Как вы сказали?»
2: «Гамлета? Гамлет? Это что же такое? Город, кушанье, скаковая лошадь?» «Гамлет! Пьеса Шекспира!» «Кто же это такой, этот Шекспир?»
1: «Боже мой, драматург?»
2: «Не знаю. Не припомню. Не слышал. Может быть. Что же он такое сделал, этот господин, про которого вы говорите?»
1: «Гамлета написал».
2: «Ну и Господь с ним. Мало ли пьес пишут».
1: «Да, но вы ставите в нашем театре. Извините, господа, кто-то написал какую-то пьесу. Кто-то зачем-то хочет ее играть. Мне-то до всего этого какое дело? Извините, господа, я думаю сейчас совсем о другом».
5: И мистер Крэг погрузился в глубокую задумчивость.
2: «Капризный у человека гений», — погладил бороду господин Немирович Данченко.
1: «Придется вместо Гамлета на сцену просто датского дога выпустить», — вздохнул господин Станиславский. «Не пропадать же догу».
5: А господин Вишневский тогда же заплакал.
2: «Господи, я-то всем знакомым генералам, графам, князьям даже говорил. Гамлет!»
0: Мы читали рассказ Власа Дорошевича «Гамлет».

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: В студии Богдан Ходаченко. Здравствуйте. Обеспечение топливом крупных торговых сетей для поставок продуктов ведется в приоритетном порядке. Это сообщил вице-премьер Александр Новак. В среду он провел совещание по ситуации на рынке топлива. Объемы бензина и дизеля, которые ранее закупались через трейдеров на бирже, будут продаваться через вертикально интегрированные нефтяные компании напрямую конечным потребителям. Также дано поручение антимонопольной службе проработать вопрос снижения нормативов продаж дизельного топлива на бирже с 16 до 10%. Вице-премьер Новак подчеркнул, что с учетом запрета экспорта дизеля внутренний рынок насыщается и нужные объемы будут поставлены в регионы для уборочных работ. Российские войска в ДНР полностью контролируют подходы к Красному Лиману со стороны Славянска. Дороги находятся под наблюдением беспилотников и разведки. Подвоз боеприпасов и переброска личного состава противнику сорваны, сообщили в среду в Минобороны. Там добавили, что расчеты БПЛА уничтожают последние каналы снабжения украинских войск. В плену ВСУ не осталось мирных жителей Курской области. Все они вернулись домой. Это в интервью информационной службе «Вести» заявила уполномоченная по правам человека в России Яна Лантратова.
2: Удалось договориться с той стороной и вернуть всех мирных курян, которые незаконно удерживались на территории Украины. Они вернулись домой. Это очень радостное событие. Я была на связи с губернатором Курской области Александром Сеевичем Хинштейном. Конечно, там есть еще без вести пропавшие люди, но точно в плену на территории Украины их нет. Сейчас мы ведем переговоры по следующим обменам. С момента вступления в должность удалось вернуть домой совместно с профильными структурами 550 наших ребят.
1: Яна Лантратова отметила, что коммуникация с украинским омбудсменом Дмитрием Лубенцом эффективная и дает результаты. Стороны обмениваются данными о без вести пропавших людях и договариваются о взаимных посещениях военнопленных. На каждое место в Государственной Думе сейчас претендуют почти 8 человек, следует из презентации главы Центра избиркома Эллы Панфиловой. По словам председателя комиссии, выдвинуто в общей сложности 3500 кандидатов. В выборах в Государственную Думу 9-го созыва участвует 11 политических партий. Это только те, кто имеет право выдвигать кандидатов без сбора подписей избирателей. Выборы пройдут в течение 3 дней 18, 19 и 20 сентября. Богдан Ходаченко, служба информации и медиагруппы «Звезда».
0: Радио «Звезда» представляет специальный проект «Жизнь замечательных людей». Кумиры и герои своего времени. Яркие, талантливые, непостижимые. Мы судим о них по статьям в интернете, по их картинам, песням и фильмам, портретам, цитатам, воспоминаниям. А какими они были в жизни? Специальный проект издательства «Молодая гвардия» и «Радио Звезда». Жизнь замечательных людей. Слушайте через несколько минут на «Радио Звезда».
3: Ну ты кулибин. Удивительное изобретение гениев самоучек.
4: На всероссийском конкурсе «Юный изобретатель года 2024» первое место занял 14-летний школьник из Воронежской области. Он создал фрезерный станок с числовым программным управлением. Подобные механизмы обычно используют на заводах для точной обработки металла и других материалов. А Николай Цитичко собрал свой вариант в домашних условиях. Причем спроектировал все сам, написал управляющую программу и даже протестировал на практике. Идея пришла ему во время уроков. Николай заметил, что школьные станки устарели и не позволяют даже учителю делать сложные детали. Тогда он решил создать что-то современное, компактное и доступное для школьных мастерских. Юному изобретателю всегда было интересно конструировать модели, создавать сувениры, но покупать для этого заводской станок дорого. А если хочешь сделать что-то хорошее, сделай сам.
3: Ну ты кулибин.
4: Николай принялся изучать чертежи в интернете, подбирать нужные детали, печатать их на 3D-принтере и писать код для управления. Это был путь проб и ошибок, но результат превзошел все ожидания. Станок может вырезать фигуры с точностью до доли миллиметра, прямо как настоящий промышленный. Обрабатывает дерево, пластик, металл и чугун. Корпус помещается на обычном рабочем столе. Теперь у Николая есть планы усовершенствовать свое изобретение и, быть может, даже начать маленькое производство. Его история доказывает, возраст не помеха для больших идей. Нужны лишь интерес, упорство и вера в себя.
3: Ну ты кулибин. Удивительное изобретение гениев-самоучек.
0: История в письмах и воспоминаниях.
5: Из письма Василия Андреевича Жуковского Александру Сергеевичу Пушкину. 3 июля 1834 года. Царское село. Я не понимаю, что побудило тебя сделать такую глупость, как взять отставку. Пока еще есть возможность поправить то, что ты так безрассудно соблаговолил напакостить. Если ею не воспользуешься, то будешь то щетинистое животное, которое питается желудями и своим хрюканьем оскорбляет слух всякого благовоспитанного человека. Василий Жуковский.
3: Радио «Звезда». Книга «На ночь».
6: Жизнь замечательных людей. Мария Доброва. Фрагмент из книги Николая Долгополова «Легендарные разведчики 4» читает Михаил Сушков.
7: Предательство или смерть. Иного выхода военному нелегалу Марии Добровой было не дано. У капитана военной разведки Марии Добровой трагическая судьба. Успешно проработав несколько лет в США в особых условиях, она исчезла. В главном разведывательном управлении верили в свою разведчицу. Несмотря на то, что американские спецслужбы публично убеждали, будто после ареста Доброва сотрудничала с ними 2 года. А потом, не выдержав напряжения, добровольно ушла из жизни. Чикаго. Май 1963 года. Вечер. Маленькая комната отеля, где остановилась разведчица с оперативным псевдонимом Мэйси. Она заметила слежку в Нью-Йорке, где уже несколько лет работал ее косметический салон. Обманув наружку, добралась на автобусе до Чикаго. Оттуда, как заранее предусматривалось, должна была вылететь в Канаду, потом в Европу и домой. Стук в дверь. Она открыла, ей не оставалось ничего иного. Вошедший представился, показал удостоверение специального агента ФБР. Как и принято в Штатах, произнес несколько фраз, настолько же вежливых, насколько и ничего не значащих. И вдруг ошарашил. О ее шпионской деятельности известно все. Тут же протянул фотографии. Советский дипломат выставляет сигнал опасности у тайника, а она, приехавшая сюда позже, стирает оставленную им мелом отметку. Не останавливаясь, скороговоркой агент рассказал Мэйси, каким образом на ее имя были добыты документы давно умершей миссис Глен Мореро Пацески, по которым она жила в Нью-Йорке, нанося вред безопасности Соединенных Штатов. Неужели она думает, будто в ФБР поверят, что ее отец кубинец, а мать француженка? Вы русская! Мэйси, она же 56-летняя капитан военной разведки Мария Дмитриевна Доброва, молчала, пытаясь не выдавать волнения. Удалось ли? Агент позволил себе высказать предположение, что долгое пребывание в тюрьме ей обеспечено. Как здесь, в Штатах, так и дома. Там с провалившимися разведчиками не церемонится. И сразу предложение. ФБР даст ей уйти через Канаду. Ведь она так планировала. И даже вернуться в Москву. Только перед этим надо подписать бумагу. Ну да, обязательство. Работать совсем на другую разведку и за очень высокую плату. Груз доказательств давил, мешал сосредоточиться. Доброва уже знала, каким будет решение. Но как хоть на минуту отделаться от ФБРовца? И Месси, Мария, чисто по-женски, усыпляя бдительность наглеца мнимой наивностью, попросила оставить ее одну, дать немного подумать. Но и думать ей было не надо. Ничего хуже предательства в жизни нет. Да и какая жизнь у предателя? И Месси, миссис Глен Морера Подцески, Мария Дмитриевна Доброва, совершила несколько последних и самых главных в своей жизни шагов. Вышла на балкон и бросилась с четвертого этажа вниз. Вот уж о ком твердо скажешь, человек многое успел. Марию Доброву в девичестве Суковкину, 1907 года рождения, пригласили в военную разведку, когда ей было уже 46 лет. А мечтала она стать певицей и окончила с отличием, со своим контральто, да еще и бархатным, Ленинградский музыкальный техникум по классу вокала и фортепиано. Работала учительницей, выступала с концертами на скромных подмостках. Темноволосая, высокая и длинноногая, с тонкой талией. Как такой не аплодировать? И репертуар у Марии необычный. Любила испанские песни и без труда заучивала слова, не всегда понимая их смысл. Наверное, это называется способностью или тягой к языкам. И уж точно помогал певице природой пожалованный музыкальный слух. Жила трудно. Отец умер от чахотки, когда Маше было 17 лет. Мама работала воспитательницей в приюте. Сестра двумя годами старше медсестрой. Обе болели. Приходилось младшей дочери их тянуть, подрабатывать. И еще, каким-то непонятным образом выискивая время, училась на курсах английского языка, тратя по 4 часа на дорогу туда и обратно. Язык давался ей на удивление легко. И Маша взялась и за французский. Случай для довоенной эпохи редкий. Вышла замуж за военного Бориса Доброва. В 1934 году родился сын Дима. Жаль, служивший на Дальнем Востоке Борис, родившегося в его отсутствии сына, так и не увидел. Сначала писал, присылал подарки, порадовал жену известием, получил капитана, и теперь его денежный аттестат станет больше. Обстановка на границе с Японией была накаленной. В отпуск не отпускали. Маша отвечала, что скоро все равно увидится, а пока она времени не теряет. Растит малыша, окончила курсы английского и теперь сама преподавательница. Но в начале 1937 года Борис Добров навсегда исчез. Погиб в бою? Или бросил ради новой любви? Или, может, попал под репрессии, как и его командир Блюхер, умерший в тюрьме? Ее сыну было 3 года, когда в январе того же 1937 он заболел дифтерией. Страшный удар для матери. 2 потери сразу. Ради кого и чего жить? Страшные несчастья, после которых у многих опускаются руки. Но Доброва не сдавалась. Нашла смысл жизни для себя в святом деле. Думала не о собственном благе. Отправилась в военкомат. Умоляла отправить добровольцам на гражданскую войну в Испании. Бороться против фашизма и Франко. На нее посмотрели снисходительно. «Куда тебе, красавица?» Но, вглядевшись в анкету, сразу взяли. Очень нужны были люди со знанием языка. В Испании служила переводчицей в действующей армии. Английский помогал в общении с бойцами интернациональных бригад. На ходу освоила испанский. Не сидела в штабе, а участвовала в боях. За проявленную храбрость награждена орденом Красной Звезды номер 3971. Сколько же в ней было сил, если сразу после тяжелой командировки поступила в Ленинградский университет и экстерном за 2 года вместо полагающихся 5 с отличием окончила французское отделение филфака, где и преподавала, но английский язык. Только на личном фронте все оставалось без перемен. Много поклонников, знакомства с которыми не перерастали в нечто большее. Ухаживала за постаревшей мамой, давала частные уроки. Без них было бы не прожить. А потом война. Успела в июле 1941 года отправить маму в Казахстан, словно чувствовала приближение блокады. Не очень понимаю, почему молодую женщину-орденоносца, добровольно явившуюся в военкомат и попросившую послать на фронт, использовали в качестве няни-санитарки в отделении лицевой хирургии. Видела, как опытные хирурги оперировали людей с обожженными, обезображенными лицами. Врачи, которым она ассистировала при операциях, обратили внимание, как быстро усвоила санитарка Доброва основные приемы помощи. Она и сама чувствовала, что лицевая хирургия ей интересна. Потом дослужилась до медсестры, и это со знанием трех языков. Она могла и готова была дать больше, но и проработать в Ленинграде 3 блокадных года, выходить тысячи раненых и выжить – тоже подвиг. Вспомнили о Маше Добровой в 1944 году. В Ленинградском государственном университете, в который она вернулась, пришла заявка из Москвы. МИДу срочно требовались переводчики. В столице вдруг выяснилось, предстоит пройти конкурс, он же экзамен. На каждое место 6 человек. Через 3 дня после собеседования предложили поехать за границу. 3 недели стажировки, ожидание визы. И в консульском отделе только открывшегося посольства в столице Колумбии Боготе появился новый референт. Отработала 4 года, до мая 1948-го. Получила дипломатический ранг атташе. Доброву оставляли в МИДе. Такие работники были крайне нужны. Очень хотелось согласиться. Но разве она принадлежала себе? В Ленинграде ждали мама и сестра. В университете Мария Дмитриевна преподавала испанский язык. Мечтала, чтобы студенты, да не только они, поняли, язык можно выучить быстро. И написала диссертацию «Методика преподавания ускоренного курса иностранного языка». По-прежнему оставалась одинокой. Верила в возвращение своего Бориса? Порою да. Но с годами примирилась с потерей. Не скучала. Использовала для работы каждую минуту. Вот она, цельная натура. И вдруг, в 1951 году, ее пригласили в военную разведку. Предполагала, что рекомендовал дипломат из посольства, с семьей которого она дружила в Боготе. Беседы с Марией Добровой убедили разведчиков. В выборе они не ошиблись. Последовало обычное в таких случаях заявление. «Я, Доброва Мария Дмитриевна, изъявляю добровольное согласие на разведывательную работу по линии военного министерства в нелегальных условиях за рубежом. То доверие, которое оказывают мне партия и правительство, поручив эту ответственную работу, я обязуюсь оправдать». В партию Доброва вступила в 1943 году в блокадном Ленинграде. В сентябре 1951-го ей было присвоено звание лейтенанта. Для родственников была придумана легенда. И дома волновались, как там у Маши сложится в Москве. Планы-то, которыми поделилась, серьезные, но сумеет ли подготовить докторскую диссертацию в Институте языкознания, куда пригласили работать? Но и радовались тоже. Теперь у нее хорошая зарплата, если переводит матери и сестре по 800 рублей в месяц. Так Мария Дмитриевна выполнила условия подписки. Никогда, никому и ни при каких обстоятельствах не разглашать сведений о работе в разведывательных органах. Предстояла тяжелая учеба. Чтобы освоить программу по подготовке помощника-резидента в нелегальной резидентуре, недостаточно было отшлифовать 3 языка, обновить знания по страноведению и получить новые. С этим-то у лейтенанта все было в порядке. Гораздо сложнее давались взрослой женщине разведывательные дисциплины. Тут и слушатели гораздо моложе иногда терялись, пасовали. Изучение шифров и специальной техники шло с трудом, да таким, что даже оптимистка Доброва засомневалась, по силам ли ей поставленная задача, не слишком ли поздно. Через несколько месяцев сомнения у нее и начальства отпали. Помогли неимоверная трудоспособность и исключительное терпение. Экзамены сдала успешно. Пришла пора вживаться в легенду. Она будет американкой Глен Морера по мужу Подсески. Вместе с отцом-кубинцем и матерью-француженкой странствовала по свету, меняя города и страны. Родилась Глен во Флориде, переехала с родителями в Колумбию. Потом снова Штаты, затем предместье Парижа. Жили не бедно. Отец-парикмахер зарабатывал неплохо, но в 1932-м он скончался, а через 2 месяца умерла и мама. И ее потянуло на родину. В Нью-Йорке давала уроки французского языка. Познакомилась с Лео Подсески, французом с американским паспортом. и прожила с ним в согласии и довольно счастливо. Изъездила с мужем-коммерсантом всю Европу. В 1948 году Лео внезапно умер от сердечного приступа. И овдовевшая дама средних лет решила самостоятельно заняться бизнесом. Почему бы не открыть косметический салон в Нью-Йорке на оставшиеся от мужа деньги? Их не так уж и много, но на первых порах хватит. Наверняка тут

она перешла в октябре 1952 года в Вене. И началось путешествие по маршруту чужой жизни, которая должна была стать ее собственной. Из Австрии она выехала в Италию. Границу пересекла без приключений. Это убеждало, паспорт надежный. А штемпелей в нем все прибавлялось. Начала долгое, длиной в 13 месяцев путешествие по Европе с Франции, изучая чужой уклад, манеру общения. Переехала в Италию, где решительно и без стеснения она, американская туристка Глен Мореро, взялась за итальянский язык. Была в меру общительна, говорила на всех языках, которые знала сама и которые могла бы знать ее альтер-эго. Во Франции поняла, что может выдавать себя и за француженку, и за англичанку, и даже за мексиканку. Ее воспринимали как представительницу той страны, на языке которой шла беседа. Как опытный лингвист, заметила, что должна несколько изменить произношение. Американцы говорят на французском по-иному. Пришлось в Париже брать частные уроки фонетики. Иногда непонятно как проскакивал русский акцент. И, вернувшись домой, честно рассказала об этих трудностях в отчете руководству, заметив, что этот аспект при подготовке несколько упущен.

0: Радио «Звезда». Книга на ночь.
1: Мы читаем фрагмент из книги Николая Долгополова «Легендарные разведчики 4».
2: Курс врачебной косметики она проходила там, где работают настоящие мастера, в Париже. Такова была профессия прикрытия. Вот где пошло настоящее вживание. В США ей предстояло открыть косметический салон, поэтому подготовиться надо было серьезно. Заплатив немалые деньги, поступила в престижную школу косметологии, диплом которой ценился и в Штатах. С ним можно было работать по нескольким направлениям. Практиковать массаж лица, заниматься лечебной или декоративной косметикой, быть визажистом, лечить кожные заболевания. Все это иногда навевало воспоминания о трех годах в блокадном Ленинграде. Давалось все нелегко. Она торопилась окончить школу косметологии поскорее. Меньше чем за год Глен, Мария, похудела на 9 килограммов. Иногда случались перебои со связью. Бывало, что не хватало денег, и она продавала шубы, ценные вещи. Случалось, даже не могла как следует поесть. Не на что было. И чтобы не вызывать вопросов, Глен выходила в обеденное время из отеля, делала вид, будто питается в ресторанах в центре Парижа. А сама приносила в гостиницу хлеб, молоко, дешевый сыр. Да, жизнь была совсем не сахар. Слабых мест в подготовке оказалось два. И Глен отметила это в своем подробнейшем отчете при возвращении. Случались перебои со связью. Еще серьезный пробел. Коренная американка плохо разбиралась в повседневной американской жизни. Неважно знала страну будущего пребывания, ее обычаи, нравы и даже фамилии популярных американских артистов и политиков. Дома ее поняли. Специально занималась с лучшими лингвистами, носителями языка, осевшими по разным причинам в Москве. Особый упор на специфическую американскую фонетику. Со страноведением тоже справилась. В Ленинской библиотеке нашлись все необходимые материалы. Тяжелее всего шла подготовка по связи. Была Мария Дмитриевна типичным гуманитарием. От полного курса радиоподготовки пришлось отказаться. За 4 месяца дома постичь специфическую специальность радиста можно и не успеть. Зато принимать на слух шифровальные сигналы, если вдруг возникнет при чрезвычайной ситуации такая необходимость, она научилась быстро. Не зря же получила в молодости музыкальное образование. По профессии прикрытия проблем не было. Госпиталь в Ленинграде, школа косметики в Париже и полезнейшая стажировка в Центральном военном госпитале в отделении лицевой хирургии. Будущим ее клиенткам беспокоиться было нечего. В Нью-Йорк приезжала настоящий ас косметического дела. В середине мая 1954 года маршрутом Вена-Амстердам-Монреаль в Нью-Йорк прибыла Глен Морера Подсески. Недавно потерявшая мужа вдова мечтала открыть свой косметический салон. Как и многие мечты Марии Добровой, сбылась и эта –

Салон был открыт, началась работа. Но для этого настойчивой миссис Глен Мореро пришлось пройти еще одно профессионально-косметическое испытание. К парижскому диплому для большей внушительности требовалось американское приложение. В сентябре 1954 года Глен поступила в Академию красоты, где выбрала популярное направление – врачебную косметику. Это переводило ее в некий высший разряд косметологов. К тому же ее упорство было вознаграждено не просто дипломом, но и свидетельством об окончании Академии с отличием. Но было необходимо решить и несколько сугубо житейских проблем. С первого взгляда мелких, зато каких насущных. Удалось снять недорогую квартиру в приличном районе Нью-Йорка. Глен Мэйси тщательно следила за своими тратами. Они не должны были ни в коем случае превышать бюджета среднего американца. Удалось открыть счет в банке. Тоже задача не всегда легкая. Глен вносила деньги на счет небольшими суммами. Все расходы соответствовали легенде. Помогало выживать скромное наследство, полученное после смерти мужа. Ясно, что все средства нелегал получал из центра. И их легализация требовала времени. В огромном городе было не обойтись без машины. Но прежде надо получить права, обязательно американские. Поступила на водительские курсы, сдала экзамены. Потом долго подыскивала соответствующий автомобиль. Не шикарный, но и не какую-нибудь развалюху. Остановилась на поддержанной, зато надежной марке. А водительские права в Америке здорово помогали. Служили удостоверяющим личность документом. Иногда заменяли паспорт гражданина США. Выглядело бы странно, если бы деловая женщина средних лет не имела водительского удостоверения. Как же она обходилась без авто все эти годы? Когда получала американский заграничный паспорт, предъявила и водительское удостоверение. Аккуратно ездила на подержанном «Шевроле», выглядевшем почти как новый. Спустя 3 года вживания в чужую среду, в конце 1956-го, Глен Мореро Пацески обратилась за лицензией на открытие собственного косметического салона. Получила и принялась за поиски подходящего места. На Манхэттене конкуренции с богатыми салонами ей было не выдержать. Поиски велись 3 месяца. Изучила десятки объявлений, осмотрела множество помещений и остановилась на небольшой квартире, чуть вдали от центра. Одно из преимуществ квартиры – 2 выхода. Резидент разведуправления в Нью-Йорке, с которым она изредка выходила на условленные встречи, поставил перед Мэйси главную задачу. Первые 3 года оперативными делами активно не заниматься. Вживаться, легализоваться, обзаводиться американскими документами. Но и не отказываться от знакомств. Пусть, как говорят в разведке, нейтральных, не имеющих отношения к основной работе. По возможности расширять круг общения. Короче, стать своей. Общительная, оптимистичная Глен Мореро эти задания выполнила. Познакомилась с соседями. Приглашая в гости, угощала не только блюдами примитивной американской кухни, но и подчивала рассказами о Колумбии и Европе, которую объездила вдоль и поперек. Отработала средства связи. Встречи с резидентом 3 месяца. В случае необходимости Мэйси должна была бы выставить сигнал опасности. И никаких общений по телефону. Довольно регулярно на один из адресов в Европе приходили простенькие письма с описанием ее нью-йоркской жизни. Для посвященных в дела нелегала Добровой это были отчеты о ее работе. Обусловленными фразами давала знать, как продвигаются дела. А редкие письма от родных, присланные от мамы из Ленинграда, передавал резидент. Из дома успокаивали, сообщали, что все здоровы. Письма тут же уничтожались. Их Доброва мгновенно заучивала наизусть и повторяла про себя в трудные минуты. Вряд ли мать с сестрой еще верили, будто Маша работает в диппредставительстве СССР в далекой стране. Но им оставалось только верить и ждать возвращения, которое в ближайшее время не предвиделось. Напряжение постоянно нарастало. Иногда Марию мучили сильные головные боли. Она ничего не скрывала от начальства. Полагала, что так действуют на нее тяжелые нервные перегрузки. Порой, когда становилась совсем не в моготу, выкраивая несколько дней, вырывалась из гигантского города на природу. Как и у всех новичков, ее салону Glen Visiting City Service

0: потребовалось время на раскрутку. Помогли не только объявления в газете, но и ее личное обаяние. Записей к новому косметологу постепенно становилось все больше. Появились постоянные клиенты. Узнав о косметологе-полиглоте, в салон потянулись дамы разных национальностей. И сплошные женские разговоры на самые разные темы, среди которых невольно всплывали политические и военные. Но болтовня, в которой лишь изредка проклевывались зернышки полезной информации, вскоре перестала удовлетворять нелегала Доброву. Она дала понять резиденту, что хочет перейти к серьезной работе. После доклада в центр на эту просьбу ответили положительно. Разрешили перейти к вербовке. Посоветовали больше внимания уделять знакомствам с государственными служащими. Приближались выборы, на которых, по прогнозам аналитиков, должен был победить молодой Джон Кеннеди. А как расценивают его позицию аналитики американские? Есть ли шансы у главы СССР Никиты Хрущева, если не растопить лед холодной войны, то все же продвинуть вперед советско-американские отношения? Информация по этим направлениям начала поступать от Гленн Морера регулярно. В середине марта 1961 года Мэйси был передан для работы ценнейший агент Дион. Как-то находясь в Швейцарии, он сам обратился в разведку с предложением работать на советы. Что подвигло? По его намекам, из-за чрезмерной любви к картам у него возникли проблемы с финансами. И человек, получивший оперативный псевдоним Дион, захотел решить их таким вот способом. Принимая его предложение, военные разведчики, конечно, рисковали. Дион, получив вознаграждение за предоставленную информацию, согласился на дальнейшие встречи в США и Европе. Предпочитал личные контакты. Рвачом не был. С согласия Диона плату за сотрудничество определяла советская сторона. Заслужил высочайшие оценки при передаче стратегической информации, планы США о нанесении ядерных ударов в 1950-х годах по территории СССР блеф. У его страны нет сотни атомных бомб, необходимых для уничтожения. А вот в 1959 году ситуация ухудшилась. Бомбы, как и средства их доставки, появились, и новая операция «Дропшот» может обрести конкретные очертания. На одном из зимних курортов США и состоялась встреча двух лыжников-любителей средних лет, Мэйси и Диона. Почти одногодки, они понравились друг другу. Помощник рассказал спутнице о готовящихся США планах проведения нескольких серьезных военных операций против Кубы. Источник, занимавший высокий пост заместителя директора одного из важных государственных ведомств, давно работал на разведку. Понимал, что интересует Москву. Мэйси передала Диону пакет с несколькими тысячами долларов и рождественский подарок, тоже выраженный в зеленых денежных знаках. Агент все это заслужил. А упреждающая информация, в числе прочих сведений, помогла Фиделю Кастро уничтожить десант кубинских эмигрантов, пытавшихся высадиться в заливе свиней. Дион предупредил и о серьезной перестановке кадров, ожидающей государственные учреждения. Джон Кеннеди решительно избавлялся от прежних кадров, создавая команду из своих новых беспрекословных единомышленников. Так сочтены дни на посту директора Центрального разведывательного управления Аллена Даллеса. Кеннеди не простил ему бездарно проведенные операции. Да и подозревал, что утечка информации о вторжении произошла из недр разведывательного управления. Агент Дион предупредил и о своем возможном назначении в посольство одной большой от США далекой страны. И действительно, вскоре он уехал в Африку. С этим ему точно повезло. А военная разведка представила Марию Дмитриевну Доброву к ордену Трудового Красного Знамени. Нелегал обзавелась множеством полезных для разведки знакомств. Они особенно пригодились в 1962 году. Назревал опаснейший момент в современной истории, позже названный Карибским кризисом. Мэйси чувствовала, как накаляется обстановка. Посетительницы ее косметического салона дружно жаловались на то, что мужей, старших армейских и особенно морских офицеров, отзывают из отпусков. Те неделями не могут вырваться домой. Армия и флот приводятся чуть не в боевую готовность. А ее близкая подруга и вовсе предложила бежать из Нью-Йорка в какой-нибудь захолустный штат, Может, там удастся переждать атомную войну с советами, которая вот-вот разразится? Как не поверить в то, что говорит любовник подруги, адмирал, на днях отплывающий с эскадрой куда-то поближе к Кубе? Чуть не дюжина сообщений такого рода, переданных Мэйси из Нью-Йорка, были восприняты в Москве положительно. Мэйси сложными путями удавалось на короткое время приезжать на родину. Во время одного такого отпуска, в обстановке строжайшей секретности, ей был торжественно вручен орден Трудового Красного Знамени. В связи с окончанием многолетней командировки прежнего резидента, капитан Доброва перешла в распоряжение нового руководителя. Он работал легально, под крышей дипломатического учреждения. Все шло, кажется, как и должно было. Полковник Поляков тоже собирался домой, так что сотрудничество обещало быть недолгим. Но против предательства нет спасения. Мэйси почувствовала, что-то не так. Изредка казалось, что она под слежкой. Около дома иногда она видела припаркованную машину, марки, которую использовали в ФБР. Видимо, насторожился и не без причин и центр. Приказал активную работу прекратить. Глен Морера получила паспорт на имя Марианны Грей. Уходить при получении сигнала об угрозе безопасности и экстренном возвращении надо, как и предусмотрено, через Канаду. 6 мая 1963 года она увидела тревожный сигнал. Белый крест нанесен не мелом, а краской.
1: Мы читали фрагмент из книги Николая Долгополова «Легендарные разведчики 4».
2: Литературное произведение предоставлено издательством «Молодая гвардия».

0: Вы слушаете «Радио Звезда». Герберт Уэллс. Фрагмент из рассказа «Цветение странной орхидеи». Читает Александр Клюквин.
1: Уэдерберн вернулся под вечер в необычном для него взволнованном состоянии. Он совершил покупку. Редко случалось, чтобы он действовал решительно, но на этот раз было именно так. Это ванды, а это дендробии и палеонофис, перечислял он. Глотая суп, он любовно созерцал свои приобретения. Он разложил их перед собой на белоснежной скатерти и, пока обедал, сообщал кузине всяческие о них подробности. По заведенному обычаю, каждую свою поездку в Лондон он заново переживал по возвращении, что доставляло удовольствие и ему, и его слушательнице. «Я так и знал, что сегодня что-нибудь произойдет. И вот я купил все это. Некоторые из них, я почему-то положительно убежден в этом, некоторые из них окажутся замечательными. Но как будто кто-то сказал мне, что будет именно так, а не иначе. Вот это», — он указал на сморщенный корень, — «не определена. Не то палеонофис, не то что-то другое. Весьма возможно, что это новый вид или даже новый род. Это как раз последний экземпляр из того, что собрал бедняга Баттон. Мне неприятно смотреть на это, у нее отвратительная форма. На мой взгляд, она пока лишена всякой формы. Ужасно не нравятся мне эти торчащие отростки. Завтра они спрячутся в горшке под землей. Похоже на паука, притворившегося мертвым».
2: Уэдерберн улыбнулся и, склонив голову на бок, рассматривал корень.
1: «Да, признаться, не очень красивый образчик. Но об этих растениях никогда нельзя судить по корню. Может оказаться прекраснейшая орхидея. Сколько дел у меня на завтра. Сегодня вечером я должен обдумать, как мне рассадить все это, а уж завтра примусь за работу. Беднягу Баттона нашли в мангровом болоте, не то мертвым, не то умирающим», — вскоре заговорил он опять. «Одна из этих орхидей лежала под ним, примятая его телом. Уже несколько дней перед тем он был болен местной лихорадкой. Очевидно, он потерял сознание. Эти мангровые болота очень вредны для здоровья. Говорят, болотные пиявки высосали из него всю кровь, всю, до единой капли. Может, именно вот эта орхидея, которую он пытался достать, и стоила ему жизни? От этого она не кажется мне лучше. Пусть жены сетуют. Удел мужей трудиться», — изрек Уэдерберн с глубочайшей серьезностью. «Только подумайте, умереть без всякого комфорта в каком-то отвратительном болоте, лежать в лихорадке, ничего, только хлородин и хина. Если мужчин предоставить самим себе, они будут питаться одним хлородином и хиной, и никого поблизости, кроме этих противных туземцев. Я слыхала, что все туземцы Андаманских островов, ну, просто ужасные. Во всяком случае, едва ли можно ждать от них хорошего ухода за больным, раз никто их тому не обучал. И все это лишь для того, чтобы в Англии кто пожелает, мог купить орхидеи».
3: «Разумеется, удобств там мало. Но некоторые находят удовольствие в таком образе жизни», — сказал Уэдерберн. «Во всяком случае, туземцы, которые участвовали в экспедиции Баттона, были настолько культурны, что хранили собранные им растения, пока не вернулся его коллега-орнитолог. Хотя, правда, они дали орхидеям завянуть и не смогли объяснить, какому виду они принадлежат. Именно поэтому эти растения меня так интересуют. Именно поэтому они вызывают во мне отвращение. Я не удивлюсь, если окажется, что на них бациллы малярии. Только представить себе, на этих безобразных корешках лежало мертвое тело. Боже мой, мне сначала это не пришло в голову. Нет, заявляю категорически, я больше не в состоянии куска в рот взять.
4: Я приму их со стола, если хотите, и переложу на скамейку у окна. Мне их оттуда так же хорошо видно».
2: В течение последующих дней Он действительно с головой ушел в работу. Возился в своей оранжерейке с углем, кусочками тикового дерева, мохом и другими таинственными аксессуарами всякого, кто выращивает орхидеи. Он считал эти дни преисполненными событий. По вечерам он рассказывал друзьям о новых орхидеях и снова говорил о своем предчувствии чего-то необычного. Несколько ванд и дендробий погибло, несмотря на все заботы, но странная орхидея вскоре начала показывать признаки жизни. Он был в восторге, когда обнаружил это, и тут же потащил свою кузину в оранжерею, не дав ей доварить варенье. «Это бутон!» — пояснял он. «А тут скоро будет множество листьев. А вот эти маленькие отростки — это воздушные корешки».
5: «Как будто из бурой массы торчат белые пальцы», — сказала экономка. «Нет, они мне не нравятся».
3: «Почему же?»
5: «Не знаю. Похоже на пальцы, готовые схватить. Я не вольна в своих симпатиях и антипатиях».
3: «Не могу, конечно, поручиться. Но, насколько мне известно, подобных воздушных корешков нет ни у одного из вида орхидей».
5: «Впрочем, может, это моя фантазия. Посмотрите-ка, на концах они немного сплющены». «Они мне не нравятся», — повторила экономка и, вздрогнув, отвернулась. «Я понимаю, это глупо с моей стороны и очень о том сожалею, раз вы-то от них в таком восторге. Но у меня из головы не выходит этот труп».
3: «Но разве обязательно это то самое растение? Ведь это только мои догадки».
2: Она пожала плечами.
5: «Все равно они мне не нравятся».
2: У Эдерберна слегка задело такое отвращение к его орхидее. Но это не помешало ему толковать об орхидеях вообще и об этой в частности, как только у него являлась к тому охота.
3: «Сколько всего занятного с этими орхидеями!» — сказал он как-то. «Столько возможностей и неожиданностей!» Дарвин изучал их оплодотворение и доказал, что все строение самого обыкновенного цветка орхидеи приспособлено к тому, чтобы насекомые могли переносить пыльцу с растения на растение. Но существует множество уже известных видов орхидей, которые не могут быть оплодотворены таким образом. Например, некоторые из киприпедий. Неизвестно ни одно насекомое, которое могло бы переносить с него пыльцу. А у некоторых орхидей вообще никогда не находили семян.
5: Но как же вырастают новые цветы?
3: Из усов и клубней и тому подобного. Это легко объяснимо. Непонятно другое. Для чего служат цветы?
5: «Весьма вероятно, — добавил он, — что моя орхидея окажется в этом отношении совершенно необыкновенной. Если так, я буду ее изучать. Я давно уж собираюсь заняться исследованиями, как Дарвин, но все как-то не находилось времени или что-нибудь мешало. Знаете, листья уже начинают разворачиваться. Мне бы очень хотелось, чтобы вы зашли взглянуть на них».
2: Но она заявила, что в оранжерее слишком душно, у нее там разбаливается голова. Она видела растение уже два раза. В последний раз воздушные корешки, к сожалению, напомнили ей щупальца, которые словно бы тянутся к добыче. Они стали преследовать ее во сне, будто растут прямо на глазах и стараются ее схватить. Поэтому она решительно заявила, что больше не хочет смотреть на орхидею, и Уэдерберну пришлось одному восхищаться развернувшимися листьями. Они были обычного размера, широкие, темно-зеленые и блестящие, покрытые у основания пурпуровыми пятнышками. Ему никогда еще не встречались такие листья. Он поместил орхидею на низкую скамью под термометром, а рядом устроил нехитрое приспособление. На горячие трубы батареи капала из крана вода, и воздух вокруг насыщался парами. Все послеобеденное время Уэдерберн теперь проводил в мечтах о приближающемся цветении странной орхидеи. И, наконец, великое событие свершилось. Едва войдя в маленькое, крытое стеклом помещение, он уже знал, что бутон распустился, хотя огромный палеонофис скрывал от него его сокровище. В воздухе носился новый аромат, сильный, необычайно сладкий, заглушавший все остальные запахи в этой душной, наполненной испарениями теплице. Уэдерберн поспешил к орхидее и... О, радость! На свисающих зеленых ветвях качались три крупных белых цветка, источавших этот одуряющий аромат. Уэдерберн замер от восторга. Цветы были белые, с золотисто-оранжевыми полосками на лепестках. Тяжелый околоцветник изогнулся, и его чудесный голубоватый пурпур смешивался с золотом лепестков. Уэдерберн тотчас понял, что это совершенно новый вид. Но какой нестерпимый запах! Как душно в оранжерее! Цветы поплыли у него перед глазами. «Надо проверить, не слишком ли высока температура!» Он шагнул к термометру. Внезапно все закачалось. Кирпичный пол поднялся и опустился. Белые цветы, зеленые листья, вся оранжерея, все накренилось, потом подскочило вверх. В половине пятого, согласно раз и навсегда заведенному порядку, экономка приготовила чай. Но Уэдерберн к столу не явился. «Никак не может расстаться со своей противной орхидеей», — подумала она и подождала еще минут 10. «Вдруг у него остановились часы. Надо пойти позвать его». Она направилась прямо к оранжерее. Открыла дверь, окликнула его. Ответа не последовало. Она заметила, что воздух в оранжерее очень спертый и насыщен крепким ароматом. И тут она увидела что-то, лежащее на кирпичном полу у горячих труб батареи. С минуту она стояла неподвижно. Он лежал навзничь у подножия странной орхидеи. Похожие на щупальца воздушные корешки теперь не висели свободно в воздухе. Сблизившись, они образовали как бы клубок серой веревки, концы которой тесно охватили его подбородок, шею и руки. Сперва она не поняла. Но тут же увидела на его щеке, под одним из хищных щупальцев, тонкую струйку крови. Крикнув что-то нечленораздельное, она бросилась к нему и попробовала отодрать похожие на пиявки присоски. Она сломала несколько щупальцев, и из них закапал красный сок. От одуряющего запаха цветов у нее начала кружиться голова. Как они вцепились в него! Она тянула тугие веревки, а все вокруг плыло, как в тумане. Она чувствовала, что теряет сознание, и понимала, что этого нельзя допустить. Оставив Уэдерберна, она поспешно открыла ближайшую дверь, вдохнула свежий воздух, и тут ее осенила блестящая мысль. Схватив цветочный горшок, она швырнула его в стекло в конце оранжереи, затем с новыми силами принялась тащить неподвижное тело Уэдерберна. Горшок со странной орхидеей свалился на пол. С мрачным упорством растение все еще цеплялось за свою жертву. Надрываясь, она тащила к выходу тело вместе с орхидеей. Затем ей пришло в голову отрывать присосавшиеся корешки по одному. И уже через минуту Уэдерберн был свободен. Он был бледен, как полотно. Кровь текла у него из многочисленных круглых ранок. Паденный рабочий, привлеченный звоном бьющегося стекла, подошел как раз в тот момент, когда она окровавленными руками волокла из оранжереи безжизненное тело. На мгновение он представил себе невероятные вещи. «Скорее воды!» — крикнула она, и ее голос рассеял его фантазии. Когда паденщик с необычным для него проворством вернулся, неся воду, он застал экономку всю в слезах. Голова Уэдерберна лежала у нее на коленях. Она стирала кровь с его лица.
6: «Что случилось?»
2: — спросил Уэдерберн, приоткрыв глаза. И тут же закрыл их снова.
7: «Бегите живей! Скажите Энни, пусть сейчас же идет сюда, а потом за доктором Хэдденом!» —
2: сказала она паденщику и добавила, видя, что тот медлит.
7: Я все расскажу, как только вы вернетесь».
2: Вскоре Уэдерберн вновь открыл глаза. Заметив, что его тревожит необычайность его позы, она объяснила:
7: «Вам стало дурно в оранжерее».
3: «А орхидея?»
0: Мы читали фрагмент из рассказа Герберта Уэллса «Цветение странной орхидеи».

0: слушаете «Радио Звезда».
1: Иностранцы говорят, что русский язык очень сложный. В нем есть буквы, которые невозможно произнести. Есть знаки препинания, которые кажутся лишними. Есть слова, которые могут обмануть. И фразы, смысл которых не понимаем даже мы. Корней Чуковский. «Живой как жизнь». Рассказы о русском языке.
2: У многих и сейчас существует как бы два языка. Один для домашнего обихода и другой для щегольства образованностью. Константин Паустовский рассказывает о председателе сельсовета в среднерусском селе, талантливом и остроумном человеке, разговор которого в обыденной жизни был полон едкого и веселого юмора. Но стоило ему взойти на трибуну, как, подчиняясь все той же убогой эстетике, он тотчас начинал канителить. Что мы имеем на сегодняшний день в смысле дальнейшего развития товарной линии производства молочной продукции и ликвидирования ее отставания по плану надоев молока? Назвать этот язык русским, говорит Паустовский, мог бы только жесточайший наш враг. Это было бы справедливо даже в том случае, если бы во всей речи почтенного колхозного деятеля не было ни единого иноязычного слова. К сожалению, дело обстоит еще хуже, чем полагает писатель. Канцелярский жаргон просочился даже в интимную речь. На таком жаргоне пишутся даже любовные письма. И что печальнее, в тысячу раз он усиленно прививается детям чуть ли не с младенческих лет. В газете «Известия» в прошлом году приводилось письмо, которое одна 8-летняя школьница написала родному отцу. «Дорогой папа, поздравляю тебя с днем рождения, желаю новых достижений в труде, успехов в работе и личной жизни. Твоя дочь Оля». Отец был огорчен и раздосадован, как будто телеграмму от мискома получил, честное слово, и обрушил свой гнев на учительницу. Учите, учите, а потом вырастает этакий бюрократ, слова человеческого не вымолвит. Письмо действительно бюрократически черствое, глубоко равнодушное, без единой живой интонации. Горе бедного отца мне понятно. Я ему глубоко сочувствую, тем более, что и я получаю такие же письма. Мне, как и всякому автору книг для детей, часто пишут школьники, главным образом маленькие, первого класса. Письма добросердечные, но, увы, разрывая конверты, я заранее могу предсказать, что почти в каждом письме непременно встретятся такие недетские фразы. «Желаем вам новых достижений в труде! Желаем вам творческих удач и успехов!» Новые достижения, творческие успехи! Горько видеть эти стертые трафаретные фразы, выведенные под руководством учителей и учительниц трогательно неумелыми детскими пальцами. Горько сознавать, что в наших школах, если не во всех, то во многих, иные педагоги уже с первого класса начинают стремиться к тому, чтобы канцеляризировать речь детей, и продолжают это недоброе дело до самой последней минуты их пребывания в школе.
1: Корней Чуковский о русском языке.
0: Радио «Звезда».

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: В студии Богдан Ходаченко. Здравствуйте. От удара дрона ВСУ погиб главный инженер Запорожской атомной электростанции Александр Яковлев. Это произошло днем в среду на границе промышленной площадки станции. Беспилотник атаковал служебный автомобиль. Жертвой также стал водитель, сообщил глава «Росатома» Алексей Лихачев. По его словам, российская сторона ожидает от Международного агентства по атомной энергии оперативной, конкретной и четкой реакции на этот террористический акт. Российские военные ударили беспилотниками «Геран-Сикер» по сухогрузам в порту Черноморск Одесской области и украинским кораблям в Днепробукском порту в Николаевской области. Об этом вечером в среду сообщили в Министерстве обороны России. Военные предоставили кадры уничтожения целей. В течение дня вооруженные силы продолжили наносить удары по портам Украины и судам, которые используются в интересах ВСУ. Крупные продуктовые торговые сети обеспечиваются топливом в приоритетном порядке. Об этом заявил вице-премьер России Александр Новак в интервью информационной службе «Вести». Это необходимо, чтобы ситуация с топливом не сказывалась на стоимости продуктов питания и их качестве, подчеркнул он.
2: Участвовали в работе также наши крупные торговые сети сегодня на штабе. И Минсельхоз, и Минэнерго вместе с этими компаниями занимаются тем, чтобы обеспечивать и поставки топлива для этих крупных сетей также в приоритетном порядке.
1: Вице-премьер провел в правительстве совещание, на котором в первую очередь обсудили снабжение сельхозпроизводителей в регионах дизельным топливом. В обсуждении приняли участие губернаторы тех регионов, в которых сегодня активно проходит уборочная кампания, а также представители крупных агрохолдингов и торговых сетей. Россия призывает все стороны конфликта в зоне Персидского залива вернуться за стол переговоров и отказаться от конфронтационной логики. Это заявили в Министерстве иностранных дел нашей страны. Там подчеркнули, что эскалация в ответ на эскалацию наносит серьезный ущерб гражданскому населению и подрывает мирную экономику. Дипломаты уверены, что непредсказуемое развитие событий ставит под угрозу перспективы мирного урегулирования. С 8 июля Соединенные Штаты и Иран обмениваются ударами после срыва перемирия. В мессенджере Max появились первые тестовые сторис. Пока их могут создавать только владельцы Android-устройств. Просматривать их можно как в приложении на Android, так и в браузерной версии. Пользователям iOS для этого нужно зайти в мобильную веб-версию. Богдан Ходаченко, служба информации медиагруппы «Звезда».

0: Радиозвезда.
1: Остров Врангеля. Город Курчатов. Проспект Буденного. Мыс Дежнева. Парк Горького. Площадь Гагарина. Поселок Лев Толстой. Море Лаптевы. Имя на карте.
2: Буйнакск. Дом Багратиона. Тот, кто путешествует по Дагестану на автомобиле, обычно проезжает мимо. Говорят, Буйнакск – город неинтересный. Говорят, смотреть там нечего. Но они ошибаются. Вот, например, старый одноэтажный дом на перекрестке улиц Ленина и Хизроева. В середине 19 века здесь находился штаб кавалерийского полка, которым командовал Иван Багратион, племянник героя войны 1812 года. Здесь же он и жил. На фасаде удивительная мемориальная доска, такая в целом мире одна. В этом доме в 1858 году останавливался французский романист Александр Дюма.
1: Имя на карте.
2: Буйнакском город стал в 1922 году. Так его назвали в честь дагестанского революционера Буйнакского. А до этого он назывался Темирхан Шура, что означает «озеро хана Тимура». По легенде, раньше на месте города было озеро, у которого находилась ставка хана Тимура, или Тамерлана. А в 19 веке здесь уже стоял Апшеронский полк.
1: Имя на карте.
2: В ноябре 1858 года в сопровождении художника и переводчика Александр Дюма прикатил на тарантасе в Темирхан-Шуру. В пути было холодно, сильные порывы ветра забивали мокрым снегом рты, носы, глаза и уши. Путешественники промокли и промерзли до костей. На ночлег устроились у врача Апшеронского полка. Художника уложила в постель жестокая лихорадка. Он принял на ночь лошадиную дозу хинина и умолял всех с рассветом убраться поскорее из этого жуткого захолустья. Так и сделали, но отъехали недалеко. По дороге их остановил полковник Багратион. «Куда это вы собрались, мсье Дюма? Мне жаль, но вам придется вернуться в Шуру». Как французы не артачились, но в итоге сдались. И не пожалели. Багратион разместил их в своем доме. В гостиной подали шикарный ужин на французский манер. Гости вкусно поели, немного выпили и разомлели. У князя с Дюма нашлось много знакомых в Париже. Под конец дня писатель заметил:
3: «Если бы дамам, о которых мы разговаривали, сказали, что где-то между Дербентом и Кизляром речь шла о них, то они, конечно, удивились бы».
2: Впервые гости спали на чистых мягких перинах. На следующий день вовсю светило яркое солнце. Французы в сопровождении эскорта из 500 всадников и бочки водки отправились в горы. Путь был долгим. Ехали верхом. Дюма отлично держался в седле, периодически угощался горячительным, с удовольствием знакомился с особенностями местной кухни и наслаждался показательными набегами горцев. А с вершин любовался потрясающей панорамой, открывшейся в сторону Кавказского хребта и Каспийского моря. Величественные горы, яркое солнце, вольный ветер. Позже Дюма вспоминал, что ничего подобного в своей жизни не ощущал. Он был счастлив.
1: Имя на карте.
2: Выходец из местечка Петрково, близ польской Лодзи, рядовой Рубштейн, по совместительству местный портной, знал, с кого снимает мерку для полного офицерского платья. Знал и потом гордился этим всю жизнь. В тот вечер великого романиста, облаченного в новенький мундир, приняли в почетные члены Апшеронского полка. По этому поводу в гарнизоне Темирхан-Шура устроили танцы. На следующее утро Дюма сотоварищи отбыл в Дербент. Буйнакск. Дом Багратиона.
1: Имя на карте.
0: Программа «Радиозвезда» рекомендована для слушателей старше 16 лет.

0: Радио «Звезда». Книга на ночь.
1: Мы читаем главы из книги Николая Николаевича Миклуха-Маклая «Путешествие на Новую Гвинею».
2: 28 февраля. Отправился в Гумбу, надеясь набрать там еще несколько черепов. Я не спешил, чувствуя еще некоторую усталость от вчерашней прогулки. Добравшись до тропинки, направлявшейся в деревню, я присел отдохнуть и полюбоваться морем. Мое раздумье было прервано появлением туземца, который бежал по берегу. Держа в левой руке над головой лук и стрелы, с каменным топором, висевшим на плече, он бежал весьма быстро и по временам правой рукой делал какие-то знаки. Вышедшие ко мне навстречу жители деревни при виде бегущего о чем-то оживленно заговорили и еще более оживились, когда за первым бегущим последовал второй, третий, четвертый. Все бежали скоро, ровно и, казалось, с важным известием. Трудно было не любоваться ими, так легко, свободно они двигались. Я сидел на своем месте. Первый, не останавливаясь, пробежал мимо нас прямо в деревню. Хотя он и не остановился, но выразительной мимикой сказал новость, которую бежал сообщить деревне. Поравнявшись с нами, он ударил правой рукой себя в грудь, закинув на сторону голову и высунув немного язык, жест, которым папуасы выражают обыкновенно смерть, убийство или что-нибудь подобное. И крикнул: «Марагум! Гаренду!» Второй последовал за ним. Окружавшие меня туземцы побежали также в деревню. Я сам направился туда же. Не дойдя до первых хижин, услышали мы ускоренные удары барума. Эти удары были другого темпа, чем обыкновенно. Из хижин было вынесено большое количество разного оружия. Не понимая, в чем дело, но видя общее смятение, я почти что силой остановил одного из бежавших в Гумбу туземцев и узнал от него новость. Люди Марагум напали на Гаренду, убили нескольких, в том числе Бонема, затем отправились на Бонгу, но придут, вероятно, и в Гумбу, и в Таль-Маклай. Марагум-Мана – большая деревня, с которой мои соседи уже давно в неприязненных отношениях. Я припомнил, что в Гаренду уже несколько недель около хижин лежала постоянно наготове куча стрел и копий, так как жители все ожидали нападения со стороны горцев. В Гумбу царствовало общее смятение, которое невольно подействовало и на меня. Мужчины громко разговаривали с большим жаром. Другие приготовляли оружие, женщины, дети и собаки кричали и выли. Я направился скорым шагом домой, мысленно броня тревогу и глупых людей, мешающих моей спокойной жизни. Несколько слов о происшедшем, сказанных Ульсону, привели его в сильную тревогу. Он попросил приготовить шлюпку на случай, если бы Марагум-Мана Тамо оказались слишком многочисленными, и сказал, что если нам не удастся отстоять хижину, мы можем перебраться в Били-Били. Чтобы успокоить его, я согласился, но сказал, что переносить что-либо в шлюпку еще слишком рано, и что первый выстрел так озадачит туземцев, что навряд ли они сунутся, чтобы испытать действие дроби, которая почти наверняка разгонит их. Я, однако, зарядил ружье и решил обождать их прихода, спокойно растянувшись на койке. Скоро я уснул, зная очень хорошо, что Ульсон, будучи сильно возбужден, не проспит прихода гостей. Заснул очень крепко и спал хорошо. Был разбужен криками и шумом в лесу. При этом я услышал изменившийся голос Ульсона: «Вот они, пусть господин теперь приказывает, я все буду делать, что он скажет, а то я не буду знать, что делать», — говорил он на своем ломаном шведско-немецком языке. Я приказал ему загородить ящиками дверь, самому же оставаться в доме и заряжать ружья и револьверы, которые я ему буду передавать по мере надобности и притом постараться, чтобы руки его не так тряслись. Пока мы приводили все в осадное положение, крики и шум в лесу приближались. Я вышел на веранду, положив перед собою два револьвера и ружье-револьвер. Двуствольное ружье, заряженное мелкой дробью, я держал в руках. Между деревьями за ручьем показались головы. Но что это? Вместо копий и стрел я вижу кокосы и бананы в руках приближающихся. Это не могут быть люди из Марагума. Действительно, то были жители Бонгу, которые пришли мне сказать, чтобы я не беспокоился о Марагум-Таму, и рассказали мне о причине тревоги. Утром сегодня женщины Бонга, выйдя на работу далеко в поле, заметили на холмах несколько незнакомых вооруженных людей. Им показалось, что эти люди стараются окружить их, и некоторым из женщин почудилось, что вооруженные люди направляются в их сторону. Они с криком бросились бежать. Те, которые были впереди, услыхав шаги бегущих за собою, подумали, что за ними гонятся, стали еще более кричать и направились к плантации, где работало несколько мужчин. Последние, увидав скоро, что все это была ложная тревога, стали бить своих жен, чтобы заставить их замолчать, но достигли, однако же, противного. Жены и дочери подняли такой гвалт, что вдалеке проходившие люди Гумбу не могли более сомневаться, что люди Марагуммана бьют и убивают жителей Гаренду. Поэтому они кинулись бежать в Гумбу, где и рассказали слышанную уже мною повесть о нападении на Гаренду, смерти Бонема и тому подобное. Они прибавили, что люди, виденные женщинами Бонгу, могли быть действительно жителями Марагуммана, и поэтому они все-таки опасаются нападения. Моим соседям очень понравилось то обстоятельство, что и я приготовился принять как следует неприятеля, и просили позволения прислать своих женщин под мое покровительство, когда будут ожидать нападения горцев. Я подумал, что это удобный случай познакомить моих соседей с огнестрельным оружием. До сих пор я этого не делал, не желая более возбуждать подозрительность и недоверие туземцев. Теперь же я мог им показать, что действительно в состоянии защитить себя и тех, кого возьму под покровительство. Я приказал Ульсону принести ружье и выстрелил. Туземцы схватились за уши, оглушенные выстрелом, кинулись было бежать, но остановились, прося спрятать ружье скорее в дом и стрелять только тогда, когда придут Марагум-Таму. Ружье туземцы назвали сегодня Табу, вследствие того, кажется, что с первого дня моего пребывания здесь все недозволенное, все, до чего я не желал, чтобы туземцы дотрагивались или брали в руки, я называл табу, употребляя полинезийское слово, которое таким образом вошло в употребление и здесь.
1: Вы слушаете «Радио Звезда». Мы читаем главы из книги Николая Николаевича Миклуха-Маклая «Путешествие на Новую Гвинею».
2: 1 марта. Приходили люди Гумбу и просили меня идти с ними и жителями Гаренду и Бонгу на Марагум, говоря, что будут делать все, что я прикажу, и прибавляя, что, услыхав о приближении Маклая, жители деревни Марагум убегут дальше в горы. Пришли также жители Колюкумана, а с ними Туй и Лялу. Все говорили о Марагуме и хором прибавляли, что теперь, когда Маклай будет с ними, Марагум-Таму будет плохо. Такое распространяющееся мнение о моем могуществе мне не только нелестно, но в высшей степени неприятно. Чего доброго, придется вмешаться в чужие дела. К тому же такие штуки нарушают мою покойную жизнь лишним шумом и тревогой. Прошедший вечером дождь заставил меня опять отложить поездку в Били-Били. Сидя в шалаше у костра, я занимался печеньем на углях ауся и бананов себе на ужин и наслаждался тишиной ночи, как вдруг мой слух был поражен сильными и учащенными ударами барума в Гаренду. Одна и та же мысль мелькнула в голове у меня и у Ульсона. Люди Марагума нападают на жителей Бонгу и Гаренду, откуда стали доноситься протяжные звуки каких-то нестройных инструментов. Это обстоятельство, как и то, что бессонницей делу не поможешь, заставили меня лечь спокойно спать и не прислушиваться к фантастическим звукам, долетавшим из деревни. 2 марта. Ночью сквозь сон несколько раз слышал звуки барума, звуки папуасских музыкальных инструментов и завывания туземцев. Около половины 5 утра услышал сквозь сон, что кто-то зовет меня. Я вышел на веранду и разглядел в полумраке Бангума из Гаренду, который пришел позвать меня от имени всех туземцев, жителей Гаренду, Бонгу и Гумбу, на их ночной праздник. Я, конечно, согласился, оделся в торопях, и мы пошли, часто спотыкаясь вследствие темноты, о корни и лианы. На первой площадке Гаренду я был встречен Туем, весьма бледным от бессонной ночи. Он попросил перевязать его рану, которая все еще сильно беспокоила его. Когда я кончил, он указал на тропинку, которая из деревни вела между деревьями к морю, и прибавил: «Выпей кеу и покушай аяна и буама». По тропинке пришел я к площадке, окруженной вековыми деревьями, на которой расположилось человек 50 туземцев. Открывшаяся картина была не только характерна для страны и жителей, но и в высшей степени эффектна. Было, как я сказал, около 5 часов утра. Начинало светать, но лес еще покой.

что прогалины между ними казались тремя большими окнами громадной зеленой беседки среди леса. На первом плане, вблизи ряда костров, группировалась на циновках и голой земле вокруг нескольких больших табиров толпа туземцев в самых разнообразных позах и положениях. Некоторые, закинув голову назад, стоя, допивали из небольших чаш последние капли кеу. Другие, с уже отуманенными мозгами, но еще не совсем опьяненные, сидели и полулежали с вытаращенными, неподвижными и мутными глазами и глотали зеленый напиток. Третьи уже спали в разнообразнейших позах. Одни лежа на животе, другие на спине с раскинутыми ногами и руками. Третьи полусидели с головами, низко склонившимися на грудь. Иных уже одолели бессонная ночь и кеу. Другие, сидя вокруг табиров с аяном и буамом, еще весело болтали. Были и такие, которые хлопотали около больших горшков с варящимся кушаньем. Несколько, вероятно, отъявленных любителей папуасской музыки, подняв высоко над головой или прислонив к деревьям свои бамбуковые трубы, более чем в 2 метра длины, издавали протяжные, завывающие громкие звуки. Другие дули в продолговатый, просверленный сверху и сбоку орех и производили очень резкие, свистообразные звуки. Кругом к стволам деревьев были прислонены копья, луки и стрелы торчали из кустов. Картина была в высшей степени своеобразной, представляя сцену из жизни дикарей во всей ее первобытности. Одна из тех, которые вознаграждают путешественника за многие труды и лишения. Но и для художника картина эта могла бы представить значительный интерес разнообразием поз и выражений у толпы здоровых разного возраста туземцев, странностью освещения первых лучей утра, уже золотивших верхние ветви зеленого свода и красным отблеском костров. Я погрузился в рассматривание новой для меня картины. Мой взгляд переходил от одной группы к другой, от окружающей обстановки к спокойному серебрившемуся морю и далеким горам, по которым разливался розоватый свет восхода. Мне жаль было, когда несколько знакомых голосов, приглашавших присесть к ним, оторвали меня от наблюдений и созерцания. Я часто в своих путешествиях желал и желаю быть единственно зрителем, наблюдателем, а не участником происходящего. Завтрак должен был быть сейчас готов, о чем возвестили усиленные завывания бамбуковых труб, причем я ощутил всю неприятность этих раздирающих ухо звуков. Скоро собралось значительное число жителей 3 деревень – Бонгу, Гаренду и Гумбу. Они накинулись на кушанья, принесенные в табирах очень большого размера. Из одного табира мне было положено в свежеотколотую половину кокосовой скорлупы немного желтовато-белой массы, предложенной с уверениями, что это очень вкусно. То был буам. Саго, приготовленное из саговой пальмы, с наскобленным кокосовым орехом. Это папуасское кушанье имело действительно приятный вкус. Затем меня угостили хорошо сваренным аяном, который надо было есть сегодня с соусом, так называемым орланом. Но этот кислый соус имел такой острый запах, что я от него отказался. Скатертью служили банановые листья, посудой, то есть тарелками и чашами, скорлупы кокосовых орехов, вилками, обточенные бамбуковые палочки и заостренные кости, а многие пускали в ход и свои гребни. На папуасском языке вилка и гребень – синонимы. Ложками служили яруры. Было оригинально видеть это разнообразие инструментов, употребляемых здесь при еде. Уже совсем рассвело, и, рассматривая окружающих, я везде встречал знакомые лица из соседних деревень. Когда я поднялся, чтобы уйти, мне был дан целый сверток вареного аяна, и послышались приглашения прийти обедать. Уходя, я должен был посторониться, чтобы дать пройти процессии,

которая несла припасы для продолжения праздника. Туй с Бонемом принесли на палке большой сверток буама, тщательно обернутый листьями. За ними несколько туземцев несли кокосы, а другие пронесли также на палке, лежащие на плечах двух носильщиков, большую корзину аяна, за ней другую и третью. Дальше шесть туземцев несли трех свиней, крепко привязанных к палкам, концы которых лежали у них на плечах. Эта процессия подвигалась с некоторой торжественностью. Припасы раскладывались по порядку на известных местах площадки. Гости из других деревень осматривали и считали принесенное, делая свои замечания. Все это должно было быть съедено за обедом, которым заканчивалось угощение, начавшееся накануне вечером. Не зная, наверное, приду ли я к обеду, за мною пришло несколько туземцев, чтобы снова звать меня в Гаренду. Пришлось опять вернуться в деревню, что я и сделал, запавшись обещанным табаком. По дороге я был остановлен женщинами из трех деревень: «Дай нам табаку». Пришлось дать. Женщины не принимают непосредственного участия в этих папуасских пиршествах. Они едят отдельно и только служат при чистке съестных припасов. Для них, как и для детей, доступ на площадку воспрещен. Так было и в Гаренду. Мужчины пировали в лесу, женщины и дети расположились в деревне и чистили аян. На площадке сцена была очень оживленной и имела иной характер, чем утром. На одной стороне, на циновках, лежали куски распластанных свиней. Кроме нескольких ножей, обмененных у меня, туземцы резали мясо бамбуковыми ножами и своими костяными данганами, а затем очень искусно рвали его руками. Другая сторона площадки была занята двумя рядами бревен, положенных параллельно. На них были поставлены большие горшки, фута полтора в диаметре. В середине площадки очищали буам от листьев и грязи и скребли кокосы. Жители Гаренду, как хозяева, разносили воду в больших бамбуках и складывали дрова около горшков.

0: Радио «Звезда». Книга на ночь.
1: Николай Николаевич Миклухо-Маклай. Главы из книги «Путешествие на Новую Гвинею». Читает Денис Некрасов.
2: Я пришел как раз во время, когда шел дележ мяса. Оно лежало порциями, нарезанное или оторванное руками от костей. Туй громко вызывал каждого гостя, называя его имя и прибавляя «таму» — человек такой-то деревни. Названный подходил, получал свою порцию и шел к своему горшку. Для каждого из гостей пища варилась в особенном горшке. Не успел я сесть около одной группы, как раздался голос Туя: «Маклай, таму рус». Я подошел к нему и получил на зеленом листе несколько кусков мяса. Услужливый знакомый из Бонгу указал мне, где стоял для меня назначенный горшок, и так как я остановился в раздумии перед ним, не особенно довольный перспективой заняться варкой своей порции, как это делали все гости, то мой знакомый, догадавшись, что мне не хочется варить самому, объявил, что он сделает это для меня, и сейчас же принялся за дело. Он сорвал с соседнего дерева два больших листа и положил их крест-накрест на дно горшка. Затем вынул из большой корзины несколько кусков очищенного аяна и положил вниз, а сверху куски свинины. Его сменили двое других туземцев, которые наполняли поочередно все горшки аяном, один стоя с полной корзиной по одну сторону ряда горшков, другой — по другую, наполняя их как можно плотнее аяном. Когда у всех гостей были приготовлены таким образом горшки, жители Гаренду, исполнявшие как хозяева роль слуг, вооружились большими бамбуками, наполненными морской и пресной водой, и стали разливать воду в каждый горшок. Причем морской воды они лили приблизительно одну треть, доливая двумя третями пресной. Каждый горшок был прикрыт сперва листом хлебного дерева, а затем скорлупой кокосового ореха. Это опять было сделано одним из молодых людей Бонгу, который затем стал разводить огонь под горшками. Все это делалось в большом порядке, как бы по установленному правилу. То же самое происходило и при разведении громадного костра, на котором должно было вариться кушанье. Костер имел не менее 18 метров длины и 1 метра ширины. Топливо было так хорошо расположено под бревнами, на которых стояли горшки, что оно скоро вспыхнуло. Я направился к другим группам. В одной несколько туземцев скребли кокосовый орех, усердно работая своими ярурами, сохраняя начисто выскобленные половинки скорлупы. Наскобленный орех назначался для буама, который варился в особенных больших горшках. Около другой группы лежали разные музыкальные инструменты, которые без различия называются папуасами «ай». Главный состоит из бамбука метра два и более длины. Бамбук хорошо очищен, и перегородки внутри него уничтожены. Один конец этих длинных труб папуасы берут в рот, растягивая значительно губы, и, дуя или, вернее, крича в бамбук, издают пронзительные протяжные звуки, немного похожие на завывание собак. Звук этих труб можно слышать за полмили. Другой инструмент, называемый «орлан-ай», состоит из шнурков с нанизанными на них скорлупами орлана, прикрепленных к ручке. Держа ручку и потрясая инструментом, туземцы производят такой звук, как будто кто-то трясет большими деревянными четками. Затем «монки-ай» — пустая скорлупа кокосового ореха с отверстиями наверху и сбоку, которые попеременно закрываются пальцами. Приложив к губам и дуя в верхнее отверстие, туземцы производят резкий звук, который варьирует вследствие открывания и закрывания бокового отверстия, а также в зависимости от величины кокосового ореха. Имелось и еще несколько других инструментов, но три описанных были главными. Участники этого папуасского пиршества отрываясь временами от работы, принимались за какой-нибудь из описанных инструментов и старались показать свое искусство по возможности более оглушительным образом, чтобы превзойти, если можно, все предшествовавшие и раздиравшие уши звуки. Я отправился в деревню посмотреть, что там делается. Женщины все еще чистили аян, по временам отщипывая внутренние слои бамбуковой пластинки, которая служила им вместо ножа, вследствие чего край пластинки снова делался более острым. Что эти туземные ножи режут очень хорошо, я убедился сам, вырезав себе накануне, вовсе не желая того, из пальца кусок мяса. В деревне было жарко, гораздо меньше тени, чем в лесу, и уставшие от работы женщины пристали ко мне, прося табаку. Так как мужчин нигде не было видно, то они были гораздо менее церемонны, чем обыкновенно, в присутствии их мужей, отцов и братьев. Доступ женщинам на площадку, где пировали мужчины, как и мальчикам, до операции «мулум», после которой они считаются уже мужчинами, строго воспрещен. Я вернулся на площадку, где готовился наш обед. Несколько стариков принялись за приготовление кеу. Несколько раз в продолжении дня я замечал, что туземцы, обращаясь ко мне, называют меня Туй, а Туя — Маклай. На мое замечание, что я Маклай, а не Туй, один из туземцев объяснил мне, что я так заботился о Туе во время болезни, что я исцелил его, и что поэтому Туй готов решительно все делать для меня. Мы теперь такие друзья, что Туй называется Маклай, а Маклай — Туй. Значит, и здесь, на Новой Гвинее, существует обычай обмена именами, как и в Полинезии. Жара, а особенно оглушительная музыка, имели результатом сильнейшую головную боль, и я сообщил Тую, что отправляюсь домой. Как раз кушанье в моем горшке было готово, и меня не хотели отпустить, не дав мне его с собою. Его положили в корзину, обложенную внутри свежими листьями хлебного дерева. Моя порция была так велика, что тяжесть ее равнялась той, которую может нести рука человека. Я пожалел тех, кому предстояло набить свои желудки даже половиной того, что я отнес домой. 3 марта. Пришедший Туй, заметя около кухни пустую корзину, в которой вчера я принес свою порцию из Гаренду, привязал ее к одной из ветвей дерева около хижины, сказав мне, чтобы, если кто-нибудь спросит, откуда это, я отвечал: «Буль, свинина, и аян от Туя в Гаренду». Таким образом, я узнал значение корзин разной величины, висящих на деревьях в деревнях. Я не раз спрашивал, зачем они там висят. В ответ на что мне называли имя какой-нибудь деревни. 4 марта. Заперев при помощи палок, гвоздей и веревок обе двери моей хижины и укрепив перед каждой пальмовую ветвь, одним словом, заперев их так, как делают туземцы, я поднял около 12 часов ночи якорь и направился на Били-Били, островок, отстоящий отсюда миль на 15. Я рассчитывал добраться туда при помощи берегового ветра и вернуться, пользуясь обыкновенно дующим днем норд-вестом, к вечеру сегодняшнего же дня. Береговой ветерок действительно потащил нас вперед, хотя и медленно. Впрочем, спешить было некуда. Перед нами была еще почти вся ночь. К рассвету ветерок посвежел, и мы пошли скорее. Поднявшееся солнце осветило интересную для меня картину гор, которые на этом расстоянии кажутся очень высокими. Я старался рассмотреть конфигурацию хребтов и запомнить, в каких местах можно было с меньшими препятствиями проникнуть далее. За Мале, не доходя Богати, береговой хребет как бы расступается. Солнце совсем поднялось, и ветер стал спадать. Наступил, наконец, полный утренний штиль перед Норд-Вестом, который начинает задувать около 8-9, а иногда только в 10 часов утра. Пришлось грести, что было довольно утомительно после ночи, проведенной без сна. Наконец, мы приблизились к юго-восточному берегу островка, состоявшего из поднятого кораллового рифа, о который бил прибой. Высыпавшие туземцы, узнав меня, весело бежали по берегу и показывали мне, что следует обогнуть остров. Вскоре открылась и деревня. На песчаный берег были вытащены большие пироги и так высоко, что казалось, они стояли в самой деревне. Между ними возвышались высокие крыши хижин, за которыми, в свою очередь, высились ряды кокосовых пальм, светлая зелень которых ярко выдавалась на темно-зеленом фоне остального леса. Когда мы подошли ближе к песчаному берегу, шлюпка моя была мигом подхвачена десятками рук и скоро вытащена на отлогий берег. Оставив Ульсона в шлюпке при вещах, я отправился в деревню, сопровождаемый почти всем мужским населением. Не видя женщин, желая также познакомиться с ними, а главное, желая избавить их от затруднения прятаться при моем приближении, я настоял, чтобы они сами вышли получить подарки, которые я намеревался им дать.
1: Радиозвезда. Мы читаем главы из книги Николая Николаевича Миклуха-Маклая «Путешествие на Новую Гвинею».
2: Каин, одна из влиятельных личностей деревни, который уже не раз бывал в Гарагасе и знал диалект Бонгу, узнав от меня, что женщины Гумбу, Гаренду, Бонгу и других деревень более от меня не прячутся, уговорил и жителей Били-Били согласиться на мое предложение. Тогда, на зов мужчин, из хижин вылезло несколько старух, почти совсем голых и некрасивых. Мне объяснили, что большинство женщин на плантациях на материке, но что они скоро вернутся. Раздав мужчинам табак, а женщинам тряпки и бусы, я пожелал посмотреть на их телумы. Меня повели к одной хижине, но в ней было так темно, что пришлось уговорить туземцев вынести телум из хижины. Это был первый телум, изображавший женскую фигуру. Зарисовав его, я направился в довольно обширную буамбрамру, стоявшую посередине деревни. Четыре угловых столба были вырезаны в виде телумов. Срисовав их в мой альбом, я обошел всю деревню. Вышел также на противоположный берег острова. Вид оттуда был великолепный. Однако, к сожалению, все вершины гор были покрыты клубами облаков. Когда я вернулся в деревню, меня окружили женщины и девушки, только что вернувшиеся с плантаций. Все они громко просили бус и красных тряпок, которые они видели у старух, получивших их от меня утром. У женщин украшений из раковин и собачьих зубов было гораздо больше, чем в деревнях на материке, но зато костюм их был короче и воздушнее. У девочек моложе 13 лет он ограничивался очень небольшой кисточкой спереди, закрывающей Mons Veneris, и более длинной сзади. К поясу, придерживавшему кисточки, по обеим сторонам были привешены украшения из раковин, больших черных и красных зерен, которые лежали по сторонам сзади на ягодицах. Уши были продырявлены во многих местах. Женщины на островке Били-Били очень деятельны. На них лежит приготовление горшков, которые развозятся и вымениваются их отцами или мужьями в береговых деревнях. Перед отъездом я хотел напиться и спросил кокосовых орехов. Мне принесли несколько таких, которые туземцы называют «ниу». Я записал слов 15 или 20 диалекта Били-Били, который оказался весьма отличным от языка моих соседей, хотя встречаются и одинаковые слова. Многие жители Били-Били, однако, знают диалект Бонгу. Шутя, я сказал, что, может быть, перееду жить в Били-Били. Эти слова были подхвачены, и жители островка с восторгом, скорее поддельным, чем искренним, стали повторять, что Маклай будет жить в Били-Били, что люди Били-Били лучше, чем люди Бонгу, и так далее. Когда я собрался уезжать, пошел сильный дождь. Я решил остаться ночевать в Били-Били к видимому удовольствию жителей. Оставить вещи в шлюпке по случаю дождя нельзя было, поэтому я попросил указать мне место, где я мог бы провести ночь. Мне предложили хижину или каюту одной из вытащенных на берег больших пирог. Эти пироги заслуживают внимания своей постройкой. Сама пирога отличается от малых единственно своими размерами. Длина некоторых из них приблизительно около 10 или 12 метров. И они, как малые, выдолблены из одного толстого ствола, но для того, чтобы пирогу не так легко заливало, к обоим краям выдолбленного ствола пришита по длинной планке или по две, одна на другой. В борте пироги, в стволе и в планке сделано по отверстию, через которое проходит гибкий тонкий ствол, связывающую планку с самой пирогой. Щели и промежуток, оставшиеся в отверстиях, законопачиваются разбитой и вымоченной в воде древесиной какого-то дерева. Нос и корма кончаются высокой, иногда выгнутой доской с различной резьбой. На одной стороне пироги находится вынос, прикрепленный к лодке двумя поперечными перекладинами. На перекладинах выноса находится платформа, на которой в больших пирогах Били-Били построена целая хижина длиной метров 2, шириной 4 и 5. Стены ее сделаны из расколотого бамбука, крыша из сплетенных листьев саговой пальмы. Мачта разделяла хижину на две части, по обеим сторонам которых находились два длинных сиденья, где лежа могли помещаться двое. Таким образом, считая других, которые могут спать на полу, в хижине имелось на ночь или на случай непогоды помещение не менее чем для 8 человек. Верхняя половина хижины имела разборные стены, даже крыша могла быть разобрана в очень короткое время. Вообще, все в пироге было прилажено очень удобно, и нигде в этой хижине не терялось напрасно места. У самой мачты на высоте сиденья был укреплен плоский ящик, наполненный землей, в котором в случае надобности мог быть совершенно безопасно разложен огонь. Я нашел предложенное мне помещение очень удобным, светлее и чище, чем хижина, и мне тотчас же пришла мысль воспользоваться со временем подобной большой пирогой для посещения деревень вдоль берега. Каин, хозяин пироги, мой хороший приятель, принес скоро большой табир с дымящимся сага и наскобленным кокосовым орехом. Перед заходом солнца дождь перестал, что позволило мне обойти еще раз деревню, причем в углу одной хижины я открыл череп крокодила, которых, как меня уверяли, очень много в море. Затем я имел случай видеть производство горшков, которым Били-Били славится по берегу Новой Гвинеи на несколько десятков миль. Неудивительно, что Били-Били доставляет их такое количество, так как выделкой горшков занимается почти каждая семья. Я проследил весь процесс, начиная со смешивания глины с мелким песком до обжигания готовых горшков. Орудия, употребляемые при выделке горшков, ограничиваются двумя или тремя дощечками и парой круглых, немного приплюснутых с обеих сторон, камней. Сперва с помощью плоской палочки делается из глины верхний ободок горшка, который оставляется сушиться на солнце. Когда он немного отвердеет, к нему постепенно прилепляются по кускам остальные стенки, которые выравниваются. Правильная форма горшку придается тем, что, держа горшок на коленях, женщины просовывают левую руку с круглым или плоским камнем в горшок, подставляя его к внутренней поверхности стенки, а правой рукой ударяют дощечкой по соответственному месту на внешней стороне и выравнивают при этом как поверхность, так и толщину горшка. Когда горшок готов, его сперва сушат на солнце, а потом обжигают на слое хвороста и обкладывают листьями, тонкими прутьями и тому подобное. Положив горшки в несколько рядов один на другой и обложив всю кучу мелким легким хворостом, поджигают костер. Все горшки приблизительно одной формы, хотя разной величины. Украшений на них мало. Иногда ряд точек вокруг горла или рот звезды. Иногда те же украшения выдавлены ногтем. При заходе солнца я сделал снова прогулку вокруг островка. Я уже чувствовал себя в Били-Били как дома и познакомился со многими тропинками и закоулками островка. Как замечено выше, весь остров покрыт лесом, в котором обращают на себя внимание несколько красивых старых деревьев и живописные группы пальм. Самый край берега, который у деревни отлог и песчан, здесь обрывист и состоит из поднятого кораллового известняка. В некоторых местах в нем находятся глубокие пещеры, в которые шумом вливается вода. Вид высоких гор, открытое море, красивые деревья вокруг и даже однообразный убаюкивающий гул прибоя мне так понравились, что мысль переселиться сюда, которую я высказал туземцам шутя, показалась мне довольно хорошей. Я даже нашел два уголка, где мог бы поставить свою хижину, и не знал, которому отдать предпочтение. Одно обстоятельство, однако, мешает. Островок мал, а людей много, пожалуй, будет тесно. Когда я отправился гулять, мне понравилось, что никто из туземцев не побежал за мною поглядеть, куда я иду. Никто не спросил, куда и зачем я отправляюсь. Все были заняты своим делом. Мои соседи на материке гораздо любопытнее или, может быть, подозрительнее. Здесь зато люди гораздо разговорчивее или любознательнее. Место жительства туземцев на небольшом островке значительно повлияло на их занятия и характер. Не имея достаточно места на острове для земледелия, они получают все главные съестные припасы из соседних береговых деревень. Сами же занимаются ремеслами, горшечным производством, выделыванием деревянной посуды, постройкой пирог и тому подобное. Возвращаясь в деревню, я был остановлен у одной хижины. Хозяин пожелал поднести мне подарок и, схватив какую-то несчастную собаку за задние лапы, ударил ее с размаху головой о дерево и, размозжив ей таким образом череп, положил ее к моим ногам. Он это сделал так скоро, что я не успел его остановить. Понятно, что это был подарок, и, не желая обидеть дарящего, я принял подарок, но попросил, чтобы хозяин сам приготовил, сварил или жарил собаку. Когда мне подали целый табир с кусками вареного собачьего мяса, я раздал обступившим меня туземцам по кусочку, оставив большую порцию каину, небольшую ульсону и маленькую себе. Перед тем, как стало темнеть, все население островка, мужское и женское, было налицо. Было также очень много детей, многим из которых родители хотели дать имя Маклай, на что, однако же, я не согласился. Форма головы, чрезмерно пирамидальная, с покатым лбом, одного из грудных детей обратила на себя мое внимание. Можно было подумать, что такая форма была придана голове искусственно, но я положительно не нашел никаких доказательств искусственной деформации черепа. Впрочем, такие конические головы я не раз встречал в Полинезии.
1: Мы читали главы из книги Николая Николаевича Миклуха-Маклая «Путешествие на Новую Гвинею». Продолжение завтра в это же время.

0: слушаете «Радио Звезда». Геннадий Шпаликов. Рассказ «Мы едем, едем, едем в далекие края». Читает Юлий Файт.
1: Москва сортировала поезда. Товарные, военные, почтовые. Нас увозили в дальние места. Живыми оставались, чтобы мы. Для жизни дальней оставались жить, которая едва обозначалась. Теперь глаза в слезах едва смежить за все начало, за все начало. В Куйбышеве мы сошли. Беззащитность нашего положения обнаружилась сразу, но мы что-то пытались предпринять. Попытки нелепые, когда во главе того, что называется «мы», стоит женщина лет 23, а у нее на руках сын и дочка, да еще старая мать, которая хотя и бодрится, и крепка еще, но жара доконала ее. Весь долгий путь от Москвы она еще была молодцом. И каким молодцом? Но тут, в жару, на станции, а не вокзале, сидя на чемоданах среди всей неразберихи, и печались еще и о том, что кто-то увел сумку с водой в термосе и едой, вот тут на нее нашло оцепенение и безразличие. Правда, длилось это недолго. Эта женщина, родившая восьмерых от мужа, старше ее вдвое, смотрителя железнодорожных складов, убитого белогвардейцами вовсе не потому, что он придерживался иной идеологии, он и слова такого не знал, но убили его за то, что он помогал эвакуировать со станции Таловая женщин, детей, маломощных старух и молодых девушек, которым не хотелось оставаться в Таловой, если ее займут казаки. От них ждали зверств и правильно ожидали. Короче говоря, этой женщине, которая насмотрелась за такую большую жизнь, намучилась в ней достаточно, не сломилась, хотя и могла. Но могла ли она сломиться, если в ней была последняя опора и защита? И мысли у нее такой не было, не могло и быть. Страшно ли ей что-нибудь после всего? Оказалось, что страшно. Ко всему можно привыкнуть, если твои мысли обращены только к тебе, к своим, допустим, несчастьям. Мужества в этом особого нет. В этом есть, может быть, скромность по отношению к другим, близким тебе или просто знакомым, ненавязчивость в своей беде. Но не так уж много людей, осознающих несчастье близких или же вовсе незнакомых людей, но наглядное несчастье, как свое, не считая при этом свое главным. Осознавать не значит все-таки участвовать, но пока мы ехали, бабка не ограничивалась, конечно, осознаванием, а участвовала во всех делах, которые были вблизи ее, в нашем вагоне. Сначала был вагон, потом в теплушке. Радиус ее действий был невелик, но она находила время для самых простых дел. Обеспечить водой, пока матери сидят с малыми детьми, постирать кому-то, выругать кого-то, удивить своей суетой и чистоплотностью в этих условиях и расторопностью при первой бомбежке, когда вдруг поднялся в теплушке крик, а общая суета могла окончиться очень плохо. Переломы, падения на ходу, пока поезд тормозил, сбавляя ход, ехали через лес, надеясь в нем скрыться. У бабки сын был комбриг. Жил он не с ней, виделись они редко, но когда-то она запомнила, что бомбы, летящие прямо на тебя, летят мимо, что самолеты бомбят пока что города, а поезда реже все-таки. Но тут, в Куйбышеве, героизм ей отказал. Она бы еще ничего, если бы была одна, но тут мы. Она, конечно, очень мало надеялась на свою младшую дочь, хотя та и очень смело убежала по путям, тоже надеясь не на многое. Но бежать куда-то надо было. Хоть куда.
0: Мы читали рассказ Геннадия Шпаликова «Мы едем, едем, едем в далекие края». Радио «Звезда».

0: слушаете радио «Звезда». Новости.
1: В студии Богдан Ходаченко. Здравствуйте. Ударные беспилотные летательные аппараты поразили два сухогруза с военным грузом в порту Одесса. Суда находились на рейде в ожидании разгрузки. Цели поражены, сообщили в среду вечером в Министерстве обороны России. В течение дня вооруженные силы продолжили наносить удары по портам Украины и судам, задействованным в интересах ВСУ. Сообщается также об уничтожении сухогруза в порту Южный. Россия успешно уничтожает производство беспилотников, которые нельзя перенести с Украины в Европейский Союз. Об этом информационной службе «Вести» сообщил генеральный директор и главный конструктор Центра комплексных беспилотных решений Дмитрий Кузякин.
2: Дроны по гражданской линии перевозятся на Украину, где оно снаряжается уже боевой частью, после чего они выставляются на позиции и запускаются по нам. Мы с успехом уничтожаем центры, где снаряжаются взрывчатки, и уничтожаем логистические центры, перевалочные базы, через которые, соответственно, эти дроны поставляются. Дроны всех видов, от дальнолетов до HPV-дронов. Противник очень быстро научился менять маршруты движения логистики, и наша разведка очень оперативно эти точки выясняет для указания о следующих волнах, которые наносят скальпельные удары по этим вот местам.
1: Ранее Министерство обороны России опубликовало списки европейских предприятий, на которых производятся беспилотники для ударов по России. Москва предупредила, что жителям Европы нужно знать, откуда исходят реальные угрозы их безопасности. Международная федерация гандбола приняла решение допустить сборные России и Белоруссии к турнирам с флагом и гимном. Как говорится на сайте организации, это решение принято после того, как 7 июля был временно восстановлен статус Олимпийского комитета России и отменены рекомендации об ограничениях. Запрет, действовавший с 2022 года, отменен немедленно. По приезде в Россию мигрантов обяжут покупать телефон, в котором будет электронный профиль, а в полиции будут знать о местонахождении каждого приехавшего. Это сообщил заместитель министра внутренних дел Игорь Зубов. Таким образом, мигранты не смогут бесконтрольно переехать из одного населенного пункта в другой, поменять место пребывания. Это будет основа, сказал Зубов в ходе заседания Комитета Совета Федерации по международным делам. Также наличие телефона позволит предупреждать мигранта, например, о необходимости прибыть куда-либо или об истекающем сроке действия документов. О погоде. В четверг в Москве ожидаются кратковременные дожди. Воздух прогреется до 24 градусов. Богдан Ходаченко, служба информации медиагруппы «Звезда».
0: Национальная радиостанция «Звезда-ФМ». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС-7757-131 от 3 марта 2014 года. Программы «Радио Звезда» рекомендованы для слушателей старше 16 лет. Фёдор Михайлович Достоевский. Главы из романа «Идиот». Читает Александр Васильев.
3: Глава первая. В конце ноября, в оттепель, часов в 9 утра, поезд Петербургско-Варшавской железной дороги на всех парах подходил к Петербургу. Было так сыро и туманно, что на силу рассвело. В 10 шагах вправо и влево от дороги трудно было разглядеть хоть что-нибудь из окон вагона. Из пассажиров были и возвращавшиеся из-за границы, но более были наполнены отделения для третьего класса. И все людом мелким и деловым, не из очень далека. Все, как водится, устали, у всех отяжелели за ночь глаза, все назяблись, все лица были бледно-желтые, под цвет тумана. В одном из вагонов третьего класса с рассвета очутились друг против друга у самого окна два пассажира. Оба люди молодые, оба почти налегке, оба нищегольски одетые, оба с довольно замечательными физиономиями и оба пожелавшие, наконец, войти друг с другом в разговор. Если бы они оба знали один про другого, чем они особенно в эту минуту замечательны, то, конечно, подивились бы, что случай так странно посадил их друг против друга в третьеклассном вагоне петербургско-варшавского поезда. Один из них был небольшого роста, лет 27, курчавый, и почти черноволосый, с серыми маленькими, но огненными глазами. Нос его был широк и сплюснут, лицо скулистое, тонкие губы беспрерывно складывались в какую-то наглую, насмешливую, даже злую улыбку. Но лоб его был высок и хорошо сформирован, и скрашивал неблагородно развитую нижнюю часть лица. Особенно приметна была в этом лице его мертвая бледность, придававшая всей физиономии молодого человека изможденный вид, несмотря на довольно крепкое сложение, и вместе с тем что-то страстное, до страдания, не гармонировавшее с нахальной и грубой улыбкой и с резким самодовольным его взглядом. Он был тепло одет в широкий мерлушечий черный крытый тулуп и за ночь не зяб, тогда как сосед его принужден был вынести на своей издрогшей спине всю сладость сырой ноябрьской русской ночи, который, очевидно, был не приготовлен. На нем был довольно широкий и толстый плащ без рукавов и с огромным капюшоном, точь-в-точь, как употребляют часто дорожные, по зимам где-нибудь далеко за границей, в Швейцарии или, например, в Северной Италии, не рассчитывая, конечно, при этом и на такие концы по дороге, как от Эйдткунена до Петербурга. Но что годилось и вполне удовлетворяло в Италии, то оказалось не совсем пригодным в России. Обладатель плаща с капюшоном был молодой человек, тоже лет 26 или 27, роста немного повыше среднего, очень белокур, густоволос, со впалыми щеками и с легонькую, остренькую, почти совершенно белую бородкой. Глаза его были большие, голубые и пристальные. Во взгляде их было что-то тихое, но тяжелое, что-то полное того странного выражения, по которому некоторые угадывают с первого взгляда в субъекте подучую болезнь. Лицо молодого человека было, впрочем, приятное, тонкое и сухое, но бесцветное, а теперь даже досеня изябшее. В руках его болтался тощий узелок из старого полинялого фуляра, заключавшего, кажется, все его дорожное достояние. На ногах его были толстоподошвенные башмаки с штиблетами. Все не по-русски. Черноволосый сосед в крытом тулупе все это разглядел, частью от нечего делать, и, наконец, спросил с той неделикатной усмешкой, в которой так бесцеремонно и небрежно выражается иногда людское удовольствие при неудачах ближнего. «Зябко?» И повел плечами. «Очень», — ответил сосед с чрезвычайной готовностью. «И заметьте, это еще оттепель. Что ж, если бы мороз? Я даже не думал, что у нас так холодно. Отвык». «Из-за границы, что ли?» «Да, из Швейцарии». «Фью, эк ведь вас!» Черноволосый присвистнул и захохотал. Завязался разговор. Готовность белокурого молодого человека в швейцарском плаще отвечать на все вопросы своего черномазого соседа была удивительная и без всякого подозрения совершенной небрежности, неуместности и праздности иных вопросов. Отвечая, он объявил, между прочим, что действительно долго не был в России, слишком 4 года, что отправлен был за границу по болезни, по какой-то странной нервной болезни, вроде подучей или виттовой пляски, каких-то дрожаний и судорог. Слушая его, черномазый несколько раз усмехался, особенно засмеялся он, когда на вопрос «Что же, вылечили?» белокурый отвечал, что «Нет, не вылечили». «Денег, что должно быть, даром переплатили, а мы-то им здесь верим», — язвительно заметил черномазый. «Истинная правда», — ввязался в разговор один сидевший рядом и дурно одетый господин, нечто вроде закорузлого в подьячестве чиновника, лет 40, сильного сложения, с красным носом и угреватым лицом. «Истинная правда, только все русские силы даром к себе переводят». «О, как вы в моем случае ошибаетесь», — подхватил швейцарский пациент тихим и примиряющим голосом. «Конечно, я спорить не могу, потому что всего не знаю, но мой доктор мне из своих последних еще на дорогу сюда дал, да 2 года почти там на свой счет содержал».
4: «Что ж, некому платить, что ли, было?» — спросил Черномазый.
3: «Да, господин Павлищев, который меня там содержал, 2 года назад помер. Я писал потом сюда генеральше Япончиной, моей дальней родственнице, но ответа не получил. Так с тем и приехал».
4: «Куда же приехали-то?
3: То есть, где остановлюсь? Да не знаю еще, право. Так?
4: Не решились еще?» И оба слушателя снова захохотали.
5: «И небось, в этом узелке вся ваша суть заключается?» — спросил Черномазый.
3: «Об заклад готов биться, что так?» — подхватил с чрезвычайно довольным видом красноносый чиновник. «И что дальнейшей поклажи в багажных вагонах не имеется. Хотя бедность и не порок, чего опять-таки нельзя не заметить».
6: Оказалось, что и это было так. Белокурый молодой человек тотчас же с необыкновенной поспешностью в этом признался.
3: «Узелок ваш все-таки имеет некоторое значение», — продолжал чиновник, когда нахохотались досыта. Замечательно, что и сам обладатель узелка начал, наконец, смеяться, глядя на них, что увеличило их веселость. «И хотя можно побиться, что в нем не заключается золотых заграничных свертков с Наполеондорами и Фридрихсдорами, ниже с голландскими арабчиками, о чем можно еще заключить хотя бы только по штиблетам, облекающим иностранные башмаки ваши, но если к вашему узелку прибавить в придачу такую будто бы родственницу, как, примерно, генеральша Япончина, то и узелок примет некоторое иное значение. Разумеется, в том только случае, если генеральша Япончина вам действительно родственница, и вы не ошибаетесь по рассеянности, что очень и очень свойственно человеку, ну, хоть от излишка воображения».
6: «О, вы угадали опять», — подхватил белокурый молодой человек. «Ведь действительно почти ошибаюсь. То есть почти что не родственница. До того даже, что я, право, нисколько и не удивился тогда, что мне туда не ответили. Я так и ждал».
3: «Даром деньги на франкировку письма истратили. Хм. По крайней мере, простодушный и искренний, а сие похвально. Хм. Генерала же Япончина знаем-с. Собственно, потому что человек общеизвестный, да и покойного господина Павлищева, который вас в Швейцарии содержал, тоже знавались, если только это был Николай Андреевич Павлищев, потому что их 2 двоюродных брата. Другой доселе в Крыму, а Николай Андреевич, покойник, был человек почтенный и при связях, и 4000 душ в свое время имелись. Точно так его звали Николай Андреевич Павлищев». И, ответив, молодой человек пристально и пытливо оглядел господина Всезнайку. «Эти господа Всезнайки встречаются иногда, даже довольно часто, в известном общественном слое. Они все знают. Вся беспокойная пытливость их ума и способности устремляются неудержимо в одну сторону, конечно, за отсутствием более важных жизненных интересов и взглядов, как сказал бы современный мыслитель». Под словом «все знают» нужно разуметь, впрочем, область довольно ограниченную. Где служит такой-то, с кем он знаком, сколько у него состояния, где был губернатором, на ком женат, сколько взял за женой, кто ему 2-родным братом приходится, кто 3-родным, и так далее, и так далее. И все в этом роде. Большую частью эти всезнайки ходят с ободранными локтями и получают по 17 рублей в месяц жалования. Люди, о которых они знают всю подноготную, конечно, не придумали бы, какие интересы руководствуют ими. А между тем, многие из них этим знанием, равняющимся целой науке, положительно утешены, достигают самоуважения и даже высшего духовного довольства, да и наука соблазнительная». Я видал ученых, литераторов, поэтов, политических деятелей, обретавших и обретших в этой же науке свои высшие примирения и цели, даже положительно только этим сделавших карьеру. В продолжении всего этого разговора черномазый молодой человек зевал,
6: смотрел без цели в окно и с нетерпением ждал конца путешествия. Он был как-то рассеян, что-то очень рассеян, чуть ли не встревожен, даже становился как-то странен. Иной раз слушал и не слушал, глядел и не глядел, смеялся и подчас сам не знал и не понимал, чему смеяться.
0: Вы слушаете «Радио Звезда». Мы читаем главы из романа Федора Михайловича Достоевского «Идиот».
6: «А позвольте, с кем имею честь?» — обратился вдруг угреватый господин к белокурому молодому человеку с узелком. «Князь Лев Николаевич Мышкин», — отвечал тот с полную и немедленную готовностью. «Князь Мышкин? Лев Николаевич? Не знаю-с». «Так что даже и не слыхивал-с», — отвечал в раздумье чиновник. «То есть я не об имени, имя историческое, в Карамзина истории найти можно и должно. Я об лице-с, да и князей Мышкиных уж что-то нигде не встречается. Даже и слух затих-с». «О, еще бы», — тотчас же ответил князь, — «князей Мышкиных теперь и совсем нет, кроме меня. Мне кажется, я последний. А что касается до отцов и дедов, то они у нас и однодворцами бывали. Отец мой был, впрочем, армии подпоручик из юнкеров. Да вот не знаю, каким образом и генеральша Япончина очутилась тоже из княжон Мышкиных. Тоже последняя в своем роде».
7: «Ха-ха-ха! Последняя в своем роде! Ха-ха! Как это вы оборотили!» — захихикал чиновник.
6: Усмехнулся тоже и черномазый. Белокурый несколько удивился, что ему удалось сказать довольно, впрочем, плохой каламбур. «А представьте, я совсем не думаю, — сказал, — пояснил он, наконец, в удивлении.
7: «Да уж понятно-с, понятно-с!» — весело поддакнул чиновник. «А что вы, князь, и наукам там обучались у профессора-то?» — спросил вдруг черномазый.
6: «Да, учился».
7: «А я вот ничему никогда не обучался».
6: «Да ведь и я так, кое-чему только», — прибавил князь, чуть не в извинении. «Меня по болезни не находили возможным систематически учить».
7: «Рогожиных знаете?» — быстро спросил черномазый.
6: «Нет, не знаю совсем. Я ведь в России очень мало кого знаю. Это вы-то Рогожин?»
7: «Да, я Рогожин, Парфен».
6: «Парфен? Да уж это не из тех ли самых Рогожиных?» — начал было с усиленную важностью чиновник.
7: «Да, тех самых», — быстро и с невежливым нетерпением перебил его черномазый, который вовсе, впрочем, и не обращался ни разу к угреватому чиновнику, а с самого начала говорил только одному князю.
6: «Да, как же это?» — удивился до столбняка и чуть не выпучил глаза чиновник, у которого все лицо тотчас же стало складываться во что-то благоговейное и подобострастное, даже испуганное. «Это того самого Семена Парфеновича Рогожина, потомственного почетного гражданина, что с месяц назад тому помре и 2,5 миллиона капиталу оставил?»
7: «А ты откуда узнал, что он 2,5 миллиона чистого капиталу оставил?» — перебил черномазый, не удостоивая и в этот раз взглянуть на чиновника. «Ишь ведь!» — мигнул он на него князю. «И что только им от этого толку, что они прихвостнями тотчас же лезут? А это правда, что вот родитель мой помер, а я из Пскова через месяц чуть не без сапог домой еду? Ни брат подлец, ни мать, ни денег, ни уведомления ничего не прислали, как собаки. В горячке в Пскове весь месяц пролежал.
6: А теперь миллиончик слишком разом получить приходится, и это, по крайней мере, о, Господи!» — всплеснул руками чиновник.
7: «Ну чего ему, скажите, пожалуйста?» — раздражительно и злобно кивнул на него опять Рогожин. «Ведь я тебе ни копейки не дам, хоть ты тут вверх ногами предо мной ходи».
6: «И буду ходить. Вишь,
7: да ведь не дам, не дам, хочешь, целую неделю пляши».
6: «И не давай, так мне и надо, не давай, а я буду плясать. Жену, детей малых брошу, а пред тобой буду плясать. Польсти, польсти. Тьфу тебя!» —
4: — сплюнул Черномазый. «Пять недель назад я, вот как и вы, — обратился он к князю, — с одним узелком от родителя во Псков убег, к тетке. Да в горячке там и слег, а он без меня и помре. Кондрашка пришиб. Вечная память покойнику, а чуть меня тогда до смерти не убило. Верите ли, князь, вот ей-богу, не убеги я тогда, как раз бы убил».
6: «Вы его чем-нибудь рассердили?» — отозвался князь, с некоторым особенным любопытством рассматривая миллионера в тулупе. «Но хотя и могло быть нечто достопримечательное, собственно, в миллионе и в получении наследства, князя удивило и заинтересовало и еще что-то другое. Да и Рогожин сам почему-то особенно охотно взял князя в свои собеседники, хотя в собеседничестве нуждался, казалось, более механически, чем нравственно». Как-то более от рассеянности, чем от простосердечия, от тревоги, от волнения, чтобы только глядеть на кого-нибудь и о чем-нибудь языком колотить. Казалось, что он до сих пор в горячке, и уж, по крайней мере, в лихорадке. Что же касается до чиновника, так тот так и повис над Рогожиным, дыхнуть не смел, ловил и взвешивал каждое слово, точно бриллианта искал.
4: «Рассердился-то он рассердился. Да, может, и стоило, — отвечал Рогожин. Но меня пуще всего брат доехал. Про матушку нечего сказать. Женщина старая, честь именей читает, со старухами сидит. И что Сенька брат порешит, так тому и быть. А он что же мне знать-то в свое время не дал? Понимаем-с. Оно, правда, я тогда без памяти был».

0: Василий Васильевич выручил, все отписал. С покрова парчевого на гробе родителя ночью брат кисти литые, золотые обрезал. Они, дескать, Эвана каких денег стоят. Да ведь он за это одно в Сибирь пойти может, если я захочу. Потому оно есть святотатство. «Эй ты, пугало гороховое!» — обратился он к чиновнику. «Как по закону святотатство?»
1: «Святотатство, святотатство!» — тотчас же поддакнул чиновник.
0: «За это в Сибирь!»
1: «В Сибирь, в Сибирь, тотчас в Сибирь!»
0: «Они все думают, что я еще болен», — продолжал Рогожин князю. А я, ни слова не говоря, потихоньку еще больной сел в вагон, да и еду. «Отворяй ворота, братец Семен Семенович!» Он родителю покойному на меня наговаривал, я знаю. А что я действительно через Настасью Филипповну тогда родителя раздражил, так это правда. Тут уж я один, попутал грех.
1: «Через Настасью Филипповну?» Подобострастно промолвил чиновник, как бы что-то соображая.
0: «Да ведь не знаешь!» — крикнул на него в нетерпении Рогожин.
1: «А не знаю!» — победоносно отвечал чиновник.
0: «Эвана! Да мало ли, Настасьи Филипповн! И какая ты наглая, я тебе скажу, тварь! Ну, вот так и знал, что какая-нибудь вот этакая тварь так тотчас же и повиснет!» — продолжал он князю.
1: «А может, и знаю-с!» — тормошился чиновник. «Лебедев знает! Вы, ваша светлость, меня укорять изволите, а что, коли я докажу? Ан та самая Настасья Филипповна и есть!» «Через которую ваш родитель вам внушить пожелал калиновым посохом. А Настасья Филипповна есть Барашкова, так сказать, даже знатная барыня, и тоже в своем роде княжна, а знается с неким Тоцким, с Афанасием Ивановичем, с одним исключительно помещиком и раскапиталистом, членом компаний и обществ, и большую дружбу на этот счет с генералом Япончиным ведущие».
0: «Эге, да ты вот что!» Действительно удивился, наконец, Рогожин.
1: «Тьфу, черт!
0: Да ведь он и впрямь знает».
1: «Все знает, Лебедев все знает. Я, ваша светлость, и с Лихачевым Алексашкой 2 месяца ездил, и тоже после смерти родителя. И все, то есть все углы и проулки знаю». И без Лебедева дошло до того, что ни шагу. Нынче он в долговом отделении присутствует, а тогда и Арманс, и Каралию, и княгиню Пацкую, и Настасью Филипповну имел случай узнать, да и много чего имел случай узнать.
2: Радио «Звезда». Мы читаем главы из романа Федора Михайловича Достоевского «Идиот».
0: «Настасью Филипповну? А разве она с Лихачевым?» Злобно посмотрел на него Рогожин. Даже губы его побледнели и задрожали.
1: «Ничего, ничего. Как есть ничего», — спохватился и заторопился поскорее чиновник. «Никакими, то есть деньгами Лихачев доехать не мог. Нет, это не то, что Арманс. Тут один Тоцкий. Да вечером в Большом, али во Французском театре, в своей собственной ложе сидит. Офицеры там мало ли что промеж себя говорят, а те и ничего не могут доказать. Вот, дескать, это и есть та самая Настасья Филипповна. Да и только. А насчет дальнейшего — ничего. Потому что и нет ничего».
0: «Это вот все так и есть», — мрачно и насупившись, подтвердил Рогожин. «Тоже мне и Залежев тогда говорил. Я тогда, князь, в 3-го дняшней отцовской бекеше через Невский перебегал, а она из магазина выходит, в карету садится. Так меня тут и прожгло. Встречаю Залежева, тот не мне чита, ходит как приказчик от парикмахера и лорнет в глазу. А мы у родителя в смазных сапогах да на постных щах отличались. Это, говорит, не тебе чита. Это, говорит, княгиня. А зовут ее Настасьей Филипповной, фамилией Барашкова. И живет с Тоцким. А Тоцкий от нее как отвязаться теперь не знает». Потому что совсем, то есть, лет достиг настоящих, 55,
1: и жениться на первейшей раскрасавице

0: да во всем Петербурге хочет. Тут он мне и внушил, что сегодня же можешь Настасью Филипповну в Большом театре видеть, в балете, в ложе своей, в бенуаре будет сидеть. У нас, у родителя, попробуй-ка в балет сходить. Одна расправа убьет. Я, однако же, на час втихомолку сбегал и Настасью Филипповну опять видел. Всю ту ночь не спал. Наутро покойник дает мне 2 5-процентные билета, по 5000 каждый. Сходи, дескать, да продай. Да 7500 к Андреевым на контору снеси, уплати. А остальную сдачу с 10000, не заходя никуда, мне представь. Буду тебя дожидаться. Билеты-то я продал, деньги взял, а к Андреевым в контору не заходил, а пошел, никуда не глядя, в английский магазин, да на все пару подвесок и выбрал, по одному бриллиантику в каждой. Этак почти как по ореху будут. 400 рублей должен остался. Имя сказал, поверили. С подвесками я к Залежеву. Так и так, идем, брат, к Настасье Филипповне. Отправились. Что у меня тогда под ногами, что предо мною, что по бокам? Ничего я этого не знаю и не помню. Прямо к ней в залу вошли, сама вышла к нам. Я, то есть, тогда не сказал, что это я самая и есть. А от Парфена, дескать, Рогожина, говорит Залежев, вам в память встречи вчерашнего дня. Соблаговолите принять. Раскрыла, взглянула, усмехнулась. Благодарите, говорит, вашего друга, господина Рогожина, за его любезное внимание. Откланялась и ушла. Ну вот зачем я тут не помер тогда же? Да если и пошел, так потому что думал... Все равно живой не вернусь. А обиднее всего мне-то показалось, что этот бестия Залежев все на себя присвоил. Я и ростом мал, и одет как халуй, и стою, молчу, на нее глаза пялю, потому стыдно. А он по всей моде, в помаде, и завитой, румяный, галстук клетчатый, так и рассыпается, так и расшаркивается. А уж, наверное, она его тут вместо меня приняла». «Ну, говорю, как мы вышли, ты у меня теперь тут не смей и подумать, понимаешь?» Смеется. «А вот как-то ты теперь Семену Парфеновичу отчет отдавать будешь?» Я, правда, хотел было тогда же в воду, домой не заходя, да думаю, ведь уж все равно. И как окаянный воротился домой. «Эх, ух!» Кривился чиновник, и даже дрожь его пробирала. «А ведь покойник не то что за 10000, а за 10 целковых на тот свет живывал!» Кивнул он князю. Князь с любопытством рассматривал Рогожина. Казалось, тот был еще бледнее в эту минуту.
1: «Заживывал!» — переговорил Рогожин. «Ты что знаешь?»
0: «Тотчас», — продолжал он князю, — «про все узнал, да и Залежев каждому встречному пошел болтать. Взял меня родитель и наверху запер, и целый час поучал. Это я только, говорит, предуготовляю тебя. А вот я с тобой еще на ночь попрощаться зайду. Что ж ты думаешь?» Поехал седой к Настасье Филипповне, земное и кланялся, умолял и плакал. Вынесла она ему, наконец, коробку, шваркнула. «Вот, — говорит тебе, — старая борода твои серьги, а они мне теперь в 10 раз дороже ценой, коли из-под такой грозы их Парфен добывал. Кланяйся, — говорит, — и благодари Парфена Семеныча». Ну, а я этой порой, по матушкину благословению, у Сережки Протушина 20 рублей достал, да во Псков по машине и отправился. Ты приехал-то в лихорадке, меня там святцами зачитывать старухи принялись, а я пьян сижу. Да пошел потом по кабакам на последние. Да в бесчувствии всю ночь на улице и провалялся, а к утру горячка. А тем временем на ночь еще собаки обгрызли.
1: на силу очнулся.
0: Ну-с, ну-с, теперь запоет у нас Настасья Филипповна,
1: потирая руки, хихикал чиновник.
0: Теперь, сударь, что подвески? Теперь мы такие подвески вознаградим.
1: А то, что если ты хоть раз про Настасью Филипповну какое слово молвишь, то вот тебе Бог, тебя высеку. Даром, что ты с Лихачевым ездил, вскрикнул Рогожин, крепко схватив его за руку.
0: А коли высечешь, значит, и не отвергнешь сяки. Высек и тем самым запечатлял. А вот и приехали.
1: Действительно, въезжали в вокзал. Хотя Рогожин и говорил, что он уехал тихонько, но его уже поджидали несколько человек. Они кричали и махали ему шапками.
2: «Ишь, и залежев тут!» — пробормотал Рогожин, смотря на них с торжествующую и даже как бы злобную улыбкой, и вдруг обратился к князю.
3: «Князь, неизвестно мне, за что я тебя полюбил. Может, от того, что в этакую минуту встретил. Да вот ведь и его встретил, — он указал на Лебедева. А ведь не полюбил же его. Приходи ко мне, князь. Мы эти штиблетишки-то с тебя поснимаем. Одену тебя в кунью шубу в первейшую, фрак тебе сошью первейший, жилетку белую, али какую хошь, денег полные карманы набью. И поедем к Настасье Филипповне.
2: Придешь или нет?»
3: «Внимайте, князь Лев Николаевич!» — внушительно и торжественно подхватил Лебедев. «Ой, не упускайте! Ой, не упускайте!»
1: Князь Мышкин привстал, вежливо протянул Рогожину руку и любезно сказал ему: «С величайшим удовольствием приду и очень вас благодарю за то, что вы меня полюбили. Даже, может быть, сегодня же приду, если успею. Потому я вам скажу откровенно, вы мне сами очень понравились. И особенно, когда про подвески бриллиантовые рассказывали. Даже и прежде подвесок понравились. Хотя у вас и сумрачное лицо. Благодарю вас тоже за обещанное мне платье и за шубу, потому что мне действительно платье и шуба скоро понадобятся. Денег же у меня в настоящую минуту почти ни копейки нет».
2: «Деньги будут. К вечеру будут, приходи».
3: «Будут, будут», — подхватил чиновник. «К вечеру, до зари еще будут».
2: «А до женского пола вы, князь, охотник большой? Сказывайте раньше».
1: «Я? Нет. Я ведь... Вы, может быть, не знаете, я ведь по прирожденной болезни моей даже совсем женщин не знаю».
2: «Ну, коли так, — воскликнул Рогожин, — совсем ты, князь, выходишь юродивый. И таких, как ты, Бог любит.
3: И таких Господь Бог любит, — подхватил чиновник.
2: А ты ступай за мной, строка, — сказал Рогожин Лебедеву.
1: И все вышли из вагона. Лебедев кончил тем, что достиг своего. Скоро шумная ватага удалилась по направлению к Вознесенскому проспекту. Князю надо было повернуть к Литейной. Было сыро и мокро. Князь расспросил прохожих. До конца предстоявшего ему пути выходило версты три. И он решился взять извозчика.

0: Радио «Звезда». Книга на ночь.
1: Федор Михайлович Достоевский. Главы из романа «Идиот». Читает Александр Васильев.
2: Глава вторая. Генерал Япончин жил в собственном своем доме несколько в стороне от Литейной, к Спасу Преображения. Кроме этого превосходного дома, 5/6 которого отдавались в наем, генерал Япончин имел еще огромный дом на Садовой, приносивший тоже чрезвычайный доход. Кроме этих двух домов, у него было под самым Петербургом весьма выгодное и значительное поместье. Была еще в петербургском уезде какая-то фабрика. В старину генерал Япончин, как всем известно было, участвовал в откупах. Ныне он участвовал и имел весьма значительный голос в некоторых солидных акционерных компаниях. Слыл он человеком с большими деньгами, с большими занятиями и большими связями. В иных местах он сумел сделаться совершенно необходимым, между прочим, и на своей службе. А между тем известно тоже было, что Иван Федорович Япончин – человек без образования и происходит из солдатских детей. Последнее, без сомнения, только к чести его могло относиться. Но генерал, хоть и умный был человек, был тоже не без маленьких, весьма простительных слабостей – и не любил иных намеков, но умный и ловкий человек он был бесспорно. Он, например, имел систему не выставляться, где надо стушевываться, и его многие ценили именно за его простоту, именно за то, что он знал всегда свое место. А между тем, если бы только ведали эти судьи, что происходило иногда на душе у Ивана Федоровича, так хорошо знавшего свое место». Хоть и действительно он имел и практику, и опыт в житейских делах, и некоторые очень замечательные способности, но он любил выставлять себя более исполнителем чужой идеи, чем своим царем в голове. Человеком без лести преданным, и куда ни идет век, даже русским и сердечным. В последнем отношении с ним приключалось даже несколько забавных анекдотов, но генерал никогда не унывал, даже и при самых забавных анекдотах. К тому же и везло ему, даже в картах. А он играл по чрезвычайно большой и даже с намерением не только не хотел скрывать эту свою маленькую, будто бы слабость к картишкам, так существенно и во многих случаях ему пригождавшуюся, но и выставлял ее. Общество он был смешанного, разумеется, во всяком случае тузового. Но все было впереди. Время все терпело. И все должно было прийти со временем и своим чередом. Да и летами генерал Япончин был еще, как говорится, в самом соку. То есть 56 лет и никак не более, что во всяком случае составляет возраст цветущий. Возраст, с которого по-настоящему начинается истинная жизнь. Здоровье, цвет лица, крепкие, хотя и черные зубы, коренастое плотное сложение, озабоченное выражение физиономии поутру на службе, веселое в вечеру за картами или у его сиятельства – все способствовало настоящим и грядущим успехам и устилало жизнь его превосходительства розами. Генерал обладал цветущим семейством. Правда, тут уже не все были розы. Но было зато и много такого, на чем давно уже начали серьезно и сердечно сосредотачиваться главнейшие надежды и цели его превосходительства. Да и что, какая цель в жизни важнее и святее целей родительских? К чему прикрепиться, как не к семейству? Семейство генерала состояло из супруги и трех взрослых дочерей. Женился генерал еще очень давно, еще будучи в чине поручика, на девице почти одного с ним возраста, не обладающей ни красотой, ни образованием, за которую он взял всего только 50 душ, правда, и послуживших к основанию его дальнейшей фортуны. Но генерал никогда не роптал впоследствии на свой ранний брак, никогда не третировал его как увлечение нерасчетливой юности и супругу свою до того уважал и до того иногда боялся ее, что даже любил. Генеральша была из княжеского рода Мышкиных, рода хоть и не блестящего, но весьма древнего, и за свое происхождение весьма уважала себя. Некто из тогдашних влиятельных лиц, один из тех покровителей, которым покровительство, впрочем, ничего не стоит, согласился заинтересоваться браком молодой княжны. Он отворил калитку молодому офицеру и толкнул его в ход. А тому даже и не толчка, а только разве одного взгляда надо было, не пропал бы даром. За немногими исключениями супруги прожили все время своего долгого юбилея согласно. Еще в очень молодых летах своих генеральша умела найти себе, как урожденная княжна и последняя в роде, а может быть и по личным качествам, некоторых очень высоких покровительниц. Впоследствии, при богатстве и служебном значении своего супруга, она начала в этом высшем кругу даже несколько и освоиваться. В эти последние годы подросли и созрели все три генеральские дочери – Александра, Аделаида и Аглая. Правда, все три были только япончины, но по матери роду княжеского, с приданым немалым, с родителем, претендующим впоследствии, может быть, и на очень высокое место. И, что тоже довольно важно, все три были замечательно хороши собой, не исключая и старшей Александры, которой уже минуло 25 лет. Средней было 23 года, а младшей Аглае только что исполнилось 20. Эта младшая была даже совсем красавица и начинала в свете обращать на себя большое внимание. Но и это было еще не все. Все три отличались образованием, умом и талантами. Известно было, что они замечательно любили друг друга и одна другую поддерживали. Упоминалось даже о каких будто бы пожертвованиях двух старших в пользу общего домашнего идола младшей. В обществе они не только не любили выставляться, но даже были слишком скромны. Никто не мог их упрекнуть в высокомерии и заносчивости, а между тем знали, что они горды и цену себе понимают. Старшая была музыкантша, средняя была замечательный живописец, но об этом почти никто не знал многие годы, и обнаружилось это только в самое последнее время, да и то нечаянно. Одним словом, про них говорилось чрезвычайно много похвального. Но были и недоброжелатели. С ужасом говорили о том, сколько книг они прочитали. Замуж они не торопились, известным кругом общества хоть и дорожили, но все же не очень. Это тем более было замечательно, что все знали направление, характер, цели и желания их родителя. Было уже около 11 часов, когда князь позвонил в квартиру генерала. Генерал жил во втором этаже и занимал помещение, по возможности скромное, хотя и пропорциональное своему значению. Князю отворил ливрейный слуга, и ему долго нужно было объясняться с этим человеком, с самого начала посмотревшим на него и на его узелок подозрительно. Наконец, на неоднократное и точное заявление, что он действительно князь Мышкин и что ему непременно надо видеть генерала по делу необходимому, недоумевающий человек припроводил его рядом, в маленькую переднюю, перед самой приемной, у кабинета, и сдал его с рук на руки другому человеку, дежурившему по утрам в этой передней и докладывавшему генералу о посетителях. Этот другой человек был во фраке, имел за 40 лет и озабоченную физиономию, и был специальный кабинетный прислужник и докладчик его превосходительства, вследствие чего и знал себе цену. «Подождите в приемной, а узелок здесь оставьте», проговорил он неторопливо и важно усаживаясь в свое кресло и с строгим удивлением посматривая на князя, расположившегося тут же рядом подле него на стуле, своим узелком в руках. «Если позволите, — сказал князь, — я бы подождал лучше здесь с вами, а там что ж мне одному? В передней вам не стать, потому вы посетитель, иначе гость. Вам к самому генералу?» Лакей, видимо, не мог примириться с мыслью впустить такого посетителя и еще раз решился спросить его. «Да, у меня дело», — начал было князь. «Я вас не спрашиваю, какое именно дело. Мое дело только об вас доложить. А без секретаря, я сказал, докладывать о вас не пойду». Подозрительность этого человека, казалось, все более и более увеличивалась. Слишком уж князь не подходил под разряд вседневных посетителей. И хотя генералу довольно часто, чуть не ежедневно, в известный час приходилось принимать, особенно по делам, иногда даже очень разнообразных гостей, но, несмотря на привычку и инструкцию довольно широкую, камердинер был в большом сомнении. Посредничество секретаря для доклада было необходимо. «Да вы точно из-за границы?» Как-то невольно спросил он наконец и сбился. Он хотел, может быть, спросить: «Да вы точно князь Мышкин?» «Да, сейчас только из вагона. Мне кажется, вы хотели спросить, точно ли я князь Мышкин, да не спросили из вежливости». «Хм», — промычал удивленный лакей. «Уверяю вас, что я не солгал вам, и вы отвечать за меня не будете. А что я в таком виде и с узелком, то тут удивляться нечего. В настоящее время мои обстоятельства неказисты». «Хм, я опасаюсь не того, видите ли. Доложить я обязан, и к вам выйдет секретарь, окромя, если вы...» «Вот то-то вот и есть, что окромя. Вы не по бедности просить к генералу, осмелюсь, если можно узнать?» «О, нет, в этом будьте совершенно удостоверены, у меня другое дело». «Вы меня извините, а я на вас глядя спросил». «Подождите секретаря, сам теперь занят с полковником, а затем придет и секретарь компанейский». «Стало быть, если долго ждать, то я бы вас попросил, нельзя ли здесь мне где-нибудь покурить? У меня трубка и табак с собой». «Покурить?» — с презрительным недоумением вскинул на него глаза камердинер, как бы все еще не веря ушам. «Покурить? Нет, здесь вам нельзя покурить, а к тому же вам стыдно и в мыслях это содержать. Чуднос». «О, я ведь не в этой комнате просил, я ведь знаю, а я бы вышел куда-нибудь, где бы вы указали, потому что я привык, а вот уж часа три не курил». «Впрочем, как вам угодно. И знаете, есть пословица: в чужой монастырь...» «Ну как я об вас об таком доложу?» — пробормотал почти невольно камердинер. «Первое то, что вам здесь и находиться не следует, а в приемной сидеть, потому вы сами на линии посетителя, иначе гость, и с меня спросится. Да вы что же, у нас жить, что ли, намерены?» Прибавил он, еще раз накосившись на узелок князя, очевидно, не дававший ему покоя. «Нет, не думаю. Даже если бы пригласили, так не останусь. Я просто познакомиться только приехал, и больше ничего». «Как? Познакомиться?» С удивлением и с утроенную подозрительностью спросил камердинер. «Как же? Вы сказали сперва, что по делу». «О, почти не по делу. То есть, если хотите, и есть одно дело, так только совета спросить, но я главное, чтобы отрекомендоваться. Потому я князь Мышкин, а генеральша Япончина тоже последняя из княжон Мышкиных, и кроме меня с нею Мышкиных больше и нет». «Так вы еще и родственник?» — встрепенулся уже почти совсем испуганный лакей. «И это почти что нет. Впрочем, если натягивать, конечно, родственники, но до того отдаленные, что по-настоящему и считаться даже нельзя. Я раз обращался к генеральше из-за границы с письмом, но она мне не ответила. Я все-таки почел нужным завязать сношение по возвращении. Вам же все это теперь объясняю, чтобы вы не сомневались, потому вижу, вы все еще беспокоитесь. Доложите, что князь Мышкин... И уж в самом докладе причина моего посещения видна будет. Примут хорошо, не примут тоже, может быть, очень хорошо. Только не могут, кажется, не принять. Генеральша уж, конечно, захочет видеть старшего и единственного представителя своего рода. А она породу свою очень ценит, как я об ней в точности слышал».
1: Mm-hmm. Мы читали главы из романа Федора Михайловича Достоевского «Идиот». Продолжение завтра в это же время.

0: слушаете «Радио Звезда». Александр Дорофеев. Рассказ «А Германа все нет». Читает Сергей Казаков.
1: Всегда и повсюду я опаздывал. Началось это, когда самостоятельно я опаздывать еще не мог. Меня возили в коляске. Как-то зимой тетя Муся везла меня через парк на санках по какому-то неотложному делу. Она очень спешила, а когда подошла к дому и оглянулась, санки были пусты. Одни дощечки, желтые и красные. Все оборвалось у тети Муси. Так бывает, когда человек лезет в карман, где кошелек с деньгами, а кошелька-то нет. Только у тети, конечно, сильней оборвалось. В ужасе тетя Муся бросилась назад. Она уже забыла, по каким тропинкам мы ехали. Тетя металась по парку меж сугробов. Смеркалось. С дерева на дерево мрачно перелетали вороны. Тихо и безлюдно было. Вдруг в конце аллеи тетя заметила человека в черном пальто. Он быстро шел к выходу из парка, держа в руках большой белый сверток. Тетя Муся побежала за человеком. Она даже не могла крикнуть: «Постойте! Погодите!» Человек скакнул в подошедший трамвай. Тот прощально дренькнул и покатил, зловеще скрежеща. Тетя, помертвев, опустилась в сугроб. «Украли мальчика! Украли мальчика!» — повторяла она, глядя бессмысленно в одну точку. А я, свалившись по дороге с санок, не припомню сейчас, с какой целью, тихонько лежал тем временем на снегу. В белой шубе, в белой шапке, в белых валенках. К тому же я, кажется, спал и не подавал голоса. Найти меня было непросто. По счастливой, наверное, случайности, точка, в которой уставилась тетя Муся, находилась рядом со мной. Стоило тете моргнуть, как она сразу меня и обнаружила. Впрочем, у нее на всю жизнь сохранилось подозрение, будто я нарочно вывалился из санок и пытался спрятаться. А мама, когда особенно сердилась, говорила, что я — это вовсе не я, а чужой мальчик, который в тот вечер просто так лежал в парке на снегу. Меня же, настоящего, хорошего, увез на трамвае дядька в черном. Настоящий я, конечно, не врет и не опаздывает, радует своим поведением похитителей, а, возможно, даже играет на балалайке. Это последнее предположение буквально доводило маму до слез. И приходилось задумываться, я это на самом деле или не я. Иногда казалось и впрямь не я, кто-то другой, довольно противный. Хотелось бы повстречаться с тем, которого на трамвае увезли. Многим ли он лучше? Ну, подумаешь, играет на балалайке. В общем, я ощущал тайного и безымянного соперника, то ли где-то на стороне, то ли внутри себя. Хотя, что касалось опозданий и вранья, тут уж соперников не было. Если мама говорила: «Приходи не позже 5», я обязательно являлся часов 7 и без злого умысла. Все было 4:30, без четверти, и вдруг шарах 7. Тогда мама начала разумно делать поправку на опоздание. Если хотела, чтобы я был дома к 5, отпускала до 3. Кое-как это действовало зимой, а уж весной, чтобы я вернулся к 5, нужно было отпускать до часу. Но я в час только из дома собираюсь, хоть вообще не высовывай нос на улицу. Обычно возвращался домой с тяжелой совестью, подыскивая оправдания. Ну, играли в лапту, катались с Вадиком Свечкиным на свинье, такой черный хряк с розовыми пятнами. Никак не удавалось порядочно усесться. Хрюкнет и выскользнет. Вадик в лужу упал. Приходилось рассказывать что-нибудь поубедительней. «Мама», — говорил я, — «мы с ребятами искали растение сурепку для гербария». «Какая сурепка?» — вскрикивала мама. «Еще травы нет». «Мы и не нашли», — горестно соглашался я. И живо представлял себя сурепкой, маленькой, желтенькой, немного бледной от нехватки солнца. Бедная репка, которую зовут Су. На глазах начинал я увидать. Однажды в магазин завезли огромные платки из семейства шалей. По ночному черному фону золотая надпись: «Уж полночь близится, а Германа все нет». Мама нарочно купила такой и укоризненно в него заворачивалась, когда я опаздывал. Ох, до чего ясно видел я, как этот злосчастный тащится домой после полуночи, прикидывая, чего бы такое соврать. «Ну, вот и Герман», — встречала мама у дверей. И это было хуже подзатыльника. Всем удрученным своим видом она говорила, что меня настоящего, увы, похитили в младенчестве, подсунув никудышного какого-то Германа. Грубое имя Герман, зловещий, как скрежет трамвая по рельсам. С таким только после полуночи и являться. Герман был коварен, пробуждая дурные наклонности, уже тянуло поиграть в пьяницу и разложить пасьянс. Уже подумывал я о легком богатстве и зажиточных старухах. Он одолевал, и тогда я бросился к маме. «Это же я, твой сын, затерянный в сугробе! Я буду стараться, изменюсь к лучшему и овладею балалайкой!» Мама обняла меня так хорошо, без всяких сомнений в моей подлинности. И мы поревели, утираясь золотом шали, так что проклятый Герман совершенно расплылся, оборотясь каракулями и закорючками. А лица наши озолотились, как елочные шары. И мы глядели друг на друга и вроде узнавали вновь. «Да ты золотой ребенок!» — смеялась мама. Часы как раз пробили полночь. И было так легко, и ясно было, что с Германом покончено раз и навсегда.
0: Мы читали рассказ Александра Дорофеева «А Германа все нет». Радио «Звезда».

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: В студии Богдан Ходаченко. Здравствуйте. Обеспечение топливом крупных торговых сетей для поставок продуктов ведется в приоритетном порядке. Это сообщил вице-премьер Александр Новак. В среду он провел совещание по ситуации на рынке топлива. Объемы бензина и дизеля, которые ранее закупались через трейдеров на бирже, будут продаваться через вертикально интегрированные нефтяные компании напрямую конечным потребителям. Также дано поручение антимонопольной службе проработать вопрос снижения нормативов продаж дизельного топлива на бирже с 16 до 10%. Вице-премьер Новак подчеркнул, что с учетом запрета экспорта дизеля внутренний рынок насыщается и нужные объемы будут поставлены в регионы для уборочных работ. Российские войска в ДНР полностью контролируют подходы к Красному Лиману со стороны Славянска. Дороги находятся под наблюдением беспилотников и разведки. Подвоз боеприпасов и переброска личного состава противнику сорваны, сообщили в среду в Минобороны. Там добавили, что расчеты БПЛА уничтожают последние каналы снабжения украинских войск. В плену ВСУ не осталось мирных жителей Курской области. Все они вернулись домой. Это в интервью информационной службе «Вести» заявила уполномоченная по правам человека в России Яна Лантратова.
2: Удалось договориться с той стороной и вернуть всех мирных курян, которые незаконно удерживались на территории Украины. Они вернулись домой. Это очень радостное событие. Я была на связи с губернатором Курской области Александром Сеевичем Хинштейном. Конечно, там есть еще без вести пропавшие люди, но точно в плену на территории Украины их нет. Сейчас мы ведем переговоры по следующим обменам. С момента вступления в должность удалось вернуть домой совместно с профильными структурами 550 наших ребят.
1: Яна Лантратова отметила, что коммуникация с украинским омбудсменом Дмитрием Лубенцом эффективная и дает результаты. Стороны обмениваются данными о без вести пропавших людях и договариваются о взаимных посещениях военнопленных. На каждое место в Государственной Думе сейчас претендуют почти 8 человек, следует из презентации главы Центра избиркома Эллы Панфиловой. По словам председателя комиссии, выдвинуто в общей сложности 3500 кандидатов. В выборах в Государственную Думу 9-го созыва участвует 11 политических партий. Это только те, кто имеет право выдвигать кандидатов без сбора подписей избирателей. Выборы пройдут в течение 3 дней 18, 19 и 20 сентября. Богдан Ходаченко, служба информации медиагруппы «Звезда».
0: Национальная радиостанция «Звезда-ФМ». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л-номер ФС-7757-131 от 3 марта 2014 года. Программа «Радио Звезда» рекомендованы для слушателей старше 16 лет.
3: Полтора века Зимний дворец был главной резиденцией императорской семьи. Но кроме государей в огромном доме были сотни других жильцов. Люди Зимнего дворца, монаршие особы, их фавориты и слуги. Слушайте книгу историка Игоря Зимина.
4: В ночь с 25 на 26 октября 1917 года Зимний дворец взяли штурмом большевики и арестовали в Белой столовой на императорской половине членов Временного правительства. О чем сегодня напоминают мраморная табличка, стоящая на камине в Белой столовой Зимнего дворца, и огромная иконография советских картин, посвященных этому событию. Так, Зимний дворец, став главным действующим лицом в исторических событиях октября 1917 года, вошел в историю России новой гранью. Любопытно, что историческую ночь директор императорского Эрмитажа граф Дмитрий Иванович Толстой проспал в Гоффурьерской музее под тёканье пулеметов и редкий гул пушек, сострелявший по дворцу Авроры. Проснувшись в 4:00 ночи, я заметил, что везде воцарилась как бы полная тишина. Следует подчеркнуть, что штурма Зимнего дворца, как это представлено на многочисленных революционных картинах и фильмах советского периода, фактически не происходило. Был затяжной ружейно-артиллерийский обстрел дворца с последующим его занятием и арестом членов последнего состава Временного правительства. А легенду о штурме породили сами большевики, когда на рубеже 1920-1930-х годов Октябрьский переворот начал превращаться в каноническую Великую Октябрьскую социалистическую революцию. И на таком политическом фоне говорить о шести погибших в ходе штурма было как-то и неудобно. Поэтому певец революции Владимир Маяковский вдохновенно писал к десятилетней годовщине октября. «Каждой лестнице, каждый выступ брали, перешагивая через юнкеров, как будто водою комнаты полня текли, сливались над каждой потерей, и схватки вспыхивали жарче полдня за каждым диваном у каждой портьеры». Мягко говоря, эти поэтические строки преувеличивали ожесточенность борьбы. Также неудобно было и защитникам Зимнего дворца, которые вдохновенно врали о грудах трупов, криках мертвецов и зверствах большевиков. Отчасти откровенное вранье белогвардейцев подтверждали и советские художники. Они, следуя политическому заказу, изображали какой-то вселенский катаклизм у стен Зимнего дворца. С прожекторами, пулеметными очередями, ожесточенными штыковыми атаками из подарки главного штаба, взрывами гранат и многочисленными телами убитых. Образ яростной атаки канонизировал Сергей Эйзенштейн в своем насквозь мифологизированном фильме «Октябрь», вышедшем на экраны в 1928 году. Матросы, перелезающие через распахивающиеся главные ворота Зимнего дворца под взрывы гранат, врезались в память целым поколением советских людей, превратив миф в безусловный исторический факт. Следует упомянуть, что консультантами фильма выступали непосредственные участники событий октября 1917 года. Например, член военно-революционного комитета Николай Ильич Подвойский сыграл в этом фильме сам себя. Сами съемки проходили непосредственно на Дворцовой площади и в интерьерах Зимнего дворца. Следовательно, история яростного штурма Зимнего дворца формировалась совместными усилиями как белых, так и красных. Как Зимний дворец пережил этот штурм? Прежде всего отметим, что Зимний дворец обстреливался артиллерией. Стреляли по Зимнему дворцу из артиллерийских орудий с нескольких точек. Во-первых, с пляжа Петропавловской крепости, куда на руках выкатили 3 трехдюймовых полевых орудия образца 1867 года, 76 мм. Во-вторых, с Нарышкинского бастиона, где находилось 4 шестидюймовых орудия, 152 мм. В-третьих, со стороны Дворцовой площади огонь вели 2 трехдюймовых орудия, следовательно, в обстреле участвовало 9 орудий. Всего по Зимнему дворцу сделали около 40 выстрелов боевыми снарядами. Большая часть снарядов была начинена шрапнелью. Артиллеристы прекрасно знали, что в парадных залах Зимнего дворца находится госпиталь, где лежит около 1000 раненых. Поэтому стреляли преимущественно по царскому северо-западному резолиту дворца. В результате обстрела серьезно пострадали комнаты Александра III на третьем этаже. В приемную императора, угловую комнату, попало 2 снаряда. Пострадали мебель, обивка стен и стекла. При обстреле шрапнелью с площади повредили штукатурку на крыльце левого подъезда, разорвали картину в зале, расположенном над главными воротами, и разбили несколько окон. Этим и исчерпывались разрушения, причиненные Зимнему дворцу, артиллерийским обстрелом. Крейсер «Аврора» боевыми снарядами по дворцу не стрелял.
0: Вы слушаете «Радио Звезда».
5: Игорь Зимин. Главы из книги «Люди Зимнего дворца». Монаршие особы, их фавориты и слуги. Читает Владимир Солдатов.
4: Рассматривая вопрос об утратах, которые понес Зимний дворец в ночь с 25 на 26 октября 1917 года, обратимся к многочисленным свидетельствам очевидцев событий. В контексте белогвардейских мифов о полном разграблении Зимнего дворца особенно значимы воспоминания непосредственного участника штурма Зимнего дворца, американского журналиста Джона Рида. Немаловажным для нас является его свидетельство о том, что одна из колонн восставших, ворвавшись в вестибюль комендантского подъезда Зимнего дворца, обнаружила там деревянные ящики с ценностями, готовившимися к отправке в оружейную палату Московского Кремля. «Увлеченные бурной человеческой волной, мы вбежали во дворец через правый подъезд, выходивший в огромную и пустую сводчатую комнату. Подвал восточного крыла, откуда расходился лабиринт коридоров и лестниц. Здесь стояло множество ящиков. Красногвардейцы и солдаты набросились на них с яростью, разбивая их прикладами и вытаскивая наружу ковры, гардины, белье, фарфоровую и стеклянную посуду. Кто-то взвалил на плечо бронзовые часы. Кто-то другой нашел страусовое перо и воткнул его в свою шапку. Но как только начался грабеж, кто-то закричал: «Товарищи, ничего не трогайте! Не берите ничего! Это народное достояние!» Его сразу поддержало не меньше 20 голосов. «Стой! Клади все назад! Ничего не брать! Народное достояние!» Десятки рук потянулись к расхитителям. У них отняли парчу и гобелены. Двое людей отобрали бронзовые часы. Вещи поспешно кое-как сваливали обратно в ящики, у которых самочинно встали часовые. Все это делалось совершенно стихийно. По коридорам и лестницам все глуше и глуше были слышны замирающие в отдалении крики: «Революционная дисциплина! Народное достояние!» Заметим, что ящики с ценностями должны были вывести в Москву 26 октября 1917 года. Джон Рид констатирует, что после того, как большевики вошли в Зимний дворец, все выходы блокировали караулы, которые не только не пускали никого во дворец, но и начали вытеснять из Зимнего дворца матросов, красногвардейцев, солдат и прочую случайную публику, желавшую одного — спокойно заняться мародерством. Джон Рид пишет: «Из дворца выгоняли всех, предварительно обыскивая. Были конфискованы самые разнообразные предметы — статуэтки, бутылки чернил, простыни с императорскими монограммами, подсвечники, миниатюры, писанные масляными красками, пресс-папье, шпаги с золотыми рукоятками, куски мыла, всевозможное платье, одеяло». Как видно из перечня, грабеж, что называется, имел место. Но торопливый, случайный. Когда хватали как шпагу с золотой рукоятью, так и кусок мыла. Грабеж Зимнего дворца продолжался несколько часов, и разграблению подверглись в основном комнаты на втором этаже резиденции, расположенные по западному императорскому фасаду. Когда суета улеглась, американский журналист, как профессионал, не мог не пройтись по дворцу. В парадных залах, выходивших окнами на Неву, он увидел: картины, статуи, занавеси и ковры огромных парадных апартаментов были не тронуты. В деловых помещениях, наоборот, все письменные столы и бюро были перерыты, по полу валялись разбросанные бумаги. Жилые комнаты тоже были обысканы, с кроватей сорваны покрывала, гардеробы открыты настежь. В одной комнате, где помещалось много мебели, мы застали двух солдат, срывавших с кресел тисненую испанскую кожу. Они сказали нам, что хотят сшить из нее сапоги. Старые дворцовые служители в своих синих ливреях с красной и золотой отделкой стояли тут же, нервно повторяя по старой привычке: «Сюда, барин, нельзя, воспрещается». Журналист вбежал во дворец с первыми штурмующими колоннами во втором часу ночи, а покинул его в четвертом часу утра. На душевный грабеж у штурмующих просто не было времени. Да, конечно, в октябре 1917 года Зимний дворец понес утраты. Но шедевры императорского Эрмитажа, включая вещи галереи драгоценностей, остались нетронутыми. Напомним, что ценности бриллиантовой комнаты эвакуировали из Зимнего дворца в Москву еще в середине сентября 1917 года. Представляется, что пассажи некоторых современных авторов о том, что захваченный в ночь с 25 на 26 октября красногвардейцами, солдатами и матросами дворец трое суток находился во власти толпы хулиганствующих люмпенов, расхитивших и обезобразивших значительную часть его внутреннего убранства, являются, мягко говоря, преувеличением. Таким же преувеличением являются и некоторые иллюстрации грабежа резиденции люмпенами.
0: Радио «Звезда».
5: Мы читаем главы из книги Игоря Зимина «Люди Зимнего дворца». Монаршие особы, их фавориты и слуги.
4: Кроме журналистских записок Джона Рида имеются и документальные свидетельства, зафиксировавшие утраты, нанесенные имуществу Зимнего дворца в результате его штурма. Уже 26 октября 1917 года члены художественно-исторической комиссии при Зимнем дворце Верещагин и Петровский попытались проникнуть во дворец, но не были допущены туда воинскими караулами. Но 27 октября 1917 года членов комиссии Надеждина и Петровского вызвал комендант дворца для выяснения ущерба, нанесенного Зимнему дворцу. Вместе с председателем комиссии Верещагиным и библиотекарем Василием Васильевичем Гельмерсеном в присутствии комиссаров Совета рабочих и солдатских депутатов Ятманова и Мандельбаума и особо приглашенного известного русского художника Александра Николаевича Бенуа, они произвели осмотр помещений Зимнего дворца и результаты изложили в журнале художественно-исторической комиссии при Зимнем дворце. Отметим открытость большевиков. К осмотру резиденции привлекли не только мало симпатизировавших большевикам деятелей культуры, но и позволили им опубликовать собранные материалы. Совершенно очевидно, что большевики были заинтересованы в этом, поскольку все противники новой власти уже несколько дней проливали слезы над разграбленными руинами Зимнего дворца. Обследование продолжалось и в последующие дни. Вот извлечение из материалов, опубликованных в журнале художественно-исторической комиссии при Зимнем дворце. Картина разгрома представляется в следующем виде. Первое. В приемной Александра II, занятой под личную канцелярию Александра Федоровича Керенского, разбросаны канцелярские бумаги, выдвинуты ящики из письменных столов, разбиты канцелярские шкафы. В учебной взломаны столы, комоды и шкафы и вскрыты три ящика, приготовленные для эвакуации, причем содержимое из них вынуто и разграблено, частью же в обломках разбросано на полу. Весь пол усеян оберточной бумагой, среди которой виднеются рисунки Василия Андреевича Жуковского, куски шелковой материи от мебели Марии Антуанетты, миниатюры, фотографические карточки и всевозможные изломанные мелочи. На спинке одного из стульев повешен кусок разорванного мундира императора Николая I, хранившегося в особой витрине. Портрет Елизаветы Алексеевны Виже-Лебрен опрокинут и валяется у письменного стола. В кабинете Александра II разгром носит еще более ужасающий характер. Все столы взломаны, верхняя часть исторического бюро Александра I превращена в щепы, на столе брошен исковерканный серебряный оклад Евангелия, причем само Евангелие вырвано из оклада. Один головной убор Николая I похищен, другой изорван. Взломан киот, из которого похищены мелкие золотые и серебряные образки и тельные кресты. Венчики, украшенные бриллиантами и драгоценными каменьями, сорваны и похищены. На полу валяются изодранные исторические заметки, записные книжки, письма и бесчисленные осколки разбитого стекла. В уборной Александра II открыты, а частью взломаны, гардеробные шкафы и комоды. Разбросаны на полу десятки пустых футляров от ювелирных вещей, туалетных и дорожных принадлежностей. Серия картин, приготовленных художественной комиссией для эвакуации, работы Грёза, Мурильо, Франческо Франчио и других, опрокинуты. Картины в целости, с незначительными лишь повреждениями на некоторых из них. Следы такого же беспощадного разгрома были обнаружены в малой библиотеке и покоях императрицы Марии Александровны. Битое стекло, пустые футляры, вынутые из рамы частью порванные акварели, разбитые на мелкие куски ящики, между прочим, и ящик, заключавший собрание исторических медалей, из которых все медали похищены, сорваны драпри, занавеси и обивки, опрокинута мебель и так далее. Так называемые «собственные покои» императора Николая II и Александры Федоровны, а равно Малахитовый, Концертный, Арабские залы и Ротонда, были в начале июля заняты временным правительством. Более ценная в художественном отношении обстановка этих комнат была своевременно изъята, за исключением некоторых картин, закрытых покрывалами, и обстановки кабинета императора.

0: Колоты штыками портреты родителей императрицы. Похищен и оказался впоследствии разорванным в клочья портрет государя работы Серова. Такая же участь постигла все фотографии Александра III и так далее. В бильярдной похищены бильярдные шары. В библиотеке, служившей кабинетом Керенского, взломан книжный шкаф. В уборной разбиты дверные филенки. В кабинете разбросаны изорванные гравюры и фотографии. Письменный стол вскрыт и сдвинут с основных тумб. Кожаная обивка с мебели снята. Похищен овальный портрет Александра II в шинели и кавалергардской фуражке. Взломаны равным образом столы и шкафы всех остальных комнат. Бумаги и книги вынуты, и полы покрыты разорванными и смятыми делами Временного правительства. Второе. Подобному разгрому подверглись флигель-адъютантская комната и кабинет императора Николая I. Некоторые картины сняты со стен, овальный портрет великого князя Михаила Павловича изорван, все опрокинуто, изломано, кощунственно осквернено и в общей свалке валяется на полу. Третье. Помещения Большой библиотеки Александра II и запасной библиотеки Николая II, в которых было приготовлено 10 ящиков для эвакуации с историческими альбомами, оказались случайно в полной неприкосновенности.
1: Мы читали главы из книги Игоря Зимина «Люди Зимнего дворца», «Монаршие особы», «Их фавориты и слуги».
2: Продолжение завтра в это же время.
1: Литературное произведение предоставлено издательством «Центрополиграф».

0: Радио «Звезда». Книга на ночь.
1: Александр Грин. Рассказ «Враги». Читает Сергей Алексяк.
2: Я не знаю более уродливого явления, как оценка по видимости. К числу главных несовершенств мыслительного аппарата нашего принадлежит бессилие одолеть пределы внешности. Вопрос этот мог бы коснуться мельчайших подробностей бытия, но по необходимости мы ограничимся лишь несколькими примерами. Плохо намалеванный пейзаж, конечно, наглухо закрывает нам ту картину природы, жертвой которой пал неумелый художник. Мы видим помидор солнца, метелки деревья, хлебцы вместо холмов. Короче говоря, изображенное в истине своей нам незримо, хотя часть истины в то же время тут налицо: расположение предметов, их ракурс, тона красок. Однако самое сильное воображение не уподобится здесь Кювье, которому один зуб животного рассказывал с точностью метронома, из чьей челюсти попал он на профессорский стол. Египетские и ассирийские фрески, обладая условной правдой изображений, тем не менее, разбей мы о них голову, не заставят нас увидеть подлинную процессию тех времен. Мы смутно догадываемся, грезим, но не созерцаем ее абсолютной, бывшей.

0: читатель вправе, разумеется, возразить, что требование такой прозорливости, проникающей в подлинность посредством жалких намеков или хотя бы скорбь об ее отсутствии, претензия достаточно фантастическая. И однако есть область, где такая претензия, такая скорбь достойны всякого уважения. Мы говорим о человеческом лице, наружности человека, этой осязательной лишь чувством громаде, заслоняющей истинную его духовную сущность, весьма часто даже для него самого. Добрая половина поступков наших сообразована бессознательно с представлением о своей личной внешности, падений, самоубийств, самообольщений, мания величия и вообще самооценок столь ложных, что их можно сравнить с суждением о себе по выпуклому и вогнутому зеркалу. Тем более отношение наше к другим в лучшем случае является смешением впечатлений. Впечатление, производимого действиями, словами и мыслями, и впечатление от качеств воображаемых, навязанных сознанию внешностью. Здесь всегда есть ошибка и самое отвратительное лицо самого отвратительного злодея не есть точное отражение черт душевных. Как бы ни было, разъединенность и одиночество людей идут также и от этого корня, механического суждения по видимости. Обладая природа человека чудесной способностью показать единственное истинно соответствующее его физическому лицу внутреннее лицо, мы были бы свидетелями странных, чудовищных и прекрасных метаморфоз, истинных откровений, способных поколебать мир. Лет 10 назад я остановился в гостинице «Монумент», намереваясь провести ночь в ожидании поезда. Я сидел один у камина, за газетой и кофе после ужина. Был снежный глухой вечер. Вьюга, перебивая тягу, ежеминутно выкидывала в зал клубы дыма. За окнами послышались скрип саней, топот, щелканье бича, и за распахнувшейся дверью разверзлась тьма, пестревшая исчезающими снежинками. В зал вошла засыпанная снегом небольшая группа путешественников. Пока они отряхивались, распоряжались и усаживались за стол, я пристально рассматривал единственную женщину этой компании. Молодую женщину лет 23. Она, казалось, была в глубокой рассеянности. Ничто из ее движений не было направлено к естественным в данном положении целям – осмотреться, вытереть мокрое от снега лицо, снять шубу, шапку. Не выказывая даже признаков оживления, присущего человеку, попадающему из снежной бури в свет и тепло жилья, она села, как неживая, на ближайший стул, то опуская удивленные редкой красоты глаза, то устремляя их в пространство с выражением детского недоумения и печали. Внезапно блаженная улыбка озарила ее лицо. Улыбка потрясающей радости. И я, как от толчка, оглянулся, напрасно ища причин столь резкого перехода дамы от задумчивости к восторгу. Ее спутники, двое мужчин среднего возраста, вполголоса беседовали с хозяином, по-видимому, насчет ужина. Когда хозяин отошел, я, подозвав его, тихо спросил: «Вы знаете эту даму?» Хозяин, пожав плечами, приложил палец ко лбу. «Нет, я знаю только, что ее везут в лечебницу умалишенных Эспресгуса. Мне сказал, это ее брат, вон тот, что снимает с нее калоши. Он просил дать ей удобную тихую комнату». Я еще раз пристально осмотрел незнакомку. Ничего безумного не было в ее лице и глазах. Все, что я мог отметить, это пораженность, придавленность, некая безропотная, замкнутая грусть, происходившая, быть может, от сознания своего положения. Временами загадочная, чудесная улыбка меняла на мгновение ее лицо, уступая место прежнему выражению. Она ела мало и медленно, изредка роняя неслышные мне слова. Все время пребывания внизу она была окружена самым предупредительным и нежным вниманием со стороны своих спутников. Пробило 12, когда ее отвели наверх. Брат скоро вернулся и, сев у камина, извлек сигару. Я представился. Он назвал себя. Помедлив, сколько того требовало приличия, я осторожно привел разговор к интересующему меня вопросу – болезни молодой женщины. «Допустим, – сказал он, – что это сказка, но и тогда она не была бы более удивительной, чем случившаяся. Имя сестры – Ассоль. В путешествии 2 года назад она познакомилась с капитаном Астарты Ивлитом и вышла за него замуж. 3 месяца назад муж вернулся из плавания. Супруги, утомленные радостью и оживлением встречи, рано легли спать. Спали они на одной постели. Ивлит у стены. Ночью его разбудил громкий крик, шум падения тела. И, вскочив, он увидел жену, лежащую на полу в обмороке. Горело электричество. Капитан, бесполезно употребив домашние средства, вызвал доктора. Его содействие вернуло Ассоль сознание. «Кто вы?» — спросила она мужа, смотря на него со страхом, изумлением и восторгом. «Я не знаю вас. Как вы очутились здесь? Где Ивлит?» «Ассоль, милая», — сказал встревоженный капитан, — «что с тобой? Здесь нет никого, кроме меня и доктора». Так началось внезапное помешательство сестры. Слишком тяжело рассказывать, как, неузнаваемый ею, он приводил, словно испуганный ребенок, доказательства того, что он, а не некто, видимый молодой женщиной. Теперь обратимся к ней. Проснувшись и включив электричество, она увидела рядом с собой неизвестного человека, спящего, как спал всегда капитан, на спине с руками под головой. Лицо этого человека было прекрасно, юно, гармонично правильно. Лицо Феба, смягченное духовной изысканностью, изяществом неуловимых оттенков. Крупновьющиеся, золотистые, блестящие волосы открывали чистый, высокий лоб. Оно показалось ей совершенным лицом человека, мыслимым лишь в видении. Думая, что спит, Ассоль провела руками вокруг себя, уронила стакан, стоявший на ночном столике, и звон стекла, достоверно подчеркнув действительность, лишил ее самообладания. Испуганная, она вскрикнула и упала. Ее рассказ об этом, повторенный нескольким врачам в разное время, привел последних к заключению, что они имеют дело с редким случаем полной локализации помешательства, ограничением его странной и редкой галлюцинации. Во всем остальном Ассоль проявила и твердость, и полное сознание положения. Убежденная посторонними, что видит мужа, она не сомневалась более в этом, мужественно умалчивая о страданиях, выпавших на ее долю, благодаря этой тайне умозрения, проектированного в действительность. Она сама пожелала ехать в лечебницу и выражала лишь скорбь о том, что, может быть, никогда не узнает, где истина. В прошлом или теперь? Рассказ брата Ассоль был более, значительно более подробен, чем мой. Я сжал его в той мере, в какой он сжался отдаленным воспоминанием. В 6 часов утра я отправился в Зурбаган, унося жалость к несчастной, несчастной потому, что никто не мог видеть ее глазами, обреченными отныне на безмолвный и покорный вопрос. Спустя около полугода я прочел в вечернем курьере следующее. 11 октября пароход каботажного Ллойда Астарта, получив около мизогена пробоину кормовой части, пошел ко дну в течение 20 минут. Не более половины пассажиров спаслось на шлюпках. Погиб также почти весь экипаж и капитан парохода Ивлит. Трагичны и трогательны подробности его смерти. Одна женщина, торопясь сесть в шлюпку, уже спускавшуюся на талях, уронила 3-летнюю девочку. Иступленно крича, женщина повисла на тросах. Ее пальцы были раздавлены блоком, но отчаяние сильнее боли заставило ее цепляться, мешая спуску. Она умоляла спасти девочку. Буря и плеск волн заглушили ее вопли. Тогда капитан Ивлит, сбросив сюртук, прыгнул в воду и, схватив захлебнувшегося ребенка, передал его матери. Корма Астарты, образуя гибельную воронку, буквально падала вниз с быстротой вертикально брошенного шеста. Переполненная до отказа шлюпка задержалась у борта. Матросы хотели спасти капитана. «Ну, не разговаривать!» — крикнул он. «Отчаливайте! Берегитесь, вас втянет в водоворот!» Сказав это, он оттолкнулся от шлюпки и скрылся. Матросы заработали веслами как раз вовремя. Кипучая водяная яма разверзлась за кормой лодки, едва не затянув ее в свою грозную пропасть. На этом месте я отложил газету и пристально рассмотрел помещенный в тексте портрет Ивлета. Портрет весьма согласовывался с описанием наружности капитана, сделанным мне братом Ассоль. Это был коренастый человек лет 40, с квадратным простодушным лицом, короткой верхней губой и маленькими упрямыми глазами. Но я думал, что, может быть, в момент, когда он отталкивался от шлюпки, лицо это было совершенно таким, каким увидела его Ассоль ночью и какое, несомненно, вызывало прекрасную улыбку в ее печальном лице и глазах, таивших неведомое.
1: Мы читали рассказ Александра Грина «Враги. Радиозвезда».

0: слушаете «Радио Звезда». Роберт Льюис Стивенсон. Фрагмент из романа «Сент-Ив». Читает Владимир Антоник.
1: Я все еще был погружен в свои мысли, когда раздался звук колокола, дававший сигнал посетителям уходить прочь. Когда наш маленький рынок закрывался, нас приглашали получать порции отпускавшейся нам еды. Съедать обед мы могли в том месте, где желали. Как я уже говорил, поведение многих из посетителей рынка бывало иногда невыносимо оскорбительно. Очень возможно, что они сами не понимали, как обижали нас. Так зрители, стоящие перед клеткой несчастного и благородного зверя, без намерения оскорбляют его всяческими способами. Почти все мои товарищи по заключению имели право чувствовать себя оскорбленными. Старые усачи крестьянского происхождения с отрочества воспитывались в рядах победоносной армии, и большинство солдат Наполеона плохо мирилось с переменой своего положения. Между пленниками был один страшно грубый, неотесанный человек по имени Гагела. Его не научили ничему, кроме военной дисциплины. И только благодаря отчаянной храбрости он занял место, в других отношениях не годившееся для него, а именно место квартирмейстера 22-го пограничного полка. Насколько невежественный, грубый человек может быть хорошим воином, он был хорошим солдатом. На груди Гагелы красовался крест, вполне заслуженный им, но во всех случаях, выходивших за пределы его прямой обязанности, он оказывался крикливым, грубым, невежественным драчуном, ревностным посетителем питейного заведения самого плохого разбора. Я был дворянином по происхождению, образованным человеком. Он же ненавидел такой тип людей и совершенно не понимал его, поэтому я не пользовался его любовью. Появление посетителей на нашем дворе всегда страшно раздражало его, и он спешил сорвать свою злобу на первом встречном. Дурное расположение духа Гагелы слишком часто вымещалось на мне. Так было и теперь. Получив свою порцию, я отошел в угол двора и вдруг заметил, что Гагела направляется ко мне. На его лице была противная улыбка. Несколько молодых глупцов, слывших шутниками, шли за ним, по-видимому, ожидая чего-то. Я понял, что он снова избрал меня предметом какой-то нестерпимой шутки. Гагела сел рядом со мной, разложил свое кушанье, насмешливо выпил за мое здоровье пиво из порционной кружечки, и издевательство началось. Невозможно было бы напечатать, что говорил Гагела. Его почитатели, полагавшие, что они должны превзойти даже его, буквально покатывались со смеху. В первое мгновение мне показалось, что я умру. Я не предполагал, чтобы этот негодяй был так наблюдателен. Видно, ненависть придает остроту зрению и слуху. Гагела знал, сколько раз мы виделись с Флорой, знал ее имя. Мало-помалу я овладел собой, но во мне горела такая злоба, что я сам удивлялся силе ее. «Скоро вы закончите?» — спросил я. «Потому что мне самому нужно сказать вам два слова».
2: «Прекрасно!» — проговорил Гагела. «Внимание, маркиз Карабас всходит на трибуну».
1: «Слушайте же», — произнес я. «Мне нужно заявить вам, что я дворянин. Вы не понимаете, что это значит, да? Но так я объясню вам. Дворянин — это присмешной зверь, который происходит от целого ряда других зверей, называемых предками. Как жабы и другие гады, зверь этот обладает тем, что он называет чувством. Я дворянин, и потому не желаю пачкать руки о такой ком грязи, как вы. Сидите и молчите!» Филипп Гагела. «Сидите и молчите, или я буду иметь право сказать, что вы трус. На нас смотрят часовые. За ваше здоровье!» Сказал я и выпил пиво. «Вы говорили дурно о молоденькой девушке, почти ребенке, о существе, которое могло бы быть вашей дочерью. Она приходила сюда, чтобы раздавать милостыню нам, нищим. Если бы император, я отдал честь, слышал, как вы говорили, он сорвал бы крест с вашей грубой груди
2: Я не могу сделать этого. Я не могу взять то, что было пожаловано его величеством. Но я вам обещаю одно, Гагела. А именно, что сегодня ночью вы умрете. Я столько выносил уже от него, что мне кажется, он предполагал, будто моему терпению нет предела. С удовольствием думаю, что некоторые из моих выражений проняли его. Кроме того, следует заметить, что этот грубый человек был настоящим героем. Он любил битвы, любил борьбу. Что бы там ни было, но Гагела скоро овладел собой, и надо отдать ему справедливость, с большим достоинством отнесся к моему вызову.
1: «Клянусь рогами дьявола доставить вам прекрасный случай для этого», проговорил Гагела в ответ на мои слова и снова выпил за мое здоровье. Опять я по совести нашел, что он держал себя прекрасно. Известие о том, что мы будем драться, облетело всех пленников с поразительной быстротой. Все лица оживились, приняв выражение, которое обыкновенно является в чертах людей, присутствующих на лошадиных скачках. Чтобы понять и даже, может быть, извинить удовольствие наших товарищей, нужно отведать деятельной военной жизни, а потом некоторое время проскучать в тюремном заключении. Мы с Гагелой спали в одном и том же сарае, и это значительно упростило дело. Свидетелей мы выбрали тоже из товарищей, спавших вместе с нами. Комитет свидетелей назначил своим председателем вахмистра 4-го драгунского полка, ветерана армии, превосходного солдата и хорошего человека. Он очень серьезно отнесся к своей обязанности, побывал у меня и у Гагелы и передал комитету наши замечания». Я говорил с ним с должной твердостью, рассказал, как Гагела отзывался о молодой девушке, которая много раз подавала мне милостыню, напомнил ему, что солдаты Наполеона впервые протягивали руки, предлагая купить у них из милости разные безделушки. Сказал я ему также, что все мы видали бродяг, выманивавших у проезжих медные монетки и потом осыпавших своих благодетелей за глаза бранью и проклятиями. Но... прибавил я. «Мне кажется, что никто из нас не упадет так низко. Как француз и солдат, я считаю своим долгом чувствовать благодарность к этому юному созданию, считаю своей обязанностью защитить добрую славу молодой девушки и поддержать репутацию армии. Вы старше меня. Вы мой начальник. Скажите мне, разве я не прав?» У старика были спокойные манеры. Он похлопал меня по плечу и сказал «C'est bien, mon enfant». «Хорошо, дитя мое». Потом вернулся в комитет. Гагела оказался тоже очень неуступчивым. «Я не люблю извинений и не люблю людей, которые извиняются», просто сказал он в ответ. Оставалось лишь позаботиться о всех подробностях дуэли. Относительно времени и места у нас не было выбора. Мы могли драться только ночью, в темноте и в незагроможденной открытой части нашего сарая. Затруднительнее казался вопрос об оружии. Правда, у нас было много инструментов, которые мы употребляли для резьбы, но ни один из них не годился для поединка между цивилизованными людьми, и так как они отличались большим разнообразием, то уравновесить шансы противников в этом случае было бы мудрено. Наконец мы развинтили ножницы. Где-то в углу нашли пару крепких гибких палок и посредством просмоленной бечевки прикрепили каждое из них по лезвию. Я не знаю, откуда взялась бечевка. Смолу же мы собрали со свежих деревянных подпорок, поддерживавших крышу навеса. Странно было держать в руке оружие, такое же легкое, как обыкновенный хлыст. Оружие, казавшееся не более опасным, чем хлыст. Наши товарищи поклялись не вмешиваться в дуэль. Все они, а также мы с Гагелой, дали священное слово, что, если дело примет серьезный оборот, никто из нас не выдаст имени оставшегося в живых противника. Приготовления окончились. Нам оставалось лишь ждать решительной минуты. Настал вечер. Когда первый сторожевой патруль миновал нас и отправился осматривать укрепление, на небе, покрытом облаками, не сияло ни одной звезды. Несмотря на шум, доносившийся из города, мы слышали возгласы часовых и по ним могли следить за караульным отрядом. Наконец, старик Лекло, вахмистр, поставил нас с Гагелой на места, скрестил наши палки, потом отошел в сторону. Мы боялись, что кровавые пятна на платье выдадут нас, а потому сняли с себя решительно все, кроме башмаков. Ночной холод обнимал обнаженное тело, точно мокрая пелена. Гагела фехтовал лучше, чем я. Он был выше меня, так как отличался почти исполинским ростом. Сила его соответствовала телосложению. Среди полной тьмы я не мог рассмотреть даже глаз моего противника. Наши прутья были так тонки и гибки, что мне казалось, было бы неудобно отпарировать удары. Поэтому я решил воспользоваться своим невыгодным положением и сразу броситься на землю, в то же время нанеся моей импровизированной рапирой сильный удар Гагеле. Таким образом, я ставил на карту жизнь. Не ранив смертельно противника, я в этом случае остался бы без малейшей защиты. И что было еще серьезнее, бросившись вниз, рисковал попасть лицом на лезвие Гагелы. Причем наши два движения встретились бы, и его лезвие врезалось бы мне в лицо с двойной силой. Между тем, говоря правду, я не совсем равнодушно относился к целости моего лица и глаз. «Начинайте», — скомандовал Лекло. Мы бросились друг на друга в одно и то же мгновение с одинаковой яростью. И если бы не моя уловка, мы оба, конечно, были бы проколоты насквозь. Теперь же удар Гагелы скользнул по моему плечу. Мое же лезвие ножниц вонзилось в его тело ниже пояса и нанесло ему смертельную рану. Громадный человек упал и так ушиб меня при своем падении, что я потерял сознание. Я пришел в себя, лежа на моем обычном месте. В темноте вырисовывались контуры множества голов людей, теснившихся вокруг меня. Я сел. «Что случилось?» — вскрикнул я. «Молчите», — проговорил вахмистр. «Слава богу, все хорошо». Он взял меня за руку. В его голосе дрожали слезы. «Вы только оцарапаны, мой милый. У вас есть папа, который позаботится о вас. Мы перевязали рану на вашем плече, одели вас, и все будет хорошо». При этих словах я начал припоминать случившееся. «А Гагела?» — задыхаясь, проговорил я. «Его невозможно тронуть с места. Он не выносит ни малейшего прикосновения. Гагела ранен в живот. Это плохое дело». Мысль о том, что я убил человека, убил половинкой ножниц, заставила меня содрогнуться. Я уверен, что мог бы застрелить с полдюжины людей или убить их саблей, штыком, еще каким-либо иным общепринятым оружием, не почувствовав такого раскаяния. Казалось, все увеличивало это ужасное чувство. И темнота, в которой мы дрались, и наша нагота, даже запах смолы, пропитывавшей бечевки. Я бросился к моему сраженному противнику, упал на колени подле него и мог только с горьким рыданием произнести его имя. Он попросил меня успокоиться и прибавил: «Вы освободили меня, товарищ, без обид». Мой ужас и отчаяние удвоились в эту минуту. Мы, два француза, вдали от родины, в плену, вышли на поединок совершенно неправильный и дрались точно дикие звери. Передо мной лежал человек, бывший всю жизнь грубым, жестоким созданием, и умирал на чужбине вследствие этого преступного поединка, ожидая смерти почти с благородством боярда. Я просил позвать стражу, привести доктора, настаивал на этом. «Может быть, его еще спасут!» — кричал я. Вахмистр напомнил нам о нашем обязательстве молчать.
3: «Если бы вы были ранены, вам бы пришлось лежать здесь до прихода патруля. Ранен Гагела, значит, ему следует терпеть. Пойдемте, дитя мое, пора нам».
1: Я все еще противился. Тогда Лекло сказал:
3: «Шамдивер, это же слабость. Вы огорчаете меня».
2: «Ну, в постели!» — сказал Гагела и назвал нас одним из своих обычных веселых и грубых эпитетов.
1: Наша партия лежала в темноте. Все притворились спящими. В действительности же, конечно, сон был далек от пленников, помещавшихся в сарае «Б». Стоял еще не поздний час ночи. Снизу из города доносился грохот колес, шум шагов, голоса. Пелена облаков разорвалась. В промежутке неба, видневшемся между застрехой навеса и неправильной линией контура укреплений, появилось множество звезд. Близ нас лежал Гагела и иногда не мог удержаться от стона. Мы издали услыхали шаги патруля. Было слышно, как он медленно подходил к нам. Наконец, сторожевой отряд повернул за угол. Теперь мы могли его видеть. Шла двойная линия людей. Капрал нес в руке фонарь. Он светил им в разные стороны, чтобы иметь возможность осмотреть все дальние углы двориков и сараев. «Э!» — крикнул капрал, очутившись подле Гагелы. Капрал остановился. В каждом из нас замерло сердце.
2: «Какой черт сделал это?» —
1: вскрикнул он и громовым голосом позвал стражу. В то же мгновение все мы вскочили. Перед сараем столпились еще другие солдаты с фонарями. Вперед протолкался офицер. Посреди собравшегося множества людей лежало большое, нагое, окровавленное тело. Кто-то, лишь только Гагела был ранен, накинул на него свое одеяло. Но несчастный испытывал такие муки, что почти совершенно сбросил его с себя.
2: «Это убийство!» — крикнул офицер. «Эй вы, дикие звери! Вы услышите завтра кое-что об этом!»
1: Когда Гагелу подняли и положили на носилки, он крикнул нам на прощание несколько веселых слов.
0: Мы читали фрагмент из романа Роберта Льюиса Стивенсона «Сент-Ив».

0: Вы слушаете радио «Звезда». Новости.
1: В студии Богдан Ходаченко. Здравствуйте. От удара дрона ВСУ погиб главный инженер Запорожской атомной электростанции Александр Яковлев. Это произошло днем в среду на границе промышленной площадки станции. Беспилотник атаковал служебный автомобиль. Жертвой также стал водитель, сообщил глава «Росатома» Алексей Лихачев. По его словам, российская сторона ожидает от Международного агентства по атомной энергии оперативной, конкретной и четкой реакции на этот террористический акт. Российские военные ударили беспилотниками «Геран-Сикер» по сухогрузам в порту Черноморск Одесской области и украинским кораблям в Днепробукском порту в Николаевской области. Об этом вечером в среду сообщили в Министерстве обороны России. Военные предоставили кадры уничтожения целей. В течение дня вооруженные силы продолжили наносить удары по портам Украины и судам, которые используются в интересах ВСУ. Крупные продуктовые торговые сети обеспечиваются топливом в приоритетном порядке. Об этом заявил вице-премьер России Александр Новак в интервью информационной службе «Вести». Это необходимо, чтобы ситуация с топливом не сказывалась на стоимости продуктов питания и их качестве, подчеркнул он.
2: Участвовали в работе также наши крупные торговые сети сегодня на штабе. И Минсельхоз, и Минэнерго вместе с этими компаниями занимаются тем, чтобы обеспечивать и поставки топлива для этих крупных сетей также в приоритетном порядке.
1: Вице-премьер провел в правительстве совещание, на котором в первую очередь обсудили снабжение сельхозпроизводителей в регионах дизельным топливом. В обсуждении приняли участие губернаторы тех регионов, в которых сегодня активно проходит уборочная кампания, а также представители крупных агрохолдингов и торговых сетей. Россия призывает все стороны конфликта в зоне Персидского залива вернуться за стол переговоров и отказаться от конфронтационной логики. Это заявили в Министерстве иностранных дел нашей страны. Там подчеркнули, что эскалация в ответ на эскалацию наносит серьезный ущерб гражданскому населению и подрывает мирную экономику. Дипломаты уверены, что непредсказуемое развитие событий ставит под угрозу перспективы мирного урегулирования. С 8 июля Соединенные Штаты и Иран обмениваются ударами после срыва перемирия. В мессенджере Max появились первые тестовые сторис. Пока их могут создавать только владельцы Android-устройств. Просматривать их можно как в приложении на Android, так и в браузерной версии. Пользователям iOS для этого нужно зайти в мобильную веб-версию. Богдан Ходаченко, служба информации медиагруппы «Звезда».